0: миллиарда долларов. В Новгородской области нашли двух советских летчиков, пропавших без вести в 1943 году. Теперь подробнее. Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарий изоляции Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По его словам, после начала спецоперации НАТО и Евросоюза заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Российская Федерация будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. Четыре оператора украинских беспилотников, которые стоят за атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск. Об этом говорится в судебных материалах. Санкция на их заочный арест выдана месяц назад судом в Москве. Уточняется, что в результате их действий в прошлом году пострадали и погибли мирные жители региона. Расследование дел в отношении украинских боевиков завершено. Госдепартамент США объявил, что одобрил возможную продажу Катару 500 ракет для систем ПВО «Патриот» разных модификаций, а также сопутствующего оборудования на общую сумму более 4 миллиардов долларов. Ранее британское издание Financial Times писало, что Иран во время ответной атаки по газовым предприятиям в Катаре в марте использовал передовые ракеты, которые обходят американские системы противовоздушной обороны «Патриот». Двух советских летчиков, пропавших без вести в 1943 году, нашли в Новгородской области. Уточняется, что самолет Ил-2, на котором уроженец Донбасса Сергей Ковальчук и белорус Федор Гончаров вылетели на боевое задание 4 января того года, обнаружили в болотах Демянского района. Останки самого экипажа найдены в 70 метрах от места падения самолета. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры Москва и Московская область, Краснодар, Новосибирская и Ростовская области, а также Татарстан. По данным экспертов, в топ-5 наиболее аварийных и автомобильных марок по ОСАГО вошли Лада, Тойота, Киа, Хёндай и Ниссан. И примерно 18% ДТП происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Расстояние от мангала или жаровни до ближайшего дерева на дачном участке должно составлять не менее 5 метров. При готовке шашлыков надо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности, предупреждает МЧС. Спасатели также рекомендуют и не оставлять огонь без присмотра. После приготовления шашлыков угли необходимо залить водой и убедиться, что они не тлеют. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Профилактика с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Ну, вроде как подзабыли мы о таком страшном заболевании, как вирусом иммунодефицита человека, а между тем, на начало этого года, как сообщают в Минздраве, почти 900 тысяч граждан нашей страны страдают от этого заболевания. Но вместе с тем Минздрав отчитывается о успехах, достигнутых за 10 лет. Давайте попытаемся разобраться в ситуации, насколько сейчас СПИД представляет, угрозу, да, и что делается для того, чтобы минимизировать ее.
3: Ну, на самом деле 880 тысяч, которые вы назвали, это немалая цифра. Были у нас цифры и за миллион, и тогда уже шла речь, объявить ли в России пандемию, эпидемию, потому что есть понятие генерализованная эпидемия. А есть понятие уже эпидемия как таковая, и для этого нужно, чтобы был 1% от всех жителей
2: страны.
3: Вот, безусловно, есть, наверное, чем гордиться. 29,1 на 100 тысяч, при том, что раньше это было 59,2, 10 лет назад, почему, не знаю, с этим сравнивает. Но тут сработали несколько таких системных проблем, и медицинских, и немедицинских. Когда был пик, наша молодежь была подсажена на тяжелые опиаты. Шел трафик из Афганистана, там тогда американцы оккупировали его, и они там жили в Баграме, себя защитили, а там что хотите, то и делайте. К нам приезжали международные организации, вот как есть там ВОЗ, есть специальная организация, которая занимается ВИЧ-СПИДом, и мы ставили вопрос: слушайте, вы нас тут учите жить, давайте закроем эту тему. Я даже зло шутил, говорю, мы найдем напалм, чтобы сжечь эти все плантации. Нет, ну что вы, а чем они будут заниматься? Вопрос. Американские военные тогда возили тяжелые опиаты, военно-транспортной авиацией, прямо в Европу, и там шло такое криминальное распространение. А через нас шел трафик, через Таджикистан такой. И вот подсаженные дети у нас были, и мы тогда даже рассчитали. Вот запомните, вот представьте эту цифру, что для того, чтобы поддерживать всех наших наркоманов, которые подсажены на эти опиаты, тяжелые афганские, нужно было 40 тонн. Представляете? 40 тонн. Вот.
2: И 8 грузовиков таких средних.
3: Ну, так это же космические цифры. Вот. Поэтому сейчас что? И тогда мы добились, это такая шла борьба, что надо ВИЧ-инфицированным давать лекарства, чтобы снижать уровень крови их. Ну, чтобы это антиретровирусные препараты, которые снижают содержание в крови, в организме именно вируса.
2: Ну, вируса, да.
3: Вируса иммунодефицита. Добились, начали давать. Борьба шла даже не на то. Вот понимаете, ему нужно было там, штук 7, по-моему, я вспомню эту цифру. 7 таблеток одновременно принять.
2: В день, да?
3: Да. Ну, представляете, что это такое? Уже появились тогда миксные, когда можно 2 таблетки, куда все собрано, что нужно было. Вот. Тут была у нас такая борьба, тут почему-то конкуренция вмешалась. Как так? Вы лоббируете? Как мы лоббируем? Этим людям надо этих таблеток 7, а когда он 2 возьмет, ну, как вот кардиологически больной там, да, под язычок положил, и все. И это было. То есть лоббирование по всем направлениям шло, чтобы поставить препоны. Вот. Но, слава богу, сейчас это все решилось. И вот приводится цифра, что 90% этих ребят принимает эти лекарства. А если он не принимает, то или принимает через пень-колоду, то получается, что он воспитывает, вернее так, пассирует устойчивые штаммы вируса. Это ведь тоже нужно было делать. Мы проводили всякого рода конференции на этот счет, и эти лекарства сейчас раздаются через центры по СПИДу, а центры по СПИДу были организованы, еще я в Союзном Минздраве работал, экспромтом.
2: Это как?
3: А вот представляете?
2: Отдать-ка создадим.
3: Не-не-не-не. Дело в том, что когда Евгений Иванович Чазов пришел, он начал центры диагностические создавать. Огромные деньги по тем временам были выделены. То есть строили специальные учреждения, в которых собиралось все самое современное оборудование. В каждой области такой был центр в Советском Союзе. и Украина, и Беларусь, и все остальные республики, они получили эти центры. Потому что у нас отставала диагностическая часть. И вот когда появились такие центры, Евгений Иванович это пришел осмысленно, он добился денег, а тут получилось что? Диагностический центр, так они назывались, я иногда вот особенно там за Уралом встречаю, они продолжают работать. Ну, их переоснащают, естественно. Так вот, и тут на Политбюро поставили вопрос, что, как, почему, давайте делать. Кстати, Политбюро тогда нам дало большой. Мы тогда срочно был мобилизованы большие силы. Был создан препарат отечественный, который помогал в лечении. Вот. И, конечно же, что произошло, и Евгений Иванович, вот, когда он говорит, а что вы еще будете делать? И он, мы создали центры по борьбе со СПИДом. А он выезжает из Спасской башни Кремля на машине, оттуда выезжал, министр был на Политбюро, там проходил. Звонит Минздрав, чтобы завтра я подписал приказ о создании центра. Представляете? Написали этот приказ. Ну,
2: то есть идея пришла ему непосредственно на заседание?
3: Нет, как? Он просто... Не идея пришла.
2: Или была сеть центров, которые перепрофилировали?
3: Было ничего. Но их создавали уже не на той базе, какой-то те диагностической, а просто приказами. Мы создали приказ, взяли союзные республики, и вот центр СПИДа. А где он там создавался? Еще... То есть сначала создали, а потом уже думали, как, что и где, как будет. И они сыграли и свою роль, они встали на ноги, они занимались всем комплексом проблем, которые касались и социальными, и так далее, и так далее. Так вот, вот это, и вот через эти центры сегодня идет обеспечение этими лекарствами. Конечно же, подсаживание на опиаты сыграло свою роль. Мы до 90 тысяч в год выявляли инфицированных. А что такое девушка или женщина, которая сидит на тяжелых наркотиках? Она и телом своим торговала, и, естественно, беременность возникала, и так далее, и так далее. Сегодня, слава богу, острота эта ушла, но сама проблема продолжает оставаться очень серьезной для нашего здравоохранения. И то, что вот там приводятся цифры из замминистра, что вот у нас редки стали случаи, когда мать, ребенок, рожающий ребенок от ВИЧ-инфицированной матери, он заражается. Это говорит о том, что наладили... Почему? Потому что, видимо, уже таких девушек, которые вот рожают... Они приходили к нам в роддом, когда у нее уже воды отошли, представляете?
2: Ну, да, то есть не занимались.
3: А до этого она нигде не... Не, она просто нигде не стояла на учете. Она была, ну, деклассирована, асоциализированная. И вот ее привозили, и тут же начинались прием родов, понимаете? О каком там профилактике на ранних стадиях с момента постановки на учет могло быть идти речь. Поэтому здесь медицинская составляющая, она не очень... так сказать, большая. Хотя мы тогда и программы развивали равные равному. Значит, что такое равный равному? Вот человек узнает, что он ВИЧ-инфицированный. Да еще на той волне, когда это пандемия, это чума, это да, что все, конец, нет лечения. Вот эти мы рекрутировали из этих ВИЧ-инфицированных молодых ребят, и они дежурили у нас вот там, на месте, где объявляют этому молодому человеку, что ты инфицированный. Ну, врач, ему некогда, ему надо там заниматься, да? И вот сидели эти ребята, говорили, слушай, ты не дергайся, я такой же, я ведь инфицирован, ты же видишь меня? У меня там стаж 5 лет, я же, видишь? Я учусь, я там работаю, у меня есть семья, поэтому ты особенно, да, это трагедия, но это не конец жизни, понимаете? И программа «Социализировать этих людей», то есть, чтобы они жили ровно столько, чтобы они имели семьи, чтобы они были приняты в обществе. Ведь представьте себе, это мы не афишируем, что ВИЧ инфицирован, но вот в этом большом зале кто-то, все вдруг узнают, что он ВИЧ инфицирован. Там его шельмовали, там его выгоняли, там мракобесие такое было. Сейчас, никто не афиширует, но и с них берут обязательства, что вы не будете. А в принципе ВИЧ-инфекция – это типичная половая инфекция.
2: 75%, да.
3: Она передается половым путем. Но вот когда мы имели вспышки, когда у нас не было ни шприцов, ничего. Кстати, ВИЧ дала вот это нам одноразовое медицинское оборудование. И халаты, и шприцы одноразовые. Это вот было то решение Политбюро, о котором я вам рассказываю. Оно, это толчок огромный сделал. Тогда закупили за рубежом в Японии, я помню, машины, которые делали иглы, делали разовые шприцы, чтобы этими шприцами не пользовались, там специальные устройства делали, чтобы они разрушались, не могли. То есть это целая огромная программа. И сегодня она вот продолжает реализовываться, но социализация есть. Я поинтересуюсь. Я давно этим вопросом не интересовался, какой же процент уже у нас вот из этих 880 тысяч, они живут, у нас же были носители туберкулеза, да?
2: Я по контакту стоял, у меня папа болел.
3: Это тоже тяжелое заболевание.
2: Да, очень.
3: Да, и тем не менее люди живут и не является опасностью для окружающих.
2: До 82 лет дожил.
3: Так видите, это ж. А это, кстати, вот это систематическое обследование, лекарства, они помогли ему. Вот человек, который может не иметь никаких болезней, а умрет 50 лет. Потому что ни сердце не смотрит, ничего. Так же? А это вот, она дисциплинирует в том числе, понятно? 80 лет, 82 года папа прожил, имея туберкулез, но это большое достижение,
2: да.
3: В том числе и медицины. Поэтому...
2: Извините, я просто, может быть, не расслышал, а почему Минздрав говорит о том, что практически невозможно сейчас передача вируса от матери к ребенку?
3: Потому что... Видимо, вот этих асоциальных беременных стало меньше. Ага. Понимаете? А тогда они просто были сплошны. Она сидит на игле. Чем она может заработать на следующую дозу? Только своим телом. Понимаете? Угу. Понесла ребенка. Что она о нем думала, об этом ребенке? Она на дозе сидела. Вот. Это играло свою роль. Кто-то, может быть, пытался сойти с этой дозы, но все равно это... А вот сейчас, может быть, здесь больше порядка, каких-то новых элементов не появилось, и достаточно того, что было. Если человек принимает, он и сам, даже если он не беременный, там, просто мужчина, он регулярно принимает лекарства, он держит на низком уровне содержание вируса в крови, и он меньшую опасность представляет. Даже где-то, если он и оступится, в какие-то контакты половые вступит с кем-то, все равно, я не уговариваю, что это надо делать, но это вот такие вещи. Пока с вакциной, конечно, ничего не получается, и не получается по одной простой причине, что вирус ВИЧ, он прежде всего разрушает иммунную систему человека. Иммунную. И это вот, конечно...
2: самая частая причина смерти для больных СПИДом?
3: Самое разное. Вот первый больной, который был у нас в 1987 году выявлен, это был военнослужащий, капитан, переводчик, Красиков была его фамилия, Володя. Он умер от саркомы капоши.
2: От рака.
3: От рака. И тут то же самое. Тут самое разнообразное. Можно просто, если низкий иммунитет, заболеть банальной инфекцией и умереть. Понимаете? А вот когда поддерживается, это когда постоянно принимает он лекарства, иммунная система в той или иной мере сохраняется, и это уже не так трагично. Вот, как это...
2: Ну, вот еще одна проблема, уже переходим к другой теме. Может быть, кстати, ее на вторую часть продлим, если, так сказать, будет необходимость такая. Forbes опрашивал врачей наших российских, и 86% из них сказали, что они беззащитны перед агрессией пациентов и их родственников. Вот это проблема. Вот не нравится там тем или другим, какой диагноз поставили, как лечили, они набрасываются там и так далее. Кадры жуткие иногда возникают.
3: Ну, что с этим делать? Смотрите, что, конечно, тут много причин. Первое – это девальвация, причем целенаправленное значение врача в обществе. Они все врач, хапуги, неграмотны. Это целая программа была, которая в 90-е годы вот этим занималась. Я как-то с Шахназаровым сидели на трибуне на 9 мая. И говорю, слушай, ну, сними хоть один нормальный.
2: С Кареном, имеется в виду.
3: Да, да.
2: Главой Мосфильма, да.
3: Да, ну, снимите хоть один фильм о врачах. Что это люди жертвенники, которые, это не профессия, это не, даже не педагог. Он постоянно находится среди больных. Это уже само по себе давит, да? И потом медицина ведь всегда недовольна по той причине, что как ни лечи, как ни изощряйся, но все равно люди умирают. Есть такие, и большая группа болезней, которым помощь их поддерживает только, а вылечить нельзя.
2: А сколько было в советское время, да? «Коллеги», например, да? Фильм такой.
3: Там много было к фильмам. Это была просто целая программа.
2: «Дни хирурга Мишкина», «Мысли и сердце» Амосова и так далее.
3: Конечно. Да. Это было целый искусство, причем убедительный искусство. Фильм «Офицеры». Угу. Как он поднял рейтинг офицера советской армии. Там, говорят, после этого фильма несколько лет были огромные конкурсы да. Военные училища. Это очень мощный рычаг воздействия. Это первое. Второе. Эта проблема не новая. Вот она после 90-х годов у нас... В советское время это было тоже, но это не было так системно. Вот смотрите, даже... Минюст, вернее, госстатистика, по требованию прокуратуры выделила в отдельную статистику вот эти нападения на врачей. Отдельно они выделялись в статистике МИДа, МВД. Но это же МВД занимается этим. Вот по данным на 23-й год у нас было официально по этой статистике 820 случаев применения насилия в отношении медработников. Буквально в августе 23-го, сегодня у нас с вами первое, 23 августа случилась трагедия в Дагестане, когда пришел молодой человек, и в 22 часа в больницу ворвался с ножом, убил, вернее, порезал того хирурга, который якобы месяц назад не принял его маму, а хирург сказал, слушай, это не хирургическое дело, сходите, идите к терапевту. Так вот это он воспринял как оскорбление, он его там порезал, он, по-моему, до сих пор лежит в реанимации, а второго анестезиолога, который, когда он начал кричать, прибежали люди, ну, ночью в больнице, там только дежурный персонал. Он и его порезал. Понимаете? Это, конечно, ну, я не думаю, что это здесь, ну, в такой крайней степени вот такая месть. Она, а так, конечно, особенно на врачей скорой помощи нападают. Вызывает на дом и начинается. А люди приехали помощь оказать. Понимаете? Были в советское время казуистические случаи. Мы его тогда очень сильно разбирали. Скорую вызвали. По-моему, даже в Москве это было. Вызвала молодая женщина, когда они пришли к ней. Она говорит, переставьте вот детскую коляску. Потому что, ну, кроватку. Представляете, скорую вызвать для такого. Это уже был такой настолько... период. Но дело не в этом. Поэтому, конечно же, надо защищать. Конечно же, врача, может быть, даже, я бы сказал, более жестко защищать, хотя начнутся всякие...
2: Ну вот, чтобы закрыть тему, до 1 июня президент установил дедлайн и выслушает доклад главы правительства по мерам правовой защиты.
3: Это да, ну, доклад будет, я уверен, сделан, но это не только какие-то запреты и наказания. Это поднятие уровня врача, это всякого рода выплаты, всякого, они тоже на это работают.
2: Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, студии «Радио Спутник».

Узнать за 90 секунд. Жанр научной фантастики в кинематографе в прошлом веке по популярности соперничал разве что с детективами. Потом фантастика, основанная на околонаучных допущениях, переродилась в фэнтези. В новом жанре объяснять законы вымышленного мира уже не требовалось. Созданием добротных фантастических фильмов славился Голливуд. Европейцы тоже старались, но одна из первых полнометражных научно-фантастических лент была снята в 1924 году совсем в другом месте – Советском Союзе. Немая черно-белая картина Якова Протазанова «Аэлита» потрясла публику. Вольная трактовка одноименного романа Алексея Толстого вошла в золотую коллекцию мирового кино. В фильме задолго до голливудских фантазий было показано путешествие на Марс. Советская критика, смотря на огромный зрительский успех, приняла его в штыки. Слишком он был нестандартным. Запрет на показ «Аэлиты» за границей принимался на заседании комиссии ЦК ВКПБ по политическому руководству работой киноорганизаций. Фантастическое направление в кино продолжил развивать немецкий режиссер Фриц Ланг. Наибольшего успеха он добился лишь через три года после «Аэлиты». В 1927 году вышла его знаменитая социальная антиутопия «Метрополис».

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Профилактика. С Геннадием Онищенко.
4: Академик, ран-доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну вот такое, скажем так, препарат двойного назначения. Вернее, если уж так серьезно подходить, то, конечно, назначение все-таки лечения диабета второго типа. Речь о семаглутид, так вот, результирующее вещество, так называется, более популярное, ну, если захотите, скажете, да. Так вот, только 46% врачей как бы дают этот препарат для лечения диабета, а 41% для снижения веса.
5: Ну, семаглутид или оземпик – это торговое название, еще есть другие названия того же действующего вещества. Конечно, но вот в данном случае это такой уникальный по природе,
4: эффекту по действию.
5: Лечить, да, второй тип, когда у человека есть инсулин вырабатывается, но клетки организма не воспринимают свой же инсулин. Первый тип – это когда нет инсулина, и тогда люди инъекции делают его извне. Так что происходит? Это вот когда раскрученная, как говорится, или как еще называют, реклама.
4: Разрекламировано,
5: что да, кто-то там принимает, да, оно рядом стоит, потому что такое излишний вес? Это почти равенство того, что это диабет. Понимаете? Нет соответствующего инсулина, который регулирует метаболизм человека. Так что здесь происходит? Здесь вот эти назначения идут под давлением самих. Вот приходят, назначите мне и все. Понимаете? Ну, мы только что разбирали отношение к врачам, да? Ну, не даст он ему этот... Так что произойдет? Пойдет жалобу накатает, да? А сегодня врач... Ведь мы так говорили, нападение на врачей, а почему происходит? Я вот еще эту тему немножко закончу.
4: Ну, как раз, да.
5: Да, понимаете, учу. В чем дело? Вот в данном случае накатает жалобу, и его никто не защитит. А еще бывает, вот он не так лечил, начитается интернета, да, приходит, вот он не так лечил, и вот не лечит меня. И когда подают на врача в суд, то сегодня по законодательству больница ни при чем. только врач виноват. Аккредитуется, дается право больнице
4: лечить.
5: Лечить.
4: А ответственность на врача?
5: Ответственность на врача. Вот это вот тоже нужно регулировать. Понимаете? Вот, допустим, ну, в Штатах там на него жалуются, он его это не волнует. За этим занимается...
4: Там адвокат есть в больнице.
5: Больница даже занимается этим. Мало ли кто на чего. А он все, он один на один. Он должен нанять адвоката. Он должен собирать какой-то материал. Ну, разве это правильно? Понимаете, вот это вот...
4: А, извините, а разве врач при постановке диагноза, особенно сложного, не советуется с коллегами? Есть же вот консилиумы и так далее.
5: Слушайте, ну мы же с вами говорим, это все есть. Ага. Но раньше, вот я вам уже, помните, когда мы ОМС обсуждали, я вам что говорил? Сегодня есть стандарт лечения. Так? Приходит представитель ОМС и говорит: так, ты вот этому больному на две таблетки больше выписал, ты превысил полномочия, ты виноват. Понимаешь? Ну, врач-то...
4: А ты на две меньше, он заболел, а значит, ты опять виноват.
5: Значит, ты украл. Понимаете? И пошло... И вот тут вот эта вот защита врача, она не только вот от этих, которые там уголовники приходят в больницу и режут. И еще и вот, вот эта система, которая сегодня пока еще не совершенна. Поэтому что происходит? Вот к чему это яркий пример. В стандарте написано, это препарат для лечения диабета второго типа. Но он его назначает, вот эти цифры вы привели, что 41 делает редко, да, 34 назначает, а 340... Он не должен его назначать, потому что нет...
4: Диабет второго типа.
5: Диабета нет. А для, как говорится, профилактики или там лечения ожирения, ну, это, извините, такой...
4: Это... Так вы же сами сказали, что ожирение – это практически равно диабету. Или я вас неверно понял?
5: Не, ну, так, ну диагноза-то нет.
4: Я же юрист. Риск высокий, да?
5: Я же говорю, что это... И вот он назначает, и это предмет, потому что Оземпик. Понимаете? Хотя, может, кто-то пойдет и купит сам этот, он ему выпишет, но все равно он нарушил. А что такое Оземпик? Что он вызывает? Конечно, его воздействие, он, понимаете, есть еще такое вот сейчас поветрие, что говорят, если человек принимает Оземпик, то он, его желудок забывает, для чего он нужен. Понимаете, одно из воздействий Оземпика такое, что он делает желудок, туда попадает пища, но вот этот ритм, когда он ее начинает растворять, там, соляная кислота, и потом только выпускает в тонкий, а затем в толстый кишечник она проходит. Вот. Он его задерживает, он просто расслабленный, он это, и там накапливается эта пища, которая, ну, у него снижается аппетит, это тоже. Ведь что такое желудок? Желудок, я скажу грубо, но будет понятно. Набей песком, и он не будет просить есть. Угу. Потому что когда желудок пустой, он возникает чувство голода.
4: Да.
5: Да. Поэтому вот это вот все идет с нарушением, но ему, на него идет давление. Давление пришедшего пациента. Выпиши, вот там есть сказано, что там какая-то там тетя, которая там...
4: Из телевизора,
5: да, которая там где-то...
4: Похудела на 10
5: какой-то играл. Поэтому здесь, конечно, вот эта тема, или сейчас идти на поводу и... прописать еще и выписывать этот препарат не там, где не для того, что он предназначен. Поэтому, конечно, объемы продаж огромные. 35 миллиардов только на одном Оземпике. Вот, по-моему, за один из прошедших годов. Ну, вот, скорее всего, за 25-й.
4: А что, они готовы терпеть, вот наши дамы, что у 76% возникает как побочный эффект тошнота и рвота, это достаточно неприятный, и диарея, и запор 62%, то есть либо у тебя вот там проблемы, либо здесь вообще.
5: Ну, какие это проблемы? Ну, диарея и диарея.
4: А тошнота и рвота, это неприятно очень, но, я бы не хотел.
5: Но опять же я говорю, там, конечно, любое лекарство – это яд. И смотря в каком оно объеме, так сказать, это яд.
4: Угу.
5: Поэтому я думаю, что здесь вот этот очень яркий пример, когда тебе пациент диктует, что ему выписать, а не ты врач, который ставит ему диагноз. А сегодня с юридической точки зрения это лечебный препарат для диабета второго типа. А его выписывают. А раз выписывают, значит, рецепт человеку, которого этого диагноза нет. Значит, что? Ты нарушаешь, опять же,
4: да.
5: Вот это. Поэтому здесь, конечно, а что касается веса, ну, понимаете, чудесная таблетка – это хорошая вера, тем более, пусть даже она рвотный рефлекс дает, но это культура твоя. Ты следишь за своим весом, ты следишь за своим питанием, ты физически активен. Вот это, я бы назвал это триадой, она как раз и держит человека в тонусе. Да, ну, а если он все равно... Кстати, тут первое, что уходит у человека, не жировая ткань, а мышечная ткань. Понимаете? Она более, вот с применением Оземпика, она более подвержена. И поэтому человек гробит свое здоровье. А если он будет следить за своим весом, будет каждый день взвешиваться, дозированную пищу принимать и
4: вовремя.
5: И она будет более дешевая, дешево обходиться. И, конечно же, физическая активность, прогулки, спортом заниматься. И тогда это будет действительно забота о здоровье. А в данном случае это не забота о здоровье. Это как выгулять платье, которое, из которого, в которое она уже не влазит.
4: Да. Но
5: это не... я про женщин говорю.
4: Я тоже, но без этого вот женщины не были бы женщинами. А у нас тут другая проблема. Надо, чтобы они становились мамами.
5: Вот они должны, вот как вы правильно сказали, они бы не были бы женщинами, так они не должны быть, не были бы женщинами, если бы они бросили заниматься спортом, следить за

0: будет такая возможность в самые ближайшие дни, уже сейчас есть, да, потеплело немножечко, еще больше потеплеет. Так. Но, тем не менее, все это какие-то опасности тоже для здоровья несет.
1: Первое. Я запрещаю жарить шашлык.
0: Вообще?
1: Да.
0: Почему?
1: Потому что, когда шашлык жарят, он становится опасным. Шашлык надо запекать. И это примерно все то же самое. Что такое запекать шашлык? Ну, во-первых, дрова не вот те, которые продают там непонятные угли, которые горят и парят. Там, понимаете, когда идет дым, когда идет огонь, это онкогены.
0: Угу.
1: Это бензпирены и так далее, и так далее. Нужно шашлык жарить на естественных дровах. Это труднее. Да? Нужно, чтобы они прогорели. И когда уже нет пламени и дыма, вот тогда начинается процесс запекания. Нужно, чтобы у шашлыка был мясо. Ну, конечно, шашлык – это классический баранин. И он действительно вкусный. Но лучше это, чтобы было птичье мясо, да? Это рыба, пожалуйста. Значит, если это мясо жирное, даже она падает на эти угли.
0: И горит, да.
1: Она тут же горит, она тут же поднимается и тут же делает этот шашлык уже...
0: Обугливает, да.
1: Да, обугливает, не опасным. Теперь, что касается... Вот вы соблюли вот эти все наши заветы. Вы прислушались, что шашлык запретили жарить. Его нужно запекать. Это принципиально разная вещь. Казалось, ну какая разница? Разница есть. Мы же говорим, я тебя люблю, и я тебя ненавижу. Мы же словом «я ненавижу» не признаемся в любви. Так и здесь. Нет. Жарить шашлык. Шашлык не жарят, его запекают. Все. А еще лучше вертикально.
0: Угу.
1: Есть такие, вот знаете, у грузин такие специально, и в Москве их продавали, такие из
0: гриля. Гриль такой, да?
1: Да, он туда вот так становится.
0: Угу.
1: И если уж...
0: И вертеть не надо, со всех сторон греет, да?
1: Нет, и уж если и становится опасным, то только один кусочек, который самый край. А тут весь.
0: Угу.
1: Вот. Его нужно постоянно поворачивать.
0: Да, разумеется.
1: Да. Вот. Ну, и не больше пяти. Так, вот что такое шашлык? Ну, для здорового, сильного, молодого мужчины разрешено потреблять 100 грамм белка. Что такое 100 грамм белка в переводе на мясо? Говяжье. Это 500 грамм полкило мяса. Он должен съесть, чтобы получить 100 грамм белка. Так? Вот.
0: Ну, вполне себе нормально.
1: Значит, как мы едим? Ну, так полкилограмма мяса...
0: Это много даже, ну, да? Там да, грамм 200 хватит, наверное.
1: Да, и при том, если ты питаешься первым, вторым, третьим, а тут бабах, и полкилограмма мяса загрузил себе в желудок. Да еще при этом... Полдня не ел, чтобы нагулять аппетит, чтобы я там съем все. Не надо этого делать, надо нормально питаться. Буквально за полчаса до приема пищи это выпить воды. А еще лучше поесть зелень, прежде чем ты начнешь есть шашлык. Это и зелень, огурцы, и помидоры, и так далее, и так далее. Ну, нельзя быть, чтобы желудок был пустой. Ну вот представьте себе этого молодого человека, который съел полкило мяса буквально, ну там. Причем мы должны уметь кушать, мы же не умеем. А если он полдня гулял, да еще на свежем воздухе, у него звериный аппетит, он даже не прожевывает его. А ведь что такое организм? Организм, чувство насыщения, оно опаздывает на 20-30 минут. Поэтому надо тщательно прожевывать. Не торопиться. Съел два кусочка, пошел прогулялся, да? А не вот просто так вот съел, набил, желудок переполнен, уже не до природы, не до прогулок.
0: Ну, как в фильме «Операции», помните, там герой Смирнова, вот этот шашлык-то вот так прям...
1: Да, да, да, просто

0: прилетел, и все попадало ему в рот. Вот он-то как раз из тех, кто на Оземпике будет настаивать, в той был. Поэтому это наука, это целая система. И вот тогда это будет действительно полезно. Понимаете? А когда вот просто на голодный желудок, нагуляв аппетита, не приходя в сознание, съедает эти полкило, это плохо. Вот. И вот тут и запоры, кстати, будут. И потом это получается, опять же, мусорная еда, в принципе. Мы же говорим, что рафинированную пищу нельзя. Так и здесь. Мы съели одно мясо, а ведь надо еще и жидкость, нужно еще и белки, и жиры, и углеводы. А если мы рекомендуем... Поэтому здесь и соусы всякие. Угу. Что касается соусов, это тоже целая наука. Понимаете, вот эти все кетчупы, их не надо использовать для шашлыка.
1: Ну, раз шашлык, значит, кемали или сацебели.
0: Ну, это
1: они
0: да.
1: Они же натуральные, или аджика какая-нибудь, например.
0: Вот тут что, допустим, вот томатный сок можно. Потому что кетчуп – это там еще всякие стабилизаторы, всякие добавки там, которые дают, ну, будем говорить, вот этот эффект, когда мы вместо того, чтобы полезно, хорошую… Кстати, мясо тоже очень важно. Никакое мороженое мясо не должно, это должно быть лучше даже…
1: Парное.
0: Парное, но ну, не всем получается. В Москве это можно, а где-то и нельзя такого получить. Вот это вот тогда, вот эти все прогулки, все выезды на шашлыки. Сейчас, кстати, на кратковременном у нас, слава богу, может быть, мы не будем себя переоценивать, что мы это говорим, не ездите за рубеж. Вот сейчас на эти, у нас же разбиты майские праздники на две. Люди, и это уже... дает статистика, слава богу, за ней стали следить. Люди едут так называемые кратковременные. То есть все семьей садятся в машину, ну, условно говоря, поехали в Тверь. Но уже там есть программа.
1: Угу.
0: Посетить то, какие-то местные достопримечательности. Или москвичи, там, условно говоря, в Сергиев Посад там поехать. Или куда. То есть вот это тоже отдых, который, во-первых, семью сплачивает. Есть цель... Папа там и должен подготовиться, что-то своим детям сказать, что такое Сергиев Посад, как он возник, да, это тоже ведь. И самое главное, что и отдых, и впечатление, и перемена места, все в одном, как говорится, в одном стакане, да. Это тоже хороший отдых. Ну, а что касается лета, мы, наверное, об отдыхе потом, наверное, будет возможность поговорим, как туда ехать, нужно ли ехать за рубеж. Кстати, за рубеж у нас тоже кратковременные поездки есть, но это уже, слава богу, небольшая часть населения. Там, условно говоря, 1-2%. Во-первых, деньги нужны.
1: Да, чем за счет перелета, если ты надолго едешь, дешевле получается, то же основная сумма
0: билета. Ну, а если еще они заранее берут, там, условно говоря, в январе купили, для того, что в 1 мая ты вообще там в разы, говорят, дешевле билеты. Это тоже надо использовать, но все-таки у нас есть тоже есть куда далеко лететь. Полетите на Сахалин, полетите на Камчатку, да, полетите в этот... Хабаровский край тоже далеко, даже дальше, чем...
1: Ну, то же дело, там в Таиланд можно полететь, дело не в продолжительности, а в том, чем не, заниматься,
0: кто-то хочет вот такого, да, вот, я далеко был за эти 3 дня. Ну, да бог с ним, поэтому...
1: Тем более, я сегодня прочитал, оказывается, есть программа, согласно которым школьникам очень серьезные скидки именно по поездкам, ну, вместе с родителем, разумеется,
0: конечно,
1: по стране.
0: Конечно.
1: Там вот говорят, даже на тот же Алтай может стоить 8 тысяч на 7 дней. Вот так вот даже.
0: Ну, это хорошо. Да. Это как раз вот те опции, которые из-под тишка, чтобы семья выгодна. А раз выгодно, значит, и максимально используешь то, для чего ты туда полетел, да?
1: Значит, впечатления будут, конечно, и, значит, повода вспомнить что-то,
0: и семья будет,
1: да.
0: Семья будет прочнее, потому что отец, дети задают вопросы отцу, а так он пришел 22 часа с работы, и не соображает, куда он пришел уже.
1: Ну да, давайте пожелаем всем отправиться куда-нибудь в интересное место. Спасибо большое, Геннадий Григорьевич.
0: Всего
1: Геннадий
0: доброго.
1: Онищенко, да, академик.
0: С Днем Победы не поздравляю, у нас будет возможность
1: будет
0: 1
1: еще,
0: мая.
1: Да. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской Академии Образования был в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
5: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».

Правила приема в беспилотные войска. Контекст. Принцип добровольности – основополагающий. Принуждение к подписанию контрактов исключено. Минобороны прокомментировало сообщение об отчислении и склонении студентов вузов записываться в войска беспилотных систем и заявило об открытии горячей линии для обращений граждан, чьи права могли быть нарушены. В военном ведомстве также заявили, что с конца апреля вводится полный запрет на перевод военных, профессионально занимающихся дронами, в другие подразделения без их согласия. Миноборнауки проверило заявление о якобы массовом принуждении студентов к службе и не нашло нарушений. Почти 100% военнослужащих из числа студентов довольны своим положением. Информация признана фейковой. Для дальнейшей координации работы по комплектованию войск беспилотных систем Миноборнауки создало специализированный центр на базе Московского энергетического института. Сформирована рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций. Войска беспилотных систем появились в 2025 году. В их задачи входит разведка, огневое поражение противника, электронная борьба, эвакуация раненых, транспортные задачи, минирование и разминирование местности.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Континент, ставший колыбелью человеческой цивилизации. Дюны высотой с Эйфелеву башню. Крупнейшая в мире пустыня. И самая длинная река на планете. 55 стран. Новые туристические направления. И ни одной антироссийской санкции. Все об Африке и жизни Черного континента по субботам в 15 часов на радио «Спутник». В программе Турала Керимова «Африканское турне». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Узнать за 90 секунд. Один из крупнейших географических проектов в истории человечества получил название «Великая Северная экспедиция». Организовала его Российская академия наук в середине 18 века. Идею грандиозного похода императрице Анне Иоанновне подсказал отечественный мореплаватель голландского происхождения Витус Беринг. Он вернулся из Камчатской экспедиции и был очень воодушевлен ее результатами. Берингу и было поручено возглавить один из отрядов. Перед исследователями ставилась задача уточнить границы Евразии, изучить Дальний Восток, Арктику и Сибирь, сходить по морю к берегам Северной Америки и Японии. В путешествие отправилось несколько тысяч человек. Только научными изысканиями занимались 550 специалистов. Экспедиции пришлось пройти через тяжелые испытания. Во время зимовки от цинги умерла почти вся команда корабля «Святой Петр», включая самого Беринга. Были открыты Алеутские и Командорские острова, Северный путь в Японию. Изучены Таймыр и Ямал, описаны устья рек и заливы морей. Экспедиция достигла мыса Челюскина, самой северной точки Евразии. На карту было нанесено 13 тысяч километров побережья Северного Ледовитого океана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Евросоюз считает Украину буфером для сдерживания России. Германия не продвинулась вследствие по терактам на северных потоках. «Лада» уверенно лидирует на российском рынке автолизинга. Теперь подробнее. Евросоюз считает Украину буфером для сдерживания России. Об этом заявил постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. По его словам, европейцы, и это видно по последним выступлениям на площадке ОБСЕ, практически смирились с тем, что американцы не будут в ближайшее время играть существенной роли в укреплении военной мощи Европы. Он добавил, что многие теперь даже делают ставку на то, что военный компонент Евросоюза должен быть сильнее и значительнее военного компонента НАТО. Германия не продвинулась вследствие по терактам на северных потоках, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он добавил, что в ходу по-прежнему версия об украинских диверсантах-любителях. Дипломат также напомнил, что в сентябре 24-го Россия официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием акта терроризма на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Россия неоднократно заявляла, что ФРГ, отказывая Москве в сотрудничестве в рамках расследование терактов на газопроводах, нарушает конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма. США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, направленной на переработку в Техас, и планируют в течение следующего месяца удвоить этот объем, заявил американский президент Дональд Трамп. Он раньше рассказал, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в эту страну придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать оттуда нефть. По условиям новых соглашений между двух стран после смены власти в Каракасе доходы от продажи ресурса аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Кроме того, Соединенные Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти. Самой популярной маркой в сегменте легковых авто на российском лизинговом рынке в первом квартале текущего года стала отечественная «Лада», которая уверенно конкурирует с китайскими брендами. Об этом сообщили в лизинговых компаниях. Также в числе популярных «Белджи», «Воя» и «Хэвэл». Отмечается, что на фоне растущей нагрузки на бизнес и роста стоимости автомобилей закрепляется интерес к доступным, понятным с точки зрения эксплуатации и стоимости владения автомобилем. Размещение мангала и жарка шашлыков вне пикниковых зон может привести к штрафу до 15 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара или повреждения чужого имущества штраф может вырасти до 50 тысяч. Об этом сообщили на кафедре экологического и природоресурсного права университета имени Кутафина. Эксперты предупредили, что разжигать костер или использовать мангал для приготовления шашлыков можно только в специальных пикниковых зонах, оборудованных противопожарными мангалами, ящиками для песка и урнами для мусора. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Михаил Леонидович Хазин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствую вас.
5: Алексей, здравствуйте. Рад вас видеть и слышать. Я вас поздравляю с праздником международной солидарности трудящихся, поскольку мы с вами, безусловно, трудящиеся.
4: Как там вот. Было? Я не интеллигент, у меня профессия есть.
5: Да? У меня профессия. Во-во-во-во, видите, потому что мы в праздник сидим не за столом, я даже не буду говорить с чем, чтобы нас потом не поругали. Вот, а соответственно, мы на рабочем месте, без этого самого. Потому что если это самое употреблять на рабочем месте, это получится не программа, а безобразие.
4: Как говорил другой герой замечательного кинофильма, но только в нерабочее время и под хорошую закуску.
5: Под хорошую закуску, да. Хотя некоторые ветераны мне говорили, что 50 грамм перед эфиром очень повышает, так сказать, привлекательность всего зрелища в целом.
4: Стремительность речи, да. Ну, в общем, начнем, да, я думаю, начнем, вы знаете, с коровы, которая у соседа, да. У нас многие такие новости читаем, значит, вот здесь дефицит бюджета, вот здесь там закрылось предприятие. И, ну, чуть-чуть, конечно, есть у нас вот это вот злорадство по этому поводу.
5: На самом деле, я бы на месте инстанции не стал бы так. Потому что, когда ты начинаешь рассказывать про, я не боюсь этого слова, дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки, то немедленно сразу у зрителя возникает, а у нас-то что?
4: Ну, у нас тоже есть дефицит бюджета, да, тут вопросов нет. Но, кстати говоря, вот уж, не знаю, там, как прокомментируете, но ведь новость в том состоит, что, знаете, такие маркеры любят, рекорд, да, историческое событие, соответственно, госдолг превысил размер экономики, то есть 100, больше 100% получается, у нас-то точно меньше, 20, по-моему, 19, что ли, вот так вот, если я на память правильно помню.
5: Понимаете, в чем дело? Это, ну, как бы... Вещь такая сложная, да, потому что одним хорошо то, а другим хорошо это, да. А у одного на голове такая копна волос, и выглядит он таким дебилом, да, а другой, соответственно, у другого волос нет, ну, вот у меня их почти нет, да, но скоро совсем нет. Вот, и, соответственно... Да, и выглядит это совершенно нормально. Вот этот самый, знаете, был такой замечательный американский актер в фильме «Великолепная семерка» Юл Бриннер.
4: Да знаю, да, даже о ком вы, да. Лысый, как коленка.
5: Да-да-да, но который, соответственно, на самом деле был Юлий Бриннер, и соответственно... По-русски он говорил лучше, чем по-английски, поскольку происходил из Российской империи. Вот. Ну и заодно был знаменит тем, что он пел романс русский, да, лучше всех в Америке. Но неважно. Значит, вот вся проблема стоит в том, что объем долга по отношению к ВВП – это очень абстрактный термин. Это очень абстрактный параметр. Например, по двум причинам. Во-первых, потому что не очень понятно, что такое ВВП. Вот. То есть это некоторый бухгалтерский параметр и... В тех же Соединенных Штатах Америки, если мы начнем считать ВВП по российским меркам, то у нас получится не там 24 триллиона, а в лучшем случае 14. В лучшем. А может быть и хуже.
4: Это в каких единицах, извините, чтобы я понимал?
5: Доллар.
4: В долларах, да? А, понял.
5: Методика, да. Вот. А в Японии, например, объем долга там 200 с лишним процентов от ВВП. И ничего, они себе вполне живут. Но это понятно. Япония – это страна демократическая, поэтому там, как император скажет, так и будет.
4: Такая значит, демократия и будет, да?
5: Такая демократия и будет, да. Значит, император... А вы поймите, да, демократия – это вовсе не свобода. Демократия – это готовность общества следовать правилам. Понимаете? Вот это принципиальный. Вот анархия – это когда никто не следует правила. Диктатура – это когда правила спускаются сверху, а общество не согласно, а, соответственно, его все равно ломают.
4: А почему не согласно? Может, согласно?
5: Нет, если согласно, то в этом случае это демократия.
4: Ну, вот. А если спускают сверху директивы? Но общество согласно. Вот обществу нравятся те директивы, которые спускают. Любят царя, например, условно. А?
5: Что, это означает, что есть лидер общепринятый.
4: Угу. Ну, я и говорю, который, да, император, царь какой-нибудь.
5: Угу. Который хорошо чувствует свое общество. Вот. И вот в Японии император говорит, ребята, надо поддержать наше родное государство и купить государственные ценные бумаги. Значит, народ отвечает, есть, и идет покупать ценные бумаги. Значит, а дальше возникает вопрос. По американским меркам на бумаге должно быть написано, когда она погашает. Что написано на японской ценной бумаге, я не знаю, я их в глаза никогда не видел, но я знаю, что понимает народ. А народ понимает, бумага будет погашаться, когда скажет император. Поэтому долг может расти очень сильно. Знаете, вот у нас такие были 3%, облигации 3% займа. Вот они там не погашались, а потом бац, и погасились. Ну, там их частично гасили, но тем не менее. Вот так и тут. То есть это вот такое вот специфическое... общества. А, так вот, в Соединенных Штатах Америки ключевой вопрос – это не какой объем долга, а сколько стоит его обслуживать. Поскольку процентная ставка не как в некоторых странных странах, там 14%, 13%, а то и 22%, в Соединенных Штатах Америки ставка низкая, там 3,5%. По этой причине стоимость обслуживания вполне терпимая. Вот, вот и все. Поэтому, ну и наплевать. Там, на самом деле, основная проблема не в долге в государственном, а в том, сколько надо из бюджета поддерживать уровень жизни населения. Вот это проблема. То есть у них экономика совершенно дурная. У них она поддерживается через эмиссию. То есть вы печатаете деньги, их через бюджет как-то... кидаете народу через бюджетные программы. Народ что-то покупает, и это рост ВВП. Вот. Ну, понятно, что это как бы схема, которая дурная, а самое главное, реальный ВВП при этом сокращается. Ну вот, ну куда деваться? Да? Ну, то есть, на самом деле, разбираться в том, как устроена американская экономика, это очень увлекательно. Мы по этому поводу с Андреем Кобяковым, еще когда это было не так известно, как сейчас, написали книжку «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», который в этом году уже 23 года как вышло, скоро четверть века. Как вы самому страшно становится, да? Сколько же мне самому-то лет? Я уже такой, так сказать, дедушка. Вот.
4: Ну, что же делать? В этом есть приятные моменты, кстати.
5: Да, ну, как бы я не могу сказать, что они такие приятные, но как это, есть еще... порох в пороховницах, а дальше я говорить не буду, потому что нас опять наругают.
4: Почему? Ну, мы про ягоды же не будем, правда?
5: И про шары.
4: Да, я понял. Ну, хорошо, а если сравнивать, ну, скажем, такой экономический бартер себе позволить, вот 2 миллиарда, 2 триллиона, пардон, они должны будут платить каждый год, чтобы обслуживать этот долг, а вот бюджет Пентагона, ну, там триллион 100 миллиардов, по-моему, на этот год. Ну, примерно такая цифра, порядок соблюден. Вот что скажете?
5: Ну, вы поймите, в чем вся проблема, да? Бюджет Пентагона, вот смотрите, в чем вся беда. Дело не в том, что бюджет Пентагона большой. Дело в том, что его сильно не хватает. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что раньше как работал бюджет Пентагона. Пентагон, как бы армию обслуживали компании, не только те, которые делают оружие, и которые, в общем, больше... инновационно-оборонные, чем гражданские. Хотя Боинг, например, делал и военные самолеты, и гражданские. Ну, а были какой-то там Northrop Grumman, да, который в основном работает на оборонку. Ну, вот поставку еды, поставку одежды, поставку всего. Да, ну, вот мы же понимаем, что такое авианосец. Авианосец – это железная корыта, которое должно обеспечивать довольно большое количество разных летающих монстров и плюс к этому содержать, ну, как бы почти дивизию на своем борту, там 3500 человек. Это, по-моему, не считая авиакрыла, ну, то есть, собственно, летчиков, да, и техников. А может и считая, я не знаю, ну, не важно, все равно, 3500 человек. Вы же понимаете, их надо кормить, поить, одевать, стирать. И даже, простите меня за неприличное слово, знаете, как это, водоснабжение и водоотведение. Это такое политкорректное слово, заменяющее словом канализация. Вот. Вы сами понимаете, что канализация – это штука важная. Давайте, поскольку у нас праздник, я сделаю отступление. Значит, когда мой папа учился в школе, к нему пришел новый школьный учитель математики в 8 класс. Он, значит, вошел, такой человек с не очень высокого роста, с очень большим носом. И он написал на доске большими буквами, ничего не произнеся, Эммануил Эльевич Шнуль. Потом он повернулся к классу и сказал, меня так зовут. Я у вас буду классным руководителем. Угу. Эммануил Эльевич как бы прожил с нашей семьей всю жизнь, да, но он абсолютно был гениальный человек. Но дело не в этом, а дело в том, что он был в армии 5 лет, потому что он окончил МГУ в 1949 году, но поскольку ему было 14 лет, то он, значит, на военной подготовке не был, военный билет не получил, и его сразу после университета взяли в армию. И он с 1949 по там, какой-то 1953 год служил в армии. И, соответственно, он... Или с 1948 по 1953, я уже сейчас не помню. 20 лет ему было, 19, да. Значит, он 30... В общем, ну, короче говоря, я сейчас уже не помню, не важно. Важно, что он в армии написал диссертацию.
4: Любопытно.
5: И весь класс пришел, значит, на защиту его диссертации. И вот сидит такой ученый совет, это напоминаю, это еще там 50-й год, сидят такие профессора, еще дореволюционные, там, старенькие. Да? И там, как и полагается, когда, значит, человек серьезный, вообще любой, нужно писать положительные характеристики. И вот, значит, читают характеристику. Объявляется благодарность рядовому Шнулю за, как бы, строительство полкового гальюна. Ну и, значит, соответственно, там все ржут, да, ученый совет ржет. А тут один из членов ученого совета, такой дедушка, он, значит, встает и говорит, да что вы понимаете? Полковой гальюн – это сооружение, говорит он. Это, можно сказать, самая важная часть любой части. Как только куда-то полк перебрасывают, первое, что надо делать гальюн. Потому что есть из котелка можно под любым кустиком, а вот ну, дальше все понятно. Вот, короче говоря, вот авианосец – это очень сложная конструкция. И тут неожиданно выясняется, да, что самый дорогой авианосец Соединенных Штатов Америки, Джордж Буш, который сейчас, вот вчера, да, ушел, значит, обратно в Америку, но, во всяком случае, так в новостях написано. Он, соответственно, в нем то пожар в прачечной, то пожар еще где-то, то у него еще чего-то сломалось. Ну, мы, конечно, можем предположить, а там у него там как раз... канализация забилась.
4: У него там может... у другого пожара, я не помню, то ли у Форда, то ли забыл.
5: Ну, значит, у Форда, неважно, не принципиально. Важно другое. А это все происходит не только потому, что там как бы такие пацифисты служат. Я не верю в то, что в американской армии служат пацифисты. Да? Вот. Они, конечно, могут не хотеть идти под бой, когда ракета летит. Да? Но... Так вот. Вся проблема состоит в одной единственной вещи, что качество поставок в американскую армию сильно падает, в том числе скорость ремонта, потому что этот самый Буш пошел ремонтироваться. То есть его еще до конца не доделали, а его уже надо ремонтировать. Почему? Потому что раньше была инфраструктура Соединенных Штатов Америки, которая за нормальные деньги работала на армию в том числе. А сегодня, поскольку уровень жизни в Америке падает, Америка живет на импорте, то вот эта инфраструктура в значительной части уничтожена или стала очень дорогой. И по этой причине денег на нее нужно сильно больше. Цены растут, деньги не выделяются, в результате армия обслуживается по остаточному принципу. И по этой причине там все время какие-то проблемы. И вот это куда больше проблема, чем как бы формальный дефицит бюджета. Вот. А если вы хотите, чтобы инфраструктура создавалась на деньги армии, ну, то есть вы ищете, да, кто нам поставит, ну, условно говоря, какие-то там металлические унитазы, да, вот на авианосец. Выясняется, что металлические унитазы есть только либо китайские, либо вьетнамские, опять-таки, упрощаю. Не-не-не, говорят секретчики, нельзя ставить китайские унитазы на американский авианосец, потому что в него может быть запечатана микросхема, которая будет шпионить. Поэтому унитаз должен быть американский. И в результате что получается? Что Пентагон должен создать производство металлических унитазов. А создать производство – это, во-первых, сильно дороже, чем купить там 3% выпуска уже существующей компании. А вторая проблема состоит в том, что если вы это все-таки сделали, это производство, и продали там для авианосца унитазы, то дальше, а дальше куда их продавать?
4: Ну, вот смотрите, если все-таки вернуться к первому пункту, там ряд экспертов говорит, что все-таки нужно срочно начинать что-то делать, потому что те проблемы, которые вы там сильно болезненными не назвали, они все-таки таковыми станут. Так вот, как вы считаете, ну вот попытался же Трамп сократить дефицит бюджета, там у него Маск с Рамасвами что-то пытались, так сказать, секвестировать, ну, избавиться от каких-то институтов дорогостоящих. Вот это нужно сейчас Америке делать? Или вот пусть идет, как идет, и нормально оно будет работать?
5: Отвечу. Как только вы собираетесь делать какую-то системную программу, ну, например, сократить дефицит бюджета, ну, например, его можно двумя способами сокращать. Способ первый – уменьшить расходы, способ второй – увеличить доходы. Значит, вы хотите уменьшить расходы. Должна быть системная программа, которая объясняет, какие доходы и почему надо уменьшить. А вы знаете, у меня есть один знакомый, очень такой продвинутый менеджер. И он рассказывал, как в начале 90-х или даже в конце 80-х к ним приезжали американские менеджеры, высокие, на пенсии, и учили их, да, когда вот была дружба, да. Угу. Вот. И там, говорит, была тетенька, бывший вице-президент IBM. Или какой-то такой же другой компании, а в те времена IBM это было, как сейчас NVIDIA. И вот, соответственно, эта тетенька им рассказывала, да, ну там, с десятку менеджеров. До крупных, советских. И вот, ребят, вот смотрите, да? А чем я занималась там? Я была назначена вице-президентом, отвечающим за сокращение хищений на складах. Угу. И у меня была совершенно колоссальная система, которая всех контролировала. Да, что люди выносят, еще чего-то. Я задалась вопросом, каков объем хищений в норме, ну, вот до того, как это было создано. Объем вот такой. А какова сейчас, каковы сейчас расходы на систему предотвращения контроля? А вот такая-то. Оказалось, что стоимость системы по предотвращению хищений больше, чем то, что
4: сами хищения, да.
5: Хищали нормально, да, в норме. Нет, это не значит, что надо всем объяснять, что можно похищать безболезненно. Еще один пример. В Российской империи были конекрады. И были губернии, где это был бич. Да, воровали. А есть, в которых этого вообще не было. Так вот, значит, было принято решение, что надо создать ведомство, которое будет заниматься конекрадством. Ну, то есть, бороться с ним. Беда состоит в том, что если вы делаете ведомство, то надо в каждой губернии сделать представителя.
4: Отделение,
5: что, да. Что вы думаете? Только в губернии лошадей. появился человек, который должен бороться, тут же стали воровать лошадей. Понимаете, это вот, вот объективная реальность, да? Поэтому я как бы в этом вот Рамасваме, вот, я, ну, как бы Маск, я сомневаюсь, что их эффективность была высока. Вот. Но, опять-таки, существует целая куча разных законов Мерфи, которые гласят, что независимо от того, проводите вы сокращение ведомства, или вы его, или вы это сокращение не проводите, это ведомство увеличивается со скоростью там, 7% в год.
4: Да,
5: это
4: так,
5: я,
4: так
5: это я знаю на своем опыте. Да?
4: Вот. Ну, нет, я же не совсем об этом спросил. В принципе, американской экономике нужен в этом плане куда-то, уж простите, дергаться. Или вот пусть идет, как идет, не трогайте, будет хорошо. Ну, относительно хорошо. Такая. Хорошо не будет, наверное.
5: Ситуация такая. Американская экономика рушится. И катастрофа там совершенно в другом месте. Вот на прошлой неделе, сегодня пятница, я сегодня буду писать очередной обзор макроэкономический. Но неделю там назад основная катастрофа, которая была в Соединенных Штатах Америки, она была связана с тем, что там есть такой индекс потребительской уверенности. Поскольку США – это экономика потребительская, то для них этот индекс очень важен. Потому что если он начинает падать, то люди кредиты не берут потребительские, ничего не покупают, все сберегают, ну и так далее. Так вот, соответственно, индекс потребительской уверенности, который считает Мэрилендский университет, упал не просто до локального минимума, он упал до абсолютного минимума. То есть он сейчас ниже, чем был в кризис 70-х, а он считается с 52-го года. Кризис 70-х, кризис начала 2000-х, кризис 2008 года, ковидный карантин. Вот сейчас хуже, чем тогда. Но это и по другим данным видно, что уже доходит дело до ковидного карантина. Но вот это проблема. И вот с ней что-то надо делать. Что делать и как делать? Ну, скажем так, да, если они очень попросят, я, может быть, могу что-то придумать, но они сами придумать не могут, потому что у них модели этого кризиса нет.
4: Ну, вот давайте здесь точку поставим и продолжим после экономист Михаил Хазин. В эфире «Радио Спутник», я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, _спутник.

0: Откуда деньги у людей?
1: Хороший вопрос.
2: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
3: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
4: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Продолжаем разговор. Михаил Хазин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Еще две важные американские истории. Это история с золотом и история с ФРС. Насколько я понимаю, там Сенат одобрил нового главу организации. Старый, с которым Трамп скандалил, уходит в отставку этим летом. Ну и, соответственно, новый известен тем, что, значит, занимал один из постов своих директоров во время кризиса 8-9 года, вроде получил хорошую репутацию. Но вот Трампу важно контролировать этот орган, насколько я понимаю. Какова его роль и как это все будет продолжаться в ближайшее время? Что новое руководство в этом плане сделает, чего хочет Трамп или не сделает?
6: Ну, это вопрос сложный, потому что, ну, как у них там все внутри устроено, это нужно быть инсайдером. То есть не просто там находиться внутри, но и как бы их знать достаточно давно. Значит, ну, есть, конечно, некоторые вещи, да, которые интересны. Да, например, Пауэлл не финансист, он по профессии юрист. А дальше, ну, как бы можно какие-то устраивать конспирологию какую-нибудь. Например, Пауэлл не еврей. То есть, все были евреи, значит, Грин, а тут, значит, друг не еврей. А теперь, значит, снова еврей. Потому что Кевин Уорш – это еврей. Вот. Но дело не в этом даже. Дело в том, что, вы помните, был такой фильм «Мертвый сезон».
5: С Бониониусом, да.
6: Значит, в котором один из нехороших, значит, персонажей пытает нашего хорошего Быкова Ролана, которого играет Ролан Быков. Фамилия, кажется, его Саушкин. По фильму. И, значит, все время ему задает паяльной лампой. И все время ему задает один вопрос. Кто с тобой работает? Вот понимаете, Кевин Уорш, зять Рональда Лодера, президента Всемирного еврейского конгресса. То есть, это та самая группа транснациональных банкиров, финансистов, которая контролировала ФРС изначально. Это очень специфическая группа, которая, вообще говоря, не рассматривает Соединенные Штаты Америки как свою родину. То есть она вполне, как бы, им какая разница, где регулировать доллар. Они это могут делать и в Австралии, и там, в Сингапуре, и еще где-нибудь. Вот. И это ключевая проблема. То есть та задача, которая стояла перед Трампом, ну, по крайней мере, которую перед ним поставила часть, то есть глубинное государство американское, назовем его так, это была задача по превращению ФРС реально в национальный орган. То есть в орган национального управления экономикой. Ничего не вышло, и ФРС продолжает себя рассматривать как транснациональный орган. И вот это и есть ключевая проблема.
5: Ну, то есть, как бы мировой экономикой будет опосредованно руководить ФРС или нет?
6: Ну, скажем так, понять, чьи интересы она будет в первую очередь преследовать, это вопрос, который будет зависеть вот от чего. Значит, что важнее? Интересы Соединенных Штатов Америки в ущерб доллару? Или интересы доллару даже в ущерб американской экономике.
5: А вот знака равенства нет? То есть интересы доллара не всегда есть интересы американской экономики?
6: Я вам сейчас расскажу. Есть, понимаете, поддержание мировой долларовой системы не является для США бесплатным. То есть они от этого получают политические дивиденды. Но как страна, я могу сказать, значит, когда была принята Бреттон-Вудская система летом 1944 года, доля американской экономики в мировой состояла 52%. То есть экономика США была больше, чем вся остальная мировая экономика вместе взятая. Это было просто вот, ну вот, вот, как бы вот. А дальше, по мере расширения и развития мировой долларовой системы, доля американской экономики падала. Сегодня она составляет, ну, где-то меньше 15% по производству. Если Соединенные Штаты Америки попытаются сохранить мировую долларовую систему, то экономика рухнет еще сильнее. То есть сейчас еще они в состоянии что-то делать, и более того, они контролируют, владеют практически полным спектром технологий. То есть они уже много чего не производят, но технологии у них есть. И очень многие, скажем, китайские производства формально работают по американской лицензии. Но своего производства у них уже нет. Но очень скоро и это начнет сыпаться. И это будет жуткая проблема. И вот что с этим делать, совершенно непонятно.
5: А теперь второй момент. Зачем, как некоторые предполагают, зачем они закупают золото, причем не совсем чистое в юридическом смысле, то есть какое-то золото наркокартелей, еще в этом плане какие-то вещи, да? Вот они что, не могут легально его купить, или это дешевле, и вообще насколько это подрывает их реноме в мире экономическое? И вообще, что это за история, да?
6: Император в Римской империи, Веспасиан. Знаменит он был многими обстоятельствами. Например, именно в период его царствования его сын Тит разгромил Иудею и сжег второй храм. Но главное не это, а главное то, что Флавий Веспасиан, Флавий – это его как бы родовое имя. Так вот, Веспасиан обладал совершенно замечательным свойством. Он, в отличие от всех предыдущих императоров, ухитрился сделать бюджет Римской империи профицитным. Он очень много делал разных интересных историй. Например, он ввел налог на общественные туалеты.
5: То есть возвращаемся опять к этой красной нити нашей сегодняшней программы.
6: Красной нити нашей, да. Значит, нет, опять в дело. Я просто объясню. Я вчера ужинал с лучшим в мире специалистом по очистке воды. Поэтому, соответственно, как бы тема, она как бы задана. Да? Это, кстати, будет очень актуальная тема очень скоро, потому что чем ниже будет уровень доходов граждан, тем труднее будет содержать систему водоочистки в крупных городах. Так вот, соответственно, к нему пришел его сын Тит, который... Не то до разрушения храма, не то после разрушения. История умалчивает. И начал ему говорить: папа, что ты делаешь? Ну, это же неприлично. На что, значит, Веспасиан так засунул руку, значит, в сундук, вытащил оттуда золотые монетки.
5: И сказал, да.
6: Серебряные, как полученные от этого налога, показал сыну и сказал: ну что, пахнет? Вот. Поэтому, соответственно, вот, вы, если вы думаете, что золото, конфискованное у наркобаронов, пахнет кокаином, то вы ошибаетесь. Золото кокаином не пахнет. А поскольку уже понятно, что мировая финансовая система трещит по всем швам, я напоминаю, что книжка наша с Андреем Кобяковым называлась «Закат империи доллар», то, соответственно, у всех сразу же возникает вопрос, а что может подкрепить национальную валюту? Вот выясняется, что самое лучшее, что может подкрепить, это золото. Вот и все.
5: Ну, просто с 85-го года у них закон, запрещающий приобретать иностранное, насколько я понимаю, золото, а тут еще и сомнительное. Ведь они зачем-то этот закон принимали, можно было до этого покупать.
6: Есть разные печати, в чем дело. Тут нужно еще учесть, что есть разные силы, и как бы лоббирование в Соединенных Штатах Америки носит очень такой творческий характер. Я могу сказать только одно, что понимание того, что золото нужно сейчас, и чем больше, тем лучше, оно, в общем, пришло. Хотя Опять-таки напоминаю, что мы с Андреем Кобяковым писали об этом еще в 2003 году. У нас две главы книги посвящены этому обстоятельству.
5: Теперь еще одно такое взрывоопасное событие, а может и нет. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК, соответственно. И вопрос тут возникает такой. Ну, теперь получается, что они могут продавать столько, сколько добудут, без всяких ограничений. И ни с кем договариваться им не нужно. Да? Вот как это окажет влияние на мировую экономику, на цены и так далее?
6: Понимаете, в чем дело? Опять-таки, цены же не просто так цены. Это только в книжках для глупых детей имеется свобода рынка. Невидимая, значит, на самом деле реально имеется невидимая рука рынка, которая обычно представляет из себя некоторый, ну, как бы жесткий институт, который иногда все знают, а иногда не знают. Вот когда там, в 1974 году принимались разные договоренности со странами ОПЕК, когда был создан картель, то цель была вот какая. Цель была создание нефтедоллара. Что такое нефтедоллар? Это те доллары, которые образуются от капитализации нефтяных активов, в том числе от продажи нефти за доллары, но которые не могут быть использованы внутри тех стран, которые нефть добывают. Но если страна продает нефть там, на 100 миллиардов долларов, а внутренние инвестиции в нее

0: инструмент, который позволял сдерживать объемы продажи нефти, регулировать цены и тем самым регулировать объем нефтедоллара. И это всегда все было согласовано. Потому что цена на нефть определяется не странами ОПЕК, а на биржах. Там, лондонской и нью-йоркской. Вот это главная проблема.
1: Но они же договариваются, вот мы столько продаем, а столько, значит, оставляем у себя. И цена в зависимости от этого меняется или нет? Или это слишком примитивно?
0: Ну, они договариваются, но не так примитивно. Вот. Но фокус состоит в том, что у вас была система. А сегодня уже понятно, что эта система рушится. В частности, например, у Объединенных Арабских Эмиратов имеется нефтепровод, который идет, значит, о том, что Объединенные Арабские Эмираты, у них есть выход к морю за пределами Персидского залива.
1: То есть Ормузский пролив им не нужен?
0: Им Ормузский пролив не нужен. Они большую часть своего экспорта могут туда направлять, в порт, который расположен в Арабском море. Все, им больше ничего не надо. И по этой причине, говорят, еще это мы будем согласовывать со всеми этими, когда мы можем без этого обойтись. Другое дело, что этот нефтепровод можно расфигачить дронами. Ну, собственно, у Саудовской Аравии тоже есть такой нефтепровод. Он идет в Красное море. Но проблема в том, что он маленький по объему. А у Кувейта нет, у Ирака нет, у Ирана нет, у Катара нет, у Бахрейна нет. А у Объединенных Арабских Эмиратов есть. И поэтому, видимо, они решили, что... Ну, они как бы известны, что они активно дружат там и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки. Может быть, они решили, что вот теперь, типа, мы будем хитрее всех. Всяко может быть.
1: Ну и в итоге, ну, если распадется эта структура, то это каким образом на ценах скажется? Нам, во-первых, с точки зрения нас, нам-то выгодно, чтобы высокая цена была?
0: Зависит от того, какая будет новая модель ценообразования. А то распадется мир на валютные зоны. И будет отдельное ценообразование в Нью-Йорке, отдельное ценообразование в Пекине и отдельное ценообразование в Москве. И отдельное ценообразование там, в Дели. Ну или в Мумбаи, где там будет биржа. Все. И проблем никаких нет. То есть в этом смысле все очень легко и просто.
1: Давайте теперь попытаемся воспылать пролетарским гневом. Такая вот новость есть замечательная. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 16 миллиардов долларов. И в рейтинге Блумберга 20 наших представителей нашей страны, их общее состояние 315 миллиардов. Почему экономика сжимается, граждане беднеют, а олигархи богатеют?
0: Потому что олигархи капитализируют свои активы на Западе. И это никак не связано с состоянием экономики нашей страны. Почему так получилось, что российские предприятия... Знаете, мне тут говорит основатель, как бы основатель там такой-то компании Мордашов. Я совершенно обалдел, как это основатель. Он приватизировал созданное в СССР предприятие. Понимаете, вот как бы вопрос в том, почему им дали за копейки приватизировать. Вот это вопрос, да. И не надо ли отобрать обратно Северсталь? Вот. Вот это вот вопрос. А соответственно, и вот это вопрос, ну, как бы на который нету нормального ответа. А соответственно, почему растет? Ну как почему? Потому что активы там, они там капитализируются. Вы поймите, все наши недра капитализированы там. И по этой причине мы тоже часть нефтедоллара. То есть под там акции Северстали, которые принадлежат Мордашову, там выпускаются доллары. Они печатают доллары под наши активы. А почему мы рубли под них не печатаем? Непонятно. Мне это не ясно.
1: А это можно как-то сделать технически?
0: Конечно, разумеется.
1: Политическое решение нужно.
0: Но это многим не понравится, разумеется. Чтобы у нас была независимая система. Вы что, охренели, что ли? Независимая финансовая система, ну как можно? Знаете, существует такая версия, историческая байка это называется.

0: Значит, в 1944 году СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции, подписал там все документы, но их не ратифицировал, но выполнял. И до 1950 года рубль был привязан к доллару. А в 1950 году Сталин отвязал рубль от доллара и привязал его к золоту. Ну, а потом, как известно, он был привязан ко всем активам Советского Союза. Так вот, когда он это сделал, то один какой-то там, не то еврейский писатель, не то другому, сказал на каком-то мероприятии такого, то ли на заседании антифашистского еврейского комитета, то ли еще где-то, фразу такую: ну вот теперь-то Сталина и убьют. Ну, как мы знаем, умер он через, там, через 3 года, и я меньше, чем через 3 года. И как бы есть серьезные основания считать, что его вот таки убили. Вот это вот картинка. Поэтому как бы покуситься на монополию международных финансистов на доллары, это чревато. Но вот сейчас, например, утверждается, что Карл Третий приехал к Трампу, чтобы ему там ультиматум предъявить.
1: По поводу чего?
0: Предъяву сделать. Ну, там много разных. Я как бы небольшой политолог, но там разные вещи. Типа, отдай нам Восточное Средиземноморье и Ближний Восток, и дай нам денег. Ну, в виде свапов. Но
1: Кому это, британцам, что ли?
0: британцам, да, Лондон. Ну, можно
1: А что
0: Брюсселю.
1: значит отдай? Это вот как это, как это
0: Ну, как?
1: отдай?
0: Вы себе представляете, что такое своп-линия?
1: Нет.
0: Значит, есть два центральных банка. Они формально печатают деньги. Значит, я напечатал, соответственно, 100 миллиардов долларов ФРС. Европейский там, банк Лондона напечатал 100 миллиардов фунтов стерлингов. Дальше банк Великобритании, ну, банк Англии пересылает эти 100 миллиардов на счет ФРС. ФРС перечисляет 100 миллиардов на счет Банк Англии. Эти 100 миллиардов Банк Англии может тратить, как хочет. Теоретически ФРС может тратить эти 100 миллиардов, просто в том, зачем. Они просто лежат на счету, и все, у ФРС. И им это не нужно. А вот Банку Англии, ну, например, чтобы там, совершать какие-то операции на Ближнем Востоке, очень даже вполне эти деньги могут быть нужны. Эти 100 миллиардов долларов. Вот там такая вот схема. Это все делается для поддержания курсов взаимных, еще чего-то.
1: А чем рубль обеспечен, с вашей точки зрения, вот сейчас конкретно?
0: Не знаю. Понимаете, я вообще не понимаю, чем руководствуются наши или не наши денежные власти, что они хотят, какие у них цели и задачи. Я пока вижу одну задачу, да, чтобы, не дай бог, экономика России не росла.
1: Ну, это, кстати, вот к тому, что вы в прошлый раз говорили, рубль самая укрепившаяся к доллару валюта за последний месяц.
0: Ну, правильно, ну, потому что у вас, смотрите, да, цены на нефть выросли, мы получили много долларов. Значит, если эти доллары поменять на рубли, то появятся дополнительные рубли, которые можно вложить в российскую экономику. Это же нехорошо вкладывать в российскую экономику, неправильно. По этой причине надо опустить доллар так, чтобы излишних рублей не образовывалось.
1: Еще пару минуток у нас осталось.
0: Да.
1: Ну вот, раз уж мы о наших, не наших, ихних финансовых властях. Антон Силуанов, глава Минфина, странную для меня вещь сказал. Он сказал, что нужно создать запас прочности бюджета на 3 года. Ну вот, если сейчас рассматривать ситуацию, то вроде бы как она перспективно для российского бюджета. Ну, цена на нефть, это важный параметр, держится, так сказать, на значимых величинах и так далее. А почему он сейчас тогда это говорит? Ну, только не говорит, что я не понимаю.
0: Я не понимаю, увольте меня. Понимаете, еще раз повторяю, я смысла в действиях наших денежных властей, знаете, я бы там, экономист, я специалист по денежно-кредитной политике. Я возглавлял несколько лет департамент кредитной политики Министерства экономики. Я отвечал за кредитно-денежную политику в администрации президента, будучи заместителем начальника экономического управления президента Российской Федерации. Я был там ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Я был членом рабочей группы правительства по кредитно-денежной политике. Ну и так далее и тому подобное. И по этой причине я очень хорошо понимаю, да, что если у вас есть цель развивать российскую экономику, то надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. Но если у вас такой цели нету, то в этом случае у вас какие-то другие цели. Вот я вижу цель не допустить как бы развития российской экономики. Вот эту цель я вижу. Да, но я как бы, это же мое экспертное мнение, я могу ошибаться. Может, я как бы вот, они считают, что я ничего не понимаю. Да, ну вот, понимаете.
1: Вы считаете, что они ничего не понимают?
0: Нет, я как раз считаю, что среди них есть люди, которые понимают, но вполне целенаправленно делают то, что делать нехорошо. Для нашей страны. А для них может быть хорошо.
1: Ну вот почему это для них хорошо, это, конечно, загадка. Спасибо большое, Михаил Леонидович. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, здесь в студии нашей радиостанции. Оставайтесь на орбите.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

Исторический минимум заболеваемости ВИЧ в России. Контекст. За последние 10 лет наша страна добилась впечатляющих результатов в борьбе с одним из самых тяжелых недугов. По данным Минздрава, с момента запуска государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ показатель заболеваемости сократился вдвое. Широкое распространение получил метод тестирования. В прошлом году его прошло 40% жителей России. Антиретровирусная терапия, основанная на приеме нескольких препаратов, подавляющих размножение вируса, охватывает более 90% пациентов. В системе здравоохранения внедряются технологии, снижающие риск передачи болезни от матери к ребенку. Обеспечивается социальная поддержка инфицированных и их близких. По прогнозам ведомства, к 2030 году ВИЧ перестанет быть одной из ключевых угроз для общественного здоровья. В прошлом году государство выделило почти 43 миллиарда рублей из бюджета на закупки препаратов антиретровирусной терапии. На 17% больше, чем годом ранее. Физический объем купленных лекарств вплотную приблизился к количеству пациентов, получающих лечение. Специалисты считают, что сейчас необходимо сосредоточиться на разработке отечественных инновационных препаратов длительного действия.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

знать за 90 секунд. Памирцы – самые загадочные из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Страны НАТО отрабатывают сценарий изоляции Калининградской области. США одобрил продажу Катару ракеты для систем ПВО «Патриот» на сумму 4 миллиарда долларов. В Исландии пройдут памятные мероприятия ко Дню Победы. Теперь подробнее. Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарий изоляции Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По его словам, после начала спецоперации НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, а также предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Российская Федерация будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов введено в аэропорту Череповца и Ярославля. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Катару 500 ракет для систем ПВО «Патриот» разных модификаций, а также сопутствующего оборудования на общую сумму 4 миллиарда долларов. Ранее британское издание Financial Times сообщало, что Иран во время ответной атаки по газовым предприятиям в Катаре в марте использовал передовые ракеты, которые обходят американские системы противовоздушной обороны «Патриот». Президент США Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца Авраама Линкольн к берегам острова. Ранее он высказывал предположение, что Куба может стать следующей целью для Соединенных Штатов после урегулирования конфликта с Ираном. Глава Белого дома, напомню, подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нас безопасности США. Правительство острова заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми. Учителя в Латвии, опасающиеся говорить в школах на русском языке, просят ученика, не усвоившего тему урока, повторить вопрос на латышском или делают ему замечание в дневнике. Об этом рассказал один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам. По его словам, учителя с детьми разговаривают только на латышском, уроки проводятся только на латышском, а за этим всем процессом следят смотрящие, которые поставлены Министерством образования, директора школы или завучи. Поэтому русскоязычный ребенок, не усвоивший тему урока, не может в классе задать вопрос на русском языке. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Исландии в этом году. Об этом сообщили в российском посольстве в Рейкьявике. Уточняется, что в ходе мероприятий, в ходе мемориальной церемонии состоится традиционная акция «Бессмертный полк» с участием проживающих в Исландии соотечественников. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья, приветствую, Андрей. Вот если бы вы были в студии, я бы сказал, что вы шашлыка ненасыщенный. А так я скажу, что шашлыка насыщенный, судя по всему.
3: Я настолько шашлыка насыщенный, что еще все позавидуют, потому что, к сожалению, я не нахожусь в студии, о чем очень сильно жалею, но зато я нахожусь в городе Кисловодск, о чем я безмерно счастлив, вот, сообщить нашим дорогим слушателям и зрителям.
2: Вы вошли в пул Михаила Мишустина? Он что, Минводы поехал? Ну, неважно.
3: Вот прям мы приземлились, и все в милиции, все на каждом повороте милиции. Я таксиста спрашиваю, что такое? Он говорит, а, форум какой-то. Посмотрел, да, Мишустин, Кавказский инвестиционный форум. Но я вам скажу, что вот я не часто бываю вот как раз вот в районе Минеральных вод, Ессентуки, Кисловодск, но это просто прекрасная, настолько вот это, ну, жемчужина, она обычно маленькая, это жемчужина щеще нашей страны, и всем очень советую когда-нибудь здесь вот в подходящий сезон обязательно здесь побывать. По поводу шашлыка, здесь просто какое-то нереально вкусное мясо, оно из местных каких-то барашков делается, это очень вкусно. Вообще здесь очень вкусная кухня ставропольская, такая вот южно-русско-народная, так скажем. Ну, естественно, кавказская, как же без нее, там, без вот этих гости-гоги и все такое.
2: Шурпу пробовали, нет еще?
3: Что?
2: Шурпу пробовали?
3: Шурпу? Нет, я пока на мяско налегаю, потому что я просто соскучился по такому мясу. И больше даже гуляем мы, потому что здесь... Смысл путешествия, ну, пребывание здесь, ну, обычно люди, у которых какие-то проблемы со здоровьем, приезжают вот на все эти курорты, но здесь и просто вот побывать просто отлично. Здесь какой-то нереальной величины парк, он же национальный парк, но это вот все время ухоженная территория, все время идешь, час куда-то идешь в гору, смотришь, раз, стоит какое-то здание, написано 1911 год. Ну, знаете, раньше вот такие графья, князья тоже гуляли по горам, доходили, а там им уже все накрыто, пикничок, шашлычок, значит, Певчанский. А они, князья, сидели тут, значит, и так же радовались.
2: Ну, они скорее по вину, наверное, Андрей.
3: Да, да, конечно, я пытаюсь шутливую тональность поддержать.
2: Певчанский у них, видимо, не шел, это такой простонародный напиток.
3: Если почитать, они там вот прям как раз вот, по-моему, вот когда убийство... Извините, что такое?
2: Лермонтова?
3: Путина. А они там что-то же, когда ждали, по-моему, корзины с пивом заказывали.
2: Может
3: не, нормально.
2: Быть.
3: Нормально. Я не уверен до конца, но какое-то ощущение, что не пренебрегали, в общем, всеми способами удовольствия. А так здесь просто нереально красиво. Вот такой прям имперский курорт на водах и отличный парк. И, в общем, здесь мне нравится, здесь все хорошо. Единственная проблема, это вот у меня путешествие, оно запланировано было давно, потому что в Москве в это время обычно цветение всяких растений, а у детей сейчас массово вот этот аллергия на пыльцу, и мы запланировали приехать сюда. Типа тут уже все должно было отцвести. А тут еще не начинало цвести, в общем, с погодой как-то не сильно угадали. Тут, наверное, попрохладнее, чем в Москве, но, тем не менее, горный воздух, просторы, красоты, все прекрасно.
2: Слушайте, это вряд ли. У нас сегодня только 6 градусов, а вчера был 1, поэтому вряд ли тут попрохладнее.
3: Ну да.
2: Кстати, кружечку прикупили для Нарзана, она такая
3: вот так
2: с носиком. Да, с носиком, да-да-да.
3: Не знаю, мне кажется, что это какая-то вот очень странная вот манера потреблять местные минеральные воды. Из стакана вполне влазит так же, вот берешь, наливаешь там доломитовой, Ессентуки 4, Нарзан, тут все это бесплатно. Вообще подходишь, этих поилин тут довольно много. Подходишь, наливаешь, пьешь, наслаждаешься, здоровеешь.
2: Рекомендую Нарзан, потому что Ессентуки, она такая, знаете, сульфатно-натриевая вода, ну, чуть-чуть резкий вкус. А вот Нарзан, гидрокарбонатно-натриевый, очень вкусный, я, например, всегда его пью.
3: Да, очень, прямо она здесь свеженькая, да. Это вот прям то, что из-под земли выдавила матушка природа, прям вот свеженькое все пить. Ну, вот эти кружки с носиком, с бульками, я вообще не понимаю. Но
2: и это, видимо, какая-то... Обязательно надо дать денег на ремонт провала. Но это до Пятигорска
3: это,
2: надо
3: доехать. Это в Пятигорске, да. Это вот завтра едем осматривать провал. Сегодня мы смотрели на Лермонтова, который вот так вот смотрит и днем, и ночью, и зимой. Очень такой внимательно смотрит с горы на Кисловодск. В общем, есть что посмотреть.
2: Подождите, а гора Кольцо, нет? Не видели еще?
3: Гора Кольцо?
2: Нет такой, нет. Это, знаете, ветер, биологическая деятельность ветра. Там-то прям скала, в которой такой вот
3: кольцо. А, тут есть такие, да, есть такие, это просто выдуло, да. Угу. А, ну, вот чтобы конкретно какой-то... Во Франции, я помню, вот был такой... В Нормандии такой огромный просто, там море просто эту дырку такую прокачало в скале, и недавно она рухнула. Хотя она там на картинах Мане, допустим, запечатлена, вот эта вот скала. А здесь нет, здесь все целое, здесь все в порядке, все поддерживает, растет, цветет и пахнет.
2: Но следите вот, же за течением международной российской жизни. Да, я как раз просто
3: путешествием хотел вот как раз новость, что... опубликован список безвизовых стран для россиян в 2026 году. Страна безвизовая номер один для россиян, по моему мнению, по моему рейтингу, это Россия. В России еще путешествовать, перепутешествовать. Сейчас везде, вот буквально везде поднимается вот этот туризм. Все люди для гостей пытаются все самое лучшее там, ну, там в гастрономическом плане как-то украсить города, чтобы было удобно, какую-то инфраструктуру наладить. Поэтому вот мне кажется, что по России сначала нужно все объездить, везде посмотреть, присмотреться. Потом, конечно, съездить за границу, сравнить, как у нас лучше, чем там. Просто мне понравилось в этой статье, там написано, что будет с 11 мая будет действовать безвизовый режим Саудовской Аравии. Ребята, айда все в Саудовскую Аравию. Там, значит, эти как раз ракеты летают, беспилотники.
2: Израиль, кстати, тоже. Израиль. Безвизовый.
3: Ну, как-то вот почему-то. Я вот думаю, а вот что человека может сподвигнуть поехать в Саудовскую Аравию? Ну, вот, ну, я не знаю, вот какие...
2: Хадж, наверное.
3: Хадж, да, хадж, я только хотел оговориться, что каждый вроде как мусульманин обязан хадж этот совершить, и ему будет от этого хорошо. А вот с туристическими целями, ну, как-то какие-то их посмотреть, достижения в трате денег, то есть вот какую-то вот эту жлыгу отбухали, значит, за миллиард долларов, ну, какое-то странное тогда будет ощущение, то есть ты платишь деньги, чтобы приехать посмотреть, как люди платят, тратят деньги, а потом так зарождается это, вот как в Эмиратах, такое чувство, что вот ты как раз те деньги тратишь, на которые они вот это свое богатство все и демонстрируют. Какой-то вот ни культурной, ни вот какой-то связи у меня, например, с Саудовской Аравией нету. Ну, наверное, хорошая новость. Чем больше безвизовых стран, тем лучше.
2: Ну, там же море-то там есть или это в Объединенных Арабских Эмиратах?
3: По-моему, нету там моря никакого. Или там есть чуть-чуть Красного моря, побережье. Но оно такое, со стороны Египта более ухоженное. Я вот как раз туда ездил со стороны Египта, когда увлекался виндсерфингом. Там, ну, в общем, такой прям ветер постоянно дует, и удобно кататься.
2: Есть, на Красном море стоит Джедда, их столица, да?
3: И Мекка у них столица.
2: Ну, Мекка – это не столица, а расположение.
3: Эр-Рияд – столица.
2: Вот, по-моему, они переделали. Ну, ладно, неважно. Да, Эр-Рияд, да, у них долгое время был, но это вроде как вот такое... как Канберра или такой вариант. Ну, да. Или Оттава, да. Вот. Ну, ладно, могу ошибаться. Сейчас проверю, кстати, себя. Но они выходят не только в Красное, но и вот в Персидский залив тоже выходят. Все у них есть.
3: Ну и хорошо.
2: Ну, если кто-то захочет, почему нет?
3: Да, если кто-то захочет. Я еще в списке увидел Иорданию. Вот Иордания – это такие прям... Хотя, вот знаете, вот интересно было бы вот то, что 40 лет водил Моисей по пустыне евреев. Я вот специально вот как-то что-то погуглил, не к сегодняшнему эфиру, а просто вот мне стало интересно, а вот кто-нибудь там разбирался, где он их водил. И там, да, есть карты, где там по каким-то упоминаниям в Библии какие-то, значит, соотнесли географические... название, и оказывается, практически по Саудовской Аравии. Вот он там водил, там стрелки кругами, все. Вот, может быть, такой маршрут был бы интересный. Ну, да. Не на 40 лет, а, я не знаю, там, не на 40 лет в отпуск уехать, а там чуть побыстрее, сейчас же позволяют средства какие-то. Но так как бы вот как-то по-библейски это все. Просто вот, насколько я знаю, вот к мусульманским каким-то святыням там не сильно-то пускают неверных. То есть вот к этому камню черному большому, там, ну, в общем... Ну, бог с ним, давайте уже.
2: Да, вы правы были абсолютно. Рияд, конечно, столица. Я не знаю, почему я решил, что Джедда.
3: Что-то как Джедда это какой-то прочитал. Древнейший город. А ну, по-моему, Джедда это вообще в Йемене, нет разве?
2: Ну, вроде как, вот я карту открыл. Нет. Йемен южнее, там Сана.
3: Так. А, Сана, да, точно. Да. А в Йемене, вот я наоборот хотел бы очень побывать, вот когда они перестанут там все бомбить, потому что, ну, что-то я такое читал про Йемен, что вот когда тоже в той же Библии написано, что земля там молоко, ну, какое-то вот описано, чуть ли не райская земля, это вот Йемен имел в виду, но опять же, такие вот вещи, как Ладан и Мира, это вот где-то оттуда из Йемена, и, ну, как-то вот мне... Хочется эту страну-загадку для себя открыть, и посмотреть, как-то разрешить. Но, видимо, не скоро это будет. Все-таки там как-то хуситы, вот это вот все еще пока не настраивает на лад путешествия.
2: Ну, все-таки перейдем, да, наверное, к повестке
3: перейдем в Кисловодск, дня. Друзья. В Кисловодск или на Алтай. Сейчас как раз весна-лето, период путешествий, дороги отличные. Так, ну, почти везде в России, так что можно разными способами путешествовать. Давайте вспомним, что у нас буквально, вот я не знаю, там 5-6 дней назад было покушение очередное на Трампа. А как-то такое, вот у вас не сложилось ощущение, что 2 дня про это поговорили и все, и забыли?
2: Ну, потому что многие не верят, что это действительно покушение. И приводят разные доводы по этому поводу.
3: А какие, например?
2: Ну, вот, например, сейчас Дмитрий Юрьевич сказал, Пучков сказал, что поскольку не убили исполнителя, а вовсе он даже жив, то вот, значит, вот это наводит на мысли, скажем так, вот транслирует то, что он произнес.
3: А мне, наоборот, казалось, что вот после вот этого прецедента с Кеннеди, что вот как раз если уж там убили одного, потом убили того, кто убил... то вот это вот наталкивает на мысли конспирологические. А так вот сейчас допросят человека, начнут его мотивы узнавать, откуда он, что он. Ну, такое ощущение, что вот судя по другим каким-то вот криминальным новостям из США, что там полно вот таких вот людей, которые каким-то образом берут, у них просто с катушек что-то съезжает, а они идут там в общественное место, начинают стрелять. Ну, может быть, и это так же. Ну, мне показалось, что очень странно, что такие события стали рутиной какой-то. Вот да, о Кеннеди мы до сих пор говорим. И до сих пор вот там говоришь, там убийство Кеннеди, это кажется такое прям поворотное 20 века событие. Еще столько загадок вообще, столько там художественных фильмов. Там Стивен Кинг написал там огромную книжку про это, где типа день сурка, где возвращается все время там какой-то человек в этот день, когда было покушение в Далласе. А тут что-то, ну, там что-то ухо прострелили, как-то так поговорили, красивые картинки с кетчупом, все забыли. Потом, это уже, по-моему, вот в его каденцию, вот в последнюю Трампа, это, по-моему, уже 4-е. Покушение. То есть вот первое в Батлере, там на предвыборном митинге, это, ну да, он еще не был президентом. Потом какие-то стрелки гольф-клубу, угу. Тоже там что-то где-то в деревьях, все какие-то они на Украинины, все за Украину. И вот это, то есть уже 4-й вот случай до моей памяти, то, что я могу вспоминать, ну какая-то такая вот рутина просто вообще. Вот так они живут. Еще, а вот мне подозрительно показалось, что вот чуть ли не сразу же после вот этого покушения, отмены вот этого ужина для корреспондентов в Белом доме, ну, для журналистов, которые аккредитованы в Белом доме, хотя там дофига народу еще, это такой престижный ужин, он в таком легком стиле подразумевается. Я помню, в 2011 году Трамп тоже был на таком ужине в качестве гостя, а не в качестве журналиста. А ведущим был, по-моему, комик Сет Майерс, который вышел на сцену. Он там, ну, про всех шутили, а про Трампа он пошутил, что вот сидит человек, у которого сдохла лиса на голове. То есть вот Вот так, такой, ну это у них рост называется, то есть прожарка людей. Там действительно какие-то да, довольно жесткие шутки приемлемы над всеми присутствующими. Ну и тем более тогда, в 2011-м, он не был, Трамп, ни в какой ни в должности. В общем, Трампу это мероприятие не очень нравится. Он не любит, когда над ним подшучивают, тем более шутят над ним зло. И вот что меня как раз на конспирологические мысли по поводу этого события натолкнуло, это то, что сразу же после покушения была пресс-конференция, где Трамп начал рассказывать, что да, профессия президента у нас в США довольно опасная. И начал несвойственные, по-моему, для себя называть какие-то цифры. То есть он, например, сказал, что 8% президентов вот, были убиты. То есть вот как-то, как будто человек готовился, или кто-то ему вот тут же подкинул какую-то статистику, вот сколько было всего покушений, сколько всего было убито. Он говорит, 8% значит, на должности президента шансов быть убитым, там, журналистам там, 11%. Ну, что-то вот начал какую-то такую статистику говорить. Вполне возможно, что это все постанова. Да, в основном, конечно, вот и реакция такая вот в соцсетях была такая насмешливая. И по поводу того, что это, скорее всего, постанова, что там, ну, вот это вот, если на тебя давят, если ты проигрываешь войну с Ираном, устрой на себя покушение, вот такого сорта мемчики, поэтому, в общем. Но сразу же за этим был визит короля Карла, а тот вообще, получается, в роли такого пожилого стендапера приехал, потому что, ну, то, что я наблюдал в реакции, я там не смотрел его выступление в Конгрессе, и вообще все его заявления. Но вот по тем новостям, которые доносились... у нас 30 апреля Мишустин был в Минводах, а там 30 апреля, значит, король Карл еще был в США, то есть вчера. Но вот разошлось в новостях, разошлась фраза короля Карла, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски. Это вот когда довольно грубо... Трамп как раз во Франции, он, по-моему, сказал, что если бы не мы, вы бы все говорили по-немецки, намекая на то, что вот там США сыграли решающую роль в Первой мировой войне и во Второй мировой войне, и как бы пристыдил их. Вот-вот. Мы такие приехали, мы вас... Ну, конечно, он там про советскую армию, ему не было повода вспомнить. Но вот король Карл почему-то ему сказал, если бы не мы, вы бы говорили по-французски. Это вот ну вот точно парафраз на то заявление Трампа, это точно какая-то вот такая булавочка в его сторону. Почему по-французски?
2: А можешь сказать по-русски, правда ведь?
3: Ну да, вот лучше по-русски бы сказал. Потому что вот то, что они купили у Франции, это в основном Средний Запад. Это вот от Чикаго такая полоса, такая дуга вдоль реки Миссисипи до Луизианы. А вот это побережье... Восточное, да, восточное. Оно так и было. Там сначала голландским, потом англичане отобрали это у голландцев. В общем, пошутил король, ну и хорошо. Вот.
2: Потом, а значит, еще вот это, как у них по губам читали, тоже замечательно. И что Трамп говорил, что Путин там что-то такое...
3: Всех убьет.
2: Да, всех убьет, там нанесет удар по населению. А это, говорит, ладно, потом обсудим вообще. Да, да, да.
3: А Трамп ему что-то навяливает, а он говорит, я не хочу здесь стоять. А Трамп все равно ему что-то говорит, а он говорит, ну все уже, хватит. Ну, в общем, да, такой. И при этом, между прочим, в официальном заявлении Белого дома была вот эта вот фотография, где как раз их читали по губам. Там было написано «Two Kings», «Два короля». Но по манерам все-таки видно, что... класс английского короля все-таки чуть повыше, чем Трампа.
2: И а вот с лицом на голове, да, этот все-таки король.
3: Да, или
2: там, да. Знаете, Андрей, обычно тренеры волейбольных команд, у них в руках планшет. И поскольку соперники...
3: Еще не матерятся.
2: Нет, слышат, что они говорят, он прикрывает... Ну вот стоит здесь соперники, да, он прикрывает... планшетом, да, и не дает, значит, говорит тихо, А-а-а. Во-первых, во-вторых. Так что вот надо уж научиться, между прочим, все опробовано.
3: А то эти чтецы по губам...
2: Да, ну, он, например, говорит там, бей в такую-то зону, да, следующие атаки, и те будут знать, это же серьезно все. А здесь вот, пожалуйста.
3: показалось, что король Карл довольно зло пошутил над американцами и Трампом, когда сказал, что, значит, перепланировка, переустройство Белого дома. И он сказал, что британцы уже пробовали в 1814 году, но там это такой для американцев очень унизительный такой момент в их истории, то есть после того, как США стали независимыми, это единственный раз, когда вот враг приехал, приплыл и прямо на их территории, главное, вот сжег Белый дом. То есть вот приехали британцы из Канады, приплыли и сожгли Белый дом. Это такой унизительный момент. Король решил об этом напомнить американцам. Ну и еще из смешных моментов, он вот это на ужине он рассказывал, там прям хохотали, я видел, все очень рассмеялись. Я даже не знал этого случая. Он рассказал, что когда Уинстон Черчилль во время войны гостил в Белом доме, то он принимал ванну и, значит, вышел из ванной, а ему навстречу голый вышел из ванной, а ему навстречу вышел Рузвельт. И то есть Рузвельт столкнулся с голым Черчиллем, и он такой, Черчилль, в общем, не такой, кого бы вы хотели голым встретить.
2: Да уж, там есть более приятные кандидатуры, и были тоже, наверное.
3: Вот.
2: Ну и ругал еще Стармера.
3: Армера ругал, да. Что это
2: безделье. Неудачник без будущего, да, творит глупости.
3: И еще, знаете, вот мне, я вот как-то так тоже решил послушать каких-то людей, которые так вот эксперты, они аналитики, которые говорят там англосаксонский мир, все думают, что король ничем не управляет, а на самом деле все ниточки от управления у него в руках, это вот они все приехали типа с Трампом договориться, а в очередной раз там мир, как об устройстве мира. А мне показалось, что просто приехал старичок, у них же просто, он когда входит на престол, у него вот чуть ли не обязанность посетить все страны Содружества потихонечку и вот такие главные страны, главные союзники типа Америки. То есть такой... И заметьте, он приехал, как бы официальный визит назывался к 250-летию независимости и довольно там большое время до самого Дня независимости, потому что независимость от этих же королей английских, а их так проклинали эти колонисты, вот это кто, Георг, по-моему, тогда.
2: Ну, собственно, да, от кого независимость-то? Вот да, это да. Вот.
3: Поэтому не понял я какого-то такого конспирологического духа, что вот они там приехали, и все теперь в мире, все будет по-другому. Договорились. Не, единственное, конечно, очень неприятный момент, когда он вдруг, этот шутливый старикашка, начал вдруг всерьез говорить, что давайте вот помогайте с Украиной нам бороться, давайте, значит, а то мы вот там во всех войнах и в Афганистане. По-моему, тоже подколка была про Афганистан.
2: Ну, прервемся, Андрей. Андрей Бочаров. Уже первая часть подошла к концу. Продолжим. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: 100 вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Ага, тот самый бочарик.
1: Потенциальный кисловодец.
2: Да.
1: Андрей Бочаров.
2: Кисленькие, вкусненькие воды. Знаете, что мы не обсудили в первые полчаса? А ведь у нас сегодня мир, труд, май, 1 май. Один из любимейших праздников россиян. Мне кажется, и советских людей тоже он был одним из самых любимых праздников. А давайте я попробую начать просто когда... Ну так вот мысль за мысль цепляется. И вот вспоминается рассказ австралийской актрисы Николь Кидман, угу. которая рассказывала, как... Я, может, даже обсуждал это с вами, как заселяли Австралию. Говорили, да, по-моему, про...
1: Разве? Ну, может быть, не со мной, да. Сейчас вы начинайте, я вспомню, да.
2: Да, она рассказывала про то, что вот есть легенда про то, что Австралию заселяли каторжниками. Она говорит, нет, никакими не каторжниками заселяли, а сумасшедшими. Потому что каторжников в то время в Великобритании успешно вешали на реях и вообще везде. А вот людей с психикой, с непонятной, которые...
1: Андрей, как, ну как-то нарушена логика. Если они каторжник... Это человек, которого отправляют на каторгу. Значит, как его можно повесить? Его же должны привезти, куда он там работать-то будет? На каторге, нет?
2: А ничего, что нарушено. Ничего страшного.
1: Ничего, ладно, в общем, хорошо. Да.
2: В общем, в то время...
1: Может, преступники всех, тогда вот?
2: Всех преступников без всякой каторги просто вешали на реях. А везли в Австралию пароходами как раз людей, с которыми не знали, что делать. Их же там казнить не за что, в тюрьме держать не за что. Но и в то же время находиться рядом с ними было не очень приятно. А это там что-то там тоже опять со свинцом связано. Очень много сумасшедших в то время было в Англии. Ими заселяли Австралию. И вот к чему я про Австралию начал рассказывать. Потому что в конце... Даже практически в середине 19 века, вот уже когда промышленная революция, уже появился новый класс людей, фабричные рабочие, всякие пролетариат, то, что называл Маркс этим словом людей, которым нечего терять, кроме своих цепей. Это действительно, вот если подумать, для того времени это шокирующая была такая штука, что вот, ну, были крестьяне, вот у крестьянина есть там арендованный там, или там свой надел земли и инструменты для его производства. А тут появилось очень много людей, у которых нет ничего. И их можно, оказывается, заставлять работать там по 14 часов в день. И вот первые признаки рабочего движения организованного, они как раз появились в Австралии. В Австралии вот эти вот потомки людей, вот этих настоящих буйных, вот они организовались в рабочее движение. Вот первые стачки и вообще вот самое успешное рабочее движение, если кто-то там почитает соответствующие материалы, оно как раз в Австралии возникло. И там с помощью телеграфа и газет весть о такой опции, что можно выйти на демонстрацию и требовать какие-то свои права, достигла Америки. И там в 1800 каком-то там...
1: 86-м
2: году... 1 мая вышли, это как раз тоже, по-моему, там суббота вот выпала в Чикаго, значит, они вышли, продемонстрировали, и как-то вот осознание того, что вот этот рабочий люд может открыто демонстрировать, собираться в колонны, открыто демонстрировать свои требования, там 8-часовой рабочий день, это основное требование было, эта мода докатилась до Европы. В Париже, насколько я помню, вот как раз был учрежден 1 мая этот день, как день вот, труда, защиты труда. Ну и оттуда уже он попал, как все прогрессивное, оттуда уже попал в Россию. И стал с 1918 года отмечаться в России, в Советском Союзе, как один из главных праздников. Вот когда в Советском Союзе говорили «ноябрьские», «майские», сразу все понимали, что, значит, майские – это вот неделя с 1 по 9 мая и сопутствующие выходные, а ноябрьские, соответственно, это все, что с празднованием Великой Октябрьской социалистической революции. Хотя до сих пор у людей немножко в ноябре, октябрьскую, ну, празднуем, бог с ним.
1: А в мае, ну, да, старый новый стиль, да. Кстати, да, Андрей, я вас немножечко поправлю. Все-таки да. стихийные протесты были в той же Англии, лудиты так называемые, помните? Я сейчас себя проверил, они пораньше были. Это там 1811-12, вот такой. Ломали станки,
2: лудиты выходили. Лудиты ломали машины. Они не за свои права, не за 8-часовой рабочий день.
1: Понял.
2: Лудиты – это были люди, которые считали, что вот эти паровые машины, которые приходят новая пора индустриализации, они, в общем, против этого выступали.
1: Лишают это их работы, да.
2: Угу. Это были бунты. А как раз во Франции это назывались саботажники. От слова «сабо» – деревянный башмак, который засовывали в шестеренку. Шестеренка переставала вращаться и ломалась машина. От слова «сабо» происходит слово «саботажник». То же самое, что «лудит». Вот. И я просто хотел утеплить нашим советским воспоминаниям этот день, когда мы выходили, как же там,
1: встретить
2: каждый рад, гордо реет знамя, и идем мы на парад с красными шарами. Вот, значит, в прямом и в передосном смысле вот был такой праздник, потому что подбухнуть 1 мая, выйти в колонне трудящихся с названием своего треста было, в общем, почетно и весело. И не дай бог уехать на картошку, нет, на картошку в другой раз. В общем, какая-то милота в этом была. «Мир, май, труд», по-моему, отличный лозунг, как сочетался. Какая-то все-таки вот по уровню эстетики мы до сих пор СССР не догнали, по уровню вот каких-то вот запоминающихся фраз. Потому что во что переименовали праздник 1 мая? День весны и труда. Как будто весна и труд вот какие-то взаимозависимые вещи, и одно в другое перетекает, и обратно. Ну да, вот день весны, а давайте еще и туда, и труда там добавим. По-моему, как-то на халяву придумывали новое название. Но, тем не менее, Международный день трудящихся, кроме США, кстати, самих, у них вот Labor Day, по-моему, в сентябре где-то там, день труда так называемый. А так, пользуясь случаем, поздравляю всех тех, кто застал советское время с 1 мая, и тех, кто празднует день весны и труда, то есть наших с вами современников тоже.
1: А еще шиком считалось уже в этот день там надеть белые гольфы, белые рубашки, конечно, с галстуком, особенно у девочек.
2: Это, вы знаете, мы в разных немножко климатических зонах живем, да. Потому что в Новосибирске, в моем родном, довольно часто на этот день приходился прям вот такой. Вот у меня прям воспоминание. 1 мая, выходишь, сначала солнышко, а потом обязательно такой вот крупой снежок чуть-чуть посыпал, напомнил о том, что вот, в общем-то, это весна.
1: Ну, еще. Значит, потом... в Москве так считалось.
2: В Москве, да, сезон мини-юбок, видимо, открывался.
1: Да.
2: А вот по всяким курортным городам в этот день включают фонтаны, и, по-моему, Москва тоже курортный город, очень много отдыхающих туда приезжают, там, по-моему, тоже включили фонтаны. Поэтому всех поздравляю с этим праздником.
1: Куда? У нас тоже включили фонтан около Новокузнецкой. Там Адам и Ева, судя по всему, потому что у девушки сильно не одета и яблочко в руке, да? И мне я прохожу мимо, мне холодно их смотреть, мне их жалко.
2: Вода течет. Там его еще устройство, этого фонтана, такое, что я два раза в него чуть не упал. Абсолютно трезвый, просто спешил. Вот там такой скосик есть гранитный. А один раз упал, потому что снегом засыпало, я что-то там наступил и тоже туда, к Адаму и к Еве. Все, кто будут в Москве или кто москвичи, обязательно побывайте на улице Пятницкая. Милейшее, прям с таким городским вайбом место в Москве. Обязательно посетите и увидите этот фонтан. И там еще ребята поют хорошие песни всякие перед метро. Отличное место. Давайте вспомним, что мы в прошлый раз, вот я пытался пугать вас и наших слушателей и зрителей технофашизмом, помните?
1: Да.
2: Да, вот манифестом «Палантир» про то, что, значит, вот эти вот, эта компания, которая занимается сбором данных о граждан и военными, и технологиями, про то, что они опубликовали свой манифест. И вот буквально неделя только не прошла, как Пентагон, вот он милый такой, заключил уже соглашение со всеми ведущими AI-разработчиками. AI, ой-ой-ой, помирает зайчик мой. 6 или 7 компаний заключили сделки. Я так Там может быть плохой перевод с английского в новости. Я не понял, что такое секретные сети. Но, в общем, это и оружие, вот, пожалуйста, начинают разрабатывать. И, да его и раньше разрабатывали. Вот я уверен, что внутри вот этих всех AI уже какие-то вот вещи уже наверняка придумывались. Сейчас, кстати, идет сериал, на мой взгляд, очень неплохой. Вот такая сатира на самих себя американцам очень часто удается. Сериал называется «Audacity». Ну, как наглость или дерзость как-то перевести. Не слышали про такой?
1: Нет.
2: Ну, он недавно начался. Там 3, по-моему, серии только вышло. Как раз про в центре персонаж такой, нервический тип. И как раз он занимается вот как палантир. То есть вот он сбором данных занимается, слежкой за гражданами. И вот они в этой темной комнатке уже там вовсю показывают технологии, как на любого человека быстро любые данные можно собрать. И даже они пытаются управлять его поведением. Они вот сидят такие, и идет какой-то человек случайный, а они ему раз смс-ку, у вас 70% скидка на кофе, а рядом кофейня. И вот просто ему приходит как бы... Они говорят, вот с какой вероятностью он теперь зайдет и воспользуется этой скидкой? И сидят вот эти, значит, алгоритмы нарабатывают, вот сколько это будет. Это вот и как бы интересно, но и страшно немножко. Но мне кажется, что в новое время мы начинаем жить в какое-то...

0: А тут как получается, что для искусственного интеллекта неважно расстояние, он может атаковать инфраструктуру вот просто мгновенно через сети интернет, то, что там США где-то за океанами, уже не так важно.
1: Вот. Кстати, Маск сказал на этой же неделе, но повторил фактически за Джеймсом Кэмероном, он сказал, что развитие искусственного интеллекта может грозить для человечества исходом, как в «Терминаторе». Мы не хотим, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось как у Джина Роденберри, как в «Звездном пути», сказал бизнесмен. Вот.
0: Ну, в «Звездном пути» там, по-моему, штук 40 сезонов конкретно, чем там закончилось,
1: я даже не могу. Небольшой поклонник сериалов, да, но поэтому не знаю.
0: В «Терминаторе» там, во-первых, тоже не совсем все закончилось, а там же как-то это все начали из прошлого в будущее прыгать. Не знаю, пока к этой технологии, по-моему, еще не сильно приблизились. Хотя вот те сроки, которые в фильме «Терминатор» были предсказаны, они, по-моему, давно уже прошли.
1: То есть, да. Там жидкий не приехал, не прилетел.
0: Да, из будущего. Нет, жидкий «Терминатор» не приехал. Вот. Но, тем не менее, вот подумаешь, когда что какие-то лучшие умы современности сидят и думают, как сделать из этого искусственного интеллекта самое смертельное оружие, там, вплоть до разработки каких-то смертельных дизайнеров. Прямо у них название такое есть, по-моему, дизайнерские вирусы. То есть вот можно задизайнить вирус по каким-то там тебе одному понятным параметрам. И после этого вот эти боевые комары, над которыми все смеялись, ну, покажутся какой-то, ну, там, просто конфеткой. Потому что можно такой вирус сделать, который, ну, даже не буду про это ничего говорить. Новость, на мой взгляд, очень неприятная. Они сами, вот эти все разработчики искусственного интеллекта, понимают, что это все может привести очень быстро в никуда. Там есть какая-то фирмочка, не вспомню, как она называется. В общем, друг Сэма Альтмана, который, вот, собственно, явил миру чат-GPT, он уволился из этой компании, и пиар-агентство организовал, которое должно оповещать мир об опасности вот этих технологий, которые разрабатывают. И вот они считают, что вероятность того, что человечество уничтожит само себя в течение 5-7 лет, эта вероятность составляет 20%. 1/5. Кажется, не очень много.
1: Ничем не рискуешь, Андрей. 20%, значит, если не уничтожат, скажешь, ну вот, значит, реализовался сценарий 80%. А если уничтожат, то будешь прав.
0: То да. Кому тогда жаловаться?
1: Но это никому пользы не принесет.
0: Американский сатирик Билл Марр, когда вот он тоже у себя в передаче это обсуждал, он сказал, 20%. Вот знаете, в 2015 году вероятность победы Трампа над Хиллари Клинтон была 20%.
1: Mm-hmm.
0: Вот такие намеки. Не знаю я, что тут вот нам, обычным людям, делать, но на всякий случай как-то оно и весело, и полезно вот как-то попробовать научиться выживать в лесу, например. Или я слишком страшные вещи говорю. Такие, где вот интернет не ловит. Как там, я не знаю, там через носок воду отфильтровать. У меня в школе у ребенка были такие курсы для детей. Прям выживальщик назывался. Там прям вот как зажечь вот этот вот кремний. Какие-то ниточки. В общем, как воду вскипятить в пластиковой бутылке. В общем, там как ночь, в общем, продержаться. Но такие новости, говорю, не радуют. Хотелось бы, чтобы это все-таки была какая-то более-менее мирная технология. Хотя вот скажи каким-нибудь художникам или, не знаю, там людям, которые пресс-релизы составляют, им-то они вообще работы лишились из-за этого искусственного интеллекта.
1: Ну, вот. Да, это факт. Это карта профессии будет меняться, и причем меняться серьезно.
0: Да, вот то, что сейчас появляется, я вот просто не вижу это в российских соцсетях, а, например, в соцсети Twitter, которая, не устаю напоминать, у нас не запрещена, а сильно замедлена просто из-за того, что Илон Маск не платит штрафы. Вот там просто буйным цветом просто вот этих AI-видеороликов, просто какой-то вот постоянный поток, все уже научились их делать там не

0: Вот там есть ограничение 15 секунд бесплатно. Уже научились, как там последний кадр запоминать, еще 15 секунд. Какие-то энтузиасты обещают, что накануне премьеры голливудского фильма «Дюна 3» они сделают свой с помощью искусственного интеллекта фильм «Дюна 3», который вот свояет интеллект, с теми же актерами, они вообще ничем не отличаются, они настолько же реалистичны, вот это Тимоти Шалами, там еще кто-то, вот прямо они же будут. Естественно, это все не очень легально, потому что эти актеры свое согласие на использование... Ну, да.
1: А как вам эта история потрясающая, как сейчас завирусились в нашей сети ролики с Канье Вестом, который поет наши песни?
0: Ну да.
1: Я обычно различаю. То есть я был просто в восторге. Я его не знал. Прекрасный голос. Но я думаю, что он скопирован. Да, я потом его послушал. В оригинале, так сказать. Но это потрясающе. Слушайте, просто.
0: Это самый успешный музыкант практически 20 последних лет США. Там известный рэпер. И, ну, как бы...
1: Я рэп не люблю, я не знал. Тут попал случайно. Я просто поражен был. Это потрясающе. «Седую ночь» там он поет. «День Победы», «Группа Крови».
0: А вы попробуйте еще поискать такую певицу, как Тейлор Свифт, которая сейчас самая крутая певица в США, которая исполняет на английском песню «Владимирский Централ».
1: Вот «Владимирский Централ» он тоже поет. Ну, в смысле, не он.
0: Безупречный перевод на английский. Прям отличная аранжировка, вот эта девичья Тейлор Свифт. Там стадион на уши встает. Меня продрало просто вот вообще до мурашек. Именно вот как Тейлор Свифт. Я не слышал, как Канье Вест исполнял, но вот как Тейлор Свифт вот с помощью искусственного интеллекта. А еще есть такая певица Билли Айлиш. И вот и с помощью ее сделали, например, песню «Городок». И тоже безупречно переведено на английский. Спета ее голосом, видеоролик с ней, ну вот просто вот бери и крути по телевизору, просто шикарно сделано. Вот так мы и должны свою культуру везде. Ну, то есть ты уже слышишь это как английскую песню и понимаешь, что это и вот...
1: В общем, там вот еще так, аранжировка другая. Это не то, что снято с Шатунова, с Кузнецова, не знаю, как сказать, как правильнее, да? То есть своя аранжировка с элементами рэпа, это вообще какая-то фантастика. А, кстати, Тейлор Свифт мне не нравится. И вот час назад я его слушал. Ну, ничего особенного, мурлыкает что-то.
0: Я тоже не почитатель ее таланта. Она там, по-моему, у нее вся популярность строится на том, что она с каким-то там известным спортсменом 3 года встречается, потом у них там любовь какая-то, потом они расстаются, и она вот все эти этапы альбомами отмечает. То есть вот каждый альбом про какие-то отношения, там весенние какие-то или осенние, или там жесткая обида на мужиков. Я тоже не почитатель, это такой стиль кантри, я одну песню кантри от другой совсем не отличу, но именно вот она, когда поет «Владимирский Централ», но вот, вот на меня это гораздо сильнее подействовало, чем Канье Уэст с «Седой ночью».
1: Меня обманули. Я начал читать, когда это он выступал. И там еще подпевает стадион на русском языке. С акцентом причем. Вот. Начал читать. Я читаю какое-то там, я забыл имя. Это вот, значит, с помощью искусственного интеллекта вот создал эти ролики. Я думаю, елки, все. То есть, если я отличал, все, я побежден. Дальше уже некуда.
0: Вот и сериал «Audacity», про который я вспоминал, его там, значит, в какой-то во второй или в третьей серии, там этому главе вот такой же корпорации, которая вот собирает эти данные, там нужны были деньги, и вот он как-то эти деньги заполучил, он садится в автомобиль свой, нажимает кнопку и говорит: «Победная песня про меня», нажимает кнопку, звучит тут же какая-то песня, ну, видимо, по сути, сгенерированная мгновенно искусственным интеллектом, и в припеве его имя, и он уносится, значит, на этой машине, там, подпевая песни про себя. Вот, ну, наверное, в ближайшем каком-то обозримом будущем приходишь вечером, нажимаешь кнопочку, хочу посмотреть там боевик про Вторую мировую войну, со шпионскими какими-то мотивами. Нажимаешь кнопку, он тебе генерит с любимыми какими-то актерами, и ты сидишь, смотришь, там плейлист у тебя в машине тоже оригинальный совершенно. Это все круто, здорово, но знаете, что пропадает? Пропадает чувство сопереживания и сопричастности. То есть вот когда ты кино смотришь в темном зале на серебряном экране, как раньше говорили, и вы вместе такие это вот какой-то вот какие-то эманации есть. А вот когда ты один сидишь и только для тебя какое-то искусство употребляешь, не так интересно.
1: Нет, вот я знаете, что скажу? Я вот на примере фильма «Сто лет тому вперед», ну, мое любимое произведение, да. Одно из, да, вот новое прочтение, кино, скажем, да. Так. Да. Я понял, кстати говоря, да, там «Движение вверх» то же самое. Я понял, что мной манипулируют. То есть вот они подводят к моменту, где я смеюсь. Потом подводят, где я плачу. И это технологические вещи абсолютно. Это никак, я не знаю, там, «Судьба человека» и или вот «Горячий снег», когда он ордена раздает. Тут просто плачешь, потому что это искусство. И это то же самое. Искусственный интеллект – это то же самое. То есть это не творчество. Это схема, это по которой… Да, да, и все. Тут нет души.
0: Это технологии, причем основанные на том, что вот если тебя уколоть в пальчик, ты там отдернешься. Если тебе там громко крикнуть, ты моргнешь. На каких-то таких совершенно базовых нейрореакциях человека вот будут там просто накатывать теперь вот такого сорта искусства. Я забыл же про Кисловодск еще что рассказать. Тут же все теперь в Чебурашках. Тут просто вот, когда мы про кино начали говорить, я вспомнил, что это же теперь город Чебурашка. Первый вот Чебурашка, фильм полнометражный, он частично здесь снимался. И тут на каждом углу эти чебурашки, большая, огромная чебурашка стоит чуть ли не в самом центре. Все сувенирка, я не знаю, где ее, вот, наверное, в Китае целый завод работает, потому что какие-то чебурашки на мотоциклах, чебурашки в ящике с апельсинами. В общем, кому нравятся чебурашки, это вам теперь сюда. А я вспомнил, но уже времени
1: нет. Уже времени нет. Чебурахайтесь в Кисловодск.
0: Когда там Херсонеса еще не было, там водили как раз к этому колодцу, где фильм «Буратино» снимался, основная была туристическая аттракция. Спасибо большое.
1: Андрей Бочаров, спасибо, счастливо.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: Правила приема в беспилотные войска. Контекст. Принцип добровольности – основополагающий. Принуждение к подписанию контрактов исключено. Минобороны прокомментировало сообщение об отчислении и склонении студентов вузов записываться в войска беспилотных систем и заявило об открытии горячей линии для обращений граждан, чьи права могли быть нарушены. В военном ведомстве также заявили, что с конца апреля вводится полный запрет на перевод военных, профессионально занимающихся дронами, в другие подразделения без их согласия. Миноборнауки проверило заявление о якобы массовом принуждении студентов к службе и не нашло нарушений. Почти 100% военнослужащих из числа студентов довольны своим положением. Информация признана фейковой. Для дальнейшей координации работы по комплектованию войск беспилотных систем Миноборнауки создало специализированный центр на базе Московского энергетического института. Сформирована рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций. Войска беспилотных систем появились в 2025 году. В их задачи входит разведка, огневое поражение противника, электронная борьба, эвакуация раненых, транспортные задачи, минирование и разминирование местности.
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Первый в мире самолет взмыл в небо в 1903 году. Через 4 года состоялся первый полет вертолета с пилотом. В 1754 году на заседании Академии наук Михаил Ломоносов продемонстрировал первый работающий прототип вертолета. Он поднялся на 20 метров, вызвав восторг присутствующих. Но все-таки самая первая летающая машина тяжелее воздуха появилась еще раньше. В 1709 году перед дворцом Каса да Индия в Лиссабоне священник и натуралист Бартоломео де Гужман продемонстрировал королю Португалии нечто по тем временам запредельное. Он поднялся в воздух на замысловатом аппарате. В движение его приводили магниты, заключенные в пустые металлические шары. В кабине находились часы и телескоп. Над ней был укреплен своего рода зонтик, защищающий от солнца. Управлял машиной, как ладьей, ее создатель при помощи весел. Таким и запечатлен этот исторический факт на одной из гравюр. До серийного производства и публичной демонстрации изобретения дело не дошло. Гужманом заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции. Ему пришлось в спешном порядке бежать в Испанию. Память о его открытии инквизиторы извратили до неузнаваемости, превратив прорывную новинку в обычный воздушный шарик.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский солнцепек выжег долговременное укрытие ВСУ в Запорожской области. Австрия не пригласила Россию на мероприятие в бывшем концлагере Маутхаузен. Спасатели предупреждают о 4-метровых волнах у побережья Южных Курил. Теперь подробнее. Расчет «Солнцепёк» 35-й армии группировки «Восток» выжег долговременное укрытие ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что объемно-детонирующие боеприпасы пробили земляные накаты, выжгли укрытие изнутри и вызвали разрушение траншеи избыточным давлением. Находившаяся в глубоких блиндажах живая сила противника ликвидирована. В результате огневого удара украинские фортификационные сооружения полностью разрушены, а очередной укрепленный узел боевиков киевского режима уничтожен. Россия допускает опцию сопровождения своего торгового флота в Балтийском море силами ВМФ для защиты от посягательств со стороны стран Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По его словам, помимо системной дипломатической работы в профильных международных форматах и по двусторонним каналам, реализуется комплекс мер по усилению ситуационной осведомленности в акватории, по обеспечению оперативного взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями, а также рассматриваются варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Он отметил, что Россия использует весь спектр средств для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море. Российские загранучреждения не приглашают на траурное мероприятие в мемориальном комплексе Маутхаузен по случаю освобождения нацистского лагеря смерти. Об этом сообщил генеральный консул Российской Федерации в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он отметил, что сегодня есть множество сложностей при проведении мероприятий российской стороны в Австрии. Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 года. В нем погибли более 100 тысяч узников, в том числе герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей. Самая низкая безработица среди стран Большой Двадцатки на конец первого квартала была в России. Это следует из данных национальных статслужб. Доля безработных в стране на конец марта составила 2,2%, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Второй стала Мексика, третье место между собой поделили Япония и Южная Корея. Единственной страной, где доля безработных была двузначной, стала Южная Африка. Африка с показателем 31,4%. В тройку стран с самым высоким уровнем безработицы также вошли Турция и Франция. Волны высотой более 4 метров прогнозируются в воскресенье у побережья Южных Курил. Об этом информирует Главное управление МЧС по Сахалинской области. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Спасатели рекомендуют жителям Курильского района держаться на безопасном расстоянии от морских пирсов и избегать опасных мест. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Все верно, это пятница вечер с Дмитрием Пучковым, несмотря на то, что сегодня официально у многих выходной. Дим Юрьевич, приветствую.
3: И только лучшие люди радио «Спутник» – это Татьяна, трудятся.
2: Спасибо большое, Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Мы начинаем, труд.
3: День труда.
2: День труда. Мы отмечаем, мне кажется, как положено и как нельзя. Кстати, вот вообще много у вас знакомых продолжают работать в какие-нибудь выходные дни? Не отмечали, нет?
3: Я в основном из окна автомобиля смотрю.
2: Оцениваю.
3: Вчера поехал домой, какой-то апокалипсис, вообще все дороги забиты. Что случилось? Сегодня же четверг. Я даже не знал, что сегодня 1 мая, поэтому я сегодня работал с утра. Ну, что, только когда до заправки доехал, до меня дошло, что гляну в календарь, что завтра 1 мая, поэтому все поехали на дачу.
2: Ну да,
3: очень много народу, да.
2: Ещё
3: никто не работает.
2: Города. Ой, мы работаем. И да. Вот знаете, что меня поразило? Единственную вообще какую-то крутую новость. Ну, понятно, что многие и там и депутаты, и госслужащие, политики сегодня поздравляли россиян. Это все понятно. Но я думаю, может, какие-то опросы есть. Ну, как это обычно бывает, сколько россиян отмечают, значит, День труда. Ничего не нашла, но нашла кое-что поинтереснее, то, о чем мы обычно не говорим постоянно. Роберт Фицо, премьер Словакии, в канун Дня труда поработал в ночную смену грузчиком в пекарне.
3: Слушай, это после 5 пулевых Фицо уже грузчиком работает. Вот это организм. Молодец, мужик.
2: Вообще бесстрашный.
3: Уважение, да.
2: Но он там объяснял, что, во-первых, надо как-то поддержать там какой-то старт, значит, вот это вот, ну, не самой пекарни, а развозки товаров
3: по региону. Тяжкое наследие коммунистического режима.
2: Все верно. И говорит, что 11%, примерно 11% от всей рабочей силы в стране работают в ночную смену. То есть вот эта вот работа
3: немного.
2: Ночью.
3: Да.
2: Немного это?
3: Нет.
2: Нет, а мне вот, но он позиционирует это как.
3: Ну, это же бывают всякие производства, типа хлеб. Например, его надо испечь, и к утру он должен быть свеженький, доставить, распродать и всякое такое. Это непростая работа.
2: Ну, интересно, не каждый день, по крайней мере, читаешь, что
3: Фицо
2: действительно
3: молодец.
2: Премьер, президент.
3: Вот это здоровье.
2: Ещё
3: дай
2: кто-то.
3: Бог ему еще больше.
2: Да, еще больше ночных смен иметь возможность да, выйти, выстоять и отпахать вместе с народом. И вот. Не знаю, так себе пожелание, может быть, получилось. Давайте к тем, кто ближе к нам, а именно к президенту России Владимиру Путину и, как бы это странно ни звучало,
3: самый
2: президенту
3: близкий
2: США,
3: нам человек, да?
2: Дональду Трампу. На этой неделе они побеседовали по телефону, примерно полтора часа длился этот разговор. Опять же, много или мало, но как бы оцениваете сами. Важно, наверное, другое. Вообще разговор прошел так довольно, ну, как передаю, да, тепло. Обменялись они там, значит, да, и различными личными какими-то и пожеланиями, и благодарностями. В целом, все, что можно, это и Ближний Восток, и не только, ну, конечно. Конечно, давайте мы начнем с вопроса Украины. Путин сказал Трампу о готовности объявить еще одно перемирие, а именно на период Дня Победы. Трамп поддержал всячески, вообще отметил, что и во время Пасхи у вас тоже было перемирие с вашей стороны, инициативы, это все правильно. Но они как будто бы сошлись в оценке действий Зеленского. Давайте так, вообще этот звонок, это хороший сигнал?
3: Я зайду издалека.
2: И
3: как известно,
2: дальше.
3: В Соединенные Штаты прилетел король Великобритании.
2: И это тоже.
3: У нас его почему-то... Я такое не понимаю. Его зовут, он же Чарльз. Какой Карл?
2: Но после коронации он стал Карлом.
3: Это у нас традиционная да. транскрипция, точно так же, как у них там короли Яковы, Гарольды всякие, неясно. Зачем их так зовут, неясно. Прилетел, шутканул, выступая, шутканул. Что, кстати, о птичках, мы вот вам Белый дом когда-то сожгли, помогли реновации, намекая на бальный зал, который пристраивает Трамп. Потом еще шутканул, что вы нам спасибо скажите, что вы по-английски говорите, а не по-французски. Было смешно, да. Но Конгрессу он задвинул, то есть он для всех говорил, но явно не для Трампа, сугубо ястребиную речь. Всем надо объединиться, и всем надо навалиться дружно за Украину. Трампу это не понравилось. И, с одной стороны, вот государственный визит. Многим кажется, что Британия – это какая-то маленькая страна, она небольшая, зато с деньгами там такой порядок, что вопросы решаются, ой-ой-ой, какого уровня. Ну, вот приехал король. Трамп, он сподвигнуть ни на что не сможет, потому что Трамп уже в своих припадках зашел так далеко, ничего не получится. Он к Конгрессу обращается. Поговорил, отчалил, и тут же... Звонок Владимира Владимировича. Обратите внимание, позвонил Владимир Владимирович. Это так объясняют. Напомним всем, что так не бывает. Схватил телефон, алло, Донни, как ты там? Так не бывает. Это долго договариваются, оговаривают время, длительность. О чем говорить будем, какие вопросы обсуждать? Это с кондачка не происходит. То есть вот здесь так сказать, один из лидеров Западной Европы, а вот здесь вот коварный Путин, представляете? И я вот с ним разговариваю совершенно спокойно, а вы мне тут со своими там этими украинами никакой не указ. И в ходе, так сказать, беседы мы оба согласны, что Украине кранты, она уже проиграла. А почему он вообще говорил с Владимиром Владимировичем? Ну вот только что в Российскую Федерацию приезжал представитель государства Иран, гражданин Аракчи. У меня все время с Аракчи им ассоциируется, но это не так.
2: Немного другое.
3: Вот побеседовали. По всей видимости, ну а кто может выступать посредником между Ираном и Соединенными Штатами? Никто, кроме нас. Израиль, нет, даже не рядом, Европа, идите лесом, только Российская Федерация. И, по всей видимости, гражданин Аракчи, побеседовав с Владимиром Владимировичем, там выработана какая-то совместная позиция, которую Трампу и предлагали. А Трампу что надо? А Трампу из этого надо как-то выпрыгнуть. Получилось очень нехорошо. Напасть напал, всех убил, это правда, все разбомбил, и это правда, а победить не получилось, и что теперь делать, не совсем понятно. По всей видимости, я так считаю, Владимир Владимирович предлагал некие решения. А что сейчас для Трампа важнее? Ну, естественно, ситуация вокруг Ирана с Украиной, там оружие надо, покупайте, я только за, покупайте добротное американское оружие. Денег мы вам не дадим и даром ничего давать не будем. А вот Иран, вот там все серьезно. Поэтому, мне так кажется, для него это гораздо важнее. Наверное, обставили так, что это Владимир Владимирович позвонил, не сам Трамп, это он для этого слишком крут. Ну вот, позвонили, зато полуторачасовой разговор, это долго. И хорошие впечатления у гражданина Трампа. То есть, наверное, он хоть и припадочный, но, наверное, ему предложили что-то разумное, с чем он соглашается. Ну, чем быстрее там перестанут людей убивать и все с землей равнять, тем, наверное, это лучше для всех.
2: А в порядке бреда, ну, я не знаю, насколько сейчас, опять же, силен Трамп в этом смысле, чтобы надавить там на Зеленского, принять какую-то, поставить какую-то точку в вопросе украинского конфликта, но если у Трампа, пусть он это скрывает, но есть заинтересованность в предложениях Владимира Путина по поводу Ближнего Востока, да, и какого-то посредничества в урегулировании ситуации там, то, соответственно, может быть, он, ну, скажем так, со своей стороны что-то предпримет действительно по поводу Украины и вот эти все высказывания, что, знаете, Зеленский и правда как-то там вот вообще мешает решить этот вопрос.
3: Откровенно мешает, да.
2: Да, откровенно мешает, и я это признаю. И Европа, кстати, тоже про нее не забыла. То, может быть, это тоже
3: Зеленский
2: сигнал.
3: Уже какая-то, знаешь, у Высоцкого была такая песня, ну, и есть, про козла отпущения, где есть такие строки. Он как-то бороду завязал узлом, из кустов назвал волка сволочью. Что ты себе позволяешь? Как ты вообще? Вот он, Зеленский, понял, что теперь помощь вся только от Европы. И гадости всякие про Трампа говорит. Ведет себя непорядочно. А у Трампа, как мы видим, а нет никаких рычагов воздействия на этого самого Зеленского. Ну, ты деньги не даешь. Значит, нет. Не сможешь ты ему руки выкрутить, уши и все остальное. Ну, устроил ты ему выволочку в этом, в овальном кабинете, и что? А он сразу в Европу уехал, а там совершенно по-другому с ним разговаривают. А что ты с ним сделаешь? А ничего, вообще ничего. Свалить все это на Европу, ну, это правильно, да. И тут же все, каждая лыка в строку. И то, что танкеры не идут через Армуз, а у вас нефть дорожает, а у вас бензин дорожает, а у вас вообще все дорожает. И ни о какой обороне можете даже не мечтать. И ни о какой военизации, там, милитаризации Европы тоже забудьте. Все плохо, и на Украине вашей плохо. И, да и, в общем-то, о чем говорить-то? Война проиграна. Молодец, хорошо получилось.
2: Что еще отмечали СМИ? Вот вы сказали, да, о том, что Владимир Путин позвонил сам, и это тоже правильно, да, и как это пытались преподнести, что вот Трампу самому звонить, ну, как-то...
3: Возможно, я так считаю, что это вот в данный момент вот так вот ситуация складывается, да. Ну да, тут с одной стороны король, с другой стороны руководитель крупнейшей ядерной державы на планете Земля. Это важно, да. Я со всеми вот общаюсь, выстраиваю отношения.
2: Но некоторые, наоборот, кстати, журналисты положительно подчеркнули, что получилось так, не знаю, специально, случайно мы говорим о том, что за одну секунду такие разговоры не планируются, но по факту президент России позвонил после очередной попытки покушения на Трампа, выразил, безусловно, соболезнования по этому поводу.
3: И это тоже, да.
2: Ну, вот так вот совпало, и многие оценили это, наоборот, как очень хороший, правильный шаг. Ну, тут с этим
3: не поспоришь. Ну, с покушением опять. Я повторюсь, задача секрет-сервиса – отслеживание всех подобных придурков вообще на километры до первого лица. Как это вы не знаете? Зачем вы устраиваете мероприятие? Хорошо, это Хилтон, да, это круто, туда-сюда. Но этот урод туда заселился и, заселившись, принес туда ружье, дробовик, пистолет, ты, ножи, как это так? А потом полез. Хорошо, что этот секрет-сервис, там, блокпосты, так сказать, эти, как они там, чекпоинты у них, и его задержали, и он никого не убил. В одного попал, но в бронежилете человек и не убил. Ну, в целом-то, ну вы чего вообще? Ну, сколько можно-то? Ну, что это такое? Куда не пойдет, везде стрельба. Ну, что это такое? И тут печаль. То есть, если наш любимый случай, когда Трамп повернул голову, и ему вместо башки в ухо прилетело, рука Господа повернула голову Трампа, Господь отвел беду. И, соответственно, вы все, кто за Трампа, они все на стороне у Господа Бога. Для них это, для верующих это нормально, и для Трампа это отлично. А вот теперь... После того, что ты накуролесил везде, никто даже слушать не хочет. Все только дружно кричать. Блин, жаль, не попал. Вот жаль, не попал. И это уже никак для своей пользы не использовать.
2: Но тут есть другой момент. Уж не знаю, знает ли кто-то эту правду, кроме самого Трампа и его, может быть, каких-то ближайших людей. Но люди продолжают не верить в то, что это действительно... Было нападение. Всегда говорят, что это специальная инсценировка. Вот после того, ухо прострелили, да, то есть в этом ни у кого сомнений не было, хотя и то были голоса.
3: Я вам как крупный специалист скажу. Если это инсценировка, первое, что должны сделать, убить исполнителя сразу. Убили? Вот этого, который нет. В ухо попал, нет. Да.
2: А, который в ухо
3: да,
2: попал, да.
3: Да,
2: да,
3: а да. Этого нет. Ну, а вы представляете, что будет, если он начнет говорить?
2: Он, кстати, отказывается сотрудничать.
3: Без разницы, значит, нечего сказать. Все просто и примитивно. Если это постановка, в первую очередь его надо убить. Ну, не убили, нет, и не пытались даже убивать. Поймали, завалили, все нормально отработали.
2: Ну, народ по-своему, да, есть часть людей, по крайней мере, да, которые не сильно верят. Как у нас там с вами было в статистике на прошлой неделе? Что-то из разряда каждый десятый или какое-то там количество россиян, ну, это если мы про нас говорим,
3: так, да,
2: про
3: устроен нас, человеческий
2: про
3: мозг,
2: наших
3: да.
2: людей, сколько верят.
3: Масса вещей у людей вызывает недоверие, совершенно обоснованно. Их жизненный опыт им подсказывает вот это.
2: Ну, здесь логично, почему такие вопросы возникают, потому что сам факт того, что на президента так часто и... Иногда почти удачно пытаются напасть, ну, вызывает вопросы, где тут
3: вообще... Как сказать, я помню...
2: Хотя когда... русскую историю давайте вспомним,
3: это
2: да, сколько там еще было.
3: Сразу перед армией, после армии какой там, это в 80-х годах, когда на Рейгана покушались, подкрался какой-то балбес, по-моему, с автоматом УЗИ, с пистолетом, пулеметом и лупил там в него, чуть ли не в упор. Советский телевизор... Показал 350 тысяч раз. Посмотрите, как у них президентов убивают. Ну, всякое в этой жизни бывает.
2: Бывает.
3: Есть даже хорошее кино. Называется «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Там масса аспектов жизни знаменитости не политического деятеля, а просто известного человека, на которого смотрят всякие отморозки и планируют нехорошее. Вот вам, пожалуйста. Поэтому то, что покушаются на Трампа, на такого замечательного, такого необычного, великолепного, ничего удивительного нет. По-моему, мало.
2: Не помню, какое именно издание, но ну, американское. Кто-то там в качестве шутки написал, что, может быть, Трампу снова пообещали премию.
3: Нобелевскую.
2: Да. Нобелевскую, да. Поэтому он там и с Путиным поговорил, и еще что-то как-то. Ой, поживем, увидим. Давайте еще немного про Украину и про Залужного, который, насколько я помню, до сих пор сидит в Британии. Да, правильно, да? Он же там. Он говорит: когда умру, заставлю сына поклясться, что он вернет территорию. Ну, это про те территории, которые Украина потеряла. А если не он, то его сын. Вот это тогда для меня будет победа. Вот только у Залужного, как многие отметили, нет сыновей, у него две дочери. Но это другая деталь. Тут сам посыл.
3: Может, есть, но мы не знаем.
2: Ну, да, то
3: есть как это в присказке уже... «Есаул». У вас дети есть? Не знаю, наверное, где-то есть. Вот и Залужный также.
2: Но тут, понимаете, двояк. С одной стороны, можно посмеяться. С другой стороны, это какое-то, мне кажется, признание с его стороны, что территории действительно потеряны, что он там будет из поколения в поколение передавать задачу.
3: Это сотрясение воздуха. Да? Все это мне напоминает известную клятву Ганнибала. Когда Ганнибал папе своему клятву дал, что я этот проклятый древний Рим изничтожу. И на слонах через Альпы, битвы при Каннах, там, осада Рима и всякое такое. На всякий случай, вдруг кто-то не знает, Ганнибал ураганил по территории Древнего Рима 14 лет, и ничего с ним сделать не могли. Настолько он был суров, и такие, ну, как военачальник, такие подтягивал войска, никто ничего сделать не смог. Тем не менее, выперли оттуда. А потом, если правильно помню, гражданин Сципион Африканский, Карфаген – это по-русски Новгород, на всякий случай, и все испанские картахены – это карфагены на испанский манер. Вот. А потом Сципион Африканский, стоя, глядя с холмика на Карфаген великий, прекрасный, а, смахился, все ж с землей сравняют, такую красоту. Так и вышло, сравняли с землей, Ганнибал самоубился, город сравняли с землей, распахали, засыпали солью, несмотря на то, что там порт отличный был, все сломали, разгромили. Ну вот, гражданин Залужный, присылайте своих сыновей, посмотрите, как это бывает.
2: Мне, кстати, сейчас роль Залужного не до конца ясна. Вот даже элементарно он в чьих интересах говорит эти высказывания?
3: В английских?
2: В английских.
3: Конечно. Там главное действующее лицо, там Великобритания. Это они. Вот, кстати, этот Чарли номер 3 съездил,
2: который Карл,
3: да, в Вашингтон, да. И там опять-таки вообще на пальцах все объяснил. Это им надо больше всех. Вот они с этого норовят получить какую-то максимальную пользу. Залужного, но они к себе увезли. Это их человек, увезли к себе, он сидит там. Зеленский не очень их.
2: Но Залужный выжидает там что-то.
3: Он вообще,
2: получается,
3: как наше любимое, вот ты там на руку надет, когда скажут, тогда и побежишь. Вот. Придет момент, ну вот это, так сказать, британская креатура займет место и будет делать то, что надо хозяину. А пока что сотрясает воздух и называет своих дочерей сыновьями.
2: Это все западное влияние.
3: Да. Нахватался в Лондоне.
2: Да. А какая главная выгода Британии сегодня в украинском конфликте? Деньги?
3: Конечно. А что? Ну, у нас капитализм. Что изобретать-то? Колонии, деньги, разграбление, ресурсы, участие во всем на свете. Деньги заработать можно со всего. А на Украине особенно. Их же, обрати внимание, их даже не особо волнует, что они там воруют, как умалишенные, а деньги все равно давать продолжают, потому что грядущие выгоды, они перевешивают любое украинское воровство. Если удастся сокрушить Российскую Федерацию, там...
2: Подождите, но даже Трамп сказал, что вряд ли...
3: Ну...
2: Пора признать.
3: Это не значит, что все надо бросить.
2: А, вся до последнего, да?
3: Вот, знаешь, есть масса литературы, я когда-то интересовался, вот в Америке там, знаешь, у них есть эти так называемые хит-парады, не только про песни, а про литературу тоже. Но у них книжные хит-парады поделены пополам, что в одной там псевдохудожественная литература, Гарри Поттер, например, там какой-нибудь Фицджеральд, там Хемингуэй и прочее, а в другой «Как заработать миллион». И их совмещать нельзя, потому что как заработать миллион, там чудовищные тиражи, и ваша художественная литература потеряется где-то в самом хвосте. Это никому не интересно. Ну, если почитать любую книжку по организации бизнеса и про поддержание бизнеса, ну, там чисто бокс, дали в рыло, и ты упал. Твои действия только встать и биться дальше. Ни в коем случае ничего не оставлять до последнего вообще, пока тебя не убьют. Вот, то же самое там происходит. Проигрываем, и что теперь? Все остановить, что ли? Столько потрачено. Вперед, давай, ловите всех ТЦК на Аркане, волоките и в полный вперед. А вдруг, вот самый неожиданный момент, все тик, переломится, и Россия падет.
2: Ну,
3: надо-то было всего,
2: последний.
3: Понимаешь, вот соломинка, как у нас, знаешь, последняя капля, а у них переполнила чашку, а у них последняя соломинка сломала спину верблюду. Почему нет? Надо это надеяться, и действовать надо только так.
2: Мы когда про книги сейчас говорили, я подумала, что у нас сегодня тоже очень большим спросом пользуются вот эти вот книги с названием «Как заработать миллион за одну секунду». Проблема только в том, что далеко не всегда эти книги пишут бизнесмены, ну или какие-то действительно там знающие, разбирающиеся люди. Иногда это...
3: Я как некоторым образом причастный скажу тебе так, что в основе всего лежит дисциплина. Самодисциплина.
2: 1 мая особенно важно это проговорить.
3: Да, где тебе обещают, что ты мгновенно забогатеешь, это неправда. Это, вот такое читать не надо. А вот то, где тебе объясняют, как организовать режим дня, сон, питание, физкультура, учеба, работа, это все серьезный труд над собой. Вот таких книжек много, они хорошие, они ничему плохому тебя не научат. Только надежда на собственные силы, только самоорганизация и неуклонное движение вперед. Вот это я утрирую, конечно, как заработать миллион. Нет, миллион ты очень вряд ли заработаешь. А вот стать лучше, чем ты сейчас, это главная твоя задача, чтобы ты сегодня был лучше, чем ты вчера.
2: Ой, это какие-то модные фразы.
3: Вот.
2: Но они правдивы иногда.
3: Ну, а почему всегда? Все это, знаешь, это ж как в нашем любимом стиле. А что чуть-чуть я рассказываю? Небо синее, вода мокрая. Да, и сегодня ты должен быть лучше, чем ты был вчера. Вот это, когда ты сам про себя и сам себя сравниваешь с тем, что было, это да. Зачем мне равняться, например, я не знаю, там, на Сергея Бубку или какого-нибудь этого Мэджика Джонсона? Я никогда не смогу так прыгать. У меня туловище не такое, ноги не такие, лет мне много. А вот быть лучше, чем ты сам, это твоя прямейшая обязанность, да.
2: Вот так вот от политики к какой-то философии, нравоучению и полезным советам мы перешли. Давайте коротко скажу, в Туапсе потушили пожар. Собственно говоря,
3: молодцы.
2: На нефтеперерабатывающем заводе, поэтому сейчас главное это устранить те последствия, которые были.
3: Пожарные вообще герои, натурально. Да. Когда там это дело горит, я еще помню при советской власти картинки видел, как там наши скважины тушат, там какие-то эти спецкостюмы зеркальные, чтобы там тебя не пекло, а это же все равно человек должен идти с роботами, у нас пока что не очень пожарные, молодцы, отважные люди.
2: Ну и волонтеры большие молодцы, которые сейчас всячески...
3: Само собой.
2: Да,
3: я прочитал, что отмыли от нефти 600 собак и 200 кошек. Это очень много, это
2: тысячи животных.
3: Я про птиц
2: в основном нахожу, но я даже не знаю, возможно ли пересчитать, учитывая количество птиц.
3: Ну, они же не понимают. Она чистить себя начинает и всю эту дрянь глотает.
2: Да.
3: Это сложно забороть.
2: Угу.
3: Только ошейники какие-то
2: надевать. Все равно большие молодцы в этом плане, да. Поэтому сил... Поддержка, многие сейчас помогают, поэтому надеюсь, что этой помощи хватает. Так, ну что, как раз 30 минут у нас до новостей, поэтому я напомню коротко, где нас можно не только слушать, но и смотреть. Это трансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник», Рутуб-канал, Телеграм-канал, кому где удобнее.
3: Повсеместно.
2: Повсеместно. На Макс-канал «Радио Спутник» тоже подписываемся, возвращаемся и продолжаем.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию. Это прямой эфир. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков у микрофона. Вадим Юрьевич,
2: снова раз... всем добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Добрый вечер. С праздником всех наших слушателей и зрителей. Трудимся, работаем, мысленно радуемся за тех, кто отдыхает. У меня, кстати, нет ощущения, что многие в эти майские праздники решили, ну, вот как обычно, да, на шашлыки, все дела. Но вот мне почему-то так со стороны. Либо мои друзья все отказались от шашлыков в этом году, либо потому что там от апрельского снега еще не все как-то отошли.
2: Ну, в общем, как-то...
1: Да, вот как-то не было таких массовых разговоров о том, значит,
2: вот я с утра выезжал, было плюс 7. Сейчас плюс 17. Да. То есть вот эти вот скачки, я не знаю, я на старости лет тоже чувствительный стал. Спал сегодня плохо, видимо, от этих прыжков атмосферных там и прочее. Но как-то пока я брёл до машины при плюс 7, у меня не возникло желания вернуться и пожарить шашлыков. Нет, холодно никак.
1: Холодно пока еще. Ну, хотя во всех городах по-разному, я уверена, какой-нибудь Краснодарский край, если сейчас, да? Напишите,
2: возможно,
1: друзья, кто нас слушает.
2: Возможно, тут другое. У меня на работе я разжился отличным шкафом терможаровым, термопаровым, не помню, для изготовления колбасы. И мы в четверг... К нам приехал специалист колбасного производства, Алексей, спасибо, да. Как замутили 4 кило колбас. Невыразимо. Я небольшой любитель колбасы на старости лет, но эту я чуть всю не сожрал. Вообще настолько вкусная.
1: Сложно было остановиться. Ну, я так понимаю, в отличие от некоторых тех товаров, которые в магазине, у вас она была там натуральная, вкусная
2: и так далее. Магазинная там, опять-таки, вот, как специалист говорит, ну вот если эта колбаса у вас стоит условно 100 рублей килограмм.
1: Ну, подумайте, да, из чего она.
2: А там мясо стоит 450 рублей килограмм. Как вы думаете, из чего она сделана? Мясо там, наверное, есть, я так подозреваю, но, наверное, очень-очень немного. А тут настоящая, да, такая лопатка свинячая, из кромсали, шарф этот фарш.
1: Ой, что ж вы делаете? Что ж вы делаете? Нет, ну, не патриотично будет сказано. Я раньше не любила особо как-то колбасы. Абсолютно, точнее, как, не то, что не любила. Я была к ним абсолютно равнодушна, но мой мужчина меня приучил к испанским колбасам.
2: Сейчас чоризо.
1: Они невероятно дорогие и вообще поричали, конечно, в наших торговых сетях, но вот иногда прям с удовольствием.
2: Ну, тут замечу ровно одно, что у нас это вообще как-то абсолютно не развито. Вот. Пошел в магазин, купил докторскую, а что такого-то? Вот, а упирается все, в моем понимании, в отсутствие небольших, маленьких производств, где человек все делает руками, а ты к нему ходишь и закупаешься. Какой-то не супермаркет, знаешь, где там эти полки, уходящие в горизонт, нет. А человек делает немного, но для своих. Через это получается очень качественно. Вот эти самые шкафы, они как раз...
1: А это получается быстро готовить? То есть вот его мясо порезали,
2: полтора часа.
1: Полтора часа
2: готовы? Ну, в смысле, сам процесс копчения, варения, там, жарения полтора часа занимает. Немного.
1: Это быстро.
2: Да, конечно, да. А вкусно, я привезу. В следующий раз будем готовить, я привезу.
1: Да, я буду... Я напросилась в прямом эфире, потом дам обратную связь. Не, ну, интересно, про эти шкафы ни разу не слышал.
2: Мы из этого делаем ролик. Ну, шкаф это не для дома, для семьи. Он, с одной стороны, 350 тысяч рублей стоит, он дорогой, но это для небольшой мастерской, так скажем.
1: Ну, как небольшое производство получается, да, если хочется. Слушайте, ну, это классно, когда вот люди... Я тут периодически, у меня есть мысли... Начиная от рассады, заканчивая тем, чтобы какие-нибудь настойки начать самой делать. Но пока руки не... Ну, я к тому, что надо свое какое-то производство.
2: Самогонное, да?
1: Вот, ну, не обязательно же с рассады, думаю, начать. Подождите пока еще. Но пока только думаю пока на этой стадии. Поэтому посмотрим. Ладно, немного отвлеклись все-таки. Правда, майские праздники, так что позволено. К нашему губернатору Вологодской области, про которого мы довольно часто стали говорить...
2: Георгий Филимонов.
1: Все верно, да. Видите, мы уже знаем, как его зовут.
2: Я с ним лично знаком.
1: Тем более. А у вас, кстати, не было недавно возможности с ним там никак, нигде не пообщаться?
2: Не могу про такое рассказывать.
1: Непонятно, извините. Ладно, вырезаем.
2: Если вдруг...
1: Если
2: захочет,
1: вдруг спросите.
2: Мы
1: вообще
2: всегда готовы, да.
1: Да. Но у него есть новая идея. Говорит, нужно возродить стахановское движение, значит, в его регионе. А будет ли от этого практическая польза?
2: Я не знаю, как его возрождать. Стахановское движение – это коммунистическое движение, где люди не за деньги работали. Это ключевое. Они не за деньги работали. Там не было капиталиста, который с этого получал прибыль. А теперь, наоборот, есть капиталист, который получит прибыль, и человек, который захочет выполнять план, то а деньги где? То есть, если Стаханов, там, я уж не помню, там, условно, в 10 раз перевыполнил план, деньги идея, ты в 10 раз больше мне платить будешь или что? А тут, опять-таки, отойдя от капитализма и вернувшись в коммунизм, вот я на токарном станке точил там такие специфические детали, которые требовали там охлаждения водяного, там специальная эмульсия льется, летит все это во все стороны, там грязные, а стоит какие-то копейки. Я позвал нормировщицу, говорю, что за фигня? Посмотри, как я делаю, а мне какие-то гроши платят. Она с секундомером, начинай. Ну и я очень способный был. Я там со скоростью света кручу патроны, подачу туда-сюда, сверлю отверстия, зинкую, охлаждаю, там трали-вали. Вот. А она мне говорит, Дима, как ты их делаешь, вот они стоят там 5 копеек штука, вот с какой скоростью ты их делаешь, если я это перепишу, то тебе 3 копейки надо платить, потому что ты очень быстро их делаешь. Если я снижу расценки, товарищи тебя не поймут, ты говоришь, что это, по физиономии настучат, ты всем все портишь, поэтому я никому ничего не скажу, сказал нормировщица, ты меня не звал, я ничего не видела. Продолжай. Я зашел с другой стороны, поскольку я был ударник коммунистического труда и висел на всех этих наших досках почета, то поставил вопрос ребром, а почему вы мне, толковому рабочему, не прогуливающему, коммунистом я не был, но почему вы мне даете вот такие детали? Есть же алкоголики, прогульщики, придурки, которые не выполняют планы и не стремятся сделать лучше, вот им давайте. И мне прекратили давать эти детали. Но, повторюсь, если ты перевыполняешь план, расценки срежут всем. Это при коммунизме. Сейчас то же самое, только гораздо быстрее. Хотя я, честно говоря, ну, я тоже там, знаешь, в отдельных... Я на инструментальном заводе работал. Сначала я там делал штангенциркули, а потом микрометры. Это несколько разные, но это такие достаточно точные измерительные приборы. И поскольку способный был, сообразительный и всякое такое, то я по некоторым позициям, я план там, ну, в 7 раз мог перевыполнить. Это нельзя было, вот именно поэтому, это нельзя было нести на ОТК, чтобы проверили, там зафиксировали. Нет, это надо было сложить в отдельный ящик. После этого...
1: Ждать.
2: Как-то. Да, я эти детали прятал в ящике с эмульсией, но туда никто не лазит, она не грязная, но такая непрозрачная фигня полная. Я их там прятал, потом я выходил в субботу, это не рабочий день, я выходил в субботу, ну, до обеда там бегал по цеху, общался с друзьями, если кто-то есть. К обеду я эти детали доставал, вот я тут сделал, вышел в субботу и сделал. Вот так можно, да, это мне там фиксировали, платили дополнительные деньги, но и это был зафиксированный рабочий день, так можно. А давайте я в 10 раз перевыполню, да вы всех тут в гроб загоните, поэтому я не совсем понимаю, как они хотят это стахановское движение возрождать. Я бы с интересом послушал, что скажет губернатор.
1: Ну, какие-то детали, как-то, да, как это? Ну, я вам детали не приведу, потому что то, что пишут журналисты, тут не сильно много вспоминают, что это вообще было за движение и так далее, но, в общем, без каких-то деталей. Но вот вы мне скажите, как человеку, который родился уже в Российской Федерации. Я, то есть, не застала, да, там лично никакие эти движения, но в целом сегодня часто звучат идеи, что нужно возродить, ну, что-либо, да. У нас там то же самое сейчас движение первых, которые есть по факту, но это, конечно, не то же самое, что было при Советском Союзе, но какие-то отголоски все равно там, да, многие неспроста сравнивали. А вот что действительно было бы полезно вернуть сегодня, или все-таки, ну, страна другая, все изменилось, уже надо подстраиваться под современные реалии.
2: С моей точки зрения, это несколько странно. Вот есть, например, контора под названием Rolls-Royce. Она не только машины изготавливает высочайшего класса, непередаваемого качества. Кто в Роллс-Ройсах не ездил, считайте, вы нормальных машин не видели вообще. Как-то раз меня позвали на тест-драйв автомобиля Bentley. Bentley немножко пожиже, чем Роллс-Ройс. Я приехал на своем автомобиле BMW X5. Это хороший автомобиль. Забрался в один Бентли, промчался там, забрался во второй Бентли, промчался. Круто, ничего сказать. Я не это, не, никакого не эксперт в автомобилях, я просто ездить умею. Хорошие, отличные вообще, здорово там, ну, кожа, рожа, там все дела. После этого мы там побеседовали, и я пошел, сел в свой автомобиль. Такое чувство, что это ведро с гайками. Большего унижения я в жизни не испытывал никогда. Роллс-Ройс еще круче. Роллс-Ройс делают англичане. А почему он такой хороший, этот Роллс-Ройс? Потому что высочайшая культура труда и производства. Когда вот тебя там размер задан вот такой, и ты во все, так сказать, параметры люфты попадаешь. Когда я гайки точил всякие, там, знаешь, там калибры. Калибр – это пластмассовая палочка, там с одной стороны металлическая пробка и с другой. Вот одна должна плотно в отверстие входить, а должна, вторая не должна вообще входить. Ну, одна болтается, вторая входит, несёшь на вот это. Ты что, балдел, что ли, Петровна? Ну, тебе что, стрелять из неё, что ли? И вот все у нас вот так. А так быть не должно. И когда вот высочайшая культура труда, которая поколениями передается, работал дедушка, воспитывал на рабочем месте папу, папа, сына, сын, внука, и это все это люди, которые руками не работают, это очень сложно объяснить. Я в целом способный, но вокруг меня было такое количество алкоголиков, именно алкоголиков в прямом смысле слова, которые руками могут сделать такое, что я такой умный и не пьющий, даже не рядом вообще. Это, во-первых, специфический талант, во-вторых, там опыт, умение, обучение туда-сюда. Вот это...
1: Ну, золотые руки, как говорят иногда.
2: Подготовка, да. Ну, если человек умеет делать вот так, а ты не умеешь, он тебе может объяснить и показать, и ты будешь делать лучше. Для начала его надо научить, а потом за ним надо поставить Карабаса-Барабаса, который будет жесточайшим образом тебя карать и держать в узде. Я вот в детстве любил модели корабликов. Я не очень много делал, но знаю, как надо. Вот. И как-то я прикупил такую отличную книжку, называется «Стоячий рангоут и такелаж», где на пальцах объясняют, где какие веревки на корабле, как паруса управляются и всякое такое. И там пояснительные всякое. Что вот в Британии в 1780 году, боюсь наврать, но то, что 18 век, это точно. Вот парусина для парусов. Она трех, так сказать, толщин. Нитка совсем тонкая, средняя и толстая. Из нее ткут полотна. Оно там фут в ширину, 10 ярдов условно там в длину.

0: прошитость там и всякое такое. Мимо. Сейчас ты заплатишь за изготовление материала, за работу и за все остальное. Ты заплатишь, а это брак. Ну, как ты думаешь, там с качеством было? 18 век, повторяю. Это когда левша, помирая, докладывал в 19 веке. Англичане кирпичом ружья не чистят. Ну, вот вам, пожалуйста, без Карабаса-Барабаса, который будет бить палкой по голове и требовать.
1: Не нет, получится.
0: Не работает, да.
1: Ой, заслушалась вас.
0: Астахановское движение, да, ну, не ясно. Это коммунистическое движение в первую очередь. Там люди бесплатно работали практически. И работали за идеи.
1: Потому что вот, а что-то объединяющее должно быть какое-то дополнительное? То ли студентов, то ли вот рабочих.
0: Не
1: то
0: знаю.
1: Ли как-то,
0: я, ну, понятно, а кто да. для них этот Стаханов? Ну, они его ну, знать не знают, кто это. Стаханов шахтер, на всякий
1: да,
0: случай.
1: Алексей,
0: он рубил
1: да.
0: уголь. Перевыполнение плана там в первую очередь потому, что, например, ты в забое рубишь уголь и тут же лопатой его отгребаешь, так сказать. А у Стаханова там 8 человек условно стоит за спиной с лопатами, и ты рубишь, а они стремительно отгребают, и ты не отвлекаешься ни на что, поэтому нарубишь ты больше, если откидывать будешь не ты. Там специфика, в общем-то. Не знаю, чего они хотят. Я бы в первую очередь уделял внимание профессионально-техническому образованию и дальнейшим требованиям, как и что это должно быть.
1: Так, ну что, давайте немножечко нашей рубрики, которую обычно во вторник вечер в хату добавим сегодня. Но я уверена, что вам этот случай по-своему понравится.
0: Что?
1: В Екатеринбурге управляющая компания наняла киллеров, чтобы убить жителя одного из домов, недовольного ее работой. Значит, об этом сообщает местный следственный комитет.
0: Нехорошо смеяться, но
1: нехорошо
0: невозможно
1: смеяться,
0: удержаться.
1: Но, слава
0: да.
1: богу, все выжили, да. Желаем здоровья, если вдруг там еще необходима какая-то медицинская помощь. Значит, рассказываю. Ну, в июле 25 года один из активных жителей дома поднял вопрос, что нужно сменить управляющую компанию. Сотрудникам управляющей компании это не очень понравилось. Ну и как ваша любимая фраза, по данным следствия, как нам пишут журналисты,
0: да.
1: и рассказывают, значит, естественно, там боялись потерять доходы и все остальное. В итоге они нашли как минимум там двоих человек, если я правильно поняла, причем один из них это охранник в той же самой, да, вот в том же жилом комплексе, ну и кто-то там, значит, второй, это уроженцы стран Средней Азии. Значит, они решили, что они киллеры, согласились, выманили этого мужчину в безлюдное место, избили всем, чем могли, думали, что убили, но нет, слава богу, выжил, и, собственно говоря, все вскрылось. А двое... А, ну их, получается, всего было... Нет, их было трое, получается, потому что один работал тем самым сторожем. Нет, их было двое, прошу прощения. Один работал сторожем, а второй на каком-то предприятии, но все сбежали, в общем. Теперь они объявлены в международный розыск. Как вам сотрудники управляющей компании,
0: ну,
1: которые решили...
0: Лошьё, с одной стороны. Вы кто вообще? Вы к этому когда-нибудь отношение-то имели? Людей убивали? Нет? Ну, совершенно очевидно, что нет. Что вы в этом понимаете, идиоты? Куда вы лезете? Я-то, пока ты читала, я подумал, что это они где-нибудь через интернет кого-то искали, а там, естественно, сидят доблестные сотрудники и предлагают свои услуги. Но нет.
1: Но одного они, видимо, просто по соседству.
0: Человека
1: да.
0: жалко, что если... его так избили. Я представляю, как его били с целью убить, а он выжил. Желаем скорейшей поправки, здоровья и вообще. Ну, это что-то... Вы понимаете, что вы делаете? Вот вы человека наняли... убить другого человека. Вы себя за таких умных считаете, что не оставляете следов? Это кто у вас там какой-то? Это, кстати, категорически неправильно, что их называют какими-то киллерами. Во-первых, это мёрдерер, а не киллер никакой. А во-вторых...
1: А с английского киллер как правильно тогда переводил?
0: А киллер – это все подряд.
1: А, все подряд.
0: А мёрдерер – это тот, кто человеку мёрдер. Убийство называется... Убийство человека – это мёрдер. Вот. А убийца – мёрдерер. Вот.
1: Нет, а киллер, ну, соответственно, киллер это
0: подряд.
1: Убивать.
0: Можешь
1: нет,
0: крысу убить, ты уже киллер, да. И разные языки там по-разному все.
1: Сколько из нас тогда случайных?
0: Да. Ну, вы кого нанимаете? Это у вас какой-то специалист, у него там за плечами, я не знаю, уже 10 трупов, и его до сих пор не поймали. Ну, наверное, нет, вы таких не знаете. А такие с вами и общаться не будут. Начнем отсюда. Вы какого-то дворника, я не знаю, охранника, это кто такие?

0: Вы что, твердо уверены, что охранник понимает, что он делает? Как он в охране?
1: Причем он еще согласился. То есть вот это вот еще, да?
0: Как он в охране поражает. Оказался? Ну и тут вопрос. А вы представляете, что он говорить начнет, когда его оперативники изловят? А его изловят. Там в нынешних условиях прятаться все труднее, труднее и труднее. Ну вот изловят, а дальше что будет? Он сразу вас сдаст. В мгновение ока, не моргнув вообще. Потому что, ну, когда тебе объясняют, что в этом деле главное... Заказчика, не ты. Сдашь заказчика, так тебе грубо. Так тебе десятка, сдашь заказчика 7. Мы постараемся, будет 7. Они не только вас как заказчика сдадут, родную мать продадут вообще куда угодно. Отбитые люди. Какие времена-то на дворе, придите в себя.
1: Ну, пересмотрели, может быть, какие-то сериалы старые или, не знаю, детективов начитали.
0: Строить свою жизнь на основании сериалов, мягко говоря, как-то странно. Дисциплина, друзья.
1: Меня, знаете, что волнует? Что вот я все меньше и меньше поражаюсь уже таким новостям. То есть они ужасают, ну, потому что как-то это не очень нормально. А с другой стороны, вот мы с вами уже какие случаи только даже в рамках эфира не обсуждали, не говоря о том, сколько еще остается за кадром, да, скажем так, в повестке, либо даже не доходит до федеральных СМИ. Ой, ну, таков мир.
0: Да.
1: Друзья, будьте внимательными. И не дашь совет не ссориться со своей управляющей компанией, потому что ты, ну, наверное, имеешь право, да, там какие-то претензии предъявлять.
0: Ну, если вот... есть у вас какой-то скандалист, ну, для начала с ним надо беседовать долго, причем находить какие-то точки соприкосновения, в чем это недовольство туда-сюда. Но если он требует сменить управляющую компанию, в чем причина-то?
1: Ну, какие-то там жалобы были, причем они с соседями собрались,
0: да,
1: как бы
0: да.
1: Вы понимали этот вопрос.
0: Вы интересуетесь, да. Что вы делаете неправильно. Или вы считаете, что его сразу надо убить. Мы, конечно, да, строго за радикальные методы решения, но тут, по-моему, что-то уже с башкой не так.
1: 3 минутки до конца эфира. Нет. Опрос ВЦИОМа показал, что почти 70% россиян хотели бы иметь собственную дачу. Я, меня ВЦИОМ не спрашивал, присоединяюсь. Не думала, что я это скажу в 31 год, потому что, когда я была подростком, и нужно было ездить на дачу, но я была такой ленивой внучкой, у меня было младших сестренок и братьев, я должна была за ними следить, поэтому в огороде я никогда не копалась. Но я думала, что я это ближе к 60 скажу.
0: Надо дожить, да, вот ты сказала. Про рассаду, да, это да. Ж ты кустик вот. Маленький посадила, а он растет, да, а на нем да. Там плод вырос. Какая-нибудь там, я не знаю, клубника, кусты, деревья, страшно интересно, да, и каждый год смотришь, а теперь вот так, а теперь вот так. Это в Советском Союзе, с одной стороны, было здорово, у всех, буквально у всех были дачные участки, с другой стороны, оно было какое-то странное. Вот тебе 6 соток больше нельзя. Почему? Я там картошку выращу и больше съем или меньше в магазине куплю. Какая вам разница? Это все равно я, мои деньги, я же тут живу. 6 соток больше нельзя. Домик вот такой вот и больше нельзя. Ни выше, ни шире там. Зачем? Я, ну, там, с одной стороны, ты знаешь, в поселке должен быть принят некий норматив, что 3-этажные и 5-этажные здания строить нельзя, просто потому что от тебя тень будет падать на чужой участок, и людям это неприятно, в общем-то. Но, а почему 6 соток? Да давайте вы гектарами, у нас что, земли мало, что ли? Непонятно.
1: Ну, вырастет он там. У меня бабушки с дедушкой 2 участка в итоге, ну, вместе идут, 3-й еще какой-то рядом заброшен, они его тоже частично иногда используют при необходимости.
0: Ну, посадят, вот как я, например, я посажу себе малину, например. Я под вопли семейные, куда ты жрешь это детям? Блин, да посади ты этой малины, это ж сорняк. Посади ты этой малины столько вдоль забора, чтобы я ее сожрать не мог даже, да, так и получается.
1: Нет, ну я защищаю это, когда, знаете, когда ужин готовишь, сама голодная, все красиво укладываешь, значит, сервировка все стоит, ест. Ну, ё-моё, ну я тоже хочу, ну потерпи еще 2 минуты, это вот с малиной.
0: Надо отгонять, да.
1: То же самое.
0: Вот.
1: Но я думаю, что тут на самом деле не только про природу, дачу, растения, тут, наверное, про комфорт. Я уверена, что многие
0: завершу.
1: Люди...
0: Это
1: да,
0: важнейший хотим. Момент, вот то, что ты сказала, что ты с мелкими сидела, а куда детей летом девать?
1: Хочется,
0: ну,
1: конечно,
0: да, ну вот с пионерлагерями сейчас как-то не очень. Их куда-то надо вывозить на природу, естественно, чтобы он там дышал воздухом, ел клубнику и всякое такое. Дача необходима жизненно. Я бы еще на месте государства какие-нибудь эти домики специально пилил и за полцены многодетным отдавал.

отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Современный информационный мир богат на хорошие и плохие новости. Стоит вынуть гаджет из кармана, и все происходящее вокруг на ладони, в буквальном смысле. Но есть нюанс. Социология говорит, что гораздо чаще и с большим интересом люди читают плохие новости во вред своей психике и душевному равновесию. Но это их свободный выбор. Казалось бы, парадокс. Зачем бесцельно нагружать себя негативом? Но нет, не бесцельно. У тяги к плохим новостям глубокие эволюционные корни, причем здоровые, ведущие к выживанию. Отсутствие плохих сведений об окружающем мире и происходящих в нем событиях расслабляло первобытных людей, погружало их в безмятежность, препятствовало адекватной и быстрой реакции на угрозу. А тот, кто приносил неприятную информацию, был по сути спасителем. Львы или волки напали на стадо. Приближается враждебное племя явно не с мирными намерениями. Все эти дурные вести помогали принять немедленные ответные меры и выжить. Тем более опасности поджидали буквально на каждом шагу. Вот и сегодня более заинтересованная реакция на негативные события не просто способ пощекотать нервы. Мозг получает подспудные импульсы, как надо действовать и чего ждать.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Якутске час дня. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия готова к диалогу с Германией на фоне расследования акта терроризма на газопроводах. Силы ВМФ могут сопровождать российский торговый флот в Балтийском море. Украинские беженцы в странах Евросоюза разжигают ненависть к русскоязычным жителям. Далее подробнее. Российская сторона готова к диалогу с Германией на фоне расследования акта терроризма на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что до сих пор германская сторона игнорировала все запросы Москвы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию за эти годы особо продвинуться не удалось. Напомню, еще в сентябре 2024 года Россия официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием происшествия на газопроводах. Украинские боевики перемещают западную технику преимущественно в темное время суток из-за постоянных атак российских беспилотников на запорожском направлении. Об этом сообщил военнослужащий соединения морской пехоты, действующий в составе группировки войск «Восток» с позывным «Вейдер». По словам командира отделения беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии, боевики ВСУ используют такую тактику для снижения риска обнаружения. Он также напомнил, что российские подразделения ведут постоянную работу по выявлению и поражению техники противника. Россия допускает опцию сопровождения своего торгового флота в Балтийском море силами ВМФ, чтобы защитить его от посягательств со стороны стран Запада, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Артем Булатов. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко, активность стран НАТО на Балтике создает серьезные угрозы международному судоходству и экономической деятельности. Он также подчеркивал, что запущенная в январе прошлого года миссия Альянса «Балтийский часовой» преследует цель установить контроль над международными логистическими путями и ограничить грузоперевозки.

0: перевозки, осуществляемые в интересах Москвы. Украинские беженцы в странах Евросоюза целенаправленно разжигают ненависть к русскоязычным жителям, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски. По ее словам, украинцы не просто пользуются сложившейся ситуацией, а активно подогревают ненависть. Их цель – выдавить русскоязычных вне зависимости от их реальных политических взглядов. Райски родилась в 1992 году в Финляндии в семье финной и русской. По профессии она IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года активистка выступала в поддержку России. Из-за своей позиции ее дважды увольняли. Она сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. Индонезийка Лачика Салсабила Билкис, почти 10 лет прожившая в России, заявила, что рекомендовала бы своим соотечественникам рассматривать российское образование как перспективную возможность для академического и профессионального роста. Она также отметила, что за годы учебы и работы в стране получила не только академические знания, но и выстроила профессиональные связи, межкультурные компетенции и возможности долгосрочного сотрудничества между Индонезией и Россией. Билкис окончила бакалавриат по международным отношениям, а затем получила степень магистра по политике, экономике и философии. Астрономическое лето в этом году наступит днем 21 июня, сообщили РИА Новости в Московском планетарии. Подробнее об этом уже в следующем выпуске. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Алена, добрый вечер. Всем присоединившимся пламенный привет. Всех поздравляем с 1 мая.
2: С праздником 1 мая, с праздником весны и труда. Ну что, что вы ощущаете, когда праздник-то труда на работе? Мне кажется, не все могут этим похвастаться, как мы с вами, Дмитрий Юрьевич.
3: Я вчера забыл, что сегодня 1 мая, поэтому пошел на работу.
2: Понимаю.
3: А в студию уже просто не грех съездить, да, здесь гораздо лучше.
2: Очень понимаю, Дмитрий Юрьевич, я сегодня выехала, как обычно, заранее, проскочила, сидела у редакции полтора часа, думаю, вот это да, сегодня, оказывается, все уже шашлыки жарят, не то что мы с вами. Кстати, Дмитрий Юрьевич, я тут услышала краем уха, что вы колбасой занялись, я так понимаю, фраза «Дементий, тащи свиней» заиграла новыми красками. Мне кажется, надо сделать будет, да, какой-нибудь бренд конкретный, вот колбасу, чтобы именно под этой фразой, это я вам так подсказываю. Мне кажется, будет хорошо, особенно для поклонников.
3: Хорошо, да. Ну, пока мы не достигли надлежащего уровня производственной культуры, пока тренируемся.
2: Дмитрий Юрьевич, если бы мне предложили выбрать всю жизнь есть конфеты или колбасу, я бы выбрала колбасу. Так что я вас категорически поддерживаю и буду всем вокруг кричать, что это самая вкусная колбаса, я в этом не сомневаюсь. Я еще и беспардонно ее выцыганю, когда придет время. Ну что,
3: она
2: Дмитрий Юрьевич?
3: Действительно очень вкусная, Алена. Я такой не ел, честно скажу.
2: Вот и не дразнитесь, пожалуйста. Кто-то там сидит, шашлыки ест, жарит. Вы колбасой занимаетесь.
3: Да.
2: А я тут сижу, видите ли, одна в студии в Москве и работать должна, и вы там тоже
3: муки
2: работаете.
3: Муки принимаешь.
2: Вообще, это несправедливо все. Ну вот, кстати, про шашлыки. Смотрите, исследование утверждает, что расходы россиян на майские вырастут на 10-15%, несмотря на короткие праздники. И основной прирост обеспечат продукты для пикников, короткие поездки на 2-3 дня и локальные развлечения. Шашлычный набор подорожал на 11% до почти 5000 рублей. В расчете учитывались мясо для жарки, шампуры в комплекте, мангал, древесный уголь и розжиг. Я, конечно, понимаю, что у вас, наверное, все это всегда в запасе, но ведь кто-то же, правда, на природу собирается, и для кого-то 10-15%, мне кажется, станет ощутимой суммой.
3: Куда деваться? Куда деваться? Вся жизнь, вся дорожает. Инфляция присутствует, несмотря на все эти выкрутасы наших руководителей от экономики. Инфляция есть, поэтому все дорожает. Куда деваться? Меня другое в этом настораживает. Вот эти вот покупки мангалов, шампуров. То есть это совершенно отчетливо понятно, что это одноразовое все. Ну, раз у вас нету своего, с чем вы все время выезжаете и надо купить. Одноразовое. Одноразовое все время бросают на природах. Меня это раздражает, например, я не люблю.
2: Ну, есть сейчас специально отведенные места, мы с вами однажды обсуждали, но они тоже, естественно, взлетают в цене в момент майских. Но я, знаете, о чем сегодня задумалась? А в какой момент вообще произошло, что на майские все обязательно жарят шашлыки? Это же, правда, какая-то своеобразная традиция у наших граждан?
3: Ну, как-то это, знаешь, при советской власти не очень с мясом было, чтобы вот постоянно все жрали шашлыки, это что-то было такое не у всех, мягко говоря. А теперь благосостояние радикально повысилось, да, практически все едят. Я шашлыков не любитель, то есть вот эти вот кусочки на шампур. При советской власти, когда мяса нормального было не купить, это было уксусом. Уксус. И он строго, и запах, и вкус без уксуса – это не шашлык для советских людей. А потом выяснилось, что это просто мясо очень жесткое, и уксус наливали для того, чтобы оно химически сварилось еще до, так сказать, приготовления. Оно мягче будет, его легче жевать и всякое такое. Ну, а теперь такие выкрутасы не нужны. Ты знаешь, как анекдот? Помирает старый еврей, который... лучше всех заваривал чай. И другие евреи собрались. Мойша, Мойша, погоди, пока ты не отошел, Мойша, расскажи, как же ты завариваешь такой вкусный чай? И Мойша при смерти отвечает: «Евреи, не жалейте заварки». Так и тут, не жалейте деньги на хорошее мясо. Это основа хорошего шашлыка. Не дурацкие маринады а-ля там киви и еще какая-то дрянь. Не, категорически нет. Перво-наперво очень хорошее мясо должно быть. Крупными кусками, разумно крупными, но не вот эти вот, вот такие, нет. Чтобы и пожарить, и со вкусом съесть. В шашлыке там сложно, сколько из него воды испарится, влаги, сколько останется, он сухой, он жесткий, или он сочный и мягкий, там сильно уметь надо. Поэтому мы очень быстро перешли к зажарке кусков мяса, для чего продаются решетки. Ты там такой условно стейк отрежешь, шлеп его, он... тоньше, как правило, чем вот эти вот куски, лучше прожаривается с двух сторон, получается вкуснее. Замечательные соусы, без соуса мясо не употребляют. И вот счастье жизни, праздник живота.
2: А у вас есть какой-то все-таки выверенный маринад? Я тут решила поинтересоваться, каких извращений только нет. Шашлык в кока-коле, шашлык в пиве, шашлык в уксусе. Что
3: нет,
2: там только
3: минеральная
2: нет.
3: Вода и лук. Еще раз повторяю, главное в шашлыке – это мясо. Мясо надо купить хорошее. Например, свинячью шейку. Вот она прекрасна. Минеральная вода и лук. Ну, понятно, перца досыпать. А дальше все это надо во что-то макать. Напоминаю всем, что во французской кухне соусами заведует отдельный человек, так называемый соусье. Вот... это важнейшая профессия. Какие соусы для употребления пищи? Мясо само по себе, конечно, вкусное, но с хорошим соусом отвал башки. Тренируйтесь.
2: Ой, с этой французской кухни я на прошлой неделе поэкспериментировала, приготовила луковый суп. Дмитрий Юрьевич, если однажды вам захочется поэкспериментировать, луковый суп – это просто, я вообще не... это такое извращение оказалось. Не то, чтобы я плохо готовлю,
3: Алена,
2: я готовлю неплохо.
3: Это еда для нищих, просто для нищих.
2: Вообще-то это изысканное французское блюдо, да? У меня муж заказал, это... я готовила.
3: Это входит как элемент вот такой кухни бедности, да.
2: Нет, я за шашлычок. Вот это вот разговорный разговор. Ну, кстати, про пиво, которое я уже упомянула. Поскольку алкоголь вредит вашему здоровью, то вот ученые из Мюнхенского университета решили изучить безалкогольное пиво. И они выяснили, что безалкогольное пиво укрепляет нервную систему. И в нем много витамина В6. В обычном пенном полезные вещества тоже, конечно, нашли. Но алкоголь больше вредит здоровью, нежели помогает. Я каждый раз, когда вижу подобные исследования, сижу и думаю, ну вот что случилось с человеком, вот тем волшебным утром, когда он такой: пойду исследую пользу безалкогольного пива.
3: Да.
2: Вот почему?
3: Да. Расскажите, пожалуйста. Вот как-то раз мы ездили, один раз мы поехали в Австрию, и в Австрии нас начали поить австрийским пивом. Лично мне, вот я не это, не сильно пьющий, лично мне достаточно бутылки 0,3. Вот, чтобы поесть, запить, все, пол-литра я не выпью, я не хочу. Австрийское пиво, там литр, прежде чем начать его употреблять, вот литр засадить, о, вот это да, вот это вкусное. Я такого никогда не пил. После этого мы поехали, немного погодя, поехали в город Прагу. Чешское пиво, которое хвалили, я что-то отпил, оно какое-то жидкое, супротив немецкого, австрийского. Ну, что-то как-то никак. На второй день, распробовав, мы за завтраком выпивали по 3 кружки. И вот у меня вопрос. Вот граждане, которые живут в Мюнхене, и граждане, которые живут в Праге, они пиво дуют постоянно, в нашем понимании, в космических количествах. А как это сказывается на здоровье? Сколько лет они живут, например? Как у них с башкой? Это все работает?
2: Как у них с башкой, мы знаем, Дмитрий Юрьевич.
3: Да, да. Вы бы это, как вот детям, наверное, алкоголь не надо пить. А человек со времен Древнего Египта пиво пьет и радуется жизни. Для взрослого человека это абсолютно нормально. А вот эти вот изобретения, это опасно. Чрезмерное употребление алкоголя опасно для здоровья, а не просто там вот выпил 2 кружки пива. Несерьезно. Полезное ли оно? Ну, наверное, в нем есть что-то полезное. Мой жизненный опыт подсказывает несколько другое. Когда пьешь пиво, оно вкусное, тебе все время хочется как следует закусить. А когда ты начинаешь как следует закусывать, ты выпиваешь еще больше пива. В итоге ты нажираешься без этого. Это ты не поел, а обожрался уже натурально. Вот с таким пузом глаза уже моргать не могут, потому что кожа вся растянулась. И выпучив глаза, еле дышишь и ползешь домой. Вот это вредно. Особенно всякие эти, вот в той же Чехии нас там кормили. Я когда-то читал «Приключения бравого солдата Швейка». Они там все время ели какие-то кнедлики. Что за кнедлики? Что это вообще такое? Непонятно. Оказалось, что это вот как наш батон, булка. Вот если отрезать кусок булки, а потом от нее отрезать по кругу всю корочку, вот это вот оставшееся, это кнедлик. Кнедлик нужен для того, что вот тут вот тебе приготовили огромный шмат свинины, полили его соусом, там картофана положили, и вот соус и картофан вот этим кнедликом макать надо и доедать. Еда эта чешская, да и немецкая по большому счету тоже, это, я не знаю, так кормить надо землекопов. То есть, если человек 1,5 куба лопатой перебросал, вот его точно надо вот так кормить. В нормальной жизни такое жрать вообще невозможно. Это какое-то, ну, там, вепрево колено. Можно ли одному заточить свиную ногу? Ну, безусловно, можно, но я считаю, что пользы это тебе не принесет абсолютно никакой. А если каждый день так есть, так это, я не знаю, у тебя там треснет все на свете. Никакой Оземпик не поможет избавиться потом от этой прелести. Вот обжираться не надо.
2: Ну, вкусно, вкусно. Я помню, что очень гастрономические выходные в Чехии, в Чехии тоже была, и я была в полном восторге. Там еще есть пивнушка у Флеко, ей более 500 лет, и там варят только один сорт пива по определенному рецепту уже вот более 500 лет. Ну, очень вкусно было, нечего сказать. Но каждый день, конечно, так не поешь,
3: Да. Ну, что, это для туристов. Да.
2: Дмитрий Юрьевич, продолжение разговора про еду вот, к действительно серьезным новостям. Смотрите, известная сеть быстрого питания выпускает держатель для картошки фри и соуса специально для авто. И нужно купить специальное комбо, доплатить 1 рубль и наслаждаться удобным перекусом в пути. Я знаете, от чего балдю? Что вот только после импортозамещения наши до этого додумались. Ведь это же иностранная первоначально сеть быстрого питания. Как они за столько лет ни разу не подумали, как организовать этот процесс в автомобиле?
3: А не надо.
2: А наши
3: додумались. Не надо. Вот просто не надо. Вот и все. Ну как, для автомобилей там все время. Во всех, все фильмы, которые я вижу, что эти подъезжающие машины, они там берут, у них подносик специальный, куда стаканы встают, вот поставил там сбоку, где ручка переключения передач. У американцев с этим как-то нормально. Почему у наших нет? Сказать затрудняюсь.
2: Но мне еще кажется, что американцы...
3: Вот меня удивляет другое. Ты знаешь, вот эти вот... Вообще, я как матерый автолюбитель, я свою машину люблю. Я в ней, например, ничего не жру. Вообще и другим не разрешу ничего там жрать. Только если какая-то экстраординарная ситуация, и мне надо быстро ехать неведомо куда, вот тогда мне там сбоку подавайте бутерброды, запить еще чего-то там. Это потому, что я не останавливаюсь. В других ситуациях я непременно остановлюсь, выйду, где можно попить кофейку на заправке, где какая-то тошниловка, где можно перекусить, вот я пойду туда и там буду есть в машину, ничего не потащу, кроме воды. Вот.
2: Ну, я абсолютно поддерживаю, что в машине всегда должен быть порядок и чистота. Я тоже именно этого правила придерживаюсь. Но бывают моменты, что вот ты не поесть, ничего не успеваешь, и все, что тебе остается, это поесть, да, в этой пробке дурацкой. Поэтому ты вынужден обижать свою любимую,
3: да,
2: Биби.
3: Да, да, да. Ну, это точно так же вот для меня, как взять на кухне, навалить себе там полные тарелки, миски, и идти в гостиную, усесться на диване, из этой миски там сидеть, хлебать. Все обрызгано, все в крошках, какой-то свинарник. Вообще, вон кухня, ешь на кухне, она для этого, это я не люблю, нет, а в машине тем более.
2: Ну ладно, в этом есть иногда какой-то классный вайб, как говорит молодежь. Ну ладно, смотрите, в московских кафе стали включать чаевые 10-15% в чек без предупреждения, и юристы отмечают, что это незаконно, клиент может вернуть деньги через претензию, жалобу в Роспотребнадзор или суд, и в судебном порядке реально взыскать не только сбор, но и компенсацию морального вреда вместе со штрафом. Я буквально на прошлой неделе уже столкнулась с этим и сразу же обратила на это внимание, а сегодня я увидела, что при оплате, например, кофе на вынос, прежде чем проходит оплата через карту, появляется табло, что вы оставляете чаевые, вы нет, не подтверждаю, то есть тебя еще чаевые спишут. Представляете, как стали делать? Вот только
3: наглость,
2: что это было.
3: Наглость. Ну, это обман потребителя, в общем-то. В смысле, чаевые, куда они там входят, объясните, пожалуйста, а что вы такое сделали, чтобы я вам лишних денег заплатил? Вот у меня главный вопрос. Заходим с Дементием в ресторан, дорогой, садимся за стол, делаем заказ, приходит официант, несет наши салаты с авокадо, спотыкается, роняет его нам на стол вверх ногами, он там плюх, все наши авокадо разлетаются по нам с Дементием, и что предполагается, что я за это на чай должен оставить, ну как-то странно, еще и не спрашивать моего согласия, бред какой-то, должно быть так. Хотите заплатить, а я ничего не собираюсь нажимать. И по умолчанию я ничего не заплатил. Вот так должно быть. А дальше квадратик этот 10%, 15%, 20%. Может, я в таком восторге от вашего обслуживания, что вообще вдвое заплачу. Но вот списывать с меня вот так, это как-то нечестно.
2: Ну, дорогие наши зрители и слушатели, не стесняйтесь требовать отмены вот этой вот этого незаконного обогащения. И, кстати, да, вот меня подучили, что прям, да, так можно и сказать менеджеру или официанту, что то, что вы делаете, конечно, называется незаконным обогащением. Я либо сейчас напишу претензию, либо
3: это
2: вы как-то...
3: Именно оно и есть. Да, это мое, так сказать, решение, давать вам денег или не давать.
2: Да, не бойтесь отставить
3: свои права. Я вообще, то есть если мне официант нравится, я положительно к нему отношусь, скажи там свой номер телефона, я тебе по телефону денег скину. Так я поступаю коварно, чтобы ресторану ничего не досталось.
2: Да.
3: Вот.
2: Я тоже так делаю, поддерживаю. Вот, кстати, Дмитрий Юрьевич, мы с вами не раз обсуждали чаевые, и я видела комментарии, что почему вы настаиваете на том, что чаевые в ресторанах надо оставлять, а, например, вы какому-нибудь курьеру или сантехнику чаевые не даете. А вот вы чаевые оставляете...
3: Как, извините.
2: Да.
3: Да.
2: Вы оставляете чаевые, если вам понравилось обслуживание? Я да. Неважно где.
3: Да.
2: Неважно, где.
3: Еще, дорогие друзья, в ресторане, например, есть гардероб. А в гардеробе есть гардеробщик, который, например, выбегает из гардероба с вашим роскошным манто и вам помогает, так сказать, облачиться для выхода на улицу. Вы не поверите, и ему надо деньги давать вообще по понятиям, и ему тоже. Человек вас обслужил, ну, не знаю, раньше полтинник был, ну, теперь там сотку, наверное, не жалко. Кому как, никого не принуждаем.
2: Ну, каждый по своему желанию и возможностям, да. Я также и на автозаправке всегда благодарю. Ну, вот у нас,
3: так точно,
2: знаете, понятийные люди не все, Дмитрий Юрьевич. Вот кто-то говорит, ну, ему ж платят зарплату, почему я должен что-то еще ему дать?
3: Согласен, да, и такое тоже.
2: Имеет право на существование. Ну что, да, кино в России.
3: Все мы помним, извините. Все мы помним художественный фильм, как он там, «Бешеные псы». Да, Тарантино по-французски не смог понять слово «аревуар». Он его написал как «резервуар». «Резервуар докс» – это собаки с водохранилища, что у нас переводится как «бешеные псы» обычно. Фильм начинается с того, что там группа уголовников сидит за столом и обсуждает, надо давать чаевые или не давать. Посмотрите в переводе Гоблина, не пожалеете. Там все тезисы переведены и разобраны.
2: Ну, кстати, про кино. В России снимут свои «Очень странные дела». «Очень странные дела» еще и заключаются с тем, какие артисты выбраны туда для главных ролей. Например, это Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян, который полюбился фанатам за внешнюю схожесть с Эдди Мэнсоном, и по сюжету Емеля помешал кумирам поймать Кощей, отправляется в погоню за злодеем в его царство, и премьера состоится в начале декабря. Импортозамещение, левел 100, 500 миллионов, миллиардов, тысяч и так далее. Как вам? Смотреть будем?
3: Не знаю. Я обычно пропускаю. То есть мне это не сильно интересно. Люди перечисленные, ну, например, Филипп Киркоров, может и умеет пошутить. Когда отжигает вдвоем с Николаем Басковым, страшно весело каждый раз. То есть отличное чувство юмора, прекрасные шутки, страшно весело. Да, и другие участники комеди-клаба тоже, безусловно, умеют пошутить. Но сделать кино из набора гэгов, гэги – это вот отдельные шутки, так сказать, и это очень и очень непросто. И я пока что вот из творчества подобного толка я ничего такого не видел, что меня бы порадовало или, например, захотелось бы пересмотреть. Категорически нет. Поэтому и тут сомневаюсь, что чего-то отдельное получится. Ну, большинству невзыскательного зрителя, наверное, на один раз нормально зайдет. Смотрите на здоровье.
2: Но касса, наверное, будет собрана, потому что опять это будет, когда это в начале декабря, может быть, они в преддверии праздников скажут, что смотрят только российское кино, да, или перенесут премьеру, да, и пойдут все,
3: да,
2: туда
3: всей
2: семьей.
3: Да, только российское кино.
2: Да, да, да, да. 27 августа в прокат выходит «Чучело». Современная адаптация повести Владимира Железнякова, фильма «Классическая история о травле и первой любви» в эпоху соцсетей, в главных ролях Кристина Асмус, Кирилл Кяро, Марья Симонова и Максим Карушев. Я несколько обеспокоена тем, что старый действительно хороший фильм будет уже, точнее, адаптирован, и мне кажется, что я не буду смотреть просто из-за переживания, что это будет совсем все не то. Ну, не могу
3: не
2: я.
3: Не совсем понятно. Если тех детей, я, например, когда фильм вышел, я прекрасно понимал тех детей и прекрасно понимал происходящее. Я в интернате достаточно долго учился, и у нас там вещи были суровее, чем в этом фильме. Когда там все пришли в ужас, это что же среди наших детей творится? А все пришли в ужас, когда вышло «Чучело». Я с интересом смотрел. Я вижу, вы в этом волшебном мире чудесных детей вообще ничего не понимаете. Кино тяжелое. Главную роль сыграла Кристина Орбакайте. Ее дедушка Юрий Никулин, комедийный, казалось бы, актер, а прекрасно выступили и тот, и другой. Очень хороший фильм получился. Такой, как это принято было говорить, проблемный, но очень хороший. Как это перенести на сегодняшнюю почву, я вообще, честно, не представляю. Ну, создателям виднее, расчет, как обычно, на то, что все, во-первых, это все, ну, условно, все смотрели, знают, а значит, всем будет интересно посмотреть, а что же там теперь получилось. И как какой-нибудь «Ирония судьбы» с «Легким паром», «Джентльмены удачи», давайте переделаем, это гарантирует, что придет народ, а значит, будут хорошие сборы. Ну, как-то нет во мне уверенности, что что-то хорошее получится. Создателям, актерам и всем причастным мы, безусловно, желаем творческих удач, чтобы получилось здорово, чтобы было интересно, чтобы зрители обалдели, фильм собрал денег, и все были бы счастливы. Ну, а что получится, посмотрим.
2: У меня на днях гостила моя бабушка, и я вчера зашла к ней в комнату, она смотрела по телевидению какой-то военный фильм. И она говорит: «Страшный фильм, не смотри, вдруг испугаешься все-таки про войну». И я посмотрела несколько кадров и поняла, что показывают страшную сцену, действительно страшную, но я в нее почему-то не включаюсь. И в какой-то момент я задумалась, что современное кино количеством спецэффектов и очень современной внешностью как будто бы мешает воспринимать кадр действительно серьезно. И что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, что современные фильмы, когда, точнее, современные артисты и режиссеры, когда они пытаются адаптировать советскую классику или снять что-то про те времена, это уже не получается просто потому, что у людей, ну, глаза счастливые, они не могут сыграть это горе. Ну, нет у них этого
3: не получается,
2: глаза.
3: Нет. Вот эти девчонки с такими губами и дядьки с абсолютно белозубой улыбкой. Нет, уже мимо, сразу мимо. Может, вы еще и товарища Сталина не любите, да? там с идиотскими рожами, ухмылками и прочее. Дебилы! Мы такое смотреть не хотим и не будем. Это никакого погружения, ничего вообще. Ну, посмотрите какой-нибудь там, я не знаю, переделанный «Азори здесь тихие». Да нафига нам это надо вообще? Нет, оно никакого этой доброй встречи вообще не получает. Почему? Потому что вы снимать не умеете. Нас это эмоционально не трогает.
2: Но пока не видели, судить не смеем, поэтому, конечно же, лучи добра и поддержки.
3: Желаем всем удачи, да.
2: И прервемся на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете, до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
6: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Студия «Спаркузаев». Здравствуйте. Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки «Север» за неделю поразили 5 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным «Тобол». Он рассказал, что цели были выявлены операторами подразделения беспилотных систем в ходе воздушной разведки. По словам военнослужащего, координаты оперативно передавались на командный пункт, после чего принималось решение о нанесении огневого удара из систем. Случаи вандализма неоднократно фиксировались на советских воинских захоронениях в Дании. Власти не нашли виновных и не привлекли их к ответственности, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене. Дипломаты добавили, что обращения в полицию также не дают результатов. Появление неизвестных дронов в аэропорту Мюнхена могло быть испытанием украинских беспилотников, которые производятся в 20 километрах от авиагавани. Об этом заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Лянков. В октябре прошлого года Управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за дронов неизвестного происхождения. Они, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над инновационным центром неподалеку от города. Впоследствии СМИ сообщали еще о нескольких подобных случаях. По меньшей мере 4 человека погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести после наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в бразильском штате Пернамбуку, сообщил портал G1. Спасатели и сотрудники гражданской обороны эвакуировали не менее 55 человек и 4 животных из потопленных районов. Более 1000 жителей были вынуждены покинуть свои дома, около 900 человек размещены во временных убежищах. Федеральное правительство Бразилии объявило о срочной помощи пострадавшим районам. Власти направляют дополнительные силы национальной гражданской обороны для поддержки местных служб. Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула и Нижний Новгород стали лидирующими туристическими городами по качеству мобильного интернета, рассказали РИА Новости в компании Vigo. Она специализируется на разработке программного обеспечения для оценки качества сетей. По их данным, в Москве доля просмотров с ожиданием старта онлайн-видео более 3 секунд составила 3,46%, в Санкт-Петербурге 5,15%, в Твери и Туле 5,21%, в то время как в Нижнем Новгороде 5,36%. Исследование базируется на стабильности видеостриминга. Астрономическое лето в этом году наступит днем 21 июня, сообщили РИА Новости в Московском планетарии. Во время летнего солнцестояния в сутках самый длинный день и самая короткая ночь. После этой даты продолжительность дня начинает уменьшаться, а ночи увеличиваться. Это продолжается до зимнего солнцестояния в декабре. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
8: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
9: Всех с добрым вечером. Всех с праздником 1 мая.
8: И прежде чем мы перейдем к нашей любимой развлекательной рубрике, мы все-таки обсудим старый фильм, который лучше новых двух. И так как, Дмитрий Юрьевич, мы с вами на федеральном радио, мне этот фильм придется назвать «Большой куш». А вам придется со мной согласиться.
9: Да. Да.
8: Что мы сегодня обсуждаем? «Большой куш». Бюджет 10 миллионов долларов, сборы 83,5 миллиона долларов. Комедийная история от Гая Ричи, удостоен высоких оценок мировой кинопрессы и наград, и ряда наград. Вышел в Великобритании 1 сентября 2000 года. Уже 26 лет фильму. Ну что,
9: обалдеть,
8: почему же его, почему же его так любят? Да, очень много лет. Почему же его так любят?
9: С моей точки зрения, это лучший фильм Гая Ричи. Ему предшествовал художественный фильм «Карты, деньги, два ствола» — это была подготовительная работа. А вот «Снэтч» — это уже сделано, так сказать, по-большому. Призваны настоящие звезды а-ля Брэд Питт. Брэд Питт сам туда попросился, напал на Гая Ричи, «возьми меня в кино». А Гай Ричи сказал, ну, если ты нас в карты обыграешь, покажи себя в деле. Брэд Питт сыграл с ними в карты, зарекомендовал себя как следует, и его взяли на роль цыгана Микки, Микки О'Нила. Великолепное кино. То есть тут двояко. С одной стороны, мощнейший сюжет, то есть все закручено, и в конце разные линии сходятся. Во-вторых, мега-диалоги, количество шуток превышает все разумные пределы. А в-третьих, поскольку Гай Ричи занимался съемками рекламы, то различные монтажные кинематографические приемы, начиная Лондон, и где там стопарь, бам, печать в паспорт, полетел самолет, истерика. Натуральная истерика была, когда первый раз смотрели, и я, в общем-то, попал, так сказать, в нужный момент. Тогда DVD, это была очень большая редкость, а я разжился DVD, а на DVD там же есть субтитры, и можно понять, наконец-то, что же все говорят, потому что на слух то, что говорят цыгане, разобрать практически невозможно. И я постарался изо всех сил. И получился, я не знаю, фильм, короче, на территории родной страны, он как термоядерная бомба сработал в то время. То есть это шок культурный был для всех, в моем переводе, понятно. Вот. Потом когда-то переводил интервью Гая Ричи, где его спрашивают, а чем вы объясните такую популярность ваших фильмов в России? А он и говорит, я не знаю, я аж подпрыгнул от злобы, зато я знаю, в чем секрет популярности. Отличный фильм, то есть вот его понимание дна Лондона, так сказать, британского, оно полностью совпадает с моим пониманием, как это у нас устроено, видно, человек глубоко в теме. Раз. То есть там уголовники, настоящие уголовники. Если внимательно присматриваться к происходящему на экране, там местами вообще не смешно. Там людей убивают, между прочим. Вот. Вот жулики. Жулики, ну, понятно, это кино, там все, так сказать, доведено до предела. Страшно смешной. Страшно. Разные национальности. Здесь, понимаешь, англичане. Тут, понимаешь, цыгане. Они не совсем цыгане. Они там двояко называются. Они называются пайкис и называются джипсис. То есть и так... Пайки – это бродяги, скажем так, моторизованные, а цыгане – это все-таки цыгане. Но там вот так вот это все объединено. Евреи, торгующие драгоценными камнями, русский агент КГБ Борис Бритва. В общем, одно с другой – отлично. Просто такой компот невероятный. Все это настолько весело и смешно, глаз не оторвать. Вот.
8: А вы пересматривали или может такое быть, что хотите пересмотреть фильм вот просто ради удовольствия? Или из-за того, что вы переводили...
9: Да,
8: да, пересматриваете, а в своем переводе или в оригинале?
9: В оригинале. Чего мне свои переводы смотреть?
8: Ну, как посмотреть, сказать, ой, я так хорош, руки себе поцеловать, обнять себя.
9: Тут не так, это надо исправить, это переделать, это вообще не о том. Но вот в настоящий момент у меня есть... Хороший товарищ Уильям, англичанин настоящий. Мы с Уильямом разбираем, так сказать, подробно, о чем же персонажи говорят. Я, поскольку я не англичанин, У меня нет профильного переводческого образования. Я бывший сантехник на всякий случай. И я не жил в Британии. Вот это вот самое главное. Я не жил, и я не совсем понимаю, как люди говорят. Ну, а Уильям, наоборот, носитель языка. Вот здесь про это, тут про это. Обрати внимание, как он произносит вот это слово с претензией там, на воспитанность, образование и прочее. Очень смешно получается. Я таких вещей обнаружил. Даже не могу. Кому интересно, мы когда-то с Уильямом разбирали художественный фильм «Джентльмены» того же Гая Ричи. По-моему, 18 часов разбор «Джентльменов» занял. От «Снэтча» мы разобрали пока что 2,5 получилось. Ну, настоятельно рекомендую. Сайт oper.ru. Заходите, там можно посмотреть. Отличное кино. И сейчас не утратило вообще веселья ни на секунду. Настолько оно замечательное. Плюс будет в тебе приятное воспоминание. А как оно было 26 лет назад? И ты был еще сильно моложе. И получалось уже так. Тогда отлично. Хороший фильм.
8: Но вы меня удивили, Дмитрий Юрьевич. Неужели вы бы в фильме «Большой куш» что-то исправили в правильном переводе? Вот вы говорите, не буду смотреть, а то вот это надо делать, вот это переделать. Вы бы что-то исправили там?
9: Ну, я его раза три переводил, потому что поначалу там всякие специфические вещи, когда они там, например, приходят в дом к русскому Борису Бритве, открывают у него тайник в полу и говорят «What an industrious cossack!» Я почему-то это перевел как «Какой индустриальный казак!» Я плохо тогда разбирался и торопился. А это, в общем-то, трудолюбивый казачок, запасливый казачок. То есть я ошибки там постепенно исправлял. Вот. Когда там в пункте приема ставок тетка говорит «All bets are off», это я ухитрился перевести как «Все ставки сделаны». А это на самом деле отозваны. В общем, такие мелочи, за которые, с одной стороны, стыдно, а с другой стороны, что вы хотите от сантехника. Да. Мой перевод. Лучший. А лучший – это не значит хороший. Лучший – это значит все остальные еще хуже. Дружите с логикой, друзья.
8: Вообще, Дмитрий Юрьевич, я считаю, что это несправедливо, что Гай Ричи так богат и знаменит, и он все еще не в курсе, что в России он богат и знаменит. И благодаря вам вообще-то. Это
9: мне
8: не дело.
9: Грех жаловаться, Алена. За 2013 год я продал билетов на фильмы в переводе «Гоблина», приготовься, на 4 миллиона долларов. Вот так вот.
8: Ничего себе! Ничего себе, Дмитрий Юрьевич! Это очень круто. Пора уже писать, я считаю, энциклопедию жизни. Много бы интересного мы узнали. Вот вообще, Дмитрий Юрьевич, так. Говорите, извините.
9: Поэтому к Гаю Ричи, который поставляет великолепный материал для переводов, я отношусь с глубоким уважением.
8: Спасибо, что предоставил контент. Да,
9: да.
8: Это точно. Ну ладно, тема следующая нашей беседы. Любимая, обожаемая рубрика «Малолетний дебил». Уже пора.
9: Пора, да.
8: Пора. Ну что, в Хабаровске 33-летний мужчина взломал закрытый бар, потому что очень-очень хотел петь и украл микрофон на 50 тысяч рублей. Полиция задержала этого вора, похищенное вернули диджею, ну и возбуждено уголовное дело. Не уточняется, в каком состоянии был молодой человек, но в целом это не важно. Все равно же пришло в голову украсть микрофон из закрытого бара.
9: Да. Кража со взломом. Как говорится, пацан шел к успеху, не фартануло. Поздравляем.
8: Следующая девушка, 19 лет, ну раз уже 18+, есть, значит, подходит. Из-за банкротства мужа решила помочь ему и приняла решение зарабатывать на интим-услугах. На днях она провела ночь с 44-летним клиентом, получила за эту ночь 70 тысяч рублей, все в семью, Дмитрий Юрьевич. А когда муж об этом узнал, он почему-то не оценил такую жертвенность, взбесился. Девушка, конечно, решила не ругаться с мужем, удалила анкету с сайта, стерла переписку и ничего умнее не придумала, как пойти в полицию и заявить об изнасиловании. Но дело в том, что клиент показал полиции доказательства близости по согласию и денежный перевод, и девушке выписали
9: молодец.
8: Штраф за занятие проституцией.
9: Молодец, да, мужик толковый, да. Тут я бы сильно засомневался, что это, так сказать, для поддержки мужа и еще чего-то там. Очень сильно засомневался бы, нет. Какая-то дура, простите, неразборчивая. Очень странно. Неудивительно, что муж взбесился. Ты бы сначала его спросила, как это. Скорее всего, застукали, так сказать, откуда у тебя такие деньги, а потом и все остальное выплыло. Вот.
8: Следующий. Ростовский бизнесмен дал сотруднику отдела по борьбе с экономическими преступлениями взятку в 4,6 миллиона рублей, чтобы прекратить проверки. И полицейский купил на эти деньги «Мерседес», но ничего не порешал. Тогда мужчина обратился в органы, и сотрудника осудили за мошенничество, но дело в том, что осужденный вскоре умер. И в итоге бизнесмен остался без средств, а вопрос с проверками так и не удалось решить. И грозит ли ему уголовная ответственность, не уточнил.
9: Так вот. Ну, напомню нашим дорогим слушателям, что в даче и получении взятки всегда участвуют две стороны. И тот, кто взятку дает, это ровно такой же негодяй, как тот, кто взятку берет. Ну, а кто при этом кого обманул, поздравляем. Да, хорошо получилось.
8: И четвертый кандидат. В Красногорске 27-летний сотрудник пункта выдачи заказов украл товары на 816 тысяч рублей. Он очень хотел наладить свою личную жизнь. Сначала похищал БДСМ-наборы и эротические костюмы для свиданий. Потом свадебные аксессуары. После детские вещи и технику. И мужчина создавал ложные аккаунты, оформлял фиктивные возвраты. Его вычислили во время инвентаризации и приговорили к 2 годам условно и требования вернуть долг.
9: Я вот в таких случаях, я считаю, что сначала верните деньги, вот так это должно выглядеть, верните деньги, вот если вернул, вот там может идти речь про какие-то условные и прочее, а вот если не вернул деньги, вот все должно повернуться несколько другой стороной, я считаю, что так нельзя.
8: Ну, кто вам понравился?
9: Да, что-то у нас какие-то уголовники сплошные.
8: Ну,
9: я считаю, что
8: чемпион... Вот
9: да, чемпионка – это любвеобильная жена, которая уничтожала аккаунты и всякое такое. Это вот она. На второе место я бы поставил кинутого взяточника. Да.
8: Так, и на третье?
9: На третье этого любителя микрофонов вместе с четвертым. Как-то так.
8: Со спасителем семейной
9: да.
8: жизни.
9: Да.
8: В российских школах появится новый предмет для 5-7 классов. На этот раз следующее предложение. Духовно-нравственная культура России. ДНК России, если коротко. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Преподавать его начнут со второго полугодия 26-27 учебного года в 5 классах. На изучение отведут 17 часов. Я так понимаю, это будет 17 недель, ну, по одному часу в неделю. В 2020 в 2027-2028 году дисциплина придет в программу 6 и 7 классов, но уже с увеличенным объемом 34 часа. Я плохо понимаю, что будет изучаться на этом предмете и кто будет преподавать.
9: Я вообще не понял. Да.
8: Духовно-нравственная культура. Идея хорошая, объясните. Вот, Дмитрий Юрьевич, если бы вам сказали, как бы вы объяснили духовно-нравственную культуру России? Вот вы бы что сказали про духовно-нравственную культуру России?
9: Я от этого далек. Если духовное, то это наверняка что-то про церковь, как это теперь принято. Это очень далеко не всем нравится, несмотря на объявление всеобщего православия и походов в церковь. Далеко не всем нравится, и это понравится не всем родителям. Про нравственность, ну, тут понятнее, да. Ну, а какие примеры приводить будут, хотелось бы узнать. Петра и Февронию, ну, граждане не знают, кто это такие. Какие-то примеры приводить надо обязательно, но, боюсь, то, что я сейчас вижу, так сказать, в этом общественном поле, это нет, не сгодится для детей такие примеры. А что дети впитывают? А вот у нас, например, главная, так сказать, развлекательная часть в телевизоре, например, главная развлекательная тема – это жизнь и приключения различных актеров, где они собираются рассказывать всякие смешные истории. По ходу выясняется, что каждый был 5 раз женат, 8 раз замужем, еще чего-то. Здесь мы напились, тут мы подрались, а здесь вот еще кого-то разыграли, там еще что-то. И, мягко говоря, дети, которые в этом растут, вот среди вот этих беспорядочных половых связей и употреблением всего, чего только можно в себя залить и занюхать, ну, как-то не знаю. Мне кажется, что вот это очень сильно побеждает уроки духовно-нравственного воспитания.
8: Ну, в принципе, всегда у нас заключение, как всегда, одно. Идея хорошая, вопрос, как ее воплотить.
9: Безусловно,
8: и что именно будет,
9: да,
8: предлагаться.
9: Да, да.
8: Ну, видимо, как-то
9: интересно подруга было бы посмотреть и послушать, да, хотя бы планы уроков посмотреть, про что говорить-то будут.
8: Да,
9: интересно,
8: план,
9: действительно
8: план
9: интересно, да.
8: Часов. Но мне еще интересно, как будут за этот предмет выставлять оценку. Вот ты духовно-нравственный на 4, а вот ты духовно-нравственный на 2.
9: Может, это не про оценки, это как классный час или уроки о важном, там, наверное, оценки не ставят, я надеюсь.
8: Ой, ну извините, Дмитрий Юрьевич, спустя 2,5 года общения с вами уровень скептицизма у меня значительно вырос, сами понимаете.
9: Это хорошо, да.
8: Сами понимаете. А вот если про школьные предметы все-таки чуть углубленнее поговорить, как вы считаете, какие предметы надо знать на 5, чтобы получать хорошую зарплату, когда вырастешь? И вообще оценки в школе имеют какое-то значение во взрослой жизни?
9: Ну, как теперь выяснилось, ходить надо было, активнее всего надо было посещать уроки пения и физкультуру, потому что все деньги зарабатывают плясуны и футболисты, все остальное вообще мимо денег, так сказать. Ну, не смешно. Надо ли учиться и какие предметы для этого важны? Все. То есть советская образовательная программа, она строила у человека в голове цельную картину мира. Не только физика, химия, математика, но, естественно, литература, в том числе классическая русская. Все это, все необходимо. Надо знать, все это надо ребенку изучать, все это, оно может не очевидно. Ну зачем мне это, как там... Помню, У равно и Р, это круто, мне по жизни пригодилось. Пел у нас один смешной когда-то персонаж. Ты не знаешь, что тебе в жизни пригодится. Будешь ты электриком, химиком или певцом. А это все полезно. Знаешь, как это, как советские академики сидели у Черного моря на пляже, и у них была бутылка портвейна с пластмассовой пробкой, они никак открыть не могли. Ножа нет, штопора нет, что делать. Мимо ханыга шел академики. Мимо шел ханыга советский. Они его, молодой человек, не поможете открыть бутылку? Он ее, хватит. Зажег спичку, покрутил пластмассовую пробку, содрал ее, отдал, сказал, физику надо было в школе учить. Вот, пожалуйста. Вот он, советский человек. Пригодилось.
8: А вам когда-нибудь...
9: Поэтому... Это не гражданам решать, что должно быть в школьной программе, а чего быть не должно. Да, разумеется, когда ребенок доучится там ориентировочно до 8 класса, и тут уже понятно, во-первых, чем он хочет заниматься: биологией, физикой, математикой, программированием. Вот после этого, да, там уже должен быть крен в определенную сторону. Больше математики, больше физики, а до того нет, это общеобразовательные программы.
8: А вам когда-нибудь сын задавал вопрос из серии: ну зачем мне эта физика? Я ее не понимаю, она мне не нравится, и вообще ей заниматься не буду, нафиг она мне нужна?
9: Я родителям своим в 3 классе сказал, когда меня в 3 класс отвели еще в сентябре, я сказал, что я уже умею читать, писать, считать, и дальнейшее образование считаю бессмысленным. Не надо меня в школу водить, я и так все знаю. Вот, я сообразительный был. Ну, правильно ли это? Конечно, нет. В школе ты социализируешься, общаешься с другими детьми, получаешь знания, отвечаешь, читаешь стихи вслух и прочее, и прочее, и прочее. Все это исключительно полезно.
8: Ну, а вот если ребенок приходит с вопросом, что ну почему я должен вот этот вот нудный предмет учить? Вот как ему можно
9: потому
8: было бы
9: ответить? Потому что я так сказал, будешь учить, все, у меня разговоры короткие.
8: Без обсуждения, поддерживаю. Я недавно столкнулась с мнением, психологи современные, ну, естественно, рубрика любимая, стали рекомендовать нанимать репетитора ребенку не по тому предмету, в котором он отстает, а по тому предмету, в котором он силен. Что вы думаете по этому поводу?
9: Ну, разный педагогический подход. Ну, применительно к тому, что ребенок не хочет заниматься, для многих открытие, но надо заниматься с ребенком, когда он решает задачи, а ты их проверяешь. У нас за это, правда, не я отвечал, а мама. Но, тем не менее, мама была отличницей, великолепно помнит там и математику, и физику, и всякое такое. Ну, реши, а как ты решил, а почему вот так? Какой ты молодец, как ты здорово сделал. Я вот не сообразила, а ты-то завтра в школе сверкнешь. И вот ты вот сам такое, так сказать, сделал. Ну, ребенка бодрить надо не угнетать его и бить по башке учебником, а подбадривать. Вот решил, вот правильно решил, молодец, вот это хорошо, вот это хорошо. Это его, так сказать, окрыляет. Вот, только так.
8: Но про зарплаты, кстати, я знаю ответ на свой собственный вопрос. Какой предмет учить, чтобы зарплата была хорошая? Учить информатику, чтобы стать айтишником, потому что зарплата будет хорошая.
9: Алена, а сейчас искусственный интеллект уже за всех программы пишет так, что только шуба заворачивается. А еще лет 5-10 пройдет, и программисты, как таковые, отпадут насовсем. То есть они будут, безусловно, но вовсе не в таких количествах, как надо сейчас. Вся паденщина, так сказать, свернется. Ну, а титаны, много ли титанов в любой профессии, они будут всегда, ну, как это, вот какой-нибудь, знаешь, есть какой-нибудь 1С склад, раз, и никакой склад не нужен. Бухгалтерия и основная масса бухгалтеров уже не нужна. Они есть, но далеко не так востребованы. Так и с IT. Уже на спад пошло.
8: Вот вы меня и опередили. Хотела бы я сказать, что учите дети информатику и становитесь айтишниками. Но зарплаты айтишников пошли на спад. Абсолютно справедливое утверждение. Дмитрий Юрьевич, об этом заявила директор Института информационных наук РГГУ. Она сказала, что высокие доходы останутся только у ключевых специалистов. IT все еще перспективен. Но время безудержно роста прошли. Все, больше такого не будет.
9: Ну, я бы здесь еще, наверное, осмелился добавить, что в 2022 году из страны сдернуло огромное количество этих самых программистов. Они уехали за кордон и работают там. Мы всем им желаем счастья и процветания. И надо кого-то готовить для того, чтобы занять освободившиеся места. Соответственно, там высокие зарплаты, потому что никого нет, а народ готовится, готовится, готовится. Их все больше, больше, больше, зарплаты, соответственно, ниже, ниже, ниже, а тут еще подкрался искусственный интеллект, поэтому, да, там не очень радостно сейчас.
8: И в продолжение разговора о деньгах, зумеры усугубили дефицит кадров, молодежь все чаще выбирает подработки с ежедневной оплатой вместо обычной стабильной работы, и ранее глава Центробанка заявляла, что экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы. Как вы считаете?
9: Ну, надо же.
8: Актуально ли в наше время стремиться найти стабильную работу с выплатами два раза в месяц? Или все, времена поменялись,
9: зачем?
8: Теперь все так будут
9: делать? В чем смысл? К наш с тобой общий знакомый Данила, вот он нанимает людей там прокладывать кабеля, например. Надо залезть на стремянку и штробить стену. Это тяжелый физический труд. Можешь упасть, можешь не туда пробить, можешь что-то испортить. Там тяжело физически, ответственность очень большая. Нафига мне это надо? Я пойду в курьеры, залезу на самокат и за день заработаю примерно столько же, сколько у вас за полмесяца. Это некоторый, так сказать, перекос рынка. Вот эти тезисы, ой, оказывается, маловато рабочей силы, да? Расскажите, тут недавно докладывали, что в Российской Федерации проживает 12 миллионов мигрантов. 12 миллионов! Как вам такое, Илон Маск? Вы бы лучше озаботились возвращением на родину у русских. Нам объясняли, что мы самый разделенный на свете народ. И за кордоном, после всех этих замечательных перестроек, перестрелок, за кордоном осталось 25 миллионов русских. Вместо того, чтобы завозить их, за каким-то бесом вы нам привезли граждан Средней Азии, которые нас не очень сильно любят и, в общем-то, жить хотят по-другому. Вот про это думать надо, на мой взгляд, в первую очередь, и не переживать, что рабочей силы мало.
8: Дмитрий Юрьевич, пора передавать слова поддержки нашим бойцам.
9: Да.
8: Парни, девчонки,
9: да.
8: Сил, мужества, крепкого здоровья. Скорее возвращайтесь с целыми, невредимыми домой. Поздравляем всех с праздниками наступившими.
9: Так точно, всех
8: с длинными
9: с
8: выходными.
9: Да.
8: Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была «Пятница вечер». С вами были Дмитрий Юрьевич Пучков и Алена Минчук. До встречи через неделю. Пока-пока.

0: Континент, ставший колыбелью человеческой цивилизации. Дюны высотой с Эйфелеву башню. Крупнейшая в мире пустыня. И самая длинная река на планете. 55 стран. Новые туристические направления. И ни одной антироссийской санкции. Все об Африке и жизни Черного континента по субботам в 15 часов на радио «Спутник». В программе Турала Керимова «Африканское турне».
1: Введите имя.
0: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Екатеринбурге 10:00, в Барнауле полдень. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы рассказали об успехах в зоне боевых действий. Семья из 7 человек погибла при пожаре в поселке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе. Осадки в Крыму в апреле были на уровне многолетних значений. Далее подробнее. Подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» в апреле ликвидировали более 120 станций «Старлинг» ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости начальник отделения планирования противодействия с позывным «Карта». По его данным, в ходе воздушной разведки антенны выявлялись как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Он также уточнил, что координаты цели оперативно передавались расчетам ударных беспилотников, после чего по ним наносилось огневое поражение FPV-дронами и коптерами. По оценке военнослужащего, уничтожение этих систем позволило нарушить взаимодействие между подразделениями ВСУ, на отдельных участках лишить их связи с командованием через интернет. Семья из 7 человек, в том числе 4 детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил губернатор Руслан Кухарук. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Как добавили журналистам в управлении СК России по региону, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Прокуратура округа взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Россия играет очень положительную роль в урегулировании конфликта в Западной Сахаре между Марокко и Западно-Сахарским фронтом Полисарио, заявил РИА Новости глава посетивший Москву делегации фронта Мохаммед Яслем Бейсад. Он отметил, что Россия на международной арене остается приверженной своим и общечеловеческим ценностям, дружбе, миру и законности. Напомню, Западная Сахара – территория на северо-западе Африки. С 1884 года она была испанской колонией, состоявшей из провинции Сигиет-эль-Хамбра и Рио-де-Оро. В 1973 году был создан Народный фронт за освобождение провинций. Европейские покровители киевского режима виновны в том, что те, кто совершил зверство в Доме профсоюза в Одессе, до сих пор не наказаны. Об этом заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей является преступлением. Сторонники госпереворота

0: Нацисты и украинские националисты 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюза в Одессе, в котором укрывались представители антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Осадки в Крыму в апреле были на уровне многолетних значений или выше нормы. Из нескольких водохранилищ производился сброс воды в связи с большим поступлением притоков, сообщил Крымский гидрометцентр. В апреле количество выпавших осадков в речных бассейнах Крыма составило от 20 до 91 миллиметра. Они имели локальный характер. В бассейнах рек Кача и Бельбек на малых реках юго-восточного предгорья в низовье реки Черная их количество было в 1,5-3,5 раза больше нормы, а в остальных речных бассейнах были в пределах многолетней нормы. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы пишите в соцсети «Радио Спутник» или в моей соцсети. Ну и также, конечно же, общаемся с вами по... телефону, звоните прямо на эфир, телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Джонни, как у вас чудесное имя. Добрый день, отец Павел. Для чего в Евангелии содержится родословие Иисуса Христа по отцовской праведной Иосиф линии, если Иисус Сын Божий? Для того, чтобы показать, что все эти пророчества, которые были про Христа, о том, что он, наш Мессия, будет потомком Давида, потомком Авраама, Исаака, Иакова и так далее, что все эти пророчества имеют силу, и что Христос по человеческой линии, он является именно потомком Давида. Но это для нас вот очень важно, то, что Иисус Христос – это не только Сын Божий единородный, то есть Бог-Сын, но что еще и человек. Для нас это очень важно. Если бы Иисус Христос имел бы только божественную природу, то нам бы уже сложнее было в Него верить, как в Спасителя, как того, кто нас понимает. Но Он как раз имел не только божественную, но и человеческую природу. Как сказал апостол Павел, тот, кто испытал, может помочь испытуемым. Он испытал человеческую жизнь в полной мере, поэтому и нас может понять. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Анна.
2: Здравствуйте, Анна.
3: Спасибо за вашу деятельность большую. Пожалуйста. Благодаря вам, вот уже в течение года, я иду к Богу. Я не могу это полноценно оценить. У меня просто вопрос как раз этого касается. Вот. Мне кажется, я верую в Создателя, то, что в Создателя верю точно. Вот. Меня очень смущает. Я пытаюсь ходить не очень часто, но пытаюсь хотя бы раз в 2 недели ходить в храм, причащаюсь, исповедуюсь уже вот в течение года примерно. Вот. Меня очень смущает, причем, как ни странно, у меня чем дальше, тем такие мысли появляются, наоборот, чаще, а вначале их не было. Что вот зачем как бы вот эти все обряды очень длительные, мужчины много в храме служат, они свое время тратят. У меня как бы такие мысли возникают, что Господу это не нужно. Вот. И вы говорили, что главное быть добрым, то есть любить ближнего, то есть заповеди все исполнять. А зачем вообще само богослужение? Я вот от этих мыслей отделаться никак не могу. То есть у меня чем дальше, тем наоборот впечатление, что все это... максимально бесполезно. Господу это не нужно. Надо, чтобы мы жили, верили в
2: вопрос
3: Него.
2: Вопрос понятен. Но Господу и правда не нужно по той причине, что Господь Бог вообще, он ни в чем не имеет нужды. Это нам нужно. Нам нужно каким-то образом выражать свою любовь
3: зачем
2: Господу.
3: Зачем нужно? От того, что сколько я поклонов положу, и как правильно скажу, и как долго буду стоять,
2: но,
3: что от этого
2: изменится? Видите ли, проблема в том, что вам все это уже надоело и где-то скучно, поэтому и не нравится. Таким же образом можно, как бы, знаете, спросить у человека, который не любит кино, точнее, человек, который не любит кино, может сказать, зачем, ну, как бы, вот все эти фильмы, там по полтора часа, бывает еще и два часа, бывает еще и три часа. Уж молчу про сериалы, которые там в одном сезоне 24 серии и там 8-10 сезонов. Зачем это все нужно, да? Просто скажите краткое содержание, да, и чем все закончится, и все, и пойдем дальше, мы спокойно быть добрыми. Но когда человек любит кино, любит смотреть сериалы, то тогда ему, наоборот, нравится, что будет все это очень долго и тому подобное. То же самое касается общения между людьми. То есть, когда мне человек надоел, то с ним, ну, буквально там 1-2 минуты максимум, а вот уже 5 я начинаю скучать. А если там полчаса, я прям буквально уже томиться начинаю, мне уже плохо становится. То же самое касается богослужения. Когда человек любит Господа, когда человек знает вообще, в чем смысл богослужения, да, то есть его, ну, так скажем, значение тех или иных моментов, да, которые все основаны на Священном Писании, которые все имеют прямое отношение к жизни Господа или к тем событиям, которые были до того, как Господь явился в мир, то тогда богослужение приобретает не просто какое-то значение в жизни, а первостепенное значение в жизни человека. Поэтому, с одной стороны, мне ваши чувства понятны. Я помню, как сам тяготился богослужением, мне было все это очень, ну, так скажем, тяжко и непонятно. Но все-таки я понимал, видя то, как люди, давно ходящие в церковь, которые знают вероучение, которые стараются, в общем, понимать, и видя, как им хорошо, ну, соответственно, на них и равнялся. Поэтому, наверное, есть смысл просто как-то так вникнуть получше, да, читать Священное Писание, чтобы понимать, что какие моменты богослужения, что символизирует. Но подчеркну главное, богослужение – это нам нужно. Это наше выражение любви к Богу. Друг другу мы любовь выражаем, это понятно. Но как-то нам нужно ведь выразить свою любовь к Господу. Вот мы приходим на богослужение, чтобы с Ним, с Господом соединяться. Так, идем далее. Константин Куряев спрашивает. Здравствуйте, Павел. Расскажите, пожалуйста, чем отличается обряд от таинства? Ну, таинство – это тоже обряд. Просто есть те вещи, которые, или обряды, которые были установлены напрямую Господом. Это крещение, миропомазание, исповедь, оно же покаяние, причастие, оно же Евхаристия, священство, брак, оно же венчание, и соборование, оно же елеосвящение. Это необходимые для спасения человека обряды или таинства, напрямую установлены Господом. А есть обряды, которые не установлены напрямую Господом, они уже появлялись в течение жизни церкви, они уже не являются необходимыми для спасения. Это освящение тех или иных каких-то вещей там, или дома. Это, например, там, красивые чины, там, чин отпевания, там, крестный ход. Еще что-либо, там, чин освящения воды. То есть, если вы в своей жизни ни разу святой воды не попьете, вам от этого для духовной жизни хуже не станет. Может быть, лучше не станет, но и хуже не станет. То же самое, если вы будете жить в неосвященном жилье, то ничего страшного не будет. То же самое, если вы будете ездить на машине, которая не освящена, тоже ничего страшного не будет. Эти вещи, которые уже исключительно по желанию. А вот таинство, если человек будет не крещен, или не будет причащаться. Вот здесь у него реальные могут возникнуть проблемы, потому что сам Христос говорит, что тот не родится воды и духа, в Царство Божие не войдет. Что тот не будет вкушать его тело и пить его крови, тот не будет иметь вечной жизни, и Господь его не воскресит в последний день. То есть уже, как бы, понимаете, то, что установлено напрямую Христом, и самим Христом поставлено в качестве условия спасения, поэтому уже именно к таинствам подходим совершенно иначе. Ну, также Константин Куряев спрашивает, и почему обряды в каждом храме отличаются? И почему не сделать обряды одинаковыми для всех храмов? Ну, стоит сказать, что как раз таинства, они все одинаковые. Крещение, причастие, исповедь, они все проходят одинаково. То, что бывают там, ну, какие-то такие небольшие внешние отличия, ну, это, я не думаю, что это как-то принципиально. Но вот именно основные таинства все одинаковые. Доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро, Мальчика. Меня зовут Алексей.
2: Здравствуйте, Алексей.
4: Хотел спросить, вот каким я должен себя являть, и вообще, как бы, грех это не грех. Я в церковь хожу по особым случаям. Ну, церковный какой-то очень большой праздник, Пасха, по Рождество, либо по каким-то своим случаям, когда у меня важное событие, мне нужно там попросить у Бога. Но не молюсь, вот эти церковные молитвы христианские не читаю, молюсь по-своему, каждый день разговариваю с Богом по-своему. А вот кто я, верующий или все же христианин?
2: Ну, если говорить строго, то, конечно, вы не христианин. Вы, может быть, принадлежите христианской культуре, но все-таки христианин – это тот человек, да, у которого душа уже принадлежит Христу. То есть, вот я, например, женатый человек. Вот кто является женатым человеком? Тот, который просто формально расписался в ЗАГСе с некой женщиной и, значит, встречается с ней по каким-то особым памятным датам, значит, ну и в случае чего там показывает всем корочку о том, что он женатый, но живет как-то своей жизнью, с женой не связанной. Либо женатый человек, который именно живет своей женой постоянно, он знает мнение своей жены по тем или иным вопросам, он разделяет полностью всю свою жизнь со своей супругой. Тогда такой человек женатый. Вот христианин – это буквально все то же самое. Тот, который сыграл свадебку со Христом, это крещение, тот, который соединяется с ним в таинстве святого причастия, это супружеская близость, тот, который разделяет с ним свою жизнь, живет по его воле, да, учитывает мнение Господа Иисуса Христа. Ну, тогда такой человек христианин. Вот, поэтому очень надеюсь, то, что вы будете серьезнее, конечно, относиться к тому, что называется воля Божия. Потому что, когда мы живем своей жизнью, как-то по-своему относимся ко Христу, но как бы так ни получилось, то, что мы считаем своим и считаем правильным, вдруг с точки зрения Господа Бога кажется совершенно неправильным. И потом, ну как-то вот, что мы ему скажем? Ладно, вы жили бы там, может быть, в каких-то там далеких племенах, в джунглях, которые ни читать, ни писать не умеют, но вы родились и живете в России, умеете читать и писать, столько всего уже, ну, как бы, известно, открыто, осталось только к этому приобщиться. Мне кажется, надо как-то серьезнее, мне кажется, к этому подходить. Далее идем. Ирина Агафонова. Почему богатые люди добиваются многого в жизни, но часто становятся жадными, гордыми и часто впадают в пьянство и другие пороки? Так, Ирина, пишите, как будто вам завидно. Я тоже так хочу. Но если серьезно, то понятно, что когда у человека есть страсть сребролюбия и есть возможность эту страсть проявлять, то, соответственно, она будет ярче проявляться. Когда у человека мало денег, то страсть сребролюбия проявляется просто меньше. Он, может быть, и хотел бы, может, потенциально он даже и способен стать там тяжким грешником, но просто нет таких возможностей. А когда больше возможностей, то, соответственно, можешь больше сделать добра, но и больше сделать зла. Эвелина Тетерина, или Тетерина, Тетерина, простите меня, Эвелина, ужас. Ищу людей для помощи на объекте, это реклама, ну, так что ничего страшного. Так, Татьяна Мустакимова, отец Павел, добрый день. Так, все, на этом вопрос был закончен, да. Далее, вопрос от Сергея. Как жить, если чувствуешь себя идиотом? Я даже сначала не понял вопроса. Но вообще-то, Сергей, спасибо за вопрос. Мне кажется, что человек, который себя чувствует идиотом, гораздо ближе к мудрости, чем тот человек, который никогда себя идиотом не чувствует. Я вот сейчас на что? Получается, суббота, на этой неделе, ну сколько? Ну, не знаю, раз пять себя чувствовал идиотом, уж точно. Поэтому, мне кажется, у вас вообще все хорошо. Вот. Соболезную тем людям, которые как раз себя считают самыми умными, и особенно соболезную тем, кто окружает этих людей. Доброе утро, здравствуйте.
5: Отец Павел, Христос воскресе.
2: Воистину воскресе.
5: Меня Меня зовут Владимир, я студент одной из семинарий. Я вам написал в ВК свой телефон. У меня есть не для эфира, я вот сейчас обозначил вашему помощнику, что тема не для эфира, но она, мне кажется, будет вам интересна. Я хотел бы с вами созвониться, рассказать подробности. Ну, такая вот ситуация.
2: Ну, спасибо за комментарий, но не обещаю, что буду звонить. Потому что много людей там и так далее. Если вы где-то куда-то мне писали, в личку там, или в ВК, или на почту, почему бы тогда не написать просто все остальное? Какая разница, что по телефону, что вы так напишите? Лично мне, не знаю, как другим людям, мне проще всегда читать. Вот когда люди мне там хотят что-то сказать, мне вот с текста гораздо проще. Марина спрашивает, зачем священнику борода и длинные волосы? Марина, с какой целью интересуетесь? Может, вы парикмахер, да, или засматриваетесь. Но если серьезно, то это традиция. Традиция вообще раньше почти все мужчины ходили с бородами. И считалось, что те, кто ходит без бороды, они как бы не такие, не серьезные. Но это традиция. В принципе, священник может и брить бороду, и ходить с короткими волосами. Доброе утро, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут?
6: Алексей.
2: Очень приятно, Алексей.
6: Да, Христос воскресе.
2: Воистину воскресе.
6: Отец Павел, у меня вот такой вопрос. Вот хожу в храм, и батюшка постоянно, ну, уже тут как-то у него началось, он спрашивает деньги какие-то там у него, за электроэнергию заплатить, или за что-то. Как к этому относиться?
2: Ну как, если ну, это реально нужда для храма, а что еще священнику остается делать? Если вы понимаете, что ну, есть какие-то основания думать, что эти деньги священник, который просит там, на электроэнергию, еще что-либо, что они уходят куда-то в сторону, ну, по крайней мере, можно уточнить, спросить, например, попросить у батюшки там просто какой-нибудь счет вот, и туда перевести. Или насчет храма
6: отец
2: перевести.
6: Павел, вот сейчас, извинись, перебью секунду. А вот именно конкретно так и сделал. Вот, попросил счет. Батюшка мне объясняет, что я уже заплатил. Вот, и просит, чтобы эти ну, деньги перечислить ему на карту, на его личную.
2: Ну, вы знаете, все должно быть добровольно и чисто. Поэтому... Как говорит апостол Павел, милостыня должна быть доброходной. Поэтому, если у вас есть какие-то подозрения и не чувствуете какого-то доверия, то ну, как бы найдите другого человека, который нуждается в помощи. Я не знаю конкретно, вот, и священник, о котором вы говорите, конкретная ситуация, о которой идет речь. В принципе, надо понимать, что любой священник живет именно за счет пожертвований людей. В данном случае священник просит пожертвования не себе, а просит пожертвования электроэнергию. Возможно, он там из своих денег заплатил, теперь просит там как бы на жизнь. Вот. Нуждается ли этот священник, не нуждается. Бывает, что священник просит, но у него там, не знаю, может быть, такая машина дорогая, что ну, как бы совсем неприлично уже, как бы, может, что-то и просить. То, по крайней мере, поскромнее машина бы, и тогда все было бы хорошо. Вот. А бывает, что и мы жадничаем. Так что здесь надо смотреть. Я сам настоятель большого прихода, мы там развили большую деятельность в целом, вот если говорить ну, откровенно, пожертвования именно прихожан храма, они не покрывают расходы прихода, но, слава богу, есть деятельность, которую вот я веду, в том числе просветительскую, за счет таких внешних пожертвований людей мы содержим приход. В принципе, я знаю, что очень многие приходы сами себя, вот они, как будто, скажем, содержать не могут, но я не знаю конкретно вашей ситуации. Там большой приход у вас, небольшой. Вообще, как бы для радиослушателей, чтобы они понимали, как все это выглядит, вот возьмите какой-нибудь стандартный храм, особенно если это храм немолодой, да, и вот храм нужно протопить. И в храм ходит, предположим, ну, стандартно там 20 прихожан. Из них там 10 пенсионеры, 10 рабочие, вот, работающие люди. Да, вот откуда у храма будут средства на то, чтобы оплатить отопление такого большого помещения? А еще ведь нужно значит, самому священнику на что-то жить, а еще нужно вещества закупать для богослужения, то есть это просфоры, это вино, еще есть еще водоснабжение, еще есть электроэнергия, там ведь не только там тепло, там газ, да, много чего еще есть. да, и еще отчисление в епархии нужно тоже заплатить. Ну, то есть вот стандартный приход, ну, не имеющий таких возможностей, как, например, у меня, когда вот есть внешняя еще просветительская деятельность, это чаще всего определенное выживание. Так, далее. Кристина спрашивает, что делать, если проспала воскресную службу? Это грех? Вы знаете, никогда не знаешь о предыстории. Вот ко мне люди приходят на исповедь и дают там бумажечку со списком грехов. Я же не знаю контекста. Например, если вот Кристина, которая вопрос задает, она, может, многодетная мама, и всю ночь там билась с ребенком, который, значит, не мог заснуть. И в итоге там, не знаю, за 3 часа до будильника она заснула и проспала. Я бы не стал бы говорить, что это грех, да, по той причине, что, ну, правда, тяжелая жизнь мамочки, и все понятно. А бывает так, что человек, у него все в жизни хорошо, но вот там в телефончике он засиделся и проспал. А бывает, просто случайно проспал. Но разные бывают какие-то моменты. Поэтому есть определенный контекст, внутри которого происходят те или иные события. Я, например, стараюсь, по крайней мере, тех людей, которые у меня постоянно исповедуются, призываю их, например, вести дневники личные, чтобы они записывали просто какие-то события в своей жизни, и когда они приходят, если у меня там есть возможность, время, там, ну, это касается только, конечно, постоянных уже прям прихожан, я читаю не список грехов, а просто вот как у них прошла, там, не знаю, там, неделя или 2 недели. И как бы, ну, я вижу контекст их жизни, я вижу их радостные события, события, которые, ну, так, их, может быть, там, напрягали, где они там уставали. И как бы уже знаю их жизнь, уже тут уже не списочек грехов, ты уже понимаешь, как вообще, что, значит, там все происходит. Вопрос. Правда ли, что святая вода может испортиться или потерять силу? Ну, силу потерять она не может, потому что это сила Духа Святого, да, это не какие-то физические процессы, и поэтому тут как бы мы вообще, в принципе, не можем каким-то образом измерить глубину там или величину божественной силы, которая бывает на святой воде. А вот что касаемо просто вот физических процессов, может ли вода святая испортиться? Ну да, конечно. Конечно, мы это многократно видели, когда у людей там вода там, в бутылке зеленой становится или приобретает какой-то неприятный запах и тому подобное. Ну, кстати, стоит заметить, что вот крещенская вода, это люди, правда, многие знают, что она не портится годами. У меня так крещенская вода стояла 13 лет, не портилась, все было хорошо, а потом раз и испортилась спустя вот 13 лет. Так что вот не знаю. Но это не к тому, что, значит, тут нужно бегать с измерителями крещенской воды, ну, просто вот хотелось рассказать о таком странном событии в моей жизни. Друзья, сейчас небольшая пауза, потом продолжим.

«Знать за 90 секунд». До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Спаркузаев. Здравствуйте. Россия после окончания СВО сделает все, чтобы злодеяние в Доме профсоюза в Одессе заняло особое место в череде обвинений против Киева, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сторонники госпереворота и украинские националисты 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюза в Одессе, в котором укрывались представители антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Российская сторона проводит свои мероприятия в бывшем концлагере Маунтхаузен отдельно от властей Австрии, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Как отметил дипломат, сегодня есть множество сложностей при проведении мероприятий на территории страны. Так, например, загранучреждения России не приглашают на ежегодные официальные панихиды в мемориальном комплексе Маунтхаузен по случаю освобождения нацистского лагеря смерти, на которых присутствуют высокопоставленные австрийские политики и дипкорпус. Серийный убийца из Ярославской области Алексей Грумов, приговоренный к пожизненному сроку, через суд добивался смягчения наказания, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах указано, что заключенный исправительной колонии особого режима обратился в суд с ходатайством об изменении срока. Судом было установлено, что приговор от 2012 года принят в соответствии с действующим законодательством. Каких-либо изменений, смягчающих наказание или иным образом улучшающих положение, с тех пор не вносилось. Суд отказал Громову в принятии решения к осмотрению. Легковой автомобиль въехал в здание аптеки в городе Китаксюку на юго-западе Японии, передают агентство Киода. Инцидент произошел около 9 часов утра по местному времени. По данным полиции, за рулем находился 77-летний безработный мужчина. Он утверждает, что в его автомобиле не сработали тормоза. В результате происшествия пострадали 3 человека, включая водителя, все они в сознании. Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований и дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Сиане. Их соотечественницы Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место. Этап в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила российских атлетов к участию в турнирах. Астрономическое лето в этом году наступит днем 21 июня, сообщили РИА Новости в московском планетарии. Во время летнего солнцестояния в сутках самый длинный день и самая короткая ночь. После этой даты продолжительность дня уменьшается, а ночь увеличивается. Это продолжается до зимнего солнцестояния в декабре. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Час Островского».
3: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского». Мы продолжаем. У нас еще полчаса есть. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Звоните, ну и пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник». Мои соцсети постараюсь на них ответить. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, отец Павел. Елена, скажите, пожалуйста, вот если женщина радикально меняет свою внешность пластикой, вот, не считается ли это попыткой сбросить тот крест, который дал Господь? И не берет ли она более тяжелый крест на себя?
3: А почему вы считаете, что внешность — это какой-то крест? Это какие-то есть уродства, шрамы или еще что-либо еще? Или просто не нравится внешность?
4: Типа, допустим, она Господом задумана как, ну, такая средненькая там женщина. Она решила вот стать красоткой, ну, как бы повелительницей мужских сердец.
3: Но с чего она решила, что после того, как она сделала пластику, она будет повелительницей сердец мужских, а не просто пополнить кошелек чей-то?
4: В принципе, видно же, что женщина там, она даже губы себе накачивает, грудь там, и она сразу становится, как бы у нее взгляд такой, и она, ну, как бы ведет себя самоуверенно и сверху вниз там смотрит, ну, явно, как бы меняется ее стиль.
3: Ну, от того, что женщина смотрит самоуверенно сверху вниз, для этого просто мозгов нужно иметь поменьше, да, и, в принципе, уже будешь сверху вниз смотреть. Но когда вы говорите про повелительницу мужских сердец, то давайте спросим мнение мужчин. Ну, как бы, ведь их сердцами вы хотите повелевать? Ну, что-то я вот честно скажу...
4: Нет,
3: я просто, знаете, тут, я понимаю, что, может, вы не про себя спрашиваете, но что-то я не помню, чтобы мужчинам нравились женщины с накачанными губами. Вот сколько я вот общаюсь с мужчинами, сколько вот в соцсетях, вот вижу там чаще всего реакция на это, что просто женщину сковородой по губам ударили, вот она теперь ходит такая, наша оплывшая, и, в принципе, все на это смотрят, ну, с неким так, ну, как бы состраданием. Но чтобы человеку это нравилось, да кому это нравится? Не знаю, кому это должно понравиться.
4: Понятно. А можно второй вопрос?
3: Пожалуйста.
4: А вот как бы мы видим, да, что вот каждое десятилетие наступает там такое некое как бы время определенных имен. То там Данилов, Артемьев, то было вот Елена, Наталья. Ну, понятно, что это какая-то человеческая мода, но если вот это глубже смотреть, вот связано ли это с особой активностью конкретных небесных покровителей? И, может быть, это какой-то духовный призыв эпохи?
3: Нет. Это просто мода. Все жили нормально, потом Миланы появились. Это просто мода. А потом, когда Миланы ушли, появились дальше там еще всякие Есении, ну и прочее. Так что не переживайте. И надеюсь, сейчас ни одна Милана Есенина меня не обидится, просто потому что меня тоже, наверное, когда Павлом назвали, тоже, наверное, какая-то мода была.
4: Но у меня сын Павел, кстати, и муж тоже.
3: Прекрасное имя. Ладненько.
4: Да.
3: До свидания. Анна Ягловская спрашивает. Здравствуйте, Дес Павел. Христос воскресе. Воистину воскресе. Меня зовут Анна. Я из Саратова. Вопрос будет от моей ученицы Аделины, 9 лет, Иркутская область. Во время чтения вашей книги «Детям о Боге» у нее возник вопрос. Когда я буду креститься, могу ли я поменять имя? Я ответила, что это нужно будет сделать в любом случае, так как имени Аделина нет в церковных именах. Нужно выбрать созвучное Александра или Алевтина. Она предложила Варвара. Можно ли так поступить? Я вот прям навскидку не могу сказать, есть ли имя Аделина или нет имени Аделина в святцах. Но, в принципе, если будет менять имя, то там, какой скажет, такой и сделают. Так, далее идем. Тут вопросы люди... Уже не те пишут. Татьяна Калиновская. Здравствуйте, батюшка Павел. Из-за множества дронов на автомобильной дороге постоянно читаю 90-й псалом, а на пути с работы на работу Иисусову молитву. Страх – двигатель молитвы. Это грех? Ну, я думаю, что мало найдется людей, которые, вот знаете, вот так вот сразу будут готовы к смерти и будут ехать со спокойной душой, преодолев полностью страх смерти. Да, у нас апостол Иоанн Богослов пишет, что боящийся несовершенен в любви, потому что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но это совершенная любовь. Зачастую до совершенной любви там 20-30 лет духовного подвига. Поэтому то, что вы молитесь, это хорошо. То, что вы боитесь смерти, боитесь каких-то там обстоятельств случайных, да, в том числе за счет того, что боевые действия, это понятно. Вряд ли вас кто-то за это осудит. Дмитрий Югов спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. Вы неоднократно говорили, что теория эволюции не противоречит Библии. Можно хотя бы кратко, тезисно разобрать этот момент. Но по той причине, что описание творения мира, оно дается достаточно очень краткое, и учение церкви о том, как Бог именно сверхъестественным образом вмешивался, так скажем, в естественные процессы, они достаточно простые. Бог как творец всего изначально, да, потом Бог как творец жизни, Бог как творец души человека. Вот это сверхъестественное вмешательство Господа Бога. Во всем остальном в бытии написано, как естественным образом мир развивался. Ну вот теория эволюции, она описывает естественное происхождение нашего мира. А в тех вопросах, где церковь считает, что было сверхъестественное вмешательство, как раз именно теория эволюции объяснить это и не может. Ну вот соедините первое со вторым, и у вас будет полнота картины. Доброе утро, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
5: Петлуганская Нина.
3: Так, как вас зовут?
5: Я Нина.
3: Нина.
5: Нина. Нина, я прошу вас заступиться за святую равноапостольную Марию Магдалину. Все, кого я знаю, все считают, что Мария Магдалина – это блудница, омывшая многих Христа своими волосами. Но если прочесть, поинтересоваться, прочесть ее житие святого Дмитрия Ростовского, то ясно, она никогда не была блудницей. Это две совершенно разные женщины. Мария Магдалина при земной жизни своей была не бедной женщиной. У нее были свои земли.
3: Не переживайте. Я с вами категорически согласен. Конечно же, равноапостольная Мария Магдалина никогда не была блудницей.
5: Никогда.
3: Никогда, она да. Это история...
5: Она помогала своими пожертвованиями и ученику, и ученикам их...
3: Я понял. Христу. Спасибо большое.
5: Ну, просто, понимаете, но это несправедливо. Она оболганная
3: сестра. У нас она много там... несправедливостей, сестра моя, не переживайте. Много несправедливостей. Я помню, как на меня накатали клевету священноначалию, значит, о том, что, дескать, я целуюсь с прихожанками своими на лавочке за алтарем. Ну, получается, я не просто там блудник, я еще и прелюбодей. Вот. То, что эта лавочка находилась прямо в центре двора и стояли вокруг, значит, 20, там, по-моему, 4-этажные дома, прямо вот рядом с этой лавочкой, почему-то, в общем, те, кто писал клевету, это не смутило. Понятно, что ни с кем я там не целовался, да, но тоже вот кто-то клеветал. В случае с Марией Магдалиной все, конечно, гораздо хуже, чем в моем случае, потому что веками все было нормально, и все понимали, что Мария Магдалина – это ученица Христа, равноапостольная, правда, большая такая подвижница. Но в средние века, ну даже ближе уже к нашим временам, да, пошла вот эта история, что, дескать, у Христа, наверное, все-таки была женщина, и, возможно, это была Мария Магдалина, что, возможно, та женщина, которую взяли в прелюбодеянии с поличным, когда вот Христос ее спал, это и была Мария Магдалина, ну, которую Христос спас. Вот. И что, значит, дальше пошло, что она была очень красивая, ну, и вот пошла вся эта канитель, что, дескать, у нас вообще есть потомки Христа на земле. Ну, вот такая ересь пошла, ну, и как бы она, как это очень часто бывает, чем глупее ересь, чушь, тем, значит, она как бы... и приживается. Вот у нас в стране, пожалуйста, прижились отличные эзотерики, хироманты, космоэнергеты, биоэнергеты, астрологи, тарологи и прочее. Ну, откровенная же чушь. Ну, вот самое откровенное. Уже множество раз экспериментальным образом доказано, что эффект нулевой. Ну, если мы не берем плацебо, то в целом, что это не наука совсем. Потому что вам все эти астрологи, космоэнергеты и так далее, они же вам прогнозы делают, предсказывают что-то будущее. А значит, раз не предсказывают, значит, это можно экспериментально проверить. И вот все эксперименты, которые проводились верно с точки зрения науки, все показали, что это все абсолютная чушь. Но приживается же, приживается в России. По той причине, что людям неохота читать значит, серьезные книжечки, поэтому это приживается. Ну что ж с этим сделать? Татьяна Мустакимова. Отец Павел, добрый день. Если ушло доверие к мужу, не могу больше верить его словам. Это начало конца наших отношений? Ну почему сразу начало конца? Ну давайте, надо разбираться. Берите мужа, берите себя, приходите к опытному священнику, разговаривайте. Если муж не хочет идти к священнику, найдите, может быть, серьезного семейного психолога, образованного, с ним поговорите. Надо же выяснять причины, почему ушло доверие к мужу. А того, что где-то муж сначала сказал одно, а потом сделал другое, ну так это каждого человека можно, значит, вот под этот приговор подвести. Как сказано в Священном Писании, всяк человек ложь. Вы тоже, наверное, далеко не всегда, у вас, кажется, слова сходились с делами. Это тоже такое совершенство еще нужно стяжать, чтобы оно было. Надо разбираться. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, меня очень интересует и волнует вопрос, почему во время Пасхи, когда появление чудодейственного огня, такого подобного нет нигде, ни в одной религии, почему молчим? Так, ну, по-моему, в России о схождении благодатного огня по телевизору даже транслируют, так что все те, кто верит в это чудо, они должны быть спокойны. Здравствуйте, доброе утро.
6: Алло, здравствуйте, отец Павел. Меня Юрий зовут.
3: Здравствуйте,
6: меня
3: Юрий.
6: Слышно?
3: Да.
6: Отец Павел, тут года два назад примерно стал воцерковляться и набрал себе список молитв, которые мне особенно волновали. Понял, что грешник я, каких свет не видывал. И вот одни и те же молитвы каждый день. По утрам я читаю примерно минут 40, может быть, чуть больше. Ну, нормально ли это, или надо разнообразить?
3: Святитель Василий Великий в 4 веке говорил, что надо разнообразить тоже, что было, потому что если одни и те же молитвы читать, то наступает привыкание, соответственно, ум начинает рассеиваться и так далее. Поэтому он рекомендовал, чтобы было все-таки некое разнообразие. Молитв сегодня очень много, разнообразие большое. Собирайте те молитвы, которые вам больше нравятся, и будет вам счастье.
6: Спасибо.
3: Пожалуйста. Идем дальше. Доброе утро. Раньше была добрее, годы работы с людьми, стала злая, как собака. Захожу в церковь, молюсь. Выхожу, тут же в транспорте бесятина сама лезет, провоцирует, срываюсь. Как не поддаваться, что читать в моменте, чтобы не вестись на провокации? Ну, это грех глазами. По сторонам постоянно смотрим. Вот, замечаем грехи людей. Ну и начинается. Поэтому займите себя чем-то. Наушнички оденьте, слушайте что-нибудь благочестивое, успокаивающее. В транспорте можно книжечку читать. И, соответственно, вы будете меньше замечать все, что происходит вокруг. Но если говорить про молитвы, то самое простое – это вот четочки иметь, вот как у меня, видите, на руках вот четки есть. Ну, соответственно, идете и там молитву читаете: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». И все, и будет вам тоже счастье. Так, вопрос от Михаила. «Плохая примета – разбить зеркало. Что говорит об этом церковь?» Но церковь ничего не говорит. Вот. И вообще, разбивать зеркало не рекомендуется, можно порезаться. А если вы случайно разбили зеркало, ну, как бы, не знаю, осторожнее будьте. Но все вот эти такие, типа, приметы, неприметы, это все, конечно, тоже следствие страха человеческого, вот, и нарушение причинно-следственных связей. То есть не хватает просто, ну, интеллекта. Потому что если бы каждый раз после того, как человек разбивал бы зеркало, у него в жизни наступала какая-нибудь там прям совсем черная полоса, ну, ладно. Но так как черная полоса у нас обычно бывает даже до того, как мы разбили зеркало, то как бы это все понятно. Так, значит, Мария спрашивает, кому молиться о хорошей фигуре? Ну, как кому? Спортзалу. Что еще? Меньше еды покупайте. Как, по-моему, Майя Плисецкая, у нее спросили, откуда у вас такая... А как вы добились такой хорошей фигуры? Она сказала, меньше жрать надо. Вот. Мне, в принципе, тоже это как бы относится. ко мне точнее. Ну уж. Так, тоже еще тоже Мария спрашивает. Может, другая, не знаю. Муж не хочет признавать, что я всегда права. Что делать? Ой. Ну, в общем, я считаю, что вы во всем правы. Вот. А муж ваш должен был бы думать серьезно, прежде чем вообще жениться. Вот. Потому что нормальный, мудрый муж, конечно, во всем будет соглашаться с женой, вот, и делать по-своему. Нормальный человек. Так, Юрий Сычев спрашивает. Первый вопрос в трансляции явно недоразумение. Да люди уже забыли, какой был первый вопрос. Дама сомневается, что богослужение нужно Господу Богу, который видит, что масса мощных мужиков тупо теряет время в храме. Явно недоразумение. Дама не учитывает, что служение Богу имеет не единственную форму. Кто-то служит и помогает ближним, а кто-то, помолясь, и мечом страну защищает, и геранью озеленяет для нужд дешитонизации. И если мужчина в храме, то не означает, будто они больше ничего не делают, и будто они бездельники в остальное время. Юрий, расслабьтесь, все хорошо. Я уже ответил на этот вопрос, но, в принципе, вы правы. Согласен с этим. Виталий спрашивает. Здравствуйте. Грех ли читать фантастику? Фантастики рознь. Поэтому, если это что-то приличное и умное, то пожалуйста. Вот я помню, в молодости читал и Кира Булычева, Станислава Лема, братьев Стругацких. В принципе, это было интересно и познавательно. А бывает, наверное, фантастика какая-то совсем там примитивная, пошлая, глупая. Наверное, не нужно. Но все познается по своим плодам. Если вы читаете, и вам это помогает, и не вредит духовной жизни, читайте. А если вредит, то, наверное, не нужно. И все же предупреждения идут. Само зеркало не может быть причиной. Это как предупреждение. А это вы про разбитое зеркало? Не знаю. Мне кажется, что если у вас зеркало разбилось, то у нормального человека появится желание просто веник взять совком, подмести осколки и купить новое зеркало. А сам факт, что вы, разбив зеркало, начинаете думать, что это какое-то предупреждение. Ну, я, конечно, не врач. Может быть, тут, правда, для невропатолога это как предупреждение. Может быть, там, знаете, если вы постоянно все разбиваете, может, у вас с координацией что-то. Ну, я просто не знаю, там, кому там, невропатологу идти или кому. Может, неврологу. Ну, кому-то точно надо будет идти, если вы все постоянно разбиваете, не контролируете себя. Но нормальный человек на это внимание просто не обратит. Я вот сейчас скажу. 3 дня назад разбил фарфоровый колокольчик. Вот это что? Это предупреждение, что апокалипсис будет? Или как? Ну, то есть, вот. Так, далее. Екатерина. Если у меня было 3 мужа, и я всех любила, с кем я воссоединюсь после смерти? Христос уже ответил на этот вопрос, что в Царстве Небесном никто не женится и замуж не выходит. Вот. А то, конечно, было бы грустно для вас, потому что есть 3 мужа, значит, это 3 свекрови, 3 свекра, ну и все остальное. Поэтому вот эта история, что мы с теми, кто были венчаны здесь, потом воссоединяемся и дальше будем жить семейной жизнью в Царстве Небесном, это не, неправильно. Я православная христианка, но при этом верю в гороскопы и астрологию. У меня все сходится. Как мне теперь не верить? Но, знаете, по-моему, Григорий Богослов говорил, что тот, кто верит демонам, то они будут для него пророком. То есть, если вы доверяете нечистой силе, да и, в принципе, даже просто глупостям каким-то доверяете, то они будут формировать вашу жизнь. Это достаточно легко проверить. Если перед тем, как вы выйдете в город на работу, вам подойдет человек и скажет, что как только вы встретите женщину в красном, у вас сразу, значит, заболит голова, то в тот момент, ну, как бы, если вы в это поверите, в тот момент, когда вы будете идти по улице и внимательно высматривать женщину в красном, и увидите женщину в красном, то вы начнете сразу концентрироваться на том, что у вас с головой. И даже, скорее всего, выдумайте себе головную боль, она еще, может, даже реально заболит. Поэтому, кому ты веришь, то с тобой происходит. Это и Спаситель Христос сказал, что по вере ваше будет вам. Так что, если вы верите в гороскоп, астрологию, да, оно будет в вашей жизни сбываться, но не по той причине, что это работает, а потому что вы сами себе все это сочиняете. Это так же, как действие, кстати, в хорошем смысле эффект плацебо, когда человек принимает какую-то пустышку, и она у него там срабатывает. Ну, просто нормальный человек все-таки будет жить не ради каких-то пустышек, а все-таки ради истины. Так, Алекс спрашивает. Здравствуйте, я воцерковился давно. Когда начинал этот шаг делать, было много интересного и вопросов. А сейчас интерес есть, но слабый. Что делать? Я думаю, что нужно книжечки читать умные. Священное Писание, православное учение, да, чтобы появлялись вопросы. Общаться с умными людьми. Интерес не может просто, вы знаете, с пустого места как-то развиваться, вот, и без как-то беспричинно угасать. Чаще всего мы, пока вот у нас вот такое желание есть, мы много что делаем, у нас вот, вот интерес, вот, вот этот первый запал духовной жизни, когда человек только начинает ее вести. А потом как-то вот туда-сюда, и уже где-то что-то не хочется. Вот. Поэтому что могу сказать? Так, далее. Переписка и чтение комментариев в соцсетях. Это грех празднословия? Вы знаете, когда придумывали название для грехов, то совершенно, конечно, это не учитывали, что будет интернет. Поэтому празднословие – это все-таки, когда мы праздно разговариваем. Я бы сказал, что вообще вот наше сидение в интернете – это скорее грех праздности. То есть праздное времяпровождение. И надо заметить, что для многих людей, в принципе, вот так называемое тупление в интернете – это именно тяжкий грех. Ведь что такое грех? Грех – это болезнь души. Болезни бывают разные. Есть болезни, ну, так скажем, небольшая, там, простуда. Ну, себя нехорошо чувствуешь, но ты от этого не умрешь. А есть болезнь, ну, не знаю, там, воспаление легких. Это уже тяжелее. Когда не было антибиотиков, многие помирали. Там онкология есть, можно просто умереть. Вот так же и с душой. Вот бывает там что-то съел лишнее, ну, духовно не умрешь. Вот ближнего судил, это уже серьезнее. А вот то, как люди и сколько времени люди проводят в интернете, это вот, вот на самом деле вот это уже большая проблема. Потому что человек, если он там посмотрит на свое экранное время, сколько он времени в телефоне сидит, то есть там бывает там 2, 3, 4, 5, 6 часов, то ведь пока он сидит в телефоне, там Священное Писание не читает, добрых дел не совершает, не молится. А потом из телефона выныривает, и никаких сил нету. И из-за этого и семейная жизнь может развалиться, и уж духовная жизнь может развалиться. И вроде кажется, что ты не убил, и вроде ты не украл, и вроде даже там особо ничего как бы такого плохого не сделал, но ты просто, по большому счету, ничего не сделал. Просто такая вот, знаете, медленная, медленная смерть. Так что, конечно, тут что можно сказать? Где проходит граница между промыслом Божьим и личной ответственностью? Ну, промысл Божий – это любовь Господа Бога к нам, который даже зло обращает в добро. Вот что такое промысл Божий. А личная ответственность – это как бы наш выбор. То есть, если мы знаем закон Божий, соответственно, вот Господь говорит, там, не осуждай. Ну вот наша личная ответственность, да, то есть мы, если исполняем, то, соответственно, не будем за это отвечать. А если не исполняем, то будет у нас спрос. Так что в данном случае Господь и правда, даже наши ошибки в случае покаяния может обратить в добро, это и правда так. Но как бы каждый из нас все-таки должен все-таки закон Божий помнить и стараться ему следовать. Вот это личная ответственность. Друзья, всех обнимаю. Увидимся, услышимся в четверг. Все, пока-пока.

0: Интересном о человеке, его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
0: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10.00, в Бишкеке полдень. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. В Минобороны рассказали об успехах российских бойцов. Десятки жителей эвакуировали на юге Казахстана из-за подъема уровня воды реки. Самая низкая безработица среди стран большой двадцатки в России. Далее подробнее. Расчеты войск беспилотных систем в составе 506-го полка группировки «Центр» с помощью одного дрона смог уничтожить танк формирования ВСУ на Добропольском направлении спецоперации, сообщили Минобороны России. Как отметили в ведомстве, по кадрам объективного контроля видно, что живая сила противника укрепляет защиту своей бронетехники от дронов некачественно, что позволяет операторам уничтожать цели беспрепятственно. В Министерстве обороны добавили, что профессионализм специалистов войск беспилотных систем позволяет выявлять и поражать цели даже в самые неблагоприятные погодные условия. Более 80 человек эвакуировали на юге Казахстана из-за подъема уровня воды в реке Акмешит после обильных дождей, сообщили в пресс-службе регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. Там уточнили, что поток смыл два временных моста, соединяющих зоны отдыха с пикниковой территорией. Также оказался поврежден переход в районе села. В отдельных местах уровень воды достигал полуметра. Сообщается, что для организации временного перехода задействована специальная техника. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, полиции и представители местных исполнительных органов. Индонезийка Лачика Салсабила Билкис, почти 10 лет прожившая в России, заявила, что рекомендовала бы своим соотечественникам рассматривать российское образование как перспективную возможность для академического и профессионального роста. Она также отметила, что за годы учебы и работы в стране получила не только академические знания, но и выстроила профессиональные связи, межкультурные компетенции и возможности долгосрочного сотрудничества между Индонезией и Россией. Билкис окончила бакалавриат по международным отношениям, а затем получила степень магистра по политике, экономике и философии. Новые ограничительные меры США против Кубы свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. По его словам, ни один честный человек не может согласиться с утверждением, будто республика представляет угрозу для Соединенных Штатов. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за, цитата, «запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты». Ранее Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями штатов. Самая низкая безработица среди стран большой двадцатки была в России, выяснила РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Доля безработных в стране на конец марта составила 2,2%, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Второй страной стала Мексика, третье место

0: между собой поделили Япония и Южная Корея. Астрономическое лето в этом году наступит днем 21 июня, сообщили РИА Новости в московском планетарии. Во время летнего солнцестояния в сутках самый длинный день и самая короткая ночь. После этой даты продолжительность дня начинает уменьшаться, а ночью увеличиваться. Это продолжается до зимнего солнцестояния в декабре. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Здравствуйте, друзья. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на «Радио Спутник». Игорь Викулов, Егор Яковлев. Доброе утро, Егор.
3: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, друзья. Как обычно, в 9 утра на радио «Спутник», наш исторический ликбез. Сегодня по многочисленным просьбам мы возвращаемся к теме русской литературы и поговорим не о каком-то конкретном авторе, а поговорим о том, как русская литература завоевала мир, потому что это действительно так. И русская литература 19-го, начала 20 века – это вообще самая сильная литература в мировом, в планетарном масштабе.
2: Не зря «золотым веком» называют, правильно?
3: Ну, «золотым веком» называют время Пушкина, да?
2: 19-й.
3: Вот. Но мы поговорим сегодня о том, как постепенно шедевры русской литературы приходили в другой мир, в мир других культур, и становились там своими, и какое влияние они оказывали. Так, собственно, вот ты упомянул Пушкина, вот с него надо начать, потому что все, в том числе и всемирная слава русской литературы, начинается с Александра Сергеевича, хотя это не очевидно, и считается, что Пушкин на Западе неизвестен. Но это не совсем так. И здесь мы должны поговорить в двух направлениях. Во-первых, о Пушкине лично. Но, конечно, при жизни Александр Сергеевич не был властителем Дум Европы, в отличие от России. Тем не менее, уже тогда появились люди, которые вполне сознавали гения Александра Сергеевича и пытались сделать его известным на Западе. Один такой не очень известный, но очень трогательный момент, который я сразу бы хотел отметить, это то, что к Пушкину чрезвычайно благоволил французский посол в России Проспер де Барант, сыном которого впоследствии Михаил Юрьевич Лермонтов будет сражаться на дуэли, но нам Проспер де Барант интересен не как французский посол, а как литератор, историк и публицист. Де Барант прекрасно сознавал роль Пушкина в создании русской литературы, и более того, он хотел спасти Александра Сергеевича, он очень переживал из-за возникшей коллизии с Дантесом, потому что Дантес был французом, как вы помните, а секундантом Дантеса был непосредственно подчиненный Проспера де Баранта, сотрудник французского посольства, виконт Дершаак. И если вы знакомы с коллизиями, предшествовавшими смертельному ранению Пушкина, то вы должны помнить, что первоначально именно Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Это произошло после получения им гнусного совершенно диплома ордена рогоносцев, в котором содержался намек на измену Натальи Николаевны Пушкиной. И Александр Сергеевич решил, что за всем этим так или иначе стоит Дантес. Либо он лично отправил этот диплом для того, чтобы поиздеваться над Александром Сергеевичем, либо даже если он этого и не делал, но все равно именно его домогательства к Наталье Николаевне стали причиной распространения подобных подлейших слухов. Это стало причиной вызова. Вызов этот впоследствии был ревизован, потому что друзья Пушкина, Василий Андреевич Жуковский и его секундант Владимир Сологуб предприняли огромные усилия, чтобы предотвратить дуэль. И сам Дантес, и его приемный отец, барон Геккерн, пытались создать впечатление, что произошло недоразумение, и Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее старшей сестрой Екатериной. И, в общем, это буря в стакане воды, необходимо все прояснить и сделать так, чтобы дуэль не состоялась. На самом деле, это была ложь, как мы хорошо знаем, и Дантесом и Геккерном руководил страх. Дуэли были запрещены, и участие в такого рода дуэли, безусловно, стало бы и стало в конечном итоге концом их карьеры в Петербурге. Но они пытались до последнего это предотвратить, и вот этот первый вызов Пушкина, он был забран назад в результате помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой. Вот во время этих событий Проспер де Барант, Дершаку объяснял, кто такой Пушкин, потому что для Дершака Пушкин был обычным придворным камер-юнкером, и ему было совершенно непонятно, что это за человек. Литературное творчество считалось тогда обычным хобби, его значение не осознавалось и русскими-то дворянами, не говоря уже о французских. Но Проспер де Барант понимал, кто такой Пушкин, и поэтому он своему атташе объяснял, что Пушкин – это гений, это человек колоссального дара, колоссального таланта, и поэтому подвергать его жизни опасности – это страшный удар для России, страшный удар для русской культуры. Нужно любой ценой этого избежать. И Дершак своему визави Владимиру Сологубу, с которым они обсуждали условия дуэли, честно признался в том, что он не хочет этого поединка, и, собственно, как хороший секундант, он также приложил усилия для того, чтобы примирить Дантеса и Пушкина. И вот в первый раз у них получилось. Но второй раз уже не получилось. Там уже после оскорбительного письма со стороны Александра Сергеевича Пушкина, намеренно оскорбительного, потому что Дантес продолжил свои домогательства к Наталье Николаевне после брака с Екатериной. И Пушкин, естественно, стерпеть этого не мог, поэтому его приемному отцу он отправил заведомо оскорбительное письмо, прекрасно понимая, что, скорее всего, на это прореагируют вызовом. Так оно и произошло, и дуэль состоялась. И вот когда Пушкин был смертельно ранен, то де Барант не скрывал своей скорби публично. Надо сказать, что смерть Пушкина, она вызвала очень разные впечатления в высшем свете. Ведь это для нас сегодня огромная трагедия. А тогда очень многие смотрели на Пушкина как на неудачливого чиновника, который не нашел своего места в придворном мире и жил бедно, в долгах. Отсюда, так сказать, его скверный характер и безудержная ревность, безумная ревность, жертвой которой он, собственно, сам и стал, придравшись к несчастному Дантесу. Вот так это трактовала часть высшего света. И со стороны некоторых видных вельмож сочувствие проявлялось скорее к Дантесу, который вот попал в такую неприятную историю, даже стал невольным убийцей, как тогда считалось. Но виной всему был вот этот вот скверный, неуживчивый дикарь Пушкин. И вот де Барант был одним из тех, кто искренне скорбел по Александру Сергеевичу, не скрывал своей печали. И поэтому Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина, записал такую остроту, которая ходила по Петербургу в начале февраля 1837 года, о том, что единственный русский в Петербурге – это французский посол, потому что вот именно он скорбел. Но вот он был одним из тех, кто понимал значение Пушкина и своим корреспондентам в Европе это значение раскрывал.
2: То есть, получается, смерть Пушкина стала катализатором для экспансии, что ли, русской литературы в мир?
3: Ну, пока что нет. Пока что мы говорим только о личной скорби и о влиянии на какой-то свой ближний круг.
2: Делился
3: со стороны выдающегося французского публициста и историка, да? Если говорить о некрологах, то самый прочувствованный некролог в Европе написал Адам Мицкевич. Адам Мицкевич – гений польской литературы, друг Пушкина в определенные годы. Они были очень хорошо знакомы в Петербурге, очень тесно общались, очень друг друга ценили. И вот надо отдать Пушкину должное, что он очень высоко ставил Мицкевича и даже публично ставил его выше себя. Жуковский ему однажды сказал, что вот это вот «Еще тебя перещеголяет», на что Пушкин ответил: «Уже перещеголял». То есть так высоко он ценил Мицкевича. Потом они разошлись из-за польского восстания, потому что, естественно, Мицкевич польское восстание 30-31 года поддержал. Пушкин не поддержал, наоборот, выступил на стороне Российской империи, причем, так сказать, втихомолку он написал известные стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и это их с Мицкевичем развело окончательно. Но надо признать, что Мицкевич поступил благородно, когда Пушкин умер, то он, правда, не открыто, а под псевдонимом «Друг Пушкина» опубликовал очень теплый прочувствованный некролог, в котором высоко оценил и дарование, и личные качества Александра Сергеевича, и написал, что все дурное в нем происходило от влияния среды, а вот все замечательное от высоких порывов его души. Но главным пропагандистом Пушкина в Европе уже при жизни стал другой очень известный классик европейской литературы. И речь идет про Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» и многих других замечательных произведений. Проспер Мериме действительно один из грандов французской литературы XIX века. И он очень проникся творчеством Александра Сергеевича Пушкина настолько, что даже стал учить русский язык, чтобы изучить это творчество в оригинале, и перевел, сделал несколько переводов пушкинских произведений на французский язык. Причем он возвращался к этому в течение всей жизни, он прожил долго, и потом, уже познакомившись с Иваном Сергеевичем Тургеневым, уже в 50-х годах XIX века, он продолжил этим заниматься. Но при жизни Пушкина, значит, как они друг о друге узнали? Дело в том, что Мериме был мистификатором, таким авантюристом литературным. Он создал литературный сборник под названием «Гузла» и выдал его за песни, фольклорные песни южных славян. То есть это было его авторское произведение, но он выдавал это за народное творчество. Эти песни Пушкину очень понравились, и Пушкин их перевел на русский язык. Завязалась переписка через Сергея Соболевского, друга Александра Сергеевича Пушкина. И вот, узнав о переводе, сделанном Пушкиным, Мериме как раз заинтересовался творчеством этого русского писателя и поэта. И это творчество ему чрезвычайно понравилось. Ну, начнем с того, что Проспер Мериме перевел, правда, прозой. Он стихи со стихами у него не получалось, но он прозой перевел поэму «Цыганы». Вот, это было достаточно известное произведение. Далее Проспер Мериме перевел «Пиковую даму». Вот «Пиковая дама» — это первое прозаическое произведение Пушкина, которое стало известно в Европе. Кстати, оно очень известно. И, наконец, уже потом он перевел «Повесть выстрел» из повестей Белкина. То есть вот это вот первый Пушкин, который на французском языке появился в Европе. Ну и здесь нам надо заметить, что Мериме о Пушкине отзывался еще и публично, и в своих публицистических произведениях ставил очень высоко, и однажды Мериме поставил его даже выше Байрона и считал его самым великим европейским поэтом начала 19-го столетия.
2: За что же это... ценил? За какие темы? Вот мне любопытно, сходятся ли темы, вот те, которые...
3: Не за темы. Нет? Не за темы. Мериме, но вот, видимо, он действительно изучил русский язык. Он писал о Пушкине как о поэте чрезвычайно точном. Он сравнивал его с античным героем античной мифологии Пиндаром, который перебирал в своем колчане стрелы, дальше находил одну нужную, стрелял и неизменно попадал в цель. Вот он писал о том, что Пушкин чрезвычайно точен в своих эпитетах, в своих метафорах, в своих формулировках. Это поэт, который не знает ошибок. Он пишет так, что каждое его слово вмещает бездны смысла. Вот действительно, чтобы понять это, нужно знать русский язык. Мериме это понял и узнал. Хотя, к сожалению, эти переводы, которые он сделал, этих качеств не передают. И, например, Владимир Набоков про прозаический перевод «Цыган» написал, что он вялый и нерешительный. Набоков чуть позже попытается выполнить ту же самую задачу, переводя на английский язык Евгения Онегина. Но так или иначе, про Пушкина узнали. И вот такой немного полукурьезный момент. Потом, когда Жорж Бизе будет писать свою знаменитую оперу «Кармен», его либреттисты, значит, им нужна будет песня, веселая песня для «Кармен», и они обратятся к как раз тексту Пушкина в переводе Мериме, к цыганам. И возьмут песню Земфиры, мы знаем ее, «Старый муж, грозный муж, бей меня, режь меня», вот эти строчки они возьмут и припишут их «Кармен» в переводе Проспера Мериме. То есть вот так вот Пушкин попадет в знаменитую оперу Жоржа Безе.
2: Здесь получается так, что это иностранные литераторы, великие литераторы пропагандировали в своих странах, получается, русскую литературу, а наши, вот Тургенев, ты уже о нем сказал, Тургенева считают вообще одним из амбассадоров, что ли, русской литературы на Западе, разве нет?
3: Совершенно верно. Конечно, Иван Сергеевич Тургенев, его называли послом русской культуры в Европе, и это совершенно справедливо, потому что Тургенев приложил огромные усилия для того, чтобы иностранцы узнали русскую литературу, а русские узнали французскую литературу. Он наладил мосты между Россией и Францией. Ну, и здесь, конечно, произошла счастливая случайность, что Иван Сергеевич Тургенев влюбился в Полину Виардо, которая... Полина Виардо, знаменитая испанская певица, которая была замужем за французским издателем, публицистом Луи Виардо. Луи Виардо был много старше, там какой-то особенной страсти между ними не было, но был союз. И вот тут Иван Сергеевич Тургенев, который пленяется этой женщиной, отнюдь не блиставшей красотой, но блиставшей своим талантом. И такой силы это была привязанность, что Тургенев всюду следовал за своей возлюбленной. И поскольку она жила во Франции, потом частично в Германии, потом вернулась во Францию, Тургенев вот Иногда он сам горько писал, что на краешке чужого счастья живет, но вот ему органически необходимо было находиться подле этой женщины. И поэтому он обосновался во Франции. Он обосновался во Франции, а поскольку он, сейчас мы этого момента коснемся, стал знаменитым, это первый русский писатель, который стал широко знаменит в Европе, то есть если вот мы говорим про Пушкина или там про Гоголя, то это все-таки авторы, которые были известны среди узкого числа интеллектуалов. А Тургенев стал широко знаменит среди читающей публики. Сейчас мы расскажем, почему так произошло. И Тургенев для французского, он был своим и для русских писателей, и для французских писателей, потому что во Франции лучшие друзья, вообще лучший друг Тургенева, это, конечно же, Густав Флобер. И круг его составляли и Эмиль Золя, и Ги де Мопассан, и Жан Ганкур. То есть гранды, Жорж Санд, гранды европейской литературы и французской литературы в первую очередь, хотя и с Диккенсом он был знаком, и с Текереем он был знаком, и даже классик американской литературы Генри Джеймс публично называл его своим учителем, и действительно это так. Иван Сергеевич Тургенев, поскольку вот он оказался во Франции, в этой французской среде, он имел возможность пропагандировать там русскую литературу. И делал это блестяще, от души, для него было это важно. И Толстой, Пушкин, Гоголь и даже Достоевский, они стали во многом известны там, на Западе, во Франции, в первую очередь, именно благодаря Тургеневу. Ну, а вот, собственно, почему Тургенев стал суперзвездой европейской литературы? Как это произошло? А благодаря запискам «Охотника». Тут, конечно, был серьезный политический подтекст во всем этом, потому что записки «Охотника» выходили в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, и во Франции их перевели во время Крымской войны. И переводили их первый раз, судя по всему, именно как памфлет против крепостнической России. То есть поскольку записки «Охотника» имели в себе сильный антикрепостнический заряд, я напоминаю, что Иван Сергеевич испытал серьезные душевные потрясения в юности, его мать была заядлой крепостницей, и, собственно, именно ее он вывел в образе барыни в легендарном хрестоматийном рассказе «Муму». Вот. Но, так сказать, не видя возможности бороться против крепостного права политически, Иван Сергеевич боролся против него литературно. Вот во Франции изначально это стали переводить как такой памфлет против России. Но сам-то Тургенев писал не памфлет, сам-то Тургенев писал большую литературу. И, может быть, вопреки желанию французских пропагандистов, даже эти переводы, которые сам Тургенев считал очень неполными и неудачными, тем не менее, они пробудили в итоге во французской публике, читающей, огромную любовь к русскому народу, и симпатию, и интерес, потому что такие яркие эти были образы, вызывали они такое сочувствие, что даже, может быть, и вопреки желанию, французская публика впервые познакомилась с типом русского крестьянина, русского простого человека, и полюбила его, испытала к нему добрые, теплые чувства. Плюс, конечно, Тургенев был уникальным мастером описания природы и связи природы с душевным состоянием его героев. Вот это Тургенев умел лучше всего в Европе. И когда это стало известно во Франции, то очень многие захотели с Тургеневым завязать общение. Ну, в первую очередь, упомянутый мной Гюстав Флобер, который просто пришел в восторг, сравнивал Тургенева с Сервантесом. Он писал, что когда я читаю «Дон Кихота», мне хочется ехать на коне по испанским пейзажам и есть эти маслины. Ну, а когда я читаю Тургенева, мне точно так же хочется в повозке ехать по русской степи и слышать завывание волков. Но вот эта реалистичность описаний, уровень этой реалистичности, он был настолько высоким, что Флобер буквально пленился Тургеневым. Жорж Санд писал о Тургеневе, что «вы наш учитель». Ну вот, то есть вот буквально в одночасье русская литература вышла на авансцену творческой жизни Европы благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу.
2: Психологизм, получается, глубина прочувствования эмоций человека, вот то, чем мы сильны, и то, что потом возьмут и Достоевского, и Чехова в основу такие великие там классики европейской мировой литературы.
3: Мы сейчас до этого дойдем. Дело в том, что записки «Охотника», они оказали серьезное влияние и на внутрироссийскую политическую жизнь, потому что в России-то их тоже читали, запоем читали. Это была новая литература, сенсационная литература, и читал их в том числе и Александр II. И, конечно, не сами по себе записки «Охотника» легли в основу отмены крепостного права, но они повлияли. Это был литературный манифест, это было главное произведение эпохи. Александр II сам в этом признавался. В результате вот совпадение художественного идеала и политической злободневности, оно создало Тургеневу общеевропейскую, потом общемировую славу. Не случайно его признают потом и в Англии, ну, во Франции это признание уже состоялось, в Соединенных Штатах Америки «Записки охотника» будут. Тут интересно, как ты думаешь, с каким произведением будут сравнивать?
2: А в Соединенных Штатах?
3: Да.
2: Ну, даже не знаю, что там.
3: С «Хижиной дяди Тома», да, Гарриет Бичерстоу, потому что здесь крепостное право, а там рабство. Да. Вот что-то такое общее в этих произведениях видели. Ну, и, как я уже сказал, большим другом и поклонником Тургенева станет Генри Джеймс. Это один из классиков американской литературы, автор мистической повести «Поворот винта», в частности, которая считается одним из самых главных и при этом таинственных текстов в американской литературе XIX века. Генри Джеймс оставил о Тургеневе очень трогательные воспоминания. Он писал, что Тургенев... Он познакомился с Тургеневым, когда Иван Сергеевич уже был суперзвездой, но в нем не было никакого чванства, никакого высокомерия. И он принял незнакомого американского литератора как своего молодого друга. И действительно оказал на него огромное влияние. Всегда ему помогал. Джеймс просто Тургенева боготворил. Как, кстати, и другой англоязычный писатель Джон Суорси, автор саги о Форсайтах. Так вот, судя по всему, Генри Джеймс через Тургенева познакомился с русской литературой. И литературоведы, филологи усматривают в одном из главных произведений Генри Джеймса ремейк «Пиковой дамы» Александра Сергеевича Пушкина. Есть замечательная статья нашего петербургского литературоведа и писателя Андрея Аствацатурова на эту тему. Я всех адресую к этой статье. Ну, вкратце только расскажу. Речь идет о произведении «Письма или бумаги» Асперна. Значит, в чем сюжет? Главный герой этого произведения – это литературовед американский, который хочет найти неизвестные ранее письма выдуманного Генри Джеймсом великого поэта Джеффри Асперна, у которого когда-то был роман с некой красавицей, теперь это красавица, это старуха, которая нелюдимо живет в Венеции со своей воспитанницей. И вот этот литературовед приезжает в Венецию, одержимый идеей обрести эти письма и узнать все тайны великого поэта. Для того, чтобы втереться к доверию к старухе, он сначала снимает жилье в их обветшалом палаце, а затем начинает ухаживать за воспитанницей, чтобы пробраться к старухе и выкрасть эти письма. Вот. Ну и дальше происходят такие полумистические события, которые очень, все сам этот сюжет очень напоминает то, что происходит у Александра Сергеевича в «Пиковой даме». Вот. Поэтому целый ряд, и, кстати, не только российских литературоведов, видят вот эти параллели и усматривают здесь влияние Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, конечно, это не документировано, но вполне возможно.
2: Ну, литературоведы и писатели Проспер Мериме, Мопассан, Сант, кто там еще, Заляму, кто еще может быть из вот таких вот особо почитающих русскую литературу. Вот амбассадоры с нашей стороны понятны, да, вот с той стороны.
3: Тургенев заразил всех. То вот есть так. И Флобер, и Заля, и Мопассан, они все с огромным уважением относились к русской литературе. И когда стали известны Толстой и Достоевский, они уже оказывали вместе с Тургеневым колоссальное значение. И манифестом любви Европы, и в частности Франции, к русской литературе стала книга Эжена Мельхиора де Вегюэ «Русский роман», которая вышла в 1886 году. Но мы об этом поговорим после перерыва.
2: Да, небольшая пауза. Это «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.

0: Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Реклама на радио «Спутник».
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Спаркузаев, здравствуйте. Россия никогда не простит Киеву трагедию в Доме профсоюза в Одессе. 2 мая навсегда останется в памяти как свидетельство зверства украинских фашистов, сообщил РИА Новости глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий отметил, что Одесская Хатынь стала одним из первых актов геноцида со стороны укронацистов в отношении тех, кто хотел продолжать говорить и думать на родном русском языке. По словам Слуцкого, очень скоро настанет время, когда все причастные к данной трагедии будут названы и преданы суровому суду. Он подчеркнул, что это преступление без срока давности. Российские дипломаты приглашены на мероприятие ко Дню Победы в ряде городов и общин ФРГ, заявил в интервью РИА Новости посол в Берлине Сергей Нечаев. Он уточнил, что российская сторона проводит программу памятных мероприятий во взаимодействии с дружественными германскими НПО и соотечественниками. Касым-Жомарт Артакаев поблагодарил лидеров России и Белоруссии за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. В пятницу местные СМИ сообщили, что в ходе обмена 5 на 5 между Польшей и Белоруссией на родину вернулся помощник военного атташе Казахстана. Утверждалось, что польские власти задержали его по подозрению в шпионаже, однако в итоге все обвинения были полностью сняты. Также известно, что Артакаев направит письма президенту Карлю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах. Предстоящие серьезные задержки в поставке американского оружия Европе из-за истощения запасов вызывают тревогу в европейских странах и являются плохой новостью для Украины, пишет газета Financial Times. Ранее директор агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Кит Коллинз заявил, что Пентагону потребуется несколько лет на восполнение запасов вооружений, израсходованных в ходе военной операции против Ирана. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются, цитата, «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Румыния ночью поднимала в воздух 2 истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило Министерство национальной обороны страны. Никаких доказательств не приводится, но утверждается, что наземные радары зафиксировали в районе Килии кратковременное проникновение в национальное воздушное пространство одного из беспилотников. НАТО усилило мониторинг, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Пока что это все новости. Больше информации вы найдете в МАКС. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, давайте уточним по поводу Земфиры. У нас тут в перерыве возникла дискуссия. Друзья, моя речь идет не про певицу Земфиру, которая признана иноагентом, а про героиню поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы». Да? А то тут некоторые не поняли. Ну да ладно, идем
4: дальше. Тургенев остановились, да, дальше идем, кто Гоголь, Достоевский.
3: Идем дальше. Но вот именно, кстати, про Гоголя, вот его тоже популяризировал наш замечательный Иван Сергеевич Тургенев. Есть такая забавная история, что однажды в Англии он оказался на званом обеде, где рядом с ним сидел знаменитый писатель Уильям Текерей. Текерей повел себя не очень хорошо. Он начал задирать Тургенева, постоянно говоря о том, что в России нет литературы, нет журналов, а значит, нет читающей публики. И Тургенева все это очень быстро достало. И он ответил Текерей, он сказал: «Знаете, господин Текерей, у нас в России есть писатель-сатирик, как и вы, которому вы в подметки не годитесь». Текерей взволнованно спросил: «Это про кого?» «Про Гоголя», – ответил Тургенев. «Кто такой Гоголь?» – кричал Текерей, и эта мысль мучила его до конца вечера. Вот. То есть это такая история, такой анекдот, который показывает, как Тургенев отчаянно отстаивал честь русской литературы. Но к тому моменту уже появился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, Толстой просто перевернул сознание европейцев. Он перевернул его потому, что вот эти два великих романа «Война и мир» и «Анна Каренина», они выглядели как реальный слепок жизни. То есть цель литературы в том, чтобы отражать жизнь максимально достоверно. И вот именно Толстому это удалось в наибольшей степени в мировой истории. Потому что Толстой сумел одинаково убедительно воспроизводить жизнь и аристократии, и низших классов. У него одинаково ярко выписанные и персонажи вроде Пьера Безухова и Андрея Болконского, и вроде капитана Тушина и Платона Каратаева. Толстой везде, как писатель, везде был дома. И в аристократической зале богатого дворца, где происходит бал, и в крестьянской хижине. И поэтому он продолжал традицию Пушкина. Вот как Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, так и «Война и мир» и «Анна Каренина» стали энциклопедиями жизни вообще. А кроме всего внешнего антуража, Толстой был необычайно тонок и убедителен в описании внутренних переживаний героев. То есть он создал многомерную реальность. И вот такой многомерной реальности не мог, так не мог никто. Вот. И именно поэтому он произвел фантастический фурор. При том, что и дальше Толстой продолжал работать в самых разных жанрах. То есть надо иметь в виду, что Толстой, он обладал талантом а-ля пушкинский. Ведь он же не только романист, он и драматург. Да? «Власть тьмы» и «Живой труп» — это европейские всемирно популярные пьесы. Он и автор рассказов, коротких повестей. И вот эти даже последние произведения «Смерть Ивана Ильича», например, или «Отец Сергий», они также захватывали внимание всех читателей мира. Толстой был чрезвычайно популярен. Ну и, конечно, надо обратить внимание на его философскую составляющую, потому что Толстой с его концепцией непротивления злу насилием, он стал чрезвычайно влиятелен во всем мире и оказал воздействие на таких грандиозных уже политических деятелей, как Махатма Ганди, который состоял в недолгой, но тем не менее, переписке с Львом Николаевичем Толстым и с Мартином Лютером Кингом. На Мартина Лютера в переписке не состоял, конечно, оказал влияние серьезное на Мартина Лютера Кинга. Почему? Да, вот здесь мы подходим к вопросу о влиянии русской литературы грандиозном. Почему это влияние оказалось таким огромным? Потому что русские писатели, особенно Толстой и Достоевский, хотя и не только они, и писатели второго ряда, они ставили, как Достоевский это называл, проклятые вопросы. То есть западный мир, он во второй половине XIX века ощущал уже некоторую свою тупиковость. Критика западного образа жизни, западного капитализма, которая раздалась из России, она была западным миром также воспринята с большим пониманием. Все ожидали, что грядет что-то новое, произойдет что-то такое, что сокрушит вот это вот сытое, но бессмысленное существование западное.
4: Даже всех было
3: предчувствие тех катаклизмов, которые произойдут в начале 20 века. Грубо говоря, европейский интеллектуал жил с сознанием того, что так жить нельзя. Вот. Но он боялся в этом себе признаться. А русская литература, она эти вопросы ставила радикально. Почему? Потому что, по всей видимости, Россия прожила другую историю. Россия запоздала с наступлением капитализма. Да? Капитализм в России наступил только в 1861 году. И после отмены крепостного права. И русские интеллектуалы, видя на примере Западной Европы, что такое капитализм с его жаждой наживы, с его социальным расслоением, так вот русские интеллектуалы задавали вопрос, а надо ли нам туда? Это ли столбовой путь развития человечества? Или можно жить по-другому? Или можно достичь вместо социального расслоения какого-то всемирного братства людей? И Толстой и Достоевский при всей своей разнице, они о поисках этого всемирного братства. И в этом была такая глубокая гуманистическая сила, что это не могло не миновать Европу. Это стало обсуждаться там чрезвычайно серьезно.
4: Я тебе два тезиса хочу сказать. Ну, во-первых, это смена еще литературного течения, получается, романтизм, там, Гюго, Байрона или там Шелли, он сменяется таким вот реализмом, действительно, и вот люди хотят понять вот здесь сейчас такое вот бытовое, что рядом со мной происходит. Это первый момент, а второй, ну, это, конечно, про, опять же, философские вопросы. Говорят, что экзистенциализм в Европе придумал Киркегор, а у нас этот вопрос, этими вопросами задавались испокон веков, мне кажется, с начала становления Руси.
3: Ну да, да, конечно, безусловно, но в литературе-то родоначальник экзистенциализма это точно Федор Михайлович Достоевский, которого мы сейчас коснемся. Но совершенно очевидно, что русский, ты правильно говоришь о том, что появился реализм, вот русский реализм был самым жестоким, потому что он работал с теми темами, с какими европейский реализм работать стеснялся или стыдился. А русский реализм, он обнажил все до самого конца. Ну и возвращаясь к вот, теме влияния Толстого на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга, ведь почему эти толстовские идеи перешли в политику, да? Речь шла у Толстого не о том, что необходимо покоряться злу, а речь шла именно о сопротивлении, но сопротивлении ненасильственном. И эти идеи оказались чрезвычайно плодотворны для тех политических течений, которые были в вооруженном силе чрезвычайно слабыми. Вот Махатма Ганди осознал, что антиколониальная борьба с помощью вооруженного восстания, она обречена на провал, потому что Британская империя, она гораздо сильнее. Она гораздо сильнее в экономическом, в промышленном, в военном смысле. Она задавит восстание, подавит его в крови. Вот. Но можно сопротивляться ненасильственно, можно сопротивляться, не исполняя безнравственные законы, можно сопротивляться, транслируя антиколониальные идеи в творчестве, в том числе и в народном, в публицистике, можно произносить на эту тему речи, можно раскачивать вот этой мягкой силой колониальные режимы. И точно так же действовал Мартин Лютер Кинг. И в этом смысле движение, как бы идеология Толстого, она оказала огромное влияние уже на реальную политику 20 века.
4: Да и культурный пласт, опять же, сколько было снято вариантов произведений на Западе?
3: А это мы даже не обсуждаем. То есть Уильям Фолкнер, вот я люблю эту историю, Уильяма Фолкнера спросили, какие он может назвать три самых главных романа в истории человечества. Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина». «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Ну вот, безусловно, тема экранизации мы сейчас еще коснемся. Это тоже важный момент популяризации русской культуры. Ну вот это Толстой, а потом появился Федор Михайлович Достоевский на Западе. То есть в России они появились параллельно, а на Западе Достоевский чуть позже пришел. Достоевский взорвал, но по-другому, потому что Достоевский – это был писатель такой как бы не стереоскопический, как Толстой. Достоевский – это писатель, который шел в глубину человека и анализировал мельчайшие движения его души. При этом Достоевский, вот я говорю о том, что русская литература сорвала все покровы. Если Толстой в большей степени описывал социальные девиации, особенно в «Анне Карениной» и в романе «Воскресенье» в последующем, то Достоевский описывал психологические девиации, которые вообще были тайной за семью печатями для мировой литературы. Что происходит у человека в душе? И именно Достоевский показал до психологии 20 века. Достоевский впервые показал, например, что человек может быть иррационален в своих поступках. Человек может действовать в ущерб себе. Человеку может нравиться страдание. Человек может совершать какие-то действия, которые причинят ему вред и боль, но он хочет совершить эти действия. И убийство может совершаться не из расчета, например, а из высокой философской идеи. Раскольников убивает старушку не для того, чтобы ее ограбить. Он убивает ее для того, чтобы поставить эксперимент. Да, кто я, тварь дрожащая или право имею. Это была настолько новая идея о том, что люди, в принципе, могут себя так вести. Мировая литература с этим материалом никогда не работала. Это был гром среди ясного неба. При этом Достоевский еще, я бы сказал, что были некоторые обстоятельства, которые сыграли за него. Я иногда в своих лекциях говорю, в шутку, конечно, что Федор Михайлович был очень везучий человек. Он был везучий, потому что, во-первых, он был страшно беден, во-вторых, потому что он был болен эпилепсией, в-третьих, потому что он оказался на каторге, пережив инсценировку смертной казни, в-четвертых, потому что он был лудоманом, то есть был зависим от игры на рулетке. И, наконец, в-пятых, потому что его постигла несчастная и болезненная страсть к женщине, рядом с которой он быть не мог. речь про Аполлинариуса Суслова, у нас были про это лекции. Вот, конечно, он был несчастен, но вместе с тем он был и счастлив, потому что все это в совокупности дало ему тот колоссальный опыт или проложило ту дорогу внутрь себя, которую ни один другой писатель не прошел. И Достоевский, вот выплескивая эту страшную боль, анализируя эту страшную боль, проник в такие глубины человеческого сознания, в которые до него никто не проникал. Он реально продарил новые пути, и это оказало колоссальное вот эти размышления его, колоссальное влияние на, и на философию, и на литературу XIX века. То есть вот эти вопросы экзистенциализма, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, можем ли мы стремиться к высшему и одновременно быть греховными. Вот это все, это то, с чем будет работать уже литература XX века, Альбер Камю, Сартр, да, и многие другие гении прошедшего столетия. Все эти основы заложил Достоевский.
4: Кстати, вот эпизод с инсценировкой смертной казни у Камю, по-моему, да, ведь «Последний день приговоренного к смерти», вполне себе вопросы те же самые, которые в произведениях Достоевского звучали раньше намного.
3: Все это, конечно, оказало колоссальное влияние на мировую литературу. И, кстати, вот я замечу, что не только на европейскую. Для меня молодым человеком взял с полки роман Хулио Кортасара «Выигрыши» или «Счастливчики» в другом переводе он называется, блестящий роман. Я был поражен эпиграфом из Федора Михайловича Достоевского «Из идиота». Есть роман Джозефа Кудзея, южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии «Осень в Петербурге», где главным героем является Достоевский. Роман вообще плохой, на мой взгляд, но, тем не менее, любопытно, что Кудзея обращается именно к образу Федора Михайловича. То есть Достоевский — это такая, если Толстой повел литературу вширь, то Достоевский повел ее вглубь человека. И вот это, конечно, было потрясающей сенсацией. И не случайно, вот я в конце прошлого блока упомянул Мельхиора де Вигюэ, он был пленен русским романом, и он написал такую очень точную фразу, характеризующую русскую литературу. Он написал, что слова, написанные в длину, оказываются словами, написанными в глубину. Вот эта характеристика русской литературы XIX века очень точная. Ну, здесь нам, конечно, немножко повезло, потому что Вигюэ, который стал вот после Тургенева большим пропагандистом русской прозы на Западе, тут, конечно, пришла определенная конъюнктура. Почему? Потому что Франция, она проиграла франко-прусскую войну. Вигюэ в это время служил, он был дипломатом, служил в Константинополе, и он писал, что если на Западе отношение к проигравшему всегда прикрывалось тонкой пленкой приличий, то на Востоке резали правду матку, и мы, французы, сразу это на себе ощутили. Нас перестали уважать. И поэтому мы не могли не задумываться о том, как нам восстановить свою мощь, как нам вернуться в число великих держав Европы. Для этого нам нужен был союзник, и достаточно было одного взгляда на карту, чтобы понять, кто нас может поддержать на востоке от Германии, от Германской империи. Поэтому естественным образом началось сближение России и Франции, политическое сближение, которое, так сказать, обернулось союзом, заключенным при Александре III, при Николае II все это продолжалось. Вот этот период царствования Александра III и Николая II, это был период огромного интереса к России со стороны французов и, я бы сказал, моды на Россию. И вот эта вот мода, она позволила, то есть, не искусственно, так сказать, представить русскую литературу и русскую культуру великой, а просто признать, что это так. И Вигюэ вот в 1886 году выпускает вот эту вот книгу. Сначала это была серия статей, потом в 1886 году выходит книга «Русский роман». И это, конечно, гимн русской, великой русской литературе. Причем там же содержится еще и гимн русскому народу параллельно. Потому что Вигюэ как раз излагает вот эти мысли, о которых я сказал выше, что Запад уже устал, пресыщен, ленив, и он зашел в тупик. А новые пути для человечества проложит какая-то другая раса. И это, скорее всего, русские. Потому что это молодая нация, это нация, которая вот сейчас почувствовала свои мощные силы. И мощность этих сил, наличие этих сил великолепных, оно проявляется в появлении, неожиданном появлении такой великой литературы, которую мы видим в Толстом, Достоевском, ну, а чуть позже появится Чехов и Горький, которые, это будет уже новое поколение, которые подтвердят репутацию величия. И русская литература, она, конечно, обсуждалась во всем мире. Я об этом задумался, когда прочитал пьесу Герхарда Гауптмана «Одинокий». Вот ты как театральный артист, наверное, знаешь, что это драматурга Гауптмана, один из авторов течения под названием «Новая драма». Мне очень нравится этот немецкий драматург. Одна из его самых известных пьес называется «Одинокий». И вот там герои обсуждают новый рассказ Всеволода Гаршина. Mm. Вот, казалось бы, ну, Всеволод Гаршин – это не Толстой, это не Достоевский, это не Чехов. Но, тем не менее, вот герои обсуждают его рассказ как самую актуальную литературную новинку. О чем-то это и говорит. И не случайно Томас Манн, соотечественник Гауптмана, он скажет, русский писатель, абстрактно, не про Гаршина, а вообще он скажет, русский писатель второго ряда значит первого европейского.
4: И это тем удивительнее, что мы же в свое время когда-то знакомились с европейской литературой, переводя тексты, и многие великие наши деятели начинали с этого свой литературный путь. И,
3: Достоевский.
4: Ну, вот, пожалуйста.
3: Да, первый литературный опыт Достоевского – это, ну, опубликованный. Да, это перевод Евгении Гранде.
4: Даже до него, в пушкинскую эпоху, переводили зарубежную прозу, там, поэзию, чтобы знакомить русскую элитную публику с этим. Но, тем не менее, все развернулось так, чтобы мы вышли.
3: Да, конечно, был определенный период ученичества, а потом мы стали работать на отдачу. То есть, до определенного момента мы работали на прием. Литература XVIII века, вот такая детская наша зачаточная литература, она была, конечно, подражательной. Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков. Они стремились соответствовать там, классическим европейским образцам. Но вот Пушкин уже выходит из этих детских штанишек. Он прекрасно знаком с европейской культурой, но он создает новый русский язык. И он, конечно, колоссально, колоссально самобытен.
4: Ну, а сейчас, заканчивая, наверное, у нас тут есть немного времени для того, чтобы вот понять, а сейчас русская литература, ее статус в мире, ее позиция какая?
3: Колоссальный. Ну, если мы говорим о классической русской литературе, колоссальный. Колоссальный статус. То есть это во времена, прошедшие со смерти там Льва Толстого, они ничего не поменяли. До сих пор русская литература классическая считается одной из сильнейших мировых литератур. Ей является, она до сих пор питает литературные процессы во всем мире. Ну вот, может быть, в конце пару слов про экранизации, потому что экранизации огромное количество, да, это не только российские экранизации, не только даже в Европе, в США, в Азии. Вот я был поражен, знаешь, что Достоевского, например, «Белые ночи» экранизируют в Иране. Есть мексиканские, латиноамериканские экранизации. Mm-hmm. То есть это проявление как раз всемирности гения, если его литература трогает людей даже других культур, других континентов, и там это приводит к появлению художественных фильмов. Ну вот, я могу сказать, что Пушкин также экранизируется на Западе, и я был поражен, когда узнал, что существует очень авторитетная экранизация «Пиковой дамы» второй половины 40-х годов с Грегори Пеком. Я этого не знал. Грегори Пек – знаменитый артист. Эту экранизацию Мартин Скорсезе называл одним из лучших фильмов ужасов в истории. Он действительно поставлен как фильм ужасов, но это эталонный хоррор. Это действительно очень напряженно и страшно. В те же годы вышла эталонная экранизация «Капитанской дочки» в Италии продюсера Дины де Лаурентиса. Я, опять же, был поражен узнать, что в Италии 4 экранизации «Капитанской дочки», причем последняя довольно недавняя. «Капитанскую дочку» там экранизируют как Вальтера Скотта, как такой, ну, приключенческий роман, но по большому счету почему нет? И хотя итальянские экранизации, вот, уже последние, смотреть довольно смешно, но, тем не менее, все равно я с уважением отношусь к желанию перенести на экран Александра Сергеевича Пушкина. А вот та первая экранизация прям вообще отличная. Она практически дословно следует языку оригинала. Там великолепный Пугачев, и там есть только несколько допущений отходов от текста, но очень неплохо придуманные. Например, там есть такой эпизод. Там Екатерина II, похожая отчасти на королеву Викторию, почему-то скорее, ну, неважно. Екатерина II, она встречается с Машей Мироновой, как это и у Пушкина происходит в парке, а дальше Екатерина II проводит собственное расследование, и для того, чтобы узнать, являлся ли Гринёв изменником, она приходит прямо в темницу к Пугачёву и задает ему этот вопрос. И Пугачёв говорит, что Гринёв честный человек. Ну вот, по-моему, придумано очень хорошо.
4: Прекрасно. А я вот на Чехове, 20 век, это вот мой конек, голливудская адаптация «Чайки» 18. Ну, были более ранние, но 18 года, Майкла Майера там с Элизабет Мосс, Сершу Ронан, да, и «Записки юного врача» Дэниел Рэдклифф. Ну, на мой взгляд, очень даже убедительно. Но это, опять же, не говорит о том, что где ставят, главное, как ставят и что из этого хотят вынести.
3: Да, кто-то не знает, я был поражен, что Эмилия Кларк играла Нину Заречную в театре. Вот, и была очень рада, что ей предоставилась возможность сыграть в великой чеховской пьесе.
4: Лондонский Королевский театр и другие площадки, они ставят русскую классику, что тоже говорит о величии, потому что эта литература говорит не о конкретном течении или там о сиюминутном, а говорит о вечном, о смыслах, которые раскрывали наши писатели.
3: Я бы, конечно, порекомендовал всем «Идиота» Акиры Куросавы, потому что не только в Европе экранизируется русская классика, есть прекрасный фильм великого японского режиссера по роману Федора Михайловича Достоевского. При всем уважении к нашим экранизациям, Акиру Куросаву надо смотреть.
4: Киру Найтли можно посмотреть еще в варианте там.
3: Анна Каренина, мне нравятся практически все фильмы, которые были сняты по Анне Карениной. Ну, точнее, не все, я не все не смотрел. Я смотрел классический фильм с Вивьен Ли. Он великолепен. Мне очень нравится эта экранизация. Есть фильм с Софи Марсо и Шоном Бином.
4: Я не знал.
3: Это фильм 90-х годов. По моему вкусу, Шон Бин лучший Вронский, которого я видел. Он очень хороший Вронский. Вот. Фильм с Кирой Найтли такой немножко кичевый, потому что там все танцуют периодически, там есть или элементы
4: мюзикла. Ла-ла-ленда.
3: Ла-ла-ленда, да, да. Ну, Кира Найтли очень красивая, и да, она тоже попадает в типаж Анны Карениной. В меньшей степени мне там нравится Джуд Лоу в роли Каренина, но, в принципе, приемлемо, допустимо. Вот. Но само внимание к Анне Карениной тоже о многом говорит. То есть, если каждые 10-15 лет выходит новая экранизация этого великого романа, это значит о том, что он остается чрезвычайно актуальным.
4: Ну и темы, опять же, да, я все-таки к смыслам, к тому, что те темы, которые наши авторы, там, начиная от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, ну, давай всех перечислим тогда, соответственно, Чехова и так далее, они позволяли вполне посмотреть на этот мир, поднять какие-то вопросы для себя, даже Норвегии, даже у Ибсена, там, вот эти его драмы «Кукольный дом», например. А чем это не психологическая драма, а чем не разговор о том, что ты внутри себя не можешь прожить то, что ты... что приходится картинку красивую показывать.
3: Русская литература, я для себя подытожил так, русская литература обладает огромным потенциалом для пробуждения и сохранения в человечестве совести. Она вот каждый раз хватает человечество за шкирку и пытается его возвратить к человеческому состоянию, вытаскивает его из скотского состояния. Вот Толстой, Достоевский, Тургенев и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, они про это.
4: Ну, мы тут накидали, конечно, своих вариантов фильмов, которые стоит посмотреть о экранизации русской классики. Можете оставить свои в комментариях. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник» каждую субботу по утрам. Будьте с нами и слушайте хорошие разборы.
3: Спасибо. До новых встреч, друзья.

Правила приема в беспилотные войска. Контекст. Принцип добровольности основополагающий. Принуждение к подписанию контрактов исключено. Минобороны прокомментировало сообщение об отчислении и склонении студентов вузов записываться в войска беспилотных систем и заявило об открытии горячей линии для обращений граждан, чьи права могли быть нарушены. В военном ведомстве также заявили, что с конца апреля вводится полный запрет

Центр на базе Московского энергетического института. Сформирована рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций. Войска беспилотных систем появились в 2025 году. В их задачи входит разведка, огневое поражение противника, электронная борьба, эвакуация раненых, транспортные задачи, минирование и разминирование местности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Челябинске полдень, в Красноярске 2 часа дня. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Выполнение задачи СВО станет гарантией справедливости для погибших при поджоге Дома профсоюза в Одессе. Природный пожар, устроенный туристами, разрастается в Красноярском крае. Трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна россиянам с 1 сентября. Далее подробнее. Выполнение задач спецоперации станет гарантией справедливости для погибших 2 мая 2014 года при поджоге украинскими националистами Дома профсоюза в Одессе. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвенко отмечала, что отсутствие заслуженной кары, жестокого и справедливого приговора убийцам безоружных людей является преступлением. Напомню, сторонники госпереворота и украинские националисты в начале мая 2014 года подожгли Дом профсоюза в Одессе. Там укрывались представители антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Природный пожар, устроенный туристами, разросся на 17 гектарах в Красноярском крае. Огонь локализован, сообщает краевой лесопожарный центр. Ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что группа неизвестных пришла в местность Исауловская петля, где гид запустил сигнальные ракеты. От попавших в лес искр началось возгорание. Туристы, поняв, что что-то пошло не так, быстро покинули место. В лесопожарном центре отметили, что тушение пожара осложняется особенностями рельефа с высокими склонами. Там также уточнили, что личность поджигателя установлена. Сейчас полиция решает вопрос с квалификацией правонарушения. Последние решения Дональда Трампа подтвердили желание американского президента наказывать европейские страны. Разногласия между администрацией президента США и европейскими партнерами начинают казаться непримиримыми, считает издание «Политика». Ранее Трамп заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности со Штатами. Помимо этого, официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости решение Министерства войны вывести 5000 американских военнослужащих из Германии в течение года. Трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна россиянам с 1 сентября 2026 года, следует из приказа Минздрава, с которым ознакомилась РИА Новости. При этом из перечня пересадки были исключены кости свода черепа и нижняя челюсть. Ранее главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава сообщал агентству, что за счет государства выполняется пересадка печени, сердца, легких и даже органокомплексов. Артефакты 17 века нашли в музее-заповеднике Коломенское в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Кроме того, обнаруженные артефакты представляют собой поливные и полихромные изразцы с растительным орнаментом. Отмечается, что археологические исследования там ведутся в рамках сопровождения работ по благоустройству на территории Государева двора, возле храма Вознесения Господня, памятника, включенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, построенного в 1532 году. Осадки в Крыму в апреле были на уровне многолетних значений или выше нормы. Из нескольких водохранилищ производился сброс воды в связи с большим поступлением притоков, сообщил Крымский гидрометцентр. В апреле количество выпавших осадков в речных бассейнах Крыма составило от 20 до 91 миллиметра. Следующий выпуск новостей уже в середине.

0: часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Ну что, здравствуйте всем, ребят. И вновь это мы, Марк Ерёмин, Артём Муратов. А как называется наше... Вы назвали это шоу, но я говорю, мы ни разу не танцевали на столе. Возможно, мы к этому идем постепенно. Как оно называется, Марк?
3: Смотри, я не буду танцевать на столе. Называется «Едем по России».
2: «Едем по России», да, конечно.
3: И сегодня...
2: Или «Едим».
3: «Едим». Там мы «Едим», блин, и «Едим» тоже по России.
2: Я хочу есть по России. Везде.
3: Везде?
2: Ну, да, я люблю это дело, но об этом чуть позже.
3: Слушай, нас с тобой, на самом деле, немножко поругали, кстати, у меня в комментариях. Мы с тобой, когда про Псковскую область рассказывали, так, мы неправильно кое-что рассказали, поэтому давай мы будем с тобой прям внимательно все места учитывать. Ну, хотя с нашим, конечно, опытом уже... У меня, к примеру, в голове вообще все перемешалось. То есть я, когда вот собираю какое-то место, бывает даже, знаешь, фотографии в телефоне начинаешь смотреть или видео там перебирать, и думаешь... Я здесь был, что ли? Да, и я потом только начинаю вспоминать всю эту картину. Поэтому минус путешественников, минус людей, которые много-много ездят, в том, что они потом ничего не помнят. Ты даже знаешь, что подумал?
2: Так.
3: Ты представь, как будет на старости лет обидно. Все говорят, будет на старости лет что вспомнить, а я сейчас уже не помню.
2: Ты уже не помнишь смысл тогда твоего путешествия.
3: Да, вот в этом...
2: Там, где я был хотя бы день, я помню прекрасно. Но это классно, что иногда пишут и поправляют. Супер, потому что всегда познавать, и даже через комментарии, это очень полезно для самого себя.
3: Давай покаемся. Мы каемся.
2: Ребят, сегодня у нас очень классное место.
3: Сегодня у нас город, мы будем есть с тобой сегодня крабов.
2: Крабов будем
3: крабов,
2: есть.
3: Да.
2: Ну, так мысленно будем,
3: да,
2: крабов,
3: да,
2: есть.
3: Устрицы.
2: А тут ты сейчас внесешь какую-то неясность. На радио «Спутник» нет таких столовых, где готовят краба.
3: Для радио просто слушателей у нас как бы мы просто будем говорить, что мы едим краба. А для видео, представляешь, здесь такая тарелка сейчас стоит у нас с тобой.
2: Да, если нас кто не видит, у нас стол заполнен крабами.
3: Крабами, да.
2: Кто видит, не заполнен. Ребят, сегодня город, который был построен последним в Российской империи, поэтому там не встретить вот этих сооружений стареньких.
3: Нет, слушай, ну там советская застройка довольно неплохая, на самом деле. Тоже мне как бы довольно симпатично было гулять в этом городе. Но я бы так сказал, все-таки мы не только про этот город, прям тайна-тайная, да, вообще с тобой закрутили.
2: Давайте только в конце выпуска скажем, за каком городе.
3: Где мы, да-да-да. Принцип социальных сетей. Сначала нужно заинтриговать, затащить, а потом уже дальше в конце мы расскажем, где мы. Ладно, друзья, на самом деле мы едем сегодня с вами в Мурманскую область.
2: Аж холодно стало.
3: Много информации про сам Мурманск мы сегодня говорить не будем, потому что город зачастую является для путешественников точкой просто перелета. Мы сегодня с тобой поговорим про именно природную часть, куда едут люди, зачем обычно туда едут люди.
2: Ну, поэтому... Давай так, ты про природную часть, а я вот там вот вокруг Мурманска нигде особо не был. Я по своей работе приехал на день, и все, что успел за день посмотреть в самом Мурманске, потому что сам этот город, конечно же, достоин большого внимания, что, собственно, я и сделал. Уделил это внимание. У меня получилось, что я был там 2 дня, один день полностью у меня прошел в работе, а второй день я посвятил как раз-таки по прогулке по всему городу. И все, что я там увидел, я расскажу. Но я так жалею, и завидую тебе белой завистью, и я так жалею, что я все-таки не посетил те места, которые ты посетил, природные. Я с удовольствием сегодня тебя послушаю.
3: Я как раз, видишь, уделил больше времени природным местам. У меня было там 15 дней путешествия.
2: Давай, ну, сегодня давай. У нас получается мэтч.
3: Итак, смотри, значит... А, кстати, знаешь, какая первая реакция была моей жены на Кольский полуостров и на Териберку, вообще на Мурманскую область?
2: Так.
3: Она же сама у меня коренная петербурженка, аристократка.
2: То есть она в огромной платье таком ходила.
3: Да, да. И она никогда не была в Мурманской области. Вот я ее привез. Мы ездили в августе. И она такая стоит, а там же тундра, красота, Баренцево море, такие скалы, такие чем-то даже в Карелии немножко похожи. И она такая стоит, и я, говорит, в шоке. Говорит, я живу в часе лету от такого места, которое вот настолько меняет картину вообще восприятия. Давай, говорит, сюда чаще прилетать. Вот, собственно, мы чаще прилетаем туда всего лишь один раз. Еще так и не доехали.
2: Но есть к чему стремиться. Я с удовольствием туда полечу еще раз. И вот как ты говоришь, не обязательно в город. Я не обязательно в город и полечу, потому что город я уже видел. Но с чего начнем? Давай начнем с того, как туда добраться, за сколько туда добраться и нужно ли добираться, мы уже выяснили. Обязательно нужно, потому что то, о чем мы сегодня вам расскажем, это обязательно достаточно достойно вашего внимания, точно, 100%. Я убежден, что люди, которые часто в Турцию летают, Но как мы каждый выпуск, да, это говорим. Зачем-то, часто да. очень с Турцию летают, природу даже больше знают там, нежели в России. Это непорядок, ребят, давайте исправляться. Каждый выпуск мы будем исправляться.
3: Смотри, мой опыт какой был. Я, значит... А, подожди, я был два раза в Мурманской области. Я
2: вот
3: был
2: видите,
3: зимой на Северное
2: Сияние.
3: Марк не врал,
2: когда говорит, у меня все перемешалось.
3: Я был два раза, значит, я был на Северное Сияние зимой, прям в жуткие морозы ездил. И был как раз вот в августе. Значит, как я туда добирался? Давай разберем. Первый раз летом я ехал из Санкт-Петербурга через Москву в... получается, в Мурманск на автомобиле. Это очень крутая дорога.
2: Живописная, да.
3: Да, то есть я, в принципе, мог из Санкт-Петербурга там выехать на Мурманское шоссе и поехать. Но ехали мы туда практически полтора дня, даже, наверное, может, чуть побольше. Это было с учетом остановок. Мы останавливались в Вологде, мы останавливались, заезжали на Кижи. Это остров очень крутой. Мы смотрели, где снимали Людк. А, Людк!
2: Вот это все.
3: Да, да, мы были в этом доме. Прям
2: красиво.
3: Да. Мы были в этом доме.
2: Говорят, что предприниматель какой-то очень крупный там купил это. И он даже бесплатно пускает людей во двор. Чтобы они посмотрели, погуляли, походили.
3: Да, да, да,
2: он
3: да.
2: всегда с пониманием к этому относится и даже не против, что там фотографируют. По сути, его имение.
3: Я, кстати, насчет этого фильма «Любовь и голуби», получается, я его с детства постоянно был фоном, родители его смотрели, я никогда не понимал, ну что в этом в таком фильме
2: ты
3: интересного.
2: Посмотрел его?
3: А потом я ехал в Сапсане, и я просто взял и взахлеб просмотрел, мне было так смешно.
2: Не, это шедевр.
3: Это очень крутой фильм, я потом вспомнил, как я был в этом домике. В общем, там действительно можно туда приехать, можно погулять, и там же есть очень интересные глэмпинги, там вообще, на самом деле, село такое вот прям старое-старое. Знаешь, там даже вот хрущевки чуть-чуть на крыше сделаны такой вот какой-то корейскими мотивами деревянными. Uh-huh. Ну, какое-то необычное такое место. Я проездом туда ехал. И вот там на Кижи мы заезжали, поэтому туда точно. И потом мы ехали уже через Апатиты и доезжали в Мурманску. Ну, сам Мурманск, получается. Uh-huh. Два дня мы, получается, на дорогу потратили. Это автомобильное.
2: Ну, ты это любишь дело. Некоторые это дело не любят. И, допустим,
3: ну, да.
2: как я, выбирают самолеты, потому что времени не хватает. Если вы летите с Москвы, то это 2.5 часа, по-моему, да?
3: Ну, да, из Москвы
2: 2.5 часа.
3: Из Питера просто летают.
2: Из Питера
3: часто,
2: чуть
3: час,
2: меньше.
3: Да, час
2: из Питера
3: чем-то.
2: 1.5 часа угу. примерно.
3: Там, кстати, открыли новый аэропорт, ты знал?
2: Нет, я был в старом. Но новый аэропорт когда? Давно открыли?
3: Нет, открыли его, вот я сейчас смотрю как раз тоже в рамках новостей, 20 ноября 2025 года. Я там был, его как раз видел именно
2: да,
3: стройку, уже завершающуюся терминала. А открыли как раз его, получается, в ноябре 2025 года. Это очень здорово, потому что поток туристический туда очень большой.
2: И надо сказать, маленький. Что это недавно так появилось.
3: Да,
2: ну, то есть
3: да,
2: не
3: да,
2: было
3: да.
2: такого, чтобы там прям туристов. И не местные сами говорят, слушайте, это в какой-то момент вот так произошло.
3: А я тебе скажу, был такой фильм «Левиафан». Это первый
2: да,
3: поток туристический
2: да,
3: начался
2: да,
3: туда.
2: Да,
3: и там снимали, такой тяжелый на самом деле фильм, и там снимали как раз в Териберке вот этот фильм. И первый поток туристов начался туда, именно в это место.
2: Спасибо создателям этого фильма,
3: да,
2: получается.
3: Потом постепенно люди начали рассасываться по разным регионам, смотреть, что там есть много чего еще интересного. Но здесь нужно отметить, что, к примеру, вот все едут в Териберку, и у всех есть ощущение, что вот Кольский полуостров, Териберка — это одно и то же, и там можно так быстренько проехать. Ключевые точки, еще раз, это Кольский полуостров, это Териберка, это Мурманск. Многие еще отъезжают немного на север, там, к Белому морю, в сторону Архангельска могут ехать, тоже mm-hmm. углубляться вообще далеко-далеко. Я туда не ездил, я летал туда отдельно. Ну вот, расстояние между Мурманском, Териберкой и потом еще на Кольский полуостров, то есть до Мурманска ехать 2.5 часа на машине, сейчас, возможно, чуть быстрее, потому что наконец-то до Териберки построили дорогу. Потому что я был, там была наполовину построена, наполовину просто ужасная была старая такая вот вся дорога, прям печальная.
2: Очень классная тенденция, очень быстро все развивается, mm-hmm. и, знаешь, еще хочется что? Чтобы помимо того, что развиваются туристические места и дороги, очень много нужно комфортного жилья.
3: Да.
2: Мы очень быстро привыкаем к комфорту. Угу. Раньше мы гастролировали командами, угу. там выступали КВН. Для нас вот все равно какая кровать, лишь бы вот постельное белье было. Сейчас ты такой, нет, если путешествовать, то с комфортом. Очень хочется, да, таких побольше мест. Ну, допустим, вот мы долетели. На поезде угу. возможно туда доехать?
3: Да, конечно,
2: да,
3: есть,
2: можно.
3: Безусловно. Ну, это классика.
2: Я
3: поезд,
2: не...
3: автобус. Ну, то есть самый быстрый, естественно, самолет, самый комфортный. Но я тебе честно скажу, я когда ехал на машине, это был как раз вот конец августа, сентябрь, я застал, вот знаешь, за эти два дня как будто смена природы прямо вот на глазах была.
2: Конечно.
3: То есть ты выезжаешь
2: да,
3: из Москвы, зелено еще, знаешь, так было прям все... высокие такие сосны, хвоя, ты едешь прям там, останавливаешься на дороге, мухоморы там всякие, грибочки, мы там с Дашей белые грибы собирали, просто на трассе тормозишь там в глубине.
2: Слушай, я вырос в Ямало-Ненецком автономном округе, mm-hmm. в городе Новый Уренгой, и когда я раньше реже летал, чем сейчас, mm-hmm. там в основном это были поезда и машины, и, допустим, путешествуя от той же даже Тюмени, казалось бы, да, тоже, от Тюмени до Нового Уренгоя природа просто сменяется, это просто смотришь фильм, а если в перемотке посмотреть, Даже не веришь, что очень быстро это все так меняется. В какой-то момент резко карликовые деревья, резко какой-то мох, вообще все вот прям как-то равнина тоже, иногда. Ну, в общем, друзья, да, если вы хотите испытать вот эти эмоции, вау, ничего себе, теперь так, то да, на машине.
3: Ну вот у нас, получается, было зелено, потом все меньше деревья, потом становилось желто-оранжевым, потом...
2: Грибов больше, деревьев меньше.
3: Было. Ну, про грибы я еще, короче, расскажу. На Кольском это было что-то невероятное. Вероятно, таких грибов в жизни не видел. Тут надо еще отметить, что раньше Кольские и сейчас там некоторые места есть. Это в связи с границей к Норвегии, да, там сейчас военные части есть. Там много на Кольском полуострове заброшенных старых военных городков, на которых можно тоже погулять. Вот я там прям заходил в квартиру. Ну ладно, к этому вернемся. В общем, вы прилетели в Мурманск.
2: Слушай, ну давай начнем с того, что город надо посмотреть.
3: Давай, рассказывай.
2: И все, что я успел за день посмотреть, я сейчас скажу. Есть такая скульптура «Ждущая».
3: А я знаю, кстати, я знаю, да.
2: Ты же видел по-любому. Да. Это известная скульптура, в 80-е годы была идея ее построить, поддержали. Не на государственные деньги было построено, предприниматели, плюс сами мурманчане помогли. 200 предприятий и 600 мурманчан были задействованы в создании этой прекрасной скульптуры. И, понятное дело, скульптура, если ждущая, то смотрит куда? Конечно, в сторону воды.
3: Ну, там море, там же порт большой.
2: Да, красивая скульптура, красивая. История очень богатая у этой скульптуры. Если вы хотите углубиться, почитайте. Есть памятник защитника Заполярья, который местные прозвали Алеша. Так вот, это огромный памятник. Все думают, что тоже он смотрит в сторону воды, но на самом деле этот памятник, как прозвали местные Алеша, смотрит в сторону, где проходили ожесточенные бои с фашистами. И этот настолько огромный памятник, что он даже, по-моему, вошел в полуфинал «Семь чудес света России». А вот настолько величественная постройка. Обязательно тоже нужно посмотреть. Парк имени Найденова. Это, по-моему, в честь первого мэра с фамилией Найденов был построен. Там есть скульптура большая, такая на лавочке сидит. Кота. Я не помню, как его зовут. По-моему, Семен. Да, кот Семен. Так вот, история кота Семена. Его потеряли местные жители, ну, семья какая-то. И он спустя 6 лет вернулся домой обратно. И эта какая-то история так разлетелась по городу, и все так что-то милостно на нее среагировали, что посвятили ему целый памятник тоже, по-моему.
3: Да, на частные деньги был поставлен. Нас любят, вспомни про нашего курильского кота.
2: Так этот котик Семен, он продается как сувенирное такое, вот, такое изделие. Много где можно купить, если вы в Мурманске, посмотрите. Далее, мемориал морякам, погибшим в мирное время. Это недействующий маяк. Такое большое здание, там на цокольном этаже есть музей, и под шумом моря можно прочитать все имена и фамилии наших героев. Атомный ледокол «Ленин» огромный, и при том классная история атомного ледокола «Ленин» в том, что когда он стал недееспособным, его уже причалили и думали, ну, сделаем из него музей, что ли. И многие не верили, что он вообще будет кому-то интересен. И какого было их удивление, что туда прям билеты особо не достать. То есть, если ты хочешь попасть на этот ледокол, тебе заранее надо регистрироваться и покупать билет. Тоже пользуется спросом. И реально, если посмотреть фотографии, к сожалению, я на нем не был, но я просто со стороны на него смотрел. Очень крутой, огромный такой ледокол. Очень интересно, что там внутри. Просто не было времени. Внутри очень интересно. Что такое еще можно интересного посмотреть? Площадь 5 углов, ты автоматически попадешь. Это, по сути, центр города. Ты, наверное, там тоже
3: был. Я проезжал, да. Но я прям много именно в самом Мурманске не гулял. То есть, зачастую мы вот ездили там.
2: А ты в курсе, что там есть гостиница такая? Ну, сейчас это уже больше офисное здание. Но есть там тоже отель какой-то. Но изначально это была большая гостиница «Арктика». Это было самое высокое здание за полярным кругом. Москвичи и питерцы, если подойдут, ну здание. Оказывается, это самое высокое здание за полярным кругом, которое построено. И, кстати, колесо обозрения, которое находится в парке Найденова, оно самое большое считается тоже за полярным кругом. И самое северное. И с него можно посмотреть все достопримечательности самого города Мурманска. По проспекту Ленина пройдитесь обязательно. Проспект Ленина — это яркая, центральная, самая тусовая улица, считается, в Мурманске. И, знаешь, если это крайний север, то это обязательно какая-то серость, да? И с помощью чего можно добавить краски? С помощью архитектуры. Так вот, проспект Ленина, ты идешь и думаешь, вау, это что, Мурманский Вегас? Там горит, здесь горит, все раскрашено. Но это реально интересно, и ты идешь, и да, ты на секунду ловишься на мысли, что как будто бы я не на севере, не в Мурманске, не за полярным кругом, я где-то, что ли, в Москве гуляю. Горелая сопка. Не был я там, высотой 254 метра. Ну, я записал обязательно, я хочу посетить в следующий раз. И микрорайон 305, удивительное здание, огромнейшее, если посмотреть. Это просто один большой, сплошной, огромный, очень многоквартирный дом.
3: Угу.
2: Вот просто, если посмотреть с высоты птичьего полета, он в форме кошачьей лапки.
3: Угу.
2: И почему так? Две женщины, по-моему, архитектора, они построили вот именно так, чтобы избавиться от суровых ветров. Нет, те ветра,
3: там,
2: которые
3: там ветра действительно суровые,
2: очень сильные. И чтобы их было меньше во дворах и, в принципе, тем людям, которые живут в этих квартирах, именно вот так вот все построили. Он просто какой-то запутанный, но так вот посмотришь, что реально кошачья лапка. Возможно, кошачья лапка того самого Семена, который потерялся и через 6 лет вернулся. Ну, в общем, даже за день, наверное, можно все не успеть посмотреть. Но вот то, что я назвал, это обязательно нужно сделать. Вот ты сказал в начале выпуска про «Северное сияние». Я видел «Северное сияние» в детстве, так как я сказал, на Крайнем Севере вырос. Но говорят сами местные, что в самом городе лучше это не смотреть.
3: Нет, смотри, ты в любом случае «Северное сияние» в городе практически не увидишь, потому что оно появляется света только в темных очень местах, поэтому там в Мурманской области очень много разных глэмпингов сейчас построено вдали там от города, там 40, 20, 30 километров. Причем довольно очень хорошие такие глэмпинги с ресторанами, прям мне понравилось там. И я как раз застал тоже одно из таких «Северных сияний» в отеле, как раз мы приехали. И было где-то часов, наверное, 12 уже ночи. Я слышу, все кричат на улице.
2: Выходите, да, смотрите.
3: А у нас был, у меня был панорамный глэмпинг стеклянный такой прозрачный.
2: Да,
3: я просто окошко, да, открываю и смотрю на «Северное сияние».
2: А вот теперь я пойму. Ну, хорошо, такой, да, тебе повезло, ты увидел «Северное сияние». Я видел разное «Северное сияние». Какое ты увидел? Зеленое?
3: Зеленое. Но здесь смотри.
2: Я видел многоцветное.
3: Есть некоторая обманка. Что касается «Северного сияния», то «Северное сияние», которое вы часто все видите на фотографиях там у блогеров, а у меня, в конце концов, тоже, они зачастую сделаны на заниженной экспозиции, либо немножко приукрашены фильтрами, потому что в жизни вот такое вот прям сильно яркое северное сияние, ну, можно увидеть достаточно редко. В основном это такие волнообразные зеленые такие,
2: да,
3: знаешь, как будто они в блюре каком-то таком разблюренные, такие волны, и они там появляются они такие очаговые. Вот, но если камеру так наводишь, она действительно становится яркой. Но в жизни она чуть-чуть бледнее, чем кажется.
2: Согласен.
3: Причем я был именно с «Северное сияние», видел и в Исландии, посередине острова. Ну, просто ничего вообще не существует, не было там. Мы ехали перегон на другое место, тоже на киты, кстати, смотреть, на китов. И там тоже было «Северное сияние», и оно тоже было достаточно бледным. Это в Исландии. Там,
2: слушай,
3: в
2: это же от многих факторов зависит. Да,
3: много,
2: во-первых,
3: конечно.
2: А какая вспышка на солнце? Как это, она,
3: конечно,
2: до нас долетела?
3: Да, да.
2: Но мне повезло, я смотрел очень ярко, вот ты говоришь, да, в основном я очень много видел «Северное сияние», так как жил на Крайнем Севере все свое детство. В основном это, да, были тусклые зеленые такие отблески, но в какой-то момент, я помню, было около минус 50 градусов.
3: Ну, вот там еще, да, погода, видишь.
2: Да, погода тоже влияет из-за кристалликов, преломления света, очень много. Мы не ученые, но знающие люди говорят так. И я видел просто фиолетовое, оно потом зеленое, потом оно какое-то красное, розовое, и вот так вот на глазах вот это огромное свечение, оно шевелится, да, как будто живое. И если вам повезет, ребят, то в Мурманске, в Мурманской области, это то место, куда надо за ним гнаться и охотиться за северным сиянием.
3: А знаешь, почему китайцев так много?
2: Так, где, в Мурманске?
3: Вообще.
2: Вообще, в принципе.
3: Да, и в Мурманске в том числе. Самый популярный турист в Мурманской области – это китаец. Молодые китайцы, да, потому что у них есть поверье, что если они сделают детей в период северного сияния, то у них там будет все очень хорошо, они будут богаты, счастливые
2: и так далее. То их будет еще больше.
3: Да, счастливые, богатые, как показывает практика. Пока что все сбывается, да. Действительно, на «Северное сияние» приезжает очень много китайцев. Я летел туда, вот когда зимой там была практически половина самолета просто таких молодых ребят, китайцев, самостоятельно
2: доедут. Я это тоже заметил.
3: Да, и они действительно там вот бронируют все эти номера, дома там практически вот «Северное сияние», зимой очень тяжело попасть в хорошие места.
2: Зачастую еще люди сами, туристы, говорят, да, мы сейчас увидим, сейчас посмотрим, но только местные гиды знают, куда гнаться за ним, куда, в какие точки. В этой точке сегодня ты можешь увидеть, завтра ты можешь не увидеть. Они же мониторят все вот эти, как, я не знаю, геопредсказания.
3: То есть они... Астрология.
2: Ну, то есть у них очень много. На этом построен, по сути, бизнес. Поэтому доверяйте им, они вас отведут.
3: Ой, слушай, на самом деле, давай как раз вот коснемся доверия гидам.
2: Ну, не всем, да, пометка, не всем.
3: Я все-таки сторонник доверять гидам, профессионалам. Но
2: я про них и сказал.
3: В Мурманской области есть большая проблема в том, что люди массово пытаются ехать туда на китов, и ты часто, скорее всего, видел в интернете пачки просто этих рекламных объявлений: смотрите киты, смотрите китов, давайте мы поедем, 100% будут киты. Вот такие красивые, выскакивающие из моря такие головы китов, прям такие. Такого там нет. Там самый подходящий вообще период для вот каких-то возможностей увидеть китов, это вот лето, май, июнь, июль, иногда еще чуть-чуть затягивает осень, то есть там сентябрь, октябрь. Это единственный период, когда ты фактически можешь увидеть китов. Почему? Потому что у них там период миграции, плюс у тебя из-за погоды там еще бывают такие условия, когда ты не можешь выйти в море. Угу. Поэтому вот этот период, где-то май, вот по, давай так, конец сентября, начало октября, это самый комфортный и в целом подходящий период для китов. Но
0: зачастую... Не всегда.
3: Но да, даже получилось. Там, даже в эти моменты ты можешь не увидеть китов, потому что очень...
0: Это как северным сиянием. Повезло, не повезло.
3: Ну, там гарантии нет. Нет, северное сияние увидеть гарантии больше, чем китов, к примеру. Угу. То есть тебе повезло, если ты его увидел, потому что у меня... Было 6 попыток разных увидеть китов в разных частях мира. Я их увидел только на Курильских островах. Все, больше я китов нигде не видел, к сожалению. И ни в Исландии, ни в Норвегии, ни в Мурманске, ни, ну, там, нигде. Вот мне повезло только там в Африке. Да, и то тоже не видел в Африке китов.
0: Тоже,
3: ну, конечно, да. Да,
0: одни и те же, прикинь, да, все везде.
3: Они просто убегают
0: от меня. Они все убегают, и только на Курильских они не сбежали от тебя.
3: Так вот, и точно не верьте туроператорам, разным гидам, которые говорят вам, что можно в январе
0: 100%
3: увидеть. 100%. Да, что 100% вы увидите кита. Нет, 100% никогда не будет гарантии того, что увидите. Скорее всего, даже в большей вероятности, что вы его не встретите.
0: Слушай, ну мы даже не понимаем, нет 100% вероятности, что мы улетим в Мурманск вот вовремя, понимаешь? Чего уж о китах говорить? Ну, в общем, ребят, рассчитывайте на то, что ваша фартовость должна сыграть немалую роль.
3: Да, да, это факт.
0: Но еще факт, что киты в Мурманске есть. Угу. И, конечно же, если у вас есть цель, вы обязательно достигнете ее, главное стремиться.
3: Я бы сейчас еще, знаешь, что добавил бы, вот раз мы пока еще в Мурманске далеко не отъехали от него, я бы чуть-чуть бы отъехал в сторону Кандалакши. Угу. Поселок очень такой рыбацкий, интересный поселок, красивый. Там есть одна точка такая, там есть дом такой красный, стоит на скале. И туда поднимаются в течение там полутора часов короче, такой дикий дом, красный, угу, стильный. Его туда
0: дикий красный дом.
3: Да, его туда, я не буду называть его название, его туда, я думаю, там люди узнают, в Кандалакши можете посмотреть, его туда ставили на вертолетах. То есть это был модульный дом, и вот на вертолетах вот так вот прям есть фотографии, как его там на скале устанавливают. Но это такой называемый дом путника. То есть такой типичный каркасный домик, как бы туда приходишь, там внутри камин, такие кроватки сделаны в виде шкона, как в этом, угу, в поезде, к примеру, да, у нас такие эти 4 или 5 мест, там он, можно туда заселиться. То есть обычно туда заселяются группами, то есть которые идут пешком.
0: То есть достаточно вместительный,
3: да,
0: дом.
3: Да. Там нет электричества, он отапливается только камином. Стоит там что-то в пределах 4-5 тысяч рублей в сутки на человека. Но там вид...
0: А, на человека?
3: Да, там вид просто невероятный. Там вид на Белое море, там скалы. Ты просто выходишь, так вот простор огромный. Кандалакша сам по себе поселок видно. Море. Ты там еще сделали такие импровизированные, знаешь, кресла из дерева, как в «Игре престолов». Ты сел такой, и ты прям смотришь на Белое море. И причем там очень красиво и зимой, и летом. Вот я был там в жуткие морозы, ветра, но я такое удовольствие получил, что, ну, это очень красиво.
0: Джекпот можно сорвать.
3: Вообще красный такой на белом фоне, вообще очень круто.
0: Ну, вы сорвете джекпот, если вы заселитесь в этот красивейший домик с красивейшим видом, увидите китов издалека, и это все будет под северным сиянием.
3: А там возможно, кстати, да, поймать северное сияние, потому что ты прям в таких
0: местах. Все, это моя цель.
3: Да.
0: Я в красный дом. В дикий красный дом.
3: Нужно нам с продюсерами поговорить, можем ли мы иногда где-нибудь рассказывать про такие уникальные места. Есть связь там, да.
0: Да, то есть электричества нет, связь есть.
3: Есть.
0: Подзарядиться не получится.
3: Там вроде бы ставят какой-то генератор, но вот я был в моменте, там него не было. То есть там вот есть канализация, есть душ, камин просто,
0: цепляется,
3: который горит.
0: Плюс
3: я был вот в минус 30, там он был весь замерзший, там никого не было. Я окошки так протер, смотрю.
0: Даже
3: там
0: так?
3: Все. Да, да. То есть ты приходишь, по сути, растапливаешь сразу. Ну, знаешь, такой же, говорю, дом путника. То есть он просто стоит, и ты приходишь там и живешь.
0: Очень интересно. Ну, а подробнее о природе Мурманской области мы расскажем после перерыва. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов.
3: Ждем, ждем.
0: Ждем.
1: Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году.
4: Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: Паркузаев, здравствуйте. Владимир Зеленский продумывает стратегию дальнейших действий в рамках украинского конфликта после ослабления поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщает «Политика». Издание пишет, что фокус внимания американской администрации смещается с Украины. Кроме того, жители страны все меньше верят в будущую поддержку со стороны США. В свою очередь, Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF ранее утверждал, что Дональд Трамп публично выражает к Москве больше симпатии, чем к Киеву. Германия является одной из лидеров, откуда переезжают в Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что интерес к стране европейцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, растет. Это говорит о том, что все больше граждан западных стран не согласны с проводимой политикой у них на родине. По словам Володина, они бегут от навязываемых неолиберальных установок. 10-летняя девочка погибла в результате пожара в дачном доме, сообщили в Главном управлении МЧС по Саратовской области. Инцидент случился в Наталинском муниципальном образовании Балаковского района. На тушение выезжали два пожарных расчета. Причину и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты. На месте работают дознаватели и сотрудники пожарной лаборатории. Также известно, что из-за возгорания пострадали 43-летняя мать и 42-летний отец погибшей. Американская компания Spirit Airlines прекратит работу на фоне роста цен на топливо. Ей не удалось договориться о дополнительном финансировании, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как отмечается, министр торговли США Говард Латник играл ведущую роль в переговорах Spirit с администрацией Дональда Трампа, чтобы сохранить компанию. Напомню, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Эксперт рабочей группы, которая участвует в создании ГОСТа на русскую кухню, внесла заявку об издании стандарта в формате книги с соответствующими иллюстрациями и описанием, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, в настоящее время проходит публичное обсуждение текста. Так, в проект включены 130 блюд, при этом планируется дополнить его в последующем до 300 блюд и разделить по категориям – горячие супы, закуски и десерты. Популярными направлениями у российских туристов на майские праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Урал и Сочи, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ОРА. По их данным, четверть россиян запланировали на каникулы больше активности, чем годом ранее. Так, среди основных планов – отдых на природе с шашлыками, встречи с близкими, поездки на дачу, включая походы и спорт. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
3: Итак, друзья, мы возвращаемся. 91.2 FM. Нас наше тревел-шоу «Едем по России». Марк Еремин и Артем Муратов. И мы с вами в Мурманской области. Рассказали вам про Кандалакшу, рассказали про Мурманск, про китов. Теперь хочу рассказать про крабов, про Кольский полуостров, про Териберку. Мы вообще успеем это все сейчас здесь рассказать?
0: Ну, смотря как ты стартуешь. Если на счет три, то поехали. Раз, два, три, поехали!
3: Я хочу еще, подожди, сказать, знаешь, про что? Обязательно нужно съездить в город Никель. Никель, что там? Там что особенного? Там сейчас старые шахты, которые разрабатывали медно-никелевые руды с 1930-х годов. Это еще финские шахты. Они сейчас были под Норникелем, они сейчас как бы все, выработку свою прошли. И там есть возможность взять экскурсию и спуститься прямо в шахту. Прям вот в пласты, посмотреть, как там работали шахтеры, там остались эти все пункты, там еще на столах у них фамилии, что они там работали все. То есть прям история очень глубокая. Садишь на этот железный вагончик, одеваешь каску, противогаз, да, который там у них, как правильно называется?
0: Это все действующее или это уже как музей?
3: Как музей, как экскурсия. То есть ее закрыли, по-моему, если не ошибаюсь, там 2-3 года назад, может, чуть попозже. И вот, подожди.
0: Здорово, что это все
3: с 24-го года.
0: Что вот это не утилизируется все, да, и никак не закрывается, там, а это все превращается вообще в такое место, которое можно наблюдать, смотреть.
3: Классно. Слушай, очень. Там вообще, на самом деле, удивительно. Город Никель — это прямо на границе с Норвегией, и вот в чем смысл? Там еще сделали в старых выработках вот этих шахтных, то есть карьерах, сделали туристический такой прям кластер, маршрут, сделали тропинки, видовые точки, там столики, называется «Шпиль 505». То есть это прямо именно полноценный такой вот промтуризм. При этом вот этот «Шпиль 505», ты прям идешь по карьерам, спускаешься, поднимаешься, тоже выходишь на определенные видовые точки.
0: Слушай, здорово.
3: Там старые какие-то военные такие ангары стоят, где самолеты раньше прятались, потому что там граница была. Ну и сама по себе шахта очень интересная, поэтому я вот прям, у меня было очень интересно, там 3 часа была экскурсия на вот этих железных вагончиках, которые прям, знаешь, вот сидишь каской, бьешься об потолок.
0: Круто. Но
3: очень погружает.
0: Ребят, запоминайте, записывайте куда-нибудь дальше.
3: В Никель заезжайте. Ну а теперь давай перейдем все-таки к Териберке. Что с Териберкой? На самом деле, для меня Териберка слишком переоценена.
0: По версии Марка.
3: Переоценена. Не только по моей версии, на самом деле. Я сколько много там контента опубликовал про Териберку, много людей вот в комментариях абсолютно со мной согласны, потому что в Териберке очень красивые места есть. То есть там вот есть Батарейный водопад или Батарейский? Батарейский водопад, по-моему,
0: ты называется. Осторожно, да? Ты здесь извиняться придется в следующем выпуске.
3: Я заранее, простите. Потом, там есть кладбище кораблей, но честно скажу, но оно уже, ну, так себе. То есть там прям, если отлив есть, их можно рассмотреть, но они уже вот сгнили, и большая часть даже засыпана. То есть этого старая картина, как кладбище кораблей, там прям ты можешь ходить, такого уже нет.
0: Интересно, можно ли это кладбище отреставрировать так, чтобы это было интересно?
3: Там даже из-за кораблей их сгнило, просто засыпали, закрыли. То есть там просто появилось такое вот пространство, как бы ты видишь только кусочки этих кораблей. Может быть, я был в момент, когда был прилив какой-то, да, то есть воды было много. Но в целом, насколько я сейчас уже вижу, там у всех такая картина. То есть они практически исчезли.
0: То есть если есть лишнее время, можно посмотреть, если лишнего времени нет?
3: Ты будешь просто по дороге. Там, чтобы ты понимал, Териберка — это как бы поселок, состоит из 2 частей. Старая часть, которая стала вдруг известна после фильма, да, потому что там искали скелет кита. На самом деле это был не настоящий скелет кита, и он сегодня тоже там не настоящий лежит. Есть как бы типа новая Териберка, там, где именно живут все. Там в основном такие тоже школы, хрущевки стоят такие, там всякие гаражи и тому подобное. Ну, то есть такая рабочая, жилая. Так вот, основная часть, это старая, это как раз старая Териберка, куда все приезжают. Там очень красивый песчаный пляж. Там же, получается, ты рядышком видишь и это кладбище кораблей. Оттуда ты же едешь через новую тоже Териберку. Дальше на очень популярное место и очень красивое. Это яйца дракона.
0: Так, вот здесь поподробнее.
3: Удивительное, на самом деле, место. Удивительное. Очень красивое, природное. Суть в чем? Что пляж усыпан огромными камнями, валунами.
0: Ага.
3: Разного диаметра, есть поменьше, есть побольше. Но его прозвали «Яйца дракона».
0: Ну, это логично. Если это огромные камни, которые похожи на яйца, то, конечно, чьи они? Дракона.
3: Вот. Ну, там я когда начал изучать вообще факт, откуда появился этот феномен вот этих вот таких круглых камней, там сходил ледник. И ледник в свое время, когда сходил, он, получается, настолько своей массой, давлением, вот, как бы, не знаю, тащил за собой, что ли, вот эти скалы, камни, и они просто как бы
0: подшипниками
3: обчесывались, да, получается, и вот осталось там. Место потрясающее, там сделали много разных видовых лавочек, таких прям интересных, таких прям северных
2: Вот ты говоришь, а в моей голове уже фотографии в соцсетях заполнены вот этим пляжем. Это же какой-то пляж, получается.
3: Ну, это пляж, да. Ну,
2: где не позагораешь. Что-то будет мешать на спине.
3: Бухта с такими пляжами тоже, да, там вот прям усыпанная всеми этими камнями. Когда ты, там такой маршрут, ты выходишь в Старой Териберки, идешь там через песчаный пляж, потом приходишь через кладбище кораблей, доходишь до пляжа с драконьими яйцами, оттуда идешь дальше на Батарейский водопад, тропа такая через скалы, через разные местечки такие. Там ты смотришь на этот водопад. Водопад очень красивый, но в полноводье. То есть, когда либо это осень, он тогда такой прям насыщенный, либо это ранняя весна, потому что оттаивание снега идет, и он тогда прям очень сильно наполняется. И вот в этот момент там обычно много людей. Летом он такой прям скудненький. Вот, но место потрясающее. Я там, знаешь, вот чем мне нравится Карелия, вообще север, очень много ягод.
2: Кстати, да, это распространено такое, и даже в блюдах всяких оно добавляется.
3: Да, да, то есть очень много есть такие прям тоже там разнокарельские и там северные улитки, типа этих корзиночек таких тоже часто их называют. Ты прям берешь, ладошками так насыпаешь, и вот так вот прям ешь.
2: Ну, это ты говоришь человеку, который вырос на севере. Я, да, если мне захотелось ягод, я даже вот из дома выходил, чуть-чуть дорогу переходил, голубика, брусника, черника, там все.
3: Ну, вот там было. Черника растет, по-моему, если не ошибаюсь, потому что часто...
2: Водяника, что ли, кто-то еще называл, я не знаю, это та же черника или нет. Напишите.
3: Я на Курилах, кстати, ел, похоже, что-то какие-то разные ягодки, нетипичные наши.
2: Ну да, мы потом тебя успокаивали все, всей группой. Это шутка.
3: Вот, поэтому для меня Териберка — это время одного дня, туда можно за 2 часа доехать, посмотреть природные места и уехать. Там, кстати, часто ребята стоят вот на входе в парк, он там как бы национальный парк. Там, кстати, важный момент, нужно получить пропуск, то есть что ты там будешь. Там иногда ходят люди и проверяют.
2: Его нужно заранее как-то где-то получать, или это онлайн делается?
3: Да, он делается на сайте, либо в госуслугах. Ну, это как бы просто там, он бесплатный, там никаких ничего такого нет, просто
2: то, что ты там национальный
3: будешь.
2: Национальный парк.
3: Да, того, да. Что просто ты там будешь. То есть там могут проверять. Меня не проверяли, но знаю там из истории моих там путешественников, подписчиков, что некоторых даже штрафовали, что не было там на 500 рублей и так далее. Ну, то есть об этом нужно позаботиться заранее. И там стоят ребята на входе, продают свежие устрицы.
2: А, даже так?
3: Да, то есть они прям вот морские, свеженькие, прям ты берешь и гребешки. 100 рублей, 50 рублей.
2: Там гребешки 80 ловить рублей. Разрешено?
3: Их вообще нельзя ловить, чтобы ты имел в виду. Ну, как, каким-то образом они их выращивают в аквариумах.
2: Ты взял и подставил ребята.
3: Они выращивают бегите. Их в аквариумах дома.
2: В общем, да, знаете, что не все еще можно покупать.
3: Да, да.
2: Устрицы пока что можно еще.
3: Ну вот, поэтому у меня вот тут прям тоже, опять же, я сейчас смотрю на свою карту, чтобы вспомнить все точки, локации, которые там были. Поэтому, ну, в целом, в этом как бы и все.
2: Да?
3: Вот тебе и вся Териберка.
2: Но мне кажется, если мы говорим о Мурманской области, окей, Мурманск, ты потратил там день. Вот все, что касается области, там дня точно не хватит. Там нужно, наверное, еще неделю, потому что еще впереди много чего.
3: Ну вот, ты потом, получается, из Териберки... Ой, знаешь, что там еще есть? Там, когда ты едешь в Териберку, там есть трассы, где стоят огромное количество ветряков. Ну, то есть такая тоже вот, скалы, такая прям тундра.
2: Тоже какой-то левиафан можно
3: озера,
2: там взять.
3: Да, и ты прям видишь, там новая дорога, ты так становишься на машине, и прям такие полотна, такие длиннющие.
2: Слушай, если говорить ветряков. Вообще о пейзажах и вообще вот о всем, чем тебя окружает, в Мурманской области, нужно обязательно плейлист свой скачать, какой-нибудь без слов, какую-нибудь музыку. Очень круто. Для меня это какая-то медитация. Вот ты сейчас говоришь,
3: да.
2: И вот эта вся природа, где-то пусто, где-то скалы какие-то, ну это круто.
3: Ну вот, следующий, значит, получается маршрут в Мурманской области, он тоже достаточно такой суровый, длинный. Это как раз Кольский полуостров, он же делится на, получается, полуостров рыбачий и средний.
2: Угу.
3: Почему я говорю, что нельзя? То есть у меня было первое мое такое впечатление, что да сейчас я в Териберку заеду, а потом сразу туда. Так не получается, потому что это в другой части совершенно стоит. Мурманской области, прямо на границе с Норвегией. И вот туда закладывают в среднем 2-3 дня. Дичайшее место. Там даже есть какие-то такие отели в шатрах такие, которые стоят на отшибах вообще туда добраться либо вертолетом, либо на каком-то внедорожнике. Вот мы ехали как раз на внедорожнике.
2: Ну, это прям для фанатов...
3: Слушай, фанат не фанат, но природа там великолепная.
2: Ну, те, кто обожает собирать ягоды, грибы, рыбачить. Вот. Кстати, там, говорят, Мурманская область — это рай для таких людей.
3: Ну,
2: для тех,
3: да.
2: Кто любит рыбачить, собирать ягоды и грибы.
3: Да, в общем, это дикое место, там нужно иметь в виду. Это место, где вы будете проходить броды, грязь и все остальное. То есть там нет дорог, туда только на таких прям на высоких автомобилях. И 2-3 дня закладывать нужно. Я там был 2 дня, то есть мы ехали целый день с утра, мы выехали и заехали на средний полуостров, и там есть очень популярное место, называется «Скалы Два Брата». Это скалы, которые, что-то там тысячелетняя у них история, они стоят вот такие обдутые ветром, и это первая точка обычно, куда приезжают. А вот до этого еще, когда ты заезжаешь, там такая предграничная территория, там тоже пропускной пункт стоит, проверяют документы. Там именно вот есть водопад на реке Титовка, тоже это такая въездная сторона. Очень красивый водопад, достаточно массивный, в скалах, с панорамными такими видами. Ну и сама по себе дорога вот до Среднего там и до Рыбачьего, она, конечно, очень впечатляет, действительно. Но она крайне тяжелая, сложная, тебя вот так вот все болтает. И вот мы посмотрели Два Брата, и потом остановились там в каком-то таком микро, можно сказать, глэмпинге, наверное, да, то есть такие просто очень такой...
0: Вообще это развитая, получается, такая история.
3: Но там их очень мало, и ценники зачастую у них высокие, потому что это уникальное жилье.
0: Нет никакой конкуренции.
3: Ну, как бы есть. Там, вот я посчитал, там около 4 таких глэмпингов где-то было на протяжении вот всей этой дороги, а там большое место.
0: Как с комфортом там?
3: Слушай, да в целом домик как домик. Ну, знаешь, там есть прям очень... прям крутые, там 60 тысяч в сутки, даже спа-комплекс какой-то сейчас там открыли с видом на...
0: Как с экономией там? Сразу, окей, комфорт 60 тысяч, но не для всех.
3: Я покупал там в маленьком ресторане краба килограмм за 2000 рублей.
0: Сумасшедший. Ну,
3: сейчас дороже, скорее всего.
0: Но с другой стороны, да, но оно так и стоит. И не только в Мурманской области.
3: Ну, в среднем, да. Ну, вот там есть 4000 рублей, 6000 рублей, тоже разные крабы. Но вот именно если ты в той части, тебе прям привозят краба такого. Да, я не знаю, сколько там это разрешено сейчас нет. Насколько я знаю, по-моему, там крабов нельзя вылавливать, но они тоже где-то в аквариумах выращивают, скорее
0: всего. Ты сейчас всех их подставил, весь глэмпинг. Всех ребят, которые продавали тебе
3: рыбешку. Я их называю, да. В общем, мне понравился краб, но потом ты выезжаешь на следующий день утром на именно полуостров Рыбачий. Вот здесь это, конечно, уже довольно, ну, более глубокое чувство. Что там? Во-первых, там много разных советских военных городков заброшенных. То есть, ну, ты представляешь, ты приезжаешь, вот как, не знаю, в каком-то фильме про апокалипсис. И вот у тебя стоят микрорайон, в котором нет людей, где ты можешь погулять по квартирам старым, ты можешь посмотреть, как там школа была.
0: То есть, а это
3: вот...
0: все заброшено?
3: Заброшено, да. Но это старые военные части, как-то они стали там неактуальными. Вот они там под Министерством обороны еще до сих пор, насколько я знаю, территория как бы числится, просто ну, там никто не живет. То есть там часть переехала в другую сторону. И вот таких там две или три части еще советского времени стоят.
0: Но не слишком большие, получается?
3: Нет, ну это прям городки такие, знаешь.
0: Слушай, вот, ну это тоже 5, своего 6, рода достопримечательность.
3: Конечно.
0: Можно сказать, памятник, который не содержится, не реставрируется никем. Он есть.
3: Это, безусловно, мне очень привлекают такие места, потому что я, когда в них погружаюсь, ощущение как будто... Ну, вот, знаешь, я сразу возвращаюсь, вот я пытаюсь прочувствовать, как люди здесь жили. Там очень красивые виды из окна, я тебе так скажу.
0: Ну, да.
3: Действительно, очень красивые виды из окна, но в каждой квартире на кухне стояла печка. То есть там же, получается, не было никакого отопления. Люди, видно, топили печи как-то вот в квартирах. Не было, наверное, такого прям сильно... Электричество, скорее всего, было, потому что провода торчат. Но вот печки стоят, маленькие такие.
0: Центрального
3: вот,
0: отопления, понятное дело, что
3: да, ну, вот как в нашей хрущевке, только в кухнях печи, как в домах. Вот ты прям топишь их там угольком, либо дровишками и так далее. Там детский сад, знаешь, ты заходишь, смотришь, как раньше жизнь была такая интересная. Вот. И оттуда ты потом выезжаешь дальше на мыс Малый Скоробеевский, на мыс Кикурский и мыс Немецкий. Это вот прямо вот по краям полуострова, получается. Что там я видел? Я таких грибов в жизни не видел.
0: Ну,
3: что ты понял, я две руки вот так вот кладу, а это шляпка гриба.
0: Я с этим знаком.
3: Они усеяны просто, я не знаю.
0: Ты
3: я
0: даже не представляешь, насколько северные грибы вкусные.
3: Мне кажется, он старый был.
0: Они вкуснее всех тех, которые я пробовал вообще потом в жизни, когда переезжал уж все южнее и южнее. Северные грибы самые вкусные, как и рыба. Потому что рыба, действительно, это считается прям местной достопримечательностью. Почему северная рыба самая вкусная? Да все просто. Все дело в жире, которое содержит эта рыба. Чем жирнее рыба, тем она вкуснее. И тем она царские. Царские рыбы есть. Там, допустим, есть царская рыба хариус, но она не такая жирная, как муксун. Муксун считается намного жирнее и вкуснее.
3: Ну, короче, ты едешь, собираешь эти грибочки. Я не знаю, мы их не собирали, потому что их было столько, что мы думаем, ну, пусть стоят себе дальше.
0: Полуостров Рыбачий. Вы там не рыбачили?
3: Нет, он называется полуостров Рыбачий.
0: Ну, не просто же так.
3: Ну, наверное, кто-то рыбачит.
0: Возможно, кто-то там рыбачит. Ребята, те, кто рыбачит, дайте знать, полетели в Мурманск.
3: Слушай, ну там достаточно дикое место прямо, вот действительно дикое-дикое. Ты вот там три точки, обычно я же говорю, куда приезжают, а вот мыс Малый Скоробеевский, мыс Кикурский и мыс Немецкий.
0: Немецкий,
3: да.
0: Через Т.
3: Вот там у мыса Немецкий, там есть еще маяк большой рабочий стоит, действующий, но там как раз вот рядышком военная часть, то есть там особо не погуляешь. Вот там было крутейшее северное сияние, вот то, о чем ты рассказываешь, насыщенное такое, прям яркое, зеленое. Но я его не видел, не показывали.
2: Ну там как еще фотографируют с максимальной задержкой?
3: Да, но мне трудно.
2: Когда есть максимальная задержка, ты им Млечный Путь.
3: Мне трудно поверить, наверное, что он был настолько насыщенный, как мне показал мой гид, потому что он был фотографом.
2: Да.
3: Ну вот что такое мыс Малый Скоробеевский, чтобы ты понимал. Это, не знаю, смотрел ты сериал «Игра престолов»?
2: Да, конечно.
3: И вот там вот эти вот скалы, знаешь, которые зубчатые такие, обрывистые такие, прям вот этот океан, там бурлит, все это вот, там то же самое.
2: Круто, возможно, черные, там и снимали это.
3: Ну, скорее всего, черные такие, ну, раз были яйца дракона, значит, скорее всего, там где-то они и жили.
2: Где-то Калиси ходят.
3: Да, черные такие, насыщенные такие, прям, причем, знаешь, вот я до сих пор вспоминаю, вот был отлив, и ты выходишь на эти скалы, они такие зубчатые, и они вот отслаиваются, как будто вот они, не знаю, вулканическая какая-то вот порода, она вот прям слипается друг с другом, и ты можешь прям отковырнуть. Я себе взял вот этот маленький камушек, просверлил там дырочку и вешаю ее на елку каждый год. То есть у меня такие проблемы.
2: Да, кто не знает, Марк собирает всякие достопримечательности природные, покупает всякие тоже сувениры. Да.
3: Ну, именно местные. Прям,
2: когда наступает Новый год, он начинает все это вешать. Представляете? Сумасшедший человек.
3: Мы с тобой, когда на Курилах были, я же тоже в реке кипящей тогда взял маленький камушек.
2: В самой кипящей реке?
3: Да, достал его, чтобы он был прям вот у меня такой отрывок.
2: А еще один раз ради вот этого он чуть не сварился. А будьте осторожны, ребят. Так, дальше куда нам надо поехать, чтобы посмотреть? И тоже, я не знаю, я говорю, я хочу скачать плейлист специально вот для тех мест и ходить под музыку, все это наблюдать.
3: Очень. А можешь мои ролики послушать?
2: Не могу.
3: Потом оттуда, получается, едут дальше на мыски Курский. Это, по сути, вид плюс-минус одинаковый. Там, кстати, стоит такая, вот ты говорил про корабли, вот там стоит баржа какая-то такая, ну, не знаю, или как.
2: Ну, баржа это не ледокол.
3: Баржа это длинная, это какой-то маленький такой кораблик, какой-то такой манюсенький.
2: Тягач.
3: Какой-то бобик какой-то, знаешь, я не знаю, такой прям малыш прям совсем. Он тоже во время шторма его туда прибило. И сейчас...
2: Кстати, много. Ты помнишь, что на Курильских островах что-то мы все время их вспоминаем? Да, там тоже же прибило какой-то...
3: Потому что мы там с тобой познакомились. Это было романтично.
2: В хорошем смысле этого слова. И вот очень много достопримечательностей. Мы говорили про Геленджик тоже, помнишь, когда Рио де Геленджик где-то что-то называли, такой кораблик. И когда их прибивают, они становятся резко какими-то такими внегласными музеями.
3: Вот. И, собственно, там можно походить тоже по этому кораблю, залазить, посмотреть, когда отлив вообще, он спокойно на суше стоит, когда прилив.
2: Крабики, там, наверное, там ползают.
3: Ну, крабиков я там не видел. Мне было достаточно холодно уже тогда. Вот в августе уже было холодно.
2: Прямо. Говоря о погоде в Мурманске, да, будьте осторожны. Если вы полетите туда зимой, скорее всего, как бы вы ни оделись, вам будет в любом случае очень холодно.
3: Ну, да, я думаю, сейчас мы как раз в завершении уже расскажем про погоду. И вот там на мысе Немецкий, получается, стоит даже табличка, что здесь начинается Россия, то есть там край земли. Это самая северная точка вообще нашей северной части России.
2: Угу. Ну, поэтому бы с ними поспорил.
3: Да не, ну действительно там этот...
2: Они же тоже так говорят просто.
3: Кстати, знаешь, я вот сейчас смотрю, я тебе сказал мыс Немецкий, причем в одних источниках он реально Немецкий, а где-то он Немецкий. И вот как быть сейчас?
2: А вот пускай наши слушатели и зрители разбираются и пишут нам об этом.
3: Ну, мы с удовольствием... Я вот сейчас смотрю табличку. Вот
2: возможно, где-то просто опечатка. Знаешь, когда ты печатаешь что-то, и тебе бац, выдает то, что он сам, искусственный интеллект уже, можно так сказать, сам вот надумал.
3: Ну вот у меня стоит сейчас перед глазами табличка «Здесь начинается Россия, полуостров Рыбачий, мыс Немецкий, край земли, самая северная точка европейской части России, дальше только океан и Северный полюс».
2: Интернет нас рассудит. Так, ну давай, мы говорили о погоде. Надо сказать, что Мурманск — это север, это практически крайний север, это Заполярье. И, так вот, если вы хотите...
3: Чтобы вас не сожрали комары и мошки,
2: прилетайте зимой. Но там есть полярные ночи. Длится полярная ночь со 2 декабря по 11 января. То есть я вот помню, как у себя вот тоже в Новом Уренгое, где я рос, я иду в школу темно, я иду со школы темно, а весь светлый период дня я сижу в школе, и получается, и темно, да, что я практически всю холодную зиму не вижу света. Так оно и в Мурманске тоже. Ты просто, сколько ты, 2 или 3 часа можешь уловить этого света. Но если ты хочешь посмотреть, что такое полярный день, 22 мая по 22 июля, ты можешь полететь, посмотреть и поймешь, mm-hmm. что нужно шторы blackout, которые тебя закрывают окно, потому что всегда светло. Солнце за горизонт не уходит, mm-hmm. все время светло. Это очень удобно, если ты хочешь путешествовать 24 вообще.
3: Слушай, часа, я когда был там вот в этот период времени зимой, ну, солнца там практически не было вообще. То есть они вот...
2: Зимой, да.
3: Практически в темноте. Вот
2: да,
3: ты живешь.
2: Да.
3: То есть я когда жил в Питере, у нас даже такого нет, все равно до 3 часов дня какой-то свет. Там прям темно-темно, там вот действительно такая. Но там в то же время и если в Питере приезжают на белые ночи, вот там они точно явно белые и действительно...
2: Мы,
3: они там
2: северяне, светлые. А я себя могу по праву mm-hmm. назвать северным человеком, всегда смеялись над этим высказыванием. В Питере белые ночи, господи, вы посмотрели, какие у нас ночи? Я всегда... Это была такая главная отмазка, когда ты задерживался, гуляешь mm-hmm. там школьником на улице и приходишь, тебя мам ругает, уже 11 часов, ты где был, тебе уже пора спать, завтра в школу.
3: Да,
2: мам,
3: да,
2: я
3: да.
2: думал, еще рано. А солнце реально светит, оно да, не, да.
3: Есть
2: не
3: такое,
2: заходит
3: да,
2: за горизонт.
3: Опять же, вернусь к мошкам и комарам. Самые ожесточенные мошки были у меня на плато Патарана.
2: Вообще на севере они самые крупные.
3: Они тебя просто жрут всего, они им ничего вообще.
2: Слушай, они даже жестче, чем в Карелии?
3: Да. Да, да, потому что Карелия хоть как-то леса, я знаю, что ты можешь отписать от них как-то такое все. А там просто они тебя, ну, не знаю, съедают с ног до головы.
2: Да.
3: А поэтому я обычно туда беру разные, вот эти, знаешь, шапки с маской, ой, с сеткой, которые такие рыбацкие, да. либо охотничьи.
2: Спреи.
3: Спреи от клещей тоже обязательно нужно предохраняться.
2: Но они не такие опасные, допустим, как в той же Московской области.
3: Ну, конечно, да, там все-таки больше дикие такие места, природа чистая. Вот, поэтому это тоже нужно обязательно учитывать. И вот, знаешь, что я еще забыл рассказать? В Мурманской области я был на экскурсии у коренных народов, их называют саамы. Я
2: да.
3: приезжал, они выращивают оленей.
2: В краеведческом музее о них много можно узнать,
3: а я прям
2: в самом Мурманске.
3: А я прям был у хозяйки, которая mm-hmm. прям именно вот из того поколения, там отец тоже нам показывали, как они выращивают оленей, как они в юртах готовят, то есть нам готовили там суп из этого оленевого там мяса, да, там мы прям вот кушали именно вот там.
2: Кстати,
3: а юрта
2: да,
3: вся
2: все,
3: в,
2: что
3: в шерсти.
2: Из оленины — это традиционная кухня, и я чуть-чуть добавлю mm-hmm. арктическую вот эту кухню. Свежайшая рыба, морепродукты, оленина, северные ягоды и травы — это mm-hmm. то, что нужно обязательно попробовать, если ты находишься в Мурманской области.
3: Ну да, да, согласен. То же самое с Карелией можно отнести, плюс-минус вот в этой части. Но...
2: И вот эта горсть ягод ты можешь сам собрать. Но рыбу, я не знаю, вряд ли ты выловишь такую, которую будут подавать тебе в ресторанах местных. А там, кстати, нормальные такие ресторанчики есть.
3: Есть
2: что посещать. Мы, конечно, название сейчас говорить не будем. Узнай сам и напиши в комментариях, посоветую кому-нибудь, своим
3: даже,
2: друзьям. Обязательно
3: сходите. Я даже могу сказать, даже в Териберке есть хорошая парочка ресторанов, несмотря на то, что там такое прям запущенное место.
2: А еще тенденцию, знаешь, какую я наблюдаю? Что очень... ну, местные шатковалка иногда, может, что-то и откроют, но угу. у них нет такой предпринимательской жилки, как, допустим, у тех же москвичей, которые вот знают, что угу. чем быстрее это сделать и тем качественнее, тем больше привлечешь прибыли. Так вот, москвичи приезжают, предприниматели, и открывают точки уже вот на крайних северах.
3: Есть такое,
2: вот эти,
3: да.
2: Как будто бы, и они как будто бы эту кухню уже знают от и до.
3: Ну вот, мне понравилось там. Я думаю, что можно точку поставить.
2: Точку. Жирную,
3: жирную
2: точку.
3: Жирную, из рыбьего жира точку.
2: Мурманская область, конечно же, это крайний север, суровое место, заполярное место. И понятное дело, что сам город, можно от него, конечно, не ждать такого какого-то мегаполисного ощущения. Это прекрасный, хороший город с прекрасными людьми. Но природа, наверное, это основное, что можно в Мурманской области для себя
3: почувствовать.
2: Сердцем,
3: да, окей,
2: душой,
3: сердце.
2: Скалы, кухня, реки. Обязательно кухня, северное сияние.
3: Я говорю про скалы кухни,
2: да
3: про скалы это
2: какие
3: кухня.
2: Скалы? Ребята, попробуйте рыбу местную, это вы просто обалдеете. Северное сияние и киты – это то, что
3: грибы.
2: Должно... обязательно увидеться вами, повезет, не повезет, это уж как...
3: Последнее, сколько так, обойдется поездка?
2: Сколько обойдется поездка? Давай, примерно, плюс-минус.
3: Самолет перелет. В среднем туда-сюда 1010 на человека, значит, угу. проживание, вот эта самая основная часть расходов, плюс-минус на 3 дня где-то около 30 тысяч рублей. Ну, как бы, может, понимаешь, экскурсия на Кольский полуостров не меньше 15 тысяч рублей на машину, на Териберку то же самое, в пределах 10-15 тысяч рублей, итого в среднем на двоих человек плюс-минус
2: 90-100. Красный дикий дом, 5 тысяч человек, это я уже запомнил. Так, ребят, ну сами смотрите, но в любом случае, сколько бы на это денег ни ушло, я думаю, это того стоит.
3: Все того стоит.
2: Все того стоит. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов.
3: Это того стоит.
2: Это того стоит.
3: Пока.
8: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста, летите.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется.

0: Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе снизился. Далее подробнее. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам в 6 муниципалитетах Белгородской области. Пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в 3 многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, 2 социальных объектах, предприятии и 15 транспортных средствах. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал Филькиной грамотой анонсируемую Владимиром Зеленским военную реформу на Украине. По его словам, на данном этапе подобные действия бессмысленны и потребуют много времени, которого у киевского режима попросту нет. Парламентарий подчеркнул, что реформа по факту сведется к тому, что Зеленский кратно нарастит штат ТЦК, который продолжит отлавливать и отправлять на фронт упорно не желающих гибнуть за них население Украины. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обнулил десятки лет развития Германии всего за год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он указал на серьезные проблемы в экономике страны и отметил, что Мерцу, цитата, «хватает наглости упрекать во всех бедах граждан». Как напомнил политик, канцлер Германии ранее заявил, что жители за последние 20 лет слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия. Володин также назвал кощунственным запрет в День Победы демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизма. Армия обороны Израиля заявила об уничтожении более 50 объектов движения Хезболла на юге Ливана, включая командные центры и военные сооружения. Все они якобы использовались боевиками для подготовки атак против израильских солдат и государства. Официально между двумя странами сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе на конец апреля достиг 32,73%, что является минимумом за последние 5 лет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. «Газпром» ранее уже сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейских ПХГ усугубляется. В дальнейшем это создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке. Новые ограничительные меры США против Кубы свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. По его словам, ни один честный человек не может согласиться с утверждением, будто республика представляет угрозу для Соединенных Штатов. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за, цитата, «запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты». Ранее Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничения против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями штатов. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Всех приветствую. Напоминаю про наши соцсети РТУ, ВК, Телеграм, Макса. Заходите, подписывайтесь. Там все актуальные новости в наличии. Также можно подключиться прямо сейчас к трансляции, писать комментарии, вопросы задавать. Постараемся их тоже в эфире озвучивать. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем говорить на самые разные темы, связанные во многом с информационными угрозами. А с профессором ГИМО МИД России, членом СПЧ при президенте России – Элины Сидоренко. Элина Леонидовна, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Александр.
2: Ну что ж, хочется, вот знаете, такой вопрос сразу задать, что говорится, сходу. Мы очень часто, вот на самом деле и в эфире, обсуждаем мошеннические схемы. Их огромное количество, просто невообразимо большое количество, и телефонные мошенники, и мошенники в соцсетях, и абсолютно везде. Но по большей части это касается таких, что ли, личных ситуаций, то есть когда обычный человек сталкивается с мошенником лицом к лицу, как говорится. А вот что происходит на самом деле с бизнесом, насколько у него серьезные проблемы в этой информационной как раз истории, когда действительно все вроде бы сейчас завязаны на интернете, и очень многое может там, как-то в сеть уйти, какие-то персонажи.

0: персональные данные, важные данные, связанные с компанией. Вот как бизнес с этим справляется?
1: Александр, ну вы уже частично ответили на свой вопрос. На самом деле бизнесу сегодня несколько сложно в этом новом цифровом мире, особенно аналоговому бизнесу. И здесь, наверное, я бы, наверное, эту тему рассмотрела с двух принципиальных позиций. Первое, когда речь идет о простом бизнесе, в том числе, конечно, малого и среднего. И здесь, конечно, в первую очередь на первый план выходят проблемы, связанные с персональными данными. Увы, наш бизнес не научился работать с персональными данными. Уведомительный порядок Роскомнадзора в части персональных данных почему-то как-то в большинстве случаев не срабатывает. Некоторые просто думают, ну какая-то мелочь. Знаете, у нас бизнес так как-то очень легко, да и у нас, знаете, как-то на каком-то органическом уровне есть неуважение копирайт еще с тех давних времен, как-то авторское право. Не сильно любим. Но когда говорится о персональных данных, такое ощущение, что мы их вообще не признаем за какую-либо ценность с точки зрения бизнеса, особенно малого и среднего. Пожалуйста, надо сделать какую-то программу лояльности, welcome. Можно собрать данные о месте проживания своих клиентов, пожалуйста. Но никто при этом не задумывается, как эти данные сохраняются, где сохраняются, насколько соблюдены все правила. Ну, в итоге бизнес влетает. Влетает в копеечку сначала. Первый раз он оштрафовывается за незаконный оборот персональных данных. Потом в рамках оборотных штрафов эта история увеличивается в разы. Ну вот мы имеем такую картину. Потом бизнес сильно возмущается, почему же ему не уделено там достаточное внимание в рамках профилактики, и почему сразу приходит штраф. Или еще одна проблема. У нас по-прежнему, вдумайтесь, Александр, здесь так вспомнить, да, до сих пор существуют Google формы. Мы их сплошь рядом заполняем. Хотя в российской сегодня нормативной среде это запрещено. Мы должны специально уведомить наши органы о том, что мы собираем данные в интересах иностранного государства. Естественно, никто это не делает. Мы вообще формы легко распространяем, Google формы, используем их, но на самом деле эти данные утекают. И третий момент. У нас как-то по-прежнему, знаете, один раз обновили антивирус, и прекрасно. И малые и средние предприятия прекрасно работают. Никто не задумывается о том, что это должны быть серьезные меры защиты, это должен быть обеспечен внутренний и внешний трек безопасности. Ну и в итоге бизнес сегодня находится в каком-то таком положении биполярки. Знаете, с одной стороны, он чувствует свои потребности в цифровизации, с другой стороны, делает все не так. И, конечно, нуждается сегодня в том, чтобы ему разъяснили правила. И когда потом случается приход государственных органов, все как-то так странно удивляются и с большим негативом к этому относятся. Но фактически даже не понимают, что они нарушают законодательство. Поэтому сегодня мы в рамках нашей работы по платформе «За бизнес» белого интернета прям плотно включаемся с прокуратурой в то, чтобы разрабатывать правила информирования для того, чтобы объяснять бизнесу, где начинаются персональные данные, как ты должен выстраивать свою собственную цифровую платформу, где ты можешь обмениваться данными с иностранцами, каким образом осуществляется обмен данных, где эти данные должны быть заземлены в российской юрисдикции, если есть иностранный компонент, что делать с ним, что такое авторские права в цифровом веке. Это целый огромный пласт вопросов, на которые, увы, сегодня бизнес ответить не может. Ну и начинается у нас еще такая интересная история. Просто о ней надо, конечно, говорить. Это такой так называемый авторский экстремизм, терроризм, патентный терроризм, экстремизм. Когда, например, формируется какой-то очень интересный, классный проект, и бизнес чувствует, что вот оно, вот сейчас он выстрелит, и он даст какой-то хороший результат. Он действительно начинает давать результат, потом бизнес вдруг вспоминает, о, господи, я же его не запатентовал, надо же сделать патент. И выходит вдруг неожиданно на Роспатент и понимает, что кто-то уже зарегистрировал его товарный знак до степени сходства. И все, вот в этой ситуации бизнесу либо надо за, ну, совершенно такие, скажем, нескромные деньги выкупить это право у того, кто это сделал, вот этот патентный экстремист, либо фактически закрыть свой прекрасный проект, в который уже вложены деньги. Поэтому каждый раз мы призываем, уважаемые коллеги, прежде чем запустить проект, втихаря сначала его разработайте, сначала зарегистрируйте на него права, а потом уже выводите его в свободное поле. С цифрой это в первую очередь выражается, начиная от элементарного товарного знака и заканчивая регистрацией патента на тот же самый цифровой ресурс, на тот же самый цифровую платформу, которую этот бизнес внедряет. Надо это делать в обязательном порядке. Надо регистрировать свое право, а не надеяться на то, что вроде бы вы с кем-то заключили какой-то договор, например, договор подряда с разработчиком, и на этом вроде бы все заканчивается хорошо. Нет, здесь как раз-таки только могут начаться проблемы. Поэтому, конечно, с бизнесом на эту тему нужно сегодня разговаривать очень серьезно и в долгую.
0: Элина Леонидовна, вот мы сейчас фактически выделили проблемы основные вот этих цифровых, что ли, угроз и легкомыслия некоторого бизнеса. И, кроме того, вы указали на методы решения. То есть вот те самые правила, те самые подсказки для бизнеса, как с этим бороться. Но вот интересно, а в чем кроется вообще причина всех этих проблем? У нас просто не понимают, как работает интернет или с чем это связано. Вроде бы некоторые, ну, такие очевидные достаточно вещи вы указываете, но при этом бизнес, видите ли, пренебрегает. Почему это?
1: Ну, вы знаете, наверное, в силу новизны проблемы. Дело в том, давайте для себя построим примерный портрет обычного аналогового бизнеса в России. Это кто его ведет? Ну, малого и среднего. Его ведет мужчина в возрасте примерно 45+, который учился в других школах, заканчивал другие университеты. Для этого человека неведомы эти цифровые вызовы. Он жил всегда в другой реальности, но при этом привык экономить на юристах, привык экономить на айтишниках. И у нас получается ситуация, когда все, что связано с кибербезопасностью, воспринимается по остаточному принципу. Ну, знаете, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот у нас примерно точно так же происходит и с бизнесом. Давайте вспомним, да чего мы о малом и среднем бизнесе? Давайте вспомним крупняк, да, известную историю, связанную с Аэрофлотом. Ведь полностью пренебрегалось теми условиями, связанными с безопасностью. А наши персональные данные там не просто чуть-чуть, там выше головы наших персональных данных было в Аэрофлоте. Сколько было ситуаций, связанных с сетевым бизнесом, который подвергся атакам. Потом, наконец, крупный бизнес задумался и действительно вложил деньги на инфраструктуру. А ведь у нас, на самом деле, в России лучшие компании, которые занимаются кибербезопасностью, которые действительно на зарубежных рынках не имеют себе конкурентов в части создания правильных безопасных киберархитектур. Но почему-то в России они не пользуются спросом, просто многие в бизнесе о них не знают. И они знают о том, что они готовы предоставлять сегодня те или иные решения. Но не буду сейчас уходить конкретно в название этих компаний, но это крутейшие, это, можно сказать, такие очень серьезные игроки на рынке кибербезопасности в мире. Это первая история. Вторая, у нас принято, знаете, один раз гендиректор расписал там, выплатить или купить программы обеспечения, да, какое-то программное обеспечение. Оно было куплено. Все, никто не задумывается о том, что нужно обновлять. А между тем, как показывает практика, например, для создания IT-продукта требуется, например, определенная сумма, а на его ежегодное содержание требуется сумма, равная сумме его создания.
0: И ведь то есть тут экономические проблемы во многом тоже решают.
1: Конечно. Конечно, и в результате на втором году работы все вдруг как понимают, что, оказывается, надо продлить антивирусы, оказывается, надо улучшить ту систему, оказывается, надо провести определенную экспертизу, оценку, получить нужные сертификаты. Все говорят: о боже мой, да зачем оно мне надо? Пойду-ка я дальше работать в таком ракурсе. В лучшем случае он обновит антивирус, в худшем случае он не сделает ничего. В результате взлом системы, в результате, извините, сегодня уже уголовная ответственность. Здесь всем старается значком 1, статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное персональных данных. И вывести на это, в принципе, тоже можно. Поэтому, конечно, сегодня мы должны объяснять генеральным директорам, что, коллеги, пора задуматься о том, что кибербез – это одна из важнейших строчек ваших трат. А у нас получалось долгое время, что айтишник, вот на одном уровне находится айтишник компании, на другом уровне гендиректор, вот это SEO, а между ними большая пропасть. И получается, знаете, такой изоляционный слой, который не позволяет общаться одному с другим. В результате система не работает, SEO выключен из из основных проблем, рабочих проблем айтишника, айтишник не может достучаться до SEO, объяснив ему, что необходимо сделать. Как факт, мы имеем картину, ту, которую имеем. Бизнес сегодня серьезно уязвим российский. Поэтому, несмотря на то, что вроде бы волна атак на бизнес чуть-чуть вроде бы схлынула, на самом деле это просто временная передышка. Наши оппоненты не дремлют, и, в принципе, если ситуация будет также продолжаться, нас могут бомбить нашу экономику через малый и средний бизнес. И это приведет к последствиям, может быть, даже гораздо более масштабным, нежели точечные бомбежки крупника.
0: Да, это, конечно, совсем неприятная информация, но, к сожалению, да, я с вами вынужден согласиться в этом ключе. Но есть один такой вопрос, который у меня возник после того, как вы упомянули те самые Google-формы. И есть ли вот такие, может быть, что ли, неотъемлемые причины вот подобных пренебрежений, что ли, кибербезопасностью? Просто потому что инфраструктуры нашей информационной недостаточно для того, чтобы осуществлять, скажем, многие задачи бизнеса. Ну, например, у нас, может быть, мы сейчас вот стремимся, и, кстати, насколько мы стремимся к созданию собственных там суверенных систем, суверенной инфраструктуры информационной для того, чтобы бизнес мог быть уверен, что, пользуясь там какими-либо источниками, те самые персональные данные в любом случае не утекут без каких-то дополнительных там надстроек для того, чтобы защититься от внешнего влияния.
1: Хороший вопрос. На самом деле, увы, получается, что мы не знаем о том, в каком направлении движется наша современная система кибербезопасности, потому что Россия, опять же, скажу, имеет ряд компаний, которые разработки которых расходятся как пирожки за рубежом. Сегодня, например, многие из нас многие из компаний экспортируют свои решения в страны ASEAN, страны Индо-Тихоокеанского региона и страны Южной Америки и далее. И на самом деле это ключевая задача в чем? Для этих стран, которые закупают нашу историю, обезопасить себя от американского и китайского влияния, когда ты создаешь, внедряешь их структуры и создаешь определенное состояние уязвимости. Мы это умеем делать. Вот с чего, наверное, я бы начала. Мы реально умеем это делать. Другой вопрос. Знают ли остальные люди, пользователи, о том, что мы это имеем? Увы, не знают. Например, я уже давно для себя в рамках компании перешла к Яндекс.Формам, к всевозможным Яндекс.Сервисам, могу вам сказать, что они составляют достойную конкуренцию Google-формам. И все, что я ранее делала в Google-формах или вообще в Google-сервисах, я могу сегодня легко делать в Яндекс.Системах. Более того, для меня это значительно более удобно. Что касается всевозможных сервисов, связанных, например, видеоконференциями и так далее, могу сказать, что мы тоже уже постепенно начинаем добиваться хороших успехов в этой части. Опять же, например, в рамках своих платформ мы используем российские решения. Могу вам сказать, проводя мероприятие на 400-500 человек в онлайне, мы на протяжении 4-5 часов, в частности, наши академические слушания, мы ни разу не имели сбоя в системе, а это российские системы, российские разработки. Поэтому надо нашего потребителя все-таки постепенно ориентировать. Почему происходит так? Почему вдруг он по-прежнему в этих системах? А никто не отрицал, Александр, то, что существует некая наша цифровая привычка. Цифровая привычка – это серьезный социальный феномен, который требует детального рассмотрения. В принципе, на эту именно цифровую привычку ориентируется большинство компаний. Они понимают, что если первый раз они нас хорошо приучили к чему-то, то далее мы будем верными поклонниками этой технологии. Давайте даже вспомним, что нам даже к клавиатуре мы привыкаем, не то что к каким-то системам. Нам очень сложно поменять клавиатуру, потому что она не так клацает, не так работает, не такого цвета и не так палец ложится. Мышками нам сложно, не говоря уже о системах, к которым мы привыкаем. Все это знают, поэтому борются сейчас за потребителя. Поломать нашу цифровую привычку можно. На это нужно, опять же, это социологические данные, 2 недели. 2 недели активной работы, после чего у нас формируется новая привычка. И это тоже нужно принимать во внимание. Поэтому, несмотря на то, что некоторые говорят, не хочу новое узнавать, давай я буду работать старым. Опять же, вспоминаем бизнес 45 плюс человек. Он не готов меняться. Вы сами это понимаете. Очень сложно свою жизнь пустить, извините, дополнительную канарейку. Не то, что платформы и программы, с которыми ты работаешь ежедневно. Поэтому, конечно, нужно меняться. И меняться с учетом того, что у России есть собственный цифровой путь. А вот применительно к тому, хотим ли мы, вы знаете, я сейчас, наверное, скажу, для многих может быть вещь какую-то спорную, но я абсолютно убеждена в этом. Дело в том, что сегодня формируется понятие цифрового суверенитета, мы знаем прекрасно, но никто не понимает, что под этим термином понимается. А фактически речь идет о том, что государство должно на масштабном уровне обеспечить, первое, наличие собственного банкинга, наличие собственных цифровых магазинов, наличие социальной сети, социального мессенджера, онлайн-банкинг, я сказала, госуслуг. Что-то еще забыла, но я думаю, сейчас найдем. В итоге что получается? Во всем мире только три страны, 2,5 страны сегодня обеспечили себе этот информационный и цифровой суверенитет. Это Китай, Россия и США. Почему США я называю наполовинку? Потому что в США нет госуслуг. Во всем остальном система создана. Поэтому Россия сегодня, конечно, намерена идти в создание МАКСа на направление суперап. Что такое суперап? Это приложение, которое будет включать в себя все, начиная с наших простых переписок информационных каналов и заканчивая возможностями получения государственных услуг через эту модель. Сегодня цифровой ID уже в МАКС внедрен. Кстати, тема неплохая. И внедряется очень много других историй. Я могу сказать, я уже давно об этом говорила коллегам, к сожалению, наши противники не дремлют, и они как могут дискредитируют МАКС. И на самом деле, понимая, откуда дует, мы специально проводили исследование и понимаем, что это неспроста берется. Но при этом сама могу вам сказать, что самыми важными, крутыми айтишниками России на протяжении более года я взаимодействую исключительно через МАКС. И для меня это большой показатель. То есть они мне ни разу не написали ни в Телеграме, ни в WhatsApp, исключительно в МАКСе. Сами тестируя его через белых хакеров. Поэтому здесь я вижу вот этот самый удивительный парадокс, когда технология неплохая, технология, которая стартанула классно, быстро, интересно, начинает подвергаться очень странным, знаете, таким, я бы даже не назвала это дезинформацией, а каким-то, знаете, грязным бабским сплетням, вот которые вот бывают, знаете, вот где-то на лавочках. Потому что на самом деле все, что происходит, оно не проверено. Я вообще в шоке от людей, которые мне сейчас когда-то там, знаете, начинают у меня студенты что-то там, какая-то история, вы знаете, ну, слава богу, не наши какие-то там, вы знаете, а вы мне могли бы мне выслать в телегу? А почему Макс? Я для Макса еще не купил отдельный телефон. Да что за бред? Что за бред? Когда у вас совершенно дырявый телеграм, когда вы этот дырявый телеграм обвешиваете еще не менее дырявой телегой, которая вот эта новая история, через которую все заходят в МАКС, которая абсолютно с точки зрения кибербезопасности является, извините, дыркой. Просто в нее выливается все, что может. Черная дыра. Но при этом люди как-то где-то, начитавшись на каких-то очень странных пабликах вот этого вот, ну, бреда, начинают формировать вот такое вот странное ощущение. Вы знаете, как говорят, добрые вести и вообще что-то доброе, оно как раз через сплетни не распускается. А вот что-то вот погрязнее, поковарнее, интриги, скандалы, интриги, расследования, у нас это народ любит. Да, не только в России, везде любят. Поэтому на самом деле надо голосовать кликом за наши технологии. И вот как только наши все люди начнут голосовать кликом, когда начнут собственно на собственной шкуре пробовать технологии, когда они разберутся наконец, что же там предлагает им Яндекс, каким образом Control Talk работает в России или какие-то другие истории, ну вот тогда можно у этих людей послушать с точки зрения их так называемой экспертной позиции относительно неспособности наших технологий обеспечить кибербез. Еще раз повторю, на Россию сейчас смотрят на международном рынке как на главного потребителя продуктов безопасности. И если мы эти продукты за рубежом предлагаем, то почему, неужели мы в собственном отечестве сделаем какую-нибудь грязную схему? Поэтому надо развивать, надо понимать, да, есть, наверное, ключи безопасности, о которых надо отдельно говорить. Но я бы предпочла, чтобы, если и мои и данные кто-то поанализировал, пусть их анализируют российские службы, нежели иностранные службы на предмет всевозможных других историй.
0: Элина Леонидовна, мы вот об этом еще чуть подробнее поговорим в следующей получасовке. Тут достаточно вот много вопросов, по крайней мере, у меня накопилось за время вот вашего рассказа. Обсудим и с точки зрения безопасности, конечно, и с точки зрения вот как раз интеграции возможной наших ресурсов во внешнем круге, а не только во внутреннем. Вот это тоже любопытно. Прямо сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», послушаем новости и потом продолжим.

Исторический минимум заболеваемости ВИЧ в России. Контекст. За последние 10 лет наша страна добилась впечатляющих результатов в борьбе с одним из самых тяжелых недугов. По данным Минздрава, с момента запуска государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ показатель заболеваемости сократился вдвое. Широкое распространение получил метод тестирования. В прошлом году его прошло 40% жителей России. Антиретровирусная терапия, основанная на приеме нескольких препаратов, подавляющих размножение вируса, охватывает более 90% пациентов. В системе здравоохранения внедряются технологии, снижающие риск передачи болезни от матери к ребенку. Обеспечивается социальная поддержка инфицированных и их близких. По прогнозам ведомства, к 2030 году ВИЧ перестанет быть одной из ключевых угроз для общественного здоровья. В прошлом году государство выделило почти 43 миллиарда рублей из бюджета на закупки препаратов антиретровирусной терапии. На 17% больше, чем годом ранее. Физический объем купленных лекарств вплотную приблизился к количеству пациентов, получающих лечение. Специалисты считают, что сейчас необходимо сосредоточиться на разработке отечественных инновационных препаратов длительного действия. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
3: Континент, ставший колыбелью человеческой цивилизации. Дюны высотой с Эйфелеву башню. Крупнейшая в мире пустыня. И самая длинная река на планете. 55 стран. Новые туристические направления. И ни одной антироссийской санкции. Все об Африке и жизни Черного континента по субботам в 15 часов на радио «Спутник». В программе Турала Керимова «Африканское турне».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Спаркузаев. Здравствуйте. Три человека ранены в Курском приграничье из-за атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Уточняется, что в Хомутовском районе вражеский дрон атаковал машину, в которой находилась семья, они направлялись в Брянск. У мужчины и женщины акубо-травмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги. Им оказана первая помощь. Как только позволит обстановка, их перевезут в Курскую облбольницу. Сожжение украинскими националистами десятков людей в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года сделало эту дату черным днем русской истории, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что массовое убийство осталось по большому счету преступлением без наказания и подчеркнул, что последствия такой халатности сегодня очевидны. От зверских обстрелов Донбасса и приграничных регионов России до терроратак в глубоком тылу. Глава Крыма выразил уверенность в том, что все виновные в случившемся будут наказаны. Власти Ирана казнили двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу израильской разведки, передают ИСНИМ. По информации агентства, Каримпур передавал сотрудникам Моссад секретную информацию о стране во время открытой фазы конфликта США и Израилем. Следствие показало, что и второй казненный Бекразаде собирал и передавал сотрудникам иностранных разведывательной службы информацию о важных государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о таких значимых для Ирана местах, как Натанз. Япония и Вьетнам договорились расширить сотрудничество в сфере энергетики и укрепления цепочек поставок, заявила премьер-министр Санаэта Каити. По ее словам, во время переговоров с вьетнамским коллегой особое внимание уделили вопросам энергобезопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что укрепление связей с Вьетнамом имеет важное значение для реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, стороны договорились развивать сотрудничество в сфере безопасности и гуманитарных обменов, а также координировать позиции по региональным вопросам. Молодежь Москвы примет участие в Суворовском параде 17 мая, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Кроме того, в числе участников представители организации российских юных разведчиков, Росгвардии, Объединения братства православных следопытов и направления «Город-героев» проекта «Молодежь Москвы». Подчеркивается, что зрителями события смогут стать около 1000 человек. Вход на мероприятие свободный. После парада участники и гости смогут пообедать на полевой кухне. Пока что это все новости. Больше фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
3: Радио «Спутник».
7: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
8: Дорогие друзья, эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Александр Букрев. С нами на связи профессор МГИМО, МИД России, член СПЧ при президенте России Элина Сидоренко. А вот, Элина Леонидовна, у нас вот только что был разговор, как раз касающийся самого Макса и того, что очень многие относятся, ну, назовем это так, скептически по поводу этого мессенджера. И вот я пока сейчас сидел в перерыве, подумал, а может вот попробовать вот такую аналогию привести и описать часть мыслей, которые, вот, по крайней мере, мне знакомые рассказывали, которые вот подобные истории говорят, надо там второй телефон купить и все остальное. А из разряда, вот, есть, например, семья. Там ребенок зачастую не всегда готов рассказать родителям какие-то свои сокровенные тайны. Ему легче иногда бывает там поделиться с каким-то другом или, возможно, даже с незнакомым человеком на улице, потому что он его там один раз в жизни увидел и забыл. И, в принципе, не так важно, есть там эта информация или нет. И вот, может быть, я вот не уверен, но стоит ли, возможно, описывать как раз опасность той самой информации, которая утекает за рубеж? Потому что, возможно, многие наши граждане как раз не понимают вот этого, вот этой стороны вопроса. В чем опасность? К сожалению, пока что со звуком есть некоторые неполадки.
9: Да, Александр, вот. Звук, я думаю, появился, да. Вы абсолютно правы. Конечно, сегодня надо говорить, рассказывать об этом детям в обязательном порядке. Потому что на самом деле сегодня формируется следствие дырявости и открытость этих данных для иностранцев, открываются большие возможности для профилирования. Ведь сегодня откуда черпается вся информация нашими, так скажем, украинскими мошенниками, исключительно отсюда. Эта дырявость создает такой механизм. По большому счету, если вот в чем, да, скажем так, плюсы подготовки, для нас это, конечно, откровенные минусы, да, но плюсы подготовки мошеннических схем на Украине. Сначала они тырят наши персональные данные, после чего начинается работа с профилями. Если раньше это были такие масштабные звонки, мы сегодня все заметили, что из таких звонков, да, когда просто по имени отчеству обращаются, предлагают, рассказывают, что они там, не знаю, офицеры ФСБ, таких случаев становится все меньше. Это фиксируют все. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что у нас введена хорошая система антифрод. С другой стороны, у нас меняется профиль мошенников. Если раньше они действительно занимались обзвоном таким массовым, то сегодня они работают с нашими данными. И эти данные они черпают исключительно из социальных сетей, через анонимные формы заходят, начинают взаимодействовать с нами, с нашими детьми и прочее. Об этом, конечно, нужно рассказывать. Что касается Макса, то у нас здесь хотя бы есть важные ресурсы, важные для нас ресурсы для того, чтобы выявлять такого рода случаи. Мы имеем рычаги. Применительно к зарубежной модели мы их не имеем. Что бы мы ни делали, как бы мы ни хотели, мы обращаемся в поддержку. Результат ноль. Мы просим те или иные социальные сети отрегулировать эти вопросы. Например, помним, что в некоторых сетях, Дискорде и так далее, распространялась информация, в том числе педофильного свойства. Ну вот мы, например, об этом указываем. Да? Россия требует убрать эту информацию. Реакция какая? Ноль. И только тогда, когда мы стали блокировать тот же самый Дискорд, вдруг неожиданно у людей возникла история: слушайте, ведь правда, наверное, надо же с россиянами поработать. И получается, что несмотря на все наши призывы обеспечить безопасность данных, мы ничего в ответ не получаем. Ведь по большому счету, возможно бы, и не возникла идея формирования Макса и создания этой системы, если бы эти иностранные платформы работали с нами правильно и честно. Но как только случилась специальная военная операция, что-то резко у них изменилось. И они стали использовать эти сети исключительно как форма воздействия на нас. И, соответственно, стали работать против нас не только тем, что стали их блокировать, а тем, что стали эти данные использовать. Ведь по большому счету, мы недавно исследовали все-таки, как же работают сегодня все эти цифровые мошенники, цифровые преступники. Выяснилось, что если раньше они работали изолированно, отдельно друг от друга, если раньше они финансировались за счет тех денег, которые они непосредственно до этого получали, то сегодня мы наблюдаем совершенно другую картину. Масштабные дата-центры. На несколько гектаров выстроены здания-амбары, в которых находится масса людей, говорящих по-русски, обзванивающих россиян, где финансирование идет через Госдеп США, через определенные структуры. Ведь это же четко, эти данные они даже не скрывают. Где собираются, извините, через фирмы, например, не знаю, через специальные компании собираются все эти айтишники, хакеры и формируются под единые системы. То есть сегодня идет мощнейшая интеграция. Интеграция во благо реализации неких геополитических задач. Я не хочу сейчас нагнетать и рассказывать о том, что вот рядом с нами находится враг. Мы все это прекрасно знаем. И понятно, что чаще всего это он воздействует через цифру. Как еще достучаться до наших детей? С учетом того, что они проводят в сетях сегодня более 6 световых часов. А если ребенок проводит 6 световых часов в интернете, из них, предположим, 8 он спит, несколько он учится, то получается, что, в принципе, это мощнейший канал воздействия. И мы, увы, еще раз повторю, государство бессильно. То есть как только мы выходим в иностранные сети, в иностранные системы, мы не можем ничего с этим сделать. Вот, например, недавно Белому интернету был запрос от Конституционного суда. Нас просили объяснить нашу позицию относительно того, как защищать право, честь и достоинство россиян, которых оскорбляют в запрещенных в России социальных сетях. Да? То есть в социальных сетях, принадлежащих запрещенным в России организациям. И вдруг выяснилось, что мы ничего не можем сделать. Суды отказывают. А почему отказывают? Потому что мы не можем повлиять на этот механизм. Мы не можем заставить человека извиниться. Мы не можем заставить социальную сеть удалить эти данные. Это лишь вершина айсберга. Мы говорим об обычных оскорблениях и клевете. А когда речь идет о так называемом сексуальном новом преступлении цифровой сексторции, когда наших девочек начинают шантажировать фотографиями, считается, что за 9 минут девочка, которая общается в социальной сети, уже готова раздеться для высылки интимной фотографии. 9 минут. То есть есть специальные технологии. Представляется либо другой девочкой, либо красивым мальчиком, либо продюсером, который увидел ее и решил дать ей большое будущее где-нибудь в модельной индустрии. Все. 9 минут, и девочка разделась. 10 минут, и она становится жертвой шантажа. 11 минут, и эта девочка готова на все. Начиная с того, что просто еще раз раздеться и выложить такого рода фотографии, заканчивая тем, что готова заниматься проституцией, либо идти с коктейлем Молотова и бросать их в военкоматы. То есть и это тоже новая модель, которую, к сожалению, мы не приучены и не знали. Как мы можем на них воздействовать, выявляя такого рода факты? Да никак. Есть закрытые телеграм-каналы, телеграм-чаты, в которых вот такие вот извращенцы, преступники обмениваются данными девочек и начинают на них массовую атаку. Вот цифровая секстурция, новый вид преступления. Цифровой груминг, такое же близкое знакомство в социальных сетях в целях дальнейшего шантажа. Цифровое преследование в социальных сетях, которая сегодня тоже легко делается и устанавливается через программу «Шпионы». Считается, что каждую минуту в России устанавливается одна программа «Шпион». И все они так или иначе связаны, опять же, с социальными сетями, которые мы воздействовать на которые мы не можем. Поэтому здесь, наверное, вопрос, наверное, вы правы абсолютно, Александр, когда начали эту историю, вопрос безопасности. Пока мы не разъясним людям, что ваша свобода – это не ваше ценнейшее право, но вашу свободу мы, как государство, можем обеспечить только при наличии на это правовых и технических возможностей, а правовых технических возможностей применительно к цифровым сервисам, принадлежащим иностранным компаниям, которые против России ведут совершенно понятную программу, то, наверное, наверное, все-таки ваше право не совсем защищено.
8: Угу. Элина Леонидовна, а вот тогда вопрос возникает еще касательно того, а будем ли мы, тот же самый МАКС, распространять больше, чем на, скажем, русскоговорящие регионы, например, там в ту же Западную Европу, в Соединенные Штаты, или это исключительно вот такой наш мессенджер, которым мы делиться не будем, оставляя его, таким сильно суверенным?
9: Вы знаете, если смотреть на позицию России, и, знаете, иногда даже, может быть, хотелось и пожестче, но российская позиция заключается в том, что мы никого нигде не ограничиваем, и, наоборот, открыт этот сервис. Сегодня, смотрите, официально он уже открыт для подписания странами СНГ. Уже открыт. У меня уже, то есть я сначала удивилась, откуда я эту информацию узнала. Я не прослеживала специально, но когда увидела, что у меня в сети начинает появляться много казахов, кыргызов, узбеков из моего окружения, из научного нашего сообщества, я решила узнать, что же произошло. Выяснилось, что они открыты для работы. Я думаю, что таким же образом она будет открыта для других. То есть, скорее всего, мы не пойдем по пути китайцев, которые все-таки требуют, да вот мы даже говорим, да, вот у нас что-то там зарежимливается. Ну, давайте вспомним, как сложно подписаться под китайский вот этот вот их чат. Ведь ты для того, чтобы там подписаться, ты должен найти людей, которые там подписаны, они должны тебя туда рекомендовать. То есть тебе недостаточно просто дать свои данные. Нотификационный, ты должен получить так называемую рекомендацию. И потом даже с этой рекомендацией ты не имеешь права к допуска к платежным услугам, к цифровым услугам. Я помню, что я, извините, умирала в Китае с голоду в какой-то момент, потому что мне никто не принимал наличность в Пекине. И все только оплачивали все через социальную сеть, через QR-коды, которые я впервые в жизни наблюдала. То есть в социальной сети нажимаешь код, и в магазине им оплачиваешь. Денег у них нет. Просто в отдельных магазинах просто нет. Потом мне приходилось где-то в уличных кафе искать возможность поесть, потому что в торговых центрах или, условно, в библиотеках и еще где-то я такой возможности не имела. Поэтому все-таки мы, наверное, пойдем по пути открытости. По крайней мере, пока у нас этот трек очевиден. Другое дело, что мы, еще раз, базируем данные на территории России. А это дает возможность обеспечить безопасность наших граждан.
8: А не возникает ли тогда некоторого противоречия, когда мы пытаемся таким образом обезопасить своих граждан и в то же время позволяем другим странам, другим гражданам также попадать к нам в нашу социальную сеть и таким образом возможно совершать, опять же, мошеннические действия, в тех же, как происходит нынче в соцсетях, которые запрещены или запрещаются?
9: Вы знаете, это был первый вопрос, который я тоже себе задала в этой части. А не слишком ли мы легко и непринужденно расширяем возможности применения национального мессенджера? А потом ответила себе на вопрос следующим образом. А не кажется ли, в чем основная разница? В том, что если мы ограничиваем его россиянами, нам гораздо проще управлять системой. Если мы расширяем круг людей, то, соответственно, мы и имеем очень серьезную амбициозную задачу обеспечить действительно безопасность этой сети даже при столь широком охвате аудитории. Соответственно, сегодня государство видит для себя технические и иные возможности для того, чтобы обеспечить вот реализацию этой амбициозной задачи. Но если это так, мне кажется, у нас есть лишний повод для гордости, потому что это хороший шаг. Мы еще раз Россию не закрываем нигде, никак в части развития технологий и цифровых прав человека, просто создаем вещи, которые сегодня многим воспринимаются как некое ущемление их прав. А если вдуматься, известный есть золотой стандарт, известный всех ученых, юристов, да не только ученых, просто юристов. Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого. Есть публичные, есть частные интересы. Конечно, сейчас, если вы так позволите, да, чуть расшириться, да, уйти на блокировки, конечно, есть серьезные проблемы, связанные с блокировками. Никто не спорит. Всем тяжело, невозможно войти в какие-то сети, сервисы и прочее. Но это же вопросы публичного интереса, это вопросы глобальной безопасности. Мы сейчас сидим, я вам приоткрою такую завесу тайны, и в Совете по правам человека очень серьезно анализируем эту ситуацию и пытаемся найти объяснение взаимодействия с государственными органами, не то что объяснение, а найти нормальное, доступное для людей обоснование этой проблемы. Обоснование, которое будет понятно для всех. А у нас мы часто просто, скажем, преуменьшаем значимость тех угроз, которые есть. А угрозы серьезные есть. Поэтому, когда страна умалчивает в целях безопасности о том, как это важно, как это опасно иметь вот такой вот широко, да, интернет и возможности его использования, ну, значит, под этим есть основания. Основания действительно есть. Другое дело, важно людям это объяснить.
8: Вот
9: очень
8: да,
9: важно
8: хотелось,
9: с людьми говорить.
8: Хотелось сразу вот как раз об этом спросить, что нужно ли, наверное, рассказывать людям более подробную информацию о вот этой самой безопасности, а то очень многие смотрят на это и думают, безопасность, а в чем она заключается, кто на нас нападает. Ну и вот раз про такие глобальные стратегические проблемы заговорили, хочется еще одну тему поднять, касающуюся искусственного интеллекта, и не только искусственного интеллекта, а даже вот такого, что ли, глобального заявления со стороны одной из крупнейших компаний, производящих этот самый искусственный интеллект, Palantir, американских. Тут вот совсем недавно прям буквально все обсуждали эту тему, потому что тот самый манифест, который Palantir выпустил, буквально поменял как будто бы правила игры. И наш МИД отреагировал, сказали, что как так произошло, что ядерное оружие уже уходит на второй план, и вы выходит на первое место тот самый искусственный интеллект и кибербезопасность. Вот насколько сильно действительно это может на нас повлиять, как это близко, и вот может быть это и может стать хорошим объяснением для людей, которое покажет, а какая нам действительно грозит угроза и от чего мы должны защищаться.
9: Вы правы, абсолютно, Александр. На самом деле, когда искусственный интеллект только-только формировался, и как это ни странно, одним из первых правил этики искусственного интеллекта выпустил Ватикан. Об этом мало кто знает, но на самом деле Ватикан первый предложил кодекс этики искусственного интеллекта. В принципе, основная задача, если так уйти от частности, основная задача и основной запрос человечества очень прост. Дайте нам рычаг. Дайте нам рычаг, через который мы сможем вырубить искусственный интеллект в тот момент, когда он начнет угрожать безопасности человечества. И пока ни одна компания не была заинтересована в этом. Этот рычаг для них — это уязвимость. А все думали только о деньгах. И вот, например, Клод замыслил быть умнее человека. И на самом деле начал уже уходить за рамки того, что, ну, что вообще могло находиться в поле его компетенции. В итог, Америка, которая постоянно декларировала то, что выступает за свободу в цифре, за открытость, за запрет на любого рода ограничения, вдруг забила тревогу. В принципе, это был закономерный этап, а возможно даже это была во многом ситуация, знаете так, срежиссированная. Потому что американцам нужно было менять риторику. Риторику надо было менять быстро, ярко и, как всегда, знаете, категорично. И вот они это сделали. Очень, кстати, в духе Трампа. И заявление компании, и, в общем, концепция такого опасного интернета. Для чего было сделано? США очень долго раздавала технологии. Китайцы всегда продавали технологии как суверенные в части искусственного интеллекта. И вдруг Америка, понимая, что стратегия Китая в части искусственного интеллекта бывает гораздо более продуктивной, вдруг решили изменить свою модель и свою риторику. Они могли это сделать просто, приняв какой-то дополнительный акт, запоставив этот вопрос на обсуждение международного сообщества. А можно было это сделать по-трамповски, с большим апломбом, с неким элементом артистизма. И вот здесь то, что мы наблюдали в части этого манифеста и в части, и в части данных, и в части возможности генерации информации за пределами человеческого волеизъявления, все это очень сильно напоминает попытку США переобуться в полете. Они это перебываются, и сегодня уже совершенно другая модель. У нас уже закрытые алгоритмы, что очень важно. Американцы не хотят давать свои алгоритмы иностранцам. Категорически они хотят это продавать. И это политика Трампа, которая очень четко вписывается в модель Made in USA. Он и в первое свое президентство, и во второе президентство отчаянно, иногда на грани шизофрении, протягивал эту идею сквозь всю свою, все свои политические заявления и реальные действия. Смотрите, что происходило. Ведь только при Трампе первый раз было обозначено, что Китай их главный геополитический враг, причем откровенно, в том числе и в развитии цифры. И что необходимо забирать все компании, которые так или иначе связаны с американскими технологиями, все их обратно переводить в США, вне зависимости от того, насколько это будет неподъемно экономически. Все это было. И сегодня мы наблюдаем очередную драму, очередной акт в этой долгоиграющей пьесе под названием «Трамповская политика поддержки американских компаний». В перспективе, ну, это приведет еще ко многим вещам. Но то, что это затронуло серьезный этический вопрос относительно пределов искусственного интеллекта, это так. Хотя, если вдуматься, то, что произошло с Клодом, это хорошие, это, ну, формула здесь очень простая. Это были хорошие технологии, помноженные на очень опасные и критические данные, которых просто нельзя было отдавать искусственному интеллекту. Если бы он анализировал картинки с Микки Маусом, поверьте, таких бы результатов у нас не было. А он анализировал данные, связанные с безопасностью страны и обороноспособностью. И это дало те результаты, которые мы видим.
8: Ну вот на самом деле, да, действительно, это сейчас вот какой-то новый виток, что ли, в безопасности и в опасности во всем мире. Но в то же время у нас вот, к сожалению, эфир ограничен, поэтому остается вот только 3 минутки, а хочется задать еще один вот вопрос, касающийся VPN, потому что, ну, очень он вот прям популярен сейчас, все переживают, будет ли он заблокирован, не будет ли он заблокирован. И возникает вроде бы такая противоречивая ситуация. С одной стороны, мы вроде бы ограничиваем доступ к тем соцсетям, которые могут препятствовать, что ли, обеспечению безопасности наших граждан, и в то же время сами же их переводим на VPN, который все эти данные благополучно отдает в другие страны. Но если VPN убрать, у нас тот самый доступ во внешний мир, получается, закроется. Вот как этот баланс сейчас соблюсти?
9: Мне кажется, единственный возможный баланс, который в этой ситуации мог бы быть, он сейчас и наблюдается. Другого сценария я, наверное, пока бы и не предложила. На самом деле, мы должны действительно говорить нашим коллегам о том, что VPN — это опасная вещь. VPN — это открытый люк, в который сливаются все ваши персональные данные. Это однозначно. Когда мы включаем VPN, мы становимся чрезвычайно уязвимыми, наши данные сливаются. С другой стороны, мы, конечно, сегодня формируем нашу собственную цифровую экосистему и делаем в этом направлении очень хорошие, классные, решительные шаги, но есть переходный период. Вот мы в этом переходном периоде сегодня находимся. Я не думаю, опять же, это моя экспертная позиция, исключительно без знания конкретных данных. Я не думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать жесткую регуляторику в части запрета в VPN такого, знаете, на уровне ответственности административной либо уголовной ответственности. Пока мы просто понимаем опасность этого явления, мы понимаем, что использование VPN – это правонарушение, но говорить конкретно об ответственности, говорить о конкретных каких-то, знаете, системах охоты на ведьм, ну, мне кажется, сегодня не представляется возможным. Я думаю, в перспективе государство сегодня плотно этой историей занимается. Был определенный информационный такой сброс, как я говорю, пробник, да, со стороны Минцифры, которые заявили о том, что они сейчас будут ужесточать свою политику относительно VPN. Мы посмотрим, что будет предложено Минцифры. Но сказать о том, что уже какие-то шаги в этом направлении конкретные предприняты, наверное, не представляется возможным. Конечно, с VPN нельзя заходить в так называемые белые списки. Да, это понятно. И это совершенно для нас понятно, потому что, ну, это, извините, такая точка неприкосновенности. Но в остальном, мне кажется, государство сейчас найдет этот баланс.
8: Ну, будем надеяться, что этот баланс будет найден. Просто вот, к сожалению, еще хочется поговорить, но времени совсем нет. Ну, вот буквально тезисно, может быть, успеем. А VPN, если вот он и так отдает наши данные, то в чем тогда получается смысл блокировки всех соцсетей, которые под тем самым VPN и используются? До этого данные утекали, а теперь с VPN утекают. Вроде бы суть одна. Вот 20 секунд буквально.
9: Не совсем так. С VPN утекают наши данные, но они VPN, скажем так, все-таки это не система открытого доступа к данным. Открытый доступ данных — это создание нашего профиля. Утечка VPN — это утечка не по запросу. Это просто уязвимость нашей системы, нашей архитектуры. Но работать с нашими профилями сложнее.
8: Вот это очень понятный ответ. Спасибо огромное. Профессор МГИМО, МИД России, член СПЧ при президенте России Элина Сидоренко была с нами на связи. Спасибо огромное.
10: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
11: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
10: Бесценное от второстепенного.
11: Просто не надо себе врать.
10: Найти баланс посреди хаоса.
11: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
10: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
11: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
10: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Оренбурге 2 часа дня, во Владивостоке 7 вечера. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Пленный военнослужащий одной из бригад ВСУ рассказал о жестоком обращении со стороны начальства. Пентагон планирует вывести около 5000 американских военнослужащих из Германии. Евросоюз может не принять Молдавию в состав объединения из-за приднестровского конфликта. Далее подробнее. Украинский командир с позывным «Чад» прострелил колено солдату за отказ выполнять приказ, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник. По его словам, в составе группы из троих солдат он был отправлен из села Сергеевка в район Гришина в Донецкой Народной Республике. Когда они добрались до животноводческих ангаров, командир группы с позывным приказал идти дальше, на что Линник ответил отказом. После угроз командир отошел в сторону, чтобы связаться по рации с начальством. 5 пакетов с человеческими останками обнаружены в канаве в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба Следственного управления СКП региону. Сейчас проводятся следственные действия. Назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Пентагон планирует вывести около 5000 американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил местным СМИ высокопоставленный военный чиновник, пожелавший сохранить анонимность. Он назвал критику в адрес штатов со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца, цитата, «неуместной и бесполезной». Напомним, ранее Мерц раскритиковал США за военные действия против Ирана, которые велись, по его мнению, без плана. Он отметил, что Америка подвергается унижению со стороны иранского руководства. В ответ Дональд Трамп заявил, что немецкий канцлер не знает, о чем говорит и не придает значения ядерным амбициям Ирана. Евросоюз не согласится принять Молдавию в состав объединения, если Кишинев не сможет добиться урегулирования приднестровского конфликта и решить таким образом фундаментальную проблему своей безопасности, считает молдавский политический аналитик Анатолий Цирану. По мнению эксперта, поддержка территориальной целостности Молдавии важна, но в какой-то момент... 70 жилых домов отремонтировали на песчаных улицах на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В частности, отмечается, что в 2023 году в рамках капитального ремонта обновили яркий образец советской неоклассики. Девятиэтажный жилой дом 1955 года постройки, расположенный на улице Новопесчаной. А в прошлом году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновили восьмиэтажный дом в Малом Песчаном переулке и провели капитальный ремонт семиэтажного здания. Аппарат компьютерной томографии для животных впервые в России установили в московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. С помощью нового аппарата ветеринарные врачи могут оценивать состояние грудной и брюшной полостей, исследовать головной мозг, выявлять патологии суставов и позвоночника, а также проводить детальную диагностику зубов и челюстных костей животных. Кроме того, аппарат позволяет обследовать животных весом до 250 килограммов. Процедура сканирования занимает около 20 секунд. Первым прошел диагностику снежный Бар-Сунцик. Ему проверили позвоночник. Ветеринарные врачи обследовали и других обитателей зоопарка, среди которых черепахи, европейский волк, обыкновенная игуана и другие. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Большим о маленьких». Педиатр Антон Равдин с нами уже на связи. Приветствую.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Александр. Всех, как обычно, рад приветствовать.
2: Да, и приветствуем всех, кто уже в чате и, возможно, сейчас будет подключаться. Напомню, как это сделать. Заходите в наши соцсети, а как их найти, забивайте «Радио Спутник» в любой, там, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Сразу нас найдете, потом заходите на трансляцию, там будет чат под трансляцией. Можно написать туда свои вопросы, а мы по ходу эфира будем на них отвечать. А пока что поговорим, значит, о наших темах.

0: И первое связано с синяками без причины. Вот такие вот синяки. А почему там лопаются сосуды на теле и причины внутрикожных кровоизлияний? Что это такое? Потому что опять звучит страшно, а мы помним, наша главная задача – не напугать. Ну, точнее, даже слишком сильно не напугать.
1: Не перезапугать.
0: Перезапугать, да-да-да.
1: Да, не перезапугать. Не переусердствовать в запугивании. Действительно, это очень важно. Симптом, на самом деле, угрожающий. На этом постараюсь больше не пугать.
0: Я уже испугался, я уже успел. Брови опустились.
1: Этого уровня тревоги должно быть достаточно. Но не все так однозначно. Очень часто пациенты приходят с жалобами на какие-то небольшие кровоизлияния и говорят, ну, тут явно это необычный наш банальный синяк, к которому мы привыкли. У детей из садовского возраста очень часто там все ноги в синяках. Ну, просто потому, что они постоянно обо что-то ударяются, и этому есть какие-то объяснения, родители к этому привыкли, никто особо по этому поводу сильно не беспокоится. А тут какие-то микрокровоизлияния, мы их называем петехиальные кровоизлияния, это очень маленькие кровоизлияния размерами около миллиметра, наверное, да, на лице. Такая вот сыпь практически, да, только сыпь из мелких кровоизлияний. Как ее отличить от сыпи обычной? Вы при растягивании кожи увидите, что эти элементы не исчезают. Ну и они имеют такую темно-бордовую окраску. Тоже достаточно характерно. На самом деле, если вот хотя бы раз в жизни это увидеть, вы потом не спутаете ее ни с чем. Говорит, ну вот он явно ничем не ударялся, его по лицу никто не бил, и ничего не случалось такого, вот, что могло бы вызвать у него эти элементы на лице.
0: Ну, а я правильно понимаю, что они прям маленькие, да? Ну, тут вряд ли получится.
1: Они маленькие точки.
0: Ну да, получается, вряд ли получится говорить о том, что кто-то ударил. Ну, это или маленький кулачок, или прям горсть камней вот так прилетела в лицо.
1: Ну, я бы даже сказал, не горсть, а там ведро мелких камушков каких-то. И ударить, ну, после пощечины, наверное, возможно, но опять-таки это будет локально, да, вот в одном месте, где была нанесена эта пощечина, а вот так, чтобы на все лицо, сложно себе представить. Это вот раз, вот появилось. Почему? Что случилось? Вот как вы это объясните? А начиная их расспрашивать, мы понимаем, что этому предшествовала какая-то физическая такая активность, которая сопровождалась натуживанием выраженным. На самом деле, чаще всего это происходит на фоне какой-то кишечной инфекции, когда детей рвет. Угу. Они вот от перенатуживания в момент рвоты, тошноты и рвоты, они получают вот такие высыпания на лице. И характерно это именно тем, что эти высыпания как раз только на лице, на теле их нету. И они не увеличиваются в своем количестве, вот они как появились, их вот столько и есть. А у меня у самого такая история была после того, как мне за одну неделю пришлось пройти 3 гастроскопии. Ух. Без наркоза, естественно. Да. И, ну, да. Было неприятно.
0: Нет, ну на самом деле-то мы начали с все равно такого запугивающего факта, что это совсем нехорошо.
1: Но это нехорошо, да. Если вот в данной ситуации, которая бывает на самом деле чаще, чем все остальные, в рутинной практике, если в данной ситуации это абсолютно ничего не значащий симптом, кроме того, что ну просто действительно было такое вот натуживание, которое привело к вот такой петехиальной сыпи. Ничего страшного, сама пройдет сыпь. Лечить саму сыпь, соответственно, никаким образом не нужно, все хорошо. Да, мы лечим основное заболевание, которое привело к этому натуживанию. А если это распространяется по всему телу и внезапно появилось, вот тут, дорогие, нужно прям руки в ноги и бежать, потому что там вариантов много. Да, это могут быть какие-то проблемы со свертываемостью крови, да, это могут быть какие-то гематологические заболевания, которые называются красиво, но ничего хорошего под собой в любом случае не несут. Многие из них, я бы даже сказал, все из них лечатся просто различными способами, и длительность у них может быть в плане лечения разная, да, с различным прогнозом, рецидивы, нерецидивы и так далее. Но неважно, все это излечимо, главное, как можно раньше и быстрее начать это лечение.
0: Ну, собственно говоря, как и всегда. Но а разве это только вот говорит о каких-то прям уже страшных последствиях, если по всему телу пошло? Я просто вот решил сам немножко почитать, посмотреть, и здесь много причин выделяют. Да, конечно, есть и вот самые страшные аутоиммунные патологии, заболевания крови и печени, варикозная болезнь. Но кроме этого есть еще возрастные изменения. Но это больше пожилых касается. Но я думаю, что у детей вот может быть такое или не может, что кожа еще
1: тонковата. Какие там сосудистые звездочки, которые появляются у пожилых людей на фоне их имеющихся проблем с сосудами. Но для детей это не характерная история.
0: А
1: в
0: вот
1: любом
0: дефицит
1: случае,
0: витаминов?
1: С дефицитом витаминов возможно, безусловно, но это казуистически редкая история в 21 веке. Где должен жить этот ребенок и как он должен питаться, чтобы у него возник там не дефицит, а полное отсутствие этих витаминов. Да, это авитаминоз. Мы про это еще будем сегодня говорить, но это для современных реалий крайне сложно представляемая себе история. Да, обычно все-таки они нормально питаются, дети наши. Мы имеем возможность кормить их хорошо и правильно. Даже если не идеально, как хотелось бы, да, в любом случае от полного отсутствия витаминов их спасает их рацион, даже пусть не такой идеальный, как хотелось бы врачам.
0: Ну вот все-таки вот подобная история возникает. Да, вот по телу пошло. Еще какие-то есть симптомы, которые могут указывать дополнительно на то, что, ребята, пора идти?
1: Ребят, вот сыпь возникла по всему телу, неважно. Это может быть даже 2-3 элемента, которые не исчезают при надавливании стаканом или растягивании кожи по бокам от этих элементов.
0: Вот сейчас возникли, к сожалению, да, бывают такие ситуации, когда некоторые проблемы со связью. Вот вроде бы все, вернулась связь. Вернулась?
1: Сейчас, одну секунду, я... Да, вернусь.
0: Да, все. Или нет? Нет, пока что вот сейчас, дорогие друзья. Ну вот это как раз особенности прямого эфира. Как раз мы всегда с вами на связи, и поэтому всегда готовы рассказывать и показывать, как этот процесс происходит. Но на самом деле, да, вот достаточно страшная такая ситуация получается. Вроде бы обычные маленькие точки, не синяки и все остальное, а может свидетельствовать о серьезных проблемах. И вот на самом деле я не просто так спросил про симптомы, сам тут немного опять вычитал, но обращение, конечно, к интернет-ресурсам — это страшная вещь. Может привести может привести к серьезному запугиванию. Тут вот еще кровоизлияние сопровождается кровотечением из носа, десен. Вот такое может быть.
1: Ну да, это уже как раз вот патологии свертываемости, с которыми не стоит шутить. Да, при отсутствии каких-либо факторов свертываемости в крови могут возникать, соответственно, кровотечения. И эти кровотечения могут быть не только наружными, да, когда вот из носа кровь течет или из раны какой-то кровь течет, так и внутренними кровотечениями. И микротравматизация, не обязательно же прям стукнуть, это просто иногда даже какой-то манжет застегнутый чуть более туго, резинка какая-то более тугая на носках, на трусах, неважно где, она сдавливает эти сосуды, происходит травматизация и вот эти микро-микро кровоизлияния, которые выглядят вот в виде этих самых высыпаний. Но это одна из проблем. Здесь суть в том, что отличить дома самостоятельно какие-то благоприятные моменты, когда это все ерунда и вообще делать ничего не нужно, и все само пройдет и больше повторяться не будет, от ситуации, когда надо было вчера, бывает затруднительно. Потому что если у ребенка из носа пошла кровь, и она не останавливается, ну тут, ну нельзя сказать, что повезло, но это точно 100% заставит вас пойти и обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, да, и показать этого ребенка, потому что, ну, вы не можете владеть этой ситуацией, вы не можете остановить это кровотечение из носа. Да, это ненормально, и через там 15-20 минут вы поймете, что, ну, что-то надо с этим делать, и вы сами не справляетесь. А если это просто несколько элементов на теле, которые появились, вы их можете даже не сразу заметить, а заметив, подумать, что, ну, он же не жалуется. Ну, как бы все хорошо. И не всегда это будет сопровождаться какими-то другими симптомами, которые все хотят услышать в виде там вялости, снижения аппетита, утомляемости, или как при менингококковой инфекции, для которой тоже характерны вот такие высыпания, да, геморрагические они называются, в виде сыпи петехиальной или звездчатой, такой чуть-чуть побольше, она может быть в размерах. А там, естественно, это будет симптомы интоксикации в виде вялости, снижения аппетита, повышение температуры будет, конечно же, да, недомогание общее выраженное будет, конечно, да, но это один из случаев, когда это возможно. Все, поэтому сыпь без присес, без пришедству, как это, предшествующей, вот, прошу прощения, без предшествующей какой-то причины, травмы, естественно, это повод, да, в общем, наверное, всегда показать ее врачу.
0: Ну, собственно потому говоря, что, наша главная делали... задача — это понять, когда обратиться к врачу и не пропустить этот момент.
1: Да, если мы делали, как помните, такое крапивка.
0: Да-да-да, конечно.
1: Руку
0: конечно.
1: Берут и двумя руками в разные стороны кожу растягивают. И вот на месте вот этой вот самой крапивки может как раз возникать вот такая вот сыпь геморрагическая, петехиальная. И угрожает ли это вашему здоровью или жизни? Ну, нет, конечно.
0: Моральному состоянию может быть.
1: Да, да, кроме того, что это очень неприятно и физически, и морально, да, больше никаких угроз для вашей жизни нету. И если вы заметили вот такие высыпания на теле у ребенка, и он их может объяснить, ну, тогда все нормально, ничего страшного в этом нету. Можете никому это не показывать, никого это не удивит.
0: Ну, собственно, разобрались. Главное, получается, что мы выделяем, если это только на лице и по понятным причинам, там, при сильном натуживании, возможно, при сильном крике, тогда ничего страшного. Да. Если эта причина вроде бы неизвестна, хотя, может быть, она на самом деле есть, но в любом случае это пошло по телу, нужно обратиться к врачу, потому что никто не знает, какие могут быть последствия. Суть получается такая, правильно?
1: Да, безусловно, потому что действительно очень много различных вариантов. От благоприятных до самых неблагоприятных, когда придется долго и упорно лечиться, но такова судьба. И повторюсь, чем раньше вы это заметите, обратитесь, и все это будет диагностировано, тем проще и легче будет вашему ребенку.
0: Зарезюмировали. И вот прежде чем перейти к следующей теме, которая как раз будет связана с недостатком витаминов, которую мы чуть-чуть зацепили, есть один вопрос от слушательницы, который не сильно относится к нашим темам, но в любом случае на него ответить, я думаю, стоит. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у нас дочери 1.5 года. Засыпает только с бутылочкой, даем воду, а за ночь выпивает не менее 0.5 литра, значит, какого-то, ну, получается, воды. Это много или нормально для ребенка?
1: Это очень частая история. Родители зачастую приходят и говорят: доктор, мы что-то тут решили почитать, и вот, в общем, решили исключить у ребенка сахарный диабет, потому что ребенок очень много пьет, очень много писает, и это ненормально, это симптомы диабета. Это действительно симптомы диабета, но это вырванные из контекста симптомы диабета. Здесь речь идет о ритуалах засыпания. То есть это ребенок, который был приучен изначально засыпать с бутылочкой. И фазы сна, они так делятся, к сожалению, по 40-50 минут, ну, не больше часа они длятся точно, абсолютно. И для того, чтобы склеить этот сон, вот эти фазы, ребенку нужно повторить ритуал. Даже взрослый человек, каждую фазу сна, меняя, переходя из одной в другую фазу, он совершает какое-то действие. Ну, он глубоко вздохнет или повернется на бок, запрокинет руку. Естественно, он не отдает себе отчет, это абсолютно не специальные движения или действия какие-то. Но он самостоятельно просто научился таким образом склеивать сон. И вот он спит нормально, у него все хорошо. Этот ребенок не умеет склеивать фазы сна. Этому ребенку для того, чтобы их склеить, нужно повторить ритуал, с которым он ушел в первый сон, да, в первый цикл сна. Он пьет, ему, наверное, возможно, даже все равно абсолютно, что пить, смесь, воду, чай, что угодно. Да? Это может быть ритуал и сосания, и глотания. Тут есть различные варианты. Не суть. Ребенку нужно менять ритуал засыпания и делать это по-умному. Я в формате передачи не смогу провести эту не очень простую, на самом деле, консультацию, но у вас все получится 100%. Информации по этому поводу очень много в открытых источниках. Можете поискать, да, как сменить ритуал засыпания, как научить ребенка самостоятельно засыпать. Это все возможно в течение месяца примерно. У вас все точно получится, вы просто заберете именно этот ритуал и дадите ему, этому ребенку, другой ритуал. Просто забрать нельзя, не получится, не сработает, будет только нервознее и хуже. Вот.
0: Да, все. Вот такой ответ у нас получился, и спасибо огромное, что вопрос задаете. Дорогие слушатели, еще раз напоминаю, в соцсетях можно нам комментарии писать, мы эти комментарии видим, вопросы читаем, поэтому возникают какие-то сомнения, переживания, пожалуйста, пишите, вот тоже получите ответ. А мы пока продолжим, поговорим как раз про гиповитаминоз у детей, и не только гиповитаминоз, еще авитаминоз. Сначала хочется, конечно, понять, что это такое, чем отличаются вот эти самые названия, потому что выговорить их сложно, суть еще менее понятна.
1: Ну, по поводу авитаминоза я скажу, что это, наверное, не актуальная тема. Потому что кроме романов про пиратов, наверное, больше нигде про цингута вы сейчас и не услышите. Или про такую болезнь, как пелагра. Ну, кто-нибудь слышал вообще про пелагру? Диарея, деменция и дерматит. Три основных симптома этого заболевания. А это недостаточность никотиновой кислоты. Ну, вот как бы прям реально серьезное заболевание.
0: Да, необычно.
1: Не, да, да. И действительно, ну, это прям тяжелое, серьезное заболевание. Ну, у кого из современников кто-нибудь когда-нибудь болел пелагрой?
0: Я, не знаю.
1: Честно, кроме учебников, про эту болезнь нигде не читал больше. И не слышал ни от кого.
0: Ну, и, то возможно, есть авитаминоз даже мы исключаем. А вот что касается гиповитаминоза...
1: Это почти невозможно просто. В современных условиях это почти невозможно. Да, конечно, наверняка, естественно, возможно, что у детей в Африке, которые голодают, вынуждены есть лепешки из глины, там, строить дома из навоза и питаться в лучшем случае какими-то там личинками каких-то жуков, возможно, у них, да, могут встречаться подобные состояния. Но это по вполне понятным причинам. А у наших с вами детей, которые растут в нормальных условиях, которым доступна еда, ее можно купить. Да, я понимаю, что могут быть семьи с низким или ограниченным каким-то доходом. Не все смогут себе позволить купить фейхоа и дать ребенку. Но не обязательно давать фейхоа. Вполне достаточно любых других цитрусовых или просто лимонов в чае. Да, тоже витамин С очень даже хорошо и замечательно. Да, но уж точно абсолютно любая семья сможет себе позволить дать ребенку там один банан в неделю, не знаю. Ну, что-то такое. А в конце концов, этот ребенок может ходить на абсолютно бесплатных основаниях в детский сад, да, где его тоже будут кормить вполне себе полноценно и завтраком, и обедом, и если необходимо, то и ужином. И там уж еда точно будет абсолютно сбалансирована в плане белков, жиров, углеводов, витаминов и так далее. Поэтому, ну, предположить, что в 21 веке можно встретить какой-то жесткий авитаминоз. То есть авитаминоз – это А, вот эта приставка А, она означает отсутствие, полное отсутствие витамина, какого-то витамина. Да? И если мы видим отсутствие какого-то конкретного витамина, то, соответственно, имеем комплекс проблем, который связан с этим отсутствием. Ну, вот витамин С, да, цинга, начинают десны кровоточить, воспаляются, отекают, зубы выпадают. Ну, неприятная достаточно история. Ну, повторюсь, кроме как в книжках про пиратов, наверное, нигде вы сейчас про это не почитаете. Там все эти мореходцы и так далее. Сейчас уже у всех моряков вполне себе сбалансированный рацион, ну и уж точно абсолютно есть в доступе возможность выпить этот витамин С.
0: Ну, собственно, тогда остается вопрос, касающийся гиповитаминоза, потому что все-таки отсутствие некоторых витаминов, если мы исключаем, то недостаточность, вот это уже вопрос другой. Прямо сейчас, дорогие друзья, пауза на радио «Спутник», потом продолжим.

знать за 90 секунд. Художник-баталист Василий Верещагин получил мировую известность благодаря эпическим полотнам, посвященным теме войны. Он и сам был свидетелем многих ратных событий, а за участие в Самаркандском сражении получил Георгиевский крест, став единственным живописцем, удостоенным столь высокой награды. Свое творчество он считал миссией и не допускал в нем небрежности. Но не менее бескомпромиссно Верещагин относился и к тому, как он выглядит в глазах общественности. Его выставка в Нью-Йорке в 1888 году вызвала фурор. Местная пресса писала, что экспозиция стала самым театрализованным представлением в городе, а посетители попадали в иной мир, созерцая искусно подсвеченные картины. Этот яркий отзыв настолько понравился Верещагину, что хвалебные статьи о других выставках он правил лично. По воспоминаниям Михаила Нестерова, его друг читал еще не опубликованные тексты и часто высказывал недовольство. Брал в руки карандаш и эмоционально записывал правильные фразы. Авторы смущались, но принимали правила игры. Отредактированные отзывы выходили в печать, и публика выстраивалась в очереди на новые выставки. Ей было невдомек, сколь ревностно Верещагин относился к своей славе. Она любила его за другое.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный, путь подражания самый легкий и путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
2: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
3: Студия Аспар Кузаев. Здравствуйте. Украинская диверсионная группа численностью до 10 человек уничтожена в Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уточнил, что в ходе разведки операторы ББЛА выявили вражескую группу, пытавшуюся скрытно продвинуться через лесной массив. Оперативными ударами дронов противник был полностью уничтожен. Также в ходе работы расчетов ликвидирован вражеский дрон «Баба-Яга». НАТО находится в контакте с США для прояснения ситуации с выводом военных из Германии, сообщает представитель Альянса. Ранее стало известно, что Пентагон планирует вывести около 1000 военнослужащих из ФРГ. При этом на анонимный высокопоставленный военный чиновник назвал критику в адрес Штатов со стороны Фридриха Мерца, цитата, «неуместной и бесполезной». Канцлер заявил, что действия США в отношении Исламской Республики велись без плана. Он отметил, что Америка подвергается унижению со стороны иранского руководства. Глава Дагестана Сергей Меликов посоветовал молодежи в преддверии Дня Победы почитать книги лейтенантской прозы и посмотреть фильмы, созданные по сценариям участников Великой Отечественной войны. Например, «На войне, как на войне» «Последние залпы» или «В бой идут одни старики». Он отметил, что перечисленная классика наиболее ярко и полно отражает роль народа в победе. Приднестровье не согласится на замену переговорного формата 5+2 на любой иной без участия России. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного Совета Приднестровья Андрей Сафонов. Он считает, что у стоящих во власти в Молдавии прорумынских националистов в почете очередная утопия. Речь о желании разрушить переговорный формат и изобрести новое без России и без Приднестровья. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе на конец апреля достиг 32,73%, что является минимумом за последние 5 лет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. «Газпром» ранее уже сообщал, что ситуация с критически низким уровнем заполненности европейской ПХГ усугубляется. В дальнейшем это создаст сложности при заполнении хранилищ к зиме, а также внесет дополнительную неопределенность на газовом рынке. Новый путепровод соединит Коптево с районами аэропорта Савеловский в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что развязка станет частью нового маршрута, связывающего третье транспортное кольцо с северо-западной хордой в области Ленинградского шоссе. Это должно снизить нагрузку. Специалисты приступили к сооружению опор пролетного строения. Всего их будет 9. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там следим. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
0: Большим о маленьких.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Это программа «Большим о маленьких». Антон Равдин с нами на связи. Ну что ж, а теперь поговорим про гиповитаминоз у детей. Все-таки разобрались, что авитаминоза не бывает сейчас, ну или в очень редких случаях. А вот гиповитаминоз возможен. Особенно, знаете, я бы даже обратил внимание, что не только у детей. В последнее время как-то часто всплывает такая проблема. Очень многие говорят о том, ну, кто во многом, кстати, занимается на удаленке, работает, или учится, и потом, ну, например, жесткая нехватка витамина D. Вот такие могут быть ситуации.
6: Солнышка нету, люди гиподинамичные, не двигаются, и, да, естественно, не совершают там даже прогулок в солнечное время, да, не ценят плюсы работы неудаленной.
5: Действительно, вот так вот. Вот мы в плюсы удаленной работы обычно выделяем, а вот плюсы неудаленные не выделяем. Надо. А есть, наверное, многие опасения. Все-таки одно дело, когда, ну, там небольшая витаминная недостаточность, может быть, витаминку какую-то дать. Вот, кстати, тоже любопытно. Да, есть же много всяких витаминок, БАДов и всего остального, которые вроде
6: много.
5: Да, может восполнить этот недостаток. Вот давайте вот в эту тему тоже добавим, значит, разговор про БАДы, потому что мы их неоднократно упоминали, но здесь как будто прям подходит идеально.
6: Как никогда, я бы даже сказал.
5: Да-да-да.
6: Не все БАДы одинаково полезны, и недостаток витаминов это может восполнить, а может и не восполнить. Особенно, если этого недостатка нет. Наверное, вот такой лейтмотив должен быть у этого разговора по поводу гиповитаминоза. Симптомы достаточно понятны, простые и всем известные. Ничего умнее, чем Джером К. Джером, я не скажу. Когда он в своем произведении написал, что читал на ночь справочник терапевта, нашел у себя все, кроме родовой горячки. Вот здесь примерно такая же история. Эти симптомы может примерить на себя абсолютно любой взрослый человек. Да и, собственно говоря, ребенок-школьник, особенно после каникул, когда режим был сбит, он включается в новый учебный год, ему сложно вставать по утрам, он в течение дня раздражительный, он не хочет включаться в учебный процесс, он расфокусирован, не может длительно сидеть, выполнять домашние задания, постоянно прерывается, отвлекается там, и так далее. Да, это может быть симптом гиповитаминоза. Да, может, конечно. Повышенная утомляемость, слабость, раздражительность, нарушение сна, снижение концентрации внимания – это одни из симптомов гиповитаминоза. Сухость, шелушение кожи, появление трещин наших любимых в уголках рта, вот те самые заеды, как мы их называем. Да, ухудшение состояния кожи, волос в целом может быть симптомом, конечно, естественно. Учащение случаев простудных заболеваний, то есть ребенок начинает чаще болеть. У него обостряются какие-то хронические заболевания, либо, если нет хронических заболеваний, то могут обостряться, рецидивировать те вирусы, которыми он уже переболел. Чаще всего мы говорим про герпес-вирусы, которые, как мы знаем, никуда не выводятся, никуда не деваются, на всю жизнь с нами остаются. Да, это и та самая простуда по-простому на губах, которая периодически выскакивает, и более изощренные вирусы Эпштейн-Барра, цитомегаловирусы и так далее, которые могут рецидивировать у этого ребенка на фоне гиповитаминоза. Но всего этого может и не быть. Да? Ну, или вот там склонность к кровоточивости десен, например. Как при цинге.
5: Может быть симптомом. Тут уже такие страшные симптомы.
6: Может же быть и симптомом не обязательно гиповитаминоза. Может быть, здесь есть просто дефект гигиены, неправильно подобранная щетка, да, повышенное усилие при чистке этих зубов. Да, может быть, все не только в витаминах кроется. Или вот осенний период, и он начал чаще болеть. А до этого летом он был в отпуске и вообще ни разу не болел. Ну, конечно, он не болел, естественно. И сезон не такой был, и вирусов меньше было. И не посещал он организованный коллектив, в котором каждый третий из какой-то вирусной инфекции пришел после летних каникул. Кто чихает, кто кашляет, у кого сопли текут по колено. Ну, естественно, он начнет чаще болеть. И не обязательно здесь витамины виноваты, которых ну, как будто бы не достает. И если вы ему этих витаминов дадите, то в его жизни может вообще ровным счетом ничего не измениться. При этом сказать, что витамины не нужны, или они никогда не сделают ничего хорошего, если вы их извне дадите, я имею в виду поливитаминные комплексы или те самые биологически активные добавки, БАДы так называемые, да, что их там давать нельзя, это вредно, плохо и от лукавого. Да нет. Просто нам гораздо чаще хочется их дать, чем для этого есть необходимость. То есть, ну, реальная необходимость есть в одном из 10 случаев, когда нас тянет в аптеку что-нибудь купить, на всякий случай подавать ребенку. А потому что просто нас так приучили маркетологи, потому что если это осенне-весенний период, то обязательно надо дать витаминчиков. Конечно, лето же закончилось, фруктиков и овощей нормальных уже нет. А если зима, так зима, сам Бог велел, ну, конечно, какие зимой витамины, откуда им брать витамин только из лекарственных средств. Надо обязательно дать витамин. А летом? Ну, и летом можно для профилактики дать витаминов, а вдруг он не все фрукты.
5: Подготовиться к осени.
6: Хорошо, и, конечно, к осени, да, готовь сани летом. Совершенно верно. Да, и получается, что сезона, когда не стоит давать витамины, его как будто бы и не существует. Просто осенью мы будем давать комплекс поливитаминов для школьников, чтобы улучшить его концентрацию внимания и понизить уровень стресса и нормализовать его сон. А летом мы просто поливитамины будем давать для укрепления тонуса.
5: Ну, конечно, потому что с друзьями встречается, по улице гуляет, ну, опасно же, можно
6: ну,
5: же
6: конечно,
5: подцепить.
6: Конечно,
5: а вот тут, кстати, да. Любопытный вопрос возникает. Есть как будто бы желание у многих, вот когда особенно эти самые витамины даешь, они же воспринимаются как что-то небольшое, но при этом содержащие те самые необходимые элементы, и если их дать побольше, то как будто бы вот возникнет такой защитный ореол вокруг ребенка, и ни одна болячка, вот как там, не знаю, в анимации какой-нибудь будет биться, вот так вот в этот щит, и не пройдет, да. Ага, и чем больше дать вот этого самого витамина, там, например, витамина С, вот такая будет красивая, оранжевая, я не знаю, радужка вокруг ребенка, куда ни один не попадет вирус. Вот работает вот это, если, скажем, накормить целой горстью?
6: Да нет, конечно. Ну, к сожалению, это так не работает. Это ярким контрастом может показаться, как вот до и после это, если у ребенка действительно был выраженный гиповитаминоз, и мы ему восполнили недостаток этого витамина, и тогда, естественно, вы увидите яркую разницу, как было до и как стало после. Но таких детей реально очень мало. Если у вас есть сомнения, если есть какие-то подозрения, то по-хорошему надо давать не комплексы поливитаминов, а надо давать витамины, конкретные витамины, да, в лечебных дозировках. И это поможет, спасет, предотвратит и так далее. В поливитаминах этих самих витаминов содержится очень мало в плане дозы. И именно из тех соображений, чтобы вы никогда не смогли засудить эту фармкомпанию, потому что после приема этих витаминов у вашего ребенка случилась передозировка этих витаминов. Потому что изначально дефицита не было, а вы сверху еще дали и передозировали. Так вот, не передозируйте, не волнуйтесь, их там немного. И специально для того, чтобы не навредить.
5: Нет, ну, наверное, если целую пачку-то съесть за раз, передозировка наступит.
6: Ну, наверное, да, диарея, рвота, тошнота и сыпь могут проявиться, но это не фатально в данной ситуации. Не то, чтобы я кого-то призывал ударными дозами, упаковками есть поливитамины. Нет, конечно, не нужно этого делать. Безусловно, абсолютно точно. Но просто не так они страшны, да? Как может показаться на первый взгляд. В общем, если есть сомнения, вы берете ребенка или себя, если вы по поводу себя так думаете, что вот на работу плохо встаю, сплю некачественно, кожа сухая, волосы ломкие. Наверное, витаминов не хватает, а не просто высыпаться и стресс уменьшить в своей жизни. Идете в лабораторию, сдаете анализы, смотрите уровень витаминов в крови и, соответственным образом, если есть необходимость, корректируете этот уровень витаминов при помощи тех самых замечательных витаминов. БАДы, они или лекарственные средства, это уже второй вопрос. БАДы тоже работают, ничего плохого не скажу про БАДы, в большинстве своем они очень даже неплохи. Да, если мы говорим про вот эти пищевые такие добавки витаминные, просто действительно многим производителям гораздо проще залицензировать свое средство как БАД, потому что для этого нужно там год-два, не буду врать, точно не знаю эту цифру, давно просто не обновлял в своей голове эту информацию. А для того, чтобы зарегистрировать это средство как лекарство, ему понадобится там в 5-6 раз больше времени. Да, это годы. И для того, чтобы не проходить все вот эти жесткие процедуры, не тратить деньги на клинические исследования, испытания, которые необходимы для того, чтобы это средство называть лекарством, они просто лицензируют как БАД. Но это не значит, что он не работает. Да, это не значит, что он совсем плохой и ни к чему. Просто к лекарствам действительно доверие больше, потому что они прошли все вот эти круги
5: бюрократического ада.
6: Бюрократического ада, да, спасибо, для лицензирования. А БАДы не прошли. Но, повторюсь, не значит, что БАД не работает. Поэтому, да, БАДы можно применять. Желательно применять те БАДы, которые уже не один год на рынке и есть опыт применения этих лекарств, ну, БАДов, ладно, да, лекарством не назовешь, этих БАДов несколькими поколениями выращенных детей, и уже как будто бы и клинические испытания они прошли, по сути, да, на тех самых поколениях детей, и врачи с ними знакомы, и отзывы неплохие, и эффект клинический есть, да, пожалуйста. Можно, ради бога.
5: Ну вот все-таки, если вот этими БАДами не получается создать, значит, щит от всех болезней. Ну вот, предположим, кто-то в семье заболел. Там папа или мама, ребенок дома маленький, его можно заразить. Это ничем хорошим, значит, не закончится, потому что все-таки у взрослого спросить легче, что у тебя болит, чем у ребенка. А тут ты пытаешься как-то его оградить. Значит, да, БАДами не получилось, щит не построили. Ну, что делаем? Чеснок вешаем под нос и осиновый кол даем в руки? Как защищаем?
6: Ну, чеснок с осиновым колом сработают примерно так же, как и витаминка в данной ситуации. Если мы этому ребенку, когда все в семье болеют, дадим витамины, то он заболеет ровно с той же вероятностью, с которой он заболел бы, если бы мы ему эти витамины не дали. Здесь, кроме увлажнения воздуха для того, чтобы частицам этого вируса было сложнее перемещаться в воздухе. Часто проветривание для того, чтобы обновлять этот воздух, в котором могут витать эти вирусы. Разграничение этого ребенка с болеющими членами семьи, ну, насколько это возможно. Я понимаю, что иногда бывают такие ситуации патовые, когда это невозможно сделать, когда и мама, и папа болеют, а ребенку 6 месяцев. И разграничить его с единственными людьми, которые осуществляют уход за этим ребенком, ну, просто невозможно. Но вы можете купить маски. Они, кстати, не так дорого сейчас стоят, как, вспоминая 6 лет назад, в времена ковида, когда за цену одной маски можно было пачку бумаги купить. Да? Они золотые какие-то были, эти маски. Антисептик вообще стоил дороже элитного алкоголя в пересчете на миллилитры. Там просто какое-то мракобесие было.
5: Зато нефтемагнаты с завистью смотрели на тех, кто эти самые маски и антисептики
6: продает. У кого был заводик,
5: продает.
6: У кого был заводик по производству, да. И все быстро сориентировались, и даже у мэра был свой микрозаводик. Ну ладно, не о том. Собственно говоря, маски сейчас доступны. мы можем себе позволить их купить. Напомню, если кто-то вдруг забыл, маску надо менять каждые 30 минут, иначе она не работает. Да? Вот мы подходим к ребеночку, надеваем маску, помыли ручки, надели масочку чистыми ручками, подходим к ребенку, что-то с ним делаем, если необходимо, да, и дальше, если есть возможность, уже отходим и доверяем его в заботливые руки других членов семьи, не болеющих. Да, на этот период можно кого-то пригласить, если есть такая возможность, я имею в виду там бабушку, дедушку, сестру какую-то, там, ну, кого-то еще, кто может. Это, поверьте, будет более эффективно, чем надеяться на то, что мы дадим ребенку витамин, от которого его еще и обсыпать может, потому что передозировка витаминов тоже так может проявляться. Да и, в принципе, на витамины у очень маленьких детей бывают такие реакции. Да? Даже на витамин D у маленьких детей, которым мы профилактически с месяца жизни назначаем витамин D каждому младенцу. Даже вот на витамин D у них бывают парадоксальные реакции в виде тревожности, повышенной возбудимости, нарушений сна, да, и высыпания иногда случаются на этот витамин. Хотя он дается, повторюсь, в профилактических дозах, и все к этому привыкли. А тут мы ему еще какой-то витамин даем этому ребенку, просто из-за того, что кто-то чихает рядышком.
5: Ну, собственно говоря, здесь разобрались, ребенка защитили, теперь надо защитить его пищевод. Особенно в нынешний период, майские праздники все-таки, все на шашлыки, но вот сейчас погода уже более-менее хорошо хотя бы выглядит в сравнении с тем, что было совсем недавно.
6: А завтра
5: уже солнце
6: обещают.
5: Светит. Да-да-да, и все больше и больше людей сейчас поедут на дачи жарить шашлыки, а ребенку-то тоже, возможно, хочется приготовить, как-то включить вот в этот процесс празднования и отдыха, а можно шашлык? И как, если можно?
6: Вопрос на самом деле очень хороший. И его причины этого вопроса, они лежат где-то глубоко в родительских каких-то инстинктах дать своему ребенку самое лучшее, да? Чтобы можно было сказать, да, вот мы своему ребенку шашлык из-за сетрины даем, а вы, да, что-нибудь такое. На дорогом, богатом языке.
5: Приготовленное на личном барбекю.
6: Да-да-да, нашим шеф-поваром, которого мы на прошлой неделе из Милана привезли. Да, примерно так. Значит, у меня всегда возникает вопрос. А зачем? Вот вы хотите дать ребенку шашлык. Зачем? Ну, потому что вкусно.
5: Чтобы попробовал.
6: Ну, окей. Кто-то считает, что сыр голова монаха очень вкусный. Я так не считаю. На мой взгляд, он пахнет хуже, чем недельные портянки солдата из окоп. Ну, кто-то же его ест, и ему кажется, что это вкусно. Ну, вот тот человек, которому кажется, что это вкусно, он же не заставляет всех вокруг его есть.
5: Ну, это может быть как приучить к традиции, то есть, ну, то же самое в Новый год. Там, может быть, кому-то оливье не нравится, но ты ложечку попробуй.
6: Ну да, да, да. Надо обязательно соблюсти традиции, съесть оливье и обязательно украсить, ладно, давайте так скажем, стол мандаринками. Да? Потому что пусть их даже никто не ест, но мандарины на столе почему-то должны быть. Никто не знает почему, просто так должно быть. Да? Вот здесь то же самое. Да? Майские праздники, надо сделать шашлык. Ну хорошо, сделать. А зачем его ребенку-то давать? Особенно если это маленький ребенок, там, двухлетний ребенок. Он ест мясо? Ест. А может ли он съесть шашлык? Нет. А зачем? Если вы хотите,
5: если,
6: чтобы
5: если
6: он не чувствовал
5: сам
6: себя
5: отбирает? Ну вот, то есть, просто так получается,
6: он у папы
5: что...
6: и бокал с пенным может сам отбирать, но никто же в здравом уме не подумает, что ему можно это сделать.
5: Возможно.
6: Резонно?
5: Да.
6: Абсолютно, на мой взгляд. А если он будет у папы нож из руки отбирать? Потому что ему хочется взять. Он подойдет к краю стола, а там кружка с кипятком, и он ее будет тянуть на себя. Ну что, его никто не остановит? Он возьмет металлический прут и полезет в розетку.
5: Но это мы вот такие прям серьезные, что ли,
6: не,
5: говорим
6: ну просто,
5: вещи?
6: Почему вот эти вещи ни у кого не вызывают сомнения, что это плохо и не нужно? А шашлычок, ну, как будто бы нормально.
5: А получается,
6: взрослые,
5: мы говорим о том, что шашлык плохо для ребенка.
6: Шашлык для маленького ребенка – это плохо.
5: Вот.
6: Естественно, плохо. Для детей младше 3 лет это абсолютно ненужная часть его рациона. Ну, не нужен ему этот шашлык. Если вы хотите, чтобы он не отбивался от коллектива, чтобы он съел с вами за одним столом, чтобы это была какая-то вот такая вот, ну, не знаю, семейная традиция, продолжающаяся, да, если она у вас такая есть, ну, возьмите вы ему рыбу, запеките в фольге. Пожалуйста. Тоже на мангале, в гриле. Но там не будет канцерогенов лишних, ненужных абсолютно этому ребенку. Там не будет маринада, которого вы там себе захотели. Какой угодно делайте. Это ваша жизнь и ваше здоровье. Дайте ребенку возможность выбирать самостоятельно, когда он вырастет, каким образом он будет портить свое здоровье, если он захочет. Это будет его выбор. По крайней мере, вы к этому не будете причастны. Да? Вы можете взять не свинину, не баранину жирную, а можете взять курицу, индейку, в конце концов, да, кролика, и сделать его, ну, не на мангале, а хотя бы на гриле.
5: В тандыре.
6: В тандыре тоже, кстати, да, почему нет?
5: Очень мягкое мясо ведь получается как раз.
6: Да, да, можно, пожалуйста. И, пожалуйста, все вместе сидят за одним столом. Да, я понимаю, это готовить отдельно, это отдельное мясо, там все, ну и ребенок у вас не, да даже если и десятый по счету, неважно, ну нет, ну просто и имеет право на эксклюзивность. Почему нет?
5: В конце концов,
6: вы же ему отдельную одежду покупаете, отдельную кровать покупаете. Кто-то даже отдельную комнату может себе позволить выделить в своей квартире этому ребенку. Да? Ну, почему ему не приготовить отдельное мясо?
5: Действительно. Ну, собственно, я думаю, тут разобрались. Вот, отдельное
6: если
5: мясо
6: это ребенок старше, так, да, с 3 лет, вы можете, конечно, безусловно, покормить его своим шашлыком, который полностью прожарен, без крови, он не сырой, замаринован без уксуса и лишних специй, острых там и так далее. Но 2-3 кусочков ему будет достаточно, и уж абсолютно точно не стоит использовать всякие химические розжиги для костра, которые могут выделять не самые полезные вещества, какие-то еловые породы деревьев, которые масла при сжигании выделяют дополнительные канцерогены. И если он чуть-чуть подгорел, этот шашлычок, вот все, что где подгоревшее, это точно надо срезать. Ничего полезного в этом нагаре, на мясе нету. Вот, наверное, теперь все.
5: Ну да, но на самом деле, а как же восприятие того, что за мясо надо бороться? Ну, по крайней мере, может, только у меня так было. Но я думаю, у нас совсем немного времени остается, буквально 1.5 минутки. Стоит напомнить про укусы насекомых, как на них реагировать, как обеззаразить и, наверное, как бороться с клещами, потому что сезон тех самых клещей настал.
6: Укусы насекомых, помимо пресловутых клещей, про которые все помнят и знают, есть еще различного рода мошка, комары, которые чуть чаще досаждают нам всем. На них бывают различные реакции. И с каждым годом все больше встречается детей, у кого парадоксальные реакции на вот эти укусы мелких мошек каких-то. Да, вот укусила мошка, а отек такой, что он там 10 сантиметров в диаметре, и рука, там конечность, рука или нога, неважно, отекает, плюс несколько сантиметров в диаметре становится. Да, вот такие реакции, конечно, необходимо контролировать, стараться давать сразу антигистаминные, местные гормональные мази, возможно, использовать. Но это надо с врачом посоветоваться, он вам расскажет, что с собой взять, какую мазь применить, если вдруг этот укус произошел, чтобы этот отек не усиливался, не нарастал. Если мы говорим про клещей, в магазинах, в аптеках продаются клещедеры. Купите, пусть он будет в аптечке. Да, посмотрите различные видео на каком-нибудь Рутубе, как правильно извлекать клеща и что точно не стоит делать. Да? Как не сделать так, чтобы в попытке вытащить клеща вы ему брюшко оторвали, а головка осталась. Да? Никак его не надо сдавливать и так далее. Запаситесь такими навыками, они вам, возможно, пригодятся.
5: Ну и, собственно, вот так мы и подготовились к майским праздникам. Спасибо огромное. Программа «Большим о маленьких» с Антоном Равдиным прямо сейчас. А новости.
0: У Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.

Германия начинает готовить свою гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию. Далее подробнее. Армия России установила контроль над Мирополем Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве также добавили, что российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих. Позже в Минобороны уточнили, что поражение было нанесено в районах Гороховатки, Дружелюбовки, Новосергиевки в Харьковской области. Пожар в морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ранее стало известно, что возгорание произошло из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет. Отмечается, что всего в тушении участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России. На территории Шерпенского плацдарма захоронили останки 16 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Известно, что в церемонии принимали участие молдавские политики, дипломаты посольств России, Белоруссии и Казахстана. Останки воинов были обнаружены в рамках деятельности поискового отряда «Август» и русского историко-патриотического клуба на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944 года. В память о павших была объявлена минута молчания, освящение провел церемонию отпевания неизвестных воинов. Германия начинает готовить свою гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию, несмотря на нехватку средств в бюджете Бундесвера, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что в случае военного конфликта в Европе ФРГ займет стратегически значимую позицию благодаря своему расположению и промышленности. Однако армии не хватает средств, чтобы самостоятельно профинансировать проект. Из-за этого власти обращаются за помощью к частному сектору. Фермеры и рыбаки выйдут на демонстрацию в Париже, чтобы привлечь внимание властей к проблемам с ростом цен на топливо, сообщает местный телеканал. Отрасли, затронутые ростом цен на топливо, считают недостаточными меры поддержки, о которых объявило французское правительство. Они выступают за введение микроналога на импортируемые во Францию продовольственные товары, а также поддерживают идею налога на сверхприбыль. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе русской медной компании. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот видит бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Известно, что он заправляет любые марки автомобилей. Единственное условие – бак должен находиться с правой стороны. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями.

0: Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
2: Дорогие друзья, начинаем программу «Азиатский путь» на радио «Спутник». Прямо сейчас предлагаю вам присоединиться к нашим соцсетям «Рутуб», «ВК», «Телеграм», «Макс». Как это сделать? Заходите на любую из этих соцсетей, там пишите «Радио Спутник» или можно даже просто «Спутник», мы будем первые в ссылке. Нажимаете, переходите, и там есть список всех трансляций, которые нужны и которые есть. И после этого можете нажать прямо сейчас на трансляцию «Подключиться», «Смотреть», писать комментарии, в общем, оставаться с нами. А сейчас к нам подключается Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Алексей Александрович, здравствуйте. О чем нам сегодня расскажете?
3: Да, здравствуйте. Сегодня поговорим о вещах мирных, вполне культурных, ну, к тому же и праздник у нас. Мы поговорим о литературе, точнее о том, что вообще читает китайская молодежь, потому что, на мой взгляд, вопрос довольно важный. Чтобы понять, кто мы такие, надо понять, что мы читаем или чего мы не читаем, а, возможно, мы не читаем и вовсе. Что является...

0: показателем. Немного раз, будучи на самых разных конференциях, каких-то политических собраниях в России, я слышу, что в Китае очень любят Пушкина, Достоевского, Гоголя, то есть вот такую российскую классику. Ну и читают какие-то труды Конфуция и других китайских классиков. Так ли это? Скажу честно, на самом деле не совсем так. И я с большим интересом смотрю, какие книги в Китае выигрывают в последнее время премии, литературные премии, почему они выигрывают и вообще над чем думают современные китайцы. Вот как раз об этом и поговорим. Начнем с простого вопроса. Читают ли современные китайцы русскую классику? На самом деле ее иногда проходят в школе, например, Толстого, но внезапно в последнее время взлетел Достоевский. Причем самые разные произведения Достоевского, и понятно почему. Это такой надрыв души, надрыв культуры. Это и братья Карамазовы, и бесы. И в этом смысле Достоевский для китайцев не русский писатель, не российский. Конечно, они знают, что он родился и жил в России. Для них это отражение неких внутренних комплексов, которые надо преодолеть. И вот здесь мы подходим еще к этому вопросу, что вообще происходит с китайскими литературными темами. Правда ли, что в Китае там все запрещают, есть какие-то жесткие ограничения? На самом деле внезапно оказывается, что китайская литература современная, она очень либеральна. Она поднимает такие темы, которые вы не услышите на партсобраниях и не увидите в газетах или в СМИ. И это понятно почему. Дело в том, что Китай проходит через очень болезненный этап, который, можно сказать, называть постиндустриальным. Экономика тормозится. Люди, которые внезапно разбогатели, богатели в течение 10 лет, как минимум уменьшили скорость своего богатения, на самом деле перестали зарабатывать большое количество денег. Молодежь страдает из-за того, что не может найти себе достойную работу. Они очень хорошо учатся, преодолевают массу проблем в университетах. Сначала преодолевают страшный, значительно более тяжелый выпускной экзамен из школы, некий китайский ЕГЭ, Гаокао. Потом с трудом учатся в университете. Огромнейшая конкуренция. Проживание в общежитиях, где живет по 5-8 человек в номере. Постоянные экзамены. И вот, выходя в жизнь, они не получают достойной профессии. И это тоже является некой частью надлома. Одновременно мы видим, что в китайской литературе пропал то, что раньше называлось великим нарративом, великим рассказом. То есть рассказы о больших подвигах, о том, как люди стремятся вперед, преодолевают сложности, строят новую жизнь. Нет, оказалось, что теперь люди хотят поговорить о мелочах. О том, что является проблемой, а не то, что является достижением. И китайцы не боятся об этом говорить. Никто никакую китайскую литературу не помечает с точки зрения, что там рассказывается о каких-то запрещенных веществах или запрещенных организациях. Я такого, например, не видел. Но зато там рассказывается о настоящих проблемах. Потому что для Китая сейчас важен не подвиг, а важна эмпатия, переживание. Приведу несколько примеров. Книг, например, которые меня поразили в прошлом году, которые были победителями премии, потому что в китайских магазинах сложно разобраться, там стоят тысячи книг, непонятно, что читать, покупать. Я просто открываю в основном книги победителей различных китайских премий или то, что читают мои студенты китайские, и перечитываю. Вот первая книга, на которую я наткнулся, казалось бы, книга о маленьком человеке. Стандартная история, которая так называется «Доставщик еды», или точнее «Доставщица еды». «Мир женщины-курьера». Рассказывает о... Это такой автор Ван Вань, которая девушка, которая приехала в Пекин, она не пекинка сама по себе, и формально рассказывает о первого лица, о том, что она очень стремилась жить в Пекине, ходить в театры, посещать различные культурные мероприятия, познакомиться с интересными людьми, но жизнь развернулась иначе, и она стала курьером, развозчиком. И вот та психология курьера, она очень хорошо показана. С одной стороны, прекрасно образованный, тонкий человек, А с другой стороны, она все время сталкивается с какими-то унижениями. У нее день расписан на куски, и вдруг она понимает, что она целиком от начала до конца зависит от двух приложений, в которых, собственно говоря, и заказывают еду. Это знаменитые китайские приложения, которые называются «Элами», то есть дословно «Проголодался ли ты?» и приложение «Мэйтуань». И вот через эти приложения, она живет по этим приложениям. Она описывает, как стираются ее суставы, поскольку она весь день крутит колеса вот этого велосипеда, и как стирается ее душа. И она, интересно, говорит о некой, то, что она называет лифтовая благотворительность. Когда она в лифте поднимается с этими сумками на какой-то этаж, разводя пищу, многие люди, которые с ней встречаются там в этом лифте, например, так называемые белые воротнички, которые работают в офисах, они смотрят на нее с сожалением и дают такие советы. Ты знаешь, эта работа слишком тяжелая для тебя, тебе стоит найти что-то другое. И вот эта разносчица видит в этом не столько доброту, сколько форму такой снисходительной милостыни, то есть способ привилегированных людей, элиты, почувствовать себя великодушными и игнорировать экономическую реальность, и у нее же нет никакого другого выбора. И вот она показывает, как износились детали ее велосипеда, вот такой, такая амортизация, и она износилась. Она деградирует так же, как ее маленький скутер. Она все время переживает какие-то удары, то какие-то сексуальные домогательства, то оскорбления. И ее не замечают в этом городе. И, казалось бы, правильная литература, такая коммунистическая, должна показать, что есть выход. Но она должна стать руководителем, рвануть куда-то вверх, победить сложности. Нет, у нас вот этот рассказ, эта книга, точнее, оставляет нас с этими проблемами. Она это очень популярная книга среди молодежи, потому что вот эта книга прекрасно, кстати говоря, написана, вот эта «Доставщица еды», а книга стала очень популярной, потому что очень четко отражает проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь, которых, я сказал, они учатся, они ничего не получают. Есть и другие книги, которые стали просто суперпопулярными, хотя формально являются историческими книгами, как бы историческими. Это вообще старая китайская уловка через историю рассказывать о современности, так, чтобы никого не задеть, не оскорблять, но при этом все время намекать на то, что современные власти забывают о людях и о молодежи. Вот такая книга выходит довольно известного сейчас автора Джан Иси, которая называется приблизительно так, как «Блуждающие на перепутье». И под заголовок «Выбор и тяготы мелких книжников династии Мин». Династия Мин, я напомню, это последняя великая китайская династия, которая была с 14 по 17 век, потом уже пришли манчжуры, и вот рассказывается о неких книжниках, то есть чиновниках, которые ищут себе работу, должность, учатся, такая историческая повесть. Но все в этом видят современность. Дело в том, что кто такие мелкие книжники, так называемые Сяо Душужэнь? Это очень образованные люди, которые прошли через множество экзаменов и испытаний. Но они не могут пробиться вверх, выше эшелоны власти по двум, точнее, причинам. Первое, вообще-то все уже занято чьими-то детьми, все занято стариками, которые сидят на должностях, все занято теми, кто никогда не уйдет, пока не умрет, а у них потом будут свои дети. Во-вторых, все заключается в том, что, чтобы дойти до какой-то достойной должности и работы, нужно прослужить лет 20-25, пока сам не состаришься, не потеряешь вот этот энтузиазм к жизни и не станешь таким же костным бюрократом, как те чиновники, которых молодые чиновники порицают. И вот это как раз очень хорошая идея, что почему так книга взлетела. Молодые китайцы узнают там себя. С одной стороны, они слишком образованы для простой работы, которую предлагают на рынке, но при этом недостаточно удачливы для карьеры и, строго говоря, духовно дезориентированы. Они борются между тем, чтобы пойти на госслужбу, так называемый колгун, то есть служить, дослужиться, выйти на какой-то уровень, или все-таки пойти, уйти из чиновничества в какую-то другую профессию, более рискованную, менее стабильную, например, стать литератором или даже заняться каким-то бизнесом. Это то, честно говоря, через что проходит современная молодежь. Через какой выбор сделать, потому что сегодня, что в Китае, что, кстати говоря, и в России, вот эта косность, невозможность системы стать гибкой, отсутствие социальной динамики, она наносит, вот это все наносит удар еще на школьной скамье, как говорится. Другая книга, которая сегодня очень популярна, и сейчас она обсуждается, также рассказ о маленьком человеке. Называется, приблизительно так, можно перевести, «Когда ты работаешь в цеху, о цехе ты не мечтаешь». То есть речь идет о... Это книга такого Джан Сая, шанхайского писателя. По сути дела, Джан Сай рассказывает тоже от первого лица, что 20 лет он проработал на конвейере. Он сразу после школы пошел работать, и именно тогда был огромный 20 лет назад взлет рабочих профессий. Он рабочий мигрант из деревни, приехал в Шанхай, в город. Этот город его поразил, он пошел на завод, и это был просто выход, потому что он стал выживать. И это дало ему возможность стать, ну, кем-то в этом городе. Но на самом деле это вообще работа абсолютно экзистенциальна, потому что он говорит о том, что люди, что вся его жизнь теперь состоит из обсуждения пустых слухов, из скуки, из вечного повторения вот этой заводской жизни, какие-то абсурдные истории с ним происходят. И он где-то находится в своих мечтах. И вдруг он понимает, что вот уже 20 лет прошло. Он никем не станет. Он всю жизнь будет работать. Иногда повышается его зарплата. Иногда его куда-то передвигают. Но он не станет ни начальником, ни старшим инженером. Это такая безвыходная ситуация. Человек, у которого были мечты, и вдруг он понимает, что ни социальная среда не позволила эти мечты ему осуществить, ни он сам не постарался что-то сделать. И вот как раз он стоит у станка по 12 часов в день и мечтает о чем угодно. О прекрасных девушках, о новой зарплате, о новой машине, но только не об этом заводе. Вот этот парадокс человека, который не любит работу, точнее, он внутренне, она ему противоестественна. И он там, кстати говоря, встречается со многими другими людьми, которые точно так же десятилетиями работают, кто на заводе, кто, кстати, в университете, но при этом не переносят эту работу, потому что она не дает им самого главного, она не дает им мечты. И вот этот вот рассказ «В цеху, о цехе не мечтаешь» – это как раз рассказ даже не столько о маленьком человеке, вот такой любимый сюжет русской литературы, а это рассказ об убитых мечтах. Вот это еще одна такая история, которую этот роман получил множество премий. Обратите внимание, на самом деле в таких вот произведениях заключена огромная критика социальная о том, что вы, строя великий социализм с китайской спецификой, вы вообще-то забыли о людях, которые это строят. Вы забыли о том, что у них есть мечта. Вы заигрались в лозунги в то время, как надо обратить внимание на жизнь людей. Это очень жесткий посыл. И еще одна книга, которая меня лично поразила, такой, почему я с большим интересом ее взял, я действительно занимаюсь даосскими и буддийскими учениями, перевожу очень много литературы, и вдруг мне попадается книга, которая называется, примерно так, «У персикового источника все спокойно». Это такой автор Мабо Юн. Это «Перский источник» — это источник вечной молодости из даосских произведений, куда попадают к этому источнику даосы, которые совершенствуются, которые постоянно занимаются психопрактикой, которые медитируют, которые знают различные дыхательные упражнения, принимают пилюли бессмертия. И вот в конце концов, после долгих усилий, они попадают к персиковому источнику. Ну, в общем, это и есть достижение бессмертия, это прекраснейшая история. И это прикликается с классическим романом знаменитого китайского писателя средневековья Тао Юаньмина «Персиковый источник», и где, ну, звучит восхищение этой жизнью, где есть все бессмертные, все мудрые, но на самом деле роман, о котором я говорил, роман Мабаюна, он полностью переворачивает наше представление. Он идет как бы рассказ от первого лица. Главный герой – такой бедный даос, который попадает к персиковому источнику и вдруг видит, что на самом деле это кошмар бюрократии. Он пытается оформить себе там документы, это же все бюрократическая машина, что на земле, что на небе. Он пытается с кем-то договориться, его не принимают, потому что он новичок, он не прожил еще сотни лет у персикового источника, и он с большим интересом описывает разные склоки, которые происходят между святыми и бессмертными у этого источника. Это на самом деле сатира, бюрократическая сатира. И все абсолютно видно, что речь идет о современной китайской офисной культуре и об административном аппарате, где четко повторяются все бесконечные совещания, размытая ответственность, никто ни за что не отвечает, надо много оформлять документов, все борются за какие-то показатели бессмертия, но при этом никаких точных показателей эффективности нет и быть не может. И это как раз тоже попытка через уже мифологию посмеяться над современностью, над тем, что происходит в современном Китае. И, на мой взгляд, очень жесткая сатира. Честно говоря, она написана, ее наверняка надо переводить на русский язык, потому что мы увидим очень много пересечений с тем, что здесь у нас в России происходит. Есть и, опять-таки, китайские произведения, которые связаны с школьными темами. Тоже один из там лауреатов премии Ли Яньян. Это произведение, книга называется, она небольшая такая книжечка, «Невидимые дети». Это про буллинг, про издевательство в школах. Вот как школы отчитываются, как прекрасно все идет, как великолепно все происходит, но при этом оказывается, что есть так называемые невидимые дети, это которых не замечают учителя, они заняты только показателями тестов, вот этим вот китайским ЕГЭ Гаокао. Те агрессоры, которые издеваются над детьми, они остаются невидимыми для закона из-за их возраста. И в принципе, вот эта книга, она далеко выходит за рамки описания насилия, она исследует системные причины. Вот этот феномен оставленных детей в деревнях, бешеное давление со стороны Гаокао, этого экзамена, отсутствие психологической поддержки. Вот есть, с одной стороны, абсолютно красивая, хорошая школа, где все прекрасно, а вот когда мы заходим внутрь, мы видим психологические травмы, люди, которые детишки, которые выходят из школ с огромными надломами, надрывами, и потом все это дело переносят уже в университеты и в реальную жизнь. И вот это как раз книга вообще взлетела во всех рейтингах, а здесь это опирается на некие реальные события еще в 24-м году. В районе Ханьдань, в Пекине, трое школьников убили одноклассника, ну, издевались, и в конце концов он погиб. И вот такие вещи оказались, очень отзываются в Китае, отзываются в китайских сердцах. Пожалуй, еще одна, наверное, книга, которая такая меня поразила с точки зрения реализма, называется «Взлет мушки-однодневки», или там есть такая «Флю». Это мушка, которая живет действительно ровно один день, по-моему, по-русски называется даже «Паденка». И она написана человеком, у которого он сам стендап-комик, Сяо Дзя, у него тяжелая инвалидность. И вообще сегодня стендап в Китае, он очень популярен, и это новый стендап, потому что он может критиковать открыто, ну, естественно, в такой смешливой форме многие действия властей. И вот этот Сяо Дзя, он говорит о... Он очень популярный, вот еще раз говорю, комик, но он рассказывает о жизни, которая стоит за шутками. Он пишет о том, как он живет. Он инвалид, он пишет о своем дрожащем и спотыкающемся существе в городе, который для него не предназначен. Это вот действительно мушка-однодневка, которая живет один день и стремится ввысь. И как раз это абсолютный лозунг такого нигилистического...
1: И на этом будем завершать. Алексей Александрович, спасибо. Доктор исторических наук.
2: Правила приема в беспилотные войска. Контекст. Принцип добровольности основополагающий. Принуждение к подписанию контрактов исключено. Минобороны прокомментировало сообщение об отчислении и склонении студентов вузов записываться в войска беспилотных систем и заявило об открытии горячей линии для обращений граждан, чьи права могли быть нарушены. В военном ведомстве также заявили, что с конца апреля вводится полный запрет на перевод военных, профессионально занимающихся дронами, в другие подразделения без их согласия. Миноборнауки проверило заявление о якобы массовом принуждении студентов к службе и не нашло нарушений. Почти 100% военнослужащих из числа студентов довольны своим положением. Информация признана фейковой. Для дальнейшей координации работы по комплектованию войск беспилотных систем Миноборнауки создало специализированный центр на базе Московского энергетического института. Сформирована рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций. Войска беспилотных систем появились в 2025 году. В их задачи входит разведка, огневое поражение противника, электронная борьба, эвакуация раненых, транспортные задачи, минирование и разминирование местности. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Реклама на «Радио Спутник».
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Спарк Узаев. Здравствуйте. ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий российской группировки «Войск Север», сообщает Министерство обороны. Там уточнили, что удалось нанести поражение формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка» и «Кондратовка» Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов «Колотезная» и «Лютовка». Европейские страны, члены НАТО, одержимы идеей неизбежной войны, а учения вблизи российских границ указывают на то, что они уже готовят почву к ее началу. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это, цитата, «сдерживанием российской агрессии». Власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище в Вене очищен от загрязнений, сообщило посольство России в Австрии. Депредставительство ожидает, что будут приняты дальнейшие меры по установлению виновных в вандализме и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее в ведомстве сообщали, что вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запретить энергокомпаниям брать деньги с пенсионеров за технологическое присоединение к газораспределительным сетям. Соответствующее обращение на имя министра энергетики России имеется в распоряжении РИА Новости. В письме отмечается, что переход к прямой льготе в форме освобождения от оплаты работ позволит сделать газификацию реально доступной для пенсионеров, независимо от наличия сбережений, и снизить финансовую нагрузку на пожилых граждан. Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в Китае. Второе место досталось команде Китая, третьими стали итальянки. Этап сияния завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах. Циклон, который завтра придет на Камчатку, принесет налипание мокрого снега на провода и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели рекомендуют во время действий циклона принять меры для безопасности себя и имущества, временно воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а туристическим группам и охотникам не выходить на маршруты в отдельные прибрежные районы. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. И в ближайшие полчаса будем обсуждать самые интересные темы. И начнем со спорта. Обожаю темы, связанные со спортом. А тем более, когда это такие позитивные темы. Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Китае. Вот прямо сейчас поговорим с Дмитрием Зиминым, спортивным журналистом и блогером. Дмитрий, приветствую.
3: Приветствую.
2: Ну что ж, для начала вот для наших слушателей расскажу о том, что у нас россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Сиане, а это в Китае. А их соотечественницы Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место. Важно отметить, что с 13 апреля полноценно допустили всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах. Плюс у нас есть флаг, у нас есть гимн. Прям вот праздник, честное слово. И хочется узнать, вот насколько, как вы считаете, важно вот для наших спортсменок вернуться к участию, да и не просто вернуться, а сразу показать, кто у нас, значит, всегда стоит на пьедестале, а даже не просто на пьедестале, а на первом месте в синхронном плавании.
3: Конечно, важно, потому что я прочитал интервью наших прекрасных спортсменок, которые они уже успели дать после завоеванных медалей. Конечно, чувствуется большая гордость, большое счастье от того, что они наконец-то допущены до международных соревнований именно с флагом и гимном. Там есть интересная деталь. На самом-то деле в нейтральном статусе наши спортсменки были допущены с 2023 года, но случился вот этот странный временной лаг, получается, из 3 лет, пока Россию не допустили с флагом и гимном. Получается, частично российские спортсмены могли участвовать не в таком составе, как сейчас, но, тем не менее, международный опыт у некоторых из них был. Но вот, да, как вы правильно заметили, в середине апреля случилось очередное заседание Международной Федерации, где все-таки было принято решение о допуске именно с флагом и гимном. Ну и, конечно, выступать, мне кажется, любому спортсмену с флагом, с гимном, это особенно приятно, это добавляет, конечно, эмоций и счастья.
2: Ну вот тут еще и любопытно, на самом деле, поразмышлять, каким образом спортсмены, ну вот, да, как вы правильно заметили, некоторые уже принимали участие на международных соревнованиях, имелся опыт, но не все. И вот сейчас они возвращаются, что ли, вот в эти, ну я даже сказал бы, прям баталии на международной арене, хотя говорить про синхронное плавание здесь, наверное, сложно. Может, вы меня как раз тут поправите. Какая сейчас ситуация в синхронном плавании? Настолько мы продолжаем доминировать, что ли, без вот каких-либо соперников, или все же сейчас борьбу могут кто-то навязать?
3: Вы знаете, да, исторически, можно сказать, наша страна доминировала в этом виде спорта. И это как раз-таки тот случай, наверное, к счастью для нас, когда вот это небольшое отстранение, ну, все-таки, если мы берем, да, такую историческую перспективу, наверное, это отстранение небольшое, не сказалось на уровне наших спортсменок, и мы продолжаем оставаться передовой державой в этом виде спорта. Естественно, есть конкуренция даже по этим соревнованиям, которые сейчас проходит в Китае, мы видим, что наша страна занимает не везде первые места, есть вторые места, есть третьи, везде мы уступаем, но это уже такая традиционная история, потому что китайские спортсменки, японские спортсменки, они, в принципе, за этот период, естественно, тоже не останавливали в своем развитии, тоже набирались опыта и, в принципе, способны конкурировать, но если российские спортсменки показывают свой максимум, делают все без ошибок, то, конечно, шансов у конкурентов не так уж и много.
2: Но это правда. Восхищаться мы синхронным плаванием нашим не перестаем никогда. Но вот даже если абстрагироваться ненадолго от синхронного плавания, вот у меня сейчас такой вопрос возник, пока вы как раз говорили. А если, ну вот предположим, здесь у нас, да, у нас конкуренция внутри страны иногда, наверное, даже сильнее и выше, чем на международной арене. А вот что касается тех видов спорта, где, ну, скажем, мы не всегда попадаем на первые места, да и не всегда попадаем на пьедестал. Вот для кого сложнее отстранение от международных соревнований? Для тех, кто до этого как раз был на первом лидирующем месте и за кем пытались угнаться другие страны? Или в тех видах спорта, где мы сами пытались нагнать, а вот теперь вроде бы как лишены той самой возможности видеть перед собой ориентир?
3: Вопрос сложный, на самом деле. Я думаю, что он его стоит задавать каждым конкретным спортсменам из конкретных видов спорта. Ну, на мой взгляд, в тех видах спорта, где мы действительно безоговорочно доминировали на протяжении какого-то серьезного исторического периода, как вот в синхронном плавании, там, да, 20 лет у нас не было никаких конкурентов. Конечно, отстранение, которое там формально длилось год, получается, в 23-м году в нейтральном статусе часть спортсменов допустили, они могли как-то обмениваться опытом, передавать и все остальное. Не сказалось сильно, но в тех видах спорта, где мы не занимали доминирующие позиции, может быть, там были где-то рядом, либо были вообще не рядом, а где-то в середине, то там, конечно, мы отстаем. Мы за этот период отстранения отстали. Но сейчас все-таки есть тенденция. Вот я видел, в атрополистах допустили водное поло, да, до командных соревнований. Сейчас вот под флагом и гимном синхронистки. В принципе, водный вид спорта в этом плане здорово работает. Благодаря нашему министру спорта, всему министерству юридических процедур. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится, и мы все-таки будем рассчитывать на то, чтобы больше видов спорта допускалось и под флагом, и командных, и мы все-таки возвращались к международным турнирам.
2: Ну вот, кстати, любопытно, если так посмотреть, то потихоньку, помаленьку, по одному виду спорта, по группе видов спорта мы вроде бы возвращаемся на международную арену, и вот интересно, дальше это ускоряться будет или замедляться. Но это вопрос такой, наверное, даже больше риторический, потому что предсказать невозможно. Но вот что касается внутрика, так скажем, возможного, там, не знаю, информации о том, как прямо сейчас, например, вот этот самый турнир проходит, российский флаг, российский гимн, многие страны, мы знаем, какие у них установки, я бы даже так сказал, интересно, как сами спортсмены реагируют. Они этим установкам от своего правительства следуют, ну, возможно, там, отворачиваться, как-то игнорировать флаг, гимн и все остальное, протестовать, и, ну, мы к этому уже привыкли. Или все-таки в... Ну, просто в уважении, что ли, в почитании к действительно победителям, к чемпионам и к тем, к кому они сами стремятся, они вот хорошо и благосклонно относятся ко всем нашим символам.
3: Я думаю, что здесь зависит даже не сколько от правительства, а от меры испорченности каждого конкретного спортсмена, если честно. Но я, по крайней мере, не видел пока что на данный период времени каких-то скандалов, которые были бы связаны там с награждением, когда там российским спортсменкам не пожали руки или что-то такое. Пока в публичном поле, по крайней мере, это откровенно не мелькало. Возможно, чуть позже, когда мы прочитаем там какие-то интервью и так далее, мы это увидим. Но в то же время, опять же, здесь нужно говорить, если мы имеем в виду синхронное плавание, что все-таки этот вид спорта, где наши европейские коллеги, да, они не очень-то и являются доминирующей силой. Ну, то есть здесь все-таки Россия, Китай, Япония, вот больше такая азиатская история среди основных конкурентов. Может быть, поэтому. С другой стороны, сегодня прочитал новость, что Европейский союз водных видов спорта, там, Европейская федерация плавания, не очень готова допускать Россию к соревнованиям с флагом и гимном, когда они будут проходить на своей территории. Там, в Париже, по-моему, будет летом чемпионат мира или чемпионат Европы, сейчас точно не вспомню. Вот они не очень готовы допускать. Ну, посмотрим, как это все будет работать на практике.
2: Угу. А вот на самом деле, если говорить про остальные виды спорта, где мы еще можем ждать вот прям таких серьезных результатов, первых мест, золотых медалей?
3: Если честно, я думаю, что практически во всех водных видах спорта мы можем рассчитывать как минимум на медали, возможно, не на первое место, но на медали точно. Но опять же, если мы про синхронное плавание, как уже не раз за этот эфир отмечали, практически уверены в том, что если Россия без медали, то это провал, то ну, вот в остальных видах спорта нужно еще повнимательнее поизучать. Ну, посмотрим, здесь трудно прогнозировать.
2: Ну, а вот, наверное, такой завершающий вопрос. Вот с точки зрения человека, который все равно спортом не просто интересуется, а очень сильно в него вовлечен. Как считаете, наш нынешний спорт — это плюс вот к тому, что, ну, например, было до этого, до всех этих сокращений, до всех этих отстранений, или все-таки мы немного сейчас ушли назад в наших способностях, возможностях конкурировать на международной арене?
3: Нет, ну здесь ответ, конечно, очевиден. Прогресс происходит, когда есть конкуренция. Некоторые, к сожалению, наши виды спорта за последние годы соревновались только внутри своей страны. Когда делаешь это с одними и теми же людьми, наверное, сложно расти. Поэтому, безусловно, нужно стремиться к участию в международных турнирах, нужно над этим работать и в них участвовать. Естественно, с этим совсем будет рост и развитие. К сожалению, пока не во всех видах спорта мы допущены, но, судя по тенденции, которая складывается, это вопрос недалекого будущего, потому что многие федерации меняют свою точку зрения, которую они занимали там, с 2022 года. Есть действительно прогресс. К сожалению, это пока не показано, не связано с большими видами спорта, с самыми популярными — футболом, хоккеем, баскетболом, волейболом. Но думаю, что это тоже вопрос будущего и, надеюсь, не самого далекого.
2: Надеемся и верим. Спасибо огромное за ваши комментарии. Дмитрий Зимин, спортивный журналист и блогер, был с нами на связи. А сейчас, дорогие друзья, будем потихоньку двигаться к другим новостям.

0: Ну что ж, поговорили о спорте, а теперь поговорим о медицине. На самом деле, очень тесно связанные вещи. Я еще помню сам занимаясь спортом, очень часто сталкивался с тем, что травмы – это важная составляющая. Ну и, конечно, травмы надо лечить. А прямо сейчас мы уже говорим о таких уровнях лечения, о которых, возможно, раньше и даже помыслить не могли. Трансплантация костей, нервов и спинного мозга станет доступна россиянам с 1 сентября 2026 года. Следует из приказа Минздрава России. И вот подобная информация, конечно, заставляет верить в какую-то невообразимую способность наших медицинских услуг и наших врачей. Давайте вот как раз и поговорим с врачом-терапевтом, автором книги «Пока едет скорая». Андрей Звонков с нами на связи. Андрей Леонидович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Можете нам, пожалуйста, рассказать, вот трансплантация костей, нервов, спинного мозга, это звучит, честно говоря, как что-то из разряда выбивающегося из, ну, скажем, стандартного лечения. Насколько это затратно и вот скольким людям это будет, ну, я не знаю, необходимо в нынешних условиях?
1: Ну, во-первых, не забывайте, что мы ведем войну, у нас есть раненые, есть люди травмирующиеся, есть спортсмены, которым необходимо делать подобного рода операции, в том числе и на позвоночнике, и по ранению. Вот. А у нас одна проблема была. У нас есть ОМС, фонд обязательного медицинского страхования, в котором прописаны все операции, ну, кроме этих. Поэтому для того, чтобы ОМС мог их оплачивать, надо было просто издать приказ о том, что они разрешены, что они есть, что их будут делать, и что они имеют такую стоимость. Соответственно, на основании этого ОМС вносит их в свой реестр, в свой список, и будет оплачивать их наравне со всеми. Вот и все.
0: Хорошо.
1: Это чистая формальность, это чистая бюрократия.
0: А что тогда раньше мешало этот приказ издать? Были какие-то объективные причины?
1: Ну, для того, чтобы, так сказать, приказ издать, нужно подготовить материал, нужно, так сказать, доказать, что вы умеете это делать, что вы можете, что отработаны определенные методики, что эти методики доступны всем, что это не эксклюзив, так сказать, один там хирург освоил ее, и вот он, монополист, сидит и говорит, я могу, остальным не расскажу, как делать. В данном случае это методика, которая подходит для обучения, для подготовки, то есть трехнедельный месячный курс. Приезжают специалисты из разных городов, из разных, так сказать, областей, федеральных центров, проходят обучение и могут расширить это все, понимаете? То есть это уже выходит на уровень, ну, если не рутины, то, во всяком случае, достаточно такой операции доступной и по потребности, естественно, понимаете, потому что если раньше это все входило в разряд так называемой нервно-исследовательской работы, да, то есть и надо было ее и тарифицировать определенным образом, искать какие-то фонды, оплачивать со стороны, так сказать, собирать деньги, как у нас очень любят, так сказать, для людей, для раненых и для детишек, так сказать, потому что, почему? Ну, потому что данный вид, так сказать, медицинской помощи не внесен в список ОМС, и, естественно, его надо оплачивать как-то слева, грубо говоря. То в данном случае это все пойдет справа, то есть так, как положено.
0: Угу. Это прекрасная новость, но вот у меня, не знаю, возникает вопрос, возможно, конечно, как у дилетанта в этой сфере, а откуда вот берется, ну, предположим, в таком количестве тот самый материал для осуществления трансплантации?
1: От других людей.
0: А другие люди каким образом его предоставляют?
1: Умирают.
0: Понятно. А они, ну, соглашение подписывают какое-либо, да?
1: Да, как помрет, сразу подпишет.
0: Ну нет, перед этим родственники или до этого как-то...
1: Ну это по-разному, понимаете. Во-первых, у нас есть закон, по которому, в принципе, конечно, тело не считается бесплодным, с одной стороны, но с другой стороны, так сказать, забор материалов возможен. Берут и глазные яблоки, роговицу, берут, так сказать, различные вещи. Вот, ну, поэтому все зависит от того, как у нас законодательство это все разрешает, потому что в одно время проблемы с трансплантологией были именно потому, что у нас на грани, на рубеже, так сказать, еще живого надо было как бы разбирать на части. Это называлось первичный этап вскрытия. Потом вроде бы все законодательно как-то утрясли эту тему. Но с костями все немножко проще. Все-таки кости, извините, как говорится, одно дело, когда у вас глаза заменяют на протезы, да, то есть, ну, понятно, ну. Лежит человек в гробу, лежит с закрытыми глазами. Кто там будет проверять, масса у него стоит или нет? Вот. То же самое с ногами.
0: Да, не могу не удивляться тому, как, конечно, врачи спокойно разговаривают о подобных вещах, как о каком-то конструкторе Лего, но что уж, понимаем издержки профессии.
1: Ну, Господь не создал. понимаете, Господь не создал, так сказать, нам запчастей, приходится пока брать со стороны. Когда научимся выращивать свои собственные собственных клеток, я думаю, это прекратится.
0: Тоже верно, и я думаю, к этому стремимся, правильно ведь?
1: Конечно.
0: Вот. А есть такой вопрос, который вот как раз в этом указе очень хорошо прослеживается. А из перечня исключены кости свода черепа и нижняя челюсть. Почему?
1: Ну, я думаю, что это опять же связано с ОМС, потому что подобного рода операции сейчас проводятся несколько иначе, так сказать, идут протезирование, то есть импланты используются синтетические, поэтому нет необходимости в эти кости забирать у трупа, грубо говоря, так сказать, заготавливать как трупный материал. Поэтому и нет необходимости, так сказать, указывать. Потому что вы поймите, что операция состоит из двух этапов. Да, первый этап – это взять материал, соответственно, у кого? У погибшего или у мертвого человека. А второй этап – пересадить живому. То есть вот эти два этапа, они, собственно, и урегламентированы в приказе. Вот и все.
0: Ситуация полностью понятна. Спасибо, что рассказали и пояснили. Больше даже добавить нечего. Врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков был с нами на связи. Андрей Леонидович, еще раз огромное спасибо. А мы, дорогие друзья, двигаемся к другим новостям.

0: Ну что ж, пришло время затронуть внешнюю политику. У нас здесь Финляндия, как обычно, немного нас нервирует, выразимся таким образом, потому что начала артиллерийские учения у российских границ. На самом деле Финляндия же является как раз членом Североатлантического альянса, а именно НАТО. И подобные учения проходят достаточно часто и заставляют нас думать, а что же вы опять готовите, а что же вы отрабатываете, да почему же вы хотите воевать против России, если мы этого делать не намерены. Но пока что вроде бы как серьезных провокаций не было, хотя что считать серьезной провокацией? А к новости. В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26 недалеко от российской территории. Место проведения полигона Вуасанка в муниципалитете Кухма. Он расположен в 70 километрах от границы. То есть достаточно близко. И вот, возможно, это очередной какой-то путь к тому, чтобы спровоцировать Россию на какие-либо действия, на какие-либо ответы, предупредительные действия или, возможно, вообще превентивные, что, конечно, может привести к серьезному противостоянию. Помимо этого, мы можем видеть, как в Европе, значит, намечаются определенные изменения на фоне некоторых разногласий Трампа с руководителями европейскими, а именно как раз с канцлером Германии Мерцем. Фридрих Мерц, к сожалению, не подобрал нужные, видимо, выражения для общения с Дональдом Фредеровичем, на что тот, не хочется сказать, обиделся, но очень на это похоже. И сказал, тогда мы будем и сокращать буквально численность контингента, который находится прямо сейчас на территории Германии, и выведем с вашей территории 5000 бойцов. Правда, стоит отметить, что после этого останется еще 30 тысяч американских военнослужащих, то есть они полностью, конечно, не освободят территорию, будут дальше защищать границы Германии, но Германия настроена решительно, как мы видим, и Финляндия, проводящая те самые учения, они готовятся к тому, чтобы увеличить численность солдат Бундесвера со 185 тысяч до 260 тысяч, хотя тут стоит отметить, что критики министра обороны призывают к еще большему увеличению в ответ на растущую угрозу со стороны России. Прямо сейчас с нами на связи Александр Беляев, подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика». Александр Леонидович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А что ж, хочется у вас спросить. Все-таки Финляндия вот тут очередные учения проводит. Кроме того, Германии тут некоторые изменения. Что сейчас происходит в отношении России? Вот подобные действия, они как-то могут сказаться на нашей риторике, на дополнительном, что ли, ужесточении вот этих самых отношений между Россией и Европой, а вот этом большей эскалации? Или это просто обычная ситуация?
1: Ну, смотрите, это не то чтобы обычная ситуация, но при всем прочем, и эскалация здесь пока полноценной. Военной не пахнет. Дело в том, что Финляндия сейчас занята тем, что она выполняет не просто артиллерийские учения. Это было запланировано заранее. То есть у любого государства есть определенный временной лаг на его действия, на реагирование на внешнюю обстановку. Соответственно, что мы видим сейчас? Финляндия проводит артиллерийские учения. Кстати, если проводить исторические параллели, то именно с артиллерийских учений в Финляндии началась советско-финская война. Тогда финны в ходе своих так называемых учений обстреляли ряд советских приграничных гарнизонов и были погибшие и раненые. Финляндия тогда делала вид, будто она не понимает, в чем дело, хотя тогда все характеризовалось тем, что во время этих так называемых учений, по сути, целенаправленного обстреля нашей территории, на территории артиллерийских частей Финляндии находился главком артиллерийских войск. То есть было совершенно не случайно все. Да? Ну, кончилось все, вы помните, тем, что Финляндия потеряла Карелию. Сейчас Финляндия пытается в том числе на основе реваншистских и, я вам честно скажу, откровенно фашистских и нацистских императивов среди политических элит, пытается проводить ту же самую риторику, что мы видели в 20-х и в конце 30-х годов прошлого века. То есть абсолютно нацистское отношение к нашей стране, разговоры о том, что русские люди второго сорта, что русских надо так или иначе что-то заставлять делать, и что русские понимают только язык силы. Мы все это видели и слышали, И более того, вот к вопросу о той же самой Финляндии, ведь мало кто из финских политиков вспоминает, что соглашение между финским и немецким генеральными штабами о совместных действиях против Советского Союза было подписано в 1935 году. То есть еще никакой советско-финской войной даже не пахло. Более того, в том же 1935 году финские вооруженные силы стали применять для обозначения своей техники голубую свастику. У немцев была черная, а у финнов голубая. Вся разница. Это просто к вопросу о том, является ли Финляндия жертвой советской агрессии или нет. Конечно, нет. Сейчас мы видим по риторике немецкого оборонного ведомства, финского, их политических кругов, что они пытаются запугать нашу страну через агрессивную риторику и через обозначение неких возможных новых уровней финансирования своей военной программы. Хочу процитировать все того же Бориса Писториуса, который не далее чем в феврале прошлого года, прямо вот ртом, сказал следующее на предложение Трампа об увеличении военных расходов Германии до 5% ВВП. Что сказал год с лишним назад Писториус?
0: Александр
1: Это
0: Леонидович, 15 секунд
1: невозможно.
0: буквально остается.
1: Да, он сказал буквально следующее. Это невозможно. 5% ВВП на военные расходы для Германии – это 42% расходов бюджета. И он говорит, что это невозможно. А сейчас он говорит, что это возможно. Это просто к вопросу о том, насколько немцы реально понимают последствия своей милитаризации. Нет, не понимают. И вот это заигрывание с военными расходами, оно нанесет их экономике еще больший удар, наверное, чем отказ от российских
0: И
1: энергоносителей.
0: к хорошему не приведет. Спасибо огромное за комментарий. Александр Белеев, подполковник ФСБ в отставке и политолог, был с нами на связи.
2: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные

Брагина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Уфе Астане 4, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В Москве почтили память жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов. Якутский легкоатлет стал чемпионом России по суточному бегу.

0: или палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в доме профсоюза, в который радикалы подожгли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших – люди, сгоревшие заживо в доме профсоюзов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией решение о выводе из Германии 5000 американских военных. Ранее Пентагон сообщил, что США выведут солдат из Германии в течение 6-12 месяцев. В Германии как раз расположен самый крупный европейский контингент НАТО. Здесь расквартировано более 36 тысяч американских военных, а также около 1500 резервистов. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище в Вене очищен от загрязнения. Об этом сообщило посольство России в Австрии. Диппредставительство ожидает, что будут приняты дальнейшие меры по установлению виновных и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее в ведомстве сообщили, что вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Якутский легкоатлет Александр Маеда стал чемпионом России по суточному бегу. Об этом сообщают местные СМИ. Помимо победы, атлет выполнил норматив мастера спорта международного класса, а также побил рекорд России, пробежав 285 километров 200 метров за 24 часа. Чемпионат по суточному бегу проходил 1 и 2 мая в Москве на стадионе Первомайский. Спортсмены стартовали вчера и финишировали ровно через сутки. Турция вошла в число лидеров по продолжительности рабочей недели. Средний показатель составляет более 45 часов. Об этом сообщают СМИ. Согласно представленным данным, по длительности рабочей недели Турция уступает лишь отдельным странам, таким как Колумбия. При этом сохраняется значительный гендерный разрыв в структуре рабочей силы. Уровень занятости среди мужчин составляет 72%, тогда как среди женщин этот показатель составляет около 36%. Эксперты отмечают, что высокая продолжительность рабочей недели в сочетании с низким уровнем вовлеченности женщин в экономику остается одним из ключевых структурных вызовов для рынка труда страны. Фестиваль «Неделя роз» начался в японском городе Якогама, недалеко от Токио. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В парке Ямасита представлено почти 2000 кустов, 160 сортов роз. Здесь же расположился временный рынок, на котором можно купить садовые цветы в горшках, черенки роз и других растений. Аромат цветов чувствуется уже на подходах к парку. Среди посетителей много приезжих из Токио. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Здравствуйте, друзья. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Игорь Викулов, Егор Яковлев.
3: Друзья, как обычно, на радио «Спутник» наш исторический ликбез. Сегодня по многочисленным просьбам мы возвращаемся к теме русской литературы и поговорим не о каком-то конкретном авторе, а поговорим о том, как русская литература завоевала мир, потому что это действительно так, и русская литература 19-го, начала 20 века – это вообще самая сильная литература в мировом, в планетарном масштабе.
2: Не зря «золотым веком» называют, правильно?
3: Ну, «золотым веком» называют время Пушкина, да?
2: 19-й.
3: Вот. Но мы поговорим сегодня о том, как постепенно шедевры русской литературы приходили в другой мир, в мир других культур, и становились там своими, и какое влияние они оказывали. Так, собственно, вот ты упомянул Пушкина, вот с него надо начать, потому что все, в том числе и всемирная слава русской литературы, начинается с Александра Сергеевича, хотя это не очевидно, и считается, что Пушкин на Западе неизвестен. Но это не совсем так. И здесь мы должны поговорить в двух направлениях. Во-первых, о Пушкине лично. Но, конечно, при жизни Александр Сергеевич не был властителем дум Европы, в отличие от России. Тем не менее, уже тогда появились люди, которые вполне сознавали гения Александра Сергеевича и пытались сделать его известным на Западе. Один такой не очень известный, но очень трогательный момент, который я сразу бы хотел отметить, это то, что к Пушкину чрезвычайно благоволил французский посол в России Проспер де Баран.

0: сыном которого впоследствии Михаил Юрьевич Лермонтов будет сражаться на дуэли, но нам Проспер де Парант интересен не как французский посол, а как литератор, историк и публицист. Де Парант прекрасно сознавал роль Пушкина в создании русской литературы, и более того, он хотел спасти Александра Сергеевича, он очень переживал из-за возникшей коллизии с Дантесом, потому что Дантес был французом, как вы помните, а секундантом Дантеса был непосредственный подчиненный Проспера де Паранта, сотрудник французского посольства виконт Дершак. И если вы знакомы с коллизиями, предшествовавшими смертельному ранению Пушкина, то вы должны помнить, что первоначально именно Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Это произошло после получения им гнусного совершенно диплома ордена рогоносцев, в котором содержался намек на измену Натальи Николаевны Пушкиной. И Александр Сергеевич решил, что за всем этим так или иначе стоит Дантес. Либо он лично отправил этот диплом для того, чтобы поиздеваться над Александром Сергеевичем, либо даже если он этого и не делал, но все равно именно его домогательства к Наталье Николаевне стали причиной распространения подобных подлейших слухов. Это стало причиной вызова. Вызов этот впоследствии был ревизован, потому что друзья Пушкина, Василий Андреевич Жуковский и его секундант Владимир Сологуб предприняли огромные усилия, чтобы предотвратить дуэль. И сам Дантес, и его приемный отец, барон Геккерн, пытались создать впечатление, что произошло недоразумение, и Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее старшей сестрой Екатериной. И, в общем, это буря в стакане воды, необходимо все прояснить и сделать так, чтобы дуэль не состоялась. На самом деле, это была ложь, как мы хорошо знаем, и Дантесом и Геккерном руководил страх. Дуэли были запрещены, и участие в такого рода дуэли, безусловно, стало бы и стало в конечном итоге концом их карьеры в Петербурге. Но они пытались до последнего это предотвратить, и вот этот первый вызов Пушкина, он был забран назад в результате помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой. Вот во время этих событий Проспер де Парант Дершаку объяснял, кто такой Пушкин, потому что Дершак, для Дершака Пушкин был обычным придворным камер-юнкером, и ему было совершенно непонятно, что это за человек. Литературное творчество считалось тогда обычным хобби, его значение не осознавалось и русскими-то дворянами, не говоря уже о французских. Но Проспер де Парант понимал, кто такой Пушкин, и поэтому он своему атташе объяснял, что Пушкин – это гений, это человек колоссального дара, колоссального таланта, и поэтому подвергать его жизнь опасности – это страшный удар для России, страшный удар для русской культуры. Нужно любой ценой этого избежать. И Дершак своему визави Владимиру Сологубу, с которым они обсуждали условия дуэли, честно признался в том, что он не хочет этого поединка, и, собственно, как хороший секундант, он также приложил усилия для того, чтобы примирить Дантеса и Пушкина. И вот в первый раз у них получилось. Но второй раз уже не получилось. Там уже после оскорбительного письма со стороны Александра Сергеевича Пушкина, намеренно оскорбительного, потому что Дантес продолжил свои домогательства к Наталье Николаевне после брака с Екатериной. И Пушкин, естественно, стерпеть этого не мог, поэтому его приемному отцу он отправил заведомо оскорбительное письмо, прекрасно понимая, что, скорее всего, на это прореагируют вызовом. Так оно и произошло, и дуэль состоялась. И вот когда Пушкин был смертельно ранен, то де Парант не скрывал своей скорби публично. Надо сказать, что смерть Пушкина, она вызвала очень разные впечатления в высшем свете. Ведь это для нас сегодня огромная трагедия. А тогда очень многие смотрели на Пушкина как на неудачливого чиновника, который не нашел своего места в придворном мире и жил бедно, в долгах, отсюда, так сказать, его скверный характер и безудержная ревность, безумная ревность, жертвой которой он, собственно, сам и стал, придравшись к несчастному Дантесу. Вот так это трактовала часть высшего света. И со стороны некоторых видных вельмож сочувствие проявлялось скорее к Дантесу, который вот попал в такую неприятную историю, даже стал невольным убийцей, как тогда считалось. Но виной всему был вот этот вот скверный, неуживчивый дикарь Пушкин. И вот де Парант был одним из тех, кто искренне скорбел по Александру Сергеевичу, не скрывал своей печали, и поэтому Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина, записал такую остроту, которая ходила по Петербургу в начале февраля 1837 года, о том, что единственный русский в Петербурге – это французский посол, потому что вот именно он скорбел. Ну вот. Ну вот он был одним из тех, кто понимал значение Пушкина и своим корреспондентам в Европе это значение раскрывал.
1: То есть, получается, он был, смерть Пушкина стала катализатором для экспансии, что ли, русской литературы в мир?
0: Ну, пока что нет. Пока что мы говорим только о личной скорби и о влиянии на какой-то свой ближний круг.
1: Делился
0: со стороны выдающегося французского публициста и историка, да? Если говорить о некрологах, то самый прочувствованный некролог в Европе написал Адам Мицкевич. Адам Мицкевич – гений польской литературы, друг Пушкина в определенные годы. Они были очень хорошо знакомы в Петербурге, очень тесно общались, очень друг друга ценили. И вот надо отдать Пушкину должное, что он очень высоко ставил Мицкевича и даже публично ставил его выше себя. Жуковский ему однажды сказал, что вот это вот... «Еще тебя перещеголяет», на что Пушкин ответил: «Уже перещеголял». То есть так высоко он ценил Мицкевича. Потом они разошлись из-за польского восстания, потому что, естественно, Мицкевич польское восстание 30-31 года поддержал. Пушкин не поддержал, наоборот, выступил на стороне Российской империи, причем, так сказать, втихомолку он написал известные стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и это их с Мицкевичем развело окончательно. Но надо признать, что Мицкевич поступил благородно, когда Пушкин умер, то он, правда, не открыто, а под псевдонимом «Друг Пушкина» опубликовал очень теплый прочувствованный некролог, в котором высоко оценил и дарование, и личные качества Александра Сергеевича, и написал, что все дурное в нем происходило от влияния среды, а вот все замечательное от высоких порывов его души. Но... главным пропагандистом Пушкина в Европе уже при жизни стал другой, очень известный классик европейской литературы. И речь идет про Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» и многих других замечательных произведений. Проспер Мериме действительно один из грандов французской литературы XIX века. И он очень проникся творчеством Александра Сергеевича Пушкина настолько, что даже стал учить русский язык, чтобы изучить это творчество в оригинале, и перевел, сделал несколько переводов пушкинских произведений на французский язык. Причем он возвращался к этому в течение всей жизни, он прожил долго, и потом, уже познакомившись с Иваном Сергеевичем Тургеневым, уже в 50-х годах XIX века, он продолжил этим заниматься. Но при жизни Пушкина, значит, как они друг о друге узнали? Дело в том, что Мериме был мистификатором, таким авантюристом литературным. Он создал литературный сборник под названием «Гузла» и выдал его за песни, фольклорные песни южных славян. То есть это было его авторское произведение, но он выдавал это за народное творчество. Эти песни Пушкину очень понравились, и Пушкин их перевел на русский язык. Завязалась переписка через Сергея Соболевского, друга Александра Сергеевича Пушкина. И вот, узнав о переводе, сделанном Пушкиным, Мериме как раз заинтересовался творчеством этого русского писателя и поэта. И это творчество ему чрезвычайно понравилось. Ну, начнем с того, что Проспер Мериме перевел, правда, прозой. Он стихи со стихами у него не получалось, но он прозой перевел поэму «Цыганы». Вот, это было достаточно известное произведение. Далее... Проспер Мериме перевел «Пиковую даму». Вот «Пиковая дама» – это первое прозаическое произведение Пушкина, которое стало известно в Европе. Кстати, оно очень известно. И, наконец, уже потом он перевел «Повесть выстрел» из повестей Белкина. То есть вот это вот первый Пушкин, который на французском языке появился в Европе. Ну и здесь нам надо заметить, что Мериме о Пушкине отзывался еще и публично, и в своих публицистических произведениях ставил очень высоко, и однажды Мериме поставил его даже выше Байрона и считал его самым великим европейским поэтом начала 19-го столетия.
1: За что же это... ценил? За какие темы? Вот мне любопытно, сходятся ли темы, вот те, которые...
0: Не за темы. Нет? Не за темы. Мериме, но вот, видимо, он действительно изучил русский язык. Он писал о Пушкине как о поэте чрезвычайно точном. Он сравнивал его с античным героем античной мифологии Пиндаром, который перебирал в своем колчане стрелы, дальше находил одну нужную, стрелял и неизменно попадал в цель. Вот он писал о том, что Пушкин чрезвычайно точен в своих эпитетах, в своих метафорах, в своих формулировках. Это поэт, который не знает ошибок. Он пишет так, что каждое его слово вмещает бездны смысла. Вот действительно, чтобы понять это, нужно знать русский язык. Мериме это понял и узнал. Хотя, к сожалению, эти переводы, которые он сделал, этого, этих качеств не передают. И, например, Владимир Набоков про прозаический перевод «Цыган» написал, что он вялый и нерешительный. Набоков чуть позже попытается выполнить ту же самую задачу, переводя на английский язык Евгения Онегина. Но так или иначе, про Пушкина узнали. И вот такой немного полукурьезный момент. Потом, когда Жорж Бизе будет писать свою знаменитую оперу «Кармен», его либреттисты, значит, им нужна будет песня, веселая песня для «Кармен», и они обратятся к как раз тексту Пушкина в переводе Мериме, к цыганам. И возьмут песню Земфиры, мы знаем ее «Старый муж, грозный муж, бей меня, режь меня», вот эти строчки они возьмут и припишут их «Кармен» в переводе Проспера Мериме. То есть вот так вот Пушкин попадет в знаменитую оперу Жоржа Безе.
1: Здесь получается так, что это иностранные литераторы, великие литераторы пропагандировали в своих странах, получается, русскую литературу, а наши, вот Тургенев, ты уже о нем сказал, Тургенева считают вообще одним из амбассадоров, что ли, русской литературы на Западе, разве нет?
0: Совершенно верно. Конечно, Иван Сергеевич Тургенев, его называли послом русской культуры в Европе, и это совершенно справедливо, потому что Тургенев приложил огромные усилия для того, чтобы иностранцы узнали русскую литературу, а русские узнали французскую литературу. Он наладил мосты между Россией и Францией. Ну, и здесь, конечно, произошла счастливая случайность, что Иван Сергеевич Тургенев влюбился в Полину Виардо, которая... Полина Виардо, знаменитая испанская певица, которая была замужем за французским издателем, публицистом Луи Виардо. Луи Виардо был много старше, там какой-то особенной страсти между ними не было, но был союз. И вот тут Иван Сергеевич Тургенев, который пленяется этой женщиной, отнюдь не блиставшей красотой, но блиставшей своим талантом. И такой силы это была привязанность, что Тургенев всюду следовал за своей возлюбленной. И поскольку она жила во Франции, потом частично в Германии, потом вернулась во Францию, Тургенев вот... Иногда он сам горько писал, что на краешке чужого счастья живет, но вот ему органически необходимо было находиться подле этой женщины. И поэтому он обосновался во Франции. Он обосновался во Франции, а поскольку он, сейчас мы этого момента коснемся, стал знаменитым, это первый русский писатель, который стал широко знаменит в Европе, то есть если вот мы говорим про Пушкина или там про Гоголя, то это все-таки авторы, которые были известны среди узкого числа интеллектуалов. А Тургенев стал широко знаменит среди читающей публики. Сейчас мы расскажем, почему так произошло. И Тургенев для французского, он был своим и для русских писателей, и для французских писателей, потому что во Франции лучшие друзья, вообще лучший друг Тургенева, это, конечно же, Густав Флобер. И круг его составляли и Эмиль Золя, и Ги де Мопассан, и Жан Ганкур. То есть гранды, Жорж Санд, гранды европейской литературы и французской литературы в первую очередь, хотя и с Диккенсом он был знаком, и с Текереем он был знаком, и даже классик американской литературы Генри Джеймс публично называл его своим учителем, и действительно это так. Иван Сергеевич Тургенев, поскольку вот он оказался во Франции, в этой французской среде, он имел возможность пропагандировать там русскую литературу. И делал это блестяще, от души, он, для него было это важно. И Толстой, Пушкин, Гоголь и даже Достоевский, они стали во многом известны там, на Западе, во Франции, в первую очередь, именно благодаря Тургеневу. Ну, а вот, собственно, почему Тургенев стал суперзвездой европейской литературы? Как это произошло? А благодаря запискам «Охотника». Тут, конечно, был серьезный политический подтекст во всем этом, потому что записки «Охотника» выходили в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, и во Франции их перевели во время Крымской войны. И переводили их первый раз, судя по всему, именно как памфлет против крепостнической России. То есть поскольку записки «Охотника» имели в себе сильный антикрепостнический заряд, я напоминаю, что Иван Сергеевич испытал серьезные душевные потрясения в юности, его мать была заядлой крепостницей, и, собственно, именно ее он вывел в образе барыни в легендарном хрестоматийном рассказе «Муму». Вот. Но, так сказать, не видя возможности бороться против крепостного права политически, Иван Сергеевич боролся против него литературно. Вот. Вот во Франции изначально это стали переводить как такой памфлет против России. Но сам-то Тургенев писал не памфлет, сам-то Тургенев писал большую литературу. И, может быть, вопреки желанию французских пропагандистов, даже эти переводы, которые сам Тургенев считал очень неполными и неудачными, тем не менее, они пробудили в итоге во французской публике, читающей, огромную любовь к русскому народу. И симпатию, и интерес, потому что такие яркие эти были образы, вызывали они такое сочувствие, что даже, может быть, и вопреки желанию, французская публика впервые познакомилась с типом русского крестьянина, русского простого человека, и полюбила его, испытала к нему добрые, теплые чувства. Плюс, конечно, Тургенев был уникальным мастером описания природы и связи природы с душевным состоянием его героев. Вот это Тургенев умел лучше всего в Европе. И когда это стало известно во Франции, то очень многие захотели с Тургеневым завязать общение. Ну, и в первую очередь, упомянутый мной Гюстав Флобер, который просто пришел в восторг, сравнивал Тургенева с Сервантесом. Он писал, что когда я читаю «Дон Кихота», мне хочется ехать на коне по испанским пейзажам и есть эти маслины. Ну, а когда я читаю Тургенева, мне точно так же хочется в повозке ехать по русской степи и слышать завывание волков. Но вот эта реалистичность описаний, уровень этой реалистичности, он был настолько высоким, что Флобер буквально пленился Тургеневым. Жорж Санд писал Тургеневу, что «вы наш учитель». Ну вот, то есть вот буквально в одночасье русская литература вышла на авансцену творческой жизни Европы благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу. Ну,
1: психологизм, получается, глубина прочувствования эмоций человека, вот то, чем мы сильны, и то, что потом возьмут и Достоевского, и Чехова в основу такие великие там классики европейской мировой литературы.
0: Ну, мы сейчас до этого дойдем. Дело в том, что «Записки охотника», они оказали серьезное влияние и на внутрироссийскую политическую жизнь, потому что в России-то их тоже читали, запоем читали. Это была новая литература, сенсационная литература, и читал их в том числе и Александр II. И, конечно, не сами по себе «Записки охотника» легли в основу отмены крепостного права, но они повлияли. Это был литературный манифест, это было главное произведение эпохи. Александр II сам в этом признавался. В результате вот совпадение художественного идеала и политической злободневности, оно создало Тургеневу общеевропейскую, потом общемировую славу. Не случайно его признают потом и в Англии, но во Франции это признание уже состоялось, в Соединенных Штатах Америки «Записки охотника» будут. Тут интересно, как ты думаешь, с каким произведением будут сравнивать?
1: А в Соединенных Штатах?
0: Да.
1: Ну, даже не знаю, что там.
0: С «Хижиной дяди Тома», да, Гарриет Бичерстоу, потому что здесь крепостное право, а там рабство. Да. Вот что-то такое общее в этих произведениях видели. Ну, и, как я уже сказал, большим другом и поклонником Тургенева станет Генри Джеймс. Это один из классиков американской литературы, автор мистической повести «Поворот винта», в частности, которая считается одним из самых главных и при этом таинственных текстов в американской литературе XIX века. Генри Джеймс оставил о Тургеневе очень трогательные воспоминания. Он писал, что Тургенев... Он познакомился с Тургеневым, когда Иван Сергеевич уже был суперзвездой, но в нем не было никакого чванства, никакого высокомерия. И он принял незнакомого американского литератора как своего молодого друга. И действительно оказал на него огромное влияние. Всегда ему помогал. Джеймс просто Тургенева боготворил. Как, кстати, и другой англоязычный писатель Джон Суорси, автор саги о Форсайтах. Так вот, судя по всему, Генри Джеймс через Тургенева познакомился с русской литературой. И литературоведы, филологи усматривают в одном из главных произведений Генри Джеймса ремейк «Пиковые дамы» Александра Сергеевича Пушкина. Есть замечательная статья нашего петербургского литературоведа и писателя Андрея Аствацатурова на эту тему. Я всех адресую к этой статье. Ну, вкратце только расскажу. Речь идет о произведении «Письма или бумаги» Асперна. Значит, в чем сюжет? Главный герой этого произведения – это литературовед американский, который хочет найти неизвестные ранее письма выдуманного Генри Джеймсом великого поэта Джеффри Асперна, у которого когда-то был роман с некой красавицей, теперь эта красавица – это старуха, которая нелюдимо живет в Венеции со своей воспитанницей. И вот этот литературовед приезжает в Венецию, одержимый идеей обрести эти письма и узнать все тайны великого поэта. Для того, чтобы втереться к доверию к старухе, он сначала снимает жилье в их обветшалом палаце, а затем начинает ухаживать за воспитанницей, чтобы пробраться к старухе и выкрасть эти письма. Вот. Ну и дальше происходят такие полумистические события, которые очень, все сам этот сюжет, очень напоминает то, что происходит у Александра Сергеевича в «Пиковой даме». Вот. Поэтому целый ряд, и, кстати, не только российских литературоведов, видят вот эти параллели и усматривают здесь влияние Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, конечно, это не документировано, но вполне возможно.
1: Ну, литературоведы и писатели Проспер Мериме, Мопассан, Сант, кто там еще, Золя, кто еще может быть из вот таких вот особо почитающих русскую литературу. Вот амбассадоры с нашей стороны понятны, да, вот с той стороны.
0: Тургенев заразил всех. То вот есть так. И Флобер, и Золя, и Мопассан, они все с огромным уважением относились к русской литературе. И когда стали известны Толстой и Достоевский, они уже оказывали вместе с Тургеневым колоссальное значение. И манифестом любви Европы и, в частности, Франции к русской литературе стала книга Эжена Мельхиора де Вегюэ «Русский роман», которая вышла в 1886 году. Но мы об этом поговорим после перерыва.
1: Да, небольшая пауза. Это «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Реклама на радио «Спутник».
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Континент, ставший колыбелью человеческой цивилизации. Дюны высотой с Эйфелеву башню. Крупнейшая в мире пустыня. И самая длинная река на планете. 55 стран. Новые туристические направления. И ни одной антироссийской санкции. Все об Африке и жизни Черного континента по субботам в 15 часов на радио «Спутник». В программе Турала Керимова «Африканское турне». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Почти два десятка домов потоплено в Белореченском районе Кубани из-за осадков. Ведутся работы по откачке воды с дворов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На помощь привлечен местный отряд «Кубань-Спас». Регион остается во власти непогоды. По данным Краевого гидрометцентра, в отдельных районах ночью и утром прошли дожди с мокрым снегом. Днем местами ожидаются ливни с грозами, градом и порывами ветра до 22 метров в секунду. Трагедия в Доме профсоюза в Одессе 2 мая 2014 года показала крайнюю степень жестокости, зверства и бесчеловечное лицо киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости глава Крымского центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко. По его словам, события того дня стали одной из самых трагических страниц в истории украинского народа. После госпереворота на Украине в 2014 году активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюза, в который радикалы подожгли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек. Более 250 пострадали. Большая часть погибших – это люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов. США в частном порядке дали понять, что выводят контингент из Германии в качестве наказания для страны за недостаточную помощь в конфликте на Ближнем Востоке и критику американской стратегии. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5000 американских военных в течение 6-12 месяцев. Кроме того, американский лидер также допустил, что рассмотрит возможность вывода воинского контингента США из Италии и Испании. По его словам, Рим ничем не помог Вашингтону. Перечень проверенных организаций по подготовке вожатых формируется в России по поручению главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Список публикуется на официальном портале вожатый.рф. Главными критериями для отбора стали наличие действующей лицензии на образовательную деятельность, реализация программ подготовки и четком соответствии с рекомендациями Минпросвещения, а также подтвержденный практический опыт работы в этой сфере. База проверенных школ вожатых будет регулярно дополняться. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
6: Дорогие друзья, ну давайте уточним по поводу Земфиры. У нас тут в перерыве возникла дискуссия. Друзья мои, речь идет не про певицу Земфиру, которая признана иноагентом, а про героиню поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы». Да? А то тут некоторые не поняли. Ну да ладно, идем
7: дальше. Тургеневе остановились, да, дальше идем, кто Гоголь, Достоевский.
6: Идем дальше. Но вот именно, кстати, про Гоголя, вот его тоже популяризировал наш замечательный Иван Сергеевич Тургенев. Есть такая забавная история, что однажды в Англии он оказался на званом обеде, где рядом с ним сидел знаменитый писатель Уильям Текерей. Текерей повел себя не очень хорошо. Он начал задирать Тургенева, постоянно говоря о том, что в России нет литературы, нет журналов, а значит, нет читающей публики. И Тургенева все это очень быстро достало. И он ответил Текерей, он сказал: «Знаете, господин Текерей, у нас в России есть писатель-сатирик, как и вы, которому вы в подметке не годитесь». Текерей взволнованно спросил: «Это про кого?» «Про Гоголя», ответил Тургенев. «Кто такой Гоголь?» — кричал Текерей, и эта мысль мучила его до конца вечера. Вот. То есть это такая история, такой анекдот, который показывает, как Тургенев отчаянно отстаивал честь русской литературы. Но к тому моменту уже появился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, Толстой просто перевернул сознание европейцев. Он перевернул его потому, что вот эти два великих романа «Война и мир» и «Анна Каренина», они выглядели как реальный слепок жизни. То есть цель литературы в том, чтобы отражать жизнь максимально достоверно. И вот именно Толстому это удалось в наибольшей степени в мировой истории. Потому что Толстой сумел одинаково убедительно воспроизводить жизнь и аристократии, и низших классов. У него одинаково ярко выписанные и персонажи вроде Пьера Безухова и Андрея Болконского, и вроде капитана Тушина и Платона Каратаева. Толстой везде, как писатель, везде был дома. И в аристократической зале богатого дворца, где происходит бал, и в крестьянской хижине. И поэтому он продолжал традицию Пушкина. Вот как Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, так и «Война и мир» и «Анна Каренина» стали энциклопедиями жизни вообще. А кроме всего внешнего антуража, Толстой был необычайно тонок и убедителен в описании внутренних переживаний героев. То есть он создал многомерную реальность. И вот такой многомерной реальности не мог никто. Вот. И именно поэтому он произвел фантастический фурор, при том, что и дальше Толстой продолжал работать в самых разных жанрах. То есть надо иметь в виду, что Толстой, он обладал талантом а-ля пушкинский, ведь он же не только романист, он и драматург, да, «Власть тьмы» и «Живой труп» — это европейские всемирно популярные пьесы. Он и автор рассказов, коротких повестей, и вот эти даже последние произведения «Смерть Ивана Ильича», например, или «Отец Сергий», они также захватывали внимание всех читателей мира. Толстой был чрезвычайно популярен. Ну и, конечно, надо обратить внимание на его философскую составляющую, потому что Толстой с его концепцией непротивления злу насилием, он стал чрезвычайно влиятелен во всем мире и оказал воздействие на таких грандиозных уже политических деятелей, как Махатма Ганди, который состоял в недолгой, но тем не менее, переписке с Львом Николаевичем Толстым и с Мартином Лютером Кингом. На Мартина Лютера в переписке не состоял, конечно, оказал влияние серьезное на Мартина Лютера Кинга. Почему? Да, вот здесь мы подходим к вопросу о влиянии русской литературы грандиозном. Почему это влияние оказалось таким огромным? Потому что русские писатели, особенно Толстой и Достоевский, хотя и не только они, и писатели второго ряда, они ставили, как Достоевский это называл, проклятые вопросы. То есть западный мир, он во второй половине XIX века ощущал уже некоторую свою тупиковость. Критика западного образа жизни, западного капитализма, которая раздалась из России, она была западным миром также воспринята с большим пониманием. Все ожидали, что грядет что-то новое, произойдет что-то такое, что сокрушит вот это вот сытое, но бессмысленное существование западное.
7: Даже у всех было
6: предчувствие тех катаклизмов, которые произойдут в начале 20 века. Грубо говоря, европейский интеллектуал жил с сознанием того, что так жить нельзя. Вот. Но он боялся в этом себе признаться. А русская литература, она эти вопросы ставила радикально. Почему? Потому что, ну, по всей видимости, Россия прожила другую историю. Россия запоздала с наступлением капитализма. Да? Капитализм в России наступил только в 1861 году. И после отмены крепостного права. И русские интеллектуалы, видя на примере Западной Европы, что такое капитализм с его жаждой наживы, с его социальным расслоением, так вот русские интеллектуалы задавали вопрос, а надо ли нам туда? Это ли столбовой путь развития человечества? Или можно жить по-другому? Или можно достичь вместо социального расслоения какого-то всемирного братства людей? И Толстой и Достоевский при всей своей разнице, они о поисках этого всемирного братства. И в этом была такая глубокая гуманистическая сила, что это не могло не миновать Европу. Это стало обсуждаться там чрезвычайно серьезно.
7: Я тебе два тезиса хочу сказать. Ну, во-первых, это смена еще литературного течения, получается, романтизм, там, Гюго, Байрона или там Шелли, он сменяется таким вот реализмом, действительно, и вот люди хотят понять вот здесь сейчас такое вот бытовое, что рядом со мной происходит. Это первый момент, а второй, ну, это, конечно, про, опять же, философские вопросы. Говорят, что экзистенциализм в Европе придумал Киркегор, а у нас этот вопрос, этими вопросами задавались испокон веков, мне кажется, с начала становления Руси.
6: Ну да, да, конечно, безусловно, но в литературе-то родоначальник экзистенциализма это точно Федор Михайлович Достоевский, очевидно, которого мы сейчас коснемся. Но совершенно очевидно, что русский, ты правильно говоришь о том, что появился реализм, вот русский реализм был самым жестоким, потому что он работал с теми темами, с какими европейский реализм работать стеснялся или стыдился. А русский реализм, он обнажил все до самого конца. Ну и возвращаясь к вот, теме влияния Толстого на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга, ведь почему эти толстовские идеи перешли в политику, да? Речь шла у Толстого не о том, что необходимо покоряться злу, а речь шла именно о сопротивлении. Но сопротивление ненасильственным. И эти идеи оказались чрезвычайно плодотворны для тех политических течений, которые были в вооруженном силе чрезвычайно слабыми. Вот Махатма Ганди осознал, что антиколониальная борьба с помощью вооруженного восстания, она обречена на провал, потому что Британская империя, она гораздо сильнее. Она гораздо сильнее в экономическом, в промышленном, в военном смысле. Она задавит восстание, подавит его в крови. Вот. Но можно сопротивляться ненасильственно, можно сопротивляться, не исполняя безнравственные законы, можно сопротивляться, транслируя антиколониальные идеи в творчестве, в том числе и в народном, в публицистике, можно произносить на эту тему речи, можно раскачивать вот этой мягкой силой колониальные режимы. И точно так же действовал Мартин Лютер Кинг. И в этом смысле движение, как бы идеология Толстого, она оказала огромное влияние уже на реальную политику 20 века.
7: Да и культурный пласт, опять же, сколько было снято вариантов произведений на Западе.
6: А это мы даже не обсуждаем. То есть Уильям Фолкнер, вот я люблю эту историю, Уильяма Фолкнера спросили, какие он может назвать три самых главных романа в истории человечества. Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина». «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Ну вот, безусловно, тема экранизации мы сейчас еще коснемся. Это тоже важный момент популяризации русской культуры. Ну, вот это Толстой. А потом появился Федор Михайлович Достоевский на Западе. То есть в России они появились параллельно, а на Западе Достоевский чуть позже пришел. Достоевский взорвал, но по-другому. Потому что Достоевский – это был писатель такой как бы не стереоскопический, как Толстой. Достоевский – это писатель, который шел в глубину человека и анализировал мельчайшие движения его души. При этом Достоевский, вот я говорю о том, что русская литература сорвала все покровы. Если Толстой в большей степени описывал социальные девиации, особенно в «Анне Карениной» и в романе «Воскресенье» в последующем, то Достоевский описывал психологические девиации, которые вообще были тайной за семью печатями для мировой литературы. Что происходит у человека в душе? И именно Достоевский показал до психологии XX века. Достоевский впервые показал, например, что человек может быть иррационален в своих поступках. Человек может действовать в ущерб себе. Человеку может нравиться страдание. Человек может совершать какие-то действия, которые причинят ему вред и боль. Но он хочет совершить эти действия. И убийство может совершаться не из расчета, например, а из высокой философской идеи. Раскольников убивает старушку не для того, чтобы ее ограбить. Он убивает ее для того, чтобы поставить эксперимент. Да, кто я, тварь дрожащая или право имею. Это было настолько новое, о том, что люди, в принципе, могут себя так вести. Мировая литература с этим материалом никогда не работала. Это был гром среди ясного неба. При этом Достоевский еще, я бы сказал, что были некоторые обстоятельства, которые сыграли за него. Я иногда в своих лекциях говорю, в шутку, конечно, что Федор Михайлович был очень везучий человек. Он был везучий, потому что, во-первых, он был страшно беден, во-вторых, потому что он был болен эпилепсией, в-третьих, потому что он оказался на каторге, пережив инсценировку смертной казни, в-четвертых, потому что он был лудоманом, то есть был зависим от игры на рулетке, и, наконец, в-пятых, потому что его постигла несчастная и болезненная страсть к женщине, рядом с которой он быть не мог. Речь про Аполлинарию Суслову, у нас были про это лекции. Вот, конечно, он был несчастен, но вместе с тем он был и счастлив, потому что все это в совокупности дало ему тот колоссальный опыт или проложило ту дорогу внутрь себя, которую ни один другой писатель не прошел. И Достоевский, вот выплескивая эту страшную боль, анализируя эту страшную боль, проник в такие глубины человеческого сознания, в которые до него никто не проникал. Он реально продарил новые пути, и это оказало колоссальное вот эти размышления, его колоссальное влияние на, и на философию, и на литературу XIX века. То есть вот эти вопросы экзистенциализма, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, можем ли мы стремиться к высшему и одновременно быть греховными. Вот это все, это то, с чем будет работать уже литература XX века, Альбер Камю, Сартр, да, и многие другие гении прошедшего столетия. Все эти основы заложил Достоевский.
7: Кстати, вот эпизод с инсценировкой смертной казни у Камю, по-моему, да, ведь «Последний день приговоренного к смерти», вполне себе вопросы те же самые, которые в произведении Достоевского звучали раньше намного.
6: Все это, конечно, оказало колоссальное влияние на мировую литературу. И, кстати, вот я замечу, что не только на европейскую. Для меня молодым человеком взял с полки роман Хулио Кортасара «Выигрыши» или «Счастливчики» в другом переводе. Он называется «Блестящий роман». Я был поражен эпиграфом из Федора Михайловича Достоевского «Из идиота». Есть роман Джозефа Кудзея, южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии «Осень в Петербурге», где главным героем является Достоевский. Роман вообще плохой, на мой взгляд, но, тем не менее, любопытно, что Кудзея обращается именно к образу Федора Михайловича. То есть Достоевский – это такая, если Толстой повел литературу вширь, то Достоевский повел ее вглубь человека. И вот это, конечно, было потрясающей сенсацией. И не случайно, вот я в конце прошлого блока упомянул Мельхиора де Вигюэ, он был пленен русским романом, и он написал такую очень точную фразу, характеризующую русскую литературу. Он написал, что слова, написанные в длину, оказываются словами, написанными в глубину. Вот эта характеристика русской литературы XIX века очень точная. Ну, здесь нам, конечно, немножко повезло, потому что Вигюэ, который стал вот после Тургенева большим пропагандистом русской прозы на Западе, тут, конечно, пришла определенная конъюнктура. Почему? Потому что Франция, она проиграла франко-прусскую войну. Выгюэ в это время служил, он был дипломат, он служил в Константинополе, и он писал, что если на Западе отношение к проигравшему всегда прикрывалось тонкой пленкой приличий, то на Востоке резали правду матку, и мы, французы, сразу это на себе ощутили. Нас перестали уважать. И поэтому мы не могли не задумываться о том, как нам восстановить свою мощь, как нам вернуться в число великих держав Европы. Для этого нам нужен был союзник, и достаточно было одного взгляда на карту, чтобы понять, кто нас может поддержать на востоке от Германии, от Германской империи. Поэтому естественным образом началось сближение России и Франции, политическое сближение, которое, так сказать, обернулось союзом, заключенным при Александре III, при Николае II все это продолжалось. Вот этот период царствования Александра III и Николая II – это был период огромного интереса к России со стороны французов и, я бы сказал, моды на Россию. И вот эта вот мода, она позволила, то есть не искусственно, так сказать, представить русскую литературу и русскую культуру великой, а просто признать, что это так. И Выгюэ вот в 1886 году выпускает вот эту вот книгу. Сначала это была серия статей, потом в 1886 году выходит книга «Русский роман». И это, конечно, гимн русской, великой русской литературе. Причем там же содержится еще и гимн русскому народу параллельно. Потому что Выгюэ как раз излагает вот эти мысли, о которых я сказал выше, что Запад уже устал, пресыщен, ленив, и он зашел в тупик. А новые пути для человечества проложит какая-то другая раса. И это, скорее всего, русские. Потому что это молодая нация, это нация, которая вот сейчас почувствовала свои мощные силы. И мощность этих сил, наличие этих сил великолепных, оно проявляется в появлении, неожиданном появлении такой великой литературы, которую мы видим в Толстом, Достоевском, ну а чуть позже появится Чехов и Горький, которые, это будет уже новое поколение, которые подтвердят репутацию величия. И русская литература, она, конечно, обсуждалась во всем мире. Я об этом задумался, когда прочитал пьесу Герхарда Гауптмана «Одинокий». Вот ты как театральный артист, наверное, знаешь, что это драматурга Гауптмана, один из авторов течения под названием «Новая драма». Мне очень нравится этот немецкий драматург. Одна из самых известных пьес называется «Одинокий». И вот там герои обсуждают новый рассказ Всеволода Гаршина. Mm. Вот, казалось бы, но Всеволод Гаршин – это не Толстой, это не Достоевский, это не Чехов. Но, тем не менее, вот герои обсуждают его рассказ как самую актуальную литературную новинку. О чем-то это и говорит. И не случайно Томас Манн, соотечественник Гауптмана, он скажет, русский писатель, абстрактно, не про Гаршина, а вообще он скажет, русский писатель второго ряда значит первого европейского.
7: И это тем удивительнее, что мы же в свое время когда-то знакомились с европейской литературой, переводя тексты, и многие великие наши деятели начинали с этого свой литературный путь. И
6: Достоевский.
7: Ну, вот, пожалуйста.
6: Да, первый литературный опыт Достоевского – это, ну, опубликованный. Да, это перевод Евгения Гранде.
7: Даже до него, в пушкинскую эпоху, переводили зарубежную прозу, там, поэзию, чтобы знакомить русскую элитную публику с этим. Но, тем не менее, все развернулось так, чтобы мы вышли.
6: Да, конечно, был определенный период ученичества, а потом мы стали работать на отдачу. То есть, до определенного момента мы работали на прием. Литература XVIII века, вот такая детская наша зачаточная литература, она была, конечно, подражательной. Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков. Они стремились соответствовать там, классическим европейским образцам. Но вот Пушкин уже выходит из этих детских штанишек. Он прекрасно знаком с европейской культурой, но он создает новый русский язык. И он, конечно, колоссально, колоссально самобытен.
7: Ну, а сейчас, заканчивая, наверное, у нас тут есть немного времени для того, чтобы вот понять, а сейчас русская литература, ее статус в мире, ее позиция какая?
6: Колоссальный. Ну, если мы говорим о классической русской литературе, колоссальный. Колоссальный статус. То есть это во времена, прошедшие со смерти там Льва Толстого, они ничего не поменяли. До сих пор русская литература классическая считается одной из сильнейших мировых литератур. Ей является, она до сих пор питает литературные процессы во всем мире. Ну вот, может быть, в конце пару слов про экранизации, потому что экранизации огромное количество, да, это не только российские экранизации, экранизации не только даже в Европе, в США, в Азии. Вот я был поражен, знаешь, Достоевского, например, «Белые ночи» экранизируют в Иране. Есть мексиканские, латиноамериканские экранизации. Mm-hmm. То есть это проявление как раз всемирности гения, если его литература трогает людей даже других культур, других континентов, и там это приводит к появлению художественных фильмов. Но вот я могу сказать, что Пушкин также экранизируется на Западе, и я был поражен, когда узнал, что существует очень авторитетная экранизация «Пиковой дамы», автора половины 40-х годов, с Грегори Пеком. Я этого не знал. Грегори Пек – знаменитый артист. Эту экранизацию Мартин Скорсезе называл одним из лучших фильмов ужасов в истории. Он действительно поставлен как фильм ужасов, но это эталонный хоррор. Это действительно очень напряженно и страшно. В те же годы вышла эталонная экранизация «Капитанской дочки» в Италии продюсера Дина де Лаурентиса. Я, опять же, был поражен узнать, что в Италии 4 экранизации «Капитанской дочки», причем последняя довольно недавняя. На «Капитанскую дочку» там экранизируют как Вальтера Скотта, как такой, ну, приключенческий роман, но по большому счету почему нет? И хотя итальянские экранизации, вот, уже последние смотреть довольно смешно, но тем не менее все равно я с уважением отношусь к желанию перенести на экран Александра Сергеевича Пушкина. А вот та первая экранизация прям вообще отличная. Она практически дословно следует языку оригинала. Там великолепный Пугачев, и там есть только несколько допущений, отходов от текста, но очень неплохо придуманные. Например, там есть такой эпизод. Там Екатерина II, похожая отчасти на королеву Викторию почему-то скорее, ну, неважно. Екатерина II, она встречается с Машей Мироновой, как это и у Пушкина происходит в парке, а дальше Екатерина II проводит собственное расследование, и для того, чтобы узнать, являлся ли Гринёв изменником, она приходит прямо в темницу к Пугачёву и задает ему этот вопрос, и Пугачёв говорит, что Гринёв честный человек. Ну вот, по-моему, придумано очень хорошо.
7: Прекрасно. А я вот на Чехове, 20 век, это вот мой конек, голливудская адаптация «Чайки», 18, ну, были более ранние, но 18 года, Майкла Майера там с Элизабет Мосс, Сершу Ронан, да, и «Записки юного врача» Дэниел Рэдклифф, ну, на мой взгляд, очень даже убедительно. Но это, опять же, не говорит о том, что где ставят, главное, как ставят и что из этого хотят вынести.
6: Да, кто-то не знает, я был поражен, что Эмилия Кларк играла Нину Заречную в театре. Вот, и была очень рада, что ей предоставилась возможность сыграть в великой чеховской пьесе.
7: Лондонский королевский театр и другие площадки, они ставят русскую классику, что тоже говорит о величии, потому что эта литература говорит не о конкретном течении или там о сиюминутном, а говорит о вечном, о смыслах, которые раскрывали наши писатели.
6: Я бы, конечно, порекомендовал всем «Идиота» Акиры Куросавы, потому что не только в Европе экранизируется русская классика, есть прекрасный фильм великого японского режиссера по роману Федора Михайловича Достоевского. При всем уважении к нашим экранизациям, Акиру Куросаву надо смотреть.
7: Киру Найтли можно посмотреть еще в варианте там.
6: Анна Каренина, мне нравятся практически все фильмы, которые были сняты по Анне Карениной. Ну, точнее, не все, я не все не смотрел. Я смотрел классический фильм с Вивьен Ли. Он великолепен. Мне очень нравится эта экранизация. Есть фильм с Софи Марсо и Шоном Бином.
7: Я не знал.
6: Это фильм 90-х годов. По моему вкусу, Шон Бин лучший Вронский, которого я видел. Он очень хороший Вронский. Вот. Фильм с Кирой Найтли такой немножко кичевый, потому что там все танцуют периодически, там есть или элементы
7: мюзикла. Ла-ла-ленда.
6: Ла-ла-ленда, да, да. Ну, Кира Найтли очень красивая, и да, она тоже попадает в типаж Анны Карениной. В меньшей степени мне там нравится Джуд Лоу в роли Каренина, но, в принципе, приемлемо, допустимо. Вот. Но само внимание к Анне Карениной тоже о многом говорит. То есть, если каждые 10-15 лет выходит новая экранизация этого великого романа, это значит о том, что он остается чрезвычайно актуальным.
7: Ну и темы, опять же, да, я все-таки к смыслам, к тому, что те темы, которые наши авторы, там, начиная от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, ну, давай всех перечислим тогда, соответственно, Чехова и так далее, они позволяли вполне посмотреть на этот мир, поднять какие-то вопросы для себя, даже Норвег, даже у Ибсена, там, вот эти его драмы «Кукольный дом», например. А чем это не психологическая драма, а чем не разговор о том, что ты внутри себя не можешь прожить то, что ты, что приходится картинку красивую показывать?
6: Русская литература, я для себя подытожил так, русская литература обладает огромным потенциалом для пробуждения и сохранения в человечестве совести. Она вот каждый раз хватает человечество за шкирку и пытается его возвратить к человеческому состоянию, вытаскивает его из скотского состояния. Вот Толстой, Достоевский, Тургенев и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, они про это.
7: Ну, мы тут накидали, конечно, своих вариантов фильмов, которые стоит посмотреть о экранизации русской классики. Можете оставить свои в комментариях. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Будьте с нами и слушайте хорошие разборы.
6: Спасибо. До новых встреч, друзья.

0: знать за 90 секунд. Без Луны жизнь на нашей планете вряд ли бы появилась. Связано это с ее гравитационным воздействием. Но сможет ли естественный спутник Земли стать для нас вторым домом? Специалисты НАСА заявляют, к концу десятилетия астронавты смогут работать на Луне. Есть подобные намерения и у России. Ученые из Московского государственного строительного университета разработали детальный концепт лунной атомной электростанции. Ее можно разместить в приполярной зоне Луны. Для создания АЭС с применением 3D-печати потребуются местные ресурсы. Время строительства – менее 2 месяцев. Стоимость – порядка 2 триллионов рублей. Срок службы станции составит 10 лет. Затем ядерные установки, работающие на быстрых нейтронах, подлежат утилизации. Экологического ущерба планете нанесено не будет, а защитное сооружение можно использовать при создании следующей АЭС. Оно разработано с учетом падения небольших метеоритов, колебаний температуры и излучения. Теперь на повестке разработка оборудования и транспортировка грузов. В недалеком будущем лунная АЭС обеспечит присутствие там российских космонавтов и создаст серьезный задел в глобальных лунной и марсианской гонках.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Самаре и Баку 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Трагедия в Доме профсоюзов показала крайнюю степень жестокости киевского режима. В Иране при обезвреживании кассетных бомб погибли 14 военнослужащих КСИР. США сократят военный контингент в Германии в качестве наказания. Подробности далее. Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года показала крайнюю степень жестокости, зверства и бесчеловечное лицо киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости глава Крымского центра поддержки украинских переселенцев Международного общественного движения «Другая Украина»

0: сгоревшие заживо в Доме профсоюзов. Владимир Путин подписал закон, который разрешает создание игорной зоны в Республике Алтай. Новый закон включает регион в перечень субъектов, где могут создаваться игорные зоны. Глава республики Андрей Турчак ранее сообщал, что зону планируют разместить в Маминском районе. Речь идет не о сети казино по всей республике, а о локализованном формате на территории с жесткими правовыми рамками и контролем со стороны государства. По его словам, игорная зона создаст около 1000 новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Эти средства направят на решение социальных вопросов, отметил Турчак. В Иране при обезвреживании кассетных бомб погибли 14 военных корпуса стражи Исламской революции. Еще двое получили ранения. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. Инциденты произошли в провинции Санджан. После атак США и Израиля с применением кассетных бомб и авиационных мин эта территория оказалась заминирована и представляла серьезную угрозу для местных жителей. Саперные подразделения работали в опасных районах и уже успели обезвредить более 15 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Во время одной из таких операций и произошел взрыв, который унес жизни саперов. США в частном порядке дали понять, что выводят контингент из Германии в качестве наказания для страны за недостаточную помощь в конфликте на Ближнем Востоке и критику американской стратегии. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5000 американских военных в течение 6-12 месяцев. Кроме того, американский лидер также допустил, что рассмотрит возможность вывода воинского контингента США из Италии и Испании. По его словам, Рим ничем не помог Вашингтону. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность снижением рождаемости и демографическими тенденциями в стране. Он отметил, что повышение возраста вступления в брак и рост числа разводов приводит к снижению уровня рождаемости. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую! В эфире радио «Спутник Африканское турне». С вами в студии работает Урал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня «Африканский час» с нами будет в ближайшее время. Ну и говорим не только о важнейших событиях, но и об исторических фактах, об интересных новостях, о том, что происходит на просторах Африки. Два блока у нас традиционно. В первом поговорим о ситуации в Мали. На этой неделе были не самые приятные новости из этой страны. Достаточно тревожная, нервозная обстановка там складывается. Во второй части будем говорить про Конго и о том, как русский язык и культура помогают в развитии Африки. Про Республику Конго, про Демократическую Республику Конго. И расскажем о том, как мягкая сила России, о том, как гуманитарное сотрудничество способствует укреплению наших связей и продвижению наших интересов. Продвигаем мы интересы не только в Конго, естественно, но и в регионе Сахеля. Регион Сахеля является сейчас одним из главных направлений нашей африканской политики. И наши новые партнеры Мали, Нигер, Буркина-Фасо в этой части континента образовывают альянс стран Сахеля, с которым мы тесно сотрудничаем, ну и у которого есть, конечно, ряд особенностей и проблем. Одна из этих проблем — это борьба с терроризмом. К сожалению, последние десятилетия, после середины 10-х годов, огромное количество террористических группировок переместилось с просторов Большого Ближнего Востока в Африку, в Северную Африку, Сахара-Сахельский регион. И в этом смысле, конечно, ситуация там стала еще более запутанной, еще более сложной. Помним, что так или иначе статус-кво поменялся после начала арабской весны, свержения Муаммара Каддафи в Ливии. Ливия играла долгие годы особую роль, являлась большим стабилизатором для Севера Африки, для всей Сахары, для Сахеля, в том числе и для Западной Африки. Ну и изменение баланса.

0: сил, вакуум геополитического влияния привел к тому, что в этих регионах, в этих странах укрепились деструктивные акторы, террористические, джихадистские организации, огромное количество сепаратистов появилось. В конце апреля конгломерат этих, собственно говоря, повстанцев из числа туарегов, джихадистов из числа таких одиозных группировок, являющихся филиалами запрещенной у нас в стране Аль-Каиды, как Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин, запрещенная у нас в стране организация, численностью от 10 до 12 тысяч человек организовала большое наступление в северных районах Мали, напала на крупные города Кати, Саверы, Кигали, попытались осадить, судя по тем сообщениям, которые оттуда приходили, столицу Бамака. Во время столкновений с нападавшими, с террористами, погиб министр обороны Мали, один из главных, наверное, сторонников развития отношений Мали с нашей страной, Садио Камара. После смерти посмертно ему присвоили звание генерала армии. При этом осуществить, конечно, переворот не удалось. Силами африканского корпуса Российской Федерации и вооруженных сил Мали нападавших удалось оттеснить. При этом некоторые районы на севере страны были оставлены в целях перегруппировки, так как силы террористов, джихадистов, наступавшие, превосходили по количеству оборонявшихся. О том, как сложно вести войну в Африке, о том, почему не удается побороть эти группировки, этих боевиков долгие годы, и какую роль в этой ситуации играют иностранные державы, как Россия защищает там свои интересы, будем говорить с нашим гостем, доцентом финансового университета при правительстве РФ, военным экспертом, писателем Владимиром Максимовичем Ероносяном. Владимир, приветствую.
1: Добрый день. Урал.
0: Рад слышать. С праздником. Нет. Спасибо, что нашли время. Да. Ну и я знаю, что вы следите за ситуацией в мире в целом, за обстановкой по, значит, вопросам нашего стратегического присутствия в различных регионах, в сфере безопасности глобальной. Ну и, естественно, Африка тоже не исключение. Что нам нужно знать о происходящем в Западной Африке, в Мали, на ваш взгляд? И как оценивать произошедшее? Потому что западная пресса, естественно, первым делом начала говорить о каком-то там поражении правительства Мали, о том, что Россия не смогла исполнить те обязательства, которые на нее возложили, которые она на себя взяла. Естественно, при этом их описание не имеет ничего общего с реальностью.
1: Да, действительно, вы очень правильно уточнили, что это целый конгломерат группировок, и джихадисты, и таурэги. И вот то, что произошло 28 апреля с убийством министра обороны, все эти запрещенные организации, которые вы озвучили, часть, там, Джамаат, Нусрат, Аль-Ислам, Валь-Муслимин, и плюс фронт освобождения Завада, сепаратисты, крупные малийские города действительно попали под удар. И Кидали, Гао. Но дело в том, что, в принципе, если говорить о конгломерате боевиков, то ему противостоит конгломерат стран, официальных властей Мали, Нигера, Буркина-Фасо, которые, собственно, взяли курс на то, чтобы каким-то образом оттеснить Францию из региона Сахель. Да? И в какой-то ключевой роли здесь выступает теперь Россия. И не только при подготовке спецназа, но и, в принципе, по подготовке вооруженных сил, перевооружению вооруженных сил, инструктажу по поводу всех вопросов, связанных с дроновой работой. По той простой причине, что были использованы для нанесения по африканскому корпусу и официальным властям, и резиденциям, и базам, значит, опорным пунктам и рубежам обороны, были использованы FPV-дроны со стороны джихадистов. И причем использованы FPV-дроны последних модификаций, которые, значит, способны поражать объекты, используя сигнал от матки. То есть, грубо говоря, это уже история передачи опыта с региона театра военных действий украинского. Что я здесь вижу? Я здесь вижу прежде всего деньги. Деньги Франции. Почему Франция? Потому что Франция примеряет на себя роль сейчас, если не третейского судьи, по всем этим геополитическим клеткам. Но с точки зрения значит, французского военпрома и французских амбиций субимперских, а также обиды на англосаксов и на русских, в том числе и как бы одновременно англосаксов, потому что англосаксы не позволяют им торговать подводными лодками и унижают устами Трампа, значит, господина Макрона, а русских за то, что они вытеснили из региона Сахель, в частности из Буркина-Фасо, Мали и других стран, которые входят в конгломерат этих союзнических отношений, вытеснили Францию. Поэтому Франция через своих эмиссаров, через агентуру свою внутри джихадистских организаций финансирует джихадистов и финансирует их с тем, чтобы вытеснять Россию и вновь прийти со своими неоколониальными планами по добыче золота, урана, значит, и других полезных ископаемых, нефти, контроля над Того и портами в Гвинейском заливе и так далее. В этой связи, конечно, мы видим, что эта история, если не вечная, то она долгосрочная. И она будет, исходя из огромного количества сепаратистов и тенденций, связанных с межплеменными противоречиями, она будет продолжаться. Поэтому присутствие здесь нашего африканского контингента, оно, конечно же, гарантирует некую стабильность. Но эта стабильность будет поддерживаться только благодаря взаимодействию с и развитию вооруженных сил этих государств, а также модификации армии и снабжению ее новыми, новейшими ноу-хау средствами по противодействию, по РЭП-противодействию, по противодействию дроновым атакам со стороны джихадистов, потому что там по-любому будут присутствовать как французские специалисты от Nexter Defense, от, значит, и других компаний французских, да, так и украинские агенты, которые, собственно, уже рассматривают Африку как один из геополитических, одну из геополитических клеток, где можно навредить России.
0: Да, действительно, в этом смысле, конечно, ситуация запутанная, и с учетом того, что влияние иностранных держав, в частности Франции, не ограничивается только сферой безопасности или же деструктивным влиянием на сферу безопасности в этом регионе, в регионе есть, конечно же, и вопросы, связанные с финансовым присутствием. Мы знаем, что так или иначе Западная Африка пользуется франком КФА, который привязан к французскому центробанку, и в данном случае говорить о какой-то финансовой независимости, экономическом суверенитете тоже не приходится. При этом, действительно, как Владимир Максимович отметил, Мали достаточно богатая с точки зрения природных ресурсов страна. Вообще страна интересная сама по себе. Некоторые факты сейчас приведу. Занимает 25 место в мире по площади. 1 миллион 240 тысяч квадратных километров площадь Мали. Это, ну, как несколько европейских стран вместе взятых. Население одно из самых молодых в мире, около 23-24 миллионов, по данным ООН, человек населения Мали составляет. При этом две трети, даже более двух третей населения – это молодежь до 20 лет. Более половины населения при этом является малообразованным или неграмотным. 80% населения живет в сельской местности, и столько же процентов живут на юге страны, потому что другие 80%, но теперь уже площади Мали занимает, ну, чуть менее, может быть, 70-80% территории Мали занимает пустыня Сахара. Собственно говоря, почему это и называют этот регион Сахелем, то есть некий пограничный регион, который отделяет Сахару от экваториальной Африки. В свое время, кстати, в этом смысле Мали называли французским Суданом до обретения независимости, так он и назывался. Третье место в мире по добыче, третье место в Африке по добыче золота Мали занимает, при этом есть и другие полезные ископаемые, запасы бокситов, меди, алмазов, железной руды, фосфатов, серебра, урана и цинка. Это очень важный момент. Вот, кстати, по истории, да, которая касается того же золота, ну, есть много разных интерпретаций. Одна из них, то, что самый богатый в свое время человек в мире жил именно в Мали, был правителем, верховным правителем, или по-другому Манса, звали его Муса, в 12 веке он правил целой империей Мали, его состояние в пересчете на современные деньги, ну, равняются где-то в своем эквиваленте 400 миллиардам долларов. Ну, это огромная, конечно, сумма. Но в свое время его путешествие по северу Африки привело к экономическому спаду, девальвации стоимости золота несколько десятилетий. Ближнему Востоку пришлось восстанавливаться после этого. Ну и, собственно говоря, с тех самых пор, казалось бы, 12 век, а мы живем в 21 веке, почти 1000 лет прошло, но все равно Мали продолжает играть роль одного из главных производителей золота. И в этом смысле, конечно, привлекает огромное количество внимания к себе. Владимир Максимович, по поводу той борьбы, которая разворачивается, ну, с джихадистами, условно говоря, хотелось бы мне, конечно, сказать, что все понятно, хотя мало что с ними всегда понятно, с боевиками, с террористами, но про туарегов и фронт освобождения Азавада. Казалось бы, это небольшой по численности народ. Там, по разным оценкам, от 3 до 6 миллионов проживают на территории нескольких государств. Это и Алжир, это и Нигер, и Ливия, и Буркина-Фасо, и, собственно, Мали. При этом в Мали не самая большая, значит, численность их. Больше всего в Нигере до 2 миллионов человек. В Мали чуть менее миллиона человек. Но как так получается, что вот на этой территории, огромной территории, сахарской, не удается правительственной армии Мали, вооруженным силам страны взять под контроль, собственно говоря, собственную же территорию, и так или иначе туареги постоянно вот это вот военное давление оказывают, кто им оказывает поддержку, и как сейчас там сложилась ситуация?
1: Смотрите, по туарегам, что касается этого народа, этого племени, то нужно отметить, что они всегда были воинственными племенами. И занимали, как вы правильно сказали, фактически 5 стран именно в регионе Сахеля. Я имею в виду именно пустынные пространства огромные, перемещения, транспустынная торговля и так далее. Плюс вооруженные всегда они были, поднимали восстания постоянно. То есть, когда колониальное правление Франции было, значит, они потеряли возможность доминировать над оседлыми земледельцами. Ну и это причина, а и другие причины отстранения от политики другими этническими группами, более многочисленными, о которых вы тоже упомянули, ухудшение их экономического положения в результате засух. Это все вынуждало их восставать постоянно. Вот в 2012 году, буквально 13 лет назад, они подняли восстание в Мали. Это перманентная история. Ну и что касается культуры, в принципе, по обычаям, по культуре, по, значит, вождизму, по ментальному ряду. То есть у них свои вожди, они не подчиняются государству. У них вождь Аминакаль, да, то есть, грубо говоря, почитание матери вождя, там, Аминакаля, да. Барабанные группы вот эти, которые, значит, предводители возглавляют и ведут в бой, там какие-то полуязыческие ритуалы, несмотря на влияние ислама в регионе, да. Ну и в этой связи, конечно, мы говорим о Франции. Франция, она всегда Сахару рассматривала как полигон для испытаний ядерного оружия, невзирая на местные народы. И в этой связи французы, они всегда, всегда всю жизнь финансировали того, кого им выгодно финансировать. Сегодня им выгодно финансировать туарегов. Сегодня им выгодно финансировать боевиков. Они будут это делать, невзирая на международные какие-то, значит, негативные высказывания каких-то отдельных политиков. В этой связи, конечно, мы говорим о том, что Франция очень заинтересована в эскалации конфликта с тем, чтобы через хаос установить свой контроль в регионе.
0: Я помню, в июле прошлого года также была очередная попытка наступления со стороны и повстанцев-туарегов, и джихадистских группировок на правительственные силы. Тогда удалось это все в очередной раз отбить. И тогда же правительство Мали впервые заявило о том, что есть некий украинский след во всей этой истории. Инструкторы, значит, из Украины, люди, которые так или иначе помогают внедрять в ведение боевых действий FPV-дроны и прочее. Скажите, пожалуйста, сейчас как обстановка с этим обстоит? В сентябре-октябре 2025 года также были заявления властей Альянса стран Сахеля о том, что Украина вносит свой деструктивный вклад в раскачивание ситуации, в продвижение террористических группировок в регионе, ну и в вопросы, которые касаются, собственно говоря, установки некого стабильного фона для развития этих стран. Ну, собственно, украинское присутствие имеет только деструктивный характер.
1: Безусловно, если говорить о присутствии на территории Сахеля отдельных агентов и больших каких-то тактических групп со стороны ГУР-МО Украины и СБУ, это тоже запрещенные в России организации террористические. Асимметрия выбрана одним из России, это тоже театры военных действий, о котором мы знаем, но и на этих геополитических клетках, куда подтягивают украинских диверсантов, значит, специалистов по РЭБу, специалистов по БПЛА, подтягивает Франция. Сегодня Франция самую деструктивную роль имеет в Европе, с учетом ее субимперских амбиций и обиды на Россию. Сегодня Франция снабжает через свои компании Nexter Defense, Naval Group, Dassault Aviation и так далее, снабжает в том числе и поляков, хочет и тут развить ситуацию, связанную с использованием аэродромной инфраструктуры, проводит учения. Что касается использования украинских боевиков на территории Сахеля, то они уже замечены. Они уже замечены и не только по, значит, не только по расшифровке там, данных, связанных с переговорными делами, там, в рации и с точки зрения смещения по Европе, с точки зрения транзита. Нашими спецслужбами уже отмечены моменты, связанные с вооружением, которое поступает, значит, через оружейные хабы, через оружейных баронов типа Марка Моралеса и так далее. Тут плотное взаимодействие ЦРУ, плотное взаимодействие французских спецслужб и украинской разведки. Здесь идет реально наемническая история. За деньги Франции украинские боевики не только поставляют дроны, но и, собственно, управляют ими. Потому что необразованный, значит, тот Таурек или там из или там джихадисты из Аль-Каиды, они не смогут управлять многоагентным роем дронов. А это произошло 28 апреля. Многоагентный рой атаковал наших союзников и, в частности, министр обороны направление джихад-мобилей, значит, который взорвался и так далее. Это все целенаправленная атака, многоагентная, которая не могла быть без разработки спецслужб и оперативного управления специалистов. Это произошло, значит, исходя из опыта введения боевых действий на театре военных действий Украины.
0: Власти Мали заявили о том, что совместные действия вооруженных сил и африканского корпуса РФ помогли преодолеть это наступление, опрокинуть его. И, собственно говоря, уже более 1000 боевиков уничтожены за последние дни в ходе ответных мер. Наносятся в том числе и авиаудары по скоплениям террористов. Фронт, та территория, да, на которой сейчас эти военные действия перманентно идут, более 2000 километров собой составляет эта линия соприкосновения. Что можно сказать об успехах африканского корпуса за эти годы, да, и успехи, в последнее время?
1: Да, успехи очевидны. Действительно, был нанесен авиаудар, использовались вертушки, использовались ПТУРСы наши, использовали ребят, которые были подготовлены со стороны Министерства обороны Мали под руководством наших инструкторов из африканского корпуса. И здесь нужно отметить, что, безусловно, новые вызовы, они предполагают оснащение не только армии Мали и Буркина-Фасо, не только оснащение комплексами ПВО малого радиуса действия, но и, в принципе, контроль за малым небом. Мы видим, что началась дроновая война. Понятно, как эта война будет развиваться с учетом опыта Украинского театра военных действий. Значит, нужны все способы противодействия. От РЭП, от дронов, таранов до сетей Darwin Z и всего остального для того, чтобы закрывать опорные пункты от дронов. И нужны дроноводы, серьезные ребята наши, и дронобои, которые будут учить африканских союзников наших из Буркина-Фасо, Мали, Нигера, значит, про антидроновой войне. Все начинается так же, как было в 23-м году, когда сначала было дронов мало, потом все больше и больше, потом бабы-йоги, потом сбросы, потом, значит, огромное количество FPV, потом многоагентные рои. Это будет происходить и в Сахеле. Весь мир идет к войне между, значит, операторами дронов. И значит, в этом регионе это особенно будет актуально, потому что огромное расстояние, как вы уже сказали, Мали, огромная территория покрыта песком. Вот, пролететь это расстояние можно, деревьев нет, ничего не цепляет, как говорится, особенно на низкой высоте. Поэтому тяжелый регион, очень тяжелый, но присутствие России там необходимо, потому что мы там находимся на взаимовыгодной основе с правительствами, есть стратегическое партнерство доверительное, оно никакого отношения к неоколониализму не имеет. Никакого отношения не имеет к грабежу, как это делали всю жизнь французы, и считая второсортными жителей данного региона, особенно с учетом испытаний ядерного оружия в пустыне. Значит, причем наземные испытания. Блин, я просто в шоке был, когда, значит, изучал эту проблематику, когда узнал, что не только же во французской Полинезии они испытывали.
0: Владимир Алексеевич, у нас 20 секунд остается, к сожалению.
1: Ну, тогда вывод такой, значит, продолжаем подготавливать наших ребят-союзников из этих стран и продолжаем в том же духе с тем, чтобы не позволить неоколониальной Франции грабить африканцев.
0: Спасибо большое, Владимир Максимович Ернасян, доцент финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт, писатель. Говорили мы о ситуации в Мали, там на этой неделе террористы и сепаратисты начали новое наступление, но силами вооруженных сил и африканского корпуса России удалось опрокинуть это наступление. После выпуска новостей вернемся, продолжим африканское турне. Оставайтесь с нами.
2: Реклама на радио «Спутник».
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Водитель трактора ранен в результате взрыва украинского дрона в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Беспилотник взорвался на дороге. Ударная волна зацепила проезжающий мимо трактор. Хинштейн уточнил, что у мужчины осколочное ранение правой кисти. Ему оказана медицинская помощь. Участница команды КВН «Утомленный солнцем» Елена Рыбалко погибла на 54-м году жизни. Об этом сообщили в КВН. В сообществе команды КВН «Утомленный солнцем» в соцсетях отмечается, что рыбалка сбила машина. Международное движение клуба «Веселых и находчивых» также выразило соболезнования близким и семье Елены. Тим Дагделен, эксперт по внешней политике от партии «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость», поддержала планы вывести из Германии 5000 американских военных, назвав это решение давно назревшим. По сообщению Шона Парнелла, помощника министра обороны США по связям с общественностью, главы Пентагона Пит Хедсет дал указание вывести 5000 американских военных из Германии. Ожидается, что этот процесс займет от 6 до 12 месяцев. Германия является местом дислокации примерно 38 тысяч американских военных. Это самый большой контингент вооруженных сил США в Европе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность снижением рождаемости и демографическими тенденциями в стране. Он отметил, что повышение возраста вступления в брак и рост числа разводов приводит к снижению уровня рождаемости. По его словам, складывающаяся ситуация требует принятия мер на национальном уровне. Эрдоган подчеркнул, что несмотря на более молодую демографическую структуру по сравнению с Евросоюзом, Турция уже сталкивается с рисками в этой сфере. Власти, по его словам, реализуют комплекс мер поддержки семей. Президент указал, что государство увеличило финансовую помощь молодым семьям, расширило выплаты при рождении ребенка и предоставило приоритет многодетным семьям при получении социального жилья. Компания представила первого в мире робота-лошадь, чья грузоподъемность достигает 1 тонны. Разработчики отметили, что робот способен перевозить грузы в высокогорных, экстремально холодных условиях. Он также может применяться для тушения возгораний. Робот в состоянии автономно транспортировать водяные шланги и оборудование первой помощи на местах пожаров. Кроме того, робот может использоваться для перевозки грузов на труднодоступных для крупной строительной техники строительных площадках. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Африканское турне.
0: Друзья, продолжаем африканское турне в эфире «Радио Спутник». В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский африканист, востоковедец-советник медиагруппы России. Сегодня говорили в первой части про ситуацию в Мали, о том, что происходит в Сахеле, в Западной Африке. Ну а теперь переносимся в экваториальную Африку. Конго. Конго, наш давний партнер. Я знаю, что многие сейчас просят, а о каком Конго конкретно идет речь? Ведь есть Республика Конго, есть Демократическая Республика Конго. И с той, и с другой стороны, и наши отношения активно развиваются еще со времен Советского Союза. Последние годы, начиная с 22 года, наши акценты снова сместились на глобальный юг, в том числе в Африку. И эта часть Африки не осталась без нашего внимания. На этой неделе Россию посетил с визитом Денис Сассу Нгеса, президент Республики Конго, человек, который совсем недавно переизбрался на этом посту, и первый свой зарубежный визит он совершил в Российскую Федерацию. Встречи прошли на высоком уровне, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Наши отношения развиваются активно. Говорили мы об этом буквально пару недель назад во время темы, когда обсуждали визит нашей правительственной делегации в Республику Конго во главе с Александром Новаком. И тогда затронули политическую часть наших отношений. Но при этом только политикой, только экономикой наши отношения не ограничиваются. Россия продвигает активно свою мягкую силу на континенте. Ну и, естественно, большую работу проделают на этом поприще наши коллеги из Россотрудничества. Сегодня с нами наш следующий гость Мария Альбертовна Фахруддинова, руководитель Россотрудничества в Республике Конго и ДРК. Мария Альбертовна, приветствую, спасибо, что нашли время, рад вас видеть.
6: Боты, как говорят, на Лингале. Здравствуйте.
0: Ну, собственно, много у нас вопросов, много интересующих нас тем. Предлагаю поговорить о том, как развивается наша гуманитарное, культурное сотрудничество с этими государствами, в интересных кейсах, которые у вас имеются на этом направлении. Ну и, возможно, самый банальный вопрос, который, скорее всего, вам задают абсолютно все, кто не знаком с ситуацией или же не так хорошо и глубоко в ней разбираются. Чем отличается Республика Конго от Демократической Республики Конго? Давайте расскажем.
6: Во-первых, необходимо сказать, что существует два Конго. Соответственно, Республика Конго – это бывшая французская колония, да, и Демократическая Республика Конго, которая была печально известна как бельгийская колония. Если мы говорим о двух Конго, то Демократическая Республика Конго была долго известна как Заир, а Республика Конго была известна как Народная Республика Конго. С 1960 года обе страны получают независимость. 30 июня 1960 года будущая Демократическая Республика Конго получает независимость, а 15 августа 1960 года получает Республика Конго. Парадокс в том, что обе страны подаются в ООН и с одинаковым названием. Парадокс в том, что они подаются с одинаковым названием. И именно тогда стали их различать как Конго Браззавиль, Конго-Киншаса. В какой-то момент Демократическая Республика Конго меняет название и становится Заиром, и она вот в эпоху Мобуту известна большинству, наверное, российских граждан как именно Заир. И сейчас она носит название Демократическая Республика Конго. Действительно, народности, населяющие данные страны, они схожи. То есть, например, племена Теки есть как и в Республике Конго, так и в Демократической Республике Конго. Однако необходимо понимать, что Демократическая Республика Конго – это страна со 100 миллионов населения, это огромная страна по территории, в то время как Республика Конго – это страна, которая… население которой составляет 5,5 миллионов человек. То есть Киншаса, это столица Демократической Республики Конго, только одна Киншаса имеет 15 миллионов человек. И, конечно же, две страны развивались разными путями. Республика Конго, нынешняя Республика Конго, да, Браззавиль, выбрала путь такой приближенный к Советскому Союзу. А Демократическая Республика Конго в эпоху Мобуту шла своим таким собственным путем. Многим Демократическая Республика Конго известна по герою Патрисию Лумумбе. Именно он был выходцем из Демократической Республики Конго. И, как я уже сказала, народности, они похожи. Очень многие народности населяют и ту, и другую страну, но в Демократической Республике Конго их гораздо больше. То есть это около 60-70 различных этносов. И, в принципе, конечно, это деление очень условное. То есть сегодня из Браззавиля мы можем прекрасно наблюдать Киншасу. Это уникальное место, где две столицы смотрят друг на друга. Это деление произошло вот именно из-за колониальной политики, когда, собственно, колонизаторы резали Африку как хотели. Но общность их есть. В результате различных, да, геополитических влияний, конечно же, есть и различия. Сегодня даже французский, можно сказать, что у них немножко разнится. Ну, например, в ДРК можно услышать вот звук «ю», больше произносим как «и». Конечно же, это две страны совершенно разными сейчас, на сегодняшний день, например, позиции русского языка. То есть наши отношения развиваются и в той, и в другой стране. И мне приятно сказать, что региональное представительство Россотрудничества в Республике Конго, оно покрывает несколько стран, в том числе и ДРК. И сейчас гуманитарная политика активно развивается благодаря усилиям посольства, благодаря Россотрудничеству. Активно развивается в ДРК, но, к сожалению, на сегодняшний момент отдельного русского дома, да, отдельного представительства у нас нет. И мы видим, насколько различны, как я говорила, положение русского языка, статус представительства и многие другие аспекты.
0: Мария Альбертовна, а вот насколько местные жители проявляют интерес к русскому языку? Я знаю, что есть интересные цифры по преподаванию русского языка в школах Конго.
6: В Республике Конго русский язык вписан в программу. То есть это школьная программа, это второй язык по выбору для гуманитарных классов. И сегодня мы констатируем, что около 40% лицеев имеют преподавание русского языка. И это количество выросло за последние 5 лет. То есть если раньше это было около 30%, то сейчас это достигает, 10, ну, то есть это достигает примерно 40%. Школьники последних классов, то есть, ну, если мы проведем аналогию с российской программой, да, то это 9-11 класс, они изучают русский язык, и сейчас его изучают не только в столице, в Браззавиле, но они изучают и такие города, как Камбама, Оисо, Ифондо, Понуар, ну, чтобы было понятнее слушателям, то есть это все региональные важнейшие города, то есть столицы регионов. И примерно количество изучающих русский язык — это 4000 человек. Конечно же, они еще его изучают и в русском доме. Есть клубы русского языка, когда наши выпускники могут практиковать русский язык. И вот ежегодно мы выезжаем во все регионы, я перечислила только часть городов, да, где изучают русский язык, мы приезжаем во все эти города, и в этих городах проводятся олимпиады по русскому языку, и, которая дает возможность потом участвовать в финале олимпиады, которую мы проводим с Министерством среднего образования, и эти студенты имеют возможность потом поехать в Россию и учиться на филологов, преподавателей русского языка как иностранного. И вот не могу не отметить, что 2 года назад наш студент Филипп Монго стал победителем Всемирной олимпиады имени Костомарова. Он приезжал на Международную олимпиаду и занял 3-е место. Его вот в рамках Генеральной ассамблеи русского мира поздравляли, и он был единственным африканцем, представлявшим континент, то есть, который там представлял, который занял 3-е место, и для нас это особая гордость. Кроме того, русский язык сейчас снова, да, такой вот волна интереса, вызванная в Конго, благодаря культурным акциям и другим, сегодня действует также центр открытого образования, то есть это центры, где изучают русский язык по линии Министерства просвещения. И также действует программа «Российский учитель за рубежом», где, когда приезжают, соответственно, преподаватели русского языка, это уже носители русского языка, потому что необходимо отметить, что в школах работают наши выпускники, то есть конголезцы, которые учились как в качестве филологов русскому языку, как иностранному. А вот по линии Министерства просвещения приехали педагоги, которые являются носителями языка. Также вот в Россотрудничестве, в представительстве Россотрудничества сейчас работает методист, и мы работаем над созданием новой программы для школ совместно с партнерским министерством в Конго. А также преподается русский язык и в университете.
0: Да, я хотел сказать, спросить о следующем. Большое количество, на самом деле, тысячи человек, судя по той информации, да, которой вы обладаете, по той статистике, изучают русский язык. Но мы же понимаем, что, наверное, изучение русского языка само по себе его недостаточно. Нужно же и культурное погружение, то есть понимание истории, культуры, менталитета страны, России, о том, как наши отношения развиваются с Африкой, с Конго, как отношения Конго с Россией развиваются. То есть вот в этом смысле, о чем нам нужно знать, как там эта работа продвигается, как африканцы на нее реагируют. Вообще по поводу самой Республики Конго, да, раз мы уж о ней говорим, какое там восприятие России в целом, как там на фоне той деструктивной пропаганды, которая все-таки ведется, ведется она по всему миру, и в том числе и в африканских странах на континенте, удается нам наш позитивный имидж продвигать?
6: Во-первых, нужно сказать, что наши дипломатические отношения были установлены 16 марта 1964 года. Однако первые конголезцы оказались в России еще во время Всемирного фестиваля молодежи, то есть еще до обретения независимости. Уже 19 марта 1964 года было решено, что будут развивать гуманитарную политику между нашими 2 странами. Русский дом тогда, русский культурный центр Советский культурный центр, прошу прощения, появился в 1968 году. То есть с 1968 года мы ведем нашу активную гуманитарную деятельность в данной стране. Отношение конголезцев позитивное, положительное. Но, как вы правильно сказали, конечно же, пропаганда ведется странами Запада, и она ведется уже давно. То есть нельзя говорить, что она ведется со времен СВО. Нет, она ведется давно, и, конечно же, очень часто предпринимались попытки наездов наших выпускников. То есть это выпускников советских, потом далее российских вузов. Конечно же, массированно ТВ Санг рассказывает ту мантру, которую западная пропаганда пытается внушить. К сожалению, на артистов тоже нередко оказывается давление, но могу сказать, что благодаря вот усилиям и посольства, и Россотрудничества на сегодняшний день мы видим большой интерес со стороны молодежи к нашему центру, к нашей культуре. Мы видим большой интерес со стороны старшего поколения. И необходимо сказать, что это люди чрезвычайно образованные, которые получили шикарное образование и в Советском Союзе, и во всем мире. И они понимают о том, что сегодня интересы в Африке во многом должны строиться независимо, а не так, как им скажут колониальные кураторы. Если говорить вот о каких-то таких важных вехах, да, о нашей истории, то необходимо вспомнить, что до сих пор в Республике Конго есть такое красивейшее наследие Советского Союза, как, например, бывшая партийная школа. Бывшая партийная школа, сейчас она носит название Высшей школы менеджмента, в ней изучают дипломатию, юриспруденцию, и основы, не основы менеджмента, а менеджмент. И в этой школе, вот что в ней замечательного, то, что в ней когда-то было сформировано движение, которое способствовало освобождению Нельсона Манделы. И таких мест достаточно много. Например, ветеринарная академия. Ветеринарная академия, которая была подарена тоже СССР Республике Конго, и которую возглавлял вот последний директор, это был Балабанов. В 2021 году господина Балабанова наградили государственной наградой Конго. Таких мест достаточно много. Мы предпринимаем регулярные экскурсии, организовываем регулярные экскурсии. Да, что уж там говорить. У нас есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Здесь есть улица Ленина. Здесь есть памятник Гагарину. Сегодня также в разных городах поставлены такие арт-объекты. Это, как мы говорим, скамья любви. То есть это скамьи, посвященные прекрасным святым Петру и Февронии, и действительно большинство молодежи фотографируется вот на этих скамьях, и это и стоит и в Бразавиле, и в городе Пуануар. Город Пуануар — это, наверное, так, если проведем аналогию, то это вторая такая экономическая столица, то есть такой некий Санкт-Петербург. И вот сейчас планируется открытие таких же, такой же скамьи, Толизи, это вот третий по населению город. Если говорить о каких-то таких культурных знаковых событиях, то необходимо отметить неделю перекрестной культуры, которая прошла в 2023 году. У нас выступал Академический театр «Война» по линии Министерства культуры с поддержкой нашего посольства, да, Российской Федерации в Конго, с поддержкой Россотрудничества мы оказывали. И вот совместно с конголезской стороной и российской стороной 46 артистов выступали сначала на главной сцене. Это Дворец съездов, затем они выступали в таком знаковом фестивале, который называется «Фейспам». Это действие происходило на стадионе. Но люди стояли, аплодировали стоя и кричали «Путин с нами». Вот такое яркое событие у нас произошло в 2023 году, наверное, одно из ярчайших за последние, наверное, 20-30 лет. Но это не единственное событие. Регулярно мы проводим Например, конкурс поэзии. В этом году это пятый конкурс поэзии, конкурс слама. Молодые поэты вдохновляются Александром Сергеевичем Пушкиным и пишут, затрагивают такие вопросы, как поэт и гражданин, любовная лирика, герои Конго и России. Это очень мероприятие, которое объединяет молодежь со всей Республики Конго, и в этом году также будут присоединяться к нам молодежь из ЦАРа, молодежь из Демократической Республики Конго. Для нас это такое знаковое мероприятие. Если говорить вот о нашей истории...
0: Да-да-да, пожалуйста.
6: Да, если говорить о нашей истории, то в прошлом году Россотрудничество отмечало столетие народной дипломатии. В 1925 году была основана такая организация, как ВОКС, и именно ВОКС дал такой толчок, да, молодому советскому государству в установлении не только связи между народами, но в том числе и дипломатических отношений. Мы все помним контекст начала становления советского государства, и вот именно гуманитарные связи помогли выстроить в будущем и дипломатические отношения, и экономические. И в Республике Конго мы тоже отмечали этот день, ну и это не день, а эту дату. Более 1300 конголезцев вышли в такое культурное шествие на главную набережную страны, и мы прошлись в футболках русского дома по набережной, пели русские песни, и действительно это было такое единение, потому что это были наши выпускники, это были студенты, школьники, которые учат русский язык, и, конечно, это было очень сильное такое красивое шествие, а вечером на главной башне, потому что здесь есть башни-близнецы, на главной башне появился ролик, поздравляющий Россотрудничество с, ну и Россию с столетием народной дипломатии.
0: Мария Альбертовна, у нас 3 минуты остается. В контексте происходящего на Ближнем Востоке и того, что многие туристические направления снова, как во времена ковида, для, в том числе, наших туристов, зарубежные направления становятся временно недоступными. Вот если вдруг кто-то решит поехать в Республику Конго, что нужно иметь в виду, что брать с собой, какие там цены, какие особенности, возможно, какие-то прививки нужны, как вообще добраться? Вот за 2 минуты короткий ликбез.
6: До Республики Конго можно добраться на эфиопских авиалиниях. На самом деле там всего одна пересадка, то есть добраться достаточно легко. Далее, прививка нужна всего одна, это от желтой лихорадки. В Конго есть уникальная совершенно природа и животные, такие как, например, гориллы. И их можно увидеть только здесь, у них серая спина, седая спина, и Конго богата своей культурой и богата связями с Россией. И надо отметить, что конголезцы – это люди, которые умеют принимать гостей, поэтому я приглашаю всех увидеть это уникальное место. Ну, а кто хочет узнать больше о Конго, также пусть подписываются на наши соцсети. Мы есть во всех соцсетях, поэтому «Русский дом» рассказывает не только о нашей культурной деятельности, но и об особенностях культуры Республики Конго.
0: Да, действительно, очень много интересных фактов. У нас остается менее минуты, все мы их, конечно, не перечислим, но если кто-то очень хочет в тот же Париж, но не может туда поехать во время войны и немецкой оккупации Франции, Браззевиль, столица Конго, была Шарлем де Голлем объявлена как столица свободной Франции. Ну, то есть имейте в виду эти факты. Мария Альбертовна Фахрутдинова была с нами на связи, руководитель Россотрудничества в Республике Конго и ДРК. Мария Альбертовна, спасибо вам большое, что нашли время, пришли, рассказали нам интересные факты о нашем сотрудничестве с Республикой Конго и, в принципе, о нашей гуманитарной деятельности в Африке. Будем ждать вас к нам в гости еще. Ну, а на сегодня африканское турне на радио «Спутник» подходит к своему концу. В студии для вас работал Турал Керимов. Увидимся с вами завтра в это же время с разворотом на восток, а африканское турне вернется через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник» с нами. Всегда интересно. Спасибо.

0: Страна героев. Илья Ещуринский. ДРГ противника – одна из первостепенных целей. Они не только собирают информацию, но и пытаются нанести реальный ущерб военным и инфраструктурным объектам. Выявлением и ликвидацией диверсионно-разведывательных групп ВСУ в зоне спецоперации занималось подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота под командованием сержанта Ильи Ещуринского. В районе его ответственности находились подступы к одному из поселков, подконтрольных врагу. Наблюдение велось с помощью дрона. В одной из лесопосадок морпехи засекли украинскую ДРГ, которая минировала местность, чтобы остановить продвижение российских военных. Медлить было нельзя. Сержант Ещуринский мгновенно и профессионально оценил ситуацию и принял решение нейтрализовать диверсантов. Он лично использовал огнемет, имевшийся в распоряжении отделения. Хватило двух прицельных выстрелов. Российские огнеметные системы имеют дальность поражения до 2 километров. Любая цель, находящаяся в километровом радиусе, гарантированно уничтожается. Так и произошло. Подавляющее большинство членов ДРГ были ликвидированы, остальные бежали. Замысел противника остановить наше наступление был сорван. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Саратове и Ереване 5 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Десятки жителей Одессы с утра несут цветы к стихийному мемориалу возле Дома профсоюзов. В Киеве мужчина открыл огонь из пистолета. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Киев, несмотря на угрозу покушения. Подробности далее. Десятки жителей Одессы на юге Украины с утра несут цветы к стихийному мемориалу возле Дома профсоюзов в память о жертвах трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA». По данным СМИ, на входе к стихийному мемориалу на площади сотрудники полиции и СБУ проводят досмотр. Как отмечается в публикации, у некоторых людей они проверяют не только документы, но и мобильные телефоны. Шествие бессмертного полка, приуроченное ко Дню Победы, прошло в Амстердаме. Об этом сообщил РИА Новости один из участников акции, представитель филиала волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах. Памятная акция началась на площади Дам с исполнения музыкальных песен военного времени, в том числе «Катюши». В ходе мероприятия также прошла акция памяти и солидарности

0: Не стрелявшего задержали прохожие. Они отобрали у него пистолет и скрутили еще до приезда полиции. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в телефонном разговоре договорился с Владимиром Зеленским нанести взаимные визиты в столицы обеих стран. В офисе главы киевского режима ранее сообщали, что пригласили Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки на Украину. Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини. В Адлере в результате ДТП погибла актриса команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко. Артистка переходила трассу в неположенном месте, когда ее сбил автомобиль «Тойота». От полученных травм она скончалась на месте. Рыбалко выступала в составе команды «Утомленные солнцем» высшей лиги КВН в 2000-х годах и была одной из самых заметных участниц команды. Она, в частности, играла вместе с Михаилом Галустяном и Александром Ревой. Команда стала чемпионом высшей лиги в 2003 году. После этой победы Рыбалка не стала пробовать делать карьеру в шоу-бизнесе и принимала участие только в юбилейных играх. Китайская компания представила первого в мире робота-лошадь, чья грузоподъемность достигает 1 тонны. Разработчики отметили, что робот способен перевозить грузы в высокогорных, экстремально холодных условиях. Он также может применяться для тушения возгораний. Робот в состоянии автономно транспортировать водяные шланги и оборудование первой помощи на местах пожаров. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Секс, секс, как это мило, секс, секс, без перерыва. Нет, я не сошла с ума, я просто процитировала песню из моей молодости. Ну, я думаю, что всем понятно, что тема нашей сегодняшней программы будет с этим связана. Сексуальная революция. Она вообще была или нет? Будем сегодня разбираться. А если была, то к чему она привела? И помогут мне в этом мои очаровательные гости. С кем говорить о сексе, как они с прекрасными, красивыми девушками? С удовольствием их представлю. Автор и ведущая YouTube-канала «История интересна», автор книг «Интимная Русь», «Страшно интересная Россия», документалист, журналист Наталья Серегина. Здравствуйте, Наталья.
3: Добрый день.
2: И практикующий психолог, сексолог Наталья Фомичева. Здравствуйте, Наталья.
4: Здравствуйте.
2: Ну, на самом деле, я помню эту фразу: «В СССР секса нет». Мне кажется, она стала крылатой, да? Но мало кто знает, ведь у нее было продолжение, да? Мне кажется, что, как Людмила Иванова сказала, я ее процитирую, «Ну, секса у нас», дальше она рассмеялась, «секса у нас нет, и мы категорически против этого, у нас есть любовь». Когда случилась сексуальная революция, была она или нет, и вообще, что это такое, вопрос к вам.
3: Была, конечно, революция сексуальная, но нужно забыть про хиппи, да, как бы про детей цветов и про то, что она случилась в США. Нет, случилась впервые она не там.
2: А где?
3: У нас. Да. Сам термин стал популярен после трудов Вильгельма Райха, психоаналитика, там, оппонента и ученика Фрейда. Но впервые его использовал наш профессор МГУ в своей работе. Он его ввел и...
2: Это какой год был?
3: Это 20-е годы.
2: Угу.
3: И говорил он там о том, что произошла первая в мире сексуальная революция в истории человечества в Советской России.
2: То есть это у нас?
3: Да.
2: А потом только в Америке?
3: Это мы впереди планеты всей намного, да. Дело в том, что после того, как у нас революция случилась, задача большевиков была реформировать брак, да, как бы уйти вот от церковного брака, построить новые отношения мужчины и женщины, реформировать в том числе любовь и секс.
2: Это, конечно, звучит очень забавно. Реформировать отношения мужчины и женщины. Стесняюсь спросить, как?
3: Всяко было. Но самое интересное, что у них них это получилось. Mm-hmm. Потому что вот уже буквально в 20-е годы провели опросы среди студентов. И если до революции в сексуальных связях до брака признавались там, не знаю, 10, по-моему, что ли, процентов, ну, какое-то очень маленькое количество, то уже

0: 2020 годам 2/3 студентов заявили о том, что у них были такие отношения.
1: Они до этого молчали или
0: нет? Нет, нет, нет, просто не было, не было, да, не было. Тут оно уже появилось. Тоже, что очень интересно, женщины при этом на вопрос, а почему оно было, говорили, что любовь, а мужчины говорили, что желание. Вопрос, почему как бы вы не вступаете в половые отношения до брака, женщины опять же говорили, потому что еще не встретила свою любовь, мужчины говорили, что боятся болезней, передающихся половым путем. Вы, правда, две женщины сказали, что потому что они слишком заняты революционной борьбой.
1: Угу. Времени, извините, нет. На секс нет. Революция у нас.
0: Да, да. Как реформировали? Во-первых, мы действительно стали в очередной раз впереди планеты всей, потому что женщины получили права. Брак гражданский признали, признали незаконнорожденных детей, они получили такие же права, как и обычные. Женщины получили равные права с мужчинами.
1: Гражданский брак – это сожительство, да?
0: Да, да.
1: Его приравняли к браку.
0: Ну, к церковному, да, как бы, которого на этот момент уже больше не было. И это было прям вот очень передовое законодательство для той поры. Женщинам других стран оставалось об этом только мечтать.
1: И стали о сексе говорить вслух.
0: Да? Однозначно.
2: Не только о сексе, а о детской сексуальности. В 20-30-е годы стало появляться очень много работ, направленных на изучение сексуальности у детей.
1: Но это были научные работы, да?
2: Да, да, научные. Это были психоаналитики, психотерапевты, психологи, педагоги. Выгодский тогда разрабатывал новую науку о детях, которая называлась педология. И это все включало в себя изучение всего детского развития, в том числе и сексуального.
1: А когда впервые в школе заговорили о том, что вообще это есть? И в каком году? Мне вот интересно. Когда как-то аккуратно, но все-таки стали детям рассказывать, что они не в капусте найдены?
2: Я по школе не сориентируюсь, потому что я все-таки не педагог и не историк педагогики.
0: Я вот тоже, но знаете, я сильно сомневаюсь, что в Советском Союзе, ну, как бы в Советском Союзе об этом, конечно же, говорили, потому что после вот этой революции пошла контрреволюция.
1: Потому что потом в СССР же сказали, секса нет.
0: Да.
1: Сколько лет эта революция сексуальная длилась, и когда ее прекратили?
0: Прикрутили кранчик уже в 30-е, как бы сказали, что все хорошо.
1: А то есть недолго люди сексом занимались, мягко говоря.
2: Недолго разговаривали о нем.
0: Недолго говорили об этом, да. И как бы после этого, конечно, уже говорить об этом было нельзя, женщина уже имела право работать.
1: А как тогда говорить о сексе, с какого возраста, как правильно?
2: У нас нет понятия «правильно».
1: Так.
2: А мы говорим о сексуальном воспитании с того момента, как в целом ребенок начинает этим интересоваться. Просто на разных этапах своего развития ребенка интересуют разные вещи. Когда он задает вопрос о том, откуда я взялся, его в целом мало беспокоит история о том, в какой позе родители его зачали.
1: Угу.
2: Он интересуется другими процессами, он интересуется различиями, он интересуется зарождением жизни. И вот здесь мы все равно так или иначе говорим о том, что секс – это процесс, который в этом участвует, но для каждого возраста мы будем подбирать слова, и дети же тоже разные. Для разных детей нужны будут разные объяснения.
1: Ну вот объясните мне тогда, почему я все-таки к слову «секс» отношусь... Вот мне правда нравится, как она сказала. У нас нет секса, у нас есть любовь. Меня почему-то фраза «заниматься любовью» и «заниматься сексом» для меня... Я не знаю почему. Может быть, я романтик. Но для меня это две очень разные фразы. Очень, максимально. А для кого-то нет. Кому-то прям нравится это слово. Почему у меня такое восприятие? Можете сказать?
2: Вы знаете, у нас есть две, ну, скажем так, тенденции в психике. Угу. Есть сексуальность, которая включает в себя желание, влечение, переживание удовольствия. Есть привязанность, когда у нас есть человек, которому мы испытываем эмоции. И это не обязательно сексуальный партнер. Мы испытываем привязанность к детям, к родителям, к друзьям. Есть люди, у которых эти два процесса, скажем так, идут вместе, то есть и сексуальное влечение, и привязанность. Есть люди, у которых это разделено, и они могут заниматься сексом с человеком, не испытывая к нему привязанности, и это совершенно нормально. Это тоже не болезнь, не отклонение.
1: То есть вот слово «сексуальное», «сексуальная» мне нравится, «сексуальная одежда», «ты секси выглядишь», это мне все нравится. Но вот когда дело доходит...
0: Да.
1: Когда от слов к делу, мне вот это выражение гораздо ближе, которое было сказано. Не знаю почему. Ну, романтики, наверное, да? Или кто?
0: А знаете, что у нас еще помимо сексуальной революции была любовная эволюция у человечества?
1: Господи, боже мой, как мы все это пережили. Так, сексуальная революция закончилась в 30-х годах, да?
0: Ну нет, не закончилась. Как нету революции начала, нет у нее конца, да. Дело в том, что помимо того, что были вот такие всплески с сексуальностью, да, и пересмотр отношений этих. Человечество эволюционировало в том, что касается любви. Дело в том, что мы не родились. Изначально человечество не появилось, умея любить.
1: Угу.
0: Любовь как чувство, оно у нас вызревало постепенно. Антропологи...
1: Сначала было продолжение рода, видимо.
0: Да, да? Да,
1: а это
0: да.
1: Как раз-таки...
0: Угу. В Древнем Египте, угу. как считают антропологи, появилась любовь мужчины к женщине. Любовь между супругами, да? Такая. Судя по тому, что появилась поэзия говорящая.
1: Угу.
0: А в Средние века появилась так называемая вот эта вот романтическая любовь, да, которая вот с таким с несчастливым флером, когда там рыцарь, причем это рыцарь, младший сын, вообще без надежд, влюблен в жену своего сюзерена. И он, как бы, значит, там служит ей всю жизнь, там где-нибудь погибнет вдали от нее, они увидятся раз в жизни, зато он напишет ей красивые стихи.
1: Угу.
0: И вот именно вот эта вот романтическая, куртуазная вот эта любовь, она, собственно, повлияла на нашу традицию, которая в 19 веке распространилась, да, такая вот романтическая любовь, прям вот классика. Но у нас еще была своя русская, древнерусская любовь, отдельная, желейная. И вот, как мне кажется...
1: Это...
0: Да?
1: Это что? То есть мы не любили, мы жалели? Или что это?
0: Это...
1: Что такое желейное?
0: Это вот особый вид любви, который, как на мой взгляд, Древняя Русь подарила человечеству. Но про нее чуть забыли. Дело в том, что это еще в прошлом веке.
1: А Древняя Русь — это насколько древняя? Это какие...
0: Вплоть до конца 19 века, вот Надежда Тэфи писала, что, между прочим, там любовь — это интеллигентское слово. Народ-то говорит, жалеет. То есть слово «любовь» — это было любовь к Богу. А по отношению к мужчине, к женщине говорили, я его жалею. Там, жалкий мой. Это было все. Люблю, не могу.
1: Жалкий мой?
0: Да, вот жалеет, значит, любит, это оттуда.
1: А подождите, а потом нам сказали, что жалость — это очень плохое чувство, не надо жалеть людей. Вот я прям помню, говорили, что вот,
0: да,
1: жалость
0: да,
1: — это вообще да. это самое унизительное чувство, никогда не жалеть человека. Вот сочувствие, да, а вот жалость — это типа какое-то пренебрежение или еще что-то. Это как мы от того, что это считалось когда-то любовью, пришли к тому, что это просто ну, самое худшее, что ты можешь испытывать к человеку.
2: Психоаналитики всегда же говорят о том, что сильные чувства инвертируются. Да? Есть понятие инверсия, когда любовь замещается ненавистью, когда это, например, настолько невозможно испытывать, или я не разрешаю себе это испытывать, что оно как бы меняет полярность. Так что здесь я думаю, что это история про некую иерархию. Ведь когда мы говорим, что мы испытываем жалость, мы как бы подразумеваем, что человек находится ниже нас. Вот в нашей собственной иерархии мы выше по позиции. Да. Почему различают сочувствие и жалость? Потому что сочувствие — это как раз, когда мы равны. Я вижу тебя такого же, как себя, я переживаю, что с тобой происходит, я вот с тобой на равных. А жалость, она как бы с таким снисхождением.
1: И мне кажется, что тут чуть-чуть гордыни еще есть. Ну, типа, кто-то такой, чтобы жалеть вообще? Может, у человека все хорошо, а ты с чего-то решил, что его надо пожалеть? Но у него все в порядке, да? Просто я сейчас подумала, что, значит, заниматься любовью, заниматься сексом, давай, что, пожалеем? Пойдем
0: друг друга
1: пожалеем друг друга? Или это как случилось? Как мы хорошо друг друга отжалели? Я уже пытаюсь понять. Так, отлично, хорошо. Значит, жалость переросла в любовь, потом разрешили говорить про секс, потом опять запретили в 30-е годы. А когда вот разрешили опять? Все-таки хочу немножко к истории вернуться. Вот если в 30-е уже, да, я так понимаю, и научные работы тоже запретили, все запретили опять или нет?
2: Ну, Выгодского в целом отменили, скажем
1: да?
2: так,
1: угу.
2: да.
1: А
2: то
1: потом...
2: есть это было признано не наукой, и все исследования были закрыты.
1: Все, что касалось детей. А почему?
2: Я думаю, что здесь скорее была политическая ситуация на тот момент такая, что, в принципе, очень сильно менялось вообще научное поле, и в прожектор научных исследований попадало в первую очередь то, что было необходимо для развития страны на тот момент.
1: Ну, вы знаете, вот в моем детстве, я хорошо это помню, в школе уже говорили о том, откуда берутся дети. Но было всегда ощущение того, но опять же, это всегда зависит от педагога, правильно же, да? Ну вот, но было ощущение того, что как будто бы ей хотелось, чтобы этот урок прошел как можно быстрее. Как будто бы ей хотелось, чтобы она вообще очень мало говорила, а мы как-нибудь эти страницы в учебнике сами прочитали. И есть такое ощущение, что это не только в школе было. Родители, я знаю, что многие были очень рады, что в какой-то момент выпустили брошюры или еще что-то, что не тебе лично нужно разговаривать об этом с ребенком, а что у тебя есть возможность дать ему какую-то брошюрку с картинками, ну, на которых все понятно, и уже, в принципе, мама с папой могут тебе ничего не объяснять. А это какие годы? Ну, это вот 90-е. То есть тогда еще не очень об этом.
2: Я думаю, что это зависело и от семьи. Мы же очень нагружаем секс дополнительными смыслами. Угу. Если для человека секс нагружен стыдом, переживанием того, что это что-то неприличное, неправильное.
1: Кстати, это взялось? Тут еще важный момент. Ведь люди действительно боятся вот с точки зрения психологии, потому что это как будто бы стыдно. Это откуда взялось? Когда
2: это культура. Угу. Это некое восприятие сексуальности в культуре, в среде. Потому что термин «женская сексуальность», он вообще появился, вот если мы берем работы научные, это был конец 1889, по-моему, год. И это была работа психиатра, где женская сексуальность рассматривалась как болезненное состояние, которое вообще-то нужно лечить. То есть женская сексуальность, она очень долго воспринималась как что-то, ну, действительно постыдное.
1: А это... Так это за это вы тогда же сжигали? В каких годах сжигали?
2: Нет, сжигали в конце средних веков. Это конец средних веков уже.
1: Но все равно, я думаю, что в этом, наверное, все же было. Ну, скорее всего, сжигали за... Ну, до сих пор какую женщину ведьмой называют? Ну, по-честному. Те же не Баба-Ягой называют. Баба-Яга — это один образ, а ведьма — это какая? Это все равно какая-то красавица, разлучная.
2: Сжигали за сексуальную связь с дьяволом, в первую очередь.
1: Наверное, и за сексуальность тоже, нет?
0: Ну, конечно. Ну, конечно.
1: Кого он может захотеть? Конечно, явно, наверное, да. Самую яркую, самую красивую и вот сжечь. Помните, как в анекдоте? Ну, она же красивая. Хорошо, но потом сжечь. Так, значит, это порог, и это что? Это нам все передалось как на уровне ДНК, да, вот на уровне...
2: Нет, не ДНК, на уровне установок в психике, на уровне каких-то идей.
1: А почему она такая сильная, эта установка? Почему вот эти вот там 10 лет свободы все равно не побили эту установку?
2: Для того, чтобы люди перестраивали мировоззрение, требуется не просто много времени, много усилий еще. И невозможно, просто внедрив идею о том, что там женская сексуальность — это хорошо, автоматически всем поменять мышление. Люди же все равно продолжают транслировать это в своих семьях, да, своим близким. Должна быть очень продолжительная работа, целенаправленная. Mm.
1: Ну, а вы как считаете, это до сих пор проблема?
2: Да.
1: До сих пор.
2: Абсолютно, да. У нас с сексом связано очень много чувств, которые...
1: Ну, вот как перечислите по-хорошему... такие, вот самые основные,
2: стыд,
1: с которыми...
2: Стыд,
1: первое — это стыд, да?
2: Отвращение.
1: А мне вот интересно, смотрите, долгое время мы уже все равно смотрим красивые фильмы, где показывают и не стесняются откровенных сцен, где женщина соблазняет мужчину, мужчина соблазняет женщину. Мне кажется, что если в фильме вообще не выстроена какая-то любовная линия, то фильм не имеет такого спроса, потому что даже в сказке, да, все равно даже сказка построена на отношениях мужчины и женщин. Все равно эта романтика должна всегда присутствовать. Ну, если это фильм постарше, то там и секс есть, и вот это вот все. Почему до сих пор, при том, что все с удовольствием эти фильмы смотрят, в жизни все равно стесняются?
2: Потому что в фильме сексом занимаются красивые молодые люди, обычные люди. Они как бы не должны заниматься сексом. Посмотрите, что начинает происходить, когда женщина, например, после 50, после 60, в 70 лет говорит о том, что она ведет сексуальную жизнь. На нее же обрушивается шквал негодования. Как ей не стыдно, да? Секс, он как будто бы вот для молодых и красивых.
1: Только.
2: Это так транслируется.
1: А кем и почему? Ведь у всего же есть причины.
2: Вообще, я бы говорила о том, что массовая культура, она не транслируется кем-то одним. И там не всегда есть какая-то одна причина того, что происходит. Угу. Мы говорим о том, что с точки зрения, например, рекламы, секс — это же хорошо продающая идея. И поэтому здесь есть некая стимуляция.
1: Мне кажется, рекламу жвачки забыть невозможно. Ну, когда он на этом мотоцикле, она там полицейская. Ну, это же тоже про это, правильно же? Ну, ее можно забыть? Нет. Она до сих пор вот картинкой в голове стоит. И точно не из-за того, что у них была там полицейская форма или жвачка в зубах, а как раз-таки из-за их взаимоотношений, взглядов. Но это же тоже про секс.
2: Да.
1: Ну, как получается? То есть я с удовольствием смотрю, как бы подглядываю, а себе не разрешаю, так что ли?
2: Но у нас же есть разные уровни психические, да, мы можем говорить одно, делать совершенно другое. Чувствовать одно, говорить другое.
1: Ну, ты когда это смотришь, тебе же хочется.
2: Да, но себя-то человек оценивает как недотягивающего до стандарта.
1: А, то есть из-за того, что во всех фильмах, в рекламах и во всем остальном всегда выбирают каких-то суперкрасивых людей, то человек в жизни, если не оценивает себя красивым, сексуальным, то как будто бы себе этого не разрешает. В этом причина?
2: В том числе. Угу. У нас индустрия красоты выстроена на том, чтобы сначала рассказать всем, что с ними что-то не так, а потом взять у них денег за обещание это все исправить.
1: Ах, вот так вот. Хорошо. Вернемся к истории. Когда опять стало можно говорить? Когда опять разрешили?
0: Ну, как бы начался такой, конечно, поворот в 60-х. Ну, прям разрешили уже в 90-е, конечно.
1: В 60-х маленький поворот, да?
0: Да, такой вот, ну, прям наметившийся еле, да? Это как бы все-таки такие закулисные разговоры между собой. А в 90-е, да, уже стало говорить можно обо всем. И люди этим быстро наелись и присытились.
1: Ну, вот опять же, кто... Это красота в глазах смотрящего, да? Ну, вот это же интересно. Мне казалось, что... Я очень люблю нашего актера из советских фильмов Рыбникова. Просто от него с ума сходил. Ну, я сейчас понимаю, что мне казалось маленькой, но он, конечно, для меня супер секс-символ. И во всем, что он делал в кино, а там же не было ничего. В «Девчатах» они один раз в конце поцеловались так, что это даже поцелуем не назовешь. Я не знаю, как она выжила после этого, когда они там с этой лавки чуть не упали. Но все, что он делал, как он ходил, как он смотрел, как он разговаривал. Мне маленькое это дико нравилось. Сейчас, будучи взрослой, я понимаю, что это все про секс. Что он просто вот самый настоящий секс-символ. Но даже если ты это запретил, ну, если у тебя внутри это есть, то он этот секс играл. Они не спали там, никто не показывал обнаженные тела, как они занимаются. Но у меня было ощущение того, что это фильм не про стройку, не про столовку, не про что. Это, что это фильм исключительно про... наполненный как раз-таки тем самым сексом. Это мое ощущение, потому что для меня вот... Я же тогда не понимала совсем, будучи там ребенком, подростком, но когда подросла, я поняла свои чувства о чем. Вот он тебя заполоняет весь экран, да, и из него вот это вот через экран к тебе идет. Смотри, какой я вот, типа... Ну, я, может, сейчас непонятно объясняю. Ну, типа, если тебе даже это запрещают и не говорят, но если, видимо, в тебе какая-то есть...
0: Жилка. Если вот оно имеется, вот, да.
1: То ты это везде увидишь, нет?
2: В том-то и дело, что как раз-таки вот этот темперамент, да, то, что мы называем темпераментом, такая биологическая составляющая сексуальности, чем ярче она у девочек проявляется, тем более строгое воспитание начинается. То есть, по сути, самых темпераментных девочек обычно сильно и прессуют по этому вопросу.
1: А, понятно.
0: А может быть, еще все уходит корнями вообще в очень глубокое наше прошлое. Дело в том, что до этой первой знаменитой сексуальной революции у нас тоже же на Руси, как известно, была любовь, был секс, были свои революции, может быть, чуть-чуть менее масштабные, и были контрреволюции. И дело в том, что у нас вот в древней истории у славян были очень свободные отношения к любви. И наши прапрапрапрапрапрабабушки были одними из немногих женщин того времени, которые имели право, возможность выбрать себе мужа сами. Это в летописях описывается, как там на игрищах они, значит, по сговору умыкают невесту. То есть она договаривалась, она давала согласие, выбирала себе супруга, и они вместе могли убежать. Это был один из видов брака.
1: А что за игрища?
0: Ну, славянские русали, праздник, да, там собирались на обряды, и заранее договорившись перед этим, мужчина и женщина могли сбежать. Причем этот...
1: Просто знакомиться негде, я думаю, может вернуть эти игрища.
0: Ну да. Ой, одна из летписей их так описывает, что я прям даже зачиталась.
1: Да?
0: Как они там, соприкасаясь дланями друг от друга, трепещут. Это прям вот с таким было восторгом и с таким чувством описано. Видно, что человек как бы вот тоже вот прям захотел там побывать.
1: Вот, нам подходит.
0: Да.
1: То есть они вот на игрищах все-таки как-то заигрывали.
0: Убежали.
1: Но она давала добро на это.
0: Она давала на это добро, не по предварительному сговору, да, она выбирала. Причем этот обычай сохранялся у нас вплоть до позднего времени. Французский путешественник в 17 веке пишет о том, что крестьянин обычный, даже с дочерью своего господина может, сговорившись предварительно, убежать вместе, если в течение суток их не найдут, то как бы все, могут жениться, и никто не имеет права им помешать. Ну и мы все знаем из великой русской литературы, в 19 веке там сбегали, да, с возлюбленными при желании. А потом началась у нас контрреволюция. То есть как бы изначально нам революция особо была и не нужна. Русские женщины...
1: И так все в порядке было.
0: И так было все более чем в порядке. Судя по берестяным грамотам, во-первых, женщины были зачастую грамотны, даже просты. Вот. Они писали друг другу письма, записки, мужьям наказы давали, распоряжались семейным имуществом, деньгами. Это тоже вот неслыханная редкость по тем временам, да, как бы в Европе женщина все же... Ей всегда нужен опекун, мужчина. Если он умирает, то она поступает в распоряжение, так сказать, другого мужчины, члена семьи. У нас женщина — это прежде всего мать в русской традиции, поэтому ее, конечно, долгое время...
1: Так у них же женщины этих коней-то не останавливают.
0: Нет, нет, а у нас останавливают.
1: И в избы не ходят горячие.
0: Наши женщины могли все, как известно. А когда началась контрреволюция, вот эта так называемая, это когда Русь начала строить Третий Рим. И из Византии, как вот в XIX веке у нас все брали привилегированные классы из Франции, тогда из Византии брали все, в том числе подглядели и вот эту вот моду запирать женщин на женской половине, чтобы она носу оттуда высунуть не могла. Даже слуги ее видеть не должны, никакие посторонние мужчины. И сам муж, как бы вот тоже, он живет отдельно, ну, он пришел наполовину, как-то они там пообщались. Но это имело отношение только к женщинам из привилегированных классов, потому что у крестьян и терема отдельного не было, и женщины у них, конечно, не могли ее никуда запереть, потому что она была активной трудовой единицей коллектива. И после этого пошел вот такой разрыв, да, простонародье у нас живет бурной, той же свободной жизнью, какая и была. А привилегированные классы, вплоть до Петра, женщины сидят в тюрьмах. Бедные, несчастные, забитые. Даже на богомолье. Единственное развлечение. Их должен был отпустить супруг.
1: Как не хочется прерваться на новости, потому что столько всего интересного. А сейчас новости, вернемся совсем скоро.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Десятки жителей Одессы на юге Украины с утра несут цветы к стихийному мемориалу возле Дома профсоюзов в память о жертвах трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA». По данным СМИ, на входе к стихийному мемориалу на площади сотрудники полиции СБУ проводят досмотр. Как отмечается в публикации, у некоторых людей они проверяют не только документы, но и мобильные телефоны. Украинцы попытались сорвать шествие бессмертного полка в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы. Об этом сообщил РИА Новости один из участников шествия, представитель филиала волонтерского корпуса «Победа» в Нидерландах. Шествие бессмертного полка, а также акция памяти жертв трагедии в Одессе прошли в субботу в центре Амстердама. По его данным, украинцы принесли с собой плакаты оскорбительного содержания, покрытые красными пятнами. Отмечается четкая и слаженная работа сотрудников полиции Амстердама, которые сразу пресекли попытки украинских контрдемонстрантов сорвать шествие. Служба береговой охраны Йемена установила местонахождение захваченного возле побережья страны танкера с нефтепродуктами. Это следует из сообщения ведомства. Ранее служба береговой охраны рассказала, что танкер захватили неизвестные вооруженные люди возле побережья Йемена. Судно плывет к Сомали. В рамках поисково-спасательной операции из Адена были направлены два патрульных катера, а также небольшие патрульные катера из Шабвы. По данным службы береговой охраны, налажена координация с международными партнерами и органами власти в Аденском заливе. Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что поставки российской нефти в страну начнутся в ближайшее время. Это позволит обеспечить республику всеми видами топлива. По его словам, начало импорта российской нефти станет частью плана по закупке 150 миллионов баррелей нефти из России до конца года. Лахадалия подчеркнул, что в текущей международной ситуации власти сосредоточены прежде всего на том, чтобы гарантированно обеспечить страну всеми видами топлива, от дизеля до бензина различных марок. Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне природных пожаров. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщает правительство региона. Наиболее сложная обстановка сложилась в Ханкайском и Партизанском округах. Там сейчас комплектуются силы и средства для тушения пожаров, уточнили власти. Синоптики прогнозируют, что высокий класс пожарной опасности в лесах края сохранится до 5 мая. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем говорить о сексе с моими очаровательными гостями. Еще раз вам с удовольствием их представлю. Автор и ведущая YouTube-канала «История интересна», автор книг «Интимная Русь. Страшная интересная Россия», документалист, журналист Наталья Серегина. Еще раз здравствуйте. И практикующий психолог-сексолог Наталья Фомичева. Здравствуйте. Еще раз. А мы говорим о сексе сегодня. Ну, вернее, о сексуальной революции. Случилась она или нет, и к чему она привела. И приведет еще. А вот мы до того, как ушли на новости, говорили про Русь. А мне вот, знаете, что всегда было интересно? И просто я вот недавно вернулась с командировки совсем, и как раз-таки была на экскурсии в Изме. Ну, как быт устроен, как все это было в этом углу. Люлька, тут стол. Вот. Мне так интересно. Вот огромное же количество детей было. Ну, 10 детей, это вообще, мне кажется, была норма на селе, в деревне. А комната одна.
3: Угу.
2: А где все это происходило? И когда? И это что? Ну, правда. Вот я все время думала. Я понимаю, что шутки про сеновал явно не на пустом месте родились, но все-таки интересно, когда вот у тебя такое ограниченное пространство? Как и где это происходило?
3: Вы никогда не замечали, что дети, выросшие в деревне,
2: так,
3: как правило, гораздо более спокойно относятся к сексу? Потому что секс — это неотъемлемая часть природы в целом. Они видят бычков, овец, коз, там все размножаются. Люди делают то же самое. Из этого не создавалось какого-то сакрального процесса, еще и стыдного процесса, который нужно как-то вот прятать.
2: Угу. Вот вы сейчас это говорите, а мне, представляете, какая мысль? А вообще о таком можно вслух говорить? Представляете? Вот чуть-чуть думаю, вот как-то вот мы сейчас обсуждаем то, что там это видят, как к этому отнесутся? Вот,
4: это
2: можно
4: правда
2: ли об этом говорить?
4: Угу. Это правда, да.
2: Да? То есть это же,
4: да,
2: ну, вот
4: да,
2: сидит.
4: Все равно
2: ты
4: сидит.
2: Не понимаешь, угу, что можно, а что нельзя. Ну ладно, типа, когда взрослые обсуждают. А когда речь заходит о детях, да? Ну вот действительно, когда они живут в деревне, угу, это такое огромное количество тех же животных. Ну, а как будто бы вроде сейчас скажешь, а тебя в чем-то обвинят. Скажут, вот, ну да, вот есть такое немножко, нет?
3: Конечно.
2: Откуда это? Вот у меня аж прям сейчас немножко заломало. Это вот страхи вот эти вот бесконечные,
3: страхи,
2: да?
3: Тревога.
2: Как будто бы вот нельзя детям об этом что ли говорить, или как, ну как это?
3: Понимаете, мы когда взаимодействуем с детьми, угу, мы же все равно не свободны от искажения восприятия. Мы очень часто туда вкладываем свое. Вот что такое для нас секс, если сейчас этот трехлетний ребенок начнет все то же самое переживать, это же кошмар. Но дети-то переживают это по-другому. И мы, когда пытаемся посмотреть на ребенка своими взрослыми глазами и думаем о том, что он все то же самое переживает, это неправильно. Дети по-другому видят ситуацию.
2: Угу. Ну, то есть, если все-таки есть какие-то страхи, какие-то проблемы, как правильно рассказать, как поговорить, наверное, все-таки лучше обратиться к специалисту, если ты,
3: конечно,
2: не в состоянии это сделать, да?
3: Конечно.
2: Это проблема, я так понимаю, из того, что вы говорите, да?
3: Конечно, если мы нагружаем секс сами негативными какими-то эмоциями, мы не сможем не передать их ребенку.
2: Угу.
3: То есть если там взрослый краснее, бледнее и заикаясь начинает что-то ребенку рассказывать, ребенок еще ничего не поймет, но поймет,
2: но уже
3: что,
2: испугался.
3: Но уже, что-то, да, что это что-то, да, не то.
2: Угу. Угу.
3: И дальше вот с этим глубинным эмоциональным переживанием он будет расти, угу, и пойдет с ним в свой секс.
2: Угу. А что история говорит? Одной комнаты.
4: Да-да-да, история. Начну даже не с одной комнаты, а с бань. Вот в 18-м, по-моему, веке путешественники, опять же, иностранные, нет, в 17-м, описывают бани, популярные на Руси, описывают некоторые в шоке, а один вот очень хорошо написал. Он пишет, что русские люди раз в неделю всей семьей ходят в баню.
2: Угу.
4: Там, собственно, обнаженные совершенно. И он пишет, что это очень хороший обычай, потому что у них девушки и мужчины лишены как бы вот этого вот нездорового, наверное, отношения к интиму. Да? Они как бы, ну, настолько растут вот спокойно с этим рядом, да, что как бы, ну, это для них вот вполне нормальный процесс. И он считает, пишет о том, что это вот очень нормально, достойно восхищения, уважения, поэтому все вот у них очень гармонично развивается. А по поводу домов, сама была в шоке, значит, в архиве работала, сижу, считаю количество людей в одном доме. Максимально 40 человек.
2: 40?
4: Да.
2: Это, ну, а дом это что? Это же как бы прихожая, ну, как горница, да, или как,
4: ну,
2: она там, и по сути комната, да, или как?
4: Ну, как бы вообще у нас по регионам они такие очень сильно разные, да, там на север Руси, mm, это там такие огромные домища, юг, это чуть-чуть другая история. Но я вот специально прям тоже задалась этим вопросом, думаю, ну как же они там жили, извините, у нас там, это юг России, это Раненбургский уезд Рязанской губернии, однодворцы. Выяснилось, что, конечно, это у них была не одна постройка на территории, угу, просто как бы, ну, приписано, все 40 человек были, угу, в рамках одной
2: это
4: вот этой вот усадьбы. Это, да, семья одна, угу, там, дяди, племянники и т.д. и т.п. Но, тем не менее, очень много народу жило действительно в одном доме, и только самые старшие члены семьи, муж, жена, ну, это как бы уже получается, наверное, бабушка и дедушка всех вот этих людей, они могли закрыть как-то занавесями какими-то свою кровать. Остальные располагались уже там на лавочках, дети на палатях, там старики на печи. Во-первых, очень много у нас было дней, в которые было категорически нельзя заниматься ничем таким. Это и посты, и православные праздники религиозные. И действительно был сеновал. как бы вот это вот было...
2: Поле, да, работа, ну, как где-то,
4: уединённое, да? Какое-то всё-таки место. Mm-hmm. Учитывая, что были ещё и запрещённые дни, да, запретные, я думаю, что как бы не так уж это вот прям было...
3: Ну, естественно, открыто, это свальный, да, грех, это скорее наша фантазия об этом. А, опять-таки, женщины же беременели, кормили грудью. Это же тоже всё было достаточно в большей степени, да, чаще встречалось. Но мы действительно сейчас редко можем видеть женщину, которая вот вынашивает подряд там 10-12 беременностей. А это все тоже период...
2: Мне кажется, такое это редкость большая, чтобы увидеть вообще.
3: В нашей культуре, да, сейчас. И это же тоже накладывало ограничения. То есть, опять-таки, поэтому-то это и воспринималось нормально. Это было какой-то частью жизни. Нормальной частью жизни, да, на которой никто не фокусировался избыточно, да, никто там не закатывал глаза, как у нас многие тоже вспоминают, что вот в детстве там по телевизору начнут целоваться в фильме,
2: да, и все
3: родители такие, так, выйди из комнаты.
2: Да, да.
3: Никто не нагружал это таким вот таким эмоциональным, да, накалом, и поэтому это и воспринималось по-другому. А сейчас мы выросли, да, в культуре, где про секс говорить было интересно, но страшно, но стыдно и так далее. И, естественно, когда мы смотрим там на предков, нам кажется, что там вообще что-то происходило. Ну, знаете, там в истории человечества был период, когда люди за развлечениями на казни ходили, смотрели.
2: Mm-hmm.
3: И для них-то это было нормально. Это мы сейчас оттуда смотрим и думаем, бедные, а как же там психотерапевты, да, особенно думают, как же они выжили-то
2: при такой травматизации? А я представляю, вы думаете, боже, сколько клиентов. Целая площадь клиентуры.
4: Да, причем семьи. Да, с детьми.
3: Да, с детьми. А для людей, ну вот как бы наша психика адаптируется к среде. Мы живем в среде, в которой вот так устроено, да, и мы к этому адаптируемся.
2: Про совсем наших предков поговорили так аккуратно, но все-таки постарались. Про первую сексуальную революцию, которая, к моему удивлению, произошла все-таки в нашей стране, а не в Америке, да? Ну, хотя в Америке, в принципе, она, наверное, продолжилась, да?
4: Она в 60-е.
3: В Америке связывают сексуальную революцию с выходом на рынок контрацептивов женских. Противозачаточных таблеток.
2: Угу.
3: Когда женщина получила возможность планировать беременность, это позволило заниматься, разделить как раз-таки секс и репродукцию.
2: И это и есть сексуальная революция,
4: да, там. Да. Угу. И сексуальная революция — это всегда еще вот не только про как бы коренной какой-то пересмотр представлений об интимной жизни, это еще всегда про свободу женщин, про женские права и вот про все вот это вот.
2: Угу. А что происходит сейчас? Я ни в коем случае не хочу давать никаких оценок. Я опять же говорю, что исключительно из того, что я читала, там, из опросов, исследований, и, в принципе, это мнение бытует в социальных сетях, ну, скажем, в интернете, да? Хотя понятно, что в интернете много всякой чуши, уже не разберешься, ну, честно, да? Особенно очень не любят врачи и настоящие врачи, да? Мне кажется, все врачи и психотерапевты тоже, когда люди начинают себя лечить в интернете. Да? Это самое худшее, что может случиться. Я много раз это слышала. Но все-таки вот в интернете говорят о том, что поколение 2000-х, оно как раз не про секс. Правда или нет?
3: Знаете, мы не можем вообще взять поколение целиком, с точки зрения там социологии, это неправильно. У нас есть разные группы. И поколение в 2000-х, те, кто родились и выросли в Москве в семьях, где у родителей есть высшее образование, да, или родились и выросли где-то в какой-то глухой деревне, они будут различаться. То есть, когда мы говорим о том, что сейчас, например, действительно, как будто бы мы видим снижение интереса к сексу, во-первых, нам нужно более четко обозначить, про какую группу мы говорим, не только по возрасту.
2: Mm-hmm.
3: А во-вторых, ну, давайте не будем забывать, что у нас вообще-то последние несколько лет в целом очень стрессовая атмосфера. А сексуальное влечение очень хорошо подавляется хроническим стрессом. Ну, то есть, если мы испытываем хронический стресс, мы обычно меньше хотим секса.
2: То есть, это нельзя наоборот. Нельзя стресс лечить сексом, да? Ну, я просто спросила, думаю, ну, вдруг нет. Так не бывает, да? Ну, типа, у тебя стресс, давай полечим. Нет.
3: Когда мы находимся в состоянии хронического стресса, большая часть людей, где-то примерно там 80%, испытывают снижение сексуального влечения. Там остается небольшой процент, который, наоборот, чувствует, что на фоне переживания как будто бы влечение усилилось, но удовольствие от секса все равно меньше. Поэтому здесь, ну, как бы сложно лечить сексом. Надо лечить хронический стресс.
2: Так, понятно. То есть, в принципе, все, что то, о чем говорят сейчас в интернете, это, ну, условно подвели всех под одну гребенку, что, в принципе, неправильно.
3: Угу. Что в целом обычно в интернете и делают.
2: Ну, а вообще такая тенденция чувствуется? Вот если не подводя и не ставя какой-то вот прям диагноз, да? Ну, просто вот можно же сказать, наблюдается тенденция или еще что?
3: Я как сексолог могу сказать, что мужские дисфункции сильно молодеют. То есть если раньше увидеть, ну вот я начинала, да, там 20 лет назад работать, увидеть мужчину в 35 с жалобами на потенцию, можно было очень редко. Сейчас это довольно распространенная история. Вот и вам опять хронический стресс, большой город, малоподвижный образ жизни, некорректное питание и все вместе.
2: А вот в деревне тогда не будет проблем с этим?
3: Я не знаю, ко мне не приходят люди из деревни. Ну, то есть вот как бы мы же говорим о том, что у психотерапевтов очень искаженная выборка. К нам не приходят люди, у которых все хорошо. Просто за свои деньги похвастаться нам о том, как у них замечательно. Да, к нам не приходят...
2: Не бывает. Ну, мужчины, я думала.
3: К нам не приходят люди, для которых идея психотерапии сама неподходящая. Mm-hmm. Да, вот не было, да, у нас никаких депрессий, все просто в сараях вешались, да, зачем нужны эти психотерапевты. То есть мы их не видим, и поэтому давать какие-то глобальные оценки здесь очень сложно. Я могу говорить, да, там, про свою практику, что я вижу, во-первых, сдвиг сильный по возрасту с точки зрения вот то, что я сказала, что чаще встречаются сексуальные проблемы, а женщины стали чаще приходить как раз-таки, это вот я хорошо помню, там тоже как изменение некоторое, с тем, что не устраивает секс, который не нравится. Хочется от партнера, чтобы он включался в сексуальные отношения.
2: Угу. То есть недовольны качеством?
3: Да.
2: Угу. А какое может быть качество, если там проблемы? И это все связано со стрессом прежде всего, да? Ну, то есть вот этот поток информации, видимо. Давайте так, ну, как бы, мне кажется, стресс ты можешь получить хотя бы из-за того, что у тебя 24/7 льется какой-то невероятный поток информации, которого раньше не было, да? Ну, для того, что, ну, ты пришел новости один раз в день послушал, вот, а дальше, ну, там, хочешь, читай книгу, хочешь, не читай, хочешь, болтай с соседкой.
3: Насиновал, иди.
2: Да, хочешь, как бы, ну, а сейчас это просто, ну, со всех сторон же, это же, ты же никуда не можешь деться от этой информации.
3: И здесь же еще вопрос не только в том, что это стресс, а в том, что сейчас и развлечений гораздо больше.
2: Угу.
3: Раньше секс был развлечением. Ну, вот нечем заняться. Караоке нет. Дальше что у нас там? Еще баров тоже особо не наблюдалось.
4: Угу. Ну, зато были вот, если в крестьянской среде, были вечерки, собирались на мероприятия каждый вечер всей деревни, и там, собственно, знакомились друг с другом, пели песни.
2: Ну, а домой-то потом шли провожаться? Вот тебе и это.
4: Шли провожаться,
2: да. Продолжение вечерки.
3: И у нас секс вытесняется, я бы сказала, из современной жизни. Но он перестает быть настолько важным, значимым.
2: Вы это видите?
3: Да.
2: А как вернуть его обратно?
3: А надо?
2: Меньше всего от кого? От вас я ожидала услышать этот вопрос. Подождите. Подождите, вы сексолог. Надо вернуть секс обратно.
3: Я не работаю с тем, чтобы обязать всех заниматься сексом. Это скорее история про то, что когда у человека есть секс, ему нравится то, что происходит, он чувствует свою сексуальность гармоничной, и его там не накрывает всякими негативными эмоциями по этому поводу. Есть люди, которым, в принципе, секс не особо нужен. И это нормально, они не физически больны, с ними все в порядке. И психически они тоже здоровы.
4: Угу. И они ведь всегда были. Просто если мы, например, сравним с средневековьем, то выясним, что у нас сейчас намного меньше таких людей. То есть тогда они могли просто спокойно абсолютно уйти в монастырь, да, и жить там себе спокойно, без секса, на абсолютно законных правах. И их все одобряли, поддерживали. Ведь как бы идеал брака-то по-хорошему в 16-м, в 17-м, да, веках государственный — это брак без постели, категорически. Угу. Хороший брак — это брак, в котором мужчина и женщина спят в разных постелях и никогда этим не занимаются.
2: То есть при выборе партнера вообще, вступая в брак, ведь это тоже очень важно. Вот вы говорите, ну, нормально не хотеть, а вот многие же не понимают, да, очень часто перекос в отношениях происходит. Почему? Потому что одному все время надо, а второму раз в неделю, правильно? И естественно, что в таких отношениях кто-то чувствует себя каким-то не таким. То ли ты думаешь, ну, что со мной не так, почему мне раз в неделю хочется, то ли ты думаешь, что со мной не так, почему мне хочется 24/7. А и так нормально. Угу. А еще не могу не задать вам этот вопрос, потому что мы уже не раз его в студии обсуждали, но невозможно не заметить тренд на разницу в возрасте в другую сторону между мужчиной и женщиной. Женщина постарше становится объектом сексуального влечения у мужчин помоложе. Вы это видите?
3: Я это вижу скорее в обсуждениях. То есть это вот как будто
2: но
3: бы...
2: Но с этим к вам не приходит, есть только похвастаться. Но в обсуждении это видно, да?
3: В обсуждении, да. Это как-то сейчас так, эта тема муссируется. Мне интересно, зачем.
2: Почему вам интересно, зачем?
3: Мне вообще интересны социальные процессы, когда начинает что-то обсуждаться вот в обществе. Это же интересно, да, как это повлияет, что будет меняться.
4: А вы знаете, что это, кстати, абсолютно нормально для 19 века, например. Вот сама работала в архивах. Ну, опять же, все по-разному в разных губерниях. Но вот с теми губерниями, по которым я работала, всегда женщина как минимум год на два старше мужчины. Это минимум. А там и 8 лет, и 6, и 7. Даже ровесники крайне редко вот мне встречались.
2: А вот с точки зрения вашей специальности... Норм.
3: Слушайте, у меня вообще работа очень часто заключается в том, что я успокаиваю людей и говорю, что с ними все нормально. Да, вот можно по-разному испытывать желание. А сексуальность меняется в течение жизни. Можно испытывать влечение, не испытывать. Можно получать удовольствие одним способом, можно другим. Все нормально.
2: Мы все разные, поэтому не переживайте. Главное найти, наверное, себе правильного партнера, с которым ты будешь чувствовать себя не каким-то не таким, да, и думать все время, что с тобой что-то не так. Это же важно.
3: Если человек себя чувствует не таким, ему лучше с этим разобраться, потому что вот это точно мешает по жизни. Угу.
2: У нас есть вопросы от слушателей. Давайте хотя бы один дадим возможность им задать. Надо в наушниках послушать и ответить.
5: В каком возрасте можно и нужно говорить с детьми о сексе? И должны ли это делать родители или кто-то другой?
2: Ну, можно сказать, что мы почти уже ответили. Давайте еще один послушаем.
6: Могут ли мужчины и женщины жить в браке без секса и хорошо относиться друг к другу?
2: Можно сказать, что тоже
3: конечно.
2: Почти ответили.
3: Я всегда говорю, что дружба между мужчиной и женщиной существует. Это брак.
2: Вот так? А где секс брать? А дальше как повезет, да, типа, или что?
3: А это уже никто не обещал.
2: А что история говорит?
4: А история говорит, что вот, ну, Петр и Феврония — наши знаменитые святые. Ведь это тоже про благочестивый брак. Про дружбу между мужчиной и женщиной. Угу. Пример.
2: Короче, друзья мои, если вам кто-то рассказывает, что у него бывает 7 раз в неделю по 8 раз на дню, прекрасно и замечательно, надо завидовать. Просто пожелайте ему удачи, сил в этом нелегком деле. Знаете ли, сил надо много. Энергии тратится же много, правильно, во время этого. Поэтому, ну вот, здорово. А если у вас раз в неделю, и больше вам не нужно, то это тоже нормально, короче. Как говорят, любви все возрасты покорные. Секс в любом виде хорош. Не надо думать, что с вами что-то не так. Сексуальная революция случилась и продолжается. Ничего страшного в ней нет. Скажу с придыханием, да. Спасибо своим гостям за потрясающий разговор. А мы увидимся и услышимся с вами через неделю, в субботу, когда, хотела сказать, нормальные люди сексом занимаются, потом поняла, что все-таки нормальные те, кто занимается, и нет. Короче, друзья мои, до следующей недели. Совсем скоро в этой студии встретимся с вами вновь.

Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

0: нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
1: Узнать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 5 часов вечера, в Калининграде 4 часа дня, в Бишкеке 8 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за поддержку Украины. Украинцы попытались сорвать шествие бессмертного полка в Амстердаме. 50 человек остаются в пунктах временного размещения Туапсе. Подробности далее. Участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за поддержку Украины и выступили за выход страны из Европейского Союза. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Акция протеста прошла у ведомства канцлера Австрии. Участники держали плакаты в поддержку нейтралитета страны и против НАТО, а также с критикой санкционной политики, роста цен и действия властей. На транспарантах также присутствовали лозунги с критикой международных организаций и призывами к мирной политике. Украинцы попытались сорвать шествие бессмертного полка в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы. Об этом сообщил РИА Новости один из участников шествия, представитель филиала волонтерского корпуса «Победа» в Нидерландах. Шествие бессмертного полка, а также акция памяти жертв трагедии в Одессе прошли в субботу в центре Амстердама. По его словам, украинцы принесли с собой плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами. Отмечается четкая и слаженная работа сотрудников полиции Амстердама, которые сразу пресекли попытки украинских контрдемонстрантов сорвать шествие. 50 человек остаются в пунктах временного размещения Туапсе после ликвидации пожара на нефтекомплексе. Остальные постепенно возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как ранее сообщал оперштаб региона,

0: гостиниц. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, субсидированная кредитная ставка на строительство гостиниц позволяет бороться с высоким спросом на средства размещения. Он подчеркнул необходимость продолжать создавать инфраструктуру в стране. Чернышенко считает, что туризм объединяет более 50 различных секторов экономики, включая транспортно-логистическую, инфраструктурную и дорожную составляющие. Все они влияют на конечную стоимость туристического продукта. Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахрил Лахадалия заявил, что поставки российской нефти в страну начнутся в ближайшее время. Это позволит обеспечить республику всеми видами топлива. По его словам, начало импорта российской нефти станет частью плана по закупке 150 миллионов баррелей нефти из России до конца текущего года. Лахадалия подчеркнул, что в текущей международной ситуации власти сосредоточены прежде всего на том, чтобы гарантированно обеспечить страну всеми видами топлива от дизеля до бензина различных марок. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Ну что, здравствуйте всем, ребят. И вновь это мы, Марк Еремин, Артем Муратов. А как называется наше... Мы назвали это шоу, но я говорю, мы ни разу не танцевали на столе. Возможно, мы к этому идем постепенно. Как оно называется, Марк?
3: Смотри, я не буду танцевать на столе. Называется «Едем по России».
2: «Едем по России», да, конечно.
3: И сегодня...
2: Или «Едим».
3: «Едим». Там мы «Едим», блин, и «Едим» тоже по России.
2: Я хочу есть по России. Везде.
3: Везде?
2: Ну, да, я люблю это дело, но об этом чуть позже.
3: Слушай, нас с тобой на самом деле немножко поругали, кстати, у меня в комментариях. Мы с тобой, когда про Псковскую область рассказывали, так, мы неправильно кое-что рассказали, поэтому давай мы будем с тобой прям внимательно все места учитывать. Ну, хотя с нашим, конечно, опытом уже... У меня, к примеру, в голове вообще все перемешалось. То есть я когда вот собираю какое-то место, бывает даже, знаешь, фотографии в телефоне начинаешь смотреть или видео там перебирать, mm-hmm, и думаешь... Я здесь был, что ли? Да, и я потом только начинаю вспоминать всю эту картину. Поэтому минус путешественников, минус людей, которые много-много ездят, в том, что они потом ничего не помнят. Ты даже знаешь, что подумал?
2: Так.
3: Ты представь, как будет на старости лет обидно. Все говорят, будет на старости лет что вспомнить, а я сейчас уже не помню.
2: Ты уже не помнишь смысл тогда твоего путешествия.
3: Да, вот в этом...
2: Там, где я был хотя бы день, я помню прекрасно. Но это классно, что иногда пишут и поправляют. Супер, потому что всегда познавать, и даже через комментарии, это очень полезно для самого себя.
3: Давай покаемся. Мы каемся.
2: Ребят, сегодня у нас очень классное место.
3: Сегодня у нас город, мы будем есть с тобой сегодня крабов.
2: Крабов будем
3: крабов,
2: есть?
3: Да.
2: Ну, так мысленно будем,
3: да,
2: крабов,
3: да,
2: есть.
3: Устрицы.
2: А тут ты сейчас внесешь какую-то неясность. На радио «Спутник» нет таких столовых, где готовят краба.
3: Для радио просто слушателей у нас как бы мы просто будем говорить, что мы едим краба. А для видео, представляешь, здесь такая тарелка сейчас стоит у нас с тобой.
2: Да, если нас кто не видит, у нас стол заполнен крабами.
3: Крабами,
2: да. Кто видит, не заполнен. Ребят, сегодня город, который был построен последним в Российской империи, поэтому там не встретить вот этих сооружений стареньких.
3: Нет, слушай, ну там советская застройка довольно неплохая, на самом
2: неплохая
3: деле. Тоже мне как бы довольно симпатично было гулять в этом городе. Но я бы так сказал, все-таки мы не только про этот город, прям тайна-тайная, да, вообще с тобой закрутили.
2: Давайте только в конце выпуска скажем, за каком городе.
3: Где мы, да-да-да. Принцип социальных сетей. Сначала нужно заинтриговать, затащить, а потом уже дальше в конце мы расскажем, где мы. Ладно, друзья, на самом деле мы едем сегодня с вами в Мурманскую область.
2: Аж холодно стало.
3: Много информации про сам Мурманск мы сегодня говорить не будем, потому что город зачастую является для путешественников точкой просто перелета. Мы сегодня с тобой поговорим про именно природную часть, да, куда едут люди, зачем обычно туда едут люди.
2: Ну, поэтому... Давай так, ты про природную часть, а я вот там вот вокруг Мурманска нигде особо не был. Я по своей работе приехал на день, и все, что успел за день посмотреть в самом Мурманске, потому что сам этот город, конечно же, достоин большого внимания, что, собственно, я и сделал. Уделил это внимание. У меня получилось, что я был там два дня, один день полностью у меня прошел в работе, а второй день я посвятил как раз-таки по прогулке по всему городу. И все, что я там увидел, я расскажу. Но я так жалею, и завидую тебе белой завистью, и я так жалею, что я все-таки не посетил те места, которые ты посетил, природные. Я с удовольствием сегодня тебя

0: девушку.
1: Я как раз, видишь, уделил больше времени природным местам. У меня было там 15 дней путешествия.
2: Ну, сегодня у нас получается мэтч.
1: Итак, смотри, значит... А, кстати, знаешь, какая первая реакция была моей жены на Кольский полуостров и на Териберку, вообще на Мурманскую область?
2: Так.
1: Она же сама у меня коренная петербурженка, аристократка.
2: То есть она в огромной платье таком ходила.
1: Да, да. И она никогда не была в Мурманской области. И вот я ее привез, мы ездили в августе, и она такая стоит, а там же тундра, красота, Баренцево море, такие скалы, такие чем-то даже в Карелии немножко похожи. И она такая стоит, я, говорит, в шоке, говорит, я живу в часе лету от такого места, которое вот настолько меняет картину вообще восприятия. Давай, говорит, сюда чаще прилетать. Вот, собственно, мы чаще прилетаем туда всего лишь один раз. Еще так и не доехали.
2: Есть к чему стремиться. Я с удовольствием туда полечу еще раз. И вот как ты говоришь, не обязательно в город. Я не обязательно в город и полечу, потому что город я уже видел. Ну, с чего начнем? Давай начнем с того, как туда добраться, за сколько туда добраться и нужно ли добираться, мы уже выяснили. Обязательно нужно, потому что то, о чем мы сегодня вам расскажем, это обязательно достаточно. Достойно вашего внимания точно, 100%. Я убежден, что люди, которые часто в Турцию летают, но как мы каждый выпуск, да, говорим, часто очень в Турцию летают, природу даже больше знают там, нежели в России. Это непорядок, ребят, давайте исправляться. Каждый выпуск мы будем исправляться.
1: Смотри, мой опыт какой был. Я был два раза в Мурманской области. Я был зимой на Северное Сияние.
2: Когда говорит, у меня все перемешалось.
1: Я был два раза, значит, я был на Северное Сияние зимой, прям жуткие морозы ездил. И был как раз вот в августе. Значит, как я туда добирался? Давай разберем. Первый раз летом я ехал из Санкт-Петербурга через Москву в... Получается, в Мурманск на автомобиле. Это очень крутая дорога.
2: Живописная, да.
1: Да, то есть я, в принципе, мог из Санкт-Петербурга там выехать на Мурманское шоссе и поехать. Но ехали мы туда практически полтора дня, даже, наверное, может, чуть побольше. Это было с учетом остановок. Мы останавливались в Вологде, мы останавливались, заезжали на Кижи. Это остров очень крутой. Мы смотрели, где снимали Людк. А, Людк!
2: Вот это все.
1: Да, да, мы были в этом доме.
2: Как прям, красиво.
1: Да. Мы были в этом доме.
2: Говорят, что предприниматель какой-то очень крупный там купил это. И он даже бесплатно пускает людей во двор, чтобы они посмотрели, погуляли, походили.
1: Да, да, да,
2: он всегда с пониманием к этому относится и даже не против, что там фотографируют. По сути, его имение.
1: Я, кстати, насчет этого фильма «Любовь и голуби», получается, я его с детства постоянно был фоном, родители его смотрели, я никогда не понимал, ну что в этом в таком фильме
2: ты
1: интересного.
2: Посмотрел его?
1: А потом я ехал в Сапсане, и я просто взял и взахлеб просмотрел, мне было так смешно.
2: Не, это шедевр.
1: Это очень крутой фильм, и я потом вспомнил, как я был в этом домике. В общем, там действительно можно туда приехать, можно погулять, и там же есть очень интересные глэмпинги, там вообще, на самом деле, село такое вот прям старое-старое, знаешь, там даже вот хрущевки чуть-чуть на крыше сделаны такой вот какой-то карельскими мотивами деревянными. Какое-то необычное такое место, я проездом туда ехал. И вот там на Кижи мы заезжали, поэтому туда точно. И потом мы ехали уже через Апатиты и доезжали в Мурманскую, ну, сам Мурманск, получается. Два дня мы, получается, на дорогу потратили. Это автомобильное.
2: Ну, ты это любишь дело. Некоторые это дело не любят. И, допустим, как я, выбирают самолеты, потому что времени не хватает. Если вы летите с Москвы, то это 2.5 часа, по-моему, да?
1: Ну, да, из Москвы
2: 2.5 часа.
1: Из Питера просто летают.
2: Из Питера
1: часто,
2: чуть меньше.
1: Да,
2: из Питера 1.5 часа примерно.
1: Там, кстати, открыли новый аэропорт, ты знал?
2: Нет, я был в старом. Но новый аэропорт когда? Давно открыли?
1: Нет, открыли его, вот я сейчас смотрю как раз тоже в рамках новостей, 20 ноября 2025 года. Я там был, его как раз видел именно стройку уже завершающегося терминала. А открыли как раз его, получается, в ноябре 2025 года. Это очень здорово, потому что поток туристический туда очень большой.
2: И надо сказать, маленький. Что это недавно так появилось.
1: Да,
2: ну, то есть
1: не было
2: такого, чтобы там прям туристов. И местные сами говорят, слушайте, это в какой-то момент вот так произошло.
1: А я тебе скажу, был такой фильм «Левиафан». Это первый поток туристический начался туда. И там снимали, такой тяжелый на самом деле фильм, и там снимали как раз в Териберке вот этот фильм. И первый поток туристов начался туда, именно в это место.
2: Спасибо создателям этого фильма,
1: да, получается. Потом постепенно люди начали рассасываться по разным регионам, смотреть, что там есть много чего еще интересного. Но здесь нужно отметить, что, к примеру, вот все едут в Териберку, и у всех есть ощущение, что вот Кольский полуостров, Териберка — это одно и то же, и там можно так быстренько проехать. Ключевые точки, еще раз, это Кольский полуостров, это Териберка, это Мурманск. Многие еще отъезжают немного на север, там, Белому морю, в сторону Архангельска могут ехать, тоже углубляться вообще далеко-далеко. Я туда не ездил, я летал туда отдельно. Ну вот, расстояние между Мурманском, Териберкой и потом еще на Кольский полуостров, то есть до Мурманска ехать 2.5 часа на машине, сейчас, возможно, чуть быстрее, потому что наконец-то до Териберки построили дорогу. Потому что я был, там была наполовину построена, наполовину просто ужасная была старая такая вот вся дорога, прям печальная.
2: Очень классная тенденция, очень быстро все развивается, и, знаешь, еще хочется что? Чтобы помимо того, что развиваются туристические места и дороги, очень много нужно комфортного жилья. Да. Мы очень быстро привыкаем к комфорту. Раньше мы гастролировали командами, там, выступали, КВН. Для нас вот все равно, какая кровать, лишь бы вот постельное белье было. Сейчас ты такой, нет, если путешествовать, то с комфортом. Очень хочется, да, таких побольше мест. Ну, а, допустим, вот мы долетели. На поезде возможно туда доехать?
1: Да, конечно,
2: да,
1: есть,
2: можно.
1: Безусловно. Ну, это классика. Поезд, не... автобус. Ну, то есть самый быстрый, естественно, самолет, самый комфортный. Но я тебе честно скажу, я когда ехал на машине, это был как раз вот конец августа, сентябрь, я застал, вот знаешь, за эти 2 дня как будто смена природы прямо вот на глазах была.
2: Конечно.
1: То есть ты выезжаешь из Москвы, зелено еще, знаешь, так было прям все... высокие такие сосны, хвоя, ты едешь прямо там, останавливаешься на дороге, мухоморы там всякие, грибочки, мы там с Дашей белые грибы собирали просто на трассе, тормозишь там в глубине.
2: Слушай, я вырос в Ямало-Ненецком автономном округе, в городе Новый Уренгой, и когда я раньше реже летал, чем сейчас, там в основном это были поезда и машины, и, допустим, путешествуя от той же даже Тюмени, казалось бы, да, тоже, от Тюмени до Нового Уренгоя природа просто сменяется, это просто смотришь в фильм, а если в перемотке посмотреть, даже не верю, что очень быстро это все так меняется. В какой-то момент резко карликовые деревья, резко какой-то мох, вообще все вот прям как-то равнина тоже, иногда. Ну, в общем, друзья, да, если вы хотите испытать вот эти эмоции, вау, ничего себе, теперь так, то да, на машине.
1: Ну вот у нас, получается, было зелено, потом все меньше-меньше-меньше деревья, потом становилось желто-оранжевым. Потом
2: грибов больше, деревьев меньше.
1: Было. Ну, про грибы я еще короче, расскажу. На Кольском это было что-то невероятное. Вероятно, таких грибов в жизни не видел. Тут надо еще отметить, что раньше Кольский и сейчас там некоторые места есть. Это в связи с границей к Норвегии, да, там сейчас военные части есть. Там много на Кольском полуострове заброшенных старых военных городков, на которых можно тоже погулять. Вот я там прям заходил в квартиру. Ну ладно, к этому вернемся. В общем, вы прилетели в Мурманск.
2: Слушай, то давай начнем с того, что город надо посмотреть.
1: Давай, рассказывай.
2: И все, что я успел за день посмотреть, я сейчас скажу. Есть такая скульптура «Ждущая».
1: А я знаю, кстати, я знаю, да.
2: Ты же видел по-любому.
1: Да.
2: Это известная скульптура, 80-е годы была идея ее построить, поддержали. Не на государственные деньги было построено, предприниматели, плюс сами мурманчане помогли. 200 предприятий и 600 мурманчан были задействованы в создании этой прекрасной скульптуры. И, понятное дело, скульптура, если ждущая, то смотрит куда? Конечно, в сторону воды.
1: Ну, там море, там же порт большой.
2: Да, красивая скульптура, красивая. История очень богатая у этой скульптуры. Если вы хотите углубиться, почитайте. Есть памятник защитника Заполярья, который местные прозвали Алеша. Так вот, это огромный памятник. Все думают, что тоже он смотрит в сторону воды, но на самом деле этот памятник, как прозвали местные Алеша, смотрит в сторону, где проходили ожесточенные бои с фашистами. И это настолько огромный памятник, что он даже, по-моему, вошел в полуфинал «Семь чудес света России». А вот настолько величественная постройка. Обязательно тоже нужно посмотреть. Парк имени Найденова. Это, по-моему, в честь первого мэра с фамилией Найденов был построен. Там есть скульптура большая, такая на лавочке сидит. Кота. Я не помню, как его зовут. По-моему, Семен, да. Кот Семен. Так вот, история кота Семена. Его потеряли местные жители, ну, семья какая-то. И он спустя 6 лет вернулся домой обратно. И эта какая-то история так разлетелась по городу, и все так что-то мило на нее среагировали, что посвятили ему целый памятник тоже, по-моему.
1: Да,
2: на частные деньги
1: котов
2: был поставлен.
1: Нас любят, ты вспомни про нашего курильского кота.
2: Так этот котик Семен, он продается как сувенирное вот, такое изделие. Много где можно купить, если вы в Мурманске, посмотрите. Далее, мемориал морякам, погибшим в мирное время. Это недействующий маяк. Такое большое здание, там на цокольном этаже есть музей, и под шумом моря можно прочитать все имена и фамилии наших героев. Атомный ледокол «Ленин» огромный, и притом классная история атомного ледокола «Ленин» в том, что когда он стал недееспособным, его уже причалили и думали, ну, сделаем из него музей, что ли. И многие не верили, что он вообще будет кому-то интересен. И каково было их удивление, что туда прям билеты особо не достать. То есть, если ты хочешь попасть на этот ледокол, тебе заранее надо регистрироваться и покупать билет. Тоже пользуется спросом. И реально, если посмотреть фотографии, к сожалению, я на нем не был, но я просто со стороны на него смотрел. Очень крутой, огромный такой ледокол. Очень интересно, что там внутри. Просто не было времени. Внутри очень интересно. Что такое еще можно интересного посмотреть? Площадь 5 углов, ты автоматически попадешь. Это, по сути, центр города. Ты, наверное, там тоже был.
1: Я проезжал, да. Но я прям много именно в самом Мурманске не гулял. То есть, зачастую мы вот ездили там.
2: А ты в курсе, что там есть гостиница такая? Ну, сейчас это уже больше офисное здание. Но есть там тоже отель какой-то. Но изначально это была большая гостиница «Арктика». Это было самое высокое здание за полярным кругом. А москвичи и питерцы, если подойдут, ну здание. Оказывается, это самое высокое здание за полярным кругом, которое построено. И, кстати, колесо обозрения, которое находится в парке Найденова, оно самое большое считается тоже за полярным кругом. И самое северное. И с него можно посмотреть все достопримечательности самого города Мурманска. По проспекту Ленина пройдитесь обязательно. Проспект Ленина – это яркая, центральная, самая тусовая улица, считается, в Мурманске. И, знаешь, если это крайний север, то это обязательно какая-то серость, да? И с помощью чего можно добавить краски? С помощью архитектуры. Так вот, проспект Ленина, ты идешь и думаешь, вау, это что, Мурманский Вегас? Там горит, здесь горит, все раскрашено. Но это реально интересно, и ты идешь, и да, ты на секунду ловишься на мысли, что как будто бы я не на севере, не в Мурманске, не за полярным кругом, я где-то, что ли, в Москве гуляю. Горелая сопка, не был я там, высотой 254 метра. Ну, я записал обязательно, я хочу посетить в следующий раз. И микрорайон 305, удивительное здание, огромнейшее, если посмотреть. Это просто один большой, сплошной, огромный, очень многоквартирный дом. Вот просто, если посмотреть с высоты птичьего полета, он в форме кошачьей лапки. И почему так две женщины, по-моему, архитектора, они построили вот именно так, чтобы избавиться от суровых ветров. Те ветра, которые
1: ветра действительно суровые,
2: очень сильные. И чтобы их было меньше во дворах и, в принципе, тем людям, которые живут в этих квартирах, именно вот так вот все построили. Он просто какой-то запутанный, но так вот посмотришь, что реально кошачья лапка. Возможно, кошачья лапка того самого Семена, который потерялся и через 6 лет вернулся. Ну, в общем, даже за день, наверное, можно все не успеть посмотреть. Но вот то, что я назвал, это обязательно нужно сделать. Вот ты сказал в начале выпуска про «Северное сияние». Я видел «Северное сияние» в детстве, так как я сказал, на Крайнем Севере вырос. Но говорят сами местные, что в самом городе лучше это не смотреть.
1: Нет, смотри, ты в любом случае «Северное сияние» в городе практически не увидишь, потому что оно появляется только в темных очень местах, поэтому там в Мурманской области очень много разных глэмпингов сейчас построено вдали там от города, там 40, 20, 30 километров. Причем довольно очень хорошие такие глэмпинги с ресторанами, прям мне понравилось там. И я как раз застал тоже одно из таких «Северных сияний» в отеле, как раз мы приехали. И было где-то часов, наверное, 12 уже ночи. Я слышу, все кричат на улице.
2: Выходите, да, смотрите.
1: А у нас был, у меня был панорамный глэмпинг, стеклянный такой прозрачный.
2: Так,
1: я просто окошко, да, открываю и смотрю на «Северное сияние».
2: А вот теперь я пойму. Ну, хорошо, тебе повезло, ты увидел «Северное сияние». Я видел разное «Северное сияние». Какое ты увидел? Зеленое?
1: Зеленое. Но здесь смотри.
2: Я видел многоцветное.
1: Есть некоторая обманка. Что касается «Северного сияния», то «Северное сияние», которое вы часто все видите на фотографиях там у блогеров, а у меня, в конце концов, тоже, они зачастую сделаны на заниженной экспозиции, либо немножко приукрашены фильтрами, потому что в жизни вот такое вот прям сильно яркое северное сияние, ну, можно увидеть достаточно редко. В основном это такие волнообразные зеленые такие,
2: да.
1: Знаешь, как будто они в блюре каком-то там, таком разблюренные, такие волны, и они там появляются они такие очаговые. Вот, но если камеру так наводишь, она действительно становится яркой. Но в жизни она чуть-чуть бледнее, чем кажется.
2: Согласен.
1: Причем я был именно с «Северное сияние», видел и в Исландии, посередине острова. Ну, просто ничего вообще не существует, не было там. Мы ехали перегон на другое место, тоже на киты, кстати, смотреть, на китов. И там тоже было «Северное сияние», и оно тоже было достаточно бледным. Это в Исландии. Там,
2: слушай,
1: в
2: это же от многих факторов зависит. Да,
1: много,
2: во-первых,
1: конечно.
2: Какая вспышка на солнце? Как это, она, конечно, долетела?
1: Да, да.
2: Но мне повезло, я смотрел очень ярко, вот ты говоришь, да, в основном я очень много видел «Северного сияния», так как жил на Крайнем Севере все свое детство. В основном это, да, были тусклые зеленые такие отблески, но в какой-то момент, я помню, было около минус 50 градусов.
1: Ну, там еще, да, погода, видишь.
2: Да, погода тоже влияет из-за кристалликов, mm-hmm. преломления света, очень много. Мы не ученые, но знающие люди говорят так. И я видел просто фиолетовое, оно потом зеленое, потом оно какое-то красное, розовое. И вот так вот на глазах вот это огромное свечение, mm-hmm. оно шевелится, да, как будто, да, живое. И если вам повезет, ребят, то в Мурманске, в Мурманской области, это то место, куда надо за ним гнаться и охотиться за северным сиянием.
1: Знаешь, почему китайцев так много?
2: Так, где, в Мурманске?
1: Вообще.
2: Вообще, в принципе.
1: Да, да, и в Мурманске в том числе. Самый популярный турист в Мурманской области – это китаец. Молодые, да, китайцы, да, потому что у них есть поверье, что если они сделают детей в период северного, да, северного сияния, то у них там будет все очень хорошо, они будут богаты, счастливы.
2: То их будет еще больше.
1: Да, счастливые, богатые, как показывает практика. Пока что все сбывается, да. Действительно, на северное сияние приезжают очень много китайцев. Я летел туда, вот когда зимой там была практически половина самолета просто таких молодых ребят, китайцев, самостоятельно
2: доедут. Я уже заметил.
1: Да, и они действительно там вот бронируют все эти номера, дома, там практически вот северное сияние, зимой очень тяжело попасть в хорошие места.
2: Зачастую еще люди сами, туристы, говорят, да, мы сейчас увидим, сейчас посмотрим, mm-hmm. но только местные гиды знают, куда гнаться за ним, куда, в какие точки. В этой точке сегодня ты можешь увидеть, завтра ты можешь не увидеть. Они, ну, же, да, да, мониторят все вот эти, как, я не знаю, геопредсказания.
1: То есть они... Астрология.
2: Ну, то есть у них очень много. На этом построен, по сути, бизнес. Поэтому доверяйте им, они вас отведут туда, куда надо.
1: Ой, слушай, на самом деле, давай как раз вот коснемся доверию гидам.
2: Ну, не всем, да, пометка, не всем.
1: Я все-таки сторонник доверять гидам, профессионалам.
2: Конечно, я про них и сказал.
1: В Мурманской области есть большая проблема в том, что люди массово пытаются ехать туда на китов, и ты часто, скорее всего, видел в интернете пачки просто этих рекламных объявлений: смотрите киты, смотрите китов, давайте мы поедем, 100% будут киты. Вот такие красивые, выскакивающие из моря, такие головы китов, прям такие. Такого там нет. Там самый подходящий вообще период для вот каких-то возможностей увидеть китов, это вот лето, май, июнь, июль, иногда еще чуть-чуть затягивает осень, то есть там сентябрь, октябрь. Это единственный период, когда ты фактически можешь увидеть китов. Почему? Потому что у них там период миграции, плюс у тебя из-за погоды там еще бывают такие условия, когда ты не можешь выйти в море. Угу. Поэтому вот этот период, где-то май, вот по, давай так, конец сентября, начало октября, это самый комфортный и в целом подходящий период для китов. Но
2: зачастую... Не всегда.
1: Но да, даже получается. Там, даже в эти моменты ты можешь не увидеть китов, потому что очень...
2: Это как северным сиянием. Повезло, не повезло.
1: Там гарантии нет. Северное сияние увидеть гарантии больше, чем китов, к примеру. Угу. То есть тебе повезло, если ты его увидел. Потому что у меня было 6 попыток разных увидеть китов в разных частях мира. Я их увидел только на Курильских островах. Все, больше я китов нигде не видел, к сожалению. И ни в Исландии, ни в Норвегии, ни в Мурманске, ни, ну, там, нигде. Вот мне повезло только там в Африке, да, и то тоже не видел в Африке китов.
2: Тоже,
1: ну, конечно,
2: туда.
1: Да.
2: Одни и те же, прикинь, да, все везде.
1: Они просто убегают от меня.
2: Они все убегают, и только на Курильских они не сбежали от тебя.
1: Так вот, и точно не верьте туроператорам, разным гидам, которые говорят вам, что можно в январе
2: 100%
1: увидеть. 100%. Да, что 100% вы увидите кита. Нет, 100% никогда не будет гарантии того, что увидите. Скорее всего, даже в большей вероятности, что вы его не встретите.
2: Слушай, ну мы даже не понимаем, нет 100% вероятности, что мы улетим в Мурманск вот вовремя, понимаешь? Что уж о китах говорить? Ну, в общем, ребят, рассчитывайте на то, что ваша фартовость должна сыграть немалую роль.
1: Да, да, это факт.
2: Но еще факт, что киты в Мурманске есть. Угу. И, конечно же, если у вас есть цель, вы обязательно достигнете ее, главное стремиться.
1: Я бы сейчас еще, знаешь, что добавил бы, вот раз мы пока еще в Мурманске далеко не отъехали от него, я бы чуть-чуть бы отъехал в сторону Кандалакши. Угу. Поселок очень такой рыбацкий, интересный поселок, красивый. Там есть одна точка такая, там есть дом такой красный, стоит на скале. И туда поднимаются в течение там полутора часов такой дикий дом, красный, угу, стильный. Его туда
2: дикий красный дом.
1: Да, его туда, я не буду называть его название, его туда, я думаю, там люди узнают, в Кандалакши можете посмотреть, его туда ставили на вертолетах. То есть это был модульный дом, и вот на вертолетах вот так вот прям есть фотографии, как его там на скале устанавливают. Но это такой называемый дом путника. То есть такой типичный каркасный домик, как бы туда приходишь, там внутри камин, такие кроватки сделаны в виде шкона, как в этом, угу, в поезде, к примеру, да, у нас такие эти 4 или 5 мест, там он, можно туда заселиться. То есть обычно туда заселяются группами, то есть которые идут пешком.
2: То есть достаточно вместительный,
1: да,
2: дом.
1: Да, Там нет электричества, он отапливается только камином. Стоит там что-то в пределах 4-5 тысяч рублей в сутки на человека. Но там вид...
2: На человека?
1: Да, там вид просто невероятный. Там вид на Белое море, там скалы. Ты просто выходишь, так вот простор огромный. Кандалакша сам по себе поселок видно. Море. Ты там еще сделали такие импровизированные, знаешь, кресла из дерева, как в «Игре престолов». Ты сел такой, и ты прям смотришь на Белое море. И причем там очень красиво и зимой, и летом. Вот я был там в жуткие морозы, ветра, но я такое удовольствие получил, что, ну, это очень красиво.
2: Джекпот можно сорвать.
1: Вообще красный такой на белом фоне, вообще очень круто.
2: Ну, вы сорвете джекпот, если вы заселитесь в этот красивейший домик с красивейшим видом, увидите китов издалека, и это все будет под северным сиянием.
1: А там возможно, кстати, да, поймать северное сияние, потому что ты прям в таких
2: местах. Все, это моя цель.
1: Да.
2: Я в красный дом. В дикий красный дом.
1: Нужно нам с продюсерами поговорить, можем ли мы иногда где-нибудь рассказывать про такие уникальные места. Есть связь там, да.
2: Да, то есть электричества нет, связь есть.
1: Есть.
2: Вот зарядиться не получится.
1: Там вроде бы ставят какой-то генератор, но вот я был в моменте, там него не было. То есть там вот есть канализация, есть душ, камин просто, который горит. Плюс я был вот в минус 30, там он был весь замерзший, там никого не было. Я окошки так протер, смотрю,
2: даже
1: там
2: так?
1: Все. Да. То есть ты приходишь, по сути, растапливаешь сразу. Ну, знаешь, такой же, говорит, дом путника. То есть он просто стоит, и ты приходишь там и живешь.
2: Очень интересно. Ну, а подробнее о природе Мурманской области мы расскажем после перерыва. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов.
1: Ждем.
2: Ждем. Ждем. Господа, мы готовы взлетом, пожалуйста,
0: летите.

0: голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за поддержку Украины и выступили за выход страны из Евросоюза. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Акция протеста прошла у ведомства канцлера Австрии. Участники держали плакаты в поддержку нейтралитета страны и против НАТО, а также критиковали санкционную политику, рост цен и действия властей. На транспарантах также присутствовали лозунги с критикой международных организаций и призывами к мирной политике. Администрация президента США рассматривает возможность применения на Кубе военной силы. Однако основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии, утверждает газета «Политика». По словам собеседника издания, Вашингтон настаивает на приватизации кубинских государственных предприятий, разрешении на привлечение большего объема иностранных инвестиций, а также на том, чтобы обязать кубинцев покупать американские энергоресурсы. В Адлере в ДТП погибла актриса команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко. Артистка переходила трассу в неположенном месте, когда ее сбила иномарка. От полученных травм она скончалась на месте. Рыбалко выступала в составе команды «Утомленные солнцем» в высшей лиге КВН в 2000-х и была одной из самых заметных участниц команды. Она, в частности, играла вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Команда стала чемпионом высшей лиги в 2003 году. После этой победы Рыбалко не стала пробовать делать карьеру в шоу-бизнесе и принимала участие только в юбилейных играх. Владимир Путин подписал закон, который разрешает создание игорной зоны в Республике Алтай. Новый закон включает регион в перечень субъектов, где могут создаваться игорные зоны. Глава республики Андрей Турчак ранее сообщал, что зону планируют разместить в Маминском районе. Речь идет не о сети казино по всей республике, а о локализованном формате на территории с жесткими правовыми рамками и контролем со стороны государства. По его словам, игорная зона создаст около 1000 новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Эти средства направят на решение социальных вопросов, отметил Турчак. 50 человек остаются в пунктах временного размещения Туапсе после ликвидации пожара на нефтекомплексе. Остальные постепенно возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как ранее рассказал оперштаб региона, из-за пожара, который возник в результате налета беспилотников ВСУ во вторник в целях соблюдения мер безопасности, порядка 70 жителей города, проживающих на улицах вблизи нефтебазы, эвакуировали в гостиницы. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Едем по России.
6: Итак, друзья, мы возвращаемся. 91.2 FM, у нас наше тревел-шоу «Едем по России». Марк Еремин и Артем Муратов. И мы с вами в Мурманской области. Рассказали вам про Кандалакшу, рассказали про Мурманск, про китов. Теперь хочу рассказать про крабов, про Кольский полуостров, про Териберку. Мы вообще успеем это все сейчас здесь рассказать?
7: Ну, смотря как ты стартуешь. Если на счет три, то поехали. Раз, два, три, поехали!
6: Я хочу еще, подожди, сказать, знаешь, про что? Обязательно нужно съездить в город Никель.
7: Вот
6: что там? Там что особенного? Там сейчас старые шахты, которые разрабатывали медно-никелевые руды с 1930-х годов. Это еще финские шахты. Они сейчас были под Норникелем. Они сейчас как бы все, выработку свою прошли.
7: Угу.
6: И там есть возможность взять экскурсию и спуститься прямо в шахту. Прям вот в пласты, посмотреть, как там работали шахтеры, там остались
7: круто.
6: Эти все пункты, там еще на столах у них фамилии, что они там работали все. То есть прям история очень глубокая. Садишься на этот железный вагончик, одеваешь каску, противогаз, да, который там у них, как правильно называется?
7: Это все действующее или это уже как музей?
6: Как музей, как экскурсия. То есть ее закрыли, по-моему, если не ошибаюсь, там 2-3 года назад, может, чуть попозже. И вот, подожди.
7: Здорово, что это все
6: с 24-го года.
7: Что
6: вот
7: это не утилизируется все, да, и никак не закрывается, там, а это все превращается
6: вообще...
7: в такое место, которое можно наблюдать, смотреть.
6: Классно. Слушай, там вообще, на самом деле, удивительно. Город Никель — это прямо на границе с Норвегией, и вот в чем смысл? Там еще сделали в старых выработках вот этих шахтных, то есть карьерах, сделали туристический такой прям кластер, маршрут, сделали тропинки, видовые точки, там столики, называется «Шпиль 505». То есть это прямо именно полноценно такой вот промтуризм. При этом вот этот шпиль 505, ты прям идешь по карьерам, спускаешься, поднимаешься, тоже выходишь на определенные видовые точки.
7: Слушай, здорово.
6: Там старые какие-то военные такие ангары стоят, где самолеты раньше прятались, потому что граница была. Ну и сама по себе шахта очень интересная, поэтому я вот прям, у меня было очень интересно, там 3 часа была экскурсия на этих железных вагончиках, которые прям... Знаешь, вот сидишь, каской бьешься об потолок.
7: Круто.
6: Но очень погружает.
7: Ребят, поэтому... запоминайте, записывайте куда-нибудь дальше.
6: В Никель заезжайте. Ну, а теперь давай перейдем все-таки к Териберке. Что с Териберкой? На самом деле, для меня Териберка слишком переоценена.
7: По версии Марка.
6: Переоценена. Не только по моей версии. На самом деле, я сколько много там контента опубликовал про Териберку, много людей вот в комментариях абсолютно со мной согласны, потому что в Териберке очень красивые места есть. То есть там вот есть Патерийный водопад или Патерийский. Патерийский водопад, по-моему,
7: ты
6: называется.
7: Осторожно, да? Ты здесь извиняться придется в следующем выпуске.
6: Я заранее, простите. Потом, там есть кладбище кораблей, но честно скажу, но оно уже, ну, так себе. То есть там прям если отлив есть, их можно рассмотреть, но они уже вот сгнили и большая часть даже засыпана. То есть этого старая картина, как кладбище кораблей, там прям ты можешь ходить, такого уже нет.
7: Интересно, можно ли это кладбище отреставрировать так, чтобы это было
6: слушай,
7: интересно?
6: Там даже из-за кораблей их просто засыпали, закрыли. То есть там просто появилось такое вот пространство, как бы ты видишь только кусочки этих кораблей. Может быть, я был в момент, когда был прилив какой-то, да, то есть воды было много. Но в целом, насколько я сейчас уже вижу, там у всех такая картина. То есть они практически исчезли.
7: То есть, если есть лишнее время, можно посмотреть, если лишнего времени нет?
6: А ты будешь проезжать мимо них. Да, ну, ты будешь просто по дороге. Там, чтобы ты понимал, Териберка — это как бы поселок, состоит из 2 частей. Старая часть, которая стала вдруг известна после фильма, да, потому что там искали скелет кита. На самом деле, это был не настоящий скелет кита, и он сегодня тоже там не настоящий лежит. Есть, как бы, типа, новая Териберка, там, где именно живут все, там, в основном такие тоже школы, хрущевки стоят такие, там, всякие гаражи и тому подобное, ну, то есть такая рабочая, жилая. Так вот, основная часть, это старая, это как раз старая Териберка, куда все приезжают, там очень красивый песчаный пляж, там же, получается, ты рядышком видишь и кладбище кораблей, оттуда ты же едешь через новую тоже Териберку, дальше на очень популярное место и очень красивое, это яйца дракона.
7: Так, вот здесь поподробнее.
6: Удивительное, на самом деле, место. Удивительное. Очень красивое, природное. Суть в чем? Что пляж усыпан огромными камнями, валунами.
7: Ага.
6: Разного диаметра. Есть поменьше, есть побольше. Но его прозвали «Яйца дракона».
7: Ну, это логично. Если это огромные камни, которые похожи на яйца, то, конечно, чьи они? Дракона.
6: Вот. Ну, там я когда начал изучать вообще факт, откуда появился этот феномен вот этих вот таких круглых камней, там сходил ледник. И ледник в свое время, когда сходил, он, получается, настолько своей массой, давлением, вот, как бы, не знаю, тащил за собой, что ли, вот эти скалы, камни, и они просто как бы...
7: Подшипниками работали.
6: Обчесывались, да, получается. И вот осталось там. Место потрясающее. Там сделали много разных видовых лавочек, таких прям интересных, таких прям северных.
7: Вот ты говоришь, а в моей голове уже фотографии в соцсетях заполнены вот этим пляжем. Это же какой-то пляж, получается.
6: Ну, это пляж, да. Ну,
7: где не позагораешь. Что-то будет мешать на спине.
6: Бухта с такими пляжами тоже, да, там вот прям усыпанная всеми этими камнями. Когда там такой маршрут, ты выходишь в старой Тильберке, идешь там через песчаный пляж, потом приходишь через кладбище кораблей, доходишь до пляжа с драконьими яйцами, оттуда идешь дальше на Батарейский водопад, тропа такая через скалы, через разные местечки такие. Там ты смотришь на этот водопад. Водопад очень красивый, но в полноводье. То есть, когда либо это осень, он тогда такой прям насыщенный, либо это ранняя весна, потому что оттаивание снега идет, и он тогда прям очень сильно наполняется. И вот в этот момент там обычно много людей. Летом он такой прям скудненький. Вот, но место потрясающее. Я там, знаешь, вот чем мне нравится Карелия, вообще север, очень много ягод.
7: Кстати, да, это распространено такое, и даже в блюдах всяких оно добавляется.
6: Да, да, то есть очень много есть такие прям тоже там разнокарельские и там северные улитки, типа этих корзиночек таких тоже часто их называют. Ты прям берешь, ладошками так насыпаешь, и вот так вот прям ешь.
7: Ну, это ты говоришь человеку, который вырос на севере. Мне захотелось ягод, я даже вот из дома выходил, чуть-чуть дорогу переходил, голубика, брусника, черника, там все.
6: Ну, вот там было. Черника растет, по-моему, если не ошибаюсь, потому что часто...
7: Водяника, что ли, кто-то еще называл, я не знаю, это та же черника или нет. Напишите.
6: Я на Курилах, кстати, ел похожее, что-то какие-то разные ягодки, нетипичные наши.
7: Ну да, мы потом тебя успокаивали всей группой. Это шутка.
6: Вот, поэтому для меня Териберка — это время одного дня, туда можно за 2 часа доехать, посмотреть природные места и уехать. Там, кстати, часто ребята стоят вот на входе в парк, там как бы национальный парк. Там, кстати, важный момент, нужно получить пропуск, то есть что ты там будешь. Там иногда ходят люди и проверяют.
7: Его нужно заранее как-то где-то получать, или это онлайн делается?
6: Да, он делается на сайте, либо в госуслугах. Ну, это как бы просто там, он бесплатный, там никаких ничего такого нет, просто
7: того, что ты там национальный будешь. Парк.
6: Да, того, да. Что просто ты там будешь. То есть там могут проверять. Меня не проверяли, но знаю там из истории моих там путешественников, подписчиков, что некоторых даже штрафовали, что не было там на 500 рублей и так далее. Ну, то есть об этом нужно позаботиться заранее. И там стоят ребята на входе, продают свежие устрицы.
7: А, даже так?
6: Да, то есть они прям вот морские, свеженькие, прям ты берешь и гребешки. 100 рублей, 50 рублей.
7: Там гребешки 80 рублей. Ловить разрешено?
6: Их вообще нельзя ловить, чтобы ты имел в виду. Ну, каким-то образом они их выращивают в аквариумах.
7: Ты взял и подставил ребят. Ребята,
6: они выращивают
7: бегите.
6: Их в аквариумах дома.
7: В общем, да. Знаете, что не все еще можно покупать.
6: Да, да.
7: Устрицы пока что можно еще.
6: Ну вот, поэтому у меня вот тут прям тоже, опять же, я сейчас смотрю на свою карту, чтобы вспомнить все точки, локации, которые там были. Поэтому, ну, в целом, в этом как бы и все.
7: Да?
6: Вот тебе и вся Териберка.
7: Но мне кажется, если мы говорим о Мурманской области, окей, Мурманск, ты потратил там день. Вот все, что касается области, там дня точно не хватит. Там нужно, наверное, еще неделю, потому что еще впереди много чего.
6: Ну вот, ты потом, получается, из Териберки... Ой, знаешь, что там еще есть? Там, когда ты едешь в Териберку, там есть трассы, где стоят огромное количество ветряков. Ну, то есть такая тоже вот, скалы, такая прям тундра.
7: Тоже какой-то левиафан можно там
6: взять.
7: Озера,
6: да. И ты прям едешь, там новая дорога, ты так становишься на машине, и прям такие полотна, такие длиннющие.
7: Слушай, если говорить вообще о пейзажах и вообще вот о всем, чем тебя окружает, в Мурманской области, нужно обязательно плейлист свой скачать, какой-нибудь без слов, какую-нибудь музыку. Очень круто. Для меня это какая-то медитация. Вот ты сейчас говоришь,
6: да.
7: И вот эта вся природа, где-то пусто, где-то скалы какие-то, ну это круто.
6: Ну вот, следующий, значит, получается маршрут в Мурманской области, он тоже достаточно такой суровый, длинный. Это как раз Кольский полуостров, он же делится на, получается, полуостров рыбачий и средний.
7: Угу.
6: Почему я говорю, что нельзя? То есть у меня было первое мое такое впечатление, что да сейчас я в Териберку заеду, а потом сразу туда. Так не получается, потому что это в другой части совершенно стоит. Мурманской области, прямо на границе с Норвегией, и вот туда закладывают в среднем 2-3 дня. Дичайшее место, там даже есть какие-то такие отели в шатрах такие, которые стоят на отшибах вообще, туда добраться либо вертолетом, либо на каком-то внедорожнике. Вот мы ехали как раз на внедорожнике.
7: Ну, это прям для фанатов...
6: Слушай, фанат, не фанат, но природа там великолепная.
7: Ну, прям. Те, кто обожает собирать ягоды, грибы, рыбачить. Вот. Кстати, там, говорят, Мурманская область — это рай для таких людей. Ну, для вообще, тех, да. кто любит рыбачить, собирать ягоды и грибы.
6: Да, в общем, это дикое место, нужно иметь в виду. Это место, где вы будете проходить броды, грязь и все остальное. То есть там нет дорог, туда только на таких прям на высоких автомобилях. И 2-3 дня закладывать нужно. Я там был 2 дня, то есть мы ехали целый день с утра, мы выехали и заехали на средний полуостров, и там есть очень популярное место, называется «Скалы Два Брата». Это скалы, которые, что-то там тысячелетняя у них история, они стоят вот такие обдутые ветром, и это первая точка обычно, куда приезжают. А вот до этого еще, когда ты заезжаешь, там такая предграничная территория, там тоже пропускной пункт стоит, проверяют документы. Там именно вот есть водопад на реке Титовка, тоже это такая въездная сторона. Очень красивый водопад, достаточно массивный, в скалах, с панорамными такими видами. Ну и сама по себе дорога вот до среднего там и до Рыбачьего, она, конечно, очень впечатляет, действительно. Но она крайне тяжелая, сложная, тебя вот так вот все болтает. И вот мы посмотрели Два Брата, и потом остановились там в каком-то таком микро, можно сказать, глэмпинге, наверное, да, то есть такие просто очень такой...
7: Вообще это развитая, получается, такая история.
6: Ну, там их очень мало, и ценники зачастую у них высокие, потому что это уникальное жилье.
7: Нет никакой конкуренции.
6: Ну, как бы есть, там, вот я посчитал, там около 4 таких глэмпингов где-то было на протяжении вот всей этой дороги, а там большое место.
7: Как с комфортом там?
6: Слушай, да в целом домик как домик, ну, знаешь, там есть прям очень... прям крутые, там 60 тысяч в сутки, даже спа-комплекс какой-то сейчас там открыли с видом на...
7: Как с экономией там? Сразу, окей, комфорт 60 тысяч, но не для всех.
6: Я покупал там в маленьком ресторане краба килограмм за 2000 рублей.
7: Сумасшедший. Ну,
6: сейчас дороже, скорее всего.
7: Ну, с другой стороны, да, но оно так и стоит. И не только в Мурманской области.
6: Ну, в среднем, да. Ну, вот там есть 4 тысячи рублей, 6 тысяч рублей, тоже разные крабы. Но вот именно если ты в той части, тебе прям привозят краба такого. Да, я не знаю, сколько там это разрешено сейчас нет. Насколько я знаю, по-моему, там крабов нельзя вылавливать, но они тоже где-то в аквариумах выращивают, скорее
7: всего. Ты сейчас всех их подставил, весь глэмпинг. Всех ребят, которые продавали тебе гребешку.
6: Я их называю, да. В общем, мне понравился краб. Но потом ты выезжаешь на следующий день утром на именно полуостров Рыбачий. Вот здесь это, конечно, уже довольно, ну, более глубокое чувство. Что там? Во-первых, там много разных советских военных городков заброшенных. То есть, ну, ты представляешь, ты приезжаешь, вот как, не знаю, в каком-то фильме про апокалипсис. И вот у тебя стоят микрорайон, в котором нет людей, где ты можешь погулять по квартирам старым, ты можешь посмотреть, как там школа была. То есть,
7: а это
6: вот...
7: все заброшено?
6: Заброшено, да. Но это старые военные части, как-то они стали там неактуальными. Вот они там под Министерством обороны еще до сих пор, насколько я знаю, территория как бы числится. Просто, ну, там никто не живет. То есть там часть переехала в другую сторону. И вот таких там 2 или 3 части еще советского времени стоят.
7: Но не слишком большие, получается?
6: Нет, ну это прям городки такие, знаешь.
7: Слушай, вот, ну это тоже 5, своего рода 6, достопримечательность. 7 домов, конечно. Можно сказать, памятник, который не содержится, не реставрируется никем. Он есть.
6: Это, безусловно, мне очень привлекают такие места, потому что я, когда в них погружаюсь, ощущение как будто... Ну, вот, знаешь, я сразу возвращаюсь, вот я пытаюсь прочувствовать, как люди здесь жили. Там очень красивые виды из окна, я тебе так скажу. Действительно, очень красивые виды из окна, но в каждой квартире на кухне стояла печка. То есть там же, получается, не было никакого отопления. Люди, видно, топили печи как-то вот в квартирах. Не было, наверное, такого прям сильно... Электричество, скорее всего, было, потому что провода торчат. Но вот печки стоят, маленькие такие.
7: Центрального отопления, понятное дело, что
6: да, ну, вот как в нашей хрущевке, только в кухнях печи, как в домах. Вот ты прям топишь их там угольком, либо дровишками и так далее. Там детский сад, значит, ты заходишь, смотришь, как раньше жизнь была такая интересная. Вот. И оттуда ты потом выезжаешь дальше на мыс Малый Скоробеевский, на мыс Кикурский и мыс Немецкий. Это вот прямо вот по краям полуострова, получается. Что там я видел? Я таких грибов в жизни не видел. Ну, чтобы ты понял, я 2 руки вот так вот кладу, а это шляпка гриба.
7: Я с этим знаком.
6: Они усеяны просто, я не знаю.
7: Ты даже не представляешь, насколько северные грибы вкусные.
6: Мне кажется, он старый был.
7: Они вкуснее всех тех, которые я пробовал вообще потом в жизни, когда переезжал уж все южнее и южнее. Северные грибы самые вкусные, как и рыба. Потому что рыба, действительно, это считается прям местной достопримечательностью. Почему северная рыба самая вкусная? Да все просто. Все дело в жире, которое содержит эта рыба. Чем жирнее рыба, тем она вкуснее и тема на царские. Царские рыбы есть. Там, это, допустим, наверное, есть язык. Царская рыба хариус, но она не такая жирная, как муксун. Муксун считается намного жирнее и вкуснее.
6: Ну, короче, ты едешь, собираешь эти грибочки. Я не знаю, мы их не собирали, потому что их, ну, было их столько, что мы думаем, ну, пусть стоят себе дальше.
7: Полуостров рыбачий. Да, вы там не рыбачили?
6: Нет, он называется полуостров рыбачий.
7: Ну, не просто же так.
6: Ну, наверное, кто-то рыбачит.
7: Возможно, кто-то там рыбачит. Ребята, слушай, ну, там... те, кто рыбачит, дайте знать, полетели в Мурманск.
6: Слушай, ну, там достаточно дикое место прямо. Вот действительно дикое-дикое. Ты вот там три точки обычно же куда приезжают. А вот мыс Малоскоробеевский, мыс Кимыс Немет. Неметский. Вот там у мыса Неметский, там есть еще маяк большой рабочий стоит, действующий. Но там как раз вот рядышком военная часть, то есть там особо не погуляешь. Вот там было крутейшее северное сияние, вот то, о чем ты рассказываешь, насыщенное такое, прям яркое, зеленое. Но я его не видел, не показывали.
7: Но там как еще фотографируют? С максимальной задержкой.
6: Да, но мне трудно.
7: Когда есть максимальная задержка, ты им личный путь.
6: Мне трудно поверить, наверное, что он был настолько насыщенный, как мне показал мой гид, потому что он был фотографом.
7: Да-да-да-да.
6: Ну вот что такое мыс Малоскоробеевский, чтобы ты понимал. Это, не знаю, смотрел ты сериал «Игра престолов»?
7: Да, конечно.
6: И вот там вот эти вот скалы, знаешь, которые зубчатые такие, обрывистые такие, прям вот этот океан, там бурлит, все это вот, там то же самое.
7: Круто, возможно, черные, там и снимали это.
6: Ну, скорее всего, черные такие. Ну, раз были яйца дракона, значит, скорее всего, там где-то они и жили.
7: Где-то к Халисе ходят.
6: А, да, черные такие, насыщенные такие прям. Причем, знаешь, вот я до сих пор вспоминаю, вот был отлив, и ты выходишь на эти скалы, они такие зубчатые, и они вот отслаиваются, как будто вот они, не знаю, вулканическая какая-то вот порода, она вот прям слипается друг с другом, и ты можешь прям отковырнуть. Я себе взял вот этот маленький камушек, просверлил там дырочку и вешаю ее на елку каждый год. То есть у меня такие проблемы.
7: Да, кто не знает, Марк собирает всякие достопримечательности природные, покупает всякие тоже сувениры. Да.
6: Ну, именно местные.
7: А прям, вот когда наступает Новый год, он начинает все это вешать. Представляете? Сумасшедший человек.
6: Мы с тобой, когда на Курилах были, я же тоже в реке кипящей тогда взял маленький камушек.
7: В самой кипящей реке?
6: Да, достал его, чтобы он был прям вот у меня такой
7: отрывок. А еще один раз ради вот этого он чуть не сварился. А будьте осторожны, ребят. Так, дальше куда нам надо поехать, чтобы посмотреть и тоже, я не знаю, я говорю, я хочу скачать плейлист специально вот для тех мест и ходить под музыку, все это наблюдать.
6: Очень круто. Можешь мои ролики послушать?
7: Не могу.
6: Потом оттуда, получается, едут дальше на мыски Курский. Это, по сути, вид плюс-минус одинаковый. Там, кстати, стоит такая, вот ты говорил про корабли, вот там стоит баржа какая-то такая, ну, не знаю, или как.
7: Ну, баржа это не ледокол.
6: Баржа это длинная, не, подожди, баржа это длинная, это какой-то маленький такой кораблик, какой-то такой манюсенький.
7: Тягач.
6: Какой-то бобик какой-то, знаешь, я не знаю, такой прям малыш прям совсем. Он тоже во время шторма его туда прибило. И сейчас...
7: Кстати, много. Ты помнишь, что на Курильских островах мы все время их вспоминаем? Да, там тоже же прибило какой-то...
6: Потому что мы там с тобой познакомились, это было романтично.
7: В хорошем смысле этого слова. И вот очень много достопримечательностей. Мы говорили про Геленджик тоже, помнишь, когда Рио де Геленджик где-то что-то называли, такой кораблик. И когда их прибивают, они становятся резко какими-то такими внегласными музеями.
6: Вот, и, собственно, там можно походить тоже по этому кораблю, залазить, посмотреть, когда отлив вообще, он спокойно на суше стоит, когда прилив.
7: Крабики, там, наверное, там ползают.
6: Ну, крабиков я там не видел, мне было достаточно холодно уже тогда, вот в августе уже было холодно.
7: Прямо. Говоря о погоде в Мурманске, да, будьте осторожны, если вы полетите туда зимой, скорее всего, как бы вы ни оделись, вам будет в любом случае очень холодно.
6: Ну, да, я думаю, сейчас мы как раз в завершении уже расскажем про погоду. И вот там на мысе Немецкий, получается, стоит даже табличка, что здесь начинается Россия, то есть там край земли. Это самая северная точка вообще нашей северной части России.
7: Угу. Ну, поэтому бы с ними поспорил.
6: Да не, ну, действительно, там этот...
7: Они же тоже так говорят просто.
6: Кстати, знаешь, я вот сейчас смотрю, я тебе сказал мыс Неметский, причем в одних источниках он реально Неметский, а где-то он Немецкий. И вот как быть сейчас?
7: А вот пускай наши слушатели и зрители разбираются и пишут нам об этом.
6: Просто я с удовольствием. Я вот сейчас смотрю табличку. Вот
7: возможно, где-то просто опечатка. Знаешь, когда ты печатаешь что-то, и тебе бац, выдает то, что он сам, искусственный интеллект уже, можно так сказать, сам вот надумал.
6: Ну вот у меня стоит сейчас перед глазами табличка «Здесь начинается Россия, полуостров Рыбачий, мыс Немецкий, край земли, самая северная точка европейской части России, дальше только океан и Северный полюс».
7: Интернет нас рассудит. Так, ну давай, мы говорили о погоде. Надо сказать, что Мурманск — это север, это практически крайний север, это Заполярье. И, так вот, если вы хотите...
6: Чтобы вас не сожрали комары и мошки,
7: прилетайте зимой. Но там есть полярные ночи. Длится полярная ночь со 2 декабря по 11 января. То есть я вот помню, как у себя вот тоже в Новом Уренгое, где я рос, я иду в школу, темно, я иду со школы, темно. А весь светлый период дня я сижу в школе. И получается, и темно, да. что я практически всю холодную зиму не вижу света. Так оно и в Мурманске тоже. Ты просто, сколько ты, два или, ну, три часа можешь уловить этого света. Но если ты хочешь посмотреть, что такое полярный день, 22 мая по 22 июля, ты можешь полететь, посмотреть и поймешь, что нужно шторы blackout, которые тебе закрывают окно, потому что всегда светло. Солнце за горизонт не уходит. Все время светло. Это очень удобно, если ты хочешь путешествовать 24 вообще.
6: Слушай, часа, я когда был там вот в этот период времени зимой, ну, солнца там практически не было вообще. То есть они вот...
7: Зимой, да.
6: Практически в темноте. Вот
7: да,
6: ты живешь.
7: Да.
6: То есть я когда жил в Питере, у нас даже такого нет, все равно до 3 часов дня какой-то свет. Там прям темно-темно, там вот действительно такая. Но там в то же время и если в Питере приезжают на белые ночи, вот там они точно явно белые и действительно...
7: Мы,
6: они там
7: северяне, светло, да. а я себя могу по праву назвать северным человеком, всегда смеялись над этим высказыванием. В Питере белые ночи, господи, вы посмотрели, какие у нас ночи. Я всегда... Это была такая главная отмазка, когда ты задерживался, гуляешь там школьником на улице и приходишь, тебе мам ругает, уже 11 часов, ты где был, тебе уже пора спать, завтра в школу.
6: Да,
7: мам,
6: да,
7: я
6: да.
7: думал, еще рано. А солнце реально светит, оно не заходит за горизонт.
6: Опять же, вернусь к мошкам и комарам. Самые ожесточенные мошки были у меня на плато Путорана.
7: Вообще на севере они самые крупные.
6: Они тебя просто жрут всего, они им ничего вообще.
7: Слушай, они даже жестче, чем в Карелии?
6: Да, да, потому что Карелия хоть как-то леса, я знаю, что ты можешь отлисать от них, как-то такое все. А там просто они тебя, ну, не знаю, съедают с ног до головы.
7: Да.
6: Поэтому я обычно туда беру разные, ты знаешь, шапки с маской, ой, с сеткой, которые такие рыбацкие, либо охотничьи.
7: Спреи.
6: Спреи, от клещей тоже обязательно нужно предохраняться.
7: Но они не такие опасные, допустим, как в той же Московской области.
6: Ну, конечно, да, там все-таки больше дикие такие места, природа чистая. Вот, поэтому это тоже нужно обязательно учитывать. И вот, знаешь, что я еще забыл рассказать? В Мурманской области я был на экскурсии у коренных народов, их называют саамы. Я приезжал, они выращивают оленей.
7: В Краеведческом музее о них много можно узнать, в самом Мурманске.
6: А я прям был у хозяйки, которая прям именно вот из того поколения, там отец тоже нам показывали, как они выращивают оленей, как они в юртах готовят, то есть нам готовили там суп из этого оленевого там мяса, да, там мы прям вот кушали именно вот там
7: кстати,
6: юрту, а юрта
7: да,
6: вся
7: все,
6: в шерсти. А,
7: из оленины — это традиционная кухня, и я чуть-чуть добавлю арктическую вот эту кухню. Свежайшая рыба, морепродукты, оленина, северные ягоды и травы — это то, что нужно обязательно попробовать, если ты находишься в Мурманской области.
6: Ну да, да, согласен. То же самое с Карелией можно отнести, плюс-минус все вот в этой части. Но...
7: И вот эта горсть ягод ты можешь сам собрать, но рыбу, я не знаю, вряд ли ты выловишь такую, которую будут подавать тебе в ресторанах местных. А там, кстати, нормальные такие ресторанчики есть. Есть,
6: есть.
7: Что посещать. Мы, конечно, название сейчас говорить не будем. Узнай сам и напиши в комментариях, посоветую кому-нибудь, своим
6: даже,
7: друзьям. Обязательно
6: сходите.
7: Я могу
6: сказать, даже в Териберке есть хорошая парочка ресторанов, несмотря на то, что там такое прям запущенное место.
7: А еще тенденцию, знаешь, какую я наблюдаю? Что очень... ну, местные шатка-валка иногда, может, что-то и откроют, но у них нет такой предпринимательской жилки, как, допустим, у тех же москвичей, которые вот знают, что чем быстрее это сделать, и тем качественнее, тем больше привлечешь прибыли. Так вот, москвичи приезжают, предприниматели, и открывают точки уже вот на крайних северах.
6: Есть такое,
7: вот эти,
6: да.
7: Как будто бы, и они как будто бы эту кухню уже знают от и до.
6: Ну, вот, мне понравилось там. Я думаю, что можно точку поставить.
7: Жирную точку.
6: Жирную, с рыбьего жира точку.
7: Мурманская область, конечно же, это крайний север, суровое место, заполярное место, и понятное дело, что сам город, можно от него, конечно, не ждать такого какого-то мегаполисного ощущения. Это прекрасный, хороший город с прекрасными людьми, но природа, наверное, это основное, что можно в Мурманской области для себя
6: почувствовать.
7: Сердцем,
6: да, окей, душой.
7: Сердце.
6: Скалы,
7: кухня,
6: реки.
7: Обязательно кухня. Северное сияние.
6: Я говорю про скалы кухни.
7: Да
6: про скалы
7: какая,
6: это,
7: какие скалы?
6: Кухня.
7: Ребята, попробуйте рыбу местную. Это вы просто обалдеете. Северное сияние и киты — это то, что
6: грибы.
7: Должно... обязательно увидеться вами, повезет, не повезет, это уж как...
6: Последнее, сколько
7: так,
6: обойдется поездка?
7: Сколько обойдется поездка? Давай, примерно, плюс-минус.
6: Самолет
7: перелет.
6: В среднем туда-сюда 1000 на человека, значит, проживание, вот эта самая основная часть расходов, плюс-минус на 3 дня где-то около 30 тысяч рублей. Ну, как бы, может, подешевле, экскурсия на Кольский полуостров не меньше 15 тысяч рублей на машину. На Териберку то же самое в пределах 10-15 тысяч рублей. Итого в среднем на двоих человек плюс-минус
7: 90-100. Красный дикий дом 5 тысяч человек, это я уже запомнил. Так, ребят, ну сами смотрите, но в любом случае, сколько бы на это денег ни ушло, я думаю, это того стоит.
6: Все того стоит.
7: Все того стоит. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов.
6: Это того стоит.
7: Это того стоит.
6: Пока.
8: Мы с вами готовым взлетом, пожалуйста, летите.

0: Правила приема в беспилотные войска. Контекст. Принцип добровольности – основополагающий. Принуждение к подписанию контрактов исключено. Минобороны прокомментировало сообщение об отчислении и склонении студентов вузов записываться в войска беспилотных систем и заявило об открытии горячей линии для обращений граждан, чьи права могли быть нарушены. В военном ведомстве также заявили, что с конца апреля вводится полный запрет на перевод военных, профессионально занимающихся дронами, в другие подразделения без их согласия. Миноборнауки проверило заявление о якобы массовом принуждении студентов к службе и не нашло нарушений. Почти 100% военнослужащих из числа студентов довольны своим положением. Информация признана фейковой. Для дальнейшей координации работы по комплектованию войск беспилотных систем Миноборнауки создало специализированный центр на базе Московского энергетического института. Сформирована рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций. Войска беспилотных систем появились в 2025 году. В их задачи входит разведка, огневое поражение противника, электронная борьба, эвакуация раненых, транспортные задачи, минирование и разминирование местности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8:06 часов вечера, в Якутске полночь, в Душанбе 8 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Молдавии наследники Великой Победы не дают переписать историю. Более 10 субъектов России хотят принять участие в эксперименте по передвижным аптекам. Артефакты 17 века нашли в музее-заповеднике Коломенское в Москве. Подробности далее. Выполнение задач спецоперации станет гарантией справедливости для погибших 2 мая 2014 года при поджоге украинскими националистами Дома профсоюзов в Одессе. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что отсутствие заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей является преступлением. Сторонники госпереворота и украинские националисты в начале мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе. Там укрывались представители антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 пострадали. Наследники Великой Победы, которые хранят память о подвигах своих предков, не дают переписать историю и мешают фашизму вновь возродиться. Так считает депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Диана Караман. На воинском кладбище мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» в последний путь проводили 16 героев-освободителей Молдавии от фашизма. Останки обнаружили поисковый отряд «Август» и русский историко-патриотический клуб на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944 года. В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, дипломаты посольств России, Белоруссии, Казахстана, депутаты, общественные деятели, а также жители города. Владимир Зеленский продумывает стратегию дальнейших действий в рамках украинского конфликта после ослабления поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом сообщает «Политика». Издание пишет, что фокус внимания американской администрации смещается с Украины. Кроме того, жители страны все меньше верят в будущую поддержку со стороны США. В свою очередь, Зеленский в интервью немецкому телеканалу ранее утверждал, что Дональд Трамп публично выражает к Москве больше симпатий, чем к Киеву.

0: действующих аптек. Артефакты 17 века нашли в музее-заповеднике Коломенское в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Кроме того, обнаруженные артефакты представляют собой поливные полихромные изразцы с растительным орнаментом. Отмечается, что археологические исследования там ведутся в рамках сопровождения работ по благоустройству на территории Государева двора возле храма Вознесения Господня, памятника, включенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, построенного в 1532 году. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте, друзья.
2: По традиции мы подводим экономические итоги недели. Что произошло, есть нам что обсудить. В этом нам поможет профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
4: Да, всех приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с заявления Михаила Мишустина и, в принципе, про рынок труда немного поговорим. Премьер-министр отметил, что российской экономике до 2032 года потребуется почти 12 миллионов новых сотрудников. И первый вопрос, который у меня сразу возник, они у нас есть? То есть необходимость понятна. А они у нас будут, эти 12 миллионов человек, готовых, уже обученных, я так понимаю, если речь идет о сотрудниках. То есть сможем ли мы вот обеспечить рынок труда необходимым числом сотрудников?
4: Да, вы знаете, тут, когда говорят о рынке труда в России, то иногда высказываются диаметрально противоположные точки зрения. Одни говорят о том, что у нас дефицит трудовых ресурсов, а другие говорят, что у нас, наоборот, избыток и безработица. На самом деле имеет место сочетание того и другого. И у профессиональных экономистов это называется структурная безработица. То есть безработных много, но при этом эти безработные не в состоянии удовлетворить спрос. Вот.
3: И, ну, то есть конечно, там, где они хотят работать, нет мест, а там, где их ждут, они не хотят работать. Правильно?
4: Ну, вы знаете, насчет того, хотят ли они работать или нет, это тоже очень серьезный вопрос.
3: Или еще категории не хотят.
4: Да, вы знаете, я больше, конечно, рассуждаю на тему относительно того, какая у нас безработица, потому что я уже устал, значит, комментировать заявления наших чиновников, которые говорят, что у нас низкая среди крупных экономик безработица и называют цифру 2,1%. 2,1% – это показатель зарегистрированной безработицы. Вот это они почему-то не добавляют. А у нас есть разные другие формы безработицы. Ну, скажем, 15 миллионов самозанятых. Проводились разного рода обследования и исследования, которые показывают, что в среднем уровень занятости этого контингента 50%. Значит, если провести критическую операцию, то получается эквивалент 7,5 миллионов безработных. Вот.
3: Подождите, извините, пожалуйста, чтобы уточнить, а что значит занятость 50%? То есть они работают там, условно, 3 дня в неделю, что ли, или как?
4: Вот такая, скрытая, можно сказать, безработица, да. Да, некоторые просто используют статус самозанятого и вообще, грубо говоря, не работают, а другие, может быть, работают на 100% или даже на 200%. Но в среднем вот такие обследования, исследования 50%. Я могу даже ошибаться, но я точно не ошибусь, если скажу, что там неполная занятость. Неполная занятость. А дальше...
3: Опять хочу уточнить. Ну, вот смотрите, человек протирает штаны в офисе, да, пьет чай, куда-то ходит обедать там и так далее. И полезного выполняет немного. И есть человек, у него, ну скажем, 10 заказов по стрижке. Или там, я не знаю, по репетиторским услугам. В

0: неделю, да, могло, по идее, вот если считать по нормам там нашего, так сказать, Минтруда, должно быть 20. Почему это плохо?
1: Что плохо? Ну, кому-то хорошо, когда он вообще не работает.
0: Ну, так кушать хочется все-таки, да.
1: Тунеядство. Но я вам должен сказать, что точного количества тунеядцев никто не подсчитывал. Но есть экспертные оценки, что их на самом деле не сотни, даже тысяча, миллионы. Есть идейные тунеядцы, а есть тунеядцы, которые находятся в трудоспособном возрасте, но живут за ренту. Но, с моей точки зрения, это, конечно, недоиспользование рабочей силы.
0: Ну, то есть вот тут резервы, да, у нас большие?
1: Конечно, у нас... Вы знаете, на самом деле Росстат рассчитывает такой показатель. Просто почему-то им никто не пользуется, потому что он очень такой, я бы сказал, непривлекательный показатель. Это, значит, степень использования трудовых ресурсов или трудового... Значит, формула очень простая. В числителе все занятые, да, эта статистика есть, а в знаменателе это население Российской Федерации трудоспособного возраста, начиная с 15 лет. Понятно, что в знаменателе у нас оказываются все пенсионеры, и поэтому никогда 100% коэффициент использования трудового ресурса быть не может. Но дело в том, что и показатели рассчитываются всем банком, Международной организации труда, и есть рейтинги, там 150-170 стран, и мы, значит, в этом рейтинге находимся где-то посередине с показателем 50-62%. У Росстата этот показатель есть. Значит, а у первой десятки стран в этих рейтингах показатель выше 80%. Но ведь мы все-таки находимся в особом положении. Против нас ведется гибридная война. Значит, каждый день идут атаки БПЛА, да, и так далее, и так далее. То есть... Мобилизация всех видов ресурсов, включая трудовой. А если у нас показатель использования трудового потенциала 60-62, ну, я уж не знаю. Да, на самом деле, по крайней мере, до 80 надо будет дотянуть. Да, но этого нету. Поэтому, по моим оценкам, там где-то у нас, кроме официальной безработицы, есть еще где-то около 15 миллионов человек, которые непонятно чем заняты. Да.
2: Валентин Юрьевич, простите, тоже прерву. Может, на это и расчет, что вот у нас чиновники, Эльвира Набиуллина тоже в том числе, говорят о том, что вот нет у нас сейчас трудовых ресурсов. Может, это попытка повлиять на эти 15 миллионов человек, которые не работают и нигде официально не зарегистрированы?
1: Вы знаете, все это очень просто. Я жил в советское время, и я даже в институте изучал Уголовный кодекс РСФСР. За тунеядство полагалась уголовная ответственность.
0: Статья была, да.
1: Сегодня даже некоторые молодые не знают, а что такое тунеядец. Ни слова такого не слышали. Вот. Так что тема интересная. Да, ну и, конечно, вы знаете, единственная форма безработицы, которая у нас обсуждается, кроме зарегистрированной, это скрытая. А скрытая – это неполная рабочая неделя, это неполный рабочий день, это простое, значит, во время рабочего дня не... по вине работника, это, значит, отпуски оплачиваемые или слабооплачиваемые. Ну и, наконец, мертвые души, потому что не секрет, что некоторые компании, они просто регистрируют людей, которые находятся в предпенсионном возрасте, чтобы им там начислить очки перед получением пенсии. Вот такая картинка. Да, я все это считаю, пересчитываю, но у меня получается где-то 15 миллионов недоиспользованной рабочей силы. Это такая сдержанная оценка.
0: А вы считаете, сработает вот эта вот силовая, скажем так, модель? Ну, то есть введение уголовной ответственности или административной, или еще какой-нибудь за тунеядство, за то, что ты не работаешь?
1: Только силовая. Тут нужна комбинация и силовой, грубо говоря, и... Морковка нужна и хлыст, да. Мы морковку тоже не используем для того, чтобы как-то простимулировать людей. Значит, вот этот фейк насчет того, что безработица минимальная или даже дефицит рабочей силы, значит, сюда приезжают мигрант. Мигранты, они, грубо говоря, сбивают цену на рабочую силу. Граждане Российской Федерации могли бы получить более высокую зарплату, если бы не конкуренты из Средней Азии. Так что нам необходимо прекратить импорт рабочей силы, особенно неквалифицированной. Да, все у нас разговоры про искусственный интеллект, а у нас эти мигранты работают с лопатой и ломом. Вот это, в общем-то, очевидное противоречие. Ну и естественно, что если лопата и лом, о какой производительности труда может идти речь? Понятно, что, ну, знаете, искусственный интеллект в сочетании, потому что, я не знаю, там какая-нибудь телега, оборудованная какими-нибудь там радарами. Ну, в общем, как-то дико все это видится со стороны.
0: А вы знаете, у меня какое креативное предложение? Вот, предположим, гражданин у нас есть, нигде не работает. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, а мусор жирный выносит, да? Может быть, сделать так? Мы берем какую-нибудь среднюю зарплату по региону и с него берем налог. Ну, НДФЛ вот тот самый, хотя бы 13%. То есть не работаешь, средняя по региону зарплата, там, не знаю, 50 тысяч, значит, будет любезен 4500 выложить, если я правильно посчитал, да? Может быть, так сделать? Работаешь ты, не работаешь, денежки принеси.
1: Безусловно, нам не нужна уголовка, нам нужны какие-то другие меры для начала. Да, уж если не будет хватать этих мер, тогда, может быть, действительно НДФЛ какой-нибудь там еще использовать, или даже уголовный кодекс, дополненный статьей о тунеядстве. Но еще раз повторяю, что заработная плата, она у нас, мягко выражаясь, не на уровне. Отчасти это обуславлено тем, что мигранты, они создают демпинг рабочей силы. Отчасти это, видимо, из-за жадности наших олигархов. Вы знаете, я люблю международные сравнения. Я все-таки экономист-международник. Значит, вот есть такие показатели. Это валовый внутренний продукт по виду доходов. Значит, Росстат считывает по видам доходов. Это заработная плата, это валовые доходы бизнеса, это чистые доходы государства. Ну так вот, у нас доля заработной платы 40%, примерно столько же, сколько валовая прибыль бизнеса. А если сравнивать с европейскими странами, то у них там доля заработной платы 60-65%. Ну вот если вы хотя бы до европейского стандарта дотянули, думаю, что ситуация была бы иной. Я думаю, что люди бы более охотно искали бы работу. Да.
0: А вот смотрите, подверстывает сюда какая новость-то, она у нас тоже есть в списке. Bloomberg пишет, что с начала года наши богатеи разбогатели, уж извините за тавтологию, еще на 16 миллиардов в долларовом эквиваленте. То есть, может, вот тут пощипать кого-нибудь. А что же, значит, нам всем трудно, не хватает, так сказать, может быть, фронту не хватает, а они мошну себе набивают. Как-то вот во мне социалист просыпается.
1: Да, тут как раз была вот такая история, когда там Ленка вспомнил одного олигарха, этого Северсталь, как его?
2: Мордашов, да.
1: Мордашов, да. Он у нас теперь первый идет в рейтинге Форбса, или, да, первый, да. Ну вот, был ответ от компании Северсталь, что у Мордашова нет офшоров, не только по линии Северстали, но и других бизнесов. Там у него три крупных бизнеса еще. Вот, не знаю, может быть, у Мордашова нету. Но вы знаете, я привык работать со статистикой. Я регулярно захожу на сайт Центрального банка в раздел «Международная статистика» и смотрю такой свод статистический, который называется «Международная позиция Российской Федерации». Вы знаете, что это документ, который состоит из двух частей. Первая часть – это зарубежные активы российского происхождения, часть – это иностранные активы российской экономики. Ну, у нас известно, что первая часть, она полтора, а то и два раза вторую часть. Ну вот, несмотря на то, что уже пятый год идет СВО, у нас зарубежные активы Российской Федерации не только не уменьшились, а приросли. Я буквально вчера смотрел статистику. Ну, понятно, что там 1,7 триллиона. Это официальная цифра Банка России. Ну, выкинем, значит, из суммы резервы Центрального банка, получается все равно где-то порядка 1,1 триллиона долларов. Ну, давайте еще выкинем 150 миллиардов долларов, которые якобы заморозили на Западе. Ну, то есть это вот без малого 1 триллион долларов, это не резервы Центрального банка и Минфина, это активы частных.
0: То есть это 10 дефицитов бюджета наших, ну, даже чуть больше, да?
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. И, значит, неужели никто не знает, кому принадлежат эти гигантские активы? Конечно, знают. Но, извините, а почему вы не принимаете никакие меры? Предположим, вот у нас такой действительно, значит, руководитель и глава Северстали, вот такой белый и пушистый, у него действительно нет ни одного офшора. Ну, а у кого офшоры-то? Давайте разбираться. Ну, уж неужели Ленка не имеет возможности доступа для того, чтобы, значит, сказать открыто вот того-то, миллиарды, миллиарды, давайте это самое, принимать меры. На самом деле, я вам скажу, что я еще в 2014 году, когда пошли первые санкции против России в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации, я тогда предложил проект указа президентского, который позволил бы реализацию российской экономики. Да, значит, указ, пункт первый, значит, произвести перерегистрацию всего бизнеса в российскую юрисдикцию. Я даже не беру сейчас деньги какие-то, которые там лежат, а просто вот регистрация российского бизнеса. Вторая позиция этого указа. Те, кто это не сделал в течение месяца, значит, физические активы этих олигархов на территории Российской Федерации подлежат национализации. Ну, кстати, я где-то полгода назад увидел похожее предложение от Михаила Геннадьевича, нашего этого депутата.
2: Делягин, наш ведущий, да, тоже.
1: Он почти то же самое сказал. Вот вам, пожалуйста, депшеризация. Ну, а что касается, конечно, каких-то финансовых активов, счета в офшорных банках или в банках западных стран, тут, конечно, сложнее ситуация. Но мы тоже должны знать, кому принадлежат эти деньги. Знаете, в Новом Завете есть такие слова. Где сокровище ваше, там и сердце ваше.
0: Сердце, да, просто чуть-чуть прерывается.
1: Да, там и сердце ваше.
0: Понял, да. Не расслышал.
1: Понятно, что если, значит, один где-то находится за пределами России, то тут еще тоже очень интересный вопрос. Меня спрашивают, Валентин Юрьевич, а почему только заморозили 150 миллиардов? Я говорю, а зачем им остальные-то морозить? Они держат наших олигархов на коротком поводке. Если заморозить, тогда что? Грубо говоря, уже им терять нечего. А когда они имеют вроде бы как действующие активы, то они исполняют любые команды, которые идут оттуда. Да.
0: А так вроде в Евроклире есть и частные деньги, не только вот эти золотовалютные резервы, или нет?
1: В Евроклире вы правы, там в основном резервы Центрального банка. Угу. Это немножко другая песня, другая категория.
2: Или там рыба поменьше. Ну, частная тоже.
1: Да. Там поменьше, да. Так что а без этого мы не решим ни один вопрос, потому что это вопрос не только того, что мы теряем деньги, громадные деньги, за счет которых можно было бы не только закрыть нынешний дефицит бюджета, но и сделать его там профицитным или там увеличить полтора раза расходы. Да, ну и то, что мы фактически не имеем экономического суверенитета. Не имеем экономического суверенитета, потому что олигархи, они вынуждены исполнять команды, которые идут оттуда. иначе они лишатся этих активов.
2: Валентин Юрьевич, давайте двигаться уже дальше. По новостям есть еще нам что обсудить.
0: Источники доходов, да, наверное, нашего бюджета потенциальный. Да, да.
2: Затронули мы тему как раз вот с вершинами списка Forbes, и есть новость как бы с противоположного фланга. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за 4 года уровень бедности в России снизился в 1.5 раза. Здесь что-то интересное со статистикой можно обнаружить, или действительно мы уверенно двигаемся в этом направлении?
1: Так вы же понимаете, что значит, они считают уровень бедности, значит, ориентируясь на показатель МРОТа, минимальный размер оплаты труда, или там, может быть, на показатель прожиточного минимума. Эти два показателя, они немножко между собой разнятся. Я до сих пор не знаю, почему. Ну, неважно. Значит, каждый год они должны пересматривать эти показатели с учетом инфляции. Но ведь инфляция в Российской Федерации, она занижена. Я имею в виду официальные цифры Росстата и Банка России. Да, она занижена. И тут один раз одного чиновника мы все-таки приручили. Я не хочу его даже называть имя из Центрального банка. А я его...
2: Так. Так, Валентин Юрьевич, вы с нами?
0: Чуть-чуть пропал. Да-да-да.
1: А почему у Центрального банка ключевая ставка в 2 раза выше показателя инфляции? Я говорю, во всех странах это примерно совпадающее. Он говорит, так вы же поймите, что есть официальные цифры статистики, а есть цифры инфляции.
0: Ну, то есть у нас инфляция 15%, надо так понимать, да?
1: Ну, конечно, вы понимаете. То есть, соответственно, значит, индексация МРОТа или прожиточного, она остается от действительно реальных цен. Поэтому, конечно, надо пересчитывать по-другому. Так что я не берусь сказать, растет она или падает, но методика очень сомнительная.
0: Так может, они медианную зарплату считают, а не МРОТ или прожиточный минимум, например? Валентин Юрьевич, что-то пропадаете немножко.
1: По-разному можно считать медианную зарплату, поэтому я, да... Ну, я понимаю, что вы хотите сказать, что медианная зарплата выше МРОТа или прожиточного минимума, да?
0: Ну, и сколько народу ее получает? Мы ж, это же 50, чтобы более 50%, деньги, которые получают более 50% населения, примерно.
1: Ну, я понимаю, да, я понимаю. Я давно уже не заглядывал, какие у них там цифры.
0: Угу.
1: Вот. Так что вот, так что, конечно, я считаю, что это... сверхоптимизм насчет того, что у нас бедность 1.5 раза сократилась.
2: Вот с вашей точки зрения, уровень заработной платы, я сейчас, конечно, может быть, слишком напрямую спрашиваю, но вот граница бедности, она по какому уровню дохода проходит?
1: Ой, мне трудно сказать. Дело в том, что оказывается очень большие дифференциалы по регионам. Да. Конечно, дифференциалы были даже в советское время, но тогда единые какие-то нормативы и по заработной плате, и по ценам, и были просто какие-то региональные коэффициенты, да. А сейчас, к сожалению, все по-другому, и тут разговаривал с товарищами из Сибири, из Точной Сибири, но выяснилось, что у них там совсем все по-другому. Совсем все по-другому, поэтому, не знаю, среднюю температуру по госпиталю я посчитать не могу.
2: Вот, может, нам ее таким образом пытается и Росстат как-то передать вот такими показателями, которые затем озвучиваются на различных форумах. Благодарим вас, Валентин Юрьевич, за увлекательную беседу. Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И я в который раз убеждаюсь, что статистика – вещь очень интересная, и в зависимости от того, по каким показателям мы считаем, можем добиться разных интересных результатов.

0: Реклама на радио «Спутник».
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Израиль по-прежнему удерживает двух захваченных активистов глобальной флотилии Сумуда. Они переведены в тюрьму Шикман на юго-западе страны. Это следует из пресс-релиза организации. Данное место заключения известно тем, что там в суровых условиях содержатся палестинские заключенные. Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В ночь на четверг активисты заявили, что вооруженные израильские силы захватили суда недалеко от Крита, сломали двигатели и навигационные системы на них и отступили. Более 2500 ливанцев погибли, свыше 8000 получили ранения в результате израильских авиаударов по Ливану за прошедшие два месяца. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Военный источник ранее рассказал РИА Новости, что Цахал с раннего утра обстреливал несколько ливанских городов и деревень, несмотря на перемирие, и нанес удары по небольшим городам. Вывод войск США с территории Германии может ударить по престижу, который наращивала ФРГ. Так считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, критика американо-израильской агрессии в Иране со стороны ФРГ идет вразрез с недавним стремлением Германии стать основным союзником США в европейской части НАТО. Рар отметил, что, скорее всего, США примут демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы, открыто показав недоверие к действующей ФРГ администрации. Некоторые автомобильные компании Румынии готовы заняться производством военной техники. Об этом заявил премьер-министр страны Илье Балажан. По его мнению, такая мера принимается в контексте переговоров с европейскими партнерами по программе SAFE, предусматривающих, что по меньшей мере половина военной техники, которую Румыния намерена закупать у европейских производителей оборонной промышленности, должна производиться в Румынии. Еврокомиссия ранее одобрила национальные планы обороны 8 стран Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE. Румыния получит 16 миллиардов евро. Большая часть этой суммы пойдет на перевооружение. Более 10 субъектов России хотят принять участие в эксперименте по передвижным аптекам. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Отмечается, что аптечные пункты оснастят необходимым оборудованием и электронной системой приема платежей. Также на таких пунктах должен быть фармацевтический работник. Ранее президент России подписал закон о проведении с 1 сентября текущего года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В 18.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Добрый и вечер.
3: Здравствуйте.
2: В прошлой получасовке обсуждали итоги экономики за неделю в России. Сейчас затронем мы международную повестку. Это нам поможет сделать доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РАО имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Насколько я помню, Дональд Трамп приходил в Белый дом с заявлением, что с госдолгом надо что-то делать. И вот что-то делает, но он превысил объем американской экономики и движется к рекордным показателям. Этого ли он хотел, или что-то пошло не так?
4: Мне кажется, насколько я знаю, заявлял-то он об обратном. Поэтому здесь вдруг неожиданно обстоятельства вынуждают действовать вопреки даже своим обязательствам и общему пониманию того, что если вы хотите сохранить сильную свою валюту, то, конечно, бесконечно пользоваться вот этими ресурсами заемными невозможно. Так что сегодня мы видим, что это государственный долг, а поверьте, корпоративный долг там тоже вполне внушительный. И это как раз и подрывает доверие к доллару, а не то, что доверие, а по сути всю мировую финансовую систему. Потому что когда один представитель вот этой валютной истории пользуется своим доминантным положением, то это многих заставляет задуматься о том, насколько это может продолжаться долго. И на фоне цифровизации мы понимаем, что сегодня альтернативы доллару начинают появляться, и они очень скоро смогут стать достаточно ощутимыми альтернативами.
3: А скажите, почему вот такой большой долг, ну не только же у американцев, у французов больше ВВП, если я правильно помню, у итальянцев, такие уважаемые...
4: Португалия, Испания, Греция,
3: ну, Италия. Греция, понятно, они вечно нищие.
4: Япония.
3: И так далее.
4: Япония.
3: Да, а почему вот у нас 19% примерно, если я правильно порядок цифр помню, и мы так как-то вот переживаем, волнуемся.
5: Что обслуживать дорого там и так далее.
3: А они живут и в ус не дуют. Вот как это работает?
4: Они дуют, но они понимают, что... А им главное сделать очень хорошую мину при вот такой максимально нехорошей игре. В этом отношении пока им дают в долг. Но Евросоюз мы оставим в стороне, у них там собственные ресурсы, которые они перераспределяют скорее, чем что-то дополнительно привносят. А американская экономика – это действительно история, где одна страна использует ресурсы всего мира. И здесь лишь это может продолжаться до тех пор, пока не столкнутся. И вот в частности с заявлениями китайцев, когда мы помним после таких бурных и непродолжительных обсуждений перспектив взаимодействия, китайцы заявили, что не надо кусать руку, которая тебя кормит. И вдруг неожиданно мы действительно осознали, что Китай является, например, одним из главных держателей долга Америки, и в любой момент он может прекратить покупку дополнительного долга, и может даже больше того, американский долг, так сказать, на рынок в том или ином виде к продаже заявить, и это приведет, ну, к ощутимому банкротству. А на самом деле первопричина-то, она совершенно очевидна. Мы все хотим жить непосредством. Когда вдруг неожиданно мы берем по 3 кредита, 5 кредитов, не понимая, как мы будем их возвращать, но по сути вот это некий простой пример американской экономики сегодня. Без дефицита бюджета они жить не могут. А долг как раз и формируется в результате того, что дефицит бюджета колоссальный. Но часть дефицита бюджета они тратят на поддержание жизненного уровня, который, ну, невозможен при текущих экономических условиях американских. А часть они тратят на военный бюджет, где они хотят силой так или иначе доказать то, что их уровень жизни все еще, наверное, под защитой.
3: Это нонсенс какой-то. Америка объявляет Китай своим главным соперником, чуть не врагом. Наращивают военный бюджет, а китайцы покупают, дают им в долг. Вот давайте так скажем. Где логика?
4: Да, логика заключается в том, что мы все все-таки заинтересованы в определенной такой мировой финансовой устойчивости. Ни для кого катаклизмы не принесут никаких благ. И сейчас и мы видим, что формирование у нас международных золотовалютных резервов заключается в том, что мы вкладываем в юань и в золото. И Китай также. Но просто такого количества золота нет, сколько они могут себе позволить с точки зрения сбережений, вот формирования этих резервов. Поэтому они на самом деле сегодня существенно пересмотрели направления и инструменты для того, чтобы эти резервы в дальнейшем формировать. И американцы это чувствуют. И может быть определенная нервозность, там истерика, она и связана с тем, что они понимают, что ведущие страны, которые раньше были главными покупателями долга, на сегодняшний день пересматривают свои стратегии. Это не происходит быстро, но это происходит достаточно уже устойчиво, несколько лет. И для американцев это, конечно, является риском потерять привычный для себя статус резервной валюты международной. А вот за этим статусом и следовала как раз покупка государственных облигаций. И как следствие вот если на сегодня можно так мягко притормозить было бы американскую экономику, то дальше по мере нарастания этого долга, ну, там Великая депрессия, мы помним эти американские истории очень печальные, там где десятки миллионов погибали от голода. Сегодня, наверное, от голода это невозможно, но то, что десятки миллионов, сотни могут вдруг неожиданно столкнуться с резким падением жизненного уровня, но это факт. Это как раз и будет следствием перенапряженности экономики, которые сегодня пытаются сохранить вот в таком привилегированном положении, но не за счет перспектив собственной экономики, а за счет именно того, что используют ресурсы других стран.
2: Константин Васильевич, я вот на протяжении уже вот долгого времени слушаю эфиры, там читаю материалы коллег, и вот многие годы тема американского госдолга, она периодически возникает в обсуждениях, что, мол, вот так и так, уже совсем скоро кто-то там ручки потирает. Что должно произойти для того, чтобы вот наступил тот сценарий, о котором мы говорим? Какой уровень, какого, не знаю, в процентах что-то должно превалировать? Какая сумма госдолга, может быть, должна быть для того, чтобы вот сбылись эти прогнозы, которые многие эксперты, многие люди прогнозировали годами?
4: Ну, смотрите, здесь, наверное, таких четких показателей нет. Мы видим там по 200, за 200% у Японии долг может вдруг формироваться, но за счет внутреннего долга. То есть там можно печатать свои иены сколько угодно, да. И в этом отношении американцы тоже чувствуют себя достаточно спокойно, потому что для них-то долг...
3: Извините, что прерываю. Почему у них ни у кого инфляции нет, как в Турции, например, 50%? Или как у нас? А мы ничего не печатаем, там зажимаемся, так сказать, экономим, и у нас большая инфляция. Они вот раздают, раскидывают чуть не с вертолета эти деньги, и у них инфляция 2 или 3%, и у тех, и у других. Как так?
4: Да. Ну, это вопрос размеренности экономики, да, как это правильнее передать, описать. Это связано с тем, что если нету существенных изменений для нас, но все-таки вызовом стала необходимость пересмотра рынков сбыта, необходимость выхода на новые рынки, пересмотра логистических цепочек, то есть все, что отчасти было связано с санкционным давлением. Вот эта история для нас все-таки обернулась, несмотря на то, что мы сохранили экономический рост, вот тем не менее в эти инфляционные процессы. Американская экономика все-таки является первой в мире. И для нее, вот если бы были подобного рода, как у нас, изменения, конечно бы тоже привело к высокой инфляции. Хотя мы видим, что европейцы, американцы еще несколько лет назад очень сильно переживали за то, что инфляция у них резко возрастает. Это было видно через увеличение процентных ставок, прежде всего, центральными банками этих стран. Но потом они поняли, что все-таки поддержка экономики является главнейшим, а мы до конца, так мне кажется, может быть, в этом причина, не осознали, что через экономический рост мы можем победить инфляцию. И на сегодня все-таки инфляция для них достаточно высокая. Это не те, по сути, размеры, которые у нас наблюдаются, но, тем не менее, это то, что у них также вызывает определенные сомнения в текущей денежно-кредитной политике, в текущей финансовой политике. Но сегодня мы говорим о том, что американцы все-таки остаются пока что главными на финансовых рынках. Китай, мы видим, что не хочет брать на себя эту ответственность и стать какой-то доминирующей валютой. И можно понять, потому что это всячески может спровоцировать другие внутриэкономические проблемы и не контроль за выпуском национальной валюты. Мы все-таки с вами говорим о том, что инфляция в России есть, но она так или иначе и под контролем находится. И в случае, и когда мы перейдем к устойчивому росту, инфляция все-таки достигнет тех целевых 4%. И в этом отношении Центральный банк на сегодняшний день отчитывается, что все-таки это 6 и меньше 6%. Но официальная инфляция, а все остальное является следствием, наверное, вот желание преодолеть эти санкционные какие-то ограничения. А то, что у нас сегодня может привести к тому, что вот этот давление, гегемон доллара закончится, это все-таки, наверное, цифровые технологии. Другого варианта в сегодняшнем мире нет. Сегодня мы говорим о том, что, например, цифровой рубль, может ли он стать альтернативой доллару, да, если это будет достаточно технологично. И, по сути, наднациональная валюта стран и союзов, которые сегодня в мире имеются, и мы тоже являемся вполне себе в этом смысле законодателями МОД, тоже может и должна привести к тому, чтобы финансовая система стала более справедливой. Неравенство сегодня в мировой финансовой системе является главной проблемой, которую необходимо преодолеть.
2: То есть гиганта в упор в лоб нам не победить, поэтому будем использовать цифровые обходы, которые только развиваются. Константин Васильевич, упомянули Соединенные Штаты и Европу, вот тоже есть новость с этим связанная. Трамп повысил пошлины на автомобили, которые производят в ЕС, поскольку Европейский Союз не соблюдает условия торгового соглашения. Если я правильно помню, условия этого торгового соглашения были, что Европа закупает определенную долю американских ресурсов, то есть за там определенное количество времени, там сколько-то они должны были закупить. В этом причина или почему Трамп принял такое решение? Не стали закупать?
4: С высокой вероятностью, только если мы проанализируем это, то вдруг выясняется, что здесь определенные договорные отношения превалируют, и это к рыночной экономике не имеет никакого отношения. Это как раз вот уход от рыночных принципов, от принципов рыночной экономики и приводит к тому, что финансовый кризис становится более массовыми, и потому что до этого, используя в свою пользу, американцы могли извлекать дополнительную экономическую выгоду. Сегодня, понимая, что многие страны призадумались, а мы в 90-е тоже прошли через субсидии со стороны валютных фондов международных, там, где нам навязывали определенные условия, которые были заведомо невыгодные. Вот через такого рода механизмы, на самом деле, десятилетиями, мне кажется, американская экономика сохраняла свои выгоды. На сегодняшний день для них вдруг неожиданно стало очевидным, что рыночные механизмы не позволяют им остаться главными бенефициарами. Это в том числе произошло и по причине Китая, России, наших взаимоотношений с Европой. На сегодняшний день мы видим, насколько изменяется цена газа. Несмотря на то, что он гораздо дешевле трубопроводный из России, то здесь многие факторы, которые заставляют американцев уйти от свободных рыночных отношений, от принципов Всемирной торговой организации, в которую почти насильно включалось большинство стран мира. Но сегодня это так легко пересматривается, что даже диву даешься, насколько эти юридические основания становятся дышлом, да, который поворачивает в любую сторону. И да, нам бы все-таки хотелось понять, насколько, по сути, дальнейший вот этот фактор раздражителя между и американцами и европейцами может позволить европейцам все-таки вспомнить о том, что Россия для них достаточно надежный торговый партнер, всегда была, остается выгодной, и их инвестиции в Россию приносили достаточно высокие доходы, ну, выше, чем внутриевропейские. То есть здесь с американцами, мне кажется, они начинают осознавать, что в потенциале хлебнут фунта лиха, и тот сжиженный газ, который им предлагается, те дополнительные услуги, которые навязываются, и те политические условия, которые негативно вроде бы отражаются на Европе, ну, наверное, должны привести к простой мысли, что Европа и Америка находятся слишком далеко друг от друга для того, чтобы найти что-то общее, их объединяющее и экономически выгодное.
2: Константин Васильевич, в таком случае озвучу несколько, может быть, комментарии наших слушателей, которые я периодически читаю, тоже, может быть, в какой-то степени свою позицию, хотя я не столь радикально настроен. Вы считаете, что нам не следует рвать отношения экономические с Европейским Союзом, несмотря на то, что вот происходит сейчас в мире, происходит в экономическом плане, в плане политических заявлений? Потому что, опять же, я вижу много мнений, которые склоняются к тому, что поезд ушел, и надо просто принять это как данность, несмотря на очевидные географические выгоды.
4: Мне кажется, что здесь, конечно, идти на поводу не стоит у тех сил, может быть, европейских политических, которые в угоду сиюминутным каким-то решениям пытаются заработать дополнительные для себя политические очки. Наверное, это пройдет. И мы видели, как это проходило через считанные годы. На сегодня, ну, общая граница, а иногда и близость границы, это... Ну, невозможно пересмотреть, это же невозможно отменить. И когда мы видим даже сжиженный газ, насколько он становится дороже в условиях американских же действий в Иране, а они этот газ, по сути, навязали европейцам, ну и, конечно, мне кажется, все-таки некая забота о собственном кармане, о благополучии своих граждан, оно приведет к тому, что, ну, российский газ был более... надежные цены на него ниже всегда были, чем по газировкам. Он имел долгосрочный характер договоренностей подписанных, и это тоже создавало дополнительную инвестиционную привлекательность для европейцев. И в этом заключается, мне кажется, все-таки секрет взаимодействия стран, которые имеют близко границы, либо общие границы. Нет, здесь альтернатив нет. Здесь на сегодняшний день мы видим, что может быть действительно манипулятивные какие-то действия со стороны США возымели свой эффект, свои интересы в связи с тем, что, ну, что уж тут скрывать-то, они эту технологию разрыва пластов, да, и формирования жиженного газа для себя изобрели и сделали массовой и стали, по сути, чуть ли не главными добытчиками газа в мире, да, резко увеличив этот объем, им надо было его куда-то девать. И здесь каждый раз, когда там европейцы называют Россию сырьевой державой, вдруг неожиданно выясняется, что американская эта экономика тоже во многом и все больше зависит от экспорта сырья, как бы это ни казалось удивительным.
2: Говоря о Европе, как раз тут тоже в тему о экономической целесообразности. Доля жителей, находящихся на грани бедности, выросла по итогам прошлого года сразу в 14 европейских странах. Самый высокий уровень зафиксирован в Греции, Литве и Латвии. Об этом пишут коллеги из РИА Новости по данным Евростата. Это прямые последствия того, что сейчас происходит, о чем вы в частности говорили.
4: Да. Да-да-да, мы видели, что сейчас-то еще не максимальные далеко цены. Мы, они, точнее, европейцы, видели их и выше, когда отказались от российского газа. И это, конечно же, сразу и напрямую ударило по кошельку каждого европейца и, по сути, поставило иногда в условия бедности отдельные семьи. И мы видели в Англии, где стали выдавать субсидии на оплату газа в связи с резким его удорожанием, потому что обогреваться все равно надо, какая бы политическая ситуация и позиция ни была бы в стране. И здесь, ну, действительно, все-таки в какой-то момент политика должна уступить экономике. Мы видим, что параллельный транзит – это не желание России-то во многом, это желание европейцев сохранить для себя российский рынок, сохранить для себя поставки на российский рынок, свою узнаваемость, да, свою на российском рынке. Так что здесь... Это как раз и подчеркивает о том, кто бы что бы ни говорил, а бизнес, он гораздо легче, проще находит общий язык, и там, где есть общие интересы, причем взаимовыгодные, он сохраняет даже в условиях таких жестких политических, может быть, отношений. И в дальнейшем это залог того, что они абсолютно точно восстановятся. На сегодня, опять же, эти бедные являются лишь первым звоночком вот склонности и европейских стран жить непосредством. Что такое рост долга? Это как раз когда вы пытаетесь сегодня прожить те средства, которые вы должны были бы заработать завтра. Но проблемы возникают, когда вы их завтра не сможете заработать, а вы сегодня уже их прожили. И вот отдельные страны уже являются этим звоночком, этим симптомом будущих финансовых проблем в Европе.
3: Ну вот смотрите, какая ситуация. Насколько я понимаю, и из истории, которые слышал, отдельные людские, у них люди могут прожить на пособие по безработице. То есть это реальные деньги, которые тебе позволят оставаться на плаву. У нас это номинальная сумма. Может быть, от того и статистика такая неправильная, потому что никто не становится на бирже труда за эти копейки, да, пытаются каким-то образом выкрутиться. А если они начнут резать вот эти социальные пособия по безработице, там, по уходу за детьми, еще какие-то, да, вот тогда что у них начнется? И когда это, как считаете, может начаться?
4: У них и проблема миграции достаточно существенная, и действительно этого социального пакета, который раздается налево и направо. А я бы даже переформулировал ваш вопрос не если, а когда.
3: Ну вот я в конце-то вот и спросил, когда, да, добавил.
4: А вот когда это можно... Все-таки экономика – это психология во многом. Финансы – это психология. Несмотря на то, что финансовый финтех, да, такое направление финансовой технологии, цифровизация в наибольшей степени сегодня проявляются именно в финансовой сфере, тем не менее она остается достаточно архаичной. Она не готова к этим изменениям и всячески их боятся инвесторы, хедж-фонды, все остальное для них это является очень страшным жить в эпоху перемен, вот как мы все это слышали. Так что здесь, к сожалению, такого запланированного решения предсказать невозможно. Каких-то показателей сказать, относительно которых уже дальше будет, ну, совсем никак, тоже невозможно. Мы также иногда склонны вкладывать там, ну, помним наши истории МММ, все остальное, сколько людям не рассказывая о том, что это является аферой, то, что это пирамида, все равно люди верят, приносят деньги. Вот примерно это одна сторона Китая и Америки отношений. То есть Китай понимает, что там уже пирамида давно, но вырваться не могут. И другая сторона – это когда у вас слишком тесные связи. То есть разорвать эти связи невозможно без несоразмерного урона для себя. Так что здесь мы видим, что и раньше американцы, и сейчас продолжают во многом пользоваться тем, что если на сегодня все откажутся покупать их долг, дефолт Америки приведет к тому, что все держатели, а их достаточно много в мире, вдруг неожиданно получат убытки. Это приведет к коллапсу мировой экономики и финансовой системы. Поэтому пытаются найти какие-то более-менее гладкие, взаимовыгодные пути выхода из сложившейся ситуации. Также европейские страны отдельные, они внутри Европы, по сути, там немецкую экономику ставят перед фактом того, что дайте
6: Константин
4: нам
6: Васильевич,
4: денег, иначе...
6: спасибо вам большое. У нас время эфирное заканчивается. Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова.
0: Знать за 90 секунд. Огромную роль в развитии нашей цивилизации сыграли лошади. Лишь технический прогресс отодвинул их на второй план. Они были главными помощниками в сельском хозяйстве, путешествиях, военных походах. Но как проходило одомашнивание лошадей? Весомый вклад в изучение этого вопроса недавно внесли российские ученые. Им удалось выяснить, что распространение домашних лошадей началось около 4200 лет лет назад. Оно существенно ускорилось благодаря целенаправленной селекции. Радиоуглеродный анализ ДНК сотен древних и современных особей с последующим статистическим анализом привел к отчетливым выводам. В середине третьего тысячелетия до нашей эры началось массовое использование лошадей человеком и сознательное вмешательство в процесс их размножения. Появилось коневодство. Заводчики целенаправленно спаривали лошадей в более раннем возрасте. Это было нужно для того, чтобы кобылы давали потомство быстрее и больше по количеству раз. Исследования также подтвердили гипотезу, что коневодство шло нога в ногу с распространением индоевропейцев, положивших начало современным народам Европы и Азии. Связанные с лошадьми понятия и термины лежат в основе всех индоевропейских языков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Мариуполе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Израиль по-прежнему удерживает двух захваченных активистов глобальной флотилии Сумуда. Более 2500 ливанцев погибли за 2 месяца войны. Пресс-конференцию Фридриха Мерца подняли на смех. Подробности далее. Израиль по-прежнему удерживает двух захваченных активистов глобальной флотилии Сумуда. Они переведены в тюрьму Шикма на юго-западе страны. Это следует из пресс-релиза организации. Данное место заключения известно тем, что там в суровых условиях содержатся палестинские заключенные. Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В ночь на четверг активисты заявили, что вооруженные израильские силы захватили суда недалеко от Крита, сломали двигатели и навигационные системы на них. Более 2500 ливанцев погибли, свыше 8000 получили ранения в результате израильских авиаударов по Ливану за прошедшие 2 месяца. Это сообщило Министерство здравоохранения страны. Военный источник ранее рассказал РИА Новости, что Цахал с раннего утра обстреливал несколько ливанских городов и деревень, несмотря на перемирие, и нанес удары по небольшим городам. Вывод войск США с территории Германии может ударить по престижу, который наращивала ФРГ. Так считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, критика американо-израильской агрессии в Иране со стороны ФРГ идет вразрез с недавним стремлением Германии стать основным союзником США в европейской части НАТО. Рар отметил, что, скорее всего, Штаты примут демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы, открыто показав недоверие к действиям ФРГ администрации. Некоторые автомобильные компании Румынии готовы заняться производством военной техники. Об этом заявил премьер-министр страны Илье Балажан. По его словам, такая мера принимается в контексте переговоров с европейскими партнерами по программе SAFE, предусматривающих, что по меньшей мере половина военной техники, которую Румыния намерена закупать у европейских производителей оборонной промышленности, должна производиться в Румынии. Еврокомиссия ранее одобрила национальные планы обороны 8 стран Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE. Румыния получит 16 миллиардов евро. Большая часть этой суммы пойдет на перевооружение. Во время пресс-конференции канцлера ФРГ зал рассмеялся, когда у Фридриха Мерца спросили, что хорошего он сделал для граждан Германии. Ведущая мероприятия зачитала Мерцу вопрос от читателя одной из газет, который поинтересовался,

0: искусственного интеллекта. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 19.04 в российской столице. Мы начинаем информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем привет.
3: Здравствуйте.
2: Пока Соединенные Штаты подсчитывают дивиденды от блокировки Ормузского пролива, Дональд Трамп сравнивает эту ситуацию с пиратством, намечает новые цели. Действительно ли возможны какие-то еще движения Вашингтона в сторону Кубы, например? Что там будет дальше происходить с Ираном? Все это мы обсудим вместе с профессором Высшей школы экономики, политологом Маратом Башировым. Марат Фатыч, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, заявления Дональда Трампа про Кубу сейчас, они для чего? Они создают нужный ему переговорный фон для сделки с Ираном, они намечают новый вектор движения Соединенных Штатов, они для того, чтобы быть в информационном пространстве, это так только то, что первое в голову пришло, говорю, или есть какие-то, с вашей точки зрения, иные задачи у этого?
4: Ну, конечно, первое – это перебить внимание. Соединенные Штаты завязли в Иране. Это видно по тем последним переговорным событиям. И то, что министр иностранных дел Ирана прилетал на разговор с нашим президентом, потом был разговор нашего президента с Трампом, это все говорит о том, что там в ближайшее время, честно говоря, военных действий ожидать не стоит. Плюс есть события в Конгрессе США, то есть сейчас Трампу надо получать разрешение на проведение дальнейших боевых операций в Иране. А вот Куба – это вполне такой повод. Огромное количество кубинцев живет, во-первых, в Соединенных Штатах. Во-вторых, это слабая жертва. То есть понятно, что если американцы навалятся, то там будут достаточно драматические события. Этим можно перебить вот как раз эту негативную для Трампа повестку, потому что в Иране он не победил.
2: То есть маленькая победоносная война для поднятия собственных рейтингов на фоне грядущих выборов.
4: И рейтингов республиканской партии. Не будем забывать, что в ноябре перевыбирается часть Конгресса. А сейчас там шаткое большинство республиканцев в Нижней палате. И 50-50, но за счет голоса вице-президента Венса в Верхней палате в Сенате.
3: А в этой связи того, что вы сказали, вот эти вот слова или слухи, может быть, о том, информация о том, что Иран смягчает свою переговорную позицию, обязуясь открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады портов, да, и увязав ядерную программу с отменой санкций. Вот к этой новости как относиться? Просто как вот рассуждение какое-то, да, американской или прочей западной прессы?
4: Я бы верил только официальным заявлениям Ирана, потому что то, что мы слышим очень часто от американских корреспондентов, блогеров, это не подтверждается. Это такой инфошум. Я бы даже это не назвал частью информационной войны. Просто привлечение внимания, повышение количества прочтений, ну и, очевидно, рекламные бюджеты, которые потом куда-то там поступают в карманы этих СМИ или блогеров.
2: Есть еще страны, которые уже начинают потихоньку оправляться. Вот, в частности, Объединенные Арабские Эмираты сняли все ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Можно ли уже говорить о том, что процесс восстановления от этого ближневосточного кризиса пошел? И вот то, как мы воспринимали Дубай, сейчас это вот все вернется на круги своя, что называется?
4: Нет, не вернется. Мы слышим с вами заявление о том, что последствия, даже без возобновления военных действий в Ормузском проливе, будут ощущаться в энергетике, в производстве удобрения, алюминия,

0: химии еще очень долгие-долгие месяцы, потому что есть определенные запасы. За счет этого те предприятия, которые получали сырье или товары первичной переработки нефтехимии из Ближнего Востока, они пока живут на этом, но транспортные перевозки, отгрузка, это все имеет некий временной лаг. Поэтому то, что мы с вами услышали на этой неделе, что Объединенные Арабские Эмираты выходят из соглашения ОПЕК+, кстати, ОПЕК+, сегодня, по-моему, вчера принимали решение о частичном повышении уровня добычи. Это как раз демонстрация того, что та же нефтехимия в Объединенных Арабских Эмиратах, она сильно пострадала. А это говорит о том, о том, что они выходят из ОПЕК+, это говорит о том, что они пытаются скомпенсировать потери бюджета за счет увеличения объемов. Но эта отгрузка тоже пока не происходит. Армузский пролив же перекрыт. Поэтому это такой шаг в будущее. Так что последствия будут ощущаться еще очень долго.
1: Если Соединенные Штаты сейчас все же, вот пока такая некая пауза возникла в иранском вопросе, действительно отправят авианосец к берегам Кубы и скажут, а давайте вы, правительство, меняйте там неугодных нам чиновников из дворцов, выгоняйте, назначайте тех, кого мы скажем, иначе мы к вам высадимся. Что произойдет в таком случае?
0: Ну, очень тяжело предположить, честно говоря, потому что с одной стороны, население живет там очень бедно. Вот эта энергетическая блокада, которую американцы устроили, ну, слава богу, не продовольственная, да, она сильно бьет по кубинцам, по частным предприятиям. Там, кстати, пару лет, по-моему, назад разрешили вести такую же предпринимательскую деятельность, малую, среднюю, как у нас, помните, в середине 80-х были комсомольские кооперативы.
2: Кооперативы, вот они, да.
0: Тоже открылось, да, вот это окошечко, но как раз вот эта блокада энергетическая, она как раз ударила по этому классу. Это с одной стороны, но с другой стороны идеологическая прокачка этого населения, она, в общем, крайне серьезная. И надо сказать, что кубинский режим, он ведь держится за счет того, что, например, медицина на Кубе, она очень высокого уровня. И она доступна обычному кубинцу. Поэтому там не все так плохо. Проводить наземную операцию, вот это самый спорный вопрос, потому что, конечно, будут потери среди американских солдат. Там же еще во времена СССР, кстати сказать, вот эта ракадная дорога, которая идет вдоль всего острова, он же такой вытянутый, она как раз строилась с учетом того, что очень легко перебрасывать войска, в том числе и самолетами. То есть самолеты могут садиться на это шоссе. Так была устроена оборона острова Куба. Поэтому просто легкой прогулки даже там у американцев не будет.
2: Вот они требуют перемен, да, ну, как помните, да, у Виктора Цоя. И среди тех мер, которые американцы хотели бы там видеть, это страшное слово «приватизация». У меня всегда в таких, в такой ситуации возникает вопрос, а кто будет покупать вот предприятия, например, и какие-то там оставшиеся или имеющиеся? Вот откуда? Ну, там вот же бедные люди.
0: Это самый главный вопрос, потому что огромное количество недвижимости, речь идет в первую очередь о недвижимости на Кубе. После революции она же не перешла в частные руки. То есть их заняли кубинцы, они там живут, но фактически эти дома, они не находятся, ну, в коммерческом, скажем так, обороте. То есть нельзя купить дом, который принадлежал кому-то американцу. Поэтому когда сейчас администрация Трампа ставит вопрос о том, чтобы там была некая приватизация, встанет вопрос вначале о возврате этой собственности тем наследникам американцев, которые, может быть, даже живы, кстати сказать, там, да, в общем, в преклонном возрасте, но тем не менее, плюс отели. Поэтому, в общем, какая приватизация? Первое, что, в общем, нужно будет сделать в рамках всего этого, это вернуть это имущество американцев. А куда денутся все эти кубинцы, которые живут уже десятки лет в этих домах?
2: Как там, реституция же это называется, да?
0: Реституция, ну, да.
2: Не дай бог пройти через это,
0: да. Которое, да. А это крайне-крайне тяжелый вопрос. Это, кстати сказать, аналогично тому, что поляки были вытеснены из Львова и тоже требуют польские власти реституции от украинских властей. И этот вопрос не сдвигается. И не сдвинется, кстати. Поэтому вот это обнуление, скажем так, прав собственности, один из вопросов, который, может быть, не звучит, но точно стоит в повестке.
1: Да, в конце концов, можно понять американцев, потому что вилла на Кубе – это всегда очень круто. Это прекрасный климат, прекрасное место. Но там
0: есть отель, которым владел Аль Капоне.
2: Он тоже может, да, родственники, наследники заявят права, замечательно.
1: Конечно,
2: да. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Марат Фатович. Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики, политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В России существует база данных о мошеннических операциях, и с сегодняшнего дня Центральный банк предлагает несколько видоизменить способ исключения из этой базы. То есть теперь регулятор будет дополнительно проверять заявления россиян об исключении сведений из этой базы. Что это будет значить для тех, кто в нее попал? Мы сейчас не говорим про конкретно мошенников, а про тех, кто там, может быть, случайно оказался. Там оговорили.
2: Например, я, да, я прошел через эту процедуру.
1: Вот, обсудим с экспертом, с нами на прямой связи председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КСН СНБ России Игорь Бедоров. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Для чего Центральному банку нужна эта дополнительная проверка? Почему она понадобилась?
3: Ну, дело в том, что очень много происходит сейчас споров. И любая мера, которая вводилась до этого, она обязана по-своему претерпеть изменения. Претерпеть изменения, потому что любая инициатива наталкивается на практику. И то, что входило в параметры, ограничивающие там телефоны мошенников, их личности, она стирается по мере того, как банки накапливают большие данные. Этим большим данным они обучают свои системы, антифрод-машины и другие методы, благодаря которым они их в дальнейшем будут выявлять. То есть они учатся работать лучше. И поскольку они научились это делать, возникает необходимость апелляции. То есть те лица, которые ранее попадали в негативные реестры, они должны получить свою сатисфакцию, выйти из этих негативных реестров и обеспечить таким образом и зафиналить ту работу, которую Центробанк ведет в части борьбы с мошенниками и иными преступлениями.
2: А я правильно понимаю, что это федеральный закон 115? Или это какой-то,
3: да,
2: другой?
3: Конечно. Прежде всего. И антимошенническое законодательство, межбанковский обмен данных, обмен между банками и правоохранительными органами. Сюда в целом входит все.
2: Но там ведь вся проблема у людей, что они не понимают вообще, за что, ну, такие, как я, наверное, есть действительно эти, как их, дроберы, да, и ими полиция занимается, что люди не понимают, за что они туда попали, тычутся, как слепые котята, и в ЦБ обращаются, там, и лично туда приходят, и пишут огромное количество писем. Вот как людям-то себя вести, которые, в общем, ни при чем?
3: Ну, здесь мы должны понимать, что подобного рода ограничения, возникающие в отношении обычных граждан, они, разумеется, всегда были, есть и будут в те моменты, когда законодательные, правоприменительные меры, они только вводятся, и не наработалась еще практика, не наработалась апелляция по ним, и не были налажены те процедуры и автоматические механизмы, которые обеспечивают эту работу. Сейчас это все налаживается, и проблема, о которой вы говорите, она совершенно уже не нова, уже несколько месяцев назад обсуждалось то, что и гражданам необходимо дать обоснование того, почему были заблокированы карты, почему были заблокированы транзакции, приостановлен доступ, потому что граждане должны в конечном итоге понимать, в чем возникла причина, куда им дальше обращаться. Это есть, и это сейчас в самое ближайшее время будет внедряться.
2: А извините, что прерываю, вот тут что-то изменилось, потому что вот я прошел по этому пути. Сначала предлагается тебе обратиться в электронную приемную ЦБ. Затем тебя пересылают в банк, который на тебя накапал, я такое слово скажу, может быть, оно, так сказать...
1: Оно описывает происходящее.
2: Да, да, и причем, так сказать, вот когда ты попадаешь в эту базу, тебя блокируют все банки, значит, ну и так далее. Вот сейчас порядок действий человека, у которого заблокировали карты там, и доступ в личный кабинет, он меняется, или все равно надо идти в ЦБ? Ну, не идти, вернее, писать.
3: Пока надо идти в ЦБ, но в ближайшее время этот алгоритм должен упроститься значительно. Об этом как раз и говорят действия законодателей, которые обсуждали этот вопрос с Центробанком.
1: Угу. То есть станет проще, да, в этом случае?
3: Да, безусловно, это объективный путь. Не только мы его прошли, уже и Европейский Союз это проходил, и в США было то же самое.
1: У нас сейчас ввели наказание за дроперство. Если мы рассмотрим, что вот человек, да, по глупости, там, по каким-то иным причинам, может, не знал, что происходит, там, сотрудничал с этими мошенниками, там, через его карту что-то вывели, порядок исключения для него будет после того, как он, соответственно, там, получит наказание, и затем он по точно такому же алгоритму пойдет, или там какие-то иные есть варианты взаимодействия?
3: Пока претензии вот по поводу антимошеннических мер, они только формируются и обобщаются. К сожалению, да, действительно существует риск того, что граждане, которые зачастую даже не всегда знали, их ввели в заблуждение, ввести в заблуждение можно различными путями, можно там позвать человека на работу через интернет, дать ему офер, дальше попросить перейти на сайт банка и оформить банковскую карту сотрудника. После этого карта сотрудника попадет просто в руки мошенников, и человек об этом толком не будет знать, и даже догадываться зачастую об этом не будет. Все надо обсуждать, и сейчас как раз законодатели об этом и говорят, что формируется именно вот эта база для дальнейших апелляций, чтобы внести правки и дополнения, изменения в антимошеннические меры. К сожалению, все это долго, и в том числе страдают люди. Не всегда виновные.
2: Вот в моей истории она закончилась, слава богу, после того, как я в полиции побывал. Причем они за мной приехали чуть не ночью. Я дал там объяснение, они удивились, как я у них оказался, и сказали, ну вы успокойтесь, через несколько дней, значит, все будет нормально. И действительно, значит, меня из этой базы убрали. Они сказали, ну вот у вас хорошая профессия, да, мы не понимаем, зачем вам, вам не нужно это дроперство. Так что я рекомендую всем, кто попал в такую ситуацию...
1: Остановиться ведущими на федеральной радиостанции.
2: Нет, почему? Обращаться в соответствующий правоохранительный орган.
1: Ладно, без всяких сомнений, и действительно, зато у тебя появилась какая вот прекрасная история для того, чтобы в эфире и делиться, и, может быть, каким-то образом помочь людям, которые в похожей ситуации окажутся. Благодарим вас, Игорь Сергеевич. Игорь Бедоров, председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности, был с нами на прямой связи.
4: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: В России появится пятая игорная зона в республике Алтай. Она будет находиться. Президент Владимир Путин подписал соответствующий законопроект. Обсудим перспективы, что она даст региону и какие, в принципе, есть подводные камни у игорных зон, которые возникают в регионах. Вместе с экспертом с нами на прямой связи зампред комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере спорта Николай Аганезов. Николай Рубенович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот по опыту уже имеющихся игорных зон, они, я напомню, для слушателей в Калининградской области, в Алтайском крае, в Приморье и, соответственно, в Краснодарском крае, да, находятся. По опыту этих зон, какие плюсы они несут для регионов? Что они дают, несмотря на, может быть, в какой-то степени неоднозначность их появления?
5: Ну, вы знаете, на самом деле очень важное значение имеет именно локация данных игорных зон. Потому что основное предназначение игорной зоны – это, конечно, способствование развитию туристско-рекреационной зоны. Где-то это удалось, даже есть прямо очень хорошие результаты, а где-то нельзя похвастаться особыми успехами и именно в теме развития туристической зоны. все зависит от локации, от туристических потоков, расположенности вблизи именно транспортной инфраструктуры. В данном случае я говорю о железнодорожном транспорте, аэропортах, больших автомобильных дорогах. Поэтому сказать как-то однозначно очень затруднительно здесь.
2: Николай Арбенович, вот смотрите, если имеется некий опыт, четыре горные зоны работают и решают открыть пятую, значит, все-таки в целом опыт получается положительный и приносит результат, в том числе финансовый?
5: Ну, смотрите, на самом деле это уже зона будет шестая, потому что вы не сказали про горную зону в Крыму, она еще не открылась. Но, скажем, формально, юридически она существует. У нас есть вот самая преуспевающая горная зона, это Красная Поляна в Сочи, где действительно это точка притяжения для туристов, как и зимой, так и летом. Здесь и, скажем, морской отдых, да, и лыжный зимний в горах. И, в принципе, все это способствует тому, что совершенно разные слои туристов могут посещать ее, вот, и находить, скажем, по своим интересам времяпрепровождение. Скажем, взрослые люди могут тратить деньги в казино, есть развлекательные комплексы, да, например, та же ВАУ-арена, где проходят постоянно какие-то или спортивные мероприятия, или культурные мероприятия, музыкальные. Вот, большая сеть сопутствующих услуг, в том числе именно ресторанная сеть. Например, ресторан Брунелло, который находится непосредственно в казино, является одним из лучших ресторанов в стране.
2: Вот, да, не так много, извините, не так много времени осталось, а вот что здесь важнее, да. Те суммы, которые, тот доход, который можно получить, или все-таки привлечение людей, чтобы они поехали, ну, например, в Крым, на Красную Поляну дополнительно, вот в
1: Республику
2: Алтай и так далее, потому что вот планируют 300 миллионов в год зарабатывать, это ведь не так много, или по меркам Алтая это хорошо очень.
5: Вот смотрите, здесь вы задали очень хороший вопрос, потому что с 1 января 2026 года налог на игорный бизнес становится федеральным. Ранее он был региональным, и деньги поступали исключительно только в местный бюджет. Сейчас же получается наоборот. Эти деньги уходят именно в федеральный бюджет. Но именно... То, что игорная зона может, скажем, быть точкой притяжения для туристических потоков, это, конечно, будет способствовать развитию других видов бизнеса. Развлекательный, общепит и так далее.
1: Николай Арбенович, у нас 30 секунд буквально. Не получится ли так, что вот, ну, сейчас многие на Алтай приезжают там, на реку, на сплав, где-нибудь местные сельскохозяйственные предприятия посетить с экскурсией, там, с традициями, историей ознакомиться. Не получится ли так, что со временем вдруг это станет успешным, и как бы восприятие в глазах туристов, оно несколько поменяется. Алтай станет русским Лас-Вегасом. Это я сейчас утрирую, конечно, но вдруг...
5: Ну, вы знаете, на самом деле практика показывает, что понимание наших игорных зон отличается немного от общепринятых. И у нас игорные зоны в основном это несколько, а может быть даже и одно большое игорное заведение. Вот при таком формате такой угрозы, конечно, нет, чтобы у людей поменялось восприятие той или иной территории. Нет. Такого не случится, это можно однозначно утверждать.
1: Хорошо, благодарим вас, Николай Арбенович. Николай Аганезов, зампред комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере спорта, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Выпуск новостей, потом продолжим информационный час.
4: Реклама на «Радио Спутник».
6: слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Лен, что там с вашим президентом? Это уже не может быть. Неужели это правда?
8: Это огромный глобальный всемирный скандал, о котором нельзя говорить.
7: Может, все-таки можно?
9: Ну, конечно, можно. Особенно, если это секс-культ-просвет Вики Никифоровой и Лены Караевой. Все тайны и интриги мировой политики и шоу-бизнеса без цензуры и самоцензуры. Каждую субботу в 20:00. Лена и Вика расскажут вам все, что вы хотели знать, но боялись спросить. Строго 18+. Авторы не несут ответственность за ваши нервы. Не забудьте убрать детей подальше от радиоприемника. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Больницы во Франции могут столкнуться с нехваткой медицинских изделий из пластика из-за фактической блокировки Ормузского пролива. Об этом заявил глава профсоюза производителей пластмассовых изделий. Как отмечают СМИ, медицинский пластик используется для производства шприцев, медицинских масок и перчаток, катетеров и других предметов. Во Францию он в основном поставляется из Китая, который столкнулся с перебоями поставок сырья из-за фактической блокировки Ормузского пролива. ФРГ формирует танковую бригаду в Литве и перебрасывает туда силы любой ценой. Об этом написала немецкая газета «Бильд». Решение о переброске около 5000 немецких военных на восточный фланг НАТО принял министр обороны Германии Борис Писториус, добавило издание. Согласно сведениям газеты, командование возглавляет бригадный генерал Кристоф Гхубер. По информации газеты, подразделение должно достичь полной боевой готовности к 2027 году. Министерство коммерции КНР выпустило приказ, запрещающий китайским компаниям соблюдать санкции США против 5 нефтехимических предприятий, которые Вашингтон обвинил в торговле нефтью с Ираном. Об этом говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих мандата ООН и оснований в международном праве. Действия американской стороны, по мнению Пекина, неправомерно ограничивают нормальную коммерческую деятельность и нарушают базовые нормы международных отношений. Академия кинематографических искусств и наук объявила новые правила для номинантов на премию «Оскар» в связи с расширением использования технологий искусственного интеллекта. Теперь самую престижную награду кинематографа могут получить только актеры и сценарии, не созданные с помощью искусственного интеллекта, передает BBC. Как отмечает телеканал, в последние несколько месяцев в сфере наблюдались заметные примеры широкого использования технологий искусственного интеллекта для замены или воссоздания человеческого труда. В пример издания приводит актера Вэла Килмера, который скончался в прошлом году, но благодаря искусственному интеллекту исполнит главную роль в новом фильме. Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с обручами и булавами на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Команда, за которую выступали Алена Селиверстова, Алина Прощелыкина, Дарья Мельник, Нелли Риуцкая, Злата Ремчукова и Николь Андрончик, получили за свое выступление 27,250 балла. Второе место заняла сборная Белоруссии, третье стала команда Украины. Турнир в Баку завершится 3 мая. Следующий выпуск новостей через полчаса.
9: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: 19 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона все так же Михаил Алимов, Алексей Осин. Всех еще раз приветствуем.
2: Здравствуйте, дорогие.
1: По плану у нас сейчас тема, связанная с российской нефтью в Индонезии. Ее поставки начнутся в ближайшее время, заявил глава Министерства энергетики республики Бахлил Лахадалия. То есть сейчас на фоне того, что происходит в мировой энергетике, Индонезия договорилась с нашей страной о том, что будут осуществляться поставки.
2: Вот мы обсуждали это уже. Вот смотри, давай предположим такую ситуацию, что вот все эти напряжения мировые, разнообразно. Они закончились. А мы уже договорились с Индонезией. Мы увеличили поставки, предположим, нефти в Китай, в Индию, еще в какие-то страны. И тут приходит замечательная Европа, которая вот сейчас разворачивает 5000 танковую бригаду, по-моему, если в наших новостях прозвучало. И вот они говорят, а давайте вы нам нефть продадите или там СПГ, да? И вот мы что должны, забрать у Индонезии и им отдать, что ли?
1: Не, я думаю, что мы скажем, что мы уже продаем Индонезии, но давай спросим об этом как раз у эксперта. Коллеги сообщают, что к нам подключился эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, добрый вечер.
11: Здравствуйте.
1: Вот если слушали, сейчас Алексей говорил, может ли такая ситуация гипотетически произойти, что со временем Европа к нам обратится за нефтью, а мы уже там заключили долгосрочные контракты с рядом государств, в том числе Индонезию. Что мы будем делать в таком случае?
11: Нет, ну в этом плане наши долгосрочные контракты с европейцами, они уже разорваны именно по их стороне, а по их вот, они ввели санкции против нас, запретив импортировать сначала нефть морским транспортом с 5 декабря еще 2022 года, а сейчас пытаются запретить и трубопроводные поставки, но они остались буквально в Венгрию, Словакию и все, из стран Евросоюза. Вот, и то там Украина их перекрывала, поэтому мы просто скажем, что у нас нет дополнительных объемов. Вот, и вы же говорили, что мы должны там развернуться в Азию. Ну вот мы развернулись как бы в Азию. Вы же сами первые отказались от наших поставок. Хотя они были выгодны европейцам. Но я думаю, что в современных условиях, естественно, у нас приоритет будет на азиатские рынки. И стратегически это правильно, потому что европейцы же, они же не отказываются от декарбонизации, то есть от полного отказа от ископаемых источников энергии к 2050 году. То есть мы в любом случае бы ушли на азиатские рынки и по нефти, и по газу, и по углю. Просто предполагалось, что это будет как бы медленно происходить десятилетиями, но они в любом случае бы сокращали потребление, а значит сокращали бы импорт. И в этом плане мы все равно ушли бы в Азию. Просто, опять же, мы сделали это быстро, буквально в течение 2022 года. Вот как перестроился рынок, так, в общем-то, мы и сейчас существуем. То есть Индонезия – это, конечно, новый клиент для нас, и это хорошо. Да, это хорошо, в общем-то, новых клиентов иметь, потому что чем больше будет конкуренция за нашу нефть, тем выгоднее нам можно будет ее продавать. Вот как сейчас, например, там, если в январе-феврале мы продавали в Индии при отгрузке с танкера на 10% дешевле, чем Brent, то сейчас это, наоборот, премия, $4-6 на каждый баррель. Опять же, чем больше будет клиентов, тем больше конкуренции, тем выгоднее мы будем каждый баррель продавать.
2: А обратная ситуация возможна? Вот откроют Армузский пролив.
1: Индонезия
2: скажет, что все, ребята, мы теперь опять будем у них покупать. Или как? Вообще, как это вот отношения-то будут строиться с вашей точки зрения?
11: Ну, здесь, я думаю, что, конечно, сейчас они ищут замену ближнего, поэтому берут российскую, здесь надо откровенно это признать, но при этом они подписывают сейчас долгосрочные соглашения и другие страны Юго-Восточной Азии, потому что они понимают, что да, сейчас может открыться Армузский пролив, а потом опять кто-нибудь будет, посчитает Иран, что США какой не выполняет, опять начнутся боевые действия, опять им перекроются. То есть в этом плане для них тоже покупка российской нефти – это шаг стабильности поставок. То есть они понимают, что наша нефть вот, в этом плане более надежная. То есть здесь мы не зависим от одного какого-то пролива для экспорта нашей нефти, как в случае с ближневосточными производителями. Поэтому все-таки подписание пока идет именно долгосрочных контрактов. И в этом плане...
2: А что, они 150 миллионов баррелей до конца года, оцените, пожалуйста, ну, примерно, хотя в процентном отношении, это много, мало для нашей нефтяной индустрии?
11: Ну, для сравнения, мы в день экспортируем вообще жидких углеводородов, нефти, нефтепродуктов, там, газового конденсата примерно 7 миллионов баррелей. Ну, вот, поэтому, да, это существенное значение вот, даже для нас. То есть в этом плане, может быть, какие-то объемы уйдут там частично с рынков других стран, там, может быть, с Турции или с Индии, там, с Китая. То есть в этом плане какая-то доля, которую те страны покупали не по долгосрочным контрактам, а вот за счет спотовых, так сказать, поставок, краткосрочных контрактов, вот они, может быть, будут консолидированы для исполнения долгосрочных контрактов с Индонезией.
2: С Индией и с Китаем были проблемы в том смысле, что мы не могли...
1: Санкции были.
2: Деньги, которые мы получали, да, в разных валютах, мы их, да, адаптировать для себя не могли. По разным причинам, сейчас это не обсуждаем. Вот здесь как ситуация будет работать, если вы, конечно, в курсе этих контрактов и...
11: Ну, это было скорее проблемой 22-23 годов, когда мы только перестраивались, особенно индийский рынок, потому что, опять же, и с Индией у нас торговый оборот меньше. То есть проблем, когда мы получаем за нашу нефть юани, у нас не возникает, потому что мы очень много товаров у Китая покупаем и этими же юанями расплачиваемся. Вот. А вот когда Индия там платила в своей национальной валюте, то, конечно, была проблема конвертировать. У них не покупаем товаров, чтобы потратить все эти деньги, ну, вот, а надо было их переделать в другие, в общем, перевести, ну, в юань же самый. И вот на этой конвертации действительно возникали проблемы. Но потом, в общем-то, более-менее компании приспособились, они торгуют и в Ближневосточном. Многие ближневосточные трейдеры там расположены, там в тех же самых Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрированы, по крайней мере. Поэтому сейчас большой проблемы нет, все приспособились. И находят, в общем-то, способы конвертации.
1: Игорь Валерьевич, вот мы в рамках своей торговли нефтью и газом ориентированы на долгосрочные контракты. Но вот в Европе, например, с наступлением определенных событий, эти долгосрочные контракты не помешали от нее благополучно отказаться. Мы просчитываем такие риски, в принципе, сейчас при заключении подобных соглашений?
11: Ну, полностью, наверное, тут обезопасить себя нельзя, в том плане, что, конечно, клиент, в общем-то, может отказаться сорвать исполнение контракта, там, сославшись на хит-форс-мажор и санкции. Но тоже понимает, что не только мы от них зависим, но и они от нас шли к нам, потому что у них возникли проблемы с другими поставщиками. И они понимают, что если...
2: Тут со связью нам не везет сегодня.
11: Да-да-да, когда контракты сорвешь, то получается, что Россия потом тебе не будет продавать, а вдруг ближневосточной нефти опять не будет, и вообще у кого тогда брать нефть? Поэтому я думаю, что они тоже понимают, что мы им нужны не меньше, чем они нам как клиенты.
1: Фактор Соединенных Штатов Америки еще меня интересует, потому что были новости из Белого дома, что они там разрешают Индии покупать нефть официально, а не какими-то там обходными путями, снимают часть санкций. Не придет ли Трамп с санкционным пакетом, говорит, что Индонезия, ты вот покупаешь российскую нефть, на тебе пошлины 20%?
11: Такое давление, конечно, может быть, может происходить, в общем-то, и в этом плане, конечно, и Индию он давил, хотя Индия довольно крупный тоже торговый партнер для Соединенных Штатов, поэтому в этом плане они не застрахованы, но при этом мы можем тоже как раз-таки индийские кейсы рассмотреть, на них давили там более года, и они все равно... стал с крупнейшим поставщиком нефти в Индию. И вот это разрешение США выдали на покупку российской нефти, по сути, после того, как Индия еще больше стала его покупать после перекрытия Ормузского пролива. То есть они сначала ринулись скупать российскую нефть, которая там в танкерах хранилась, из-за того, что цены в начале года были... А потом, в общем, Соединенные Штаты сделали вид, что так мы, это мы как бы им разрешаем, и выпустили эту генлицензию. Поэтому даже вот это колоссальное давление на Индию, которое оказывалось, все равно, в общем-то, не заставило их отказаться от российской нефти. Они все равно покупали много, да, в какой-то момент там сокращали закупки, но скорее для того, чтобы продемонстрировать свое желание Соединенным Штатам подписать торговое соглашение. И вообще вся эта история, она скорее не про Россию была, а про то, как заставить, в общем-то, Индию подписать именно торговое соглашение с Соединенными Штатами. А российская нефть использовалась как аргумент. Поэтому здесь вот для Индонезии большой вопрос. Они там как собираются с американцами какое-то соглашение подписывать. И США, в общем-то, если нужно будет, найдет и другой аргумент, чтобы надавить.
1: Ну, тут, в принципе, да, моменты с аргументами, они всегда достаточно оперативно разрешаются.
2: Всегда, да. Кстати, мы можем сказать спасибо истории, да, за то, что нищие некогда страны стали вполне себе платежеспособными, и теперь мы можем туда перенаправить наши, так сказать, энергоресурсы, что-то у них купить и так далее. То есть в этом плане это очень хорошо. Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, в эфире «Радио Спутник».

0: А между тем у нас 2 мая, кто-то уже вовсю жарит шашлыки, выбирается на природу, и это все сопряжено с рядом опасностей. Одна такая история нам это напрямую доказывает, поскольку в Красноярском крае группа туристов неким образом сожгла 10 гектаров леса.
1: Ну, даже 17 написано, это разные данные.
0: Да, я сейчас посмотрю подробнее, вроде бы я видел цифру в 10.
1: Но все равно много, так
0: много,
1: или иначе.
0: Много, да. Как пишут коллеги в СМИ, причина, потому что они выпустили в воздух сигнальную ракету, которая упала на сухую траву и вызвала столь объемный масштабный лесной пожар. Но такие пожары, они не только из-за сигнальных ракет происходят. Это и шашлыки, это и непотушенные сигареты. И вот во всех аспектах безопасного отдыха и времяпрепровождения на природе будем сейчас разбираться вместе с экспертом, заслуженным юристом России Иваном Соловьевым. Иван Николаевич, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, дорогие друзья.
0: Скажите, пожалуйста, вот как обезопасить и себя с точки зрения закона и природу от того, чтобы не повторить этот прискорбный инцидент в Красноярском крае? Что необходимо сделать для того, чтобы вот не попасть под какие-то штрафы, правонарушения и природе не навредить?
2: Ну да, вообще, честно говоря, размер уничтоженных лесных насаждений, конечно, впечатляет, и, честно говоря, волосы на голове дыбом, потому что мы понимаем, что сегодня леса – это легкие наши планеты, и, конечно, их нужно беречь, как национальное достояние. И правила разведения костров в лесу, они на самом деле не такие сложные. Да, многим кажется, вот это вот какое-то там мудреные какие-то вещи. Нет, на самом деле ничего сложного. Во-первых, открытая площадка. Мы понимаем, что в лесной чаще не надо ничего разводить. Желательно, чтобы эта площадка открытая была там, опушка, полянка, да, которая защищена от ветра, желательно укрыта каким-то образом. Конечно, если жаркая, сухая погода, сейчас, кстати, в Красноярском крае, в Сибири, достаточно теплая погода, вообще до 30 градусов тепла, да. И, конечно, здесь нужно понимать, что какая почва должна быть. Она должна быть либо каменистая, либо песчаная, для того, чтобы максимально обезопасить и землю тоже. И еще очень важно помнить, что нельзя располагать кострище возле деревьев. Ну и, конечно, особенно возле сухостоя. Я думаю, любой человек, маломальски, так сказать, у которого есть глаза, отличит молодое дерево от сухостоя. И расстояние, это тоже не так сложно соблюсти. От лиственных деревьев 10 метров, от хвойных 15 метров. То есть вы разводите костер, если у вас рядом елочки, сосенки, то 15 метров должно быть до вашего костра. Ну и, конечно, надо понимать, что никакие там торфяники или где замусоренные места, мох, лишайник или видимые корни деревьев, которые торчат из земли, там и пеньки в том числе, там нельзя разводить эти костры. Ничего сложного в том, чтобы выбрать безопасное место, потому что вот точно абсолютно, не дай бог чего, потом будут специалисты МЧС и дознаватели смотреть, насколько были соблюдены эти требования. И, конечно, мы понимаем, что нужно особое внимание к топливу, да, что используются не какие-то там перегнившие сухие, а сухие нормальные дрова, да, которые дают нормальный...
1: Ну, в лесу-то можно насобирать,
2: тепло. Какие проблемы? Конечно, конечно, можно. И соответствующие требования есть и к растопочному материалу, сухая кора, береста, да, и так далее. Понимаем, что не надо поливать канистрой керосина, так сказать, костер свой, потому что может случиться беда, что, да, загорятся, конечно, рядом соответствующие деревья.
0: И люди.
2: Все, и следующее – это тушение. Переходим уже, да, когда завершающая фаза. Надо помнить, что вот за час, как люди собираются уходить, вот, да, примерно прикинулись, и все, прекращайте подкладывать дрова, пускай потихонечку начинает костер затухать. Перед уходом это надо все, да, разворошить эти головешки, залить костер водой, перемешать угли с водой, убедиться в том, что нет ни дыма, ни, да, можно потрогать, какая температура там, да, поднести руку, то есть что нет жара. Ну и идеально, если, конечно, еще кострище землей присыпать, все, и со спокойным сердцем и душой идти домой.
0: Да, есть еще национальные парки, особо охраняемые природные территории, где, в принципе, костры разводить нельзя.
2: Да, конечно, мы знаем, что... Да, мы еще знаем, что есть особый противопожарный режим, и если он объявлен, то ни в коем случае нельзя разводить. Ну и, естественно, на входе в наши заповедники, национальные парки, всегда есть соответствующие таблички, которые я призываю соблюдать. Если запрещено, не надо пытаться кого-то обмануть. Сегодня со средств из камер, из коптеров видно, что вы будете разводить огонь. Но никуда вы не денетесь. Поэтому, ну, действительно, вот ответственное отношение такое. Помню, на самом деле, что у нас есть и кодекс об административных нарушениях, которые за нарушение правил пожарной безопасности, которые в условиях противопожарного режима в лесах, да, ну, там на самом деле от 40 до 50 тысяч рублей на гражданина, то есть сразу, разово, да. Ну, а если ущерб, вот как, да, мы говорим, там, то ли 10, то ли 17 гектар, то уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, это 261 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Огромный штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок аж до 4 лет. Так что, да, здесь нужно задумываться очень серьезно об этом.
1: Это у меня есть маленькая слабость, я чту Уголовный кодекс, как говорится. Ластап, да. Сулейман, Берта Мария Бендербей.
0: Да, Иван Николаевич, есть еще, я так периодически видео в интернете посмотрю, кто-то там на балконе может у себя пожарить, там на мангальчике что-то, кто-то там, я не знаю, вплотную к сарайчику где-нибудь на даче костер разводит. Вот в таких моментах более близких к человеку, но тем не менее очень пожароопасных.
2: Вы знаете, я бы не хотел вот людям читать нотации, да, и говорить, вот, да, они скажут, ну, в очередной раз нас начинают, так сказать, щемить где-то, тут какие-то юристы пугают. Нет, ну, я просто знаю случаи, когда тот же мангальчик, который разведенный там на балконе многоквартирного дома, в результате там какого-то феерического, так сказать,
1: празднования.
2: Да, ветра дуя, полетели искры, там висело белье, загорелось, и еле потушили потом. Это на самом деле не шутки. Потом мы же понимаем, что вот когда люди начинают одно состояние природы, погоды, и их состояние одно, потом, когда уже это все, да, разгорается или идет к завершению, совершенно другое может поменяться, все кардинально. Поэтому у нас сразу предупреждаю, во дворах многоквартирных домов нельзя этого делать, но в каждом районе сейчас есть соответствующие площадки выделенные. Уж там платные, они не платные, не знаю, где платные. Там уже и мангалы стоят, и все, так сказать, предусмотрено, и песок, и огнетушители, и все вообще, так сказать, МЧС дежурит, и все есть уже. То есть все, все для людей сделано. Поэтому просто побеспокоиться о том, чтобы, да, вкусная еда, общение, замечательно все, майские праздники. Но надо помнить, что, ну, не только природе можно вред нанести, но и другим людям, да, если мы говорим о крышах домов. Я знаю, вот многие делают, считают, что, ну, крыши домов у них стали эксплуатируемыми, как они шутят. Идут туда со своими, так сказать, мангалами на крыше, красиво, да, воздушно, замечательно, но минимум 15 тысяч рублей штраф, это минимум. Сразу 15.
0: Да, и ветер там очень серьезный гуляет.
2: Да, ветер там серьезный. То есть, ну, просто включать какую-то осторожность, разумность, человечность. Ну, что ж такое-то? Я уверен, что все эти качества есть у наших служб.
0: Безусловно, безусловно. Благодарим вас, Иван Николаевич. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Отдыхаем культурно и не мешаем другим, и не вредим природе.

0: теперь кинопремию «Оскар» не будут вручать сценаристам, в роли которых выступает искусственный интеллект. Вот такие интересные нововведения
1: у нас есть.
0: Фильмом,
1: где играют актеры, образы, созданные искусственным интеллектом.
0: То есть регуляторика в сфере ИИ дошла и уже и до «Оскара». И, с одной стороны, это действительно правильно, потому что если... В таком случае сценаристом может стать, как будто, знаешь, любой человек, который маломальски представляет себе ту картину, которую он хочет создать. То есть не нужно учиться, не нужно прописывать драматургию, за тебя все сделает искусственный интеллект. И, возможно, в отдельных случаях это получится не хуже, чем те картины, которые выходят сейчас в прокат.
1: Ты знаешь, может быть, не совсем в эту тему. Культурный шок у меня был, причем положительный. Я услышал в исполнении рэпера Канье Веста наши песни, там, начиная там, от «Дня Победы», группа «Крови на рукаве», я уже об этом в эфире рассказывал, «Седая ночь» и так далее, там много. И я просто поразился, насколько это было здорово сделано, там аранжировки сумасшедшие совершенно. Когда же, каков же был мой ужас, когда я узнал, что это какой-то вот умелец наш с помощью искусственного интеллекта все это, значит, вот сделал, да. И тут такая же ситуация, то есть ты можешь смотреть, плакать, и оказывается, что это... Или смеяться.
0: Написано по промптам, да. Действительно, потому что как бы очень тонка стала грань между тем, что делает сам человек, и тем, что за него делает столь удобный полезный инструмент, как нейросеть. И, как мне кажется, в дальнейшем это станет некой первой ласточкой для других конкурсов, особенно в творческих каких-то сферах, когда вот в ряде обязательных условий, там помимо того, что объем текста, формат, там, жанр какой-нибудь, особенно в журналистских конкурсах, будет еще там сносочка, что не принимаются работы, которые созданы с помощью искусственного интеллекта.
1: Да, еще один пример, правда, тоже не из сферы кино, а скорее из музыки, там, не знаю, бардовской песни. Мой однокашник сочинил стихотворение про наше житье-бытие. И, значит, с помощью искусственного интеллекта, значит, и это было спето, и сыграно, и, в общем, получилось даже, в общем, весьма неплохо.
0: Действительно, да. Опять же, это... процесс, который не остановить, но можно каким-то образом его отрегулировать путем вот таких дополнительных пунктов правил конкурса. Тем более, что сейчас уже начинают снимать целый фильм с помощью искусственного интеллекта. Это немецкий режиссер будет делать. То есть он выбрал несколько нейросетей, и каждая из них там делает определенную задачу. Одна делает картинку, вторая занимается генерацией голоса, третья занимается спецэффектами. То есть как будто бы искусственный интеллект внезапно решил оставить без работы еще одну череду профессий. И как бы сказать, посочувствуем, в общем.
1: Я думаю, чтобы не было немножко жульничества, нужно сделать еще один «Оскар» параллельный. ИИ «Оскар».
0: Давай дальше подумаем. ИИ «Оскар», члены жюри, разные нейросети, которые отвечают каждый за свою сферу.
1: Например.
0: И над всем этим один большой арбитр, какую-нибудь коллективную нейросеть, который будет заниматься присуждением почетных мест. А мы за этим будем смотреть в экранах телевизоров.
1: Или наоборот, люди оценивают произведение искусственного интеллекта, а искусственный интеллект оценивает произведение людей.
0: В интересное время живем, да. Главное, что одна из сторон всегда будет объективной. Это, безусловно, люди. Для вас Михаил Алимов, Алексей Осин работали. Желаем хорошего вечера. А сейчас выпуск новостей.
1: Оставайтесь на орбите.

0: Исторический минимум заболеваемости ВИЧ в России. Контекст. За последние 10 лет наша страна добилась впечатляющих результатов в борьбе с одним из самых тяжелых недугов. По данным Минздрава, с момента запуска государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ показатель заболеваемости сократился вдвое. Широкое распространение получил метод тестирования. В прошлом году его прошло 40% жителей России. Антиретровирусная терапия, основанная на приеме нескольких препаратов, подавляющих размножение вируса, охватывает более 90% пациентов. В системе здравоохранения внедряются технологии, снижающие риск передачи болезни от матери к ребенку. Обеспечивается социальная поддержка инфицированных и их близких. По прогнозам ведомства, к 2030 году ВИЧ перестанет быть одной из ключевых угроз для общественного здоровья. В прошлом году государство выделило почти 43 миллиарда рублей из бюджета на закупки препаратов антиретровирусной терапии. На 17% больше, чем годом ранее. Физический объем купленных лекарств вплотную приблизился к количеству пациентов, получающих лечение. Специалисты считают, что сейчас необходимо сосредоточиться на разработке отечественных инновационных препаратов длительного действия.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Донецке и Схинвале столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Иран якобы начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США. Больницы во Франции могут столкнуться с нехваткой медицинских изделий из пластика. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии. Подробности далее. Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника утверждает, что Иран якобы начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США. При этом агентство не указывает, представителем какой страны является чиновник, на заявление которого оно ссылается. По данным Bloomberg, иранские инженеры способны без серьезного ущерба приостанавливать работу скважин и в короткие сроки возобновлять добычу. Танкер-газовоз, следующий под флагом Маршалловых островов в порт на востоке Индии, благополучно пересек Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство АНИ со ссылкой на официальные источники. Посол Ирана в Нью-Дели Мухаммад Фатхали ранее заявил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через Ормузский пролив и продолжать проходить в условиях полной безопасности. Больницы во Франции могут столкнуться с нехваткой медицинских изделий из пластика из-за фактической блокировки Ормузского пролива. Об этом заявил глава профсоюза производителей пластмассовых изделий. Как отмечают СМИ, медицинский пластик используется для производства шприцев, медицинских масок и перчаток, катетеров и других предметов. Во Франции он в основном поставляется из Китая, который столкнулся с перебоями поставок сырья из-за фактической блокировки Ормузского пролива. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заказал медиакомпанию против нынешнего руководителя офиса Кирилла Буданова, признан в России террористом-экстремистом, в котором он обвинит своего политического конкурента в срыве переговоров с Россией. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там добавляют, что бывший глава офиса Зеленского также хочет возложить на Буданова ответственность за начало на Украине гражданской войны против людоловов из ТЦК. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого была обсуждена возможность их личной встречи в скором времени. Он также выразил благодарность Фицо за приглашение посетить Братиславу и обсудил возможность скоро личной встречи. Команды обоих лидеров работают над составлением графика. Фицо по итогам переговоров сообщил, что несмотря на различия во взглядах на некоторые вопросы, они с Зеленским выразили заинтересованность в хороших и дружеских отношениях между двумя странами. Премьер подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз. Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с обручами и булавами на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Команда, за которую выступали Алена Сильверстова, Алина Прощелыкина, Дарья Мельник, Нелли Риуцкая, Злата Ремчукова и Николь Андрончик, получили за свое выступление 27,250 балла. Второе место заняла сборная Белоруссии, третье стала команда Украины. Турнир в Баку завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности.

0: Секс, культ, просвет.
1: Добрый вечер. Ну, наконец-то, длинные выходные. Вика счастлива, я надеюсь, что у нее есть возможность жить так, как ей нравится, и не иметь никаких сложностей.
2: И ничего не делать.
1: И ничего не делать. И тут, на самом деле, у нас новость, о которой я хочу сообщить. Вика точка стала точка бабушкой. И в этой связи, собственно, ребенок-то маленький есть, это чудо, который еще пахнет молоком, это невозможный запах от детской шейки младенческой. Вот он есть, да, но забот-то нет, потому что это все на родителях, не так ли?
2: Лена, баба Вика – счастливейшее существо на свете. Насколько вот это чувство, я стала бабушкой первый раз. То есть первородящая бабушка, можно так сказать.
1: Лиха беда начала.
2: Да, и это абсолютно потрясающе. Это отличается по сравнению с тем, вот когда у тебя рождается ребенок. Первый ребенок, да и второй ребенок, да и, в общем, и следующий. Это помимо радости и счастья, ну, честно говоря, стресс и страх. Ты вот каждую секунду за него трепещешь. Ты думаешь, там, что там с этой ручками не так, ножками не так. У меня подруга как-то вызывала скорую, потому что ей показалось, что с ноготочком на ножке что-то у ребеночка не то. Приехала скорая помощь. Сказала, все нормально. Я тоже вызывала скорую по каким-то, ну, пустякам. А сейчас ничего этого нет. Вот чистое ощущение бессмертия, продолжение тебя, понимание того, что пройдет 70 лет, меня давным-давно не будет на свете, но по земле будет ходить существо человеческое, похожее на меня в чем-то, а в чем-то не похожее, и вот продлившее мой род. Просто чувство божественной свободы, счастья. Друзья, те, кому там за 40, за 50, бабушкинг, дедушкинг, рекомендую вам как самое прекрасное хобби на свете, да? Бабушкинг, можно так сказать?
1: Бабушкинг, дедушкинг, я бы сказала, тетушкинг, и вообще все, что связано с воспитанием детей.
2: И с малышами, да.
1: Да, все, что связано с воспитанием детей, потому что когда им там уже становится 14-15 лет, они уже, так сказать, такие автономные, такие все из себя крутые и так далее. Но вот это впечатление и ощущение, когда ты берешь существо теплое, живое, с этим ротиком, и с этими глазками, и с этим носиком, которое чмокает, и которое гугукает, и которое что-то пытается своими глазками сказать. Оно, конечно, абсолютно божественное. Я надеюсь, я никого здесь не оскорбляю, никакие чувства верующих, но оно, конечно, абсолютно фундаментальное для того, чтобы бабушки, дедушки, мама и папа поняли, что, в общем, действительно залог бессмертия. Вот он здесь, его можно увидеть, поцеловать, за ним можно ухаживать, его можно поцеловать в попу, в ручку, в пяточку, в ноготочек, куда угодно. Вика, как же я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: От лица всего секс-культ-просвета.
2: Спасибо. Ну, собственно, для этого мы и делаем секс-культ-просвет, потому что вот рождение детей – естественный результат, в том числе и секса. Это же здоровски очень. Божественное чувство, согласна с тобой. И я пока дистант, бабушка, я пока не могу вот это вот физически всем этим наслаждаться. Потом поеду, буду тетешкать. Моя дочка учится и работает за рубежом. Но я смотрю бесконечно эти видосы, которые мне присылают, эти фотки. И вот, глядя на это маленькое личико, которое с такой смешной мимикой, оно все время изменяется, оно все реагирует, да, глядя вот на эту активность этого маленького существа, знаешь, ну я вот как бы мысленно с ней беседую, со своей внучкой, ее зовут Зоя, кстати сказать. Кстати, отчасти в честь Зои Космодемьянской. И отчасти я с ней беседую, а отчасти я от нее напитываюсь какой-то мудростью на самом деле. Вот я не знаю, мужчины это могут понять, но вот мне кажется, женщинам это свойственно. Нам свойственно вот проводить время с маленьким ребенком, который еще не умеет говорить, вообще не умеет ходить, ничего еще не умеет. И тем не менее напитываться от него какой-то мудростью, потому что мне очень нравится идея Платона о том, что наши души до того, как воплотиться в тело, где-то там летают в поднебесном пространстве и напитываются всей возможной мудростью. Поэтому потом, когда мы начинаем обучаться, у нас очень яркое ощущение идет дежавю, воспоминание. Мы понимаем, о, я понимаю это, потому что я вспоминаю это. Понимание, вспоминание связано. И вот, мне кажется, маленькие дети, они несут на себе отблеск вот того доземного еще такого существования, какого-то такого волшебного, в которое, в общем, я верю. И они могут поделиться своей мудростью. Это невероятно позитивно. И это позволяет, ну, и даже бедным, измученным молодым родителям, которые, конечно, устают, это ведь дает им дикий заряд бодрости и позитива. Вспомни, вот эти вот первые недели с младенцем тяжело очень, а вместе с тем как на крыльях летаешь?
1: У меня не было ощущения тяжести. Могу тебе сказать сразу. У меня было ощущение какого-то невероятного кайфа. Знаешь, как будто я все время дышала веселящей

0: чем газом.
1: Да, эндорфин, окситоцин.
0: Да, у меня все время была улыбка, потому что я видела, что я сделала, что я произвела на свет. И это навсегда мое, это у меня не может быть отнято. Это у меня, ну, это навсегда вот то, что есть, было и будет. И я помню, что у меня не было усталости. Но здесь, в общем, моя мама была абсолютно права. Дети дают энергию. Что бабушкам и дедушкам, то есть в бабушкинге и в дедушкинге, что, конечно, родителям. Поэтому история про то, как кто-то там устает и так далее, ну, значит, вы неправильно подходите к осознанию своей грандиозной фантастической роли.
1: В плане бабушкинга и дедушкинга еще хочу сказать потенциальным бабушкам и дедушкам, что вот внуки и внучки – это невероятное средство, как бы вот вы проводите с ними время, это вас омолаживает, ребята. Это вас омолаживает куда надежнее, чем какие-то дурацкие пластические операции, где вам какую-нибудь инфекцию там занесут, или силикон вот это вот весь, или там, я не знаю, пересаживание желез обезьян, да, которое было модно 100 лет назад, в булгаковские времена. Не надо себе ничего пересаживать. Повторюсь, не надо ходить в эти вот конторы, где вам что-то там будут перешивать. Нет. Проведите несколько часов, а лучше весь день со своим внуком или внучкой. Идите гулять, держите за ручку этого маленького человека, показывайте ему мир, вот дерево, а вот машина, разговаривайте. И вы на следующий же день проснетесь вот с ощущением, как будто вы сами вернулись в свое детство. Причем на таком новом этапе, да, вы, с одной стороны, вы умный, там, взрослый, мудрый человек, с другой стороны, вот этот внутренний ребенок у вас проснется, ему будет весело, ему будет здорово. Я вспоминаю, как преобразился мой папа, когда он стал дедушкой. Он стал другим человеком. Он был очень таким саркастичным всегда интеллектуалом, очень таким жестким, циничным. Стоило ему увидеть свою внучку, а потом своего внука, из человека вылупился просто какой-то ангел кротости. Он потом катал эти коляски везде по скверам и по дворам. Его знала уже вся округа как замечательного дедушку образцового такого. И он стал такой добрый, такой нежный. И к его уму и мудрости прибавилась еще какая-то сердечная мудрость, я бы сказала. Вот сердечная мудрость, которой нам в суматохе времени как-то не хватает, да, порой? Мудрость, сплетенная с добротой.
0: А вот мой спич сейчас будет адресован женщинам. Моего возраста, то есть 60+. Значит, хватайте младенцев, даже если они не ваши, в том смысле, что это могут быть дети подруг. Дети детей подруг, да? И идите с ними, например, в кафе. Я расскажу, что произошло тут надысь, да? Моя подруга, прелестная абсолютно, с которой мы знакомы с 12 лет и дружим, и она пришла на посиделки, обычное в какое-то простенькое заведение, с своим внуком, которому 7 месяцев. Она пришла его, неся в, ну, вот в этом слинге, так сказать, прикрутив, так сказать, шарфом и так
1: далее.
0: Какая
1: модная бабушка, в тренде бабушка.
0: Да, но она абсолютно молодая женщина, естественно, так сказать. И вы не представляете, какое количество мужчин захотело с ней познакомиться. Они говорили, ой, какой у вас сыночек, ой, какая у вас лапочка. То есть все мужчины, которые сидели в этом кафе, они сочли своим долгом подойти и сделать этому там семимесячному прелестному абсолютно существу мужского пола, сделать козу, спросить, как зовут, какой возраст, что он ест, как он ест, а ходит ли, а есть ли диатез. Короче говоря, все эти истории о том, что мужчины не рождаются вот этими родителями, отцами, товарищи, просто плюнуть и растереть. Вы не представляете, какой это был фурор. И как они все, она, кстати, так сказать, вдова, она недавно овдовела, она просто не уставала давать свои телефоны.
1: Вот какую важную тему ты затрагиваешь. Ведь вот с начала 90-х нам вешали на уши лапшу, что женщина с ребенком это отстой, она мужчинам не нужна, она не конкурентный товар, вот это вот все. Нет, друзья мои, это не так. Абсолютно наоборот. Лена очень верную вещь подмечает. Мужчинам нравятся женщины с детьми. Пусть это там внуки, внучки, какой-нибудь там симпатичный старичок подойдет знакомиться, или совсем даже не старичок подойдет знакомиться. Потому что женщина с ребенком, ну почему все божества во всех религиях, опять-таки, не хочу оскорблять чувства верующих, просто во всех мировых религиях, главное божество – это женщина с ребенком, это вот мать с младенцем, это вот самое... Ну, главное, вообще основной архетип такой, да, человеческий. И он заключает в себе все там, и эротику, и любовь, и деторождение, все. Естественно, конечно, это привлекает и мужчин в том числе. Это и женщин привлекает, и женщины приходят, козу делают, и мужчины делают. Конечно, женщина с ребенком становится просто центром бытия, центром вселенной. Поэтому мы всю эту чалотришную пропаганду, которая раньше работала на полную... Вот ты вспомни эти глянцевые журналы. Ну, главная повестка была. Вот если ты родишь, ты будешь там уродливый, старый, несчастный.
0: Да-да, тело испортится.
1: Тело испортится, да, да. И они, эти самцы, больше на тебя никогда не посмотрят. Это чушь, друзья, абсолютная чушь. Да здравствует бабушкинг, дедушкинг и внученг. Да?
0: И внученг, и внучатинг, племянник. Ну, короче говоря, собирайте вокруг себя маленьких детей. Станьте абсолютно счастливым человеком, потому что такое количество энергии, любви, нежности, какое вы получаете от маленьких детей, вы не получите в этой жизни никогда. И, а что вы будете сказать, мы не ханжим, мы говорим о том, что есть. Мы говорим о том, что... Мужчины, которые видят женщину с ребенком, у них включается какой-то первозданный, первородный механизм. Они хотят эту женщину защитить. Это поразительная история.
1: И тут еще вот что интересно. Нам всем не хватает людей, с кем мы могли бы делиться своими знаниями, тем, что мы накопили. В общем, обычно разговоры сводятся к тому, что все друг друга перебивают и пытаются свою повестку высказать. А тут у вас появляется великолепная возможность своим внукам, своим племянникам передавать вот то, что у вас есть на душе. Вы можете очень здорово, очень многому их научить. Причем дети гораздо лучше воспринимают информацию, всякие полезные вещи, всякие рассуждения не от родителей, а вот, как бы сказать, через голову родителей. Или от бабушек с дедушками, или от прабабушек, бабушек с прадедушками, или от дядь, от тёть. То есть вот как бы это родственник или там друг семьи, да? Но вместе с тем, как бы сказать, это не родители. Потому что с родителями, конечно, вот часто возникает вот этот вот «нет, я не хочу». Все что угодно, только не так, как вы. И у вас есть возможность, ну, развить себя действительно педагогическое, такое творческое начало, просто многому, да, научить говорить об этом.
0: Ну, я хочу сказать, что бабушкам я обязана абсолютно всем, потому что мама у меня была молодая, папа был молодой, и, в общем, у них была какая-то своя интересная жизнь, и бабушка моя с папиной стороны, папина мама, мудрейшая абсолютно женщина, чрезвычайно светская, красивая, умная, она говорила две фразы всегда неизменно, когда она меня таскала всюду с собой с молодых ногтей, с очень нежно. Первая, она говорила, первый ребенок это последняя кукла, а первый внук это первый ребенок. И вторая фраза, которая всегда звучала, когда она меня представляла своим подругам, она говорила, проценты всегда дороже денег. Как человек, любящий финансы и разные лайфхаки, ты должна оценить, в общем, что это действительно так. Потому что внуки обладают, конечно, волшебным абсолютным качеством, которое дарят, ну, уже в жизни, когда мудрость есть, все есть, и вдруг возникает фантастическая любовь на много лет вперед. Вика, желаю тебе всего самого прекрасного, что есть сейчас в этом мире, чтобы ты это передала своей Зоечке.
1: Спасибо, дорогая. Действительно чувствую эту любовь. И почувствовала вот в свои 54 года, что действительно начинается золотой возраст. Вот действительно золотой. Когда ты, ну, растил какие-то деревья, строил дома, а потом начинаешь получать с этого, ну, не проценты, это циничное слово, но ты начинаешь получать с этого вот эти яблоки на тех яблонях, что ты растил. Вот они, эти яблоки созрели и падают у тебя в руки. Твои дети взрослые, они уже много чего добились. Они дарят тебе внуков. Это вообще волшебно, да? То есть у тебя уже есть какая-то там подушка безопасности, которая позволяет тебе спокойно жить. А я не могу даже близко сравнить вот этот свой возраст сегодняшний, 54 года, с тем, например, какой я была в 24 года. Ну, я была несчастным человеком. Ну, откровенно говоря, я была несчастным человеком. У меня не было вот большой любви, которая есть сейчас. Сейчас же эта любовь такая разветвленная, да, я люблю своих детей. Вот у меня родилась новая любовь, моя Зоечка, да. Я знаю, это все до конца жизни, это навсегда, это очень долгие чувства. А что в 24 года было? Мне из вот моего сегодняшнего дня, честно, вот мой молодой возраст представляется какой-то довольно несчастной ерундой, в которую ни под каким предлогом я не хотела бы возвращаться. Я не понимаю людей, которые говорят, ах, вот мне бы сейчас мои 20... Зачем тебе твои 20 лет? Да помилуй, ты сейчас гораздо счастливее. Как, ты согласна со мной?
0: Я с тобой абсолютно согласна, товарищи, батла, видимо, не получится.
1: Опять 25.
0: Но мы постараемся все-таки найти несколько противоречий. Значит, смотрите, я про мужчин не говорю, у них, так сказать, свои идеи по этому поводу могут быть. Я скажу про женщин. Во-первых, возраст дарит спокойствие. Возраст дарит уравновешенность. Возраст помогает, как бы сказать, сделать относительными проблемы, потому что ты понимаешь, каков их масштаб на самом деле. И что, в общем, 99 0,99, и из них просто исчезнут через неделю, через день, через час и так далее. И ты только и делаешь, что наслаждаешься жизнью, потому что у тебя верные друзья. Если есть любовь, это отлично. Если любви нет, это тоже отлично. Значит, ты ее встретишь в самое ближайшее время. Или в не самое ближайшее, но ты обязательно встретишь. То есть, короче говоря, ты эту жизнь, узнаю тебя, Жень, принимаю, приветствую звоном щита. Да, как Блок написал Александр Александрович. Так вот, в молодости ничего этого нет, потому что, во-первых, нужно везде успеть, и ты волнуешься и боишься. Во-вторых, ты, собственно, не знаешь, что тебя ждет за поворотом. А тут как много пройдено дорог, да? Но они уже пройдены, и они, так сказать, у нас в виде орденских ленточек. Я считаю, что это потрясающе. Поэтому есть авторки, вот именно так, даже не авторы, авторки, которые очень любят написать, как они боятся старости, находясь там в 30-летнем возрасте.
1: Я считаю... уже ближе к 40, я знаю, какую авторку ты имеешь в виду. Там уже ближе к 40.
0: Но не важно, важно то, что они боятся всего. Они боятся 40-летия, они боятся 50-летия и далее везде. Они боятся климакса, они боятся отсутствия гормонов. Короче говоря, вместо того, чтобы жить жизнь, они только делают, что боятся. Вот давай здесь устроим баттл.
1: Ну, просто не надо, мне кажется, такие статьи публиковать, таких авторок, потому что, когда человек высказывается на страницах, ну, хотя бы даже интернет-ресурса, и говорит, что я боюсь старости, старость — это по умолчанию что-то такое плохое, ну, это довольно оскорбительно звучит для миллионов, десятков миллионов людей, живущих в нашей стране. Я напомню, что по демографической статистике самая большая страта в нашем обществе — это, Лена, мы с тобой, это женщины старше 50 лет. То есть на нас стоит страна. На нас стоит производство, труд, вот все вообще, вот все, что у вас.
0: Налоги.
1: Да, нельзя даже передать. Обучение, медицина. Стоит все, друзья. Без нас здесь ничего бы не стояло, как поется в старой хорошей советской песне. Поэтому, ну, это довольно оскорбительно, да? Потом, ну, это очень глупый иджистский стереотип. Мы же не говорим там, что там какая-то молодость плохая. Мы говорим, что в молодости люди часто несчастны. Это совсем другое. И, ну, не знаю, обидно это, короче. Хотелось бы, чтобы не появлялись такие высказывания на самом деле. Но они просто несправедливы. И еще, мне кажется, такие идеи возникают, вот такие страхи, фобии такие навязчивые, они возникают, когда у женщины, опять-таки, нет своей семьи и нет своих детей. И если ты сначала, значит, подвязаешься как откровенная child-free-шница, сейчас это движение запрещено в России, слава богу, и говоришь, что детей иметь не надо, ну, потом естественным образом приходит страх старости, приходит страх смерти и всякие прочие неприятные страхи и фобии, правильно? Потому что, ну как, вокруг же тебя нет тех людей, которые будут тебя обожать, несмотря на твои морщины, на твои седые волосы. Просто так обожать. Потому что ты их там мама, ты их бабушка. Да, я обожала свою бабушку, мне было совершенно все равно, что у нее все волосы седые. Ну и слава богу. А вокруг тебя никого нет, ты себе никого не создала, не вырастила на смену. Ну, естественно, будет страх старости, правильно? А потом придет еще и страх смерти.
0: Ну, если ты, в общем, свою жизнь кладешь на то, чтобы обустраивать кошек, то да. Конечно, кошек и ухаживать непонятно за кем. Дело даже, наверное, нет, дети, семья – это да. Но тут важно понимать, что я не очень люблю Коко Шанель, потому что она сотрудничала с гестапо, но эта женщина была действительно великим модельером и великой мадемуазель. Она сказала, в 60 лет лицо нужно заслужить, в 40 лет оно удается природой. И я никогда не забуду фразу величайшей европейской актрисы, итальянки Анны Маньяни. Ее пытались пробовать в Голливуде на какие-то роли и сказали, что нужно сделать пластическую операцию, чтобы это все убрать.
1: Я представляю характер Анны Маньяни.
0: Чтобы
1: она ругала
0: это
1: их,
0: все убрать. Она сказала, простите, сэр, я так дорого заплатила за каждую морщинку, что никакая пластическая операция мне стоимость пережитого не возместит. И это, в общем, фраза настоящей женщины, талантливая актриса и состоявшегося человека. Это же нужно понимать, что морщины – это то, что нас делает нами. Так же, как лишний вес может быть, и может быть целлюлит, и может быть пару лишних килограммов на талии. Это то, что делает нас нами, это наша индивидуальность. И как говорила уже моя мама, которую я безумно любила, она говорила, не по хорошу мил, а по милу хорош.
1: Да, и мне кажется, что вот чем дальше мы уходим в этот золотой возраст, который я не хочу называть старостью, тем больше на нашем лице проступает наша душа. И наш собственный характер, он все резче и резче вырисовывается. И вот то, над чем мы работали всю свою жизнь, оно проявляется все больше именно вот в поздние годы. И, соответственно, лице тоже проявляется. Поэтому если мы старались быть добрыми и были добрыми, мне кажется, наше лицо и наш взгляд до конца наших дней будет источать доброту и, может быть, мудрость, если мы чему-то научились. И люди будут это видеть, и они будут к нам тянуться все равно, независимо, там будет нам 80 там, лет или 90. Я обожала свою бабушку. В какие-то моменты, ну вот с родителями иногда возникали сложные отношения, в какие-то моменты мне казалось, я любила ее больше даже, чем своих родителей, да, вот такая была душевная близость. Мне было совершенно все равно, да, что у нее вот эти вот морщинки на розовых щеках, потому что, ну, я целовала эти розовые щеки, я до сих пор помню, гладила ее по седым волосам, а она пекла мне совершенно замечательные пирожки уникальные, и ей я приносила свое первое сочинение из школы, и я помню, она вымоет кухонный стол от муки, потому что там пирожки пекла, да, вымоет руки, повяжет косынку на волосы, благоговейно положит мою тетрадку с школьным сочинением на стол и начинает ее читать медленно и вдумчиво. Боже мой, как я была счастлива в этот момент. А потом она дочитает и похвалит меня, и скажет, как здорово было. Это было первое писательское признание, да, которое я получала, да, в 9 или 10 лет. Это невозможно забыть. И вот эта душевная близость, слушай, насколько же она важнее там каких-то морщин, носов.
0: Ты знаешь что, мне кажется, что вообще возраст — это благо. И нужно уметь этим благом распоряжаться, не бояться его, а принимать с открытыми руками, обнимать его и говорить, насколько же возраст прекрасен. Никого не интересовал Жан-Поль Бельмондо, весь такой из себя секс-символ и так далее, пока ему не исполнилось 40+, и далее везде, потому что морщины сделали его иконой французского кино. Жан Габен, товарищи, в 30-е годы красавчик с грубой челюстью и с пронзительным взглядом голубых глаз не был интересен в принципе, и лишь посидев и прибавив килограммов 30 весу, он стал Габеном, который просто монументальное сооружение всего мирового кинематографа. Это дар седины. Это дар морщин, это дар лишнего веса. Вот что такое на самом деле человеческая значимость и значительность.
1: Насчет Габена не соглашусь. «Набережная туманов» Марселя Корне, где он молодой, но он там гениальный абсолютно, ну, божественный фильм. Он потом стал другим. Знаешь, вот он в молодости был одним, но гениальным, а потом он стал другим, но тоже остался гениальным. Может быть, еще
0: Но вершина была все-таки тогда, когда он стал седым.
1: А и... «Набережная туманов», ну, я тебя умоляю.
0: Ну, просто секси и все.
1: Нет, ну ты что, он там такую трагедию дал. А Алексей Петренко, да, тоже вот наш актер очень поздно, да, раскрутился. По-моему, писатель Апдайк что-то начал писать, по-моему, после 50 лет. И все отлично пошло. Короче, вообще у меня такая теория, что времени нет, и возраста даже нет. Что мы живем вот в таком как бы... Ну, это все иллюзия, которую мы себе придумываем на самом деле. А мы живем на самом деле вот свою единственную жизнь, в которой все моменты вместе. Вот моменты там рождения моей дочки, моменты рождения моей внучки, они рядом на самом деле находятся, потому что они для меня очень важны, да? Это вот главные моменты моей жизни. И они в неком вне времени. Нет такого прошлое, настоящее, будущее. Это все ерунда. Это мы придумали себе такие какие-то уловки, да? Стали что-то считать какие-то года, возраст, пост. Нет, мы живем вот сегодня, сейчас. И вот если мы живем в моменте, сейчас, то мы все делаем правильно, и мы счастливы, и мы живем самую полноценную жизнь, какая только есть, не парясь относительно того, что там было, что будет, не подсчитывая вот эти вот там цифры в своем трехзначном практически уже возрасте. Надо жить сейчас. Вот как тебе
0: так? Ты знаешь, я думаю, что вообще вот эта идеология вечной юности, которая все время вбухивалась в наши головы, пока здесь сидел какой-то дешевый мамкин глянец, она была связана исключительно с маркетингом и с хищничеством огромных конгломератов косметических, которые должны были продавать все эти вот, значит, средствия, чтобы не было целлюлита, морщин и так далее. Товарищи, детский крем на все места, и вы выглядеть будете ослепительно.
1: Или просто баночка вазелина в аптеке продается. Просто обычный вазелин с отдушкой еще такой бывает. Стоит, по-моему, там 30 рублей. Эффект тот же самый, что от всех вот этих знаменитых кремов. Тот же самый.
0: И на этой потрясающей ноте воздуха, счастья, весны и любви заканчиваем первую часть «Секс-культ-просвета», которую провели Вика Никифорова и Лена Караева. Ждем вас через 3 минуты там, где вы нас слушали.
2: Реклама на радио «Спутник». слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
4: Вы должны это услышать.
3: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Военные чиновники США подтвердили, что решение о выводе 5000 американских военных из Германии стало наказанием за критику Берлином операции против Ирана. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в Пентагоне. По их словам, Германия отказалась помогать Вашингтону, что вызвало сильное недовольство. Хотя Пентагон и раньше рассматривал сокращение присутствия в ФРГ, на этот раз шаг напрямую связан с желанием наказать Берлин. Для вывода войск из Европы Дональду Трампу потребуется одобрение Конгресса. Ранее немецкие политики считали такие угрозы президента блефом. Газовоз, следующий под флагом Маршалловых островов в порт на востоке Индии, благополучно пересек Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство АНИ со ссылкой на официальные источники. Посол Ирана в Нью-Дели Мухаммад Фатхали ранее заявил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через Ормузский пролив и продолжать проходить в условиях полной безопасности. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заказал медиакампанию против нынешнего руководителя офиса Кирилла Буданова, признан в России террористом-экстремистом, в которой он обвинит своего политического конкурента в срыве переговоров с Россией. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Он добавил, что бывший глава офиса Зеленского также хочет возложить на Буданова ответственность за начало на Украине гражданской войны против людоловов из ТЦК. Фермеры и рыбаки выйдут на демонстрацию в Париже, чтобы привлечь внимание властей к проблемам роста цен на топливо. Об этом сообщает местный телеканал. Они считают недостаточными меры поддержки, о которых объявило французское правительство. Люди выступают за введение микроналога на импортируемые во Францию продовольственные товары, а также поддерживают идею налога на сверхприбыль. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и жиженого природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году пройдет в середине июля. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета фестиваля. Как и в предыдущие годы, на международном киносмотре представят конкурсные фильмы из разных стран, а также подборки самых престижных кинофестивалей – Каннского, Берлинского и других. Пресс-служба уточнила, что в Армению приедут всемирно известные деятели кинематографа, чтобы поделиться своим опытом с любителями кино. Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. Еще раз. Вика Никифорова, Лена Караева. Вика – бабушка и писательница. Лена – пока еще только мама. И журналистка в эфире «Секс, культ, просвет», которые они ведут с наслаждением, потому что рождение у Вики внучки – это и мое маленькое счастье тоже. Но сейчас мы, знаете, поговорим про что? Про то, что молодые, как ни странно, вот эти зумеры, не те, кого, так сказать, ближе к 40, какие-то несчастные миллениалы, а те, кому вот чуть-чуть за 20 или еще не исполнилось 20, они почему-то мечтают как раз вот окунуться в бабушкинг, в дедушкинг. Они констролят себе фартуки, потому что они вошли в колоссальную моду. Они ходят в ботиночках «Прощай, молодость», которые когда-то стоили, не знаю, там 5 рублей, а сейчас они стоят 500 евро. Но они всячески подражают вот этому стилю людей, которые годятся им в бабушки, в дедушки или, так сказать, в какие-нибудь там тетушки. И не только внешне, они еще оздоравливаются там, где оздоравливались их бабушки и дедушки, когда были молодыми. Это место называется санаторий. зумеры практикуют санаторинг. Вика, как тебе такое?
3: Лен, а мне кажется, мы вернулись к реалиям тех лет, там, допустим, 1930-х, когда санатории создавались. Ты вспомни советские фильмы. Кто живет в санаториях в советских фильмах? Молодые юноши и девушки. Они там от станков из своих университетов приехали отдохнуть, у них роман. То есть это было нормально. Это в позднем Советском Союзе, вот, наверное, да, санатории стали уделом как-то бабушек и дедушек, и считалось, что это пенсионерский отдых. А сейчас-то народ и молодежь очень быстро поняла, что на самом деле санаторинг – это наш all-inclusive. Это вот то, что потом они придумали и назвали all-inclusive, это на самом деле было придумано у нас, нашим товарищем Семашко, в нашей системе медицины, в нашей системе больниц. Вот это был такой оздоравливающий отдых. Мало того, что там тебе питание, кормление, поение по часам, там же плюс еще и медицинский уход, и процедуры, и вот это вот все. То есть это одновременно и ретрит, и детокс, и вот это вот все, что вот модно сейчас называть этими словами, это все на самом деле было... Это все придумал Черчилль в 19-м году, это все придумал Ленин на самом деле, чуть попозже. Это придумано советской системой, вот эта роскошная система нашего санаторинга. И она, ну, невероятно удобная, да, там есть все. Ты там можешь отдохнуть, ты там можешь покупаться в море или в речке, ты там можешь получить осмотр у врача и то, что тебе нужно, не какие-то придуманные из головы процедуры, о которых тебе пропишут, и питание у тебя будет зожжено, и там не будет алкоголя. Ну, то есть это абсолютно идеально на самом деле.
2: То есть не хочешь ли ты сказать, что Россия распространила свою мягкую силу санаторинга на весь мир, и вот эти спа, где за многие тысячи евро, если не десятки тысяч евро, где тебя обещают похудеть, согнать с тебя, я не знаю, твои отеки или что-то еще, или мои отеки, неважно. Это, собственно, советский санаторий «Шахтер».
3: Почему обязательно «Шахтер»? Там он может называться, не знаю, там, пилот, полет, театр, как угодно. Но вот Кисловодск, Сочи, Крым, да, там вот эти все советские санатории продолжают прекрасным образом функционировать, прекрасным образом работать. И, например, в Крымске санаторий, чтобы купить путевку, желательно это делать даже не за полгода, а желательно за год. Вот ты летом там живешь, и ты уже на следующий год проплачиваешь себе, чтобы у тебя было место. Таким гигантским спросом это все пользуется. И да, там куча молодежи, там люди всех возрастов, вот от нуля до ста.
2: Возвращаясь к бабушкингу и дедушкингу, меня брали с собой, тогда еще разрешали брать маленьких детей, в Железноводск.
3: Угу.
2: Бабушка с дедушкой на воды, когда они выезжали, вот эти вот Ессентуки номер 17, Ессентуки номер 4, Теренкур и все прочее. И я хочу сказать, что такого сервиса я не видела ни в каких пятизвездочных отелях, в самых, так сказать, таких местах раскрученных, потому что тебе были и свежайшие фрукты, и овощи, и персонал в этих белых халатах, и была чистота абсолютно невероятная, доброжелательность. И главное, что это все делалось не потому, что заплатили очень большие деньги, или не потому, что там кто-то позвонил, а просто потому, что была система доброжелательного, теплого и внимательного отношения к таким же людям, которым просто нужно немножко прийти в себя и отдохнуть.
3: Ну, тут я немножечко ложку дегтя-то добавлю, конечно, потому что в плане цен, ценинг на санаторинг ушел в бесконечность. Цены стали, ну, просто настолько кусачи, что уже не под силу стали. В самый скромный номер в санатории, в том же самом Крымском, цена за день начинается, ну, наверное, от 13-14 тысяч.
2: Сколько?
3: Ну, вот то, что я тебе говорю. Да-да-да-да. Это самое скромное. Она уходит в бесконечность. Там вполне может большой номер типа виллы стоить там 100 тысяч на семью в сутки. Буквально сейчас у меня в апреле должен был быть отпуск маленький, и я подумала, может быть, съездить в Крым, потому что я его очень люблю, но я рассчитала, что очень долго ехать на поезде, и поезд тоже дорогой. А потом я посмотрела цены на санатории вот в этот вот период. Там уже номеров практически не осталось, а то, что осталось, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, просто невозможно. Так что... Зумеры, я думаю, вот те, кто успели поездить по санаториям, те молодцы. А вот те, кто в этом году соберется, очень сложный момент. Санаторий в Беларуси, та же самая история. Я подумала, может, в Белоруссию поехать. Но там столько приезжает москвичей, питерцев, там, и владивостокцев из большой России в Белоруссию, что там тоже цены подросли вслед за нашими. И $200 за ночь – это, ну, нормальный такой, как бы сказать, средний такой ценник. $200 за ночь, прикинь, да? Я понимаю, что это там трехразовое питание и все такое, но стало тяжело с этим ценником. Единственное, я вижу, что в некоторых санаториях до сих пор есть традиция приглашать бесплатно или практически бесплатно пенсионеров, людей, которым нужно лечение. Вот это работает. Действительно, такие люди есть.
2: Ну, вообще за это нужно сказать спасибо нашему правительству и вообще-то нашим властям, потому что это же не бесплатно все делается, на это выделяются средства из бюджета, регионального, федерального. То есть предусматривается для людей, для граждан, которые вынесли очень многое на своих плечах, которые добросовестно трудились, сохранили страну, для них предусмотрена возможность подлечить кому-то суставы, кому-то легкие, кому-то опорно-двигательный аппарат, кому-то желудочно-кишечный тракт. И я считаю, что это абсолютно блистательно. И ни в одной стране мира, которая бы как бы ни размахивала всеми транспарантами о социальности, такого нет.
3: Да, я помню поразительную совершенно вещь. Это ведь не только пенсионеров касается. Когда я еще была замужем, мой бывший супруг пережил микроинсульт. Ну, достаточно легкой формы, но тем не менее он пролежал в больнице там около 10 дней. И по выписке ему сказали: а хотите, мы вам путевку на 2 недели в подмосковный санаторий дадим? Он говорит: нужно что-то заплатить? Ему говорят: нет, бесплатно, это вам полагается, как реабилитация после инсульта. Ему было всего лишь немного за 50, он не был пенсионером даже близко. Он, конечно, да, обалдел от этого, потому что в какой стране мира такое увидишь? Тебя 10 дней бесплатно лечили в самой лучшей клинике, да?
2: Просто кормили?
3: Так... лечили, кормили, я даже не говорю уже даже, делали процедуры. А потом говорят: а вот еще на 2 недели, хотите съездить? Он просто рвался вернуться на работу и не воспользовался этой опцией. Но, тем не менее, такая опция есть у многих людей, которые пережили какое-то заболевание, им государство говорит: пожалуйста, товарищ дорогой. Но, конечно, те, кто хотят за деньги ездить в санаторий, вынуждены платить в том числе и за это, в том числе и за таких людей.
2: Но это абсолютно нормальная система распределения доходов, и это на самом деле честно, это не лицемерно, что какую-то часть вы отдаете тем, у кого, может быть, не такое количество денежных средств есть. Это проявление солидарности, и этому тоже можно только аплодировать. Черт, ну никак не получается нам с тобой сейчас вот как-то вот...
3: А ты поехала бы сама вот лично в санаторий? Я просто знаю, что такая зажигалка, и ты любишь вот это вот все по театрам, по ресторанам, с подружайками, вот это вот все. А вот в санатории, я тебе скажу, там в 9 вечера, в общем, уже выключают музыку.
2: Кефирчик.
3: Там, в крайнем случае, с 8 до 9 можно потанцевать на дискотеке под песню «Женщина, я не танцую». Я помню, все мозги нам пропилили этой песней. С 8 до 9 ты танцуешь под песню «Женщина, я не танцую». В 9 уже вечерний кефирчик, полная тишина, и ты уже должна идти баньки. Вот ты лично такая зажигалка. Поехала бы в такой режим?
2: Ты знаешь, сейчас пока нет, потому что все-таки, ну, хочется гульнуть. Вот в кемпинг бы поехала с рюкзаком за плечами. Вот это абсолютно моя история. Санаторий, не знаю, пока точно нет, но у меня это в планах есть. Я бы сказала, в отдаленных. А вот ты поехала бы или ты уже ездила?
3: Лен, я завсегдатай. Я тебе почему так рассказываю? Я завсегдатай крымских санаторий. Я их очень люблю. Была в санатории в Кисловодске, тоже мне понравилось, потому что в какой-то момент это стал самый бюджетный вариант отдыха с детьми. Вот был такой период, когда там, ну, all-inclusive там какой-нибудь дорогой слишком, и тяжело тащиться по жаре с маленькими детьми. А тут вот и климат очень приличный, ну, и Чёрное море прекрасно. И ты берешь вот это там 2 или 3 недели, ну, сколько хватает возможности, берешь там номер на 3, и у тебя все есть. У тебя есть завтрак, обед, ужин, твои дети присмотрены, накормлены, с ними могут в детские комнаты поиграть. Стоят санатории крымские, как ты знаешь, на первой линии все, то есть море прям вот. Там в Крыму кемпинги и дикарём, там к морю не пройти. Ну, ты знаешь, надо идти несколько километров, чтобы найти узенький проходик на крошечный, даже не пляжик, а какой-нибудь там камушек, и там с него попрыгать и поплавать. Вот. А тут у каждого санатория свой здоровенный пляж, ты спокойно плаваешь, ты спокойно гуляешь там по набережной. Атмосфера полного релакса, полного расслабления. Там внутри обязательно бассейны хорошие. Можно ходить на процедуры, можно не ходить. Можно пойти в спа, можно взять там сауну или какой-нибудь там хамам. Это все есть по высшему классу абсолютно. Доплачиваешь какие-то достаточно скромные тогда еще деньги, вот, и всем этим пользуешься. Абсолютно великолепный отдых. Мне, как писателю, очень нравится вот этот тихий, растительный, овощной, я бы сказала, формат, когда можно в 9 вечера уложить детей и сидеть на балконе, смотреть на звезды и слушать исключительно шум волн. Вот это вот уже «Женщина, я не танцую», они выключили. И как вот этот крымский прибой галькой вот этой шуршит. Это божественный самый звук, наверное, самый лучший музыка в жизни. И сосны шумят своими ветками. И в такие моменты и воображение работает, и писать хочется. Это как волшебная гора, Томас Манн. Вот чисто волшебная гора. Я фанат этого формата.
2: Я здесь с тобой не буду соглашаться, просто по той простой причине, что как-то отдых и сон в 9 вечера после кефира не вполне.
3: В 6 утра потом встать, пойти на пляж, проплыть.
2: Ну, можно встать, можно вообще не ложиться. Зачем вставать в 6 утра, если ночь можно провести совершенно, так сказать, иным образом. Пусть этот образ вам вам подскажет ваше воображение и творческая фантазия. Но, на мой взгляд, все-таки санаторий и то, что вот сейчас зумеры и зумерки туда стремятся, я это рассматриваю, если честно, как определенный регресс, потому что в молодости нужно веселиться. Веселитесь, гаудамус игитур, ювенес дум сумус.
3: А я никогда в это не верила. Мне в 90-е была очень противна пропаганда этих вот ночных клубов, вот этого вот веселья до утра, такой глупостью казалось. И я с огромным сочувствием отношусь к нынешней молодежи, которая не притворяется, что надо вот этот гаудамус петь, никто его не хочет, а носит вот эти авоськи старушечки, знаешь, такие. Вместо линз носит очки в черных таких толстых оправах, роговых таких оправах, да? Ботиночки, прощай молодость. Люди живут так, как им нравится. Они по этим нормам, навязанным вот тем самым глянцем, на самом деле, который мы с тобой так усердно ругаем. Тебе даже глянец навязывал всю вот эту ерунду, глянцевую жизнь с бессмысленной тратой денег на алкоголь, на какой-то случайный секс. Все это было опасно, противно. И на самом деле люди поддавались моде, а 90% молодежи это было нафиг не нужно. Я принадлежала к этим 90%. И в 90-е я не знала, что делать. А потом я поняла, о, отлично, для меня есть формат, санаторинг.
2: То есть ты на стороне зумеров, а я на стороне вот той хардкорной веселухи, которая была. Не обязательно ночной клуб, это могла быть кухня, если честно.
3: Но ты вот рок-поколение.
2: Да? Но я вот такая, да, вот рок-поколение, точнее, так сказать, бард-поколение, вот парень с гитарой, так сказать, это же чума была. Безумно интересно, это все было очень творчески. И как ложиться спать в этой ситуации в 9 вечера? Ну, хочется же еще слушать песни, ну, хочется же еще танцулик, и хочется вообще, может быть, даже чего-то большего. Или нет? Но неважно. Важно то, что энергия моя и моего поколения, моих подруг, моих друзей должна быть выплеснута была. А вот как-то вот у зумеров, может быть, у них с энергией не очень хорошо.
3: Может быть, они просто более интроверты, да? Вот ты, ну, такой прям экстраверт. Вот ты вот прям даже жестикулируешь как экстраверт. А зумеры просто интроверты.
2: Они боятся нарушить чужое пространство.
3: И свое.
2: Личное.
3: И свое. Они такую ракушку такую.
2: Да, да. Вот они сидят в этой ракушке, так сказать, да. Кстати, о ракушках. А ведь вы знаете, да, что ракушка – это одна из таких примет стиля, которая называется рококо. И рококо у нас в России – это часто очень Эрмитаж. Вы заходите туда, и вы видите картины той эпохи. 18 век – это эпоха рококо, всяческой красоты, всяческого восхищения миром. И представьте себе, что это европейские полотна, принадлежащие кисти французских гениев, фламандских гениев, итальянских гениев. И человек, который хранит эти полотна, эти сокровища, был санкционирован невеждами и варварихами, да, из Евросоюза. Значит, их имена фон дер Ляйен и Кая Каллас. Михаил Борисович Петровский, один из выдающихся ученых, археологов, академик, руководящий лучшим музеем мира, значит, Лувр не имеет на это никаких больше прав, Эрмитажем, и он попал под санкции. Вот я думаю, а в Европе знают, что у нас сейчас бум музейной активности, что есть создание новых музеев, новых коллекций, и что мы все обсуждаем, кого назначили на пост директора Третьяковки или директора Пушкинского музея, или директора Пушкинских гор, или директора Владимира Суздальского заповедника. Короче говоря, для нас музей – это наше все. И они ударили по человеку, который, в общем, русский музей, русское музейное дело символизирует.
3: Дружок, как человек, сидящий под этими санкциями с 2022 года, вот как раз 4 года будет в этом году, я скажу, что ничего в этих бессмысленных европейских санкциях нету. Нету в них абсолютно никакого смысла. Даже если там у человека какие-то там счета и недвижимость за рубежом, все равно там все эти вопросы решают родственники, друзья, это не имеет никакого значения. Не ехать в эту, извините, вонючую, прогнившую Европу, я бы не сказала, что это прям такое наказание, я бы сказала, это наоборот поощрение. И когда, Лена, благодаря своим острым, гениальным статьям, ты тоже попадешь под санкции Евросоюза, то увидишь, что ничего в твоей жизни не изменилось на самом деле. Солнце светит, Москва прекрасна, Питер еще прекраснее. У тебя откроются только новые направления для путешествий, потому что ты любишь путешествовать. И ты увидишь новые страны, в которые даже не подумала поехать. Вот и все, собственно говоря. Европейцы ничего не добились этими дурацкими санкциями. Ну, об этом даже глупо говорить. Понимаешь, вот масштаб этих Урсул, Кай, вот этого вот всего. Ну, это вот что-то такое там где-то ползает. И наш выдающийся деятель культуры Михаил Борисович Петрович. Ну, где Эрмитаж, а где эти вот, ну, несчастные люди? Короче, я считаю, что они им сделали большое одолжение, он отдохнет от этой Европы, останется великим человеком абсолютно. Наш вот Бутягин, археолог, да, поехал неосторожно. Что с ним было? Как мы все за него волновались?
2: Я две заметки написала. Но для меня это была история, которая на самом деле абсолютно знаковая, потому что Польша Это страна, которую мы освободили ценой полумиллиона русских жизней. Вот чтобы понимать, да? Бутягин, археолог и историк, да, он специалист по античному Крыму, но вообще-то мы спасли полякам Краков. Так, на секунду.
3: Да что же оправдываться, Лен? Он ученый с мировым именем, этого совершенно достаточно.
2: Дело даже не в этом. Дело в том, что степень неблагодарности, знаешь, вот у них же есть Данте Алигьери, и он написал «Божественную комедию».
3: Не у поляков, у итальянцев.
2: У них есть, в смысле, у европейцев. Есть Данте Алигьери, считается фундаментальной для комедии «Дивин». И там, на самом деле, грешники, они делятся по кругам ада. И знаете, в самом страшном озере Коцит кто сидит?
3: Предатели.
2: Да, неблагодарные предатели. Люди, обманувшие благодетелей. То есть поляки отправятся за десятый круг ада, потому что их руководство неблагодарное взяло в тенеты Бутягина Александра Михайловича, сейчас освободили, потому что перепугались, конечно же, и проголосовало это руководство за санкции против России. И этот омерзительный Туск, я прошу прощения, если это слово можно употребить, еще сказал, когда санкционный очередной пакет в пакете принял, хорошо, что в зале не было русских. Боже мой, да тебя бы не было вообще на свете, в принципе, если бы не было русских.
3: Знаешь, вот эти слухи про то, кто археолога Бутягина вытащил в Европу, выманил его на чтение этих лекций. Я слышала такую версию, что это был сын той самой иноагентессы и очень противной женщины Тамары Эдельман. Вот ее сын устроил приглашение Бутягину на курс чтения лекций в Европу, ну и, собственно, сдал его, как положено, полицаю, предателю. Ну, как действуют все эти полицаи, предатели. Провокатор. Ну, нехороший человек, короче. Конечно, очень жаль, что Бутягин в свое время связывался с такими людьми. Он думал, что это, как бы сказать, светлоликие интеллигенты. А на самом деле просто, ну, подонки общества. Подонки общества, которым не то, что руку пожимать, а просто тут говорить о них в эфире, это даже неприятно. Ну, великолепно, что это закончилось. Да, все-таки тем, что поляки испугались, и нашего археолога, нашего ученого отпустили в обмен на молдаванина или двух?
2: Двух молдаван.
3: Пару молдаван.
2: Давай, ну, здесь, я боюсь здесь что-либо комментировать, потому что обмен — это дело тонкое, как известно, да? Я могу сказать только браво тем, кто этим занимался, кто эту ситуацию держал под контролем, и тем, кто все время думал о том, что русский человек томится в польских застенках и что его жизни угрожает прямая опасность от политических украинцев в Польше и от просто украинцев уже в Киеве.
3: Замечательно, да, что вот музейное дело, музейщики, это не какая-то у нас отдельная страта, да, а вот мы все вместе живем, всей семьей, как бы сказать, в нашей стране, да, и мы обожаем музеи. Для нас вот эта история с Бутягином, она всю страну взволновала, да, вот люди писали, люди волновались. Почему? Потому что мы очень любим музеи. Вот я думаю, в Москве вот каждый мог видеть гигантские очереди, стоит в Третьяковке открыться какой-то выставке, все, мы, значит, встаем, мы на 20-градусном морозе стоим в этой очереди, мы обязательно проходим. Такой невероятный ажиотаж. И причем это касается дела не только таких великих музеев, как Эрмитаж, да, с которым мы начали. Очень много в России возникает буквально каждый месяц новых, небольших, очень интересных музеев. Иногда частных, иногда музеев какого-то быта. В Калининграде я видела очень интересный музей местного быта. Он организован просто в большой квартире. А сколько есть вот маленьких музеев в той же самой Москве, куда люди ходят просто массово, но мы этого не видим. Они как бы так вне повестки. Я пошла на выходных в музей-усадьбу Васнецовых, недалеко от проспекта Мира. В общем, пешком дошла, это от меня недалеко. Чудесный домик такой сказочный. Второй этаж очень высокий, и там роскошное полотно Виктора Васнецова. Роскошное просто. Они такие мистические, они такие отчасти православные, отчасти языческие. Вот на них можно смотреть бесконечно. Волшебство, чистое волшебство. Сколько там было народа, Лен, ты себе не представляешь. Там была очередь в кассу, там люди приходили отдельно, приходили с семьями, были целые экскурсии, экскурсоводы тихонечко вели экскурсии свои. Это было так здорово. Просто вошли в семью Васнецовых, представляешь, провести с ними там 2 часа. А вот ты видела такие вот какие-то интересные маленькие музеи?
2: Ты знаешь что, ну вот ты сказала про дом-музей Васнецовых, ну, конечно, это Мураново. Ну, например, да? Угу. Это Шахматова, потрясающе абсолютно, да?
3: Пушгоры, ну это просто классика.
2: Да, но это музей-заповедник, этого всего много. А есть маленькое Мелехово, чеховские места, да? И там главное, что в этом Мелехове, там же сад Чеховым разбит. Он же был садовником, да? Откуда вишневый сад, вообще вот все это? Это потому, что Чехов выписывал там пихты, березы, какие-то липы, лично сажал, удобрял, следил и так далее. Почитайте его дневники, почитайте его заметки, и вы поймете, что этот человек, помимо того, что он был талантливейшим врачом и, конечно же, гениальным писателем, он еще занимался садоводством. Да, за этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет, как писала Марина Ивановна Цветаева. Сад — это тоже наш музей, между прочим. Вся Россия — наш сад, вся Россия — это наш музей. И вот эти все наши парки потрясающие. Ведь в Москве помимо музеев, помещений, есть еще музейные парки, по которым можно гулять до бесконечности, туда пускать с собаками, с детьми, с велосипедами, с чем угодно. Хорошая погода, идите погуляйте в Останкино.
3: Или в Царицыно, или в Коломенское. Выбор огромный на самом деле. А я очень люблю музей-квартиры, да, музей-дома, так это называется. Я в Москве, кроме усадьбы Васнецовых, видела еще дом, небольшой домик, где жил актер Щепкин. Там невероятная тоже атмосфера малого театра, старой Москвы. Очень трогательно этот домик приютился среди современных небоскребов, среди современных зданий. Очень впечатлил меня музей русского импрессионизма. Его не так давно открыли, он на Белорусской находится.
2: Я там была, он замечательный.
3: Он прекрасный. У них там сейчас была выставка, посвященная маскараду, такая креативная, с такими инновациями, извините меня такое слово, тоже абсолютное волшебство. Совершенно замечательно сделали музей в больнице, где работал отец Достоевского Фёдора Михайловича. Там отдельно на первом этаже квартиры, где жил маленький Достоевский со своим братом, со своей семьей. Очень тесно, понимаешь, откуда пошла в его творчестве вот эта линия невероятно тесных квартир, комната, где все уютятся в углах. А второй этаж уже посвящен современным экспозициям, инсталляциям, очень интересно, на тему творчества Достоевского. Но тоже волшебство. Сначала ты ходишь, как будто ты пришел в дом к любимому интересному родственнику, и он тебе рассказывает о своей жизни. А какие люди работают в этих музеях? То есть любой человек, кто там работает, он готов провести тебе бесплатные экскурсии просто потому, что увлечен и знает свое дело как никто. Волшебное времяпрепровождение.
2: А я когда только вернулась в Москву, я снимала квартиру в доме, в котором жила моя Михайловна Плисецкая вместе с Родионом Константиновичем Щедриным.
3: На Патриках?
2: Нет, это прямо на Тверской стоит. Mm. Это дом Большого театра, в нем же жил Гаук, в нем жил Гиль, и в том числе, значит, квартира Майи Михайловны.
3: Это между Маяковской и Пушкинской?
2: Совершенно верно.
3: Угу, поняла.
2: И там я каждый день, каждое утро я встречалась с какими-то милыми людьми, которые спрашивали: скажите, а Майя Михайловна, вот ее квартира в музей в этом доме? Я говорила: да, но вот нужно сюда. Я уже была, так сказать, что-то типа гида, я, значит, показывала, на какую кнопку нажать. И еще, конечно, сейчас она, по-моему, только-только открылась после реконструкции, музей-квартира Скрябина, нашего потрясающего, необыкновенного композитора. Все техно, это Александр Скрябин, вот все, что сейчас хаус, техно, это все русский композитор придумал. Очень много лет назад, больше 100, в Москве есть его музей-квартира. Вообще ходите, ищите. И лучшее впечатление, мы с тобой сейчас за Москворечье, Пятницкая улица, Дом радио. Здесь рядом жила, когда она приезжала из Питера, Анна Андреевна Ахматова. И всякий раз, когда я прохожу по Большой Ордынке, меня спрашивают: а дом музея Ахматовой здесь? К сожалению, нет квартиры музея Ахматовой. Есть просто памятник во дворе дома, где она жила.
3: Ну, ты знаешь, я нигде, кроме России, не видела такого энтузиазма именно местных жителей по отношению вот ко всем этим музеям, домам, квартирам. Потому что туристы ходят, в той же самой Франции, в Италии, я часто вижу, туристы ходят, смотрят. Но чтобы местные с таким энтузиазмом, как мы с тобой разговаривали, ходили, посещали это все, это чисто русский феномен, скажи.
2: Абсолютно. Но потому что мы просто любим страну и город, в котором мы живем. Вот, собственно, и все. Никаких других секретов нет. Товарищи, друзья, коллеги, кто угодно, любите то, где вы живете, и тех, с кем вы живете, детей и близких. Секс-клуб «Просвет» на этом с вами прощается. До следующей субботы.
0: Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценаристом Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в Твин Пиксе сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли Twin Peaks критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Луганске и Минске. Столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Европейские страны, члены НАТО, одержимы идеей неизбежной войны с Россией. Фермеры и рыбаки выйдут на демонстрацию в Париже. Якутский легкоатлет Александр Маеда стал чемпионом России по суточному бегу. Подробности далее. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище в Вене очищен от загрязнения. Об этом сообщило посольство России в Австрии, где представительство ожидает, что будут приняты дальнейшие меры по установлению виновных и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее в ведомстве сообщили, что вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Европейские страны-члены НАТО одержимы идеей неизбежной войны, а учения вблизи российских границ указывают на то, что они готовят почву к ее началу. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называет это, цитата, «сдерживанием российской агрессии». Конец цитаты. Власти не раз выражали беспокойность наращиванием сил блока в Европе. Фермеры и рыбаки выйдут на демонстрацию в Париже, чтобы привлечь внимание властей к проблемам с ростом цен на топливо. Об этом сообщает местный телеканал. Отрасли, затронутые ростом цен на топливо, считают недостаточными меры поддержки, о которых объявило французское правительство. Они выступают за введение микроналога на импортируемые во Францию продовольственные товары, а также поддерживают идею налога на сверхприбыль. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году пройдет в середине июля. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета фестиваля. Как и в предыдущие годы, на международном киносмотре будут представлены конкурсные фильмы из разных стран, а также подборки с самых престижных кинофестивалей – Каннского, Берлинского и других. Пресс-служба уточнила, что в Армению приедут всемирно известные деятели кинематографа, чтобы поделиться своим опытом с любителями кино. Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Якутский легкоатлет Александр Маеда стал чемпионом России по суточному бегу. Об этом сообщают местные СМИ. Помимо победы, атлет выполнил норматив мастера спорта международного класса, а также побил рекорд России, пробежав 285 километров 200 метров за 24 часа. Чемпионат по суточному бегу проходил 1 и 2 мая в Москве на стадионе Первомайский. Спортсмены стартовали вчера и финишировали ровно через сутки. Самая низкая безработица среди стран Большой Двадцатки была в России. Это выяснила РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Доля безработных в стране на конец марта составила 2,2%, не изменившись по сравнению с концом прошлого года. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Второй стала Мексика, третье место между собой поделили Япония и Южная Корея. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: бойца с позывным «Ямал».
1: Военнослужащий Центрального военного округа, позывной мой «Ямал», передаю привет Крутову Павлу и прошу поставить песню для него «Дороги».

0: Это была песня «Дороги» в исполнении группы «Любэ» для бойца с позывным «Ямал» и нашего доброго товарища, крутого Павла, волонтера специальной военной операции. Действительно, тыл помогает, помогает очень по-разному. И сегодня мы поговорим про очень интересную тему, связанную с медициной и поддержкой организма бойцов. А сегодня поговорим про БАДы, про то, как важно ребят поддержать. И у нас в гостях Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Юрий, вы, собственно, занимаетесь медициной, я так понимаю, да? Ваш такой основной профиль.
1: Больше даже не медицина, а превентивная медицина.
0: Превентивная медицина.
1: Это все, что связано с функциональным питанием, биологически активные добавки, витамины, спортивное питание, все, что связано, скажем так, так, чтобы человек не болел, да, и чтобы он быстро восстанавливался. Это, наверное, такие
0: два. Понятно, что вызовов для здоровья на фронте их очень много. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас весенний период. Чего ребятам не хватает? Ну, как не хватает, в смысле, чем было бы здорово их допитать? И какая вообще мировая практика? Мы когда с вами обсуждали перед эфиром, что, ну, что, про что можно поговорить, у вас такая презентация, как вообще в мире делается. Такая вообще огромная тема, как я поняла, как БАДами поддерживают бойцов, там,

0: стимулирует, не стимулирует. Еще расскажите, как это все происходит? Как организовано, как регулируется?
1: На самом деле тема очень обширная, очень сложная с точки зрения регуляторики. Вот. Ну и, конечно, мировой опыт шагнул далеко в этом плане, да, с точки зрения быстрого восстановления бойцов, реабилитации бойцов, ну и поддержания, скажем так, энергетического потенциала. Если говорить про нас, то есть у нас отношение к бойцам, это такой профессиональный спортсмен. Мы вообще начинали с профессионального спорта, то есть поддерживали федерации различные, там и бокс.
0: Ну да, живой бой.
1: Живой бой, да, бокс, тяжелая атлетика. Ну и в том числе спорт высших достижений. Для нас боец, это, конечно, это еще выше уровень, чем олимпийский чемпион, да, то есть это такая очень тяжелая нагрузка, но которая помимо высокой нагрузки, даже чрезмерно высокой нагрузки, которая проходит в суровых условиях, потому что спортсмен профессиональный, все-таки он занимается спортом в зале, да, там, в каких-то специальных условиях.
0: У него есть время на восстановление.
1: Условиях. Да, у него есть время на восстановление. А ребята, которые находятся на фронте, конечно, условия совершенно другие. Сейчас уже весна, но зимой у нас условия суровые, холодно, да, то есть определенная сырость. Вот помимо этого, это, конечно, риск для жизни. То есть вот сопряжение, то есть это такой суперпрофессиональный спортсмен, который помимо этого еще и встречает риск жизни. Чем...
0: Постоянный стресс.
1: Постоянный стресс. То есть, соответственно, это, не знаю, X10, все нагрузки, да, увеличиваются на организм. Поэтому первое, о чем мы думаем всегда, это, чтобы, конечно, об иммунитете. Потому что иммунитет и профессиональный спортсмен, и бойца, он ломается еще быстрее. Поэтому здесь все, что связано с витаминами, к сожалению, в продуктах, которые мы получаем в питании, да, там, несмотря на хорошее обеспечение там, питанием, в нынешних продуктах витаминов
0: найти практически нет. Да, мне кажется, и не в зоне специальной военной операции не все могут обеспечить себе полноценную вот эту витаминную базу.
1: Да,
0: я сама слышу немножко таким голосом говорю, слегка подсипшим ровно, потому что понимаю, что да, конечно, весна вот холодная в этом
1: да,
0: году.
1: Да, да, да. Поэтому первое, это, конечно, иммунитет. Вторая история, это нужна энергия, да, потому что, ну, каждый день там идти в атаку, да, там, выставить там атаки и прочее, это ну, требует определенной энергии, где ее взять, да, то есть, соответственно, обеспечить необходимым продуктом и дать много энергии, да, то есть это надо, ну, большой объем продукта потреблять, чтобы получить необходимое количество
0: калорий. 10 апельсинов, чтобы съесть нужную там, норму витамина С?
1: Ну, или там, ну, скажем так, норма дневного, дневная норма белка, это там примерно килограмм мяса надо съесть, да, то есть примерно, то есть как бы в зонах как раз СВО, это количество белка должно быть еще больше для восстановления, для нормальной деятельности. Поэтому есть
0: каждому
1: продукт...
0: человеку надо килограмм мяса
1: конечно,
0: съесть?
1: Конечно, конечно. Это всего лишь 30 грамм белка, это содержится в килограмме мяса. Но там еще есть жир, там есть еще и вредные вещи, да, то есть помимо всего прочего. Поэтому, если говорить следующий этап, да, то есть это энергия. Да, то есть энергия на сегодняшний день, не знаю, в мире, да, то есть используют такие специальные энергетические гели. Те, кто бегают марафон, это хорошо знают, или триатлоны, то есть это быстрая энергия, это смесь таких быстрых сахаров, но полезных сахаров, да, то есть понятно, что можно ложку сахара съесть, это не одну, но есть определенный вред от этого. Уже научились добывать энергию более такую, скажем, чистую,
0: значит,
1: правильную.
0: Именно в мировой практике военной я вот, ну, это, видимо, из каких-то моих, знаете, таких, как-то исторический бэкграунд, но я помню, что нам рассказывали, что условно какие-то специальные, я даже не помню, что это такое было, конфетки какие-то специальные, которые обязательно поставлялось в рацион, оно там было снабжено какими-то дополнительными витаминами, вот это все правда? Это...
1: Да, конечно, мы разбирали сухпайок, скажем, нашей армии, да, смотрели американскую, натовские сухпайки, сисовские, это англо-израильские. Вот, конечно, мы, к сожалению, на сегодняшний день ну, уступаем в этом, да, то есть есть специальные, так, скажем так, протеиновые батончики, да, которые могут дать энергии там на весь день, где 60 грамм белка всего лишь там в 100-граммовом батончике находится, да, то есть есть энергогели, которые совершенно маленькие такие тюбики, это же как-то похоже на такое космическое питание, где ты тюбик выпил, и тебе там хватает энергии там, на ближайший там, час, как минимум, да, то есть и, ну, таких тюбиков можно выпивать день, там, десятки. Поэтому выглядит это очень компактно, очень с большим количеством содержанием калорий, витаминов, аминокислот, то есть и все это в совокупности дает
0: ну, и вы отправляете полезную... это на фронт, да?
1: Конечно.
0: А как у вас происходит вот этот... Ну, то есть нас сейчас наверняка слушает много и ребят, которые восстановление проходят в госпиталях, и руководители подразделений. Как это происходит? К вам приходят какие-то заявки? Или как вы с ними связываетесь? Вот этот тыл, как обеспечивается?
1: На самом деле очень уникальная история. То есть мы работаем с большим количеством таких ну, традиционных аптечных сетей, просто сетей. И, мы работаем федерально, то есть во всех регионах. И в каждом регионе да, у кого-то не знаю, там, у начальника закупок или там у человека, который стоит за, ну, в аптеке, продает лекарства, у кого-то кто-то есть, кто есть на фронте, или
0: служит.
1: Близкие и прочее служат, да. И ребята, вот мы были недавно в Услабинске, там ездили в Новосибирск, то есть здесь у нас такие прям, ну, очень сильные клиенты там, и они прям собирают, кто-то что-то шьет, то есть кто-то шьет камуфляж, кто-то готовит какие-то специальные маскировочные материалы, кто-то скидывается на квадроциклы, да, кто-то там есть запрос на дроны, то есть...
0: То есть не только БАДами помогаете?
1: Не только БАДами, то есть, да, и мы стараемся это все миксовать, потому что, понятно, когда приходишь на фронт, в первую очередь говорят, ну, что нам твои витамины, да, дай нам просто там вот обычные там еды, у нас есть нужды, да, нам нужен дрон, нам нужен квадроцикл, нам нужны конкретные задачи. Вот, поэтому БАДы — это больше такое, как бы, дополнительное история, поэтому мы кооперируемся с ребятами, ребята говорят, мы завтра там отправляем фуру, да, там собираем.
0: А медики что говорят по этому поводу? Они как бы считают, что это, ну, это встроено вообще в систему здравоохранения, или это все-таки некоторое... Как, повторюсь, как регулируется? Вот я это задавала,
1: На данный момент это регулируется. У нас недавно встреча была замминистра обороны как раз, да, и этот вопрос тоже поднимался. То есть, конечно, медицина и медицинское обеспечение стоят на первом месте. И, конечно, лекарства там и все, что связано, да, там с обеспечением медицинским на первом месте. Но мы ведем диалог, да, через воентех уже тоже подали заявку о том, чтобы на регулярной основе наладить, скажем так, внедрение витаминов, БАДов, спортивное питание. Ну, в первую очередь, конечно, для реабилитации. Да, потому что понятно, что как бы уже там про питание там это уже следующий этап. Угу. Первая задача, конечно, это быстрое восстановление, да, то есть это восстановление опорно-двигательного аппарата, это восстановление после травм, ожогов. То есть у нас из профессионального спорта, опять же, вернусь, да, большой опыт по восстановлению профессионального спортсмена, когда вот он вчера там выступал, травмировался, а завтра ему снова надо, да. То есть, ну, примерно подход такой же, но есть хорошие продукты, которые содержат, ну, такие уникальные комплексы для ускорение заживления раны. То есть это не то, что ты выпил порошочек, и тут же все зажило, но процесс регенерации тканей происходит на 30-40% быстрее, например.
0: А чем БАД от медицины отличается? Вот как есть какая-то градация, или это сейчас все общее? Я просто, ну...
1: БАД от медицины, ну, лекарственные средства регулируются тем, что надо проводить официальные клинические исследования, клинические испытания, получать свидетельство о регистрации РУ, так называемое. Да, БАДы – это немножко более упрощенная история, но тоже с клиническими, лабораторными или там, медицинскими испытаниями, но по более упрощенной процедуре. То есть, вот, наверное, отличие в этом. Ну и БАДы не лечат. Да? То есть, как бы мы не можем сказать, что БАД или там, тот или иной витамин вылечил человека. Медицинские препараты, они действительно лечат. Вот, БАДы – это больше о реабилитации, это больше превентивная история, чтобы человек не заболел, подготовить его к нагрузке, подготовить опорно-двигательный аппарат, чтобы он, ну, ребята работают там в разгрузках, там по 50 килограмм на себе и более, да, там носят, соответственно, у них там трещат суставы, связки, то есть вот такие вещи. Мы работаем больше на превентивную, либо на уже на восстановление, на реабилитацию, чтобы быстрее восстановиться, в том числе протезирование, если брать, да, то есть как бы есть продукты, ну, витамины, минералы, которые помогают адаптации, скажем так.
0: Протезирование.
1: Протезирование, да, это очень важно, потому что... Ну...
0: А вот еще, знаете, какой вопрос есть? Ну, сейчас мы много говорим про реабилитацию, возвращение бойцов из зоны специальной военной операции, адаптация, опять же, на месте. Так или иначе, это связано с психоэмоциональной сферой. И вот вопрос, насколько этот запрос у вас актуален сейчас. Вот не так давно была статистика про то, что резко выросло количество депрессий в стране и вообще потребление всяких там успокоительных, транквилизаторов, в общем, всего на свете вообще. Энтропия нарастает, идут большие-большие сопротивления во всем мире, и люди не выдерживают. А помогает ли вообще вот это вот... Это все-таки неконвенциональная медицина, да? Вот когда тебе надо еще БАД, а потом уже антидепрессанты. Что там, как это все?
1: Ну, когда мы общаемся с профессиональным сообществом, да, все-таки российские бойцы отличаются от мирового сообщества. То есть если взять, не знаю, Америку, например, ну, конечно, там ПТСР на первом месте. То есть все, что связано, вот, психологическая реабилитация, там, взаимодействие там, с психиатром и прочее, ну, как-то по статистике, не знаю, или мы чем-то такие особенные, или мы более стойкие, то есть вот к нам такого, ну, запроса там массового нету, да, то есть все говорят про это, что, ну, случаются действительно срывы после возвращения из зоны СВО, психологические срывы бывают, да, мы видим там в новостях, кто-то там, не знаю, с ножом бегал, кто-то, не знаю, кто-то ударил, ну, и так далее.
0: Слушайте, здесь вопрос, у нас и не бойцы бегают, и ударить может кто угодно, кого угодно, это такое.
1: Совершенно верно, да, то есть после употребления алкоголя, да, там у нас любой человек, даже не возвращаясь со своего, может учудить, скажем так, поэтому такого вот именно глобального запроса по этой истории нету. Есть история, когда действительно надо восстанавливать нервную систему. То есть нервная система была под нагрузкой. То есть мы теряем там, обычные люди, ежедневно из нас магний просто
0: высекают. Жены, которые ждут, например, бойцов, там многие нас слушают, и они как... С каким вызовом они сталкиваются? Что происходит в их организме? Почему сейчас такой массовый запрос на...
1: Ну, первая банальная история, то есть, ну, это просто, скажем так, химия, да, там ничего сложного, да, то есть из нас вытекает магний.
0: Химия, ничего сложного, действительно, товарищи, просто химия.
1: Из нас постоянно вытекает рекой магний, который как раз влияет на то, на наше нервное состояние, да, то есть поэтому есть БАДы, это доказанная история, то есть которую можно применять, ну, естественно, за один день эта задача не решается, то есть надо постоянный прием, хотя бы две недели, и применение магний, 5-HTP, есть ряд продуктов, которые ты добавляешь в рацион, и, соответственно, нервная система успокаивается, ты становишься спокойнее, меньше реагируешь на какие-то, скажем так...
0: Не просто спокойнее, или это
1: реально
0: все...
1: Ну, реально идет расслабление, да, то есть нервная система, то есть ты, ну, действительно становишься гораздо спокойнее, то есть это не лекарство, еще раз, да, то есть там ты не будешь такой, как амеба, да, но реально ты становишься спокойнее. И, ну, это просто уже доказанная история. То есть нам это не надо, как говорится, велосипеда завредать. Поэтому есть список добавок. То есть, ну, и однозначно ребята и на фронте, да, могут это употреблять для того, чтобы лучше выспаться. Потому что, ну, все равно наше психоэмоциональное состояние, это такой, ну, или стресс накапливан, да, это результат, там, бессонницы, да, там, плохого сна, плохого питания, да, то есть, как, ну, нагрузок, понятно, адреналина, всплеска. Этим просто не надо пренебрегать. Ну, стопроцентной задачи мы никогда не решим, еще раз БАДами, да, то есть это лишь добавка, да, к, да, но все равно надо высыпаться, да, надо правильно питаться, вот, но...
0: На фронте ты не выспишься и вряд ли хорошо попитаешь, ну, так, правильно попитаешься.
1: С учетом того, что мы ребятам, ну, достаточно давно уже отправляем с самого начала, да, есть, ну, просто есть, там, не знаю, командиры, которые вот перед, ну, ходят туда вот как на работу, да, там сходили, вернулись, чуть побыли, опять вернулись, то есть вот...
0: Да, и ходят, собственно.
1: Да, и мы постоянно их снабжаем таким продуктом, ну, отзывы самые, самые положительные, поэтому, конечно, время на сон мало, да, то есть, но, тем не менее, вот, не знаю, тот же магний плюс 5-HTP, да, то есть человек точно выспится, это прям вот гарантированно.
0: Давайте послушаем музыкальный привет от бойца с позывным «Итальянец».
2: Я военнослужащий, нахожусь в зоне специальной военной операции, мой позывной «Итальянец». Хочу передать привет огромный своей супруге Наталье и поставьте, пожалуйста, музыку «Матушка-Земля».

0: И это была композиция «Матушка-Земля» для бойца с позывным «Итальянец». А есть ли какие-нибудь истории бойцов, с которыми вы сталкиваетесь? Может, там какие-то письма пишут? Может быть, какие-то обращения приходят особенные? Может быть, опять же, дети, которым тоже нужна такая... Мне просто кажется, что поддержка здоровья нужна вообще всем. Это такая базовая установка. Но хочется понять, насколько на фронте этот запрос велик, насколько...
1: Слушайте, ну, у нас, не знаю, там десятки, да, там десятки таких благодарных писем, да, ну, как минимум, да. То есть понятно, что сейчас многие там могут похвастаться тем, что у них есть благодарственные письма, но у нас они действительно десятки. Ну, и ребята превращают это зачастую уже не просто там письмо, да, это какие-то такие фотографии, фотосессии, то есть, ну, витамины, они достаточно яркие, то есть, как бы, жизнь там не такая яркая, соответственно, зачастую это превращается в такие уже, не знаю, флешмобы, то есть, это немножко их развлекает, они там с нашими коробочками, баночками делают разные позы, фотографии присылают. Вот, поэтому, ну, это выглядит вот таким образом, да, бывает, когда, ну, действительно, там, к нам приезжают, и прям такая целая делегация, там, заходит в офис и говорит: ребята, вот вам, мы вручаем, там, мы не за эти благодарности, просто отправляем, как бы, да, то есть, вот, ну.
0: Почему не вводятся на уровне обязательного применения, как вот обязательно на обеспечение армии?
1: Это хороший вопрос. Я выступал в прошлом году на Петербургском форуме экономическом, международном, нулевой день, который был посвящен большому количеству вопросов.
0: Чувствительных вопросов, да,
1: я чувствительных помню. Вопросов, в том числе реабилитация ветеранов СВО. Вот, ну,
0: скажите, что вы там, что вы сказали и как отреагировали? Вот прям интересно, что там.
1: Ну, была большая такая расширенная сессия. Ну, говорили мы все то же самое, что внедрение биологических активных добавок, ну, это история, там, не знаю, еще со времен там вьетнамских войн в Америке, да, там, и так далее. То есть, ну, уже 20-летие есть, да, то есть есть протокол понятный там в Израиле, есть протокол понятный в США, как нужно там действовать для реабилитации там, ветерана, да, после военных действий. То есть он, понятно, он сложный. То есть, там
0: то
1: нет
0: есть только... это именно госпитальная часть или это часть, связанная прям там, на месте?
1: Это прям, это есть часть там на месте. То есть это там, не знаю, 80% всех бойцов там употребляют на месте витамины. То есть собирают там натовских. То есть у них у всех там, не знаю, протеиновые батончики, витаминчики там. И вот они вот на всем на этом. И куда бы они там ни базировались, они еще приезжают, это все прям на местах скупают. То есть у них уже это вот, как сказать, ну, уже практика отработана. Они уже сами знают, что им надо.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Сегодня у нас в гостях Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Прервемся на новости.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Сотни израильтян вышли на еженедельный антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Акция проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Ирак начал экспорт нефти через пограничный переход Сирии, который был закрыт на протяжении 13 лет. Об этом сообщило Иракское управление пограничных пунктов. К месту отправлены 70 танкеров с нефтью. Начало экспорта через этот стратегический коридор будет способствовать снижению нагрузки на другие экспортные пути, диверсификации каналов сбыта, поддержке национальной экономики и увеличению доходов. Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборное обещание премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу. Об этом пишет немецкая газета «Вельт». Задействованы дипломаты и торговцы оружия, маршруты трудно отследить. Издание напоминает, что Бабиш осенью заявлял, что в случае победы на выборах прекратит чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, поскольку она слишком дорогая и непрозрачная. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого была обсуждена возможность их личной встречи в скором времени. Он также выразил благодарность Фицо за приглашение посетить Братиславу и обсудил возможность скорой личной встречи. Премьер Словакии по итогам переговоров сообщил, что республика поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз. Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с обручами и булавами на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Команда, за которую выступали Алена Селиверстова, Алина Прощелыкина, Дарья Мельник, Нелли Риуцкая, Злата Ремчукова и Николь Андрончик, получили за свое выступление 27,250 балла. Второе место заняла сборная Белоруссии, третье стала команда Украины. Турнир в Баку завершится 3 мая. Российские спортсменки выступают на нем в нейтральном статусе. Власти Анкары предупредили жителей столицы о риске наводнений, подтоплений из-за ливней, которые ожидаются вечером в воскресенье. По данным властей, неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра понедельника. Уточняется, что в высокогорных районах возможны дождь со снегом, что повышает риск обледенения и заморозков. Жители также предупредили о вероятных перебоях в транспортном сообщении и усилении ветра во время осадков. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник». В гостях у нас Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. Мы говорим о том, как важно поддерживать бойцов, их физическое и ментальное состояние, как в зоне специальной военной операции, так и по возвращении. Ремарка из серии «Что-то от блондинки». Протеин вот в таком объеме, это полезно?
4: Конечно.
3: Ну, то есть, в смысле, вот эти протеиновые батончики, которые...
4: Это ну, полезно. Белок у нас везде, это мозг, это мышцы.
3: То есть там мышцы, же сахарозаменители.
4: Ну, протеиновые батончики разные есть. Ну, конечно, которые у нас сейчас на рынке найдешь, вряд ли все прям идеальные. То есть, их надо тестировать, проверять, но... В целом, если это качественный протеиновый батончик, там, если он шоколадом покрыт, это шоколад без сахара, да, то есть там каких инсулиновых скачков там и быть, в принципе, не может. Вот, а протеин, конечно, в большом, ну, передозировка витаминов, протеинами тоже возможно.
3: Но это надо очень постараться.
4: Это прямо постараться, в основном девочки. То есть для мальчиков таких вот случаев практически не бывает. То есть нам очень много надо белка, но мужчинам особенно. То есть, ну, так устроен организм. Вот, но если возвращаться к протоколу, да, к сессии, то есть, ну, конечно, несколько аспектов. Первое — это возвращение, в принципе, в общество человека, да, то есть вот он вернулся с войны, с военных действий, как его интегрировать в общество. Второе, ну, то есть чем занять его, как он будет работать, где трудиться. Второе, конечно, обязательно занятие спортом, да, потому что, ну, очень много историй вот именно спортивных, да, так, вовлечение в спорт, это прям тоже хорошая тема. Вот. Третье – это, конечно, ну, внедрение там БАДов. Там, это уже, ну, следующим этапом. Ну, четвертое – тоже психологическая поддержка. Да, то есть это образование каких-то групп, там, кружков, где там ребята садятся и как бы говорят, ну, это нормально. То есть вернуться с определенными психологическими травмами, ну, и как бы и этим занимаются. На это выделяют, ну, достаточно серьезные суммы деньги в бюджете. Почему у нас этого пока нет? Большой вопрос. Ну, вот сейчас...
3: Процесс идет,
4: но, к сожалению, бюрократия, ее не избежать, потому что все равно надо все проверить, как вы говорите, вот батончики там, да, там сахарозаменители. То есть понятно, что просто так прийти и сказать, вот вам витамины, там есть в Интехе свои врачи, они, у них есть свои лаборатории, и мы проходили этот путь. То есть у нас есть проект сейчас, он, ну, в процессе, да, там, скажем так, адаптации, аккредитации, не знаю, как правильно сказать, то есть сертификации как такой нету, но мы проходим это, мы говорим, вот есть уже ряд случаев, да, там, где мы получили положительные отзывы, ну, не знаю, там 100 бойцов, там 200 бойцов, вот они были более энергичные, там меньше болели, там, ну, какие-то аспекты.
3: То есть вы прям на, вот у вас есть исследования, да?
4: Конечно, конечно. Ну, мы к этому готовимся.
3: Чуть-чуть приподоткрыть исследования,
4: Ну, мы делали с одним батальоном, то есть, ну, порядка 500 бойцов было, ну, в совокупности это несколько случаев таких повторяющихся, да, то есть мы собираем такую статистику, дальше передаем уже и сам продукт, и вот эти, скажем так, обратную связь передаем в Интех, и в Интех уже там через свои лаборатории, через свое уже там внутреннее там военное врачебное сообщество будет делать заключение, да.
3: Как это происходит? Я просто понимаю, что, наверное, какие-то замеры должны быть, да, там, не знаю, уровня, не знаю, уровня
4: лабораторные,
3: чего.
4: Да. То есть, ну, если брать классику, как происходит клинические исследования, вот мы сейчас проходим по биологически активным добавкам. В России с этого года врачи могут уже выписывать БАДы. То есть раньше это было запрещено на законодательном уровне, то есть врач не имел права выписать БАДы. Витамины, там, протеины и прочее. С этого года уже вот они будут выписывать там где-то с сентября. Но процесс идет там формирование такого реестра, скажем так, допущенных вот этих вот БАДов. Для этого надо пройти добровольную аккредитацию.
3: Аккредитацию.
4: Ну, и клиническое исследование это называется. И мы делаем там на базе ряда таких профессиональных клиник. Но это как с нуля. Как... Вот здесь мы изобретаем велосипед, потому что в мире его давно изобрели. Но пользоваться международными клиническими исследованиями мы не можем. То есть нам приходится делать это все заново здесь. И мы, соответственно, говорим, вот есть база, есть опыт. Мы благодаря нашим врачам-светилам это немножко адаптируем под российскую действительность. И уже дальше, ну, там процесс 3-4 месяца где-то займет. Ну, смысл такой же. Выбираются пациенты на количество там, от 100 там, до 1000 пациентов. И проводится некое исследование. Там потом... Говорим, да, все окей, работает, там есть сходимость результата, и дальше уже там появляются реестры. Мы предполагаем, что так же будет и в военной части, то есть и надеемся на это, и делаем для этого все, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы это была системная работа.
3: У всех ребят, чтобы это было, конечно. Но тут вопрос, от прошлого к этому в что-нибудь изменилось?
4: Ну, пока еще нет.
3: Ага, процесс идет.
4: Процесс идет.
3: Хорошо, давайте еще один тогда послушаем музыкальный привет от бойца с позывным 10.
5: Здравия желаю. Я военнослужащий с позывным 10. Работаю на Донецком направлении. Хотелось бы передать привет боевым товарищам. Поставьте, пожалуйста, песню «Любэ, давай за нас».

Нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова.

0: Это была композиция «Давай за нас» в исполнении группы «Любэ» для бойца с позывным «Десятый». Юрий, вопрос такой. Вы общаетесь... Ну, меня больше не про бойцов сейчас интересует, а про тех, кто ждет. Ждать — это тоже сложно, это тоже непросто. Это определенная нагрузка на организм, на нервную систему. Как женам себя правильно поддерживать? Вот вы на предыдущем такте сказали, что интеграция там через спорт, в спорте, в федерации тоже активно, ну, помогает, участвует. Вот как ваша вот эта спортивная вовлеченность работает?
1: У нас спорт на живой бой, поэтому у нас больше мужчин. Да, у нас, ну, девочки тоже есть, но не в таком объеме. Большое количество, вот есть Российский союз боевых искусств, то есть за прошлый год и в этом году большое количество мероприятий по всей России проводится. Вот в Москве у нас там на «Динамо», там ребята в Тюмени проводят. То есть все мероприятия, которые мы проводим, они посвящаются, ну, так или иначе, в честь вот защитников Отечества нашего, которые находятся там. Я лично, как президент федерации, тоже постоянно слово говорю, и там ребята приходят у нас там, и собственно говоря, там и военнослужащие приходят, мы их там приглашаем на открытие, там кто-то участвует. Вот поэтому мы всегда, говорится, с мыслями и с теплыми словами всегда отзываемся. Ну, говорится, мы защищаем здесь с точки зрения бизнеса, как тыл, да, то есть мы делаем все, чтобы... Потому что, чтобы вести военные действия, нужен бюджет, поэтому наша задача, ну, говорится, как бизнеса тоже на месте наполнить казну там налогами и прочим, это самая главная задача. Но помимо этого, конечно, мы стараемся, чем можем, поддержать, как говорится, и психологически. Вот если говорить о женщинах, ну вот, как мы видим, да, то есть они уходят, да, женщины, здесь нужны дети в спорт, женщины уходят, вот то, что наблюдаем в регионах, они вот, им хочется что-то делать руками, то есть они какие-то, ну, еще раз, там, шьют вот эти каракати, эти кикиморы там шьют, какую-то защитную одежду. То есть они вот, ну, как говорится, все объединяются. И мне кажется, они в этом находят какую-то такую психологическую такую разгрузку, да. И, ну, как я говорю, во многих городах, где мы встречались, то есть это уникально. Кто-то делает такие целые выставки, там, подделки, вот мы тоже видели, там, да, где собирают там с военных действий какие-то там картинки, открытки, какие-то подделки. То есть
0: фотографии,
1: это целые, да, фотографии.
0: То есть... бывают очень красивые,
1: да,
0: истории.
1: Да, да.
0: Смешал два вопроса, на самом деле. Отдельно про женщин, это понятно. И как раз там хотела поговорить про то, какими витаминами их поддерживать. Но да, про это сейчас позже, потому что про федерацию вы начали. Хочу здесь закончить, чтобы хоть одна вот эта вот контур это был закончен у меня мысли. Молодые ребята к вам приходят?
1: Конечно. Конечно.
0: Вы проводите подготовку ребят, которые собираются идти в зону специальной военной операции?
1: Большое количество запросов. Это приходит даже запросы от обычных бизнесменов. То есть частые случаи, когда вот ребята обращаются, говорят, да, говорят, мы собрались туда идти. Особенно был вот случай на РБК, показали, когда вот якут там в ножевом бою победил ВСУшника. Там, ну, скажем так, ножевой бой был такой достаточно короткий, но так оно в жизни всегда и бывает. И после этого, конечно, большое количество запросов, то есть и приходят, вот, да, мы собираемся туда, и вот дайте нам вот базовые навыки, вот в случае, если вот это произойдет, вот что делать. Поэтому,
0: конечно, вот эта территория контакта, ведь так много рассказывают про то, что сейчас бой вообще не контактный. Сейчас бой дронами, бой происходит сильно далеко от позиций, собственно, самих бойцов, но так или иначе все равно много историй про
1: контакт происходит.
0: Прямой контакт.
1: Контакт происходит.
0: В чем,
1: конечно,
0: особенность ножевого боя? Почему ножевой бой — это такая... Это же философия в каком-то смысле, ну, так слышал.
1: Да, ножевой бой, ну, философия. Если брать бойца, то есть это, наверное, последнее, что у него остается, да, то есть у него уже закончились все боеприпасы, то есть, и, в общем, понятно, что многие говорят, если ты израсходовал там весь БК, и как бы у тебя только нож остался, чего хорошего в этом нету, но в жизни происходит всякое, и, ну, нож сильно, скажем так, дает тебе преимущество, то есть... Нет же гарантии, что встретится перед тобой такой же по силе соперник или слабее, да, то есть, скорее всего, он будет сильнее, там так часто бывает, либо он будет не один. Конечно, нож дает в первую очередь преимущество, если ты умеешь обращаться, то есть это...
0: На живой бой просто сталкивалась несколько раз с людьми, которые, ну, условно, да, там, конечно, не на таком уровне, но владеют ножевым боем, и многие говорят, что это... Похоже, ну, то есть это не искусство нападения, а это искусство как раз ухода от... То есть вот то, что ножевой бой, он короткий, это значит правильный ножевой бой. Все остальное время происходит какой-то такой танец,
1: есть
0: самбо,
1: два,
0: не знаю.
1: Да, два есть, да, ну, вида. То есть мы говорим, есть спортивный ножевой бой, да, и ну, прикладной, да, то есть по-разному можно называть. И, конечно, мы, если преподаем спортивно-прикладной ножевой бой, да, вернее, спортивный ножевой бой, конечно, наша психология такая. Увидел нож — беги, кричи, вот там у человека нож, и как бы лучше там, в данном случае там, защита, это убежать, там, если есть куда бежать. Да? Но если у тебя
0: это
1: рядом
0: спортивный
1: близкий...
0: спортивный ножевой бой, это пробег.
1: Ну, условно, психология, философия. Да. Нет, понятно, что ну, мы выходим на татами для того, чтобы выяснить, кто быстрее, кто сильнее, ловче, там, хитрее. Но в целом, если говорить о психологии вот, обычной гражданской жизни, конечно, мы за то, чтобы нож не применялся ни в коем случае, там, ни как самооборона, ни как нападение. Но когда мы говорим о прикладной части, да, то есть и в жизни бывает, что ну вот как бы бежать некуда, либо ты не один, да, то есть побежишь ли ты, если рядом с тобой дочка или там жена, навряд ли, да, и как бы, и куда бежать, если ты столкнулся, например, на фронте, да, там уже в такую ситуацию, там бежать некуда, и как бы надо применять, и тогда, конечно, ну, бой быстрый, кто быстрее, кто ловчее, тот и побеждает, ну, имеет навыки, поэтому...
0: Это развивает реакцию, да? То есть именно я про специфику, скорее, тот навык, который дает ножевой бой, который потом позволяет, и, наверное, и в бизнесе, а, наверное, не только в бизнесе, но и на фронте принимать быстрые решения.
1: У нас большое количество бизнесменов занимается, и действительно, психология ножевого боя — это первое, ты видишь все в прицеле, то есть ты никогда не теряешь прицел, потому что ты должен, ну, как бы, грубо говоря, через призму прицела смотришь, там, через свой нож, и также...
0: То есть нож — это контур... Немножко да. Раскройте...
1: Ну, нож, прицел, условно, мы всегда клинок направляем, ну, условно, в подбородок соперника, и куда бы рука ни ушла, клинок всегда смотрит, то есть я ухожу вправо, влево, там, вверх-вниз, то есть клиночек всегда смотрит это, и это и есть прицел, в котором мы видим для себя, это фокус и, ну, и правила контроля, то есть ты контролируешь себя, контролируешь пространство, ну и контролируешь соперника, ну или нескольких соперников, то есть такое правило 3К, то есть дает такое комплексное, многогранное там, восприятие вообще ситуации в целом, да, то есть не только себя, там, что происходит вокруг и что происходит вот с оппонентом, который напротив себя, то есть вот это вот такая, наверное, ключевая философия, ну и видеть все в прицеле, то есть не терять из прицела всегда.
0: А детки у вас занимаются?
1: Да, большое количество. Но с детьми тяжело.
0: То есть, почему?
1: Ну, для них это как игра, их тяжело воспитывать в этом плане.
0: Ну, они же в ножички играют.
1: Ну, им когда даешь, ну, особенно спортивный ножевой нож, он такой, как с электроникой, то есть там датчики показывают, куда ты попал, там, не знаю, порезал или там уколол. И вот он может там полтренировки с этим ножиком стоять где-нибудь, там, не знаю, по груши стучать и наблюдать, как там очки набираются. Поэтому мы стараемся, ну, так совсем деток...
0: Электронный? Расскажите, что ты никогда не сталкивался.
1: Ну, как фехтование, представляете? То есть там датчик срабатывает, когда попадает в корпус, потому что корпус это такой, и есть датчик. Да. А у нас датчик прямо в самом ноже находится, и когда мы попадаем в корпус, загорается датчик просто на табло. То есть вот это такой... Он весит 240 грамм, такой ножик, он такой из текстолита, достаточно прочный, тяжелый, увесистые удары такие емкие от него получаются, поэтому все происходит в защите, в перчатках, в шлемах, то есть, ну, вот...
0: И дети набирают себе баллы.
1: Да, то есть...
0: Вот вопрос, когда мы говорим о том, что с детьми надо заниматься, мальчиков важно растить как мальчиков, много сейчас про это говорим, про то, что все-таки у нас выросло поколение довольно инфантильных ребят, которые... увидев в какой-то момент слово «пацана», говорили: «Ой, ужас какой, какой кошмар», хотя вообще на самом деле это, в общем, наше там с вами примерно детство, отрочество, юность. И вот эти дети как раз они такие, ну, пацифисты. Вот нужно ли заниматься вот в это непростое время с ребенком вопросами безопасности? Нужно ли мальчиков учить защищать себя, защищать девочек? Вообще вот это внутреннее ощущение мужчина-воин, это важно?
1: Ну, это очень важно. То есть у меня у самого сына, правда, уже взрослый, 18 лет, но в целом то, что мы, ну, как бы и говорим, проговариваем, то есть все-таки мы должны растить воинов, защитников, да, и это важно. То есть как бы не только потому, что это может там пригодиться на улице, не только потому, что сейчас идет, ну, собственно говоря, специальная операция, да, не имеет значения, закончится она когда и проще. То есть все равно вот этот вот культ мужчины, он должен воспитываться, да, тем или иным способом. Мужчина – защитник семьи, там, отечества и прочего. То есть это, ну, на мой взгляд, ключевое правило при воспитании.
0: Уже очень скоро будет наш один из главных праздников в нашей стране – 9 мая. Есть ли у вас какие-то дома традиции, связанные с 9 мая?
1: Ну, 9 мая традиционно многие выходят, собственно говоря, там, на нашествие, там, ходят. Но у нас традиционно мы проводим в спорте. То есть у нас это все-таки, ну, ножевой бой, такой прикладная история. То есть мы это превращаем такой в праздник, когда мы можем еще раз там выяснить отношения, еще раз друг друга, как говорится.
0: На татами,
1: да.
0: То есть 9 мая проходят какие-то соревнования,
1: обязательно,
0: да?
1: Там соревнования мы делаем, то есть, опять же, вместе с РСБИ, причем, ну, и вот в Уфе будет проходить большое мероприятие, да, там это российское искусство будет делать какие-то уже по счету, не знаю, 6-е или 7-е евразийские игры. У нас будет Кубок Евразии. Ну, туда стекаются, ну, с целью развития регионов. Проводят в Уфе. В Москве у нас на «Динамо» мы будем проводить тоже такой турнир, то есть, где мы делаем, ну, для ребят практически бесплатно это все. То есть собирается большое количество народа. Девочек очень много, ветеранов очень много у нас, ну, возрастной.
0: Ветеранов сейчас, наверное, уже меньше, но ветеранов, наверное, только если вот последних, да, там, каких-то войн. Потому что ветеранов, конечно, сейчас уже совсем-совсем немного.
1: Приглашаем мы таких, ну, почетных членов, да, то есть ребята из «Вымпела», из «Альфа», спецподразделения приходят.
0: Ветераны вообще боевых действий, да,
1: да, все? Да, да, да. Они приходят и наблюдают за нашими вот мероприятиями, высоко это оценивают и действительно говорят, да, ну, что это и есть такая хорошая история, то есть.
0: А есть какие-то там, поете, не знаю, День Победы, звучат ли гимны какие-нибудь?
1: Гимн
0: есть?
1: Обязательно, обязательно программа.
0: Все, ну, начинается прям, с гимна?
1: Да, да, всегда у нас гимн там, да. Есть ребята у нас, многие, кто из ножевик, вот, ну, тоже очень важно про это сказать, то есть есть ребята там, которые, ну, такие, с кем мы вчера на татами были, они ушли в штурмовики и не вернулись, то есть таких у нас тоже много, поэтому обязательно минута молчания.
0: Памяти.
1: А кто-то вернулся, извиняюсь, без ноги, кто-то без руки, таких тоже много ребят, мы там периодически тоже их поздравляем и отправляем, там, кто не может присутствовать на соревнованиях, да, родителей приглашаем, жен приглашаем, если, ну, есть такая поддержка, то есть, да, потому что вчера он там был, условно, если командный был в команде, там, Костя, например, Уколов у нас, там, ушел, да, в штурмовики и там достаточно быстро погиб. Вот, и мы, конечно, там вот, вечная, как говорится, память, да, все скорбим, вечная память, обязательно там минута молчания, там жена молодая приходит, вот, то есть, вот, ну, там, поэтому, конечно, вот, ну, а вот прям песни нет, песни
0: пока не поем.
1: Нет,
0: пока это не тоже поем. Часть сохранения исторической памяти. Давайте послушаем еще одну песню, так у нас программа музыкальная, из зоны специальной военной операции для бойца с позывным «Заря».
2: Я военнослужащий с позывным «Заря», нахожусь в зоне действия специальной военной операции. Передаю привет всем, кто находится так же, как и я, в зоне действия специальной военной операции. И хочу, чтобы поставили песню «Король и шут лесник».

0: Такая бодрая композиция для финальных аккордов программы в исполнении группы «Король и Шут» для бойца с позывным «Заря» и всех бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. А говоря про героев и сохранение образа героя, мы часто спрашиваем, есть ли у вас в семье герой, который вы чествуете, вспоминаете 9 мая?
1: Ну, конечно, это там дедушки.
0: Дедушки-прадедушки,
1: да. Такие герои, ну, я
0: Детям
1: думаю, что у всех есть, конечно. Конечно.
0: У нас такая есть проект «Победа. Дело семейное». Присоединяйтесь, когда мы рассказываем о своих героических предках, производим футболки с фотографиями и ходим в этот день, как такая дань памяти, ближе к сердцу фотография своего героя. Говоря о героях нашего времени, кто для вас сегодня герой, настоящий герой нашего времени?
1: Я не знаю, это будет, наверное, пафосно, если я скажу, это президент все-таки страны, потому что это...
0: Неожиданный ответ. Вы знаете, не самый популярный.
1: Для меня это герой.
0: Я согласна абсолютно с вами, просто, ну, люди обычно, ну, у меня в эфире так связано с специальной военной операцией, все, ну, там, бойцы специальной военной операции, волонтеры, президент, отличная версия, отличный ответ, спасибо. Моя книга, которая сейчас пишется про это, будет дополнена хорошей версией.
1: Да.
0: Согласна.
1: Да,
0: а почему вы так думаете?
1: Ну, на самом деле, скажем так, участвовать в такой масштабной специальной операции, где тебе противостоит не один соперник, да, то есть вот для нас, не знаю, в ножевом бою, вот, да, там, как говорится, верх мастерства, когда ты можешь противостоять там нескольким, да, то есть и мы тестировали там, а вот трое, там, четверо, а тут, не знаю, 60 плюс стран против нас, то есть какая такая сложная многоходовка, когда открыто столько фронтов, то есть и Ближний Восток, да, там, и... Собственно говоря, там и вот Украина, да, там и есть там направления другие, которые могут быть открыты в любой момент, да, то есть, и, соответственно, ну, его жизни в том числе угрожают там периодически, да, там опасность.
0: Да, то есть, туда прилетает, то сюда. Это
1: да,
0: я вообще,
1: там...
0: когда езжу по Большому Каменному, я так все время вижу вот этих...
1: Да, поэтому, ну и да, и он постоянно, говорится, на острие, и ну, я там член Генерального Совета дел России, у нас раз в году проходит с ним такое масштабное заседание, вот, и, конечно, я поражен, насколько вот он владеет всей информацией, я уверен, его сейчас спроси, какое количество там сейчас на реабилитации, или там, ну, был вопрос даже, мы еще занимаемся реабилитацией просто инвалидов, там, не ветеранов всего, и он там безошибочно называет количество, да, и мы такие думаем, кто ему про это говорит, но прям видно, что неоткуда, да, то есть, как бы, потому что ребята там, кто-то в Кремле с ним, мы сидим у себя там делегатской, вот, ну, и общаемся, но это бизнес, да, там «Дела России» — это не партия, это бизнес-сообщество.
0: Сообщество, да, я знаю.
1: Да, и, конечно, мы поражаемся всегда, как вот там, во-первых, ну, всегда помещают какие-то вопросы, во-вторых, ну, вот, на разную тематику очень быстро находят, ну, как говорится. Вот, ну, а касаемо, да, почему герой, ну, действительно, противостояние серьезное, да, и тут, как говорится, стресс, ну, такого уровня совершенно другой, да, то есть...
0: То есть
1: задача,
0: согласна,
1: ответственность такая. Да.
0: Герой нашего времени, наш президент, это правда. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что больше будет поддержки витаминов и всяких полезных штук для наших ребят, чтобы они сохраняли там свое здоровье, чтобы они как-то были еще крепче и победа была еще ближе. Спасибо вам большое. И в завершении программы, может быть, хотите кому-нибудь привет передать у нас?
1: Ну, во-первых, еще раз хочу поблагодарить всех, кто там находится, да, кто несет эту тяжелую ношу. Всем быстрее вернуться, всем здоровья крепкого, да. И, конечно, передаем ребятам, именно бойцам, привет. Мы с вами, хоть и не там находимся, но постоянно с вами. И максимально будем делать все, что от нас зависит, чтобы вам помочь, и чтобы победа быстрее была за нами.
0: Быстрее наступила наша победа. В эфире программы «Позывной спутник» на волнах полевой почты был Юрий Клюшенков, волонтер специальной военной операции, президент Федерации ножевого боя. И я, Александр Бокова. До связи!

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
1: Правила приема в беспилотные войска. Контекст. Принцип добровольности – основополагающий. Принуждение к подписанию контрактов исключено. Минобороны прокомментировало сообщение об отчислении и склонении студентов вузов записываться в войска беспилотных систем и заявило об открытии горячей линии для обращений граждан, чьи права могли быть нарушены. В военном ведомстве также заявили, что с конца апреля вводится полный запрет на перевод военных, профессионально занимающихся дронами, в другие подразделения без их согласия. Минобрнауки проверил заявление о якобы массовом принуждении студентов к службе и не нашло нарушений. Почти 100% военнослужащих из числа студентов довольны своим положением. Информация признана фейковой. Для дальнейшей координации работы по комплектованию войск беспилотных систем Миноборнауки создало специализированный центр на базе Московского энергетического института. Сформирована рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций. Войска беспилотных систем появились в 2025 году. В их задачи входит разведка, огневое поражение противника, электронная борьба, эвакуация раненых, транспортные задачи, минирование и разминирование местности.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Минске 22 часа, в Челябинске полночь. В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Пляж в Туапсе очистят от нефтепродуктов и подготовят для туристов к 1 июня. Сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА и вышли на первое место в таблице РПЛ. Подробности далее. Пляж в Туапсе, который очищают от нефтепродуктов после атаки дронов, приведут в порядок 1 июня. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Локальные выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии в Туапсинском округе после пожаров. Они возникли вследствие атаки украинских беспилотников на морской терминал и НПЗ в Туапсе. Последствия происшествия ликвидируют до сих пор. Европейские страны-члены НАТО одержимы идеей неизбежной войны, а учения вблизи российских границ указывают на то, что они уже готовят почву к ее началу. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это, цитата, «сдерживанием российской агрессии». Власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заказал медиакампанию против нынешнего руководителя офиса Кирилла Буданова. Он признан в России террористом и экстремистом. Ермак обвинит своего политического конкурента в срыве переговоров с Россией. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что бывший глава офиса Зеленского хочет также возложить на Буданова ответственность за начало на Украине гражданской войны против людоловов из ТЦК. Сотни израильтян вышли на еженедельный антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Это передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра. Они традиционно выступают против политики правого правительства премьера Бенямина Нетаньяху. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов в Украине через сложную международную сеть. Это несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу. Об этом пишет немецкая газета. Задействованы дипломаты и торговцы оружием. Маршруты трудно отследить. Издание напоминает, что Бабиш осенью заявлял, что в случае победы на выборах прекратит чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, поскольку она слишком дорогая и непрозрачная. Самая низкая безработица среди стран Большой Двадцатки была в России. Это выяснила РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Доля безработных в стране на конец марта составила чуть более 2%. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Второй стала Мексика, третье место между собой поделили Япония и Южная Корея. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «ЦСКА» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. За два тура до финиша чемпионата «Зенит» вышел на первое место в таблице РПЛ, а «ЦСКА» располагается на шестой строчке. В следующем туре петербургская команда 10 мая примет «Сочи». Ну а армейцы днем позже встретятся на выезде с Нижним Новгородом. Это все к данной минуте. Следующий выпуск на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Здравствуйте, друзья. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Игорь Викулов, Егор Яковлев.
3: Друзья, как обычно, на радио «Спутник» наш исторический ликбез. Сегодня по многочисленным просьбам мы возвращаемся к теме русской литературы и поговорим не о каком-то конкретном авторе, а поговорим о том, как русская литература завоевала мир, потому что

русской литературы начинается с Александра Сергеевича, хотя это не очевидно, и считается, что Пушкин на Западе неизвестен. Но это не совсем так. И здесь мы должны поговорить в двух направлениях. Во-первых, о Пушкине лично. Ну, конечно, при жизни Александр Сергеевич не был властителем дум Европы, в отличие от России. Тем не менее, уже тогда появились люди, которые вполне сознавали гения Александра Сергеевича и пытались сделать его известным на Западе. Один такой не очень известный, но очень трогательный момент, который я сразу бы хотел отметить, это то, что к Пушкину чрезвычайно благоволил французский посол в России Проспер де Барант, с сыном которого впоследствии Михаил Юрьевич Лермонтов будет сражаться на дуэли, но нам Проспер де Барант интересен не как французский посол, а как литератор, историк и публицист. Де Барант прекрасно сознавал роль Пушкина в создании русской литературы, и более того, он хотел спасти Александра Сергеевича, он очень переживал из-за возникшей коллизии с Дантесом, потому что Дантес был французом, как вы помните, а секундантом Дантеса был непосредственно подчиненный Проспера де Баранта, сотрудник французского посольства, виконт Дершак. И если вы знакомы с коллизиями, предшествовавшими смертельному ранению Пушкина, то вы должны помнить, что первоначально именно Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Это произошло после получения им гнусного совершенно диплома ордена рогоносцев, в котором содержался намек на измену Натальи Николаевны Пушкиной. И Александр Сергеевич решил, что за всем этим так или иначе стоит Дантес. Либо он лично отправил этот диплом для того, чтобы поиздеваться над Александром Сергеевичем, либо даже если он этого и не делал, но все равно именно его домогательства к Наталье Николаевне стали причиной распространения подобных подлейших слухов. Это стало причиной вызова. Вызов этот впоследствии был ревизован, потому что друзья Пушкина, Василий Андреевич Жуковский и его секундант Владимир Сологуб предприняли огромные усилия, чтобы предотвратить дуэль. И сам Дантес, и его приемный отец, барон Геккерн, пытались создать впечатление, что произошло недоразумение, и Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее старшей сестрой Екатериной. И, в общем, это буря в стакане воды, необходимо все прояснить и сделать так, чтобы дуэль не состоялась. На самом деле, это была ложь, как мы хорошо знаем, и Дантесом и Геккерном руководил страх. Дуэли были запрещены, и участие в такого рода дуэли, безусловно, стало бы, и стало в конечном итоге, концом их карьеры в Петербурге. Но они пытались до последнего это предотвратить, и вот этот первый вызов Пушкина, он был забран назад в результате помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой. Вот во время этих событий Проспер де Барант Дершаку объяснял, кто такой Пушкин, потому что Дершак, для Дершака Пушкин был обычным придворным, камер-юнкером, и ему было совершенно непонятно, что это за человек. Литературное творчество считалось тогда обычным хобби, его значение не осознавалось и русскими-то дворянами, не говоря уже о французских. Но Проспер де Барант понимал, кто такой Пушкин, и поэтому он своему атташе объяснял, что Пушкин – это гений, это человек колоссального дара, колоссального таланта, и поэтому подвергать его жизни опасности – это страшный удар для России, страшный удар для русской культуры. Нужно любой ценой этого избежать. И Дершак своему визави Владимиру Сологубу, с которым они обсуждали условия дуэли, честно признался в том, что он не хочет этого поединка, и, собственно, как хороший секундант, он также приложил усилия для того, чтобы примирить Дантеса и Пушкина. И вот в первый раз у них получилось. Но второй раз уже не получилось. Там уже после оскорбительного письма со стороны Александра Сергеевича Пушкина, намеренно оскорбительного, потому что Дантес продолжил свои домогательства к Наталье Николаевне после брака с Екатериной. И Пушкин, естественно, стерпеть этого не мог, поэтому его приемному отцу он отправил заведомо оскорбительное письмо, прекрасно понимая, что, скорее всего, на это прореагируют вызовом. Так оно и произошло, и дуэль состоялась. И вот когда Пушкин был смертельно ранен, то де Барант не скрывал своей скорби публично. Надо сказать, что смерть Пушкина, она вызвала очень разные впечатления в высшем свете. Ведь это для нас сегодня огромная трагедия. А тогда очень многие смотрели на Пушкина как на неудачливого чиновника, который не нашел своего места в придворном мире и жил бедно, в долгах, отсюда, так сказать, его скверный характер и безудержная ревность, безумная ревность, жертвой которой он, собственно, сам и стал, придравшись к несчастному Дантесу. Вот так это трактовала часть высшего света. И со стороны некоторых видных

0: вельмож, сочувствие проявлялось скорее к Дантесу, который вот попал в такую неприятную историю, даже стал невольным убийцей, как тогда считалось. Но виной всему был вот этот вот скверный, неуживчивый дикарь Пушкин. И вот Добарант был одним из тех, кто искренне скорбел по Александру Сергеевичу, он не скрывал своей печали, и поэтому Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина, записал такую остроту, которая ходила по Петербургу в начале февраля 1837 года, о том, что единственный русский в Петербурге – это французский посол, потому что вот именно он скорбел. Ну вот он был одним из тех, кто понимал значение Пушкина и своим корреспондентам в Европе это значение раскрывал.
1: То есть, получается, он был, смерть Пушкина стала катализатором для экспансии, что ли, русской литературы в мир?
0: Ну, пока что нет. Пока что мы говорим только о личной скорби и о влиянии на какой-то свой ближний круг.
1: Делился
0: со стороны
1: его
0: выдающегося французского публициста и историка, да? Если говорить о некрологах, то самый прочувствованный некролог в Европе написал Адам Мицкевич. Адам Мицкевич – гений польской литературы, друг Пушкина в определенные годы. Они были очень хорошо знакомы в Петербурге, очень тесно общались, очень друг друга ценили. И вот надо отдать Пушкину должное, что он очень высоко ставил Мицкевича и даже публично ставил его выше себя. Жуковский ему однажды сказал, что вот это вот «Еще тебя перещеголяет», на что Пушкин ответил: «Уже перещеголял». То есть так высоко он ценил Мицкевича. Потом они разошлись из-за польского восстания, потому что, естественно, Мицкевич польское восстание 30-31 года поддержал. Пушкин не поддержал, наоборот, выступил на стороне Российской империи, причем, так сказать, втихомолку он написал известные стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и это их с Мицкевичем развело окончательно. Но надо признать, что Мицкевич поступил благородно, когда Пушкин умер, то он, правда, не открыто, а под псевдонимом «Друг Пушкина» опубликовал очень теплый прочувствованный некролог, в котором высоко оценил и дарование, и личные качества Александра Сергеевича, и написал, что все дурное в нем происходило от влияния среды, а вот все замечательное от высоких порывов его души. Но главным пропагандистом Пушкина в Европе уже при жизни стал другой очень известный классик европейской литературы. И речь идет про Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» и многих других замечательных произведений. Проспер Мериме действительно один из грандов французской литературы XIX века. И он очень проникся творчеством Александра Сергеевича Пушкина настолько, что даже стал учить русский язык, чтобы изучить это творчество в оригинале. И перевел, сделал несколько переводов пушкинских произведений на французский язык. Причем он возвращался к этому в течение всей жизни, он прожил долго. И потом, уже познакомившись с Иваном Сергеевичем Тургеневым, уже в 50-х годах XIX века, он продолжил этим заниматься. Но при жизни Пушкина, значит, как они друг о друге узнали? Дело в том, что Мериме был мистификатором, таким авантюристом литературным. Он создал литературный сборник под названием «Гузла» и выдал его за песни, фольклорные песни южных славян. То есть это было его авторское произведение, но он выдавал это за народное творчество. Эти песни Пушкину очень понравились, и Пушкин их перевел на русский язык. Завязалась переписка через Сергея Соболевского, друга Александра Сергеевича Пушкина. И вот, узнав о переводе, сделанном Пушкиным, Мериме как раз заинтересовался творчеством этого русского писателя и поэта. И это творчество ему чрезвычайно понравилось. Ну, начнем с того, что Проспер Мериме перевел, правда, прозой. Он стихи со стихами у него не получалось, но он прозой перевел поэму «Цыганы». Вот, это было достаточно известное произведение. Далее Проспер Мериме перевел «Пиковую даму». Вот «Пиковая дама» – это первое прозаическое произведение Пушкина, которое стало известно в Европе. Кстати, оно очень известно. И, наконец, уже потом он перевел «Повесть выстрел» из повестей Белкина. То есть вот это вот первый Пушкин, который на французском языке появился в Европе. Ну и здесь нам надо заметить, что Мериме о Пушкине отзывался еще и публично, и в своих публицистических произведениях ставил очень высоко, и однажды Мериме поставил его даже выше Байрона и считал его самым великим европейским поэтом начала 19-го столетия.
1: За что же ценил? За какие темы? Вот мне любопытно, сходятся ли темы, вот те, которые...
0: Не за темы. Нет? Не за темы. Мериме, но вот, видимо, он действительно изучил русский язык, Он писал о Пушкине как о поэте чрезвычайно точном. Он сравнивал его с античным героем античной мифологии Пиндаром, который перебирал в своем колчане стрелы, дальше находил одну нужную, стрелял и неизменно попадал в цель. Вот он писал о том, что Пушкин чрезвычайно точен в своих эпитетах, в своих метафорах, в своих формулировках. Это поэт, который не знает ошибок. Он пишет так, что каждое его слово вмещает бездны смысла. Вот действительно, чтобы понять это, нужно знать русский язык. Мериме это понял и узнал. Хотя, к сожалению, эти переводы, которые он сделал, этих качеств не передают. И, например, Владимир Набоков про прозаический перевод «Цыган» написал, что он вялый и нерешительный. Набоков чуть позже попытается выполнить ту же самую задачу, переводя на английский язык Евгения Онегина. Но так или иначе, про Пушкина узнали. И вот такой немного полукурьезный момент. Потом, когда Жорж Бизе будет писать свою знаменитую оперу «Кармен», его либреттисты, значит, им нужна будет песня, веселая песня для «Кармен», и они обратятся к как раз тексту Пушкина в переводе Мериме, к цыганам. И возьмут песню Земфиры, мы знаем ее «Старый муж, грозный муж, бей меня, режь меня», вот эти строчки они возьмут и припишут их «Кармен» в переводе Проспера Мериме. То есть вот так вот Пушкин попадет в знаменитую оперу Жоржа Безе.
1: Здесь получается так, что это иностранные литераторы, великие литераторы пропагандировали в своих странах, получается, русскую литературу, а наши, вот Тургенев, ты уже о нем сказал, Тургенев считает вообще одним из амбассадоров, что ли, русской литературы на Западе, разве нет?
0: Совершенно верно, конечно, Иван Сергеевич Тургенев, его называли послом русской культуры в Европе, и это совершенно справедливо, потому что Тургенев приложил огромные усилия для того, чтобы иностранцы узнали русскую литературу, а русские узнали французскую литературу. Он наладил мосты между Россией и Францией. Ну, и здесь, конечно, произошла счастливая случайность, что Иван Сергеевич Тургенев влюбился в Полину Виардо, которая... Полина Виардо, знаменитая испанская певица, которая была замужем за французским издателем, публицистом Луи Виардо. Луи Виардо был много старше, там какой-то особенной страсти между ними не было, но был союз. И вот тут Иван Сергеевич Тургенев, который пленяется этой женщиной, отнюдь не блиставшей красотой, но блиставшей своим талантом. И такой силы это была привязанность, что Тургенев всюду следовал за своей возлюбленной. И поскольку она жила во Франции, потом частично в Германии, потом вернулась во Францию, Тургенев вот... Иногда он сам горько писал, что на краешке чужого счастья живет, но вот ему органически необходимо было находиться подле этой женщины. И поэтому он обосновался во Франции. Он обосновался во Франции, а поскольку он, сейчас мы этого момента коснемся, стал знаменитым, это первый русский писатель, который стал широко знаменит в Европе, то есть если вот мы говорим про Пушкина или там про Гоголя, то это все-таки авторы, которые были известны среди узкого числа интеллектуалов. А Тургенев стал широко знаменит среди читающей публики. Сейчас мы расскажем, почему так произошло. И Тургенев для французского, он был своим и для русских писателей, и для французских писателей, потому что во Франции лучшие друзья, вообще лучший друг Тургенева, это, конечно же, Густав Флобер. И круг его составляли и Эмиль Золя, и Ги де Мопассан, и Жан Ганкур. То есть гранды, Жорж Санд, гранды европейской литературы и французской литературы в первую очередь, хотя и с Диккенсом он был знаком, и с Текереем он был знаком, и даже классик американской литературы Генри Джеймс публично называл его своим учителем, и действительно это так. Иван Сергеевич Тургенев, поскольку вот он оказался во Франции, в этой французской среде, он имел возможность пропагандировать там русскую литературу. И делал это блестяще, от души, для него было это важно. И Толстой, Пушкин, Гоголь и даже Достоевский, они стали во многом известны там, на Западе, во Франции, в первую очередь, именно благодаря Тургеневу. Ну, а вот, собственно, почему Тургенев стал суперзвездой европейской литературы? Как это произошло? А благодаря запискам «Охотника». Тут, конечно, был серьезный политический подтекст во всем этом, потому что записки «Охотника» выходили в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, и во Франции их перевели во время Крымской войны. И переводили их первый раз, судя по всему, именно как памфлет против крепостнической России. То есть поскольку записки охотника имели в себе сильный антикрепостнический заряд. Я напоминаю, что Иван Сергеевич испытал серьезные душевные потрясения в юности. Его мать была заядлой крепостницей, и, собственно, именно ее он вывел в образе барыни в легендарном хрестоматийном рассказе «Муму». Вот. Но, так сказать, не видя возможности бороться против крепостного права политически, Иван Сергеевич боролся против него литературно. Вот. Вот во Франции изначально это стали переводить как такой памфлет против России. Но сам-то Тургенев писал не памфлет, сам-то Тургенев писал большую литературу. И, может быть, вопреки желанию французских пропагандистов, даже эти переводы, которые сам Тургенев считал очень неполными и неудачными, тем не менее, они пробудили в итоге во французской публике, читающей, огромную любовь к русскому народу. И симпатию, и интерес, потому что такие яркие эти были образы, вызывали они такое сочувствие, что даже, может быть, и вопреки желанию, французская публика впервые познакомилась с типом русского крестьянина, русского простого человека, и полюбила его, испытала к нему добрые, теплые чувства. Плюс, конечно, Тургенев был уникальным мастером описания природы и связи природы с душевным состоянием его героев. Вот это Тургенев умел лучше всего в Европе. И когда это стало известно во Франции, то очень многие захотели с Тургеневым завязать общение. Ну и в первую очередь упомянутый мной Гюстав Флобер, который просто пришел в восторг, сравнивал Тургенева с Сервантесом. Он писал, что когда я читаю «Дон Кихота», мне хочется ехать на коне по испанским пейзажам и есть эти маслины. Ну, а когда я читаю Тургенева, мне точно так же хочется в повозке ехать по русской степи и слышать завывание волков. Но вот эта реалистичность описаний, уровень этой реалистичности, он был настолько высоким, что Флобер буквально пленился Тургеневым. Жорж Санд писал Тургеневу, что «вы наш учитель». Ну вот, то есть вот буквально в одночасье русская литература вышла на авансцену творческой жизни Европы благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу.
1: Психологизм, получается, глубина прочувствования эмоций человека, вот то, чем мы сильны, и то, что потом возьмут и Достоевского, и Чехова в основу такие великие там классики европейской мировой литературы.
0: Мы сейчас до этого дойдем. Дело в том, что записки охотника, они оказали серьезное влияние и на внутрироссийскую политическую жизнь, потому что в России-то их тоже читали, запоем читали. Это была новая литература, сенсационная литература, и читал их в том числе и Александр II. И, конечно, не сами по себе записки охотника легли в основу отмены крепостного права, но они повлияли. Это был литературный манифест, это было главное произведение эпохи. Александр II сам в этом признавался. В результате вот совпадение художественного идеала и политической злободневности, оно создало Тургеневу общеевропейскую, потом общемировую славу. Не случайно его признают потом и в Англии, но во Франции это признание уже состоялось, в Соединенных Штатах Америки записки охотника будут. Тут интересно, как ты думаешь, с каким произведением будут сравнивать?
1: А в Соединенных Штатах?
0: Да.
1: Ну, даже не знаю, что там.
0: С «Хижиной дяди Тома», да, Гарриет Бичерстоу, потому что здесь крепостное право, а там рабство. Uh-huh. Вот что-то такое общее в этих произведениях видели. Ну, и, как я уже сказал, большим другом и поклонником Тургенева станет Генри Джеймс. Это один из классиков американской литературы, автор мистической повести «Поворот винта», в частности, которая считается одним из самых главных и при этом таинственных текстов в американской литературе XIX века. Генри Джеймс оставил о Тургеневе очень трогательные воспоминания. Он писал, что Тургенев, он познакомился с Тургеневым, когда Иван Сергеевич уже был суперзвездой, но в нем не было никакого чванства, никакого высокомерия, и он принял незнакомого американского литератора как своего молодого друга, и действительно оказал на него огромное влияние. Всегда ему помогал, Джеймс просто Тургенева боготворил. Как, кстати, и другой англоязычный писатель Джон Суорси, автор саги о Форсайтах. Так вот, судя по всему, Генри Джеймс через Тургенева познакомился с русской литературой, и литературоведы, филологи усматривают в одном из главных произведений Генри Джеймса ремейк «Пиковые дамы» Александра Сергеевича Пушкина. Есть замечательная статья нашего петербургского литературоведа и писателя Андрея Аствацатурова на эту тему. Я всех адресую к этой статье. Ну, вкратце только расскажу. Речь идет о произведении «Письма или бумаги Асперна». Значит, в чем сюжет? главный герой этого произведения – это литературовед американский, который хочет найти неизвестные ранее письма выдуманного Генри Джеймсом великого поэта Джеффри Асперна, у которого когда-то был роман с некой красавицей, теперь эта красавица – это старуха, которая нелюдимо живет в Венеции со своей воспитанницей. И вот этот литературовед приезжает в Венецию, одержимый идеей обрести эти письма и узнать все тайны великого поэта. Для того, чтобы втереться к доверию к старухе, он сначала снимает жилье в их обветшалом палаце, а затем начинает ухаживать за воспитанницей, чтобы пробраться к старухе и выкрасть эти письма. Вот. Ну и дальше происходят такие полумистические события, которые очень, все сам этот сюжет очень напоминает то, что происходит у Александра Сергеевича в «Пиковой даме». Вот, поэтому целый ряд, и, кстати, не только российских литературоведов видят вот эти параллели и усматривают здесь влияние Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, конечно, это не документировано, но вполне возможно.
1: Ну, литературоведы и писатели Проспер Мериме, Мопассан, Сант, кто там еще, Заляму, кто еще может быть из вот таких вот особо почитающих русскую литературу. Вот амбассадоры с нашей стороны понятны, да, вот с той стороны.
0: Тургенев заразил всех. То вот есть так. И Флобер, и Золя, и Мопассан, они все с огромным уважением относились к русской литературе. И когда стали известны Толстой и Достоевский, они уже оказывали вместе с Тургеневым колоссальное значение. И манифестом любви Европы, и в частности Франции, к русской литературе стала книга Эжена Мельхиора де Вегюэ «Русский роман», которая вышла в 1886 году. Но мы об этом поговорим после перерыва.
1: Да, небольшая пауза. Это «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18.00.
5: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище в Вене очищен от загрязнений. Об этом сообщает посольство России в Австрии, где представительство ожидает, что будут приняты дальнейшие меры по установлению виновных и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее ведомстве сообщили, что вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Оперштаб Краснодарского края назвал фейком интервью главы региона Вениамина Кондратьева местному изданию по поводу ситуации в Туапсе. Там 30 апреля потушили пожар на НПЗ после атаки украинских дронов. Ранее в одном из местных СМИ было опубликовано якобы интервью с Кондратьевым по поводу пожара, возникшего в ночь на 28 апреля. В тексте интервью утверждалось, что в городе сильного пожара якобы не было. Оперштаб региона заявляет, что СМИ было взломано, а также отмечается, что во всех официальных сообщениях не скрываются серьезной ситуации в Туапсе и ее последствия для города, а также масштабы работ по их ликвидации. Напомню, после пожара на территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим ЧС регионального уровня, а в результате возгорания на НПЗ пострадавших нет. Мирная жительница ранена в результате атаки украинского дрона на село Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области. Ее доставляют в больницу, об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Он также добавил, что в селе Новая Таволжанка дрон атаковал припаркованный автомобиль, а в городе Шебекино БПЛА повредил фасад социального объекта. Кроме того, в селе Рождественка после атаки беспилотника сгорел частный дом. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого была обсуждена возможность их личной встречи в скором времени. Об этом он также выразил благодарность Фицо за приглашение посетить Братиславу и обсудил возможность скорой личной встречи. Премьер Словакии по итогам переговоров сообщил, что республика поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз. Трекер кита, спасенного с мелководья у берегов Германии, начал передачу данных. Об этом пишет газета «Билд». Напомню, 23 марта на песчаной отмели был обнаружен кит. С тех пор спасатели пытались помочь ослабленному животному вернуться в Атлантику. Днем ранее его выпустили с баржи примерно в 70 километрах к северу от прибрежного датского города Скаген. Спасатели продолжают следить за китом через прикрепленный к его телу трекер. «Билд» тут уточняет, что устройство отправляет информацию лишь периодически. Предположительно, оно повредилось при выгрузке животного с баржи в море. Исходя из полученных данных, газета полагает, что кит плывет в верном направлении. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
5: Дорогие друзья, ну давайте уточним по поводу Земфиры. У нас тут в перерыве возникла дискуссия. Друзья мои, речь идет не про певицу Земфиру, которая признана иноагентом, а про героиню поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы». Да? А то тут некоторые не поняли. Ну да ладно, идем
7: дальше. Тургеневе остановились, дальше кто? Гоголь, Достоевский.
5: Идем дальше. Но вот именно, кстати, про Гоголя, вот его тоже популяризировал наш замечательный Иван Сергеевич Тургенев. Есть такая забавная история, что однажды в Англии он оказался на званом обеде, где рядом с ним сидел знаменитый писатель Уильям Текерей. Текерей повел себя не очень хорошо. Он начал задирать Тургенева, постоянно говоря о том, что в России нет литературы, нет журналов, а значит, нет читающей публики. И Тургенева все это очень быстро достало. И он ответил Текерей, он сказал: «Знаете, господин Текерей, у нас в России есть писатель-сатирик, как и вы, которому вы в подметке не годитесь». Текерей взволнованно спросил: «Это про кого?» «Про Гоголя», — ответил Тургенев. «Кто такой Гоголь?» — кричал Текерей, и эта мысль мучила его до конца вечера. Ну, вот, то есть это такая история, такой анекдот, который показывает, как Тургенев отчаянно отстаивал честь русской литературы. Но к тому моменту уже появился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, Толстой просто перевернул сознание европейцев. Он перевернул его потому, что вот эти два великих романа «Война и мир» и «Анна Каренина», они выглядели как реальный слепок жизни. То есть цель литературы в том, чтобы отражать жизнь максимально достоверно. И вот именно Толстому это удалось в наибольшей степени в мировой истории. Потому что Толстой сумел одинаково убедительно воспроизводить жизнь и аристократии, и низших классов. У него одинаково ярко выписаны и персонажи вроде Пьера Безухова и Андрея Болконского, и вроде капитана Тушина и Платона Каратаева. Толстой везде, как писатель, везде был дома. И в аристократической зале богатого дворца, где происходит бал, и в крестьянской хижине. И поэтому он продолжал традицию Пушкина. Вот как Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, так и «Война и мир» и «Анна Каренина» стали энциклопедиями жизни вообще. А кроме всего внешнего антуража, Толстой был необычайно тонок и убедителен в описании внутренних переживаний героев. То есть он создал многомерную реальность. И вот такой многомерной реальности не мог никто. Вот. И именно поэтому он произвел фантастический фурор, при том, что и дальше Толстой продолжал работать в самых разных жанрах. То есть надо иметь в виду, что Толстой, он обладал талантом а-ля пушкинский, ведь он же не только романист, он и драматург, да, «Власть тьмы» и «Живой труп» — это европейские всемирно популярные пьесы. Он и автор рассказов, коротких повестей, и вот эти даже последние произведения «Смерть Ивана Ильича», например, или «Отец Сергий», они также захватывали внимание всех читателей мира. Толстой был чрезвычайно популярен. Ну и, конечно, надо обратить внимание на его философскую составляющую, потому что Толстой с его концепцией непротивления злу насилием, он стал чрезвычайно влиятелен во всем мире и оказал воздействие на таких грандиозных уже политических деятелей, как Махатма Ганди, который состоял в недолгой, но тем не менее, переписке с Львом Николаевичем Толстым и с Мартином Лютером Кингом. На Мартина Лютера в переписке не состоял, конечно, оказал влияние серьезное на Мартина Лютера Кинга. Почему? Да, вот здесь мы подходим к вопросу о влиянии русской литературы грандиозном. Почему это влияние оказалось таким огромным? Потому что русские писатели, особенно Толстой и Достоевский, хотя и не только они, и писатели второго ряда, они ставили, как Достоевский это называл, проклятые вопросы. То есть западный мир, он во второй половине XIX века ощущал уже некоторую свою тупиковость. Критика западного образа жизни, западного капитализма, которая раздалась из России, она была западным миром также воспринята с большим пониманием. Все ожидали, что грядет что-то новое, произойдет что-то такое, что сокрушит вот это вот сытое, но бессмысленное существование западное.
7: Даже у всех было
5: предчувствие тех катаклизмов, которые произойдут в начале 20 века. Грубо говоря, европейский интеллектуал жил с сознанием того, что так жить нельзя. Вот. Но он боялся в этом себе признаться. А русская литература, она эти вопросы ставила радикально. Почему? Потому что, ну, по всей видимости, Россия прожила другую историю. Россия запоздала с наступлением капитализма. Да? Капитализм в России наступил только в 1861 году. И после отмены крепостного права. И русские интеллектуалы, видя на примере Западной Европы, что такое капитализм с его жаждой наживы, с его социальным расслоением, так вот русские интеллектуалы задавали вопрос, а надо ли нам туда? Это ли столбовой путь развития человечества? Или можно жить по-другому? Или можно достичь вместо социального расслоения какого-то всемирного братства людей? И Толстой и Достоевский при всей своей разнице, они о поисках этого всемирного братства. И в этом была такая глубокая гуманистическая сила, что это не могло не миновать Европу. Это стало обсуждаться там чрезвычайно серьезно.
7: Я тебе два тезиса хочу сказать. Ну, во-первых, это смена еще литературного течения, получается, романтизм, там, Гюго, Байрона или там Шелли, он сменяется таким вот реализмом, действительно, и вот люди хотят понять вот здесь и сейчас такое вот бытовое, что рядом со мной происходит. Это первый момент, а второй, ну, это, конечно, про, опять же, философские вопросы. Говорят, что экзистенциализм в Европе придумал Киркегор, а у нас этот вопрос, этими вопросами задавались испокон веков, мне кажется, с начала становления Руси.
5: Ну да, да, конечно, безусловно, но в литературе-то родоначальник экзистенциализма, это точно Федор Михайлович Достоевский, к которому мы сейчас коснемся. Но совершенно очевидно, что русский, ты правильно говоришь о том, что появился реализм, вот русский реализм был самым жестоким, потому что он работал с теми темами, с какими европейский реализм работать стеснялся или стыдился. А русский реализм, он обнажил все до самого конца. Ну и возвращаясь к вот, теме влияния Толстого на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга, ведь почему эти толстовские идеи перешли в политику, да? Речь шла у Толстого не о том, что необходимо покоряться злу, а речь шла именно о сопротивлении. Но сопротивление ненасильственным. И эти идеи оказались чрезвычайно плодотворны для тех политических течений, которые были в вооруженном силе чрезвычайно слабыми. Вот Махатма Ганди осознал, что антиколониальная борьба с помощью вооруженного восстания, она обречена на провал, потому что Британская империя, она гораздо сильнее. Она гораздо сильнее в экономическом, в промышленном, в военном смысле. Она задавит восстание, подавит его в крови. Вот. Но можно сопротивляться ненасильственно, можно сопротивляться, не исполняя безнравственные законы, можно сопротивляться, транслируя антиколониальные идеи в творчестве, в том числе и в народном, в публицистике, можно произносить на эту тему речи, можно раскачивать вот этой мягкой силой колониальные режимы. И точно так же действовал Мартин Лютер Кинг. И в этом смысле движение, как бы идеология Толстого, она оказала огромное влияние уже на реальную политику 20 века.
7: Да и культурный пласт, опять же, сколько было снято вариантов произведений на Западе?
5: А это мы даже не обсуждаем. То есть Уильям Фолкнер, вот я люблю эту историю, Уильяма Фолкнера спросили, какие он может назвать три самых главных романа в истории человечества. Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина». «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Ну вот, безусловно, тема экранизации мы сейчас еще коснемся. Это тоже важный момент популяризации русской культуры. Ну, вот это Толстой. А потом появился Федор Михайлович Достоевский на Западе. То есть в России они появились параллельно, а на Западе Достоевский чуть позже пришел. Достоевский взорвал, но по-другому. Потому что Достоевский – это был писатель такой как бы не стереоскопический, как Толстой. Достоевский – это писатель, который шел в глубину человека и анализировал мельчайшие движения его души. При этом Достоевский, вот я говорю о том, что русская литература сорвала все покровы. Если Толстой в большей степени описывал социальные девиации, особенно в «Анне Карениной» и в романе «Воскресенье» в последующем, то Достоевский описывал психологические девиации, которые вообще были тайной за семью печатями для мировой литературы. Что происходит у человека в душе? И именно Достоевский показал до психологии XX века. Достоевский впервые показал, например, что человек может быть иррационален в своих поступках. Человек может действовать в ущерб себе. Человеку может нравиться страдание. Человек может совершать какие-то действия, которые причинят ему вред и боль. Но он хочет совершить эти действия. И убийство может совершаться не из расчета, например, а из высокой философской идеи. Раскольников убивает старушку не для того, чтобы ее ограбить. Он убивает ее для того, чтобы поставить эксперимент. Да, кто я, тварь дрожащая или право имею. Это была настолько новая идея о том, что люди, в принципе, могут себя так вести. Мировая литература с этим материалом никогда не работала. Это был гром среди ясного неба. При этом Достоевский еще, я бы сказал, что были некоторые обстоятельства, которые сыграли за него. Я иногда в своих лекциях говорю, в шутку, конечно, что Федор Михайлович был очень везучий человек. Он был везучий, потому что, во-первых, он был страшно беден. Во-вторых, потому что он был болен эпилепсией. В-третьих, потому что он оказался на каторге, пережив инсценировку смертной казни. В-четвертых, потому что он был лудоманом, то есть был зависим от игры на рулетке. И, наконец, в-пятых, потому что его постигла несчастная и болезненная страсть к женщине, рядом с которой он быть не мог. Речь про Аполлинарию Суслову, у нас были про это лекции. Вот, конечно, он был несчастен, но вместе с тем он был и счастлив, потому что все это в совокупности дало ему тот колоссальный опыт или проложило ту дорогу внутрь себя, которую ни один другой писатель не прошел. И Достоевский, вот выплескивая эту страшную боль, анализируя эту страшную боль, проник в такие глубины человеческого сознания, в которые до него никто не проникал. Он реально продарил новые пути. И это оказало колоссальное вот эти размышления, его колоссальное влияние на, и на философию, и на литературу XIX века. То есть вот эти вопросы экзистенциализма, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, можем ли мы стремиться к высшему и одновременно быть греховными. Вот это все, это то, с чем будет работать уже литература XX века, Альбер Камю, Сартр, да, и многие другие гении прошедшего столетия. Все эти основы заложил Достоевский.
7: Кстати, вот эпизод с инсценировкой смертной казни у Камю, по-моему, да, ведь «Последний день приговоренного к смерти», вполне себе вопросы те же самые, которые в произведении Достоевского звучали раньше намного.
5: Все это, конечно, оказало колоссальное влияние на мировую литературу. И, кстати, вот я замечу, что не только на европейскую. Для меня молодым человеком взял с полки роман Хулио Кортасара «Выигрыши» или «Счастливчики» в другом переводе он называется, блестящий роман. Я был поражен эпиграфом из Федора Михайловича Достоевского «Из идиота». Есть роман Джозефа Кудзея, южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии «Осень в Петербурге», где главным героем является Достоевский. Роман вообще плохой, на мой взгляд, но, тем не менее, любопытно, что Кудзея обращается именно к образу Федора Михайловича. То есть Достоевский – это такая, если Толстой повел литературу вширь, то Достоевский повел ее вглубь человека. И вот это, конечно, было потрясающей сенсацией. И не случайно, вот я в конце прошлого блока упомянул Мельхиора де Вигюэ, он был пленен русским романом, и он написал такую очень точную фразу, характеризующую русскую литературу. Он написал, что слова, написанные в длину, оказываются словами, написанными в глубину. Вот эта характеристика русской литературы XIX века очень точная. Ну, здесь нам, конечно, немножко повезло, потому что Вигюэ, который стал вот после Тургенева большим пропагандистом русской прозы на Западе, тут, конечно, пришла определенная конъюнктура. Почему? Потому что Франция, она проиграла франко-прусскую войну. Выгюэ в это время служил, он был дипломатом, служил в Константинополе, и он писал, что если на Западе отношение к проигравшему всегда прикрывалось тонкой пленкой приличий, то на Востоке резали правду матку, и мы, французы, сразу это на себе ощутили. Нас перестали уважать. И поэтому мы не могли не задумываться о том, как нам восстановить свою мощь, как нам вернуться в число великих держав Европы. Для этого нам нужен был союзник, и достаточно было одного взгляда на карту, чтобы понять, кто нас может поддержать на востоке от Германии, от Германской империи. Поэтому естественным образом началось сближение России и Франции, политическое сближение, которое, так сказать, обернулось союзом, заключенным при Александре III, при Николае II все это продолжалось. Вот этот период царствования Александра III и Николая II – это был период огромного интереса к России со стороны французов и, я бы сказал, моды на Россию. И вот эта вот мода, она позволила, то есть не искусственно, так сказать, представить русскую литературу и русскую культуру великой, а просто признать, что это так. И Выгюэ вот в 1886 году выпускает вот эту вот книгу. Сначала это была серия статей, потом в 1886 году выходит книга «Русский роман». И это, конечно, гимн русской, великой русской литературе. Причем там же содержится еще и гимн русскому народу параллельно. Потому что Выгюэ как раз излагает вот эти мысли, о которых я сказал выше, что Запад уже устал, пресыщен, ленив, и он зашел в тупик. А новые пути для человечества проложит какая-то другая раса. И это, скорее всего, русские. Потому что это молодая нация, это нация, которая вот сейчас почувствовала свои мощные силы. И мощность этих сил, наличие этих сил великолепных, оно проявляется в появлении, неожиданном появлении такой великой литературы, которую мы видим в Толстом, Достоевском, ну а чуть позже появится Чехов и Горький, которые, это будет уже новое поколение, которые подтвердят репутацию величия. И русская литература, она, конечно, обсуждалась во всем мире. Я об этом задумался, когда прочитал пьесу Герхарда Гауптмана «Одинокий». Вот ты как театральный артист, наверное, знаешь, что это драматурга Гауптмана, один из авторов течения под названием «Новая драма». Мне очень нравится этот немецкий драматург. Одна из самых известных пьес называется «Одинокий». И вот там герои обсуждают новый рассказ Всеволода Гаршина. Вот, казалось бы, но Всеволод Гаршин – это не Толстой, это не Достоевский, это не Чехов. Но, тем не менее, вот герои обсуждают его рассказ как самую актуальную литературную новинку. О чем-то это и говорит. И не случайно Томас Манн, соотечественник Гауптмана, он скажет, русский писатель, абстрактно, не про Гаршина, а вообще он скажет, русский писатель второго ряда, значит, первого европейского.
7: И это тем удивительнее, что мы же в свое время когда-то знакомились с европейской литературой, переводя тексты, и многие великие наши деятели начинали с этого свой литературный путь. И,
5: Достоевский.
7: И придворный. Ну, вот, пожалуйста.
5: Да, первый литературный опыт Достоевского – это, ну, опубликованный. Да, это перевод Евгении Гранде.
7: Даже до него, в пушкинскую эпоху, переводили зарубежную прозу, там, поэзию, чтобы знакомить русскую элитную публику с этим. Но, тем не менее, все развернулось так, чтобы мы вышли.
5: Да, конечно, был определенный период ученичества, а потом мы стали работать на отдачу. То есть до определенного момента мы работали на прием. Литература XVIII века, вот такая детская наша зачаточная литература, она была, конечно, подражательной. Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков. Они стремились соответствовать там, классическим европейским образцам. Но вот Пушкин уже выходит из этих детских штанишек. Он прекрасно знаком с европейской культурой, но он создает новый русский язык. И он, конечно, колоссально, колоссально самобытен.
7: Ну, а сейчас, заканчивая, наверное, у нас тут есть немного времени для того, чтобы вот понять, а сейчас русская литература, ее статус в мире, ее позиция какая?
5: Колоссальный. Ну, если мы говорим о классической русской литературе, колоссальный. Колоссальный статус. То есть это во времена, прошедшие со смерти там Льва Толстого, они ничего не поменяли. До сих пор русская литература классическая считается одной из сильнейших мировых литератур. Ей является, она до сих пор питает литературные процессы во всем мире. Ну вот, может быть, в конце пару слов про экранизации, потому что экранизации огромное количество, да, это не только российские экранизации, экранизации не только даже в Европе, в США, в Азии. Вот я был поражен, знаешь, что Достоевского, например, «Белые ночи» экранизируют в Иране. Есть мексиканские, латиноамериканские экранизации. Mm-hmm. То есть это проявление как раз всемирности гения, если его литература трогает людей даже других культур, других континентов, и там это приводит к появлению художественных фильмов. Ну вот я могу сказать, что Пушкин также экранизируется на Западе, и я был поражен, когда узнал, что существует очень авторитетная экранизация «Пиковой дамы» второй половины 40-х годов с Грегори Пеком. Я этого не знал. Грегори Пек – знаменитый артист. Эту экранизацию Мартин Скорсезе называл одним из лучших фильмов ужасов в истории. Он действительно поставлен как фильм ужасов, но это эталонный хоррор. Это действительно очень напряженно и страшно. В те же годы вышла эталонная экранизация «Капитанской дочки» в Италии продюсера Дина де Лаурентиса. Я, опять же, был поражен узнать, что в Италии 4 экранизации «Капитанской дочки», причем последняя довольно недавняя. На «Капитанскую дочку» там экранизируют как Вальтера Скотта, как такой, ну, приключенческий роман, но по большому счету почему нет? И хотя итальянские экранизации, вот, уже последние смотреть довольно смешно, но, тем не менее, все равно я с уважением отношусь к желанию перенести на экран Александра Сергеевича Пушкина. А вот та первая экранизация прям вообще отличная. Она практически дословно следует языку оригинала. Там великолепный Пугачев, и там есть только несколько допущений отходов от текста, но очень неплохо придуманные. Например, там есть такой эпизод. Там Екатерина II, похожая отчасти на королеву Викторию, почему-то скорее, ну, неважно. Екатерина II, она встречается с Машей Мироновой, как это и у Пушкина происходит в парке, а дальше Екатерина II проводит собственное расследование, и для того, чтобы узнать, являлся ли Гринёв изменником, она приходит прямо в темницу к Пугачёву и задает ему этот вопрос. И Пугачёв говорит, что Гринёв честный человек. Ну вот, по-моему, придумано очень хорошо.
7: Прекрасно. А я вот на Чехове, 20 век, это вот мой конек, голливудская адаптация «Чайки» 18. Ну, были более ранние, но 18-го года, Майкла Майера там с Элизабет Мосс, Сершу Ронан, да, и «Записки юного врача» Дэниел Рэдклифф. Ну, на мой взгляд, очень даже убедительно. Но это, опять же, не говорит о том, что где ставят, и главное, как ставят, и что из этого хотят вынести.
5: Да, кто-то не знает, я был поражен, что Эмилия Кларк играла Нину Заречную в театре. Вот, и была очень рада, что ей предоставилась возможность сыграть в великой чеховской пьесе.
7: Лондонский Королевский театр и другие площадки, они ставят русскую классику, что тоже говорит о величии, потому что эта литература говорит не о конкретном течении или там о сиюминутном, а говорит о вечном, о смыслах, которые раскрывали наши писатели.
5: Я бы, конечно, порекомендовал всем «Идиота» Акиры Куросавы, потому что не только в Европе экранизируется русская классика, есть прекрасный фильм великого японского режиссера по роману Федора Михайловича Достоевского. При всем уважении к нашим экранизациям, Акиру Куросаву надо смотреть.
7: Киру Найтли можно посмотреть еще в варианте там.
5: Анна Каренина, мне нравятся практически все фильмы, которые были сняты по Анне Карениной. Ну, точнее, не все, я не все не смотрел. Я смотрел классический фильм с Вивьен Ли. Он великолепен. Мне очень нравится эта экранизация. Есть фильм с Софи Марсо и Шоном Бином.
7: Я не знал.
5: Это фильм 90-х годов. По моему вкусу, Шон Бин – лучший Вронский, которого я видел. Он очень хороший Вронский. Вот. Фильм с Кирой Найтли такой немножко кичевый, потому что там все танцуют периодически, там есть или элементы
7: мюзикла. Ла-ла-ленда.
5: Ла-ла-ленда, да, да. Ну, Кира Найтли очень красивая, и да, она тоже попадает в типаж Анны Карениной. В меньшей степени мне там нравится Джуд Лоу в роли Каренина, но, в принципе, приемлемо, допустимо. Вот. Но само внимание к Анне Карениной тоже о многом говорит. То есть, если каждые 10-15 лет выходит новая экранизация этого великого романа, это значит о том, что он остается чрезвычайно актуальным.
7: Ну и темы, опять же, да, я все-таки к смыслам, к тому, что те темы, которые наши авторы, там, начиная от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, ну давай всех перечислим тогда, соответственно, Чехова и так далее, они позволяли полнее посмотреть на этот мир, поднять какие-то вопросы для себя, даже Норвегии, даже у Ибсена, там вот эти его драмы «Кукольный дом», например. А чем это не психологическая драма, а чем не разговор о том, что ты внутри себя не можешь прожить то, что ты... что приходится картинку красивую показывать.
5: Русская литература, я для себя подытожил так, русская литература обладает огромным потенциалом для пробуждения и сохранения в человечестве совести. Она вот каждый раз хватает человечество за шкирку и пытается его возвратить к человеческому состоянию, вытаскивает его из скотского состояния. Вот Толстой, Достоевский, Тургенев и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, они про это.
7: Ну, мы тут накидали, конечно, своих вариантов фильмов, которые стоит посмотреть о экранизации русской классики. Можете оставить свои в комментариях. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Будьте с нами и слушайте хорошие разборы.
5: Спасибо. До новых встреч, друзья.

0: Узнать за 90 секунд. Это событие произвело шокирующее впечатление на советских граждан и на другие страны. Оказывается, так можно проводить дефиле за железным занавесом. В 1988 году в СССР впервые провели конкурс красоты. Назывался он незатейливо «Московская красавица 88». Изысканные яркие платья, дерзкие купальники, белоснежные улыбки участниц и революционные по тем временам прически. В общем, фурор мирового уровня. В Европе и США сравнивали это событие с полетом Юрия Гагарина в космос, что, конечно, было большим преувеличением. Победу тогда одержала школьница Маша Калинина, а финал стал скандальным. Жюри конкурса обвиняли в предвзятости, мол, кому-то из участниц помогли пролезть влиятельные родственники, а одной девушке призовое место помешало занять некрасивая фамилия. Но для победительницы все по тем временам сложилось удачно. Она уехала в США и стала там моделью. Организаторы конкурса потом рассказывали, что главной задачей было показать: советская женщина не только сильная и деловая, но еще изящная и красивая. Заявки на участие подали 4000 девушек. Для этого им пришлось отстоять многочасовую очередь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Душанбе 1 час, в Калининграде 10 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Убрано 95% нефтепродуктов после атаки БПЛА в Туапсе. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на севере Москвы. В Подмосковье мужчина погиб при падении обломков дронов. Подробности далее. Практически 95% нефтепродуктов собрано в Туапсе после разлива в результате атаки беспилотников на НПЗ. Остальная их часть локализована. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Он также отметил, что, вероятно, есть места на диких пляжах, о которых специалисты еще не знают, однако их отмечают по сигналу от людей. Кроме того, мэр отметил, что в море в районе, где горел морской терминал, не обнаружено нефтяных пятен. 1 мая Бойко сообщил, что более 13 тысяч кубометров мазута, каменного мазутные и водомазутные смеси были собраны и вывезены с трех участков работ в Туапсе. Нефтекомплекс в морском порту города горел 4 раза из-за атак украинских беспилотников. Последняя произошла в ночь на 1 мая. Возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня. Предмет, предположительно схожий с боеприпасом времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, предварительно обнаружен на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. В ведомстве добавили, что на месте проводятся все необходимые мероприятия. Мужчина погиб в деревне Чернево Волоколамского округа после падения обломков беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что на всех местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы. По словам Воробьева, сегодня над Московской областью силами ПВО было сбито 6 беспилотников над Истрой, Одинцово-Чеховым, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. А один дрон подавлен средствами РЭП. Внутреннее расследование начали после избиения парня боевиками нацбатальона ВСУ в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал. Очевидцы в соцсетях ранее сообщали, что боевики украинского нацбатальона похитили и избили 20-летнего парня за то, что им было отказано в продаже алкоголя в закрытом магазине. По данным региональной полиции, потерпевшего обнаружили без сознания. Он был госпитализирован и возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы или похищении человека. Сотни израильтян вышли на еженедельный антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Это передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Бениамина Нетаньяху. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московские «ЦСКА» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. За два тура до финиша чемпионата «Зенит» вышел на первое место в таблице РПЛ. «ЦСКА» располагается на шестой строчке. В следующем туре петербургская команда 10 мая примет «Сочи». Ну а армейцы днем позже встретятся на выезде с Нижним Новгородом. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник» «Африканское турне». С вами в студии работает Урал Керимов, российский африканист, востоковец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня «Африканский час» с нами будет в ближайшее время. Ну и говорим не только о важнейших событиях, но и об исторических фактах, об интересных новостях, о том, что происходит на просторах Африки. Два блока у нас традиционно. В первом поговорим о ситуации в Мали. На этой неделе были не самые приятные новости из этой страны. Достаточно тревожная, нервозная обстановка там складывается. Во второй части будем говорить про Конго и о том, как русский язык и культура помогают в развитии Африки, про Республику Конго, про Демократическую Республику Конго, и расскажем о том, как мягкая сила России, о том, как гуманитарное сотрудничество способствует укреплению наших связей и продвижению наших интересов.

0: террористических группировок переместилась с просторов Большого Ближнего Востока в Африку, в Северную Африку, Сахара-Сахельский регион. И в этом смысле, конечно, ситуация там стала еще более запутанной, еще более сложной. Помним, что так или иначе статус-кво поменялся после начала арабской весны, свержения Муаммара Каддафи в Ливии. Ливия играла долгие годы особую роль, являлась большим стабилизатором для Севера Африки, для всей Сахары, для Сахеля, в том числе и для Западной Африки. Ну и изменение баланса сил, вакуум геополитического влияния привел к тому, что в этих регионах, в этих странах укрепились деструктивные акторы, террористические, джихадистские организации, огромное количество сепаратистов появилось. В конце апреля конгломерат этих, собственно говоря, повстанцев из числа туарегов, джихадистов из числа таких одиозных группировок, являющихся филиалами запрещенной у нас в стране Аль-Каиды, как Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин, запрещенная у нас в стране организация, численностью от 10 до 12 тысяч человек организовала большое наступление в северных районах Мали, напала на крупные города Кати, Савере, Кигали, попытались осадить судя по тем сообщениям, которые оттуда приходили, столицу Бамака. Во время столкновений с нападавшими, с террористами, погиб министр обороны Мали, один из главных, наверное, сторонников развития отношений Мали с нашей страной, Садио Камара. После смерти посмертно ему присвоили звание генерала армии. При этом осуществить, конечно, переворот не удалось силами африканского корпуса Российской Федерации и вооруженных сил Мали. Нападавших удалось оттеснить. При этом некоторые районы на севере страны были оставлены в целях перегруппировки, так как силы террористов, джихадистов, наступавшие, превосходили по количеству оборонявшихся. О том, как сложно вести войну в Африке, о том, почему не удается побороть эти группировки, этих боевиков долгие годы, и какую роль в этой ситуации играют иностранные державы, как Россия защищает там свои интересы, будем говорить с нашим гостем, доцентом финансового университета при правительстве РФ, военным экспертом, писателем Владимиром Максимовичем Яранасяном. Владимир, приветствую. С праздником, нет, спасибо, что нашли время. Ну, и я знаю, что вы следите за ситуацией в мире в целом, за обстановкой по, значит, вопросом нашего стратегического присутствия в различных регионах, в сфере безопасности глобальной, ну, естественно, Африка тоже не исключение. Что нам нужно знать о происходящем в Западной Африке, в Мали, на ваш взгляд, и как оценивать произошедшее? Потому что западная пресса, естественно, первым делом начала говорить о каком-то там поражении правительства Мали, о том, что Россия не смогла исполнить те обязательства, которые на нее возложили, которые она на себя взяла, естественно, при этом их описание не имеет ничего общего с реальностью.
1: Да, действительно, вы очень правильно уточнили, что это целый конгломерат группировок, и джихадисты, и таурэги. И вот то, что произошло 28 апреля с убийством министра обороны, все эти запрещенные организации, которые вы озвучили, часть, там, Джамаат, Нусрат, Аль-Ислам, Валь-Муслимин, и плюс фронт освобождения Завада, сепаратисты, крупные малийские города действительно попали под удар. И Кидали, Гао. Но дело в том, что, в принципе, если говорить о конгломерате боевиков, то ему противостоит конгломерат стран, официальных властей Мали, Нигера, Буркина-Фасо, которые, собственно, взяли курс на то, чтобы каким-то образом оттеснить Францию из региона Сахель, да, и в какой-то ключевой роли здесь выступает теперь Россия. И не только при подготовке спецназа, но и, в принципе, по подготовке вооруженных сил, перевооружению вооруженных сил, инструктажу по поводу всех вопросов, связанных с дроновой работой, по той простой причине, что были использованы для нанесения по африканскому корпусу и официальным властям, и резиденциям, и базам, значит, опорным пунктам и рубежам обороны, были использованы FPV-дроны со стороны джихадистов. И причем использованы FPV-дроны последних

0: модификации, которые, значит, способны поражать объекты, используя сигнал от матки. То есть, грубо говоря, это уже история передачи опыта с региона театра военных действий украинского. Что я здесь вижу? Я здесь вижу прежде всего деньги. Деньги Франции. Почему Франция? Потому что Франция примеряет на себя роль сейчас, если не третейского судьи, по всем этим геополитическим клеткам. Но с точки зрения, значит, французского военпрома и французских амбиций субимперских, а также обиды на англосаксов и на русских, в том числе и как бы одновременно англосаксов, потому что англосаксы не позволяют им торговать подводными лодками и унижают устами Трампа, значит, господина Макрона, а русских за то, что они вытеснили из региона Сахель, в частности из Буркина-Фасо, Мали и других стран, которые входят в конгломерат этих союзнических отношений, вытеснили Францию. Поэтому Франция через своих эмиссаров, через агентуру свою внутри джихадистских организаций финансирует джихадистов и финансирует их с тем, чтобы вытеснять Россию и вновь прийти со своими неоколониальными планами по добыче золота, урана, значит, и других полезных ископаемых, нефти, контроля над Того и портами в Гвинейском заливе и так далее. В этой связи, конечно, мы видим, что эта история, если не вечная, то она долгосрочная. И она будет, исходя из огромного количества сепаратистов и тенденций, связанных с межплеменными противоречиями, она будет продолжаться. Поэтому присутствие здесь нашего африканского контингента, оно, конечно же, гарантирует некую стабильность. Но эта стабильность будет поддерживаться только благодаря взаимодействию с и развитию вооруженных сил этих государств, а также модификации армии и снабжению ее новыми, новейшими ноу-хау средствами по противодействию, по РЭП-противодействию, по противодействию дроновым атакам со стороны джихадистов, потому что там по-любому будут присутствовать как французские специалисты от Nexter Defense, от, значит, и других компаний французских, да, так и украинские агенты, которые, собственно, уже рассматривают Африку как один из геополитических, одну из геополитических клеток, где можно навредить России.
1: Да, действительно, в этом смысле, конечно, ситуация запутанная, и с учетом того, что влияние иностранных держав, в частности Франции, не ограничивается только сферой безопасности или же деструктивным влиянием на сферу безопасности в этом регионе. В регионе есть, конечно же, и вопросы, связанные с финансовым присутствием. Мы знаем, что так или иначе Западная Африка пользуется франком КФА, который привязан к французскому Центробанку, и в данном случае говорить о какой-то финансовой независимости, экономическом суверенитете тоже не приходится. При этом, действительно, как Владимир Максимович отметил, Мали достаточно богатая с точки зрения природных ресурсов страна. Вообще страна интересная сама по себе. Некоторые факты сейчас приведу. Занимает 25 место в мире по площади. 1 миллион 240 тысяч квадратных километров площадь Мали. Это, ну, как несколько европейских стран вместе взятых. Население одно из самых молодых в мире, около 23-24 миллионов, по данным ООН, человек населения Мали составляет. При этом две трети, даже более двух третей населения – это молодежь до 20 лет. Более половины населения при этом является малообразованным или неграмотным. 80% населения живет в сельской местности, и столько же процентов живут на юге страны, потому что другие 80%, но теперь уже площади Мали занимает, ну, чуть менее, может быть, 70-80% территории Мали занимает пустыня Сахара. Собственно говоря, почему это и называют этот регион Сахелем, то есть некий пограничный регион, который отделяет Сахару от экваториальной Африки. В свое время, кстати, в этом смысле Мали называли французским Суданом до обретения независимости, так он и назывался. Третье место в мире по добыче, третье место в Африке по добыче золота Мали занимает, при этом есть и другие полезные ископаемые, запасы бокситов, меди, алмазов, железной руды, фосфатов, серебра, урана и цинка. Это очень важный момент. Вот, кстати, по истории, да, которая касается того же же золото. Ну, есть много разных интерпретаций. Одна из них, то, что самый богатый в свое время человек в мире жил именно в Мали, был правителем, верховным правителем, или по-другому Манса, звали его Муса, в 12 веке. Он правил целой империей Мали, его состояние в пересчете на современные деньги, ну, равняются где-то в своем эквиваленте 400 миллиардам долларов. Ну, это огромная, конечно, сумма, но в свое время его путешествие по северу Африки привело к экономическому спаду, девальвации стоимости золота несколько десятилетий. Ближнему Востоку пришлось восстанавливаться после этого. Ну и, собственно говоря, с тех самых пор, казалось бы, 12 век, мы живем в 21 веке, почти 1000 лет прошло, но все равно Мали продолжает играть роль одного из главных производителей золота. И в этом смысле, конечно, привлекает огромное количество внимания к себе. Владимир Максимович, по поводу той борьбы, которая разворачивается, ну, с джихадистами, условно говоря, хотелось бы мне, конечно, сказать, что все понятно, хотя мало что с ними всегда понятно, с боевиками, с террористами, но про туарегов и фронт освобождения Азавада. Казалось бы, это небольшой по численности народ. Там, по разным оценкам, от 3 до 6 миллионов проживают на территории нескольких государств. Это и Алжир, это и Нигер, и Ливия, и Буркина-Фасо, и, собственно, Мали. При этом в Мали не самая большая, значит, численность их. Больше всего в Нигере до 2 миллионов человек. В Мали чуть менее миллиона человек. Но как так получается, что вот на этой территории, огромной территории, сахарской, не удается правительственной армии Мали, вооруженным силам страны взять под контроль, собственно говоря, собственную же территорию, и так или иначе туареги постоянно вот это вот военное давление оказывают, кто им оказывает поддержку, и как сейчас там сложилась ситуация?
0: Смотрите, по туарегам, что касается этого народа, этого племени, то нужно отметить, что они всегда были воинственными племенами. И занимали, как вы правильно сказали, фактически 5 стран именно в регионе Сахеля, я имею в виду именно пустынные пространства огромные, перемещения, транспустынная торговля и так далее. Плюс вооруженные всегда они были, поднимали восстания постоянно. То есть, когда колониальное правление Франции было, значит, они потеряли возможность доминировать над оседлыми земледельцами. Ну и это причина, а и другие причины отстранения от политики, другими этническими группами, более многочисленными, о которых вы тоже упомянули, ухудшение их экономического положения в результате засух. Это все вынуждало их восставать. Постоянно вот в 2012 году, буквально 13 лет назад, они подняли восстание в Мали. Это перманентная история. Ну и что касается культуры, в принципе, по обычаям и по культуре, по, значит, вождизму, по ментальному ряду. То есть у них свои вожди, они не подчиняются государству. У них вождь Аминакаль, да, то есть, грубо говоря, почитание матери вождя, там, Аминакаля, да. Барабанные группы вот эти, которые, значит, предводители возглавляют и ведут в бой там какие-то полуязыческие ритуалы, несмотря на влияние ислама в регионе, да. Ну и в этой связи, конечно, мы говорим о Франции. Франция, она всегда Сахару рассматривала как полигон для испытаний ядерного оружия, невзирая на местные народы. И в этой связи французы, они всегда всю жизнь финансировали того, кого им выгодно финансировать. Сегодня им выгодно финансировать туарегов. Сегодня им выгодно финансировать боевиков. Они будут это делать, невзирая на международные какие-то, значит, негативные высказывания каких-то отдельных политиков. В этой связи, конечно, мы говорим о том, что Франция очень заинтересована в эскалации конфликта с тем, чтобы через хаос установить свой контроль в регионе.
1: Я помню, в июле прошлого года также была очередная попытка наступления со стороны и повстанцев-туарегов, и джихадистских группировок на правительственные силы. Тогда удалось это все в очередной раз отбить. И тогда же правительство Мали впервые заявило о том, что есть некий украинский след во всей этой истории. Инструкторы, значит, из Украины, люди, которые так или иначе помогают внедрять в ведение боевых действий FPV-дроны и прочее. Скажите, пожалуйста, сейчас как обстановка с этим обстоит? В сентябре-октябре 2025 года также были заявления властей альянса стран Сахеля о том, что Украина вносит свой деструктивный вклад в раскачивание ситуации, в продвижение террористических группировок в регионе, ну и в вопросы, которые касаются, собственно говоря, установки некого стабильного фона для развития этих стран. Ну, собственно, украинское присутствие имеет только деструктивный характер.
0: Безусловно, если говорить о присутствии на территории Сахеля отдельных агентов и больших каких-то тактических групп со стороны ГУР-МО Украины и СБУ, это тоже запрещенные в России организации террористические. Асимметрия выбрана одним из России, которые мы знаем, но и на этих геополитических клетках, куда подтягивают украинских диверсантов, значит, специалистов по РЭБу, специалистов по БПЛА, подтягивает Франция. Сегодня Франция самую деструктивную роль имеет в Европе, с учетом ее субимперских амбиций и обиды на Россию. Сегодня Франция снабжает через свои компании Nexter Defense, Naval Group, Dassault Aviation и так далее, снабжает в том числе и поляков, хочет и тут развить ситуацию, связанную с использованием аэродромной инфраструктуры, проводит учения. Что касается использования украинских боевиков на территории Сахеля, то они уже замечены. Они уже замечены и не только по, значит, не только по расшифровке там, данных, связанных с переговорными делами, там, в рации и так далее. И с точки зрения смещения по Европе, с точки зрения транзита, нашими спецслужбами уже отмечены моменты, связанные с вооружением, которое поступает, значит, через оружейные хабы, через оружейных баронов типа Марка Моралеса и так далее. Тут плотное взаимодействие ЦРУ, плотное взаимодействие французских спецслужб и украинской разведки. Здесь идет реально наемническая история. За деньги Франции украинские боевики не только поставляют дроны, но и, собственно, управляют ими. Потому что необразованный, значит, тот Таурек или там из или там джихадисты из Аль-Каиды, они не смогут управлять многоагентным роем дронов. А это произошло 28 апреля. Многоагентный рой атаковал наших союзников и, в частности, министр обороны направление джихад-мобилей, значит, который взорвался и так далее. Это все целенаправленная атака, многоагентная, которая не могла быть без разработки спецслужб и оперативного управления специалистов. Это произошло, значит, исходя из опыта введения боевых действий на театре военных действий Украины.
1: Власти Мали заявили о том, что совместные действия вооруженных сил и африканского корпуса РФ помогли преодолеть это наступление, опрокинуть его, и, собственно говоря, уже более 1000 боевиков уничтожены за последние дни в ходе ответных мер, наносятся в том числе и авиаудары по скоплениям террористов. Фронт, та территория, да, на которой сейчас эти военные действия перманентно идут, более 2000 километров собой составляет эта линия соприкосновения. Что можно сказать об успехах африканского корпуса за эти годы,
0: да,
1: и
0: успехи,
1: в последнее время?
0: Да, успехи очевидны. Действительно, был нанесен авиаудар. Использовались вертушки, использовались ПТУРСы наши, использовали ребят, которые были подготовлены со стороны Министерства обороны Мали под руководством наших инструкторов из африканского корпуса. И здесь нужно отметить, что, безусловно, новые вызовы, они предполагают оснащение не только армии Мали и Буркина-Фасо, не только оснащением комплексами ПВО малого радиуса действия, но и, в принципе, контроль за малым небом. Мы видим, что началась дроновая война. Понятно, как эта война будет развиваться с учетом опыта украинского театра военных действий. Значит, нужны все способы противодействия от РЭБ от дронов, таранов до сетей Darwin Z и всего остального для того, чтобы закрывать опорные пункты от дронов. И нужны дроноводы, серьезные ребята наши, и дроноводы, которые будут учить африканских союзников наших из Буркина-Фасо, Мали, Нигера, значит, про антидроновой войне. Все начинается так же, как было в 23-м году, когда сначала было дронов мало, потом все больше и больше, потом бабы-йоги, потом сбросы, потом, значит, огромное количество FPV, потом многоагентные рои. Это будет происходить и в Сахеле. Весь мир ведет к войне между, значит, операторами дронов. И значит, в этом регионе это особенно будет актуально, потому что огромное расстояние, как вы уже сказали, Мали, огромная территория покрыта песком. Вот, пролететь это расстояние можно, деревьев нет, ничего не цепляет, как говорится, особенно на низкой высоте. Поэтому тяжелый регион, очень тяжелый, но присутствие России там необходимо, потому что мы там находимся на взаимовыгодной основе с правительствами, есть стратегическое партнерство доверительное, оно никакого отношения к неоколониализму не имеет. Никакого отношения не имеет к грабежу, как это делали всю жизнь французы, и считая второсортными жителей данного региона, особенно с учетом испытаний ядерного оружия в пустыне. Значит, причем наземные испытания. Блин, я просто в шоке был, когда, значит, изучал эту проблематику, когда узнал, что не только же во французской Полинезии они испытывали.
1: Владимир Алексеевич, у нас 20 секунд остается, к сожалению.
0: Ну, тогда вывод такой. Значит, продолжаем подготавливать наших ребят-союзников из этих стран и продолжаем в том же духе с тем, чтобы не позволить неоколониальной Франции грабить африкан.
1: Спасибо большое, Владимир Максимович Ернасян, доцент финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт, писатель. Говорили мы о ситуации в Мали, там на этой неделе террористы и сепаратисты начали новое наступление, но силами вооруженных сил и африканского корпуса России удалось опрокинуть это наступление. Вернемся, продолжим африканское турне. Оставайтесь с нами.

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
2: Введите имя.
1: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
2: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком интервью главы региона Вениамина Кондратьева местному изданию по поводу ситуации в Туапсе. Там 30 апреля потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов. Ранее в одном из местных СМИ было опубликовано якобы интервью с Кондратьевым по поводу пожара, возникшего в ночь на 28 апреля. В тексте интервью утверждалось, что в городе сильного пожара якобы не было. Оперштаб региона заявляет, что СМИ было взломано. Также отмечают, что во всех официальных сообщениях не скрываются серьезная ситуация в городе и ее последствия для Туапсе, а также масштабы работ по их ликвидации. Напомню, после пожара на территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В результате возгорания на НПЗ пострадавших нет. Мужчина погиб в деревне Чернево Волоколамского округа после падения обломков беспилотника в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что на всех местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы. По словам Воробьева, сегодня над Московской областью силами ПВО было сбито 6 БПЛА. Это над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Один дрон подавлен средствами РЭП. Более 2500 ливанцев погибли, свыше 8000 получили ранения в результате израильских авиаударов по Ливану за прошедшие 2 месяца. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Военный источник ранее рассказал, что Тахал с раннего утра обстреливал несколько ливанских городов и деревень, несмотря на перемирие, и нанес удары по небольшим городам. Неизвестный открыл стрельбу на остановке во Львове. Прозвучало до 6 выстрелов. Об этом сообщает украинское издание. Как отмечается, сотрудники полиции задержали мужчину. Академия кинематографических искусств и наук объявила новые правила для номинантов на премию «Оскара» в связи с расширением использования технологии искусственного интеллекта. Теперь самую престижную награду кинематографа могут получить только актеры и сценарии, не созданные с помощью искусственного интеллекта. Это передает BBC. В новых критериях отбора для номинации на премию говорится, что актерская игра должна быть доказательно исполнена людьми, а сценарии написаны авторами. Как отмечает BBC, в последние несколько месяцев в сфере наблюдались заметные примеры широкого использования технологии искусственного интеллекта для замены или воссоздания человеческого труда. В пример издание приводит актера Вэла Килмора, который скончался в прошлом году, но благодаря искусственному интеллекту исполнит главную роль в новом фильме. И еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Африканское турне.
4: Друзья, продолжаем африканское турне в эфире «Радио Спутник». В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед-советник медиагруппы «Россия». Сегодня говорили в первой части про ситуацию в Мали, о том, что происходит в Сахеле, в Западной Африке. Ну а теперь переносимся в экваториальную Африку. Конго. Конго, наш давний партнер. Я знаю, что многие сейчас просят, а о каком Конго конкретно идет речь? Ведь есть Республика Конго, есть Демократическая Республика Конго. И с той, и с другой стороной наши отношения активно развиваются еще со времен Советского Союза. Последние годы, начиная с 22 года, наши акценты снова сместились на глобальный юг, в том числе в Африку. И эта часть Африки не осталась без нашего внимания. На этой неделе Россию посетил с визитом Дениса Сунгеса, президент Республики Конго, человек, который совсем недавно переизбрался на этом посту, и первый свой зарубежный визит он совершил в Российскую Федерацию. Встречи прошли на высоком уровне, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Наши отношения развиваются активно. Говорили мы об этом буквально пару недель назад, во время темы, когда обсуждали визит нашей правительственной делегации в Республику Конго во главе с Александром Новаком. И тогда затронули политическую часть наших отношений, но при этом только политикой, только экономикой наши отношения не ограничиваются. Россия продвигает активно свою мягкую силу на континенте. Ну и, естественно, большую работу проделывают на этом поприще наши коллеги из Россотрудничества. Сегодня с нами наш следующий гость Мария Альбертовна Фахрутдинова, руководитель Россотрудничества в Республике Конго и ДРК. Мария Альбертовна, приветствую, спасибо, что нашли время, рада вас видеть.
5: Боты, как говорят на лингале. Здравствуйте.
4: Ну, собственно, много у нас вопросов, много интересующих нас тем. Предлагаю поговорить о том, как развивается наше гуманитарное, культурное сотрудничество с этими государствами, в интересных кейсах, которые у вас имеются на этом направлении. Ну и, возможно, самый банальный вопрос, который, скорее всего, вам задают абсолютно все, кто не знаком с ситуацией или же не так хорошо и глубоко в ней разбираются. Чем отличается Республика Конго от Демократической Республики Конго? Давайте расскажем.
5: Во-первых, необходимо сказать, что существует два Конго. Соответственно, Республика Конго – это бывшая французская колония, да, и Демократическая Республика Конго, которая была печально известна как бельгийская колония. Если мы говорим о двух Конго, то Демократическая Республика Конго была долго известна как Заир, а Республика Конго была известна как Народная Республика Конго. С 1960 года обе страны получают независимость. 30 июня 1960 года будущая Демократическая Республика Конго получает независимость, а 15 августа 1960 года получает Республика Конго. Парадокс в том, что обе страны подаются в ООН и с одинаковым названием. Парадокс в том, что они подаются с одинаковым названием. И именно тогда стали их различать как Конго Браззавиль, Конго-Киншаса. В какой-то момент Демократическая Республика Конго меняет название и становится Заиром, и она вот в эпоху Мобуту известна большинству, наверное, российских граждан как именно Заир. И сейчас она носит название Демократическая Республика Конго. Действительно, народности, населяющие данные страны, они схожи. То есть, например, племена Теки есть как и в Республике Конго, так и в Демократической Республике Конго. Однако необходимо понимать, что Демократическая Республика Конго – это страна со 100 миллионов населения, это огромная страна по территории, в то время как Республика Конго – это страна, население которой составляет 5,5 миллионов человек. То есть Киншаса – это столица Демократической Республики Конго, только одна Киншаса имеет 15 миллионов человек. И, конечно же, две страны развивались разными путями. Республика Конго, нынешняя Республика Конго, да, Браззавиль, выбрала путь такой приближенный к Советскому Союзу, а Демократическая Республика Конго в эпоху Мобуту шла своим таким собственным путем. Многим Демократическая Республика Конго известна по герою Патрису Лумумбе, именно он был выходцем из Демократической Республики Конго. И, как я уже сказала, народности, они похожи. Очень многие народности населяют и ту, и другую страну, но в Демократической Республике Конго их гораздо больше. То есть это около 60-70 различных этносов. И, в принципе, конечно, это деление очень условное. То есть сегодня из Браззавиля мы можем прекрасно наблюдать Киншасу. Это уникальное место, где две столицы смотрят друг на друга. И это деление произошло вот именно из-за колониальной политики, когда, собственно, колонизаторы резали Африку как хотели. Но общность их есть. В результате различных, да, геополитических влияний, конечно же, есть и различия. Сегодня даже французский, можно сказать, что у них немножко разнится. Ну, например, в ДРК можно услышать вот звук «ю» больше произносим как «и». И, конечно же, это две страны совершенно разными сейчас, на сегодняшний день, например, позиции русского языка. То есть наши отношения развиваются и в той, и в другой стране. И мне приятно сказать, что региональное представительство Россотрудничества в Республике Конго, оно покрывает несколько стран, в том числе и ДРК. И сейчас гуманитарная политика активно развивается благодаря усилиям посольства, благодаря Россотрудничеству. Активно развивается в ДРК, но, к сожалению, на сегодняшний момент отдельного русского дома, да, отдельного представительства у нас нет. И мы видим, насколько различны, как я говорила, положение русского языка, статус представительства и многие другие аспекты.
4: Мария Альбертовна, а вот насколько местные жители проявляют интерес к русскому языку? Я знаю, что есть интересные цифры по преподаванию русского языка в школах в Конго.
5: В Республике Конго русский язык вписан в программу. То есть это школьная программа, это второй язык по выбору для гуманитарных классов. И сегодня мы констатируем, что около 40% лицеев имеют преподавание русского языка. И это количество выросло за последние 5 лет. То есть если раньше это было около 30%, то сейчас это достигает, 10, ну, то есть это достигает примерно 40%. Школьники последних классов, то есть, ну, если мы проведем аналогию с российской программой, да, то это 9-11 класс, они изучают русский язык. И сейчас его изучают не только в столице, в Браззавиле, но они изучают и в таких городах, как Камбама, Оисо, Ифондо, Понуар, ну, чтобы было понятнее слушателям, то есть это все региональные важнейшие города, то есть столицы регионов. И примерно количество изучающих русский язык — это 4000 человек. Конечно же, они еще его изучают и в русском доме. Есть клубы русского языка, когда наши выпускники могут практиковать русский язык. И вот ежегодно мы выезжаем во все регионы, я перечислила только часть городов, да, где изучают русский язык, мы приезжаем во все эти города, и в этих городах проводятся олимпиады по русскому языку, и, которая дает возможность потом участвовать в финале олимпиады, которую мы проводим с Министерством среднего образования, и эти студенты имеют возможность потом поехать в Россию и учиться на филологов, преподавателей русского языка как иностранного. И вот не могу не отметить, что 2 года назад наш студент Филипп Монго стал победителем Всемирной олимпиады имени Костомарова. Он приезжал на Международную олимпиаду и занял 3-е место. Его вот в рамках Генеральной ассамблеи русского мира поздравляли, и он был единственным африканцем, представлявшим континент, то есть который там представлял, который вот занял 3-е место, и для нас это особая гордость. Кроме того, русский язык сейчас снова, да, такой вот волна интереса, вызванная в Конго, благодаря культурным акциям и другим. Сегодня действуют также центры открытого образования, то есть это центры, где изучают русский язык по линии Министерства просвещения. И также действует программа «Российский учитель за рубежом», где, когда приезжают, соответственно, преподаватели русского языка, это уже носители русского языка, потому что необходимо отметить, что в школах работают наши выпускники, то есть конголезцы, которые учились как в качестве филологов русскому языку, как иностранному. А вот по линии Министерства просвещения приехали педагоги, которые являются носителями языка. Также вот в Россотрудничестве, в представительстве Россотрудничества сейчас работает методист. И мы работаем над созданием новой программы для школ совместно с партнерским министерством в Конго. Также преподается русский язык и в университете.
4: Я хотел спросить о следующем. Большое количество, на самом деле, тысячи человек, судя по той информации, да, которой вы обладаете, по той статистике, изучают русский язык. Но мы же понимаем, что, наверное, изучение русского языка само по себе его недостаточно. Нужно же и культурное погружение, то есть понимание истории, культуры, менталитета страны России, о том, как наши отношения развиваются с Африкой, с Конго, как отношения Конго с Россией развиваются. То есть вот в этом смысле, о чем нам нужно знать, как там эта работа продвигается, как африканцы на нее реагируют. Вообще по поводу самой Республики Конго, да, раз мы уж о ней говорим, какое там восприятие России в целом, как там на фоне той деструктивной пропаганды, которая все-таки ведется, ведется она по всему миру, и в том числе и в африканских странах на континенте, удается нам наш позитивный имидж продвигать?
5: Во-первых, нужно сказать, что наши дипломатические отношения были установлены 16 марта 1964 года. Однако первые конголезцы оказались в России еще во время Всемирного фестиваля молодежи, то есть еще до обретения независимости. Уже 19 марта 1964 года было решено, что будут развивать гуманитарную политику между нашими двумя странами. Русский дом, тогда русский культурный центр, советский культурный центр, прошу прощения, появился в 1968 году. То есть с 1968 года мы ведем нашу активную гуманитарную деятельность в данной стране. Отношение конголезцев позитивное, положительное. Но, как вы правильно сказали, конечно же, пропаганда ведется странами Запада, и она ведется уже давно. То есть нельзя говорить, что она ведется со времен СВО. Нет, она ведется давно, и, конечно же, очень часто предпринимались попытки наездов наших выпускников. То есть это выпускников советских, потом далее российских вузов. Конечно же, массированно ТВ Сонг рассказывает ту мантру, которую западная пропаганда пытается внушить. К сожалению, на артистов тоже нередко оказывается давление, но могу сказать, что благодаря вот усилиям и посольства, и Россотрудничества на сегодняшний день мы видим большой интерес со стороны молодежи к нашему центру, к нашей культуре. Мы видим большой интерес со стороны старшего поколения. И необходимо сказать, что это люди чрезвычайно образованные, которые получили шикарное образование и в Советском Союзе, и во всем мире. И они понимают о том, что сегодня интересы в Африке во многом должны строиться независимо, а не так, как им скажут колониальные кураторы. Если говорить вот о каких-то таких важных вехах, да, о нашей истории, то необходимо вспомнить, что до сих пор в Республике Конго есть такое красивейшее наследие Советского Союза, как, например, бывшая партийная школа. Бывшая партийная школа, сейчас она носит название Высшей школы менеджмента, в ней изучают дипломатию, юриспруденцию, менеджмент. И в этой школе, вот что в ней замечательного, то, что в ней когда-то было сформировано движение, которое способствовало освобождению Нельсона Манделы. И таких мест достаточно много. Например, ветеринарная академия. Ветеринарная академия, которая была подарена тоже СССР Республике Конго, и которую возглавлял вот последний директор, это был Балабанов. В 2021 году господина Балабанова наградили государственной наградой Конго. Таких мест достаточно много. Мы предпринимаем регулярные экскурсии, организовываем регулярные экскурсии. Да, что уж там говорить. У нас есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Здесь есть улица Ленина. Здесь есть памятник Гагарину. Сегодня также в разных городах поставлены такие арт-объекты. Это, как мы говорим, скамья любви. То есть это скамьи, посвященные прекрасной святым Петру и Февронии, и действительно большинство молодежи фотографируется вот на этих скамьях, и это и стоит и в Браззавиле, и в городе Пом-Нуар. Город Пом-Нуар — это, наверное, так, если проведем аналогию, то это вторая такая экономическая столица, то есть такой некий Санкт-Петербург. И вот сейчас планируется открытие таких же, такой же скамьи, Толизе, это вот третий по населению город. Если говорить о каких-то таких культурных знаковых событиях, то необходимо отметить неделю перекрестной культуры, которая прошла в 2023 году. У нас выступал Академический театр «Война» по линии Министерства культуры с поддержкой нашего посольства, да, Российской Федерации в Конго, с поддержкой Россотрудничества мы оказывали. И вот совместно с конголезской стороной и российской стороной 46 артистов выступали сначала на главной сцене. Это Дворец съездов, затем они выступали в таком знаковом фестивале, который называется «Фейспам». Это действие происходило на стадионе. Но люди стояли, аплодировали стоя и кричали «Путин с нами». Вот такое яркое событие у нас произошло в 2023 году, наверное, одно из ярчайших за последние, наверное, 20-30 лет. Но это не единственное событие. Регулярно мы проводим, например, конкурс поэзии. В этом году это пятый конкурс поэзии, конкурс слама. Молодые поэты вдохновляются Александром Сергеевичем Пушкиным и пишут, затрагивают такие вопросы, как поэт и гражданин, любовная лирика, герои Конго и России. Это очень мероприятие, которое объединяет молодежь со всей Республики Конго, и в этом году также будут присоединяться к нам молодежь из ЦАРа, молодежь из Демократической Республики Конго. Для нас это такое знаковое мероприятие. Если говорить вот о нашей истории...
4: Да-да-да, пожалуйста.
5: Да, если говорить о нашей истории, то в прошлом году Россотрудничество отмечало столетие народной дипломатии. В 1925 году была основана такая организация, как ВОКС. И именно ВОКС дал такой толчок, да, молодому советскому государству в установлении не только связи между народами, но в том числе и дипломатических отношений. Мы все помним контекст начала становления советского государства, и вот именно гуманитарные связи помогли выстроить в будущем и дипломатические отношения, и экономические. И в Республике Конго мы тоже отмечали этот день, ну и это не день, а эту дату. Более 1300 конголезцев вышли в такое культурное шествие на главную набережную страны. Мы прошлись в футболках Русского дома по набережной, пели русские песни, и действительно это было такое единение, потому что это были наши выпускники, это были студенты, школьники, которые учат русский язык. И, конечно, это было очень сильное такое красивое шествие, а вечером на главной башне, потому что здесь есть башни-близнецы, на главной башне появился ролик, поздравляющий Россотрудничество с, ну и Россию с столетием народной дипломатии.
4: Мария Альбертовна, у нас 3 минуты остается. В контексте происходящего на Ближнем Востоке и того, что многие туристические направления снова, как во времена ковида, для, в том числе, наших туристов, зарубежные направления становятся временно недоступными. Вот если вдруг кто-то решит поехать в Республику Конго, что нужно иметь в виду, что брать с собой, какие там цены, какие особенности, возможно, какие-то прививки нужны, как вообще добраться? Вот за 2 минуты короткий ликбез.
5: До Республики Конго можно добраться на эфиопских авиалиниях. На самом деле там всего одна пересадка, то есть добраться достаточно легко. Далее, прививка нужна всего одна, это от желтой лихорадки. В Конго есть уникальная совершенно природа и животные, такие как, например, гориллы. И их можно увидеть только здесь. У них серая спина, седая спина. И Конго богата своей культурой и богата связями с Россией. И надо отметить, что конголезцы – это люди, которые умеют принимать гостей. Поэтому я приглашаю всех увидеть это уникальное место. Ну, а кто хочет узнать больше о Конго, также пусть подписываются на наши соцсети. Мы есть во всех соцсетях, поэтому «Русский дом» рассказывает не только о нашей культурной деятельности, но и об особенностях культуры Республики Конго.
4: Да, действительно, очень много интересных фактов. У нас остается менее минуты, все мы их, конечно, не перечислим, но если кто-то очень хочет в тот же Париж, но не может туда поехать во время войны и немецкой оккупации Франции, Браззевиль, столица Конго, была Шарлем де Голлем объявлена как столица свободной Франции. Ну, то есть имейте в виду эти факты. Мария Альбертовна Фахрутдинова была с нами на связи, руководитель Россотрудничества в Республике Конго и в ДРК. Мария Альбертовна, спасибо вам большое, что нашли время, пришли, рассказали нам интересные факты о нашем сотрудничестве с Республикой Конго и, в принципе, о нашей гуманитарной деятельности в Африке. Будем ждать вас к нам в гости еще. Ну, а на сегодня африканское турне на радио «Спутник» подходит к своему концу. В студии для вас работал Турал Керимов. Увидимся с вами завтра в это же время с разворотом на восток, а африканское турне вернется через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник» с нами. Всегда интересно. Спасибо.

знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Исторический минимум заболеваемости ВИЧ в России. Контекст. За последние 10 лет наша страна добилась впечатляющих результатов в борьбе с одним из самых тяжелых недугов. По данным Минздрава, с момента запуска государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ, показатель заболеваемости сократился вдвое. Широкое распространение получил метод тестирования. В прошлом году его прошло 40% жителей России. Антиретровирусная терапия, основанная на приеме нескольких препаратов, подавляющих размножение вируса, охватывает более 90% пациентов. В системе здравоохранения внедряются технологии, снижающие риск передачи болезни от матери к ребенку. Обеспечивается социальная поддержка инфицированных и их близких. По прогнозам ведомства, к 2030 году ВИЧ перестанет быть одной из ключевых угроз для общественного здоровья. В прошлом году государство выделило почти 43 миллиарда рублей из бюджета на закупки препаратов антиретровирусной терапии. На 17% больше, чем годом ранее. Физический объем купленных лекарств вплотную приблизился к количеству пациентов, получающих лечение. Специалисты считают, что сейчас необходимо сосредоточиться на разработке отечественных инновационных препаратов длительного действия.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Глава МИД Италии обсудил с иранским коллегой обстановку на Ближнем Востоке. Представитель МВД России поздравила с днем рождения актера театра и кино Леонида Каневского. Подросток в Сочи получил ранение в результате стрельбы. Подробности далее. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи о необходимости возобновления судоходства в Ормузском проливе и недопустимости для Италии использования ядерной программы Тегерана в военных целях. Об этом говорится в сообщении МИД Италии. Таяни также отметил, что возможная разработка Ираном военной ядерной программы представляет собой красную линию для Италии. Посол Ирана в России Казем Джалали ранее отмечал, что Исламская Республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовной лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата на пост премьер-министра Ирака Мухаммеда Али Аз-Зайди с выдвижением. Он выразил надежду на скорое формирование стабильного правительства, сообщает канцелярия турецкого лидера. В ходе телефонного разговора Эрдоган отметил, что Турция придала серьезный импульс сотрудничеству с Ираком на стратегической основе и намерена углублять его в дальнейшем. Также турецкий лидер заявил о готовности развивать взаимодействие по ключевым направлениям, включая проект «Путь развития», борьбу с терроризмом, оборону и промышленность, энергетику и транспорт. Во время пресс-конференции канцлера ФРГ зал рассмеялся, когда у Фридриха Мерца спросили, что хорошего он сделал для граждан Германии. Ведущая мероприятия зачитала Мерцу вопрос от читателя одной из газет, который поинтересовался, что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером. После этого по залу прокатился смех. Мерц ответил, что подводить итоги слишком рано. В зале снова засмеялись. Ранее сообщалось, что свыше 300 тысяч немцев приняли участие в демонстрациях, приуроченных к 1 мая. Часть митингующих призывали к отставке канцлера Фридриха Мерца. Официальный представитель МВД России Ирина Волк поздравила с днем рождения актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского. Она отметила, что его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю отечественного кинематографа. Волк добавила, что для многих поколений зрителей роль сыщика Томина из сериала «Следствие ведут знатоки» стала знаковой. Леонид Семенович Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. В 17 лет он переехал в Москву. Всесоюзную популярность Каневскому принесла роль майора Томина в телесериале «Следствие ведут знатоки». Подросток в Сочи получил ранение в результате стрельбы местного жителя из пневматического оружия. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Уточняется, что фигурант выстрелил из хулиганских побуждений. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъято орудие преступления. Следственные действия продолжаются. Ход расследования уголовного дела о хулиганстве находится на контроле в аппарате Следственного управления. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
4: Ну, наконец-то, длинные выходные. Вика счастлива, я надеюсь, что у нее есть возможность жить так, как ей нравится, и не иметь никаких сложностей.
5: И ничего не делать.
4: И тут, на самом деле, у нас новость, о которой я хочу сообщить. Вика.стала.бабушкой. И в этой связи, собственно, ребенок-то маленький есть, это чудо, который еще пахнет молоком, это невозможный запах от детской шейки младенческой. Вот он есть, да, но забот-то нет, потому что это все на родителях, не так ли?
5: Лена, баба Вика – счастливейшее существо на свете. Насколько вот это чувство, я стала бабушкой первый раз. То есть первородящая бабушка, можно так сказать.
4: Лиха беда начала.
5: Да. И это абсолютно потрясающе. Это отличается по сравнению с тем, вот когда у тебя рождается ребенок. Первый ребенок, да и второй ребенок, да и, в общем, и следующий. Это помимо радости и счастья, ну, честно говоря, стресс и страх. Ты вот каждую секунду за него трепещешь. Ты думаешь, там, что там с этой ручками не так, ножками не так? У меня подруга как-то вызывала скорую, потому что ей показалось, что с ноготочком на ножке что-то у ребеночка не то. Приехала скорая помощь, сказала, все нормально. Я тоже вызывала скорую по каким-то, ну, пустякам. А сейчас ничего этого нет. Вот чистое ощущение бессмертия, продолжение тебя, понимание того, что пройдет 70 лет, меня давным-давно не будет на

0: Да, все, что связано с воспитанием детей, потому что когда им там уже становится 14-15 лет, они уже, так сказать, такие автономные, такие все из себя крутые и так далее. Но вот это впечатление и ощущение, когда ты берешь существо теплое, живое, с этим ротиком, с этими глазками, с этим носиком, которое чмокает, и которое гугукает, и которое что-то пытается своими глазками сказать. Оно, конечно, абсолютно божественное. Я надеюсь, я никого здесь не оскорбляю, никакие чувства верующих, но оно, конечно, абсолютно фундаментальное для того, чтобы бабушки, дедушки, мама и папа поняли, что, в общем, действительно залог бессмертия. Вот он здесь, его можно увидеть, поцеловать, за ним можно ухаживать, его можно поцеловать в попу, в ручку, в пяточку, в ноготочек, куда угодно. Века, как же я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: От лица всего секс-культ-просвета.
1: Спасибо. Ну, собственно, для этого мы и делаем секс-культ-просвет, потому что от рождения детей естественный результат, в том числе и секса. Это же здоровски очень. Божественное чувство, согласна с тобой. И я пока дистант, бабушка, я пока не могу вот это вот физически всем этим наслаждаться. Потом поеду, буду тетешкать. Моя дочка учится и работает за рубежом. Но я смотрю бесконечно эти видосы, которые мне присылают, эти фотки. И вот, глядя на это маленькое личико, которое с такой смешной мимикой, оно все время изменяется, оно все реагирует, да, глядя вот на эту активность этого маленького существа, знаешь, ну я вот как бы мысленно с ней беседую, со своей внучкой. Ее зовут Зоя, кстати сказать. Кстати, отчасти в честь Зои Космодемьянской. И отчасти я с ней беседую, а отчасти я от нее напитываюсь какой-то мудростью на самом деле. Вот я не знаю, мужчины это могут понять, но вот мне кажется, женщинам это свойственно. Нам свойственно вот проводить время с маленьким ребенком, который еще не умеет говорить, вообще не умеет ходить, ничего еще не умеет. И тем не менее напитываться от него какой-то мудростью, потому что мне очень нравится идея Платона о том, что наши души до того, как воплотиться в тело, где-то там летают в поднебесном пространстве и напитываются всей возможной мудростью. Поэтому потом, когда мы начинаем обучаться, у нас очень яркое ощущение идет дежавю, воспоминание. Мы понимаем, о, я понимаю это, потому что я вспоминаю это. Понимание, вспоминание связано. И вот, мне кажется, маленькие дети, они несут на себе отблеск вот того доземного еще такого существования, какого-то такого волшебного, в которое, в общем, я верю. И они могут поделиться своей мудростью. Это невероятно позитивно. И это позволяет, ну, и даже бедным, измученным молодым родителям, которые, конечно, устают, это ведь дает им дикий заряд бодрости и позитива. Вспомни, вот эти вот первые недели с младенцем тяжело очень, а вместе с тем как на крыльях летаешь?
0: У меня не было ощущения тяжести, могу тебе сказать сразу. У меня было ощущение какого-то невероятного кайфа. Знаешь, как будто я все время дышала веселящим газом.
1: Да, эндорфины, окситоцин.
0: Да, у меня все время была улыбка, потому что я видела, что я сделала, что я произвела на свет. И это навсегда мое. Это у меня не может быть отнято. Это у меня, ну, это навсегда вот то, что есть. Было и будет. И я помню, что у меня не было усталости. Но здесь, в общем, моя мама была абсолютно права. Дети дают энергию. Что бабушкам и дедушкам, то есть в бабушкинге и в дедушкинге, что, конечно, родителям. Поэтому история про то, как кто-то там устает и так далее, ну, значит, вы неправильно подходите к осознанию своей грандиозной фантастической роли.
1: В плане бабушкинга и дедушкинга еще хочу сказать потенциальным бабушкам и дедушкам, что вот внуки и внучки – это невероятное средство, как бы вот вы проводите с ними время, это вас омолаживает, ребята. Это вас омолаживает куда надежнее, чем какие-то дурацкие пластические операции, где вам какую-нибудь инфекцию там занесут, или силикон вот это вот весь, или там, я не знаю, пересаживание желез обезьян, да, которое было модно 100 лет назад, в булгаковские времена. Не надо себе ничего пересаживать. Повторюсь, не надо ходить в эти вот конторы, где вам что-то там будут перешивать. Нет. Проведите несколько часов, а лучше весь день, со своим внуком или внучкой. Идите гулять, держите за ручку этого маленького человека, показывайте ему мир, вот дерево, а вот машина, разговаривайте. И вы на следующий же день проснетесь вот с ощущением, как будто вы сами вернулись в свое детство. Причем на таком новом этапе, да, вы, с одной стороны, вы умный, там, взрослый, мудрый человек, с другой стороны, вот этот внутренний ребенок у вас проснется, ему будет весело, ему будет здорово. Я вспоминаю, как преобразился мой папа, когда он стал дедушкой. Он стал другим человеком. Он был очень таким саркастичным всегда интеллектуалом, очень таким жестким, циничным. Стоило ему увидеть свою внучку, а потом своего внука, из человека вылупился просто какой-то ангел кротости. Он потом катал эти коляски везде по скверам и по дворам. Его знала уже вся округа как замечательного деда.

0: образцового такого. И он стал такой добрый, такой нежный. И к его уму и мудрости прибавилась еще какая-то сердечная мудрость, я бы сказала. Вот сердечная мудрость, которой нам в суматохе времени как-то не хватает, да, порой? Мудрость, сплетенная с добротой.
1: А вот мой спич сейчас будет адресован женщинам моего возраста, то есть 60+. Значит, хватайте младенцев, даже если они не ваши, в том смысле, что это могут быть дети подруг. Дети детей подруг, да? И идите с ними, например, в кафе. Я расскажу, что произошло тут надысь, да? Моя подруга, прелестная абсолютно, с которой мы знакомы с 12 лет и дружим, и она пришла на посиделки, обычное, в какое-то простенькое заведение, с своим внуком, которому 7 месяцев. Она пришла его, неся в, ну, вот в этом слинге, так сказать, mm-hmm. прикрутив, так сказать, шарфом и так
0: далее. Какая модная бабушка, в тренде бабушка.
1: Да, но она абсолютно молодая женщина, естественно, так сказать. И вы не представляете, какое количество мужчин захотело с ней познакомиться. Они говорили: ой, какой у вас сыночек, ой, какая у вас лапочка. То есть все мужчины, которые сидели в этом кафе, они сочли своим долгом подойти и сделать этому там семимесячному прелестному абсолютно существу мужского пола, сделать козу, спросить, как зовут, какой возраст, что он ест, как он ест, а ходит ли, а есть ли диатез. Короче говоря, все эти истории о том, что мужчины не рождаются вот этими родителями, отцами, товарищи, просто плюнуть и растереть. Вы не представляете, какой это был фурор. И как они все, она, кстати, так сказать, вдова, она недавно овдовела, она просто не уставала давать свои телефоны.
0: Вот какую важную тему ты затрагиваешь. Ведь вот с начала 90-х нам вешали на уши лапшу, что женщина с ребенком это отстой, она мужчинам не нужна, она не конкурентный товар, вот это вот все. Нет, друзья мои, это не так. Абсолютно наоборот. Лена очень верную вещь подмечает. Мужчинам нравятся женщины с детьми. Пусть это там внуки, внучки, какой-нибудь там симпатичный старичок подойдет знакомиться, или совсем даже не старичок подойдет знакомиться. Потому что женщина с ребенком, ну почему все божества во всех религиях, опять-таки, не хочу оскорблять чувства верующих, просто во всех мировых религиях, главное божество – это женщина с ребенком, это вот мать с младенцем, это вот самое... Ну, главное, вообще основной архетип такой, да, человеческий. И он заключает в себе все там, и эротику, и любовь, и деторождение, все. И, естественно, конечно, это привлекает и мужчин в том числе. Да и женщин привлекает, и женщины приходят, козу делают, и мужчины делают. Конечно, женщина с ребенком становится просто центром бытия, центром вселенной. Поэтому мы всю эту чаловечную пропаганду, которая раньше работала на полную. Вот ты вспомни эти глянцевые журналы. Ну, главная повестка была. Вот если ты родишь, ты будешь там уродливый, старый, несчастный.
1: Да-да, тело испортится.
0: Тело испортится, да. И они, эти самцы, больше на тебя никогда не посмотрят. Это чушь, друзья, абсолютная чушь. Да здравствует бабушкин, дедушкин и внученг. Да?
1: И внученг, и внучатинг, племянник. Короче говоря, собирайте вокруг себя маленьких детей. Станьте абсолютно счастливым человеком, потому что такое количество энергии, любви, нежности, какое вы получаете от маленьких детей, вы не получите в этой жизни никогда. И, а что бы, так сказать, мы не ханжим, мы говорим о том, что есть. Мы говорим о том, что мужчины, которые видят женщину с ребенком, у них включается какой-то первозданный, первородный механизм. Они хотят эту женщину защитить. Это поразительная история.
0: И тут еще вот что интересно. Нам всем не хватает людей, с кем мы могли бы делиться своими знаниями, тем, что мы накопили. В общем, обычно разговоры сводятся к тому, что все друг друга перебивают и пытаются свою повестку высказать. А тут у вас появляется великолепная возможность своим внукам, своим племянникам передавать вот то, что у вас есть на душе. Вы можете очень здорово, очень многому их научить. Причем дети гораздо лучше воспринимают информацию, всякие полезные вещи, всякие рассуждения не от родителей, а вот, как бы сказать, через голову родителей. Или от бабушек с дедушками, или от прабабушек с прадедушками, или от дядь, от тёть. То есть вот как бы это родственник или там друг семьи, да? Но вместе с тем, как бы сказать, это не родители. Потому что с родителями, конечно, вот часто возникает вот это вот «нет, я не хочу». Все что угодно, только не так, как вы. И у вас есть возможность, ну, развить себя действительно педагогическое, такое творческое начало, просто многому, да, научить, говорить об этом.
1: Ну, я хочу сказать, что бабушкам я обязана абсолютно всем, потому что мама у меня была молодая, папа был молодой, и, в общем, у них была какая-то своя интересная жизнь, и бабушка моя с папиной стороны, папина мама, мудрейшая абсолютно женщина, чрезвычайно светская, красивая, умная, она говорила две фразы всегда неизменно, когда она меня таскала всюду с собой с молодых ногтей, с очень нежного. Первое, она говорила: первый ребенок — это последняя кукла, а первый внук — это первый ребенок. И вторая фраза, которая всегда звучала, когда она меня представляла своим подругам, она говорила: проценты всегда дороже денег. Как человек, любящий финансы и разные лайфхаки, ты должна оценить, в общем, что это действительно так. Потому что внуки обладают, конечно, волшебным абсолютным качеством, которое дарят, ну, уже в жизни, когда мудрость есть, все есть, и вдруг возникает фантастическая любовь на много лет вперед. Вика, желаю тебе всего самого прекрасного, что есть сейчас в этом мире, чтобы ты это передала своей Зоечке.
0: Спасибо, дорогая. Действительно чувствую эту любовь. И почувствовала вот в свои 54 года, что действительно начинается золотой возраст. Вот действительно золотой. Когда ты, ну, растил какие-то деревья, строил дома, а потом начинаешь получать с этого, ну, не проценты, это циничное слово, но ты начинаешь получать с этого вот эти яблоки на тех яблонях, что ты растил. Вот они, эти яблоки созрели и падают тебе в руки. Твои дети взрослые, они уже много чего добились. Они дарят тебе внуков. Это вообще волшебно, да? То есть у тебя уже есть какая-то там подушка безопасности, которая позволяет тебе спокойно жить. А я не могу даже близко сравнить вот этот свой возраст сегодняшний, 54 года, с тем, например, какой я была в 24 года. Ну, я была несчастным человеком. Ну, откровенно говоря, я была несчастным человеком. У меня не было вот большой любви, которая есть сейчас. Сейчас же эта любовь такая разветвленная, да, я люблю своих детей. Вот у меня родилась новая любовь, моя Зоечка, да. Я знаю это все до конца жизни, это навсегда, это очень долгие чувства. А что в 24 года было? Мне из вот моего сегодняшнего дня, честно, вот мой молодой возраст представляется какой-то довольно несчастной ерундой, в которую ни под каким предлогом я не хотела бы возвращаться. Я не понимаю людей, которые говорят: ах, вот мне бы сейчас мои 20... Зачем тебе твои 20 лет? Да помилуй, ты сейчас гораздо счастливее. Как, ты согласна со мной?
1: Я с тобой абсолютно согласна, тащи батла, видимо, не получится.
0: Опять 25.
1: Но мы постараемся все-таки найти несколько противоречий. Значит, смотрите, я про мужчин не говорю, у них, так сказать, свои идеи по этому поводу могут быть. Я скажу про женщин. Во-первых, возраст дарит спокойствие. Возраст дарит уравновешенность. Возраст помогает, как бы сказать, сделать относительными проблемы, потому что ты понимаешь, каков их масштаб на самом деле. И что, в общем, 99,99 из них просто исчезнут через неделю, через день, через час и так далее. И ты только и делаешь, что наслаждаешься жизнью, потому что у тебя верные друзья. Если есть любовь, это отлично. Если любви нет, это тоже отлично. Значит, ты ее встретишь в самое ближайшее время. Или в не самое ближайшее, но ты обязательно встретишь. То есть, короче говоря, ты эту жизнь, узнаю тебя, Жень, принимаю, приветствую звоном щита. Да, как блог написал Александр Александрович. Так вот, в молодости ничего этого нет, потому что, во-первых, нужно везде успеть, и ты волнуешься и боишься. Во-вторых, ты, собственно, не знаешь, что тебя ждет за поворотом. А тут как много пройдено дорог, да? Но они уже пройдены, и они, так сказать, у нас в виде орденских ленточек. Я считаю, что это потрясающе. Поэтому есть авторки, вот именно так, даже не авторесс, авторки, которые очень любят написать, как они боятся старости, находясь там в 30-летнем возрасте.
0: Я считаю... уже ближе к 40. Я знаю, какую авторку ты имеешь в виду. Там уже ближе к 40.
1: Но не важно. Важно то, что они боятся всего. Они боятся 40-летия, они боятся 50-летия и далее везде. Они боятся климакса, они боятся отсутствия гормонов. Короче говоря, вместо того, чтобы жить жизнь, они только делают, что боятся. Вот давай здесь устроим батл.
0: Ну, просто не надо, мне кажется, такие статьи публиковать, таких авторок, потому что, когда человек высказывается на страницах, ну, хотя бы даже интернет-ресурса, и говорит, что я боюсь старости, старость — это по умолчанию что-то такое плохое, ну, это довольно оскорбительно звучит для миллионов, десятков миллионов людей, живущих в нашей стране. Я напомню, что по демографической статистике самая большая страта в нашем обществе — это, Лена, мы с тобой, это женщины старше 50 лет. То есть на нас стоит страна. На нас стоит производство, труд, вот все вообще, вот все, что у вас.
1: Налоги.
0: Ребята. Да нельзя даже передать. Все обучение, медицина. Стоит все, друзья. Без нас здесь ничего бы не стояло, как поется в старой хорошей советской песне. Поэтому, ну, это довольно оскорбительно, да? Потом, ну, это очень глупый иджистский стереотип. Мы же не говорим там, что там какая-то молодость плохая. Мы говорим, что в молодости люди часто несчастны. Это совсем другое. И, ну, не знаю, обидно это, короче. Хотелось бы, чтобы не появлялись такие высказывания на самом деле. Но они просто несправедливы. И еще, мне кажется, такие идеи возникают, вот такие страхи, фобии такие навязчивые. Они возникают, когда когда у женщины, опять-таки, нет своей семьи и нет своих детей. И если ты сначала, значит, подвязаешься как откровенная child-free-шница, сейчас это движение запрещено в России, слава богу, и говоришь, что детей иметь не надо, ну, потом естественным образом приходит страх старости, приходит страх смерти и всякие прочие неприятные страхи и фобии, правильно? Потому что, ну как, вокруг же тебя нет тех людей, которые будут тебя обожать, несмотря на твои морщины, на твои седые волосы. Просто так обожать. Потому что ты их там мама, ты их бабушка. Да, я обожала свою бабушку, мне было совершенно все равно, что у нее все волосы седые. Ну и слава богу. А вокруг тебя никого нет, ты себе никого не создала, не вырастила на смену. Ну и, естественно, будет страх старости, правильно? А потом придет еще и страх смерти.
1: Ну, если ты, в общем, свою жизнь кладешь на то, чтобы обустраивать кошек, то да. Конечно, кошек и ухаживать непонятно за кем. Дело даже, наверное, нет, дети, семья – это да. Но тут важно понимать, что я не очень люблю Коко Шанель, потому что она сотрудничала с гестапо, но эта женщина была действительно великим модельером и великой мадемуазель. Она сказала, в 60 лет лицо нужно заслужить, в 40 лет оно удается природой. И я никогда не забуду фразу величайшей европейской актрисы, итальянки Анны Маньяни. Ее пытались пробовать в Голливуде на какие-то роли, сказали, что нужно сделать пластическую операцию, чтобы это все убрать.
0: Я представляю характер Анны Маньяни.
1: Чтобы
0: она ругала
1: это
0: все
1: убрать. Она сказала: простите, сэр, я так дорого заплатила за каждую морщинку, что никакая пластическая операция мне стоимость пережитого не возместит. И это, в общем, фраза настоящей женщины, талантливая актриса и состоявшегося человека. Это же нужно понимать, что морщины – это то, что нас делает нами. Так же, как лишний вес может быть, и может быть целлюлит, и может быть пару лишних килограммов на талии. Это то, что делает нас нами, это наша индивидуальность. И как говорила уже моя мама, которую я безумно любила, она говорила: не по-хорошему мил, а по-милу хорош.
0: Да, и мне кажется, что вот чем дальше мы уходим в этот золотой возраст, который я не хочу называть старостью, тем больше на нашем лице проступает наша душа. И наш собственный характер, он все резче и резче вырисовывается. И вот то, над чем мы работали всю свою жизнь, оно проявляется все больше именно вот в поздние годы. И, соответственно, на лице тоже проявляется. Поэтому если мы старались быть добрыми и были добрыми, мне кажется, наше лицо и наш взгляд до конца наших дней будет источать доброту и, может быть, мудрость, если мы чему-то научились. И люди будут это видеть, и они будут к нам тянуться все равно, независимо, там будет нам 80 там, лет или 90. Я обожала свою бабушку. В какие-то моменты, ну вот с родителями иногда возникали сложные отношения, в какие-то моменты мне казалось, я любила ее больше даже, чем своих родителей, да, вот такая была душевная близость. Мне было совершенно все равно, да, что у нее вот эти вот морщинки на розовых щеках, потому что, ну, я целовала эти розовые щеки, я до сих пор помню, гладила ее по седым волосам, а она пекла мне совершенно замечательные пирожки уникальные, и ей я приносила свое первое сочинение из школы, и я помню, она вымоет кухонный стол от муки, потому что там пирожки пекла, да, вымоет руки, повяжет косынку на волосы, благоговейно положит мою тетрадку с школьным сочинением на стол и начинает ее читать медленно и вдумчиво. Боже мой, как я была счастлива в этот момент. А потом она дочитает и похвалит меня и скажет, как здорово было. Это было первое писательское признание, да, которое я получала, да, в 9 или 10 лет. Это невозможно забыть. И вот эта душевная близость, слушай, насколько же она важнее там каких-то морщин, носов.
1: Ты знаешь что, мне кажется, что вообще возраст – это благо. И нужно уметь этим благом распоряжаться, не бояться его, а принимать с открытыми руками, обнимать его и говорить, насколько же возраст прекрасен. Никого не интересовал Жан-Поль Бельмондо, весь такой из себя секс-символ и так далее, пока ему не исполнилось 40+, и далее везде, потому что морщины сделали его иконой французского кино. Жан Габен, товарищи, в 30-е годы красавчик с грубой челюстью и с пронзительным взглядом голубых глаз не был интересен в принципе, и лишь посидев и прибавив килограммов 30 весу, он стал Габеном, который просто монументальное сооружение всего мирового кинематографа. Это дар седины. Это дар морщин, это дар лишнего веса. Вот что такое на самом деле человеческая значимость и значительность.
0: Насчет Габена не соглашусь. «Набережная туманов» Марселя Карне, где он молодой, ну, он там гениальный абсолютно, ну, божественный фильм. Он потом стал другим. Знаешь, вот он в молодости был одним, но гениальным, а потом он стал другим, но тоже остался гениальным. Может быть, еще
1: но вершина была все-таки тогда, когда он стал седым.
0: А и... «Набережная туманов», ну, я тебя умоляю.
1: Ну, просто секси и все.
0: Нет, ну ты что, он там тройкую трагедию дал. А Алексей Петренко, да, тоже вот наш актер очень поздно, да, раскрутился. По-моему, писатель Апдайк что-то начал писать, по-моему, после 50 лет. И все отлично пошло. Короче, вообще у меня такая теория, что времени нет, и возраста даже нет, что мы живем вот в таком как бы... Ну, это все иллюзия, которую мы себе придумываем на самом деле. А мы живем на самом деле вот свою единственную жизнь, в которой все моменты вместе. Вот моменты там рождения моей дочки, моменты рождения моей внучки, они рядом на самом деле находятся, потому что они для меня очень важны, да? Это вот главные моменты моей жизни. И они в неком вне времени. Нет такого прошлое, настоящее, будущее. Это все ерунда. Это мы придумали себе такие какие-то уловки, да? Стали что-то считать какие-то года, возраст. Нет, мы живем вот сегодня, сейчас. И вот если мы живем в моменте, сейчас, то мы все делаем правильно, и мы счастливы, и мы живем самую полноценную жизнь, какая только есть, не парясь относительно того, что там было, что будет, не подсчитывая вот эти вот там цифры в своем трехзначном практически уже возрасте. Надо жить сейчас. Вот как тебе так?
1: Ты знаешь, я думаю, что вообще вот эта идеология вечной юности, которая все время вбухивалась в наши головы, пока здесь сидел какой-то дешевый мамкин глянец, она была связана исключительно с маркетингом и с хищничеством огромных конгломератов косметических, которые должны были продавать все эти вот, значит, средствия, чтобы не было целлюлита, морщин и так далее. Тащи детский крем на все места, и вы выглядеть будете ослепительно.
0: Или просто баночка вазелина в аптеке продается. Просто обычный вазелин с отдушкой еще такой бывает. Стоит, по-моему, там 30 рублей. Эффект тот же самый, что от всех вот этих знаменитых кремов. Тот же самый.
1: И на этой потрясающей ноте воздуха, счастья, весны и любви заканчиваем первую часть «Секс-культ-просвета», которую провели Вика Никифорова и Лена Караева. Ждем вас через 3 минуты там, где вы нас слушали.

знать за 90 секунд. Принято считать, что Соединенные Штаты находятся в авангарде цивилизованного мира. Задают тон и формируют самые продвинутые тренды. Однако еще век назад в этой стране происходили диковинные вещи, невообразимые для нормального общества. В 1913 году почтовая служба США ввела новаторскую, весьма нестандартную услугу. Гражданам предлагалось дешево и по всей стране отправлять большие посылки. Государственная почта в те годы конкурировала с почтовой компанией, созданной видным анархистом Лиссандром Спунером. И ей нужны были преимущества в эпическом сражении за клиентов. Козырь в виде очень удобной услуги сработал. Народ повалил в отделение почтовой службы, в том числе и предприимчивые американцы. Они сочли, что при дальних переездах детей выгоднее отправлять в виде посылки. А что, почтальоны, как люди ответственные, вызывали полное доверие. Тем более новые правила разрешали доставку неопасных животных. В эту категорию попали и маленькие американцы. В качестве почтовых отправлений они путешествовали на сотни миль. Один из писателей даже книгу на эту тему написал. Однако шумиха, поднятая в прессе, заставила почтовую службу США в 1915 году отказаться от своей неоднозначной затеи.

0: Секс, культ, просвет.
1: Еще раз, Вика Никифорова, Лена Караева, Вика бабушка и писательница, Лена пока еще только мама и журналистка в эфире «Секс, культ, просвет», который они ведут с наслаждением, потому что рождение у Вики внучки – это и мое маленькое счастье тоже. Но сейчас мы, знаете, поговорим про что? Про то, что молодые, как ни странно, вот эти зумеры, не те, кого, так сказать, ближе к 40, какие-то несчастные миллениалы, а те, кому вот чуть-чуть за 20 или еще не исполнилось 20, они почему-то мечтают как раз вот окунуться в бабушкинг, в дедушкинг. Они констролят себе фартуки, потому что они вошли в колоссальную моду. Они ходят в ботиночках «Прощай, молодость», которые когда-то стоили, не знаю, там 5 рублей, а сейчас они стоят 500 евро. Но они всячески подражают вот этому стилю людей, которые годятся им в бабушки, в дедушки или, так сказать, в какие-нибудь там тетушки. И не только внешне, они еще оздоравливаются там, где оздоравливались их бабушки и дедушки, когда были молодыми. Это место называется санаторий. Зумеры практикуют санаторинг. Вика, как тебе такое?
2: Лен, а мне кажется, мы вернулись к реалиям тех лет, там, допустим, 1930-х, когда санатории создавались. Ты вспомни советские фильмы. Кто живет в санаториях в советских фильмах? Молодые юноши и девушки. Они там от станков, из своих университетов приехали отдохнуть, у них роман. То есть это было нормально. Это в позднем Советском Союзе, вот, наверное, да, санатории стали уделом как-то бабушек и дедушек, и считалось, что это пенсионерский отдых. А сейчас-то народ и молодежь очень быстро поняла, что на самом деле санаторинг – это наш all-inclusive. Это вот то, что потом они придумали и назвали all-inclusive, это на самом деле было придумано у нас, нашим товарищам Семашко, в нашей системе медицины, в нашей системе больниц. Вот это был такой оздоравливающий отдых. Мало того, что там себе питание, кормление, поение по часам, там же плюс еще и медицинский уход, и процедуры, и вот это вот все. То есть это одновременно и ретрит, и детокс, и вот это вот все, что вот модно сейчас называть этими словами, это все на самом деле было... Это все придумал Черчилль в 19-м году, это все придумал Ленин на самом деле, чуть попозже. Это придумано советской системой, вот эта роскошная система нашего санаторинга. И она, ну, невероятно удобная, да, там есть все. Ты там можешь отдохнуть, ты там можешь покупаться в море или в речке, ты там можешь получить осмотр у врача и то, что тебе нужно, не какие-то придуманные из головы процедуры, о которой тебе пропишут, и питание у тебя будет зожжное, и там не будет алкоголя. Ну, то есть это абсолютно идеально на самом деле.
1: То есть не хочешь ли ты сказать, что Россия распространила свою мягкую силу санаторинга на весь мир, и вот эти спа, где за многие тысячи евро, если не десятки тысяч евро, где тебя обещают похудеть, согнать с тебя, я не знаю, твои отеки или что-то еще, или мои отеки, неважно. Это, собственно, советский санаторий «Шахтер».
2: Почему обязательно «Шахтер»? Там он может называться, не знаю, там, пилот, полет, театр, как угодно. Но вот Кисловодск, Сочи, Крым, да, там вот эти все советские санатории продолжают прекрасным образом функционировать, прекрасным образом работать. И, например, в крымские санатории, чтобы купить путевку, желательно это делать даже не за полгода, а желательно за год. Вот ты летом там живешь, и ты уже на следующий год проплачиваешь себе, чтобы у тебя было место. Таким гигантским спросом это все пользуется. И да, там куча молодежи, там люди всех возрастов, вот от 0 до 100.
1: Возвращаясь к бабушкингу и дедушкингу, меня брали с собой, тогда еще разрешали брать маленьких детей, в Железноводск. Бабушка с дедушкой на воды, когда они выезжали, вот эти вот Ессентуки номер 17, Ессентуки номер 4, Теренкур и все прочее. И я хочу сказать, что такого сервиса я не видела ни в каких пятизвездочных отелях, в самых, так сказать, таких местах раскрученных, потому что тебе были и свежайшие фрукты, и овощи, и персонал в этих белых халатах, и была чистота абсолютно невероятная, доброжелательность. И главное, что это все делалось не потому, что заплатили очень большие деньги, или не потому, что там кто-то позвонил, а просто потому, что была система доброжелательного, теплого и внимательного отношения к таким же людям, которым просто нужно немножко прийти в себя и отдохнуть.
2: Ну, тут я немножечко ложку дегтя-то добавлю, конечно, потому что в плане цен, ценинг на санаторинг ушел в бесконечность. Цены стали, ну, просто настолько кусачи, что уже не под силу стали. В самый скромный номер в санатории, в том же самом крымском, цена за день начинается, ну, наверное, от 13-14 тысяч.
1: Сколько?
2: Ну, вот то, что я тебе говорю. Да-да-да-да. Это самое скромное. Она уходит в бесконечность. Там вполне может большой номер типа виллы стоить там 100 тысяч на семью в сутки. Буквально сейчас у меня в апреле должен был быть отпуск маленький. И я подумала, может быть, съездить в Крым, потому что я его очень люблю. Но я рассчитала, что очень долго ехать на поезде, и поезд тоже дорогой. А потом я посмотрела цены на санатории вот в этот вот период. Там уже номеров практически не осталось. А то, что осталось, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, просто невозможно. Так что зумеры, я думаю, вот те, кто успели поездить по санаториям, те молодцы. А вот те, кто в этом году соберется, очень сложный момент. Санаторий в Беларуси, та же самая история. Я подумала, может, в Белоруссию поехать. Но там столько приезжает москвичей, питерцев там, и владивостокцев из большой России в Белоруссию, что там тоже цены подросли вслед за нашими. И $200 за ночь — это, ну, нормальный такой, как бы сказать, средний такой ценник. $200 за ночь, прикинь, да? Я понимаю, что это там трехразовое питание и все такое, но стало тяжело с этим ценником. Единственное, я вижу, что в некоторых санаториях до сих пор есть традиция приглашать бесплатно или практически бесплатно пенсионеров, людей, которым нужно лечение. Вот это работает. Действительно, такие люди есть.
1: Ну, вообще за это нужно сказать спасибо нашему правительству и вообще-то нашим властям, потому что это же не бесплатно все делается. На это выделяются средства из бюджета, регионального, федерального. То есть предусматривается для людей, для граждан, которые вынесли очень многое на своих плечах, которые добросовестно трудились, сохранили страну, для них предусмотрена возможность подлечить кому-то суставы, кому-то легкие, кому-то опорно-двигательный аппарат, кому-то желудочно-кишечный тракт. И я считаю, что это абсолютно блистательно. И ни в одной стране мира, которая бы как бы не размахивала всеми транспарантами, а социальности такого нет.
2: Да, я помню поразительную совершенно вещь. Это ведь не только пенсионеров касается. Когда я еще была замужем, мой бывший супруг пережил микроинсульт. Ну, достаточно легкой формы, но тем не менее он пролежал в больнице там около 10 дней. И по выписке ему сказали: а хотите, мы вам путевку на 2 недели в подмосковный санаторий дадим? Он говорит, нужно что-то заплатить? Ему говорят, нет, бесплатно, это вам полагается, как реабилитация после инсульта. Ему было всего лишь, ну, немного за 50, он не был пенсионером даже близко. Он, конечно, да, обалдел от этого, потому что в какой стране мира такое увидишь? Тебя 10 дней бесплатно лечили в самой лучшей клинике, да?
1: Просто кормили?
2: Так... Лечили, кормили, я даже не говорю уже даже, делали процедуры. А потом говорят, а вот еще на 2 недели, хотите съездить? Он просто рвался вернуться на работу и не воспользовался этой опцией. Но, тем не менее, такая опция есть у многих людей, которые пережили какое-то заболевание, им государство говорит, пожалуйста, товарищ дорогой. Но, конечно, те, кто хотят за деньги ездить в санаторий, вынуждены платить в том числе и за это, в том числе и за таких людей.
1: Но это абсолютно нормальная система распределения доходов, и это на самом деле честно, это не лицемерно, что какую-то часть вы отдаете тем, у кого, может быть, не такое количество денежных средств есть. Это проявление солидарности, и этому тоже можно только аплодировать. Черт, ну никак не получается нам с тобой сейчас вот как-то вот...
2: А ты поехала бы сама вот лично в санаторий? Я просто знаю, что такая зажигалка, и ты любишь вот это вот все по театрам, по ресторанам, с подружайками, вот это вот все. А вот в санатории, я тебе скажу, там в 9 вечера, в общем, уже выключают музыку. Там, в крайнем случае, да, с 8 до 9 можно потанцевать на дискотеке под песню «Женщины, я не танцую». Я помню, все мозги нам пропилили этой песней. С 8 до 9 ты танцуешь под песню «Женщины, я не танцую». В 9 уже вечерний кефирчик, полная тишина, и ты уже должна идти баньки. Вот ты лично такая зажигалка. Поехала бы в такой режим?
1: Ты знаешь, сейчас пока нет, потому что все-таки, ну, хочется гульнуть. Вот в кемпинг бы поехала с рюкзаком за плечами. Вот это абсолютно моя история. Санаторий, не знаю, пока точно нет. Но у меня это в планах есть. Я бы сказала, в отдаленных. А вот ты поехала бы, или ты уже ездила?
2: Лен, я завсегдатай. Я тебе почему так рассказываю? Я завсегдатай крымских санаториев, я их очень люблю. Была в санатории в Кисловодске, тоже мне понравилось. Потому что в какой-то момент это стал самый бюджетный вариант отдыха с детьми. Вот был такой период, когда там, ну, all-inclusive там какой-нибудь дорогой слишком, и тяжело тащиться по жаре с маленькими детьми. А тут вот и климат очень приличный, ну, и Чёрное море прекрасно. И ты берешь вот это там 2 или 3 недели, ну, сколько хватает возможности, берешь там номер на 3, и у тебя все есть. У тебя есть завтрак, обед, ужин, твои дети присмотрены, накормлены, с ним могут в детские комнаты поиграть. Стоят санатории крымские, как ты знаешь, на первой линии все, то есть море прям вот. Там в Крыму кемпинги дикарём, там к морю не пройти. Ну, ты знаешь, надо идти несколько километров, метров, чтобы найти узенький проходик на крошечный, даже не пляжик, а какой-нибудь там камушек, и там с него попрыгать и поплавать. Вот. А тут у каждого санатория свой здоровенный пляж, ты спокойно плаваешь, ты спокойно гуляешь там по набережной. Атмосфера полного релакса, полного расслабления. Там внутри обязательно бассейны хорошие. Можно ходить на процедуры, можно не ходить. Можно пойти в спа, можно взять там сауну или какой-нибудь там хамам. Это все есть по высшему классу абсолютно. Доплачиваешь какие-то достаточно скромные тогда еще деньги, вот, и всем этим пользуешься. Абсолютно великолепный отдых. Мне, как писателю, очень нравится вот этот тихий, растительный, овощной, я бы сказала, формат. Когда можно в 9 вечера уложить детей и сидеть на балконе, смотреть на звезды и слушать исключительно шум волн. Вот это вот уже «Женщина, я не танцую», они выключили. И как вот этот крымский прибой галькой вот этой шуршит. Это божественный самый звук, наверное, самая лучшая музыка в жизни. И сосны шумят своими ветками. И в такие моменты и воображение работает, и писать хочется. Это как волшебная гора, Томас Манн. Вот чисто волшебная гора. Я фанат этого формата.
1: Я здесь с тобой не буду соглашаться, просто по той простой причине, что как-то отдых и сон в 9 вечера после кефира не вполне.
2: В 6 утра потом встать, пойти на пляж, проплыть.
1: Можно встать, можно вообще не ложиться. Зачем вставать в 6 утра, если ночь можно провести совершенно, так сказать, иным образом. Пусть этот образ вам подскажет ваше воображение и творческая фантазия, но, на мой взгляд, все-таки санаторий и то, что вот сейчас зумеры и зумерки туда стремятся, я это рассматриваю, если честно, как определенный регресс, потому что в молодости нужно веселиться. Веселитесь, гаудамус игитур, ювенес дум сумус.
2: А я никогда в это не верила. Мне в 90-е была очень противная пропаганда этих вот ночных клубов, вот этого вот веселья до утра, такой глупостью казалось. Я с огромным сочувствием отношусь к нынешней молодежи, которая не притворяется, что надо вот этот гаудамус петь, никто его не хочет, а носит вот эти авоськи старушечьи, знаешь, такие. Вместо линз носит очки в черных таких толстых оправах, роговых таких оправах, да? Ботиночки, прощай, молодость. Люди живут так, как им нравится. Они по этим нормам, навязанным вот тем самым глянцем, на самом деле, который мы с тобой так усердно ругаем. Тебе даже глянец навязывал всю вот эту ерунду, глянцевую жизнь с бессмысленной тратой денег на алкоголь, на какой-то случайный секс. Все это было опасно, противно. И на самом деле люди поддавались моде, а 90% молодежи это было нафиг не нужно. Я принадлежала к этим 90%. И в 90-е я не знала, что делать. А потом я поняла, о, отлично, для меня есть формат, санаторинг.
1: То есть ты на стороне зум... А я на стороне вот той хардкорной веселухи, которая была не обязательно ночной клуб. Это могла быть кухня, если честно.
2: Но ты вот рок-поколение.
1: Да? Но я вот такая, да. Вот рок-поколение, точнее, так сказать, бард-поколение, вот парень с гитарой, так сказать, это же чума была. Безумно интересно. Это все было очень творчески. И как ложиться спать в этой ситуации в 9 вечера? Ну, хочется же еще слушать песни. Ну, хочется же еще танцулик. И хочется вообще, может быть, даже чего-то большего. Или нет. Но неважно. Важно то, что энергия моя и моего поколения, моих подруг, моих друзей должна быть выплеснута была. А вот как-то вот у зумеров, может быть, у них с энергией не очень хорошо.
2: Может быть, они просто более интроверты, да? Вот ты, ну, такой прям экстраверт. Вот ты вот прям даже жестикулируешь как экстраверт. А зумеры просто интроверты.
1: Они боятся нарушить чужое пространство.
2: И свое.
1: Личное.
2: И свое. Они такую ракушку такую.
1: Да, да. Вот они сидят в этой ракушке, так сказать, да. Кстати, о ракушках. А ведь вы знаете, да, что ракушка – это одна из таких примет стиля, которая называется рококо. И рококо у нас в России – это часто очень Эрмитаж. Вы заходите туда, и вы видите картины той эпохи. 18 век – это эпоха рококо, всяческой красоты, всяческого восхищения миром. И представьте себе, что это европейские полотна, принадлежащие кисти французских гениев, фламандских гениев, итальянских гениев. И человек, который хранит эти полотна, эти сокровища, был санкционирован невеждами и варварихами, да, из Евросоюза. Значит, их имена фон дер Ляйен и Кая Каллас. Михаил Борисович Петровский, один из выдающихся ученых, археологов, академик, руководящий лучшим музеем мира, значит, Лувр не имеет на это никаких больше прав, Эрмитажем, и он попал под санкции. Вот я думаю, а в Европе знают, что у нас сейчас бум музейной активности, что есть создание новых музеев, новых коллекций, и что мы все обсуждаем, кого назначили на пост директора Третьяковки или директора Пушкинского музея, или директора Пушкинских гор, или директора Владимира Суздальского заповедника. Короче говоря, для нас музей это наше все. И они ударили по человеку, который, в общем, русский музей, русское музейное дело символизирует.
2: Дружок, как человек, сидящий под этими санкциями с 2022 года, вот как раз 4 года будет в этом году, я скажу, что ничего в этих бессмысленных европейских санкциях нету. Нету в них абсолютно никакого смысла. Даже если там у человека какие-то там счета и недвижимость за рубежом, все равно там все эти вопросы решают родственники, друзья, это не имеет никакого значения. Не ехать в эту, извините, вонючую, прогнившую Европу, я бы не сказала, что это прям такое наказание, я бы сказала, это наоборот поощрение. И когда, Лена, благодаря своим острым, гениальным статьям, ты тоже попадешь под санкции Евросоюза, то увидишь, что ничего в твоей жизни не изменилось на самом деле. Солнце светит, Москва прекрасна, Питер еще прекрасней. У тебя откроются только новые направления для путешествий, потому что ты любишь путешествовать. И ты увидишь новые страны, в которые даже не подумала поехать. Вот и все, собственно говоря. Европейцы ничего не добились этими дурацкими санкциями. Ну, об этом даже глупо говорить, понимаешь? Вот масштаб этих Урсул, Кай, вот этого вот всего. Ну, это вот что-то такое там где-то ползает. И наш выдающийся деятель культуры Михаил Борисович Петрович. Ну, где Эрмитаж, а где эти вот, ну, несчастные люди? Короче, я считаю, что они ему сделали большое одолжение, он отдохнет от этой Европы, останется великим человеком абсолютно. Наш вот Бутягин, археолог, да, поехал неосторожно. Что с ним было? Как мы все за него волновались?
1: Я 2 заметки написала. Но для меня это была история, которая на самом деле абсолютно знаковая, потому что Польша — это страна, которую мы освободили ценой 500 000 русских жизней. Вот чтобы понимать, да? Бутягин, археолог и историк, да, он специалист по античному Крыму, но вообще-то мы спасли полякам Краков. Так, на секунду.
2: Да что ж оправдываться, Лена? Ну, ученый с мировым именем, этого совершенно достаточно.
1: Дело даже не в этом. Дело в том, что степень неблагодарности, знаешь, вот у них же есть Данте Алигьери, и он написал «Божественную комедию».
2: Не у поляков, у итальянцев.
1: У них есть, в смысле, у европейцев. Есть Данте Алигьери, считается фундаментальной для комедии «Дивин». И там, на самом деле, грешники, они делятся по кругам ада. И знаете, в самом страшном озере Коцит кто сидит?
2: Предатели.
1: Да, неблагодарные предатели. Люди, обманувшие благодетелей. То есть поляки отправятся за 10-й круг ада, потому что их руководство неблагодарное взяло в тенеты Бутягина Александра Михайловича, сейчас освободили, потому что перепугались, конечно же, и проголосовало это руководство за санкции против России. И этот омерзительный Туск, я прошу прощения, если это слово можно употребить, еще сказал, когда санкционный очередной пакет в пакете принял, хорошо, что в зале не было русских. Боже мой, да тебя бы не было вообще на свете, в принципе, если бы не было русских.
2: Знаешь, вот эти слухи про то, кто археолога Бутягина вытащил в Европу, выманил его на чтение этих лекций. Я слышала такую версию, что это был сын той самой Ино Агентессы и очень противной женщины Тамары Эдельман. Вот ее сын устроил приглашение Бутягину на курс чтения лекций в Европу. Ну и, собственно, сдал его, как положено, полицаю, предателю. Ну, как действуют все эти полицаи, предатели. Провокатор. Ну, нехороший человек, короче. Конечно, очень жаль, что Бутягин в свое время связывался с такими людьми. Он думал, что это, как бы сказать, светлоликие интеллигенты. А на самом деле просто, ну, подонки общества. Подонки общества, которым не то, что руку пожимать, а просто тут говорить о них в эфире, это даже неприятно. Ну, великолепно, что это закончилось. Да, все-таки тем, что поляки испугались, и нашего археолога, нашего ученого отпустили в обмен на молдаванина или двух?
1: Двух молдаван. Пару молдаван. Ну, здесь я боюсь здесь что-либо комментировать, потому что обмен — это дело тонкое, как известно, да? Я могу сказать только браво тем, кто этим занимался, кто эту ситуацию держал под контролем, и тем, кто все время думал о том, что русский человек томится в польских застенках и что его жизни угрожает прямая опасность от политических украинцев в Польше и от просто украинцев уже в Киеве.
2: Замечательно, да, что вот музейное дело, музейщики, это не какая-то у нас отдельная страта, да, а вот мы все вместе живем всей семьей, как бы сказать, в нашей стране, да, и мы обожаем музеи. Для нас вот эта история с Бутягином, она всю страну взволновала, да, вот люди писали, люди волновались. Почему? Потому что мы очень любим музеи. Вот я думаю, в Москве вот каждый мог видеть гигантские очереди, стоит в Третьяковке открыться какой-то выставке, все, мы, значит, встаем, мы на 20-градусном морозе стоим в этой очереди, мы обязательно проходим. Такой невероятный ажиотаж. И причем это касается дела не только таких великих музеев, как Эрмитаж, да, с которым мы начали. Очень много в России возникает буквально каждый месяц новых, небольших, очень интересных музеев. Иногда частных, иногда музеев какого-то быта. В Калининграде я видела очень интересный музей местного быта. Он организован просто в большой квартире. А сколько есть вот маленьких музеев в той же самой Москве, куда люди ходят просто массово, но мы этого не видим. Они как бы так вне повестки. Я пошла на выходных в музей-усадьбу Васнецовых, недалеко от проспекта Мира. В общем, пешком дошла, это от меня недалеко. Чудесный домик, такой сказочный. Второй этаж очень высокий, и там роскошное полотно Виктора Васнецова. Роскошное просто. Они такие мистические, они такие отчасти православные, отчасти языческие. Вот на них можно смотреть бесконечно. Волшебство, чистое волшебство. Сколько там было народа, Лен, ты себе не представляешь. Там была очередь в кассу, там люди приходили отдельно, приходили с семьями. Были целые экскурсии, экскурсоводы тихонечко вели экскурсии свои. Это было так здорово. Просто вошли в семью Васнецов. Представляешь, провести с ними там 2 часа. А вот ты видела такие вот какие-то интересные маленькие музеи?
3: Ты знаешь что, ну вот ты сказала про дом-музей Васнецов. Ну, конечно, это Мураново. Ну, например, да. Угу. Это Шахматова, потрясающе абсолютно, да.
2: Пушгоры, ну это просто классика.
3: Да, но это музей-заповедник, этого всего много. А есть маленькое Мелехово, чеховские места, да. И там главное, что в этом Мелехове, там же сад Чеховым разбит. Он же был садовником, да. Откуда вишневый сад, вообще вот все это? Это потому, что Чехов выписывал там пихты, березы, какие-то липы, лично сажал, удобрял, следил и так далее. Почитайте его дневники, почитайте его заметки, и вы поймете, что этот человек, помимо того, что он был талантливейшим врачом и, конечно же, гениальным писателем, он еще занимался садоводством. Да, за этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет, как писала Марина Ивановна Цветаева. Сад – это тоже наш музей, между прочим. Вся Россия – наш сад, вся Россия – это наш музей. И вот эти все наши парки потрясающие, ведь в Москве помимо музеев, ну, помещений, есть еще музейные парки, по которым можно гулять до бесконечности, туда пускать с собаками, с детьми, с велосипедами, с чем угодно. Хорошая погода, идите погуляйте в Останкино.
2: Или в Царицыно, или в Коломенское. Ну, выбор огромный на самом деле. А я очень люблю музей-квартиры, да, музей-дома, так это называется. Я в Москве, вот кроме усадьбы Васнецовых, видела еще дом, небольшой домик, где жил актер Щепкин. Там невероятная тоже атмосфера вот малого театра, старой Москвы. Очень трогательно этот домик приютился среди современных небоскребов, среди современных зданий. Очень впечатлил меня музей русского импрессионизма. Его не так давно открыли, он на Белорусской находится.
3: Я там была, он замечательный.
2: Он прекрасный. У них там сейчас была выставка, посвященная маскараду, такая креативная, с такими инновациями, извините меня такое слово, тоже абсолютное волшебство. Совершенно замечательно сделали музей в больнице, где работал отец Достоевского Федора Михайловича. Там отдельно на первом этаже квартиры, где жил маленький Достоевский со своим братом, со своей семьей. Очень тесно, понимаешь, откуда пошла в его творчество вот эта линия невероятно тесных квартир, комнат, где все уютятся в углах. А второй этаж уже посвящен современным экспозициям, инсталляциям, очень интересно, на тему творчества Достоевского. Но тоже волшебство. Сначала ты ходишь, вот как будто ты пришел в дом к любимому интересному родственнику, и он тебе рассказывает о своей жизни. А какие люди работают в этих музеях? То есть любой человек, кто там работает, он готов провести тебе бесплатные экскурсии просто потому, что увлечен и знает свое дело как никто. Волшебное времяпрепровождение.
3: А я когда только вернулась в Москву, я снимала квартиру в доме, в котором жила Мама Михайловна Плесецкая вместе с Родионом Константиновичем Щедриным.
2: На Патриках?
3: Нет, это прямо на Тверской стоит. Это дом Большого театра, в нем же жил Гаук, в нем жил Гиль, и в том числе, значит, квартира Майи Михайловны.
2: Это между Маяковской и Пушкинской?
3: Совершенно верно.
2: Угу, поняла.
3: И там я каждый день, каждое утро я встречалась с какими-то милыми людьми, которые спрашивали, скажите, а Майя Михайловна, вот ее квартира в музей в этом доме? Я говорила, да, но вот нужно... Я уже была, так сказать, что-то типа гида, я, значит, показывала, на какую кнопку нажать. И еще, конечно, сейчас она, по-моему, только-только открылась после реконструкции, музей-квартира Скрябина, нашего потрясающего, необыкновенного композитора. Все техно, это Александр Скрябин, вот все, что сейчас хаос, техно, это все русский композитор придумал очень много лет назад, больше 100, в Москве есть его музей-квартира. Вообще ходите, ходите, ходите, ищите. И лучшее впечатление, мы с тобой сейчас за Москворечье, Пятницкая улица, Дом радио. Здесь рядом жила, когда она приезжала из Питера, Анна Андреевна Ахматова. И всякий раз, когда я прохожу по Большой Ордынке, меня спрашивают, а дом музея Ахматовой здесь? К сожалению, нет квартиры музея Ахматовой. Есть просто памятник во дворе дома, где она жила.
2: Ну, ты знаешь, я нигде, кроме России, не видела такого энтузиазма именно местных жителей по отношению вот ко всем этим музеям, домам, квартирам. Потому что туристы ходят, ну, в той же самой Франции, в Италии. Я часто вижу, что туристы ходят, смотрят. Но чтобы местные вот с таким энтузиазмом, как мы с тобой разговаривали, ходили, посещали это все, это чисто русский феномен, скажи.
3: Абсолютно. Но потому что мы просто любим страну и город, в котором мы живем. живем. Вот, собственно, и все. Никаких других секретов нет. Товарищи, друзья, коллеги, кто угодно, любите то, где вы живете, и тех, с кем вы живете, детей и близких. Секс-клуб «Просвет» на этом с вами прощается. До следующей субботы.

Узнать за 90 секунд. Дальний космос становится ближе. Разработанный учеными Росатома плазменный ракетный двигатель позволит без дополнительных трудностей отправлять миссии на Марс и возвращать их обратно. Казалось бы, парадоксально, но мощность устройства превышает показатели стандартного электрокара всего в несколько раз. При этом заряженные частицы в новейшем двигателе разгоняются электромагнитным полем и ускоряются до 100 км в секунду. А это уже в десятки раз быстрее, чем у обычных ракетных агрегатов. И тяга создается, без преувеличения, огромная. Подобных рекордных параметров удалось достичь за счет компактного атомного реактора, который служит источником энергии. Если наземные и летные испытания пройдут успешно, путь до Красной планеты сократится до полутора месяцев. На традиционных космических движках он занимает не менее года. По мнению специалистов отрасли, разработки российских ученых нередко опережают время. Случается, что их внедрение идет медленно. Просто нет задач, которые нужно решать при помощи инновационных решений. Но в случае с плазменным двигателем дело обстоит иначе. Человечество мечтает об освоении Марса. Разные страны активно готовят миссии на эту планету. Россия может оказаться в числе первых.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Отставка главы военно-морских сил США. Контекст. Джон Феллон еще недавно был неизвестен широкой общественности. Однако благодаря его уходу с одной из ключевых военных должностей, интерес к отношениям Пентагона и Белого дома получил новый импульс. Мировые медиа обращают внимание на близкие отношения господина Феллона с Дональдом Трампом. Они живут рядом и дружат много лет. Экс-глава ВМС регулярно предлагал президенту идеи и проекты, минуя Пита Хексета, то есть не соблюдая субординацию. Это раздражало министра войны, и он сделал все, чтобы убрать подчиненного. Эта кадровая передряга произошла явно не вовремя. Ситуация на Ближнем Востоке и особенно в Ормузском проливе требует от американских военно-морских сил, задействованных в операции, полной собранности. Коней на переправе, как принято считать, не меняют. Но глава Пентагона решил поменять. Дональд Трамп объяснил уход министра ВМС Джона Феллона его конфликтами не только с Хексетом, но и с другими представителями Пентагона. Военный министр ранее вынудил уйти в отставку начальника штаба армии США Рэнди Джорджа. Помимо Джорджа, Хексет уволил и генерала Дэвида Ходне, который всего полгода назад был назначен руководителем командования по трансформации и подготовке армии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодарье, Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский боец вынес двух бойцов с поля боя под огнем артиллерии. Около 100 человек накануне приняли участие в акции «Бессмертный полк» в США. Иранский план по мирному урегулированию состоит из 14 пунктов. Подробности далее. Младший сержант российских вооруженных сил Владимир Губенко в зоне спецоперации вынес из-под артиллерийского огня двух раненых военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что подразделение Губенко во время разведки попало под обстрел противника. В результате несколько военнослужащих получили осколочные ранения. Также ведомство рассказало и о еще одном разведчике, рядовом Сергее Таммане. Он во время выполнения задачи по корректировке огня артиллерии скрытно подобрался к позиции противника и уничтожил трех украинских военнослужащих. Благодаря мужеству и профессионализму Таммана был уничтожен минометный расчет противника. Около 100 человек накануне приняли участие в акции «Бессмертный полк» в США. Она прошла по случаю Дня Победы по улицам в центре Вашингтона. Это передает корреспондент РИА Новости. Участие в шествии приняли как российские соотечественники, так и американцы. Безопасность участников по всему маршруту следования обеспечивали автомобили полиции и офицеры на велосипедах. У мемориала Второй мировой войны шествие встретил живой оркестр. Участники акции продолжили исполнять песни, поздравляя друг друга с предстоящим Днем Победы. Акция 2 мая 26 года стала вторым бессмертным полком подряд, согласованным властями американской столицы после возвращения на пост президента США Дональда Трампа. ПВО уничтожило беспилотник, летевший на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Минэнерго США просят почти 100 миллионов долларов для работы над ядерным оружием, которое будет способно поражать бункеры. Об этом сообщает издание War Zone со ссылкой на бюджетный запрос американского Минэнерго на следующий финансовый год. Отмечается, что сейчас единственным специализированным авиационным ядерным боеприпасом глубокого проникновения в арсенале США считается бомба B-61-11. Иранский план по мирному урегулированию в конфликте США и Израилем состоит из 14 пунктов. Об этом он в том числе включает в себя выплату репараций Тегерану, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе, сообщает иранский телеканал. Кроме того, Иран требует разморозить свои активы за рубежом и снять с него санкции. Ранее агентство ИРНА передавало, что 30 апреля иранская сторона передала Пакистану текст своего нового плана по урегулированию. 4 человека, включая пенсионера, пострадали в результате стрельбы из автомобиля в Лондоне. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал Sky News. На данный момент задержаний в связи со стрельбой не было. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «ЦСКА» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3-1. За 2 тура до финиша чемпионата «Зенит» вышел на первое место в таблице РПЛ. «ЦСКА» располагается на 6-й строчке. В следующем туре петербургская команда 10 мая примет Сочи, а армейцы днем позже встретятся на выезде с Нижним Новгородом. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин.
3: Здравствуйте, друзья.
2: По традиции мы подводим экономические итоги недели. Что произошло, есть нам что обсудить. В этом нам поможет профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
4: Да, всех приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с заявления Михаила Мишустина и, в принципе, про рынок труда немного поговорим. Премьер-министр отметил, что российской экономике до 2032 года потребуется почти 12 миллионов новых сотрудников. И первый вопрос, который у меня сразу возник, они у нас есть? То есть необходимость, понятно, а они у нас будут, эти 12 миллионов человек, готовых, уже обученных, я так понимаю, если речь идет о сотрудниках. То есть сможем ли мы вот обеспечить рынок труда необходимым числом сотрудников?
4: Да, вы знаете, тут, когда говорят о рынке труда в России, то иногда высказываются диаметрально противоположные точки зрения. Одни говорят о том, что у нас дефицит трудовых ресурсов, а другие говорят, что у нас, наоборот, избыток и безработица. На самом деле имеет место сочетание того и другого. И у профессиональных экономистов это называется структурная безработица. То есть безработных много, но при этом эти безработные не в состоянии удовлетворить спрос. Вот.
5: И, ну, то есть конечно, там, где они хотят работать, нет мест, а там, где их ждут, они не хотят работать. Правильно?
4: Ну, вы знаете, насчет того, хотят ли они работать или нет, это тоже очень серьезный вопрос.
5: А, или еще категории не хотят.
4: Да, понял. Вы знаете, я больше, конечно, рассуждаю на тему относительно того, какая у нас безработица, потому что я уже устал, значит, комментировать заявления наших чиновников, которые говорят, что у нас низкая среди крупных экономик безработица.

0: Значит, если провести этическую операцию, то получается эквивалент 7,5 миллионов безработных. Вот,
1: кстати говоря, подождите, извините, пожалуйста, чтобы уточнить, а что значит занятость 50%? То есть они работают там, условно, 3 дня в неделю, что ли, или как?
0: Вот такая, скрытая, можно сказать, безработица, да. Да, некоторые просто используют статус самозанятого и вообще, грубо говоря, не работают, а другие, может быть, работают на 100% или даже на 200%. Но в среднем вот такие обследования и исследования 50%. Я могу даже ошибаться, но я точно не ошибусь, если скажу, что там неполная занятость. Неполная занятость. А дальше...
1: Опять хочу уточнить. Ну, вот смотрите, человек протирает штаны в офисе, да, пьет чай, куда-то ходит обедать там и так далее, и полезного выполняет немного. И есть человек, у него, ну, скажем, 10 заказов по стрижке или там, я не знаю, по репетиторским услугам в неделю, да, могло, по идее, вот если считать по нормам там нашего, так сказать, Минтруда, должно быть 20. Почему это плохо?
0: Что плохо? Ну, кому-то хорошо, когда он вообще не работает.
1: Ну, так кушать хочется все-таки, да.
0: Тунеядство. Но я вам должен сказать, что точного количества тунеядцев никто не подсчитывал. Но есть экспертные оценки, что их на самом деле не сотни, даже тысячи, а миллионы. Есть идейные тунеядцы, а есть тунеядцы, которые находятся в трудоспособном возрасте, но живут за ренту. Но, с моей точки зрения, это, конечно, недоиспользование рабочей силы.
1: Ну, то есть вот тут резервы, да, у нас большие?
0: Конечно, у нас... Вы знаете, на самом деле Росстат рассчитывает такой показатель. Просто почему-то им никто не пользуется, потому что он очень такой, я бы сказал, непривлекательный показатель. Это, значит, степень использования трудовых ресурсов или трудового... Значит, формула очень простая. В числителе все занятые, да, эта статистика есть, а в знаменателе это население Российской Федерации трудоспособного возраста, начиная с 15 лет. Понятно, что в знаменателе у нас оказываются все пенсионеры, и поэтому никогда 100% коэффициент использования трудового ресурса быть не может. Но дело в том, что и показатели рассчитываются всем банком, Международной организации труда, и есть рейтинги там 150-170 стран, и мы, значит, в этом рейтинге находимся где-то посередине с показателем 50-62%. У Росстата этот показатель есть. Значит, а у первой десятки стран в этих рейтингах показатель выше 80%. Но ведь мы все-таки находимся в особом положении. Против нас ведется гибридная война. Значит, каждый день идут атаки БПЛА, да, и так далее, и так далее. То есть мобилизация всех видов ресурсов, включая трудовой. А если у нас показатель использования трудового потенциала 60-62, ну, я уж не знаю. Да, на самом деле, по крайней мере, 80 надо бы дотянуть. Да, но этого нету. Поэтому, по моим оценкам, там где-то у нас... Кроме официальной безработицы, есть еще где-то около 15 миллионов человек, которые непонятно чем заняты. Да.
2: Валентин Юрьевич, простите, тоже прерву. Может, на это и расчет, что вот у нас чиновники, Эльвира Набиуллина тоже в том числе, говорят о том, что вот нет у нас сейчас трудовых ресурсов. Может, это попытка повлиять на эти 15 миллионов человек, которые не работают и нигде официально не зарегистрированы?
0: Вы знаете, все это очень просто. Я жил в советское время, и я даже в институте изучал уголовный кодекс РСФСР. За тунеядство полагалась уголовная ответственность.
1: Статья была, да.
0: Сегодня даже некоторые молодые не знают, а что такое тунеядство. Ни слова такого не слышали. Вот. Так что тема интересная. Да, ну и, конечно, вы знаете, единственная форма безработицы, которая у нас обсуждается, кроме зарегистрированной, это скрытая. А скрытая – это неполная рабочая неделя, это неполный рабочий день, это простое, значит, во время рабочего дня не по вине работника, это, значит, отпуск.

0: дети, оплачиваемые или слабооплачиваемые. Ну и, наконец, мертвые души, потому что не секрет, что некоторые компании, они просто регистрируют людей, которые находятся в предпенсионном возрасте, чтобы им там начислить очки перед получением пенсии. Вот такая картинка. Да, я все это считаю, пересчитываю, но у меня получается где-то 15 миллионов недоиспользованной рабочей силы. Это такая сдержанная оценка.
1: А вы считаете, сработает вот эта вот силовая, скажем так, модель, ну то есть введение уголовной ответственности или административной, или еще какой-нибудь за тунеядство, за то, что ты не работаешь?
0: Только силовая. Тут нужна комбинация и силовой, грубо говоря, и морковка нужна, и хлыст. Да. Мы морковку тоже не используем для того, чтобы как-то простимулировать людей. Значит, вот этот фейк насчет того, что безработица минимальная или даже дефицит рабочей силы, значит, сюда приезжают мигранты. Мигранты, они, грубо говоря, сбивают цену на рабочую силу. Граждане Российской Федерации могли бы получить более высокую зарплату, если бы не конкуренты из Средней Азии. Так что нам необходимо прекратить импорт рабочей силы, особенно неквалифицированной. Да, все у нас разговоры про искусственный интеллект, а у нас эти мигранты работают с лопатой и ломом. Вот это, в общем-то, очевидное противоречие. Ну и естественно, что если лопата и лом, о какой производительности труда может идти речь? Понятно, что, ну, знаете, искусственный интеллект в сочетании, потому что, я не знаю, там какая-нибудь телега, оборудованная какими-нибудь там радарами. Ну, в общем, как-то дико все это видится со стороны.
1: А вы знаете, у меня какое креативное предложение? Вот, предположим, гражданин у нас есть, нигде не работает. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, а мусор жирный выносит, да? Может быть, сделать так? Мы берем какую-нибудь среднюю зарплату по региону и с него берем налог. Ну, НДФЛ вот тот самый, хотя бы 13%. То есть не работаешь... Средняя по региону зарплата, там, не знаю, 50 тысяч, значит, будет любезен 4500 выложить, если я правильно посчитал, да? Может быть, так сделать? Работаешь ты, не работаешь, денежки принеси.
0: Безусловно, нам не нужна уголовка, нам нужны какие-то другие меры для начала. Да, уж если не будет хватать этих мер, тогда, может быть, действительно НДФЛ какой-нибудь там еще использовать, или даже уголовный кодекс, дополненной статьей о тунеядстве. Но еще раз повторяю, что заработная плата, она у нас, мягко выражаясь, не на уровне. Отчасти это обуславлено тем, что мигранты, они создают демпинг рабочей силы. Отчасти это, видимо, из-за жадности наших олигархов. Вы знаете, я люблю международные сравнения. Я все-таки экономист-международник. Значит, вот есть такие показатели, это валовый внутренний продукт по видам доходов. Значит, Росстат считывает по видам доходов, это заработная плата, это валовые доходы бизнеса, это чистые доходы государства. Ну так вот, у нас доля заработной платы 40%, примерно столько же, сколько валовая прибыль бизнеса. А если сравнивать европейскими странами, то у них там доля заработной платы 60-65%. Ну вот если бы хотя бы до европейского стандарта дотянули, думаю, что ситуация была бы иной. Я думаю, что люди бы более охотно искали бы работу. Да.
1: А вот смотрите, вот подверстывает сюда какая новость-то, она у нас тоже есть в списке. Bloomberg пишет, что с начала года наши богатеи разбогатели, уж извините за тавтологию, еще на 16 миллиардов в долларовом эквиваленте. То есть, может, вот тут пощипать кого-нибудь. А что же, значит, нам всем трудно, не хватает, так сказать, может быть, фронту не хватает, а они мошну себе набивают. Как-то вот во мне социалист просыпается.
0: Да, тут как раз была вот такая история, когда там Ленка вспомнила одного олигарха, этого Северстали, как его?
2: Мордашов, да.
0: Мордашов, да. Он у нас теперь первый идет в рейтинге Форса, или, да, первый, да. Ну вот, был ответ от компании «Северсталь», что у Мордашова нет офшоров, не только по линии «Северстали», но и других бизнесов. Там у него три крупных бизнеса еще. Вот, не знаю, может быть, у Мордашова нету. Но вы знаете, я привык работать со статистикой. Я регулярно захожу на сайт Центрального банка в раздел «Международная статистика» и смотрю такой свод статистический, который называется «Международная позиция Российской Федерации». Вы знаете, что это документ, который состоит из двух частей. Первая часть – это зарубежные активы российского происхождения, часть – это иностранные активы российской экономики. Ну, у нас известно, что первая часть, она полтора, а то и два раза вторую часть. Ну вот, несмотря на то, что уже пятый год идет СВО, у нас зарубежные активы Российской Федерации не только не уменьшились, а приросли. Я буквально вчера смотрел статистику. Ну, понятно, что там 1,7 триллиона. Это официальная цифра Банка России. Ну, выкинем, значит, из суммы резервы Центрального банка, получается все равно где-то порядка 1,1 триллиона долларов. Ну, давайте еще выкинем 150 миллиардов долларов, которые якобы заморожены на Западе. Ну, то есть это вот без малого 1 триллион долларов, это не резервы Центрального банка и Минфина, это активы частных.
1: То есть это 10 дефицитов бюджета наших, ну, даже чуть больше, да?
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. И, значит, неужели никто не знает, кому принадлежат эти гигантские активы? Конечно, знают. Но, извините, а почему вы не принимаете никакие меры? Предположим, вот у нас такой действительно, значит, руководитель и глава «Северстали», он такой белый и пушистый, у него действительно нет ни одного офшора. Ну, а у кого офшоры-то? Давайте разбираться. Ну уж неужели Ленка не имеет возможности доступа для того, чтобы, значит, сказать открыто у того-то миллиарды, миллиарды, давайте это самое, принимать меры. На самом деле я вам скажу, что я еще в 2014 году, когда пошли первые санкции против России в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации, я тогда предложил проект указа президентского, который позволил бы обеспечить авторизацию российской экономики. Да, значит, указ, пункт первый, значит, произвести перерегистрацию всего бизнеса в российскую юрисдикцию. Я даже не беру сейчас деньги какие-то, которые там лежат, а просто вот регистрация российского бизнеса. Вторая позиция этого указа. Те, кто это не сделал в течение месяца, значит, физические активы этих олигархов на территории Российской Федерации подлежат национализации. Ну, кстати, я где-то полгода назад увидел похожее предложение от Михаила Геннадьевича, нашего этого депутата.
2: Делягин, наш ведущий,
0: да,
2: тоже.
0: Он, да, почти то же самое сказал. Он почти то же самое сказал. Вот вам, пожалуйста, депшеризация. Ну, а что касается, конечно, каких-то финансовых активов, счета в офшорных банках или в банках западных стран, тут, конечно, сложнее ситуация. Но мы тоже должны знать, кому принадлежат эти деньги. Знаете, в Новом Завете есть такие слова. Где сокровище ваше, там и сердце ваше.
1: Сердце, да, просто чуть-чуть прерывается.
0: Да, угу. Там и сердце ваше.
1: Понял,
0: это,
1: понял, да. Не расслышал.
0: Понятно, что если, значит, один где-то находится за пределами России, то тут еще тоже очень интересный вопрос. Меня спрашивают: Валентин Юрьевич, а почему только заморозили 150 миллиардов? Я говорю, а зачем им остальные-то морозить? Они держат наших олигархов на коротком поводке. Если заморозить, тогда что? Грубо говоря, уже им терять нечего. А когда они имеют вроде бы как действующие активы, то они исполняют любые команды, которые идут оттуда. Да.
1: А так вроде в Евроклире есть и частные деньги, не только вот эти золотовалютные резервы, или нет?
0: А в Евроклире, вы правы, там в основном резервы Центрального банка. Угу. Это немножко другая песня, другая категория.
2: Или там рыба поменьше, но частная тоже.
0: Да, там поменьше, да. Так что а без этого мы не решим ни один вопрос, потому что это вопрос не только того, что мы теряем деньги, громадные деньги, за счет которых можно было бы не только закрыть нынешний дефицит бюджета, но и сделать его там профицитным или там увеличить 1.5 раза расходы. Да, ну и то, что мы фактически не имеем экономического суверенитета. Не имеем экономического суверенитета, потому что олигархи, они вынуждены исполнять команды, которые идут оттуда. Иначе они лишатся этих активов.
2: Валентин Юрьевич, давайте двигаться уже дальше. По новостям есть еще нам что обсудить.
1: Источники доходов, да, наверное, нашего бюджета потенциально. Да.
2: Затронули мы тему как раз вот с вершинами списка Forbes, и есть новость как бы с противоположного фланга. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за 4 года уровень бедности в России снизился в 1.5 раза. Здесь что-то интересное со статистикой можно обнаружить, или действительно мы уверенно двигаемся в этом направлении?
0: Так вы же понимаете, что значит, они считают уровень бедности, значит, ориентируясь на показатель МРОТа, минимальный размер оплаты труда, или там, может быть, на показатель прожиточного минимума. Эти два показателя, они немножко между собой разнятся. Я до сих пор не знаю, почему. Но неважно. Значит, каждый год они должны пересматривать эти показатели с учетом инфляции. Но ведь инфляция в Российской Федерации, она занижена. Я имею в виду официальные цифры Росстата и Банка России. Да, она занижена. И тут один раз одного чиновника мы все-таки приручили. Я не хочу его даже называть имя из Центрального банка. А я ему... А почему у Центрального банка ключевая ставка в 2 раза выше показателя инфляции? Я говорю, во всех странах это примерно совпадающее. Он говорит, так вы же поймите, что есть официальные цифры статистики, а есть цифры инфляции.
1: Ну, то есть у нас инфляция 15%, надо так понимать, да?
0: Ну, конечно, вы понимаете. То есть, соответственно, значит... индексация МРОТа или прожиточного, она остается от действительно реальных цен, поэтому, конечно, надо пересчитывать по-другому. Так что я не берусь сказать, растет она или падает, но методика очень сомнительная.
1: Так может, они медианную зарплату считают, а не МРОТ или прожиточный минимум, например?
0: А, ну, если медианная... Сразу можно считать медианную зарплату, поэтому я, да. Ну, я понимаю, что вы хотите сказать, что медианная зарплата выше МРОТ или прожиточного минимума, да?
1: Ну, и сколько народу ее получает? Мы ж, это же 50, что более 50%, деньги, которые получают более 50% населения, примерно.
0: Ну, я понимаю, да, я понимаю. Я давно уже не заглядывал, какие у них там цифры.
1: Угу.
0: Вот. Так что вот, так что, конечно, я считаю, что это сверхоптимизм насчет того, что у нас бедность 1.5 раза сократилась.
2: Вот с вашей точки зрения, уровень заработной платы, я сейчас, конечно, может быть, слишком напрямую спрашиваю, но вот граница бедности, она по какому уровню дохода проходит?
0: Ой, мне трудно сказать. Дело в том, что оказывается очень большие дифференциалы по регионам, да. Конечно, дифференциалы были даже в советское время, но тогда единые какие-то нормативы и по заработной плате, и по ценам, и были просто какие-то региональные коэффициенты, да. А сейчас, к сожалению, все по-другому, и тут разговаривал с товарищами из Сибири, из Восточной Сибири, но выяснилось, что у них там совсем все по-другому. Поэтому, не знаю, среднюю температуру по госпиталю я посчитать не могу.
2: Вот, может, нам ее таким образом пытается и Росстат как-то передать вот такими показателями, которые затем озвучиваются на различных форумах. Благодарим вас, Валентин Юрьевич, за увлекательную беседу. Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я в который раз убеждаюсь, что статистика — вещь очень интересная, и в зависимости от того, по каким показателям мы считаем, можем добиться разных интересных результатов.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
2: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
2: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
2: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
2: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Тотальное безумие абсолютно.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
3: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

0: У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой получасовке обсуждали итоги экономики за неделю в России. Сейчас затронем и международную повестку. Это нам поможет сделать доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РАО имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Насколько я помню, Дональд Трамп приходил в Белый дом с заявлением, что с госдолгом надо что-то делать. И вот что-то делает, растить. Но он превысил объем американской экономики и движется к рекордным показателям. Этого ли он хотел, или что-то пошло не так?
2: Мне кажется, насколько я знаю, заявлял-то он об обратном. Поэтому здесь вдруг неожиданно обстоятельства вынуждают действовать вопреки даже своим обязательствам и общему пониманию того, что если вы хотите сохранить сильную свою валюту, то, конечно, бесконечно пользоваться вот этими ресурсами заемными невозможно. Так что сегодня мы видим, что это государственный долг, а поверьте, корпоративный долг там тоже вполне внушительный. И это как раз и подрывает доверие к доллару, а не то, что доверие, а по сути всю мировую финансовую систему. Потому что когда один представитель вот этой валютной истории пользуется своим доминантным положением, то это многих заставляет задуматься о том, насколько это может продолжаться долго. И на фоне цифровизации мы понимаем, что сегодня альтернативы доллару начинают появляться, и они очень скоро смогут стать достаточно ощутимыми альтернативами.
1: А скажите, почему вот такой большой долг, ну не только же у американцев, у французов больше ВВП, если я правильно помню, у итальянцев, такие уважаемые...
2: Португалия, Испания, Греция,
1: ну, Италия. Греция, понятно, они вечно нищие.
2: Япония.
1: Тогда. Да, а почему вот у нас 19% примерно, если я правильно порядок цифр помню, и мы так как-то вот переживаем, волнуемся.
0: Что обслуживать дорого там и так
1: далее. А они живут и в ус не дуют. Вот как это работает?
2: Они дуют, но они понимают, что... А им главное сделать очень хорошую мину при вот такой максимально нехорошей игре. В этом отношении пока им дают в долг. Но Евросоюз мы оставим в стороне, у них там собственные ресурсы, которые они перераспределяют скорее, чем что-то дополнительно привносят. А американская экономика – это действительно история, где одна страна использует ресурсы всего мира. И здесь лишь это может продолжаться до тех пор, пока не столкнутся. И вот в частности с заявлениями китайцев, когда мы помним после таких бурных и непродолжительных обсуждений перспектив взаимодействия, китайцы заявили, что не надо кусать руку, которая тебя кормит. И вдруг неожиданно мы действительно осознали, что Китай является, например, одним из главных держателей долга Америки, и в любой момент он может прекратить покупку дополнительного долга, и может даже больше того, американский долг, так сказать, на рынок в том или ином виде к продаже заявить, и это приведет, ну, к ощутимому банкротству. А на самом деле первопричина-то, она совершенно очевидна. Мы все хотим жить непосредством. Когда вдруг неожиданно мы берем по 3 кредита, 5 кредитов, не понимая, как мы будем их возвращать, но по сути вот это некий простой пример американской экономики сегодня. Без дефицита бюджета они жить не могут. А долг как раз и формируется в результате того, что дефицит бюджета колоссальный. Но часть дефицита бюджета они тратят на поддержание жизненного уровня, который, ну, невозможен при текущих экономических условиях американских. А часть они тратят на военный бюджет, где они хотят силой так или иначе доказать то, что их уровень жизни все еще, наверное, под защитой.
1: Это нонсенс какой-то. Америка объявляет Китай своим главным соперником, чуть не врагом. Наращивают военный бюджет, а китайцы покупают, дают им в долг. Вот давайте так скажем. Где логика?
2: Да, логика заключается в том, что мы все-таки заинтересованы в определенной такой мировой финансовой устойчивости. Ни для кого катаклизмы не принесут никаких благ. И сейчас и мы видим, что формирование у нас международных-золотовалютных резервов заключается в том, что мы вкладываем в юань и в золото. И Китай также. Но просто такого количества золота нет, сколько они могут себе позволить с точки зрения сбережений, вот формирования этих резервов. Поэтому они на самом деле сегодня существенно пересмотрели направления и инструменты для того, чтобы эти резервы в дальнейшем формировать. И американцы это чувствуют. И может быть определенная нервозность, там истерика, она и связана с тем, что они понимают, что ведущие страны, которые раньше были главными покупателями долга, на сегодняшний день пересматривают свои стратегии. Это не происходит быстро, но это происходит достаточно уже устойчиво, несколько лет. И для американцев это, конечно, является риском потерять привычный для себя статус резервной валюты международной. А вот за этим статусом и следовала как раз покупка государственных облигаций. И как следствие, вот если на сегодня можно так мягко притормозить было бы американскую экономику, то дальше по мере нарастания этого долга, ну там Великая депрессия, мы помним эти американские истории очень печальные, там где десятки миллионов погибали от голода. Сегодня, наверное, от голода это невозможно, но то, что десятки миллионов, сотни могут вдруг неожиданно столкнуться с резким падением жизненного уровня, но это факт. Это как раз и будет следствием перенапряженности экономики, которые сегодня пытаются сохранить вот в таком привилегированном положении, но не за счет перспектив собственной экономики, а за счет именно того, что используют ресурсы других стран.
0: Константин Васильевич, я вот на протяжении уже вот долгого времени слушаю эфиры, там читаю материалы коллег, и вот многие годы тема американского госдолга, она периодически возникает в обсуждениях, что, мол, вот так и так, уже совсем скоро кто-то там ручки потирает. Что должно произойти для того, чтобы вот наступил тот сценарий, о котором мы говорим? Какой уровень, какого, не знаю, в процентах что-то должно превалировать? Какая сумма госдолга, может быть, должна быть для того, чтобы вот сбылись эти прогнозы, которые многие эксперты, многие люди прогнозировали годами?
2: Ну, смотрите, здесь, наверное, таких четких показателей нет. Мы видим там по 200% у Японии долг может вдруг формироваться, но за счет внутреннего долга. То есть там можно печатать свои иены сколько угодно, да. И в этом отношении американцы тоже чувствуют себя достаточно спокойно, потому что для них-то долг...
1: Извините, что прерываю. Почему у них ни у кого инфляции нет, как в Турции, например, 50%? Или как у нас? А мы ничего не печатаем, там зажимаемся, так сказать, экономим, и у нас большая инфляция. Они вот раздают, раскидывают чуть не с вертолета эти деньги, и у них инфляция 2 или 3%, и у тех, и у других. Как так?
2: Да. Ну, это вопрос размеренности экономики, да, как это правильнее передать, описать. Это связано с тем, что если нету существенных изменений для нас, но все-таки вызовом стала необходимость пересмотра рынков сбыта, необходимость выхода на новые рынки, пересмотра логистических цепочек, то есть все, что отчасти было связано с санкционным давлением. Вот эта история для нас все-таки обернулась, несмотря на то, что мы сохранили экономический рост, вот тем не менее в эти инфляционные процессы. Американская экономика все-таки является первой в мире. И для нее, вот если бы были подобного рода, как у нас, изменения, конечно бы тоже привело к высокой инфляции. Хотя мы видим, что европейцы, американцы еще несколько лет назад очень сильно переживали за то, что инфляция у них резко возрастает. Это было видно через увеличение процентных ставок, прежде всего, центральными банками этих стран. Но потом они поняли, что все-таки поддержка экономики является главнейшим, а мы до конца, так мне кажется, может быть, в этом причина, не осознали, что через экономический рост мы можем победить инфляцию. И на сегодня все-таки инфляция для них достаточно высокая. Это не те, по сути, размеры, которые у нас наблюдаются, но, тем не менее, это то, что у них также вызывает определенные сомнения в текущей денежно-кредитной политике, в текущей финансовой политике. Но сегодня мы говорим о том, что американцы все-таки остаются пока что главными на финансовых рынках. Китай, мы видим, что не хочет брать на себя эту ответственность и стать какой-то доминирующей валютой. И можно понять, потому что это всячески может спровоцировать другие внутриэкономические проблемы и не контроль за выпуском национальной валюты. Мы все-таки с вами говорим о том, что инфляция в России есть, но она так или иначе и под контролем находится. И в случае, и когда мы перейдем к устойчивому росту, инфляция все-таки достигнет тех целевых 4%. И в этом отношении Центральный банк на сегодняшний день отчитывается, что все-таки это 6 и меньше 6%. Ну, официальная инфляция, а все остальное является следствием, наверное, вот желания преодолеть эти санкционные какие-то ограничения. А то, что у нас сегодня может привести к тому, что вот этот давление, гегемон доллара закончится, это все-таки, наверное, цифровые технологии. Другого варианта в сегодняшнем мире нет. Сегодня мы говорим о том, что, например, цифровой рубль, может ли он стать альтернативой доллару? Да, если это будет достаточно технологично. И, по сути, наднациональная валюта стран и союзов, которые сегодня в мире имеются, и мы тоже являемся вполне себе в этом смысле законодателями МОД, тоже может и должна привести к тому, чтобы финансовая система стала более справедливой. Неравенство сегодня в мировой финансовой системе является главной проблемой, которую необходимо преодолеть.
0: То есть гиганта в упор, в лоб нам не победить, поэтому будем использовать цифровые обходы, которые только развиваются. Константин Васильевич, упомянули Соединенные Штаты и Европу, вот тоже есть новость с этим связанная. Трамп повысил пошлины на автомобили, которые производят в ЕС, поскольку Европейский Союз не соблюдает условия торгового соглашения. Если я правильно помню, условия этого торгового соглашения были, что Европа закупает определенную долю американских ресурсов, то есть за там определенное количество времени, там сколько-то они должны были закупить. В этом причина или почему Трамп принял такое решение? Не стали закупать?
2: С высокой вероятностью, только если мы проанализируем это, то вдруг выясняется, что здесь определенные договорные отношения превалируют, и это к рыночной экономике не имеет никакого отношения. Это как раз вот уход от рыночных принципов, от принципов рыночной экономики и приводит к тому, что финансовый кризис становится более массовыми, и потому что до этого, используя в свою пользу, американцы могли извлекать дополнительную экономическую выгоду. Сегодня, понимая, что многие страны призадумались, а мы в 90-е тоже прошли через субсидии со стороны валютных фондов международных, там, где нам навязывали определенные условия, которые были заведомо невыгодные. Вот через такого рода механизмы, на самом деле, десятилетиями, мне кажется, американская экономика сохраняла свои выгоды. На сегодняшний день для них вдруг неожиданно стало очевидным, что рыночные механизмы не позволяют им остаться главными бенефициарами. Это в том числе произошло и по причине Китая, России, наших взаимоотношений с Европой. На сегодняшний день мы видим, насколько изменяется цена газа, несмотря на то, что он гораздо дешевле трубопроводный из России, то здесь многие факторы, которые заставляют американцев уйти от свободных рыночных отношений, от принципов Всемирной торговой организации, в которую почти насильно включалось большинство стран мира. Но сегодня это так легко пересматривается, что даже диву даешься, насколько эти юридические основания становятся дышлом, да, который поворачивает в любую сторону. И да, нам бы все-таки хотелось понять, насколько, по сути, дальнейший вот этот фактор раздражителя между и американцами и европейцами может позволить европейцам все-таки вспомнить о том, что Россия для них достаточно надежный торговый партнер, всегда была, остается выгодной, и их инвестиции в Россию приносили достаточно высокие доходы, ну, выше, чем внутриевропейские. То есть здесь с американцами, мне кажется, они начинают осознавать, что в потенциале хлебнут фунта лиха, и тот сжиженный газ, который им предлагается, те дополнительные услуги, которые навязываются, и те политические условия, которые негативно вроде бы отражаются на Европе, ну, наверное, должны привести к простой мысли, что Европа и Америка находятся слишком далеко друг от друга для того, чтобы найти что-то общее, их объединяющее и экономически выгодное.
0: Константин Васильевич, в таком случае озвучу несколько, может быть, комментарии наших слушателей, которые я периодически читаю, тоже, может быть, в какой-то степени свою позицию, хотя я не столь радикально настроен. Вы считаете, что нам не следует рвать отношения экономические с Европейским Союзом, несмотря на то, что вот происходит сейчас в мире, происходит в экономическом плане, в плане политических заявлений? Потому что, опять же, я вижу много мнений, которые склоняются к тому, что поезд ушел, и надо просто принять это как данность, несмотря на очевидные географические выгоды.
2: Мне кажется, что здесь, конечно, идти на поводу не стоит у тех сил, может быть, европейских политических, которые в угоду сиюминутным каким-то решениям пытаются заработать дополнительные для себя политические очки. Наверное, это пройдет. И мы видели, как это проходило через считанные годы. На сегодня, ну, общая граница, а иногда и близость границы, это... Ну, невозможно пересмотреть, это же невозможно отменить. И когда мы видим даже сжиженный газ, насколько он становится дороже в условиях американских же действий в Иране, а они этот газ, по сути, навязали европейцам, ну и, конечно, мне кажется, все-таки некая забота о собственном кармане, о благополучии своих граждан, оно приведет к тому, что, ну, российский газ был более... надежные цены на него ниже всегда были, чем по газировкам. Он имел долгосрочный характер договоренностей подписанных, и это тоже создавало дополнительную инвестиционную привлекательность для европейцев. И в этом заключается, мне кажется, все-таки секрет взаимодействия стран, которые имеют близко границы, либо общие границы. Нет, здесь альтернатив нет. Здесь на сегодняшний день мы видим, что, может быть, действительно манипулятивные какие-то действия со стороны США возымели свой эффект, свои интересы в связи с тем, что, ну, что уж тут скрывать-то, они эту технологию разрыва пластов, да, и формирования жиженного газа для себя изобрели и сделали массовой и стали, по сути, чуть ли не главными добытчиками газа в мире, да, резко увеличив этот объем, им надо было его куда-то девать. И здесь каждый раз, когда там европейцы называют Россию сырьевой державой, вдруг неожиданно выясняется, что американская эта экономика тоже во многом и все больше зависит от экспорта сырья, как бы это ни казалось удивительным.
0: Говоря о Европе, как раз тут тоже в тему о экономической целесообразности, доля жителей, находящихся на грани бедности, выросла по итогам прошлого года сразу в 14 европейских странах. Самый высокий уровень зафиксирован в Греции, Литве и Латвии. Об этом пишут коллеги из РИА Новости по данным Евростата. Это прямые последствия того, что сейчас происходит, о чем вы в частности говорили.
2: Да. Да-да-да, мы видели, что сейчас-то еще не максимальные далеко цены, европейцы видели их и выше, когда отказались от российского газа, и это, конечно же, сразу и напрямую ударило по кошельку каждого европейца и, по сути, поставило иногда в условия бедности отдельные семьи. И мы видели в Англии, где стали выдавать субсидии на оплату газа в связи с резким его удорожанием, потому что обогреваться все равно надо, какая бы политическая ситуация и позиция ни была бы в стране. И здесь, ну, действительно, все-таки в какой-то момент политика должна уступить экономике. Мы видим, что параллельный транзит – это не желание России-то во многом, это желание европейцев сохранить для себя российский рынок, сохранить для себя поставки на российский рынок, свою узнаваемость, да, свою на российском рынке. Так что здесь это как раз и подчеркивает о том, кто бы что бы ни говорил, а бизнес, он гораздо легче, проще находит общий язык. И там, где есть общие интересы, причем взаимовыгодные, он сохраняет даже в условиях таких жестких политических, может быть, отношений. И в дальнейшем это залог того, что они абсолютно точно восстановятся. На сегодня, опять же, эти бедные являются лишь первым звоночком вот склонности и европейских стран жить непосредством. Что такое рост долга? Это как раз когда вы пытаетесь сегодня прожить те средства, которые вы должны были бы заработать завтра. Но проблемы возникают, когда вы их завтра не сможете заработать, а вы сегодня уже их прожили. И вот отдельные страны уже являются этим звоночком, этим симптомом будущих финансовых проблем в Европе.
1: Ну вот смотрите, какая ситуация. Насколько я понимаю, и из истории, которые слышал, отдельные людские, у них люди могут прожить на пособие по безработице. То есть это реальные деньги, которые тебе позволят оставаться на плаву. У нас это номинальная сумма. Может быть, от того и статистика такая неправильная, потому что никто не становится на бирже труда за эти копейки, да, пытаются каким-то образом выкрутиться. А если они начнут резать вот эти социальные пособия по безработице, там, по уходу за детьми, еще какие-то, да, вот, вот тогда что у них начнется? И когда это, как считаете, может начаться?
2: У них и проблема миграции достаточно существенная, действительно, этого социального пакета, который раздается налево и направо. А я бы даже переформулировал ваш вопрос не если, а когда.
1: Ну вот я в конце-то и спросил, когда, да, добавил.
2: Когда это можно... Все-таки экономика – это психология во многом. Финансы – это психология. Несмотря на то, что финансовый финтех, да, такое направление финансовой технологии, цифровизация в наибольшей степени сегодня проявляются именно в финансовой сфере, тем не менее она остается достаточно архаичной. Она не готова к этим изменениям и всячески их боятся инвесторы, хедж-фонды, все остальное для них это является очень страшным жить в эпоху перемен, вот как мы все это слышали. Так что здесь, к сожалению, такого запланированного решения предсказать невозможно. Каких-то показателей сказать, относительно которых уже дальше будет, ну, совсем никак, тоже невозможно. Мы также иногда склонны вкладывать там, ну, помним наши истории МММ, все остальное, сколько людям не рассказывая о том, что это является аферой, то, что это пирамида, все равно люди верят, приносят деньги. Вот примерно это одна страна Китая и Америки отношений. То есть Китай понимает, что там уже пирамида давно, но вырваться не могут. И другая страна – это когда у вас слишком тесные связи. То есть разорвать эти связи невозможно без несоразмерного урона для себя. Так что здесь мы видим, что и раньше американцы, и сейчас продолжают во многом пользоваться тем, что если на сегодня все откажутся покупать их долг, дефолт Америки приведет к тому, что все держатели, а их достаточно много в мире, вдруг неожиданно получат убытки. Это приведет, ну, к коллапсу мировой экономики и финансовой системы. Поэтому пытаются найти какие-то более-менее гладкие, взаимовыгодные пути выхода из сложившейся ситуации. Также европейские страны отдельные, они внутри Европы по сути, там немецкую экономику ставят перед фактом, да, того, что дайте
0: Константин
2: нам
0: Васильевич,
2: денег, иначе...
0: спасибо вам большое. У нас время эфирное заканчивается. Константин Нордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова.

Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК. Контекст. Мировая реакция на выход одного из главных членов организации стран-экспортеров нефти от умеренно тревожной до откровенно панической. Кто-то считает, что волатильность цен на нефть возрастет. Другие уверены, последствия для рынков будут драматическими. Своим выходом из ОПЕК, регулирующей цены за счет квот на добычу, Объединенные Арабские Эмираты поставили под угрозу весь этот формат. Картельные сговоры в мире не приветствуются, но в случае с ценами на главный стратегический ресурс, если не сговор, то договоренности необходимы. Если за ОАЭ последуют другие, цены отправятся в свободное плавание и могут упасть до минимума. Да и ситуация в регионе осложнится. Не исключено обострение отношений Абу-Даби с Саудовской Аравией, главным региональным конкурентом в сфере энергоресурсов. А это может сказаться на добыче и поставках нефти потребителям. Распад ОПЕК напрямую выгоден Вашингтону. Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в обмане всего мира путем завышения цен на сырье. А вот России и ряду других экспортеров регулирующий механизм нужен. Именно поэтому в Кремле заявили, что она не планирует покидать ОПЕК+. Формат, в который входят 11 государств ОПЕК и сама Россия.

Узнать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 2 часа ночи, а столько же в Минске, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В США прошла акция «Бессмертный полк». Россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением. Тегеран считает захват американцами иранского судна нарушением международного права. Подробности далее. Участники акции «Бессмертный полк», которая прошла по случаю Дня Победы в центре Вашингтона, возложили цветы к памятному камню Мурманску мемориала Второй мировой войны. Это передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, цветы возложили ко фреске, посвященной встрече союзников на Эльбе. В Вашингтоне 2 мая около сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Участие в шествии приняли как российские соотечественники, так и американцы. Шествие прошло с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами. Соотечественники в Австрии сталкиваются с недружественным отношением, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Но он уточнил, что в большинстве случаев это исходило не только со стороны австрийцев, сколько с подачей за деньги ЕСовского Брюсселя. Лидер партии «Союз демократических социалистов», почетный сенатор Демократической Республики Конго Криспен Кабасели Джаманга рассказал РИА Новости, что при посещении Донбасса был особенно впечатлен привязанностью населения к России. Политик также поделился опытом и посещения Крыма, где впечатление на него произвело единство русских и татар. После этого он понял, что заграничные рассказы о положении дел на полуострове и в новых регионах – это манипуляция. Сам же конфликт на Украине поддерживается Западом для ослабления России, добавил Кабасели Джаманга. Иорданские военно-воздушные силы нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийской и иорданской границы. Об этом сообщает Министерство обороны Королевства. Уточняется, что операция была направлена на предотвращение проникновения наркотиков и оружия на территорию Иордании. Тегеран считает захват американцами иранского судна нарушением международного права. Об этом заявляет официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Днем ранее президент США Дональд Трамп сравнивал американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это очень прибыльное дело. До этого в апреле Центральное командование вооруженных сил США сообщило о захвате иранского торгового судна. Оно пыталось прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. Тегеран расценил захват судна как нападение и нарушение режима прекращения огня. Специалисты 9 отраслей экономики России в феврале получали зарплаты свыше 150 тысяч рублей. Это выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. Как ранее описало агентство, самые высокие зарплаты в России в конце зимы получили сотрудники табачных производств. Это 355 тысяч рублей. Кроме того, свыше 200 тысяч они были у финансистов и страховщиков, специалистов в сфере добычи нефти и газа и IT-отрасли, а также у работников воздушного и космического транспорта. Кроме того, больше 150 тысяч рублей в России еще получали сотрудники международных организаций. Их доход составил 182 тысячи рублей в месяц. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Большим о маленьких». Педиатр Антон Равдин с нами уже на связи. Приветствую.
3: Дорогие радиослушатели, здравствуйте, Александр. Всех, как обычно, рад приветствовать.
2: Да, и приветствуем всех, кто уже в чате и, возможно, сейчас будет подключаться. Напомню, как это сделать. Заходите в наши соцсети, а как их найти, забивайте «Радио Спутник» в любой. Там Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Сразу нас найдете, потом заходите на трансляцию, там будет чат под трансляцией. Можно написать туда свои вопросы, а мы по ходу эфира будем на них отвечать. А пока что поговорим, значит, о наших темах. И первое связано с синей синяками без причины. Вот такие вот синяки. А почему там лопаются сосуды на теле и причины внутрикожных кровоизлияний? Что это такое? Потому что опять звучит страшно, а мы помним, наша главная задача – не напугать. Ну, точнее, даже слишком сильно не напугать.
3: Не перезапугать.
2: Перезапугать.
3: Да, не перезапугать. Не переусердствовать в запугивании. Действительно, это очень важно. Симптом на самом деле угрожающий. На этом постараюсь больше не пугать.
2: Я уже испугался, я уже успел.
3: Да.
2: Брови опустились.
3: Этого уровня тревоги должно быть достаточно. Но не все так однозначно. Очень часто пациенты приходят с жалобами на какие-то небольшие кровоизлияния и говорят, ну, тут явно это необычный наш банальный синяк, к которому мы привыкли. У детей садовского возраста очень часто там все ноги в синяках. Ну, просто потому, что они постоянно обо что-то ударяются, и этому есть какие-то объяснения, и родители к этому привыкли, никто особо по этому поводу сильно не беспокоится. А тут какие-то микрокровоизлияния, мы их называем петехиальные кровоизлияния, это очень маленькие кровоизлияния размером около миллиметра, наверное, да, на лице. Такая вот сыпь практически, да, только сыпь из мелких кровоизлияний. Как ее отличить от сыпи обычной? Вы при растягивании кожи увидите, что эти элементы не исчезают. Ну и они имеют такую темно-бордовую окраску. Тоже достаточно характерно. На самом деле, если вот хотя бы раз в жизни это увидеть, вы потом не спутаете ее ни с чем.

0: каких-то. И ударить, ну, после пощечины, наверное, возможно, но опять-таки это будет локально, да, вот в одном месте, где была нанесена эта пощечина, а вот так, чтобы на все лицо, сложно себе представить. Нет, вот раз вот появилось. Почему? Что случилось? Вот как вы это объясните? А начиная их расспрашивать, мы понимаем, что этому предшествовала какая-то физическая такая активность, которая сопровождалась натуживанием выраженным. На самом деле, чаще всего это происходит на фоне какой-то кишечной инфекции, когда детей рвет. Они вот от перенатуживания в момент рвоты, тошноты и рвоты, они получают вот такие высыпания на лице. И характерно это именно тем, что эти высыпания как раз только на лице, на теле их нету, и они не увеличиваются в своем количестве, вот они как появились, их вот столько и есть. А у меня у самого такая история была после того, как мне за одну неделю пришлось пройти 3 гастроскопии.
1: Ух
0: без наркоза, естественно, да. И, ну, да, было неприятно.
1: Нет, ну, на самом деле-то мы начали с все равно такого запугивающего факта, что это совсем нехорошо.
0: Но это нехорошо, да.
1: Так.
0: Если вот в данной ситуации, которая бывает, на самом деле, чаще, чем все остальные, в рутинной практике, если в данной ситуации... Это абсолютно ничего не значащий симптом, кроме того, что, ну, просто действительно было такое вот натуживание, которое привело к вот такой петехиальной сыпи. Ничего страшного, сама пройдет сыпь, лечить саму сыпь, соответственно, никаким образом не нужно, все хорошо. Да, мы лечим основное заболевание, которое привело к этому натуживанию. А если это распространяется по всему телу, и внезапно появилось. Вот тут, дорогие, нужно прям руки в ноги и бежать, потому что там вариантов много. Да, это могут быть какие-то проблемы со свертываемостью крови. Да, это могут быть какие-то гематологические заболевания, которые называются красиво, но ничего хорошего под собой в любом случае не несут. Многие из них, я бы даже сказал, все из них лечатся просто... различными способами и длительность у них может быть в плане лечения разная, да, с различным прогнозом, рецидивы, не рецидивы и так далее. Но неважно, все это излечимо, главное, как можно раньше и быстрее начать это лечение.
1: Ну, собственно говоря, как и всегда. Но а разве это только вот говорит о каких-то прям уже страшных последствиях, если по всему телу пошло? Я просто вот решил сам немножко почитать, посмотреть, и здесь много причин выделяют. Да, конечно, есть и вот самые страшные аутоиммунные патологии, заболевания крови и печени, варикозная болезнь. Но кроме этого есть еще возрастные изменения. Но это больше пожилых касается, но я думаю, что у детей
0: вот
1: может
0: именно.
1: Быть такое или не может, что кожа еще
0: тонковата. Какие там сосудистые звездочки, которые появляются у пожилых людей на фоне их имеющихся проблем с сосудами. Но для детей это не характерная история.
1: А
0: в любом
1: вот дефицит
0: случае,
1: витаминов?
0: С дефицитом витаминов возможно, безусловно, но это казуистически редкая история в 21 веке. Где должен жить этот ребенок и как он должен питаться, чтобы у него возник там не дефицит, а полное отсутствие этих витаминов. Да, это авитаминоз. Мы про это еще будем сегодня говорить, но это для современных реалий крайне сложно представляемая себе история. Да, обычно все-таки они нормально питаются, дети наши. Мы имеем возможность кормить их хорошо и правильно. Даже если не идеально, как хотелось бы, да, в любом случае от полного отсутствия витаминов их спасает их рацион, даже пусть не такой идеальный, как хотелось бы врачам.
1: Ну вот все-таки, вот подобная история возникает. Да, вот по телу пошло, еще какие-то есть симптомы, которые могут указывать дополнительно на то, что, ребята, пора идти.
0: Ребят, вот сыпь возникла по всему телу, неважно...

0: это может быть даже 2-3 элемента, которые не исчезают при надавливании стаканом или растягивании кожи по бокам от этих элементов.
1: Но на самом деле, да, вот достаточно страшная такая ситуация получается. Вроде бы обычные маленькие точки, не синяки и все остальное, а может свидетельствовать о серьезных проблемах. И вот на самом деле я не просто так спросил про симптомы, сам тут немного опять вычитал, но обращение, конечно, к интернет-ресурсам — это страшная вещь. Может привести может привести к серьезному запугиванию. Тут вот еще кровоизлияние сопровождается кровотечением из носа, десен. Вот такое может быть.
0: Ну да, это уже как раз вот патологии свертываемости, с которыми не стоит шутить. Да, при отсутствии каких-либо факторов свертываемости в крови могут возникать, соответственно, кровотечения. И эти кровотечения могут быть не только наружными, да, когда вот из носа кровь течет или из раны какой-то кровь течет, так и внутренними кровотечениями. И микротравматизация, не обязательно же прям стукнуть, это просто иногда даже какой-то манжет застегнутый чуть более туго, резинка какая-то более тугая на носках, на трусах, неважно где, она сдавливает эти сосуды, происходит травматизация и вот эти микро-микро кровоизлияния, которые выглядят вот в виде этих самых высыпаний. Но это одна из проблем. Здесь суть в том, что отличить дома самостоятельно какие-то благоприятные моменты, когда это все ерунда и вообще делать ничего не нужно, и все само пройдет и больше повторяться не будет, от ситуации, когда надо было вчера, бывает затруднительно. Потому что если у ребенка из носа пошла кровь, и она не останавливается, ну тут, ну нельзя сказать, что повезло, но это точно 100% заставит вас пойти и обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, да, и показать этого ребенка, потому что, ну, вы не можете владеть этой ситуацией, вы не можете остановить это кровотечение из носа. Да, это ненормально, и через там, 15-20 минут вы поймете, что ну, что-то надо с этим делать, и вы сами не справляетесь. А если это просто несколько элементов на теле, которые появились, вы их можете даже не сразу заметить, а заметив, подумать, что ну, он же не жалуется. Ну, как бы все хорошо. И не всегда это будет сопровождаться какими-то другими симптомами, которые все хотят услышать в виде там, вялости, снижения аппетита, утомляемости, или как при менингококковой инфекции, для которой тоже характерны вот такие высыпания, да, геморрагические они называются, в виде сыпи петехиальной или звездчатой, такой чуть-чуть побольше, она может быть в размерах. Там, естественно, это будут симптомы интоксикации в виде вялости, снижения аппетита, повышение температуры будет, конечно же, да, недомогание общее выраженное будет, конечно, да, но это один из случаев, когда это возможно. Все, поэтому сыпь без предшествующей какой-то причины, травмы, естественно, это повод, да, в общем, наверное, всегда показать ее врачу.
1: Ну, собственно потому говоря, что, наша главная задача – это понять, когда обратиться к врачу и не пропустить этот момент.
0: Да, если мы делали, как помните, такое крапивка.
1: Да, конечно.
0: Руку берут и двумя руками в разные стороны кожу растягивают. И вот на месте вот этой вот самой крапивки может как раз возникать вот такая вот сыпь геморрагическая, петехиальная. И угрожает ли это вашему здоровью или жизни? Ну, нет, конечно.
1: Моральному состоянию может быть.
0: Да, кроме того, что это очень неприятно и физически, и морально. Да, больше никаких угроз для вашей жизни нету. И если вы заметили вот такие высыпания на теле у ребенка, и он их может объяснить, ну, тогда все нормально, ничего страшного в этом нету. Можете никому это не показывать, никого это не удивит.
1: Ну, собственно,
0: Да?
1: разобрались. Главное, получается, что мы выделяем, если это только на лице и по понятным причинам, там, при сильном натуживании, возможно, при сильном крике, тогда ничего страшного.
0: Да.
1: Если эта причина вроде бы неизвестна, хотя, может быть, она на самом деле есть, но в любом случае это пошло по телу, нужно обратиться к врачу, потому что никто не знает, какие могут быть последствия. Суть получается такая, правильно?
0: Да, безусловно, потому что действительно очень много различных вариантов. От благоприятных до самых неблагоприятных, когда придется долго и упорно лечиться, но такова судьба. И повторюсь, чем раньше вы это заметите, обратитесь, и все это будет диагностировано, тем проще и легче будет вашему ребенку.
1: Зарезюмировали. И вот прежде чем перейти к следующей теме, которая как раз будет связана с недостатком витаминов, которую мы чуть-чуть зацепили, есть один вопрос от слушательницы, который не сильно относится к нашим темам, но в любом случае на него ответить, я думаю, стоит. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у нас дочери 1,5 года. Засыпает только с бутылочкой, даем воду, а за ночь выпивает не менее 0,5 литра, значит, какого-то, ну, получается, воды. Это много или нормально для ребенка?
0: Это очень частая история. Родители зачастую приходят и говорят: доктор, мы что-то тут решили почитать, и вот, в общем, решили исключить у ребенка сахарный диабет, потому что ребенок очень много пьет, очень много писает, и это ненормально, это симптомы диабета. Это действительно симптомы диабета, но это вырванные из контекста симптомы диабета. Здесь речь идет о ритуалах засыпания. То есть это ребенок, который был приучен изначально засыпать с бутылочкой. И фазы сна, они так делятся, к сожалению, по 40-50 минут, ну, не больше часа они длятся точно, абсолютно. И для того, чтобы склеить этот сон, вот эти фазы, ребенку нужно повторить ритуал. Даже взрослый человек, каждую фазу сна, меняя, переходя из одной в другую фазу, он совершает какое-то действие. Ну, он глубоко вздохнет или повернется на бок, запрокинет руку. Естественно, он не отдает себе отчет, это абсолютно не специальные движения или действия какие-то. Но он самостоятельно просто научился таким образом склеивать сон. И вот он спит нормально, у него все хорошо. Этот ребенок не умеет склеивать фазы сна. Этому ребенку для того, чтобы их склеить, нужно повторить ритуал, с которым он ушел в первый сон, да, в первый цикл сна. Он пьет, ему, наверное, возможно, даже все равно абсолютно, что пить, смесь, воду, чай, что угодно, да, это может быть ритуал и сосания, и глотания, тут есть различные варианты, не суть. Ребенку нужно менять ритуал засыпания и делать это по-умному. Я в формате передачи не смогу провести эту не очень простую, на самом деле, консультацию, но у вас все получится 100%. Информации по этому поводу очень много в открытых источниках. Можете поискать, да, как сменить ритуал засыпания, как научить ребенка самостоятельно засыпать. Это все возможно в течение месяца примерно. У вас все точно получится, вы просто заберете именно этот ритуал и дадите ему, этому ребенку, другой ритуал. Просто забрать нельзя, не получится, не сработает, будет только нервознее и хуже. Вот.
1: Да,
0: все.
1: Вот такой ответ у нас получился, и спасибо огромное, что вопрос задаете. Дорогие слушатели, еще раз напоминаю, в соцсетях можно нам комментарии писать, мы эти комментарии видим, вопросы читаем, поэтому возникают какие-то сомнения, переживания, пожалуйста, пишите, вот тоже получите ответ. А мы пока продолжим, поговорим как раз про гиповитаминоз у детей, и не только гиповитаминоз, еще авитаминоз. Сначала хочется, конечно, понять, что это такое, чем отличаются вот эти самые названия, потому что выговорить их сложно, суть еще менее понятна.
0: Ну, по поводу авитаминоза я скажу, что это, наверное, не актуальная тема. Потому что кроме романов про пиратов, наверное, больше нигде про цингута вы сейчас и не услышите. Или про такую болезнь, как пелагра. Ну, кто-нибудь слышал вообще про пелагру? Диарея, деменция и дерматит. Три основных симптома этого заболевания. А это недостаточность никотиновой кислоты. Ну, вот как бы прям реально серьезные заболевания.
1: Да, необычно.
0: Не, да. И действительно, ну, это прям тяжелое, серьезное заболевание. Ну, у кого из современников кто-нибудь когда-нибудь болел пелагрой?
1: Не
0: Я,
1: знаю.
0: честно, кроме учебников про эту болезнь нигде не читал больше. И не слышал ни от кого.
1: Ну,
0: И,
1: то есть
0: возможно, даже...
1: авитаминоз мы исключаем. А вот что
0: Ну,
1: касается
0: это
1: гипотаминоз...
0: почти невозможно просто. В современных условиях это почти невозможно. Да, конечно, наверняка, естественно, возможно, что у детей в Африке, которые голодают, вынуждены есть лепешки из глины, там, строить дома из навоза и питаться в лучшем случае какими-то там личинками каких-то жуков, возможно, у них, да, могут встречаться подобные состояния. Но это по вполне понятным причинам. А у наших с вами детей, которые растут в нормальных условиях, которым доступна еда, ее можно купить. Да, я понимаю, что могут быть семьи с низким или ограниченным каким-то доходом, не все смогут себе позволить купить фейхоа и дать ребенку. Но не обязательно давать фейхоа. Вполне достаточно любых других цитрусовых или просто лимонов в чае. Да, тоже витамин С очень даже хорошо и замечательно. Да, но уж точно абсолютно любая семья сможет себе позволить дать ребенку там один банан в неделю, не знаю. Ну, что-то такое. А в конце концов, этот ребенок может ходить на абсолютно бесплатных основаниях в детский сад, да, где его тоже будут кормить вполне себе полноценно и завтраком, и обедом, и если необходимо, то и ужином. И там уж еда точно будет абсолютно сбалансирована в плане белков, жиров, углеводов, витаминов и так далее. Поэтому, ну, предположить, что в 21 веке можно встретить какой-то жесткий авитаминоз, то есть авитаминоз – это А, вот эта приставка А, она означает отсутствие, полное отсутствие витамина, какого-то витамина. Да? И если мы видим отсутствие какого-то конкретного витамина, то, соответственно, имеем комплекс проблем, который связан с этим отсутствием. Ну, вот витамин С, да, цинга, начинают десны кровоточить, воспаляются, отекают, зубы выпадают. Ну, неприятная достаточно история. Ну, повторюсь, кроме как в книжках про пиратов, наверное, нигде вы сейчас про это не почитаете. Там все эти мореходцы и так далее. Сейчас уже у всех моряков вполне себе сбалансированный рацион, ну и уж точно абсолютно есть в доступе возможность выпить этот витамин С.
1: Ну, собственно, тогда остается вопрос, касающийся гиповитаминоза, потому что
0: Да?
1: все-таки отсутствие некоторых витаминов, если мы исключаем, то недостаточность, вот это уже вопрос другой. Прямо сейчас, дорогие друзья, пауза на радио «Спутник», потом продолжим.
2: Большим о маленьких.

0: пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
2: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
3: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Поговори со мной.
7: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
8: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают впадаю в депрессию.
7: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какую-нибудь компанию, да?
8: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
7: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
8: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
7: в 16:30
8: на радио «Спутник».

0: Большим о маленьких.
1: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Это программа «Большим о маленьких». Антон Равдин с нами на связи. Ну что ж, а теперь поговорим про гиповитаминоз у детей. Все-таки разобрались, что авитаминоза не бывает сейчас, ну или в очень редких случаях. А вот гиповитаминоз возможен. Особенно, знаете, я бы даже обратил внимание, что не только у детей. В последнее время как-то часто всплывает такая проблема. Очень многие говорят о том, ну, кто во многом, кстати, занимается на удаленке, работает, или учится, и потом, ну, например, жесткая нехватка витамина D. Вот такие могут быть ситуации.
2: Солнышка нету, люди гиподинамичные, не двигаются, и да, естественно, не совершают там даже прогулок в солнечное время, да, не ценят плюсы работы неудаленной.
1: Действительно, вот так вот. Вот мы в плюсы удаленной работы обычно выделяем, а вот плюсы неудаленные не выделяем. Надо. А есть, наверное, многие опасения. Все-таки одно дело, когда, ну, там, небольшая витаминная недостаточность, может быть, витаминку какую-то дать. Вот, кстати, тоже любопытно. Да, есть же много всяких витаминок, БАДов и всего остального, которые вроде
2: много.
1: Бы... Да, может восполнить этот недостаток. Вот давайте вот в эту тему тоже добавим, значит, разговор про БАДы, потому что мы их неоднократно упоминали, но здесь как будто прям подходит идеально.
2: Как никогда, я бы даже сказал.
1: Да-да-да.
2: Не все БАДы одинаково полезны, и недостаток витаминов это может восполнить, а может и не восполнить. Особенно, если этого недостатка нет. Наверное, вот такой лейтмотив должен быть у этого разговора по поводу гиповитаминоза. Симптомы достаточно понятные, простые и всем известные. Ничего умнее, чем Джером Кей Джером, я не скажу. Когда он в своем произведении написал, что читал на ночь справочник терапевта, нашел у себя все, кроме родовой горячки. Вот здесь примерно такая же история. Эти симптомы может примерить на себя абсолютно любой взрослый человек. Да и, собственно говоря, ребенок-школьник, особенно после каникул, когда режим был сбит, он включается в новый учебный год, ему сложно вставать по утрам, он в течение дня раздражительный, он не хочет включаться в учебный процесс, он расфокусирован, не может длительно сидеть, выполнять домашние задания, постоянно прерывается, отвлекается там, и так далее. Да, это может быть симптом гиповитаминоза. Да, может, конечно. Повышенная утомляемость, слабость, раздражительность, нарушение сна, снижение концентрации внимания – это одни из симптомов гиповитаминоза. Сухость, шелушение кожи, появление трещин наших любимых в уголках рта, вот те самые заеды, как мы их называем, да, ухудшение состояния кожи, волос в целом может быть симптомом, конечно, естественно. Учащение случаев простудных заболеваний, то есть ребенок начинает чаще болеть. У него обостряются какие-то хронические заболевания, либо, если нет хронических заболеваний, то могут обостряться, рецидивировать те вирусы, которыми он уже переболел. Чаще всего мы говорим про герпес-вирусы, которые, как мы знаем, никуда не выводятся, никуда не деваются, на всю жизнь с нами остаются. Да, это и та самая простуда по-простому на губах, которая периодически выскакивает, и более изощренные вирусы Эпштейн-Барра, цитомегаловирусы и так далее, которые могут рецидивировать у этого ребенка на фоне гиповитаминоза. Но всего этого может и не быть. Да? Ну, или вот там склонность к кровоточивости десен, например, как при цинге.
1: Может быть тут, симптомом. Да, тут уже такие страшные симптомы.
2: Может же быть и симптомом не обязательно гиповитаминоза. Может быть, здесь есть просто дефект гигиены, неправильно подобранная щетка, да, повышенное усилие при чистке этих зубов. Да, может быть, все не только в витаминах кроется. Или вот осенний период, и он начал чаще болеть. А до этого летом он был в отпуске и вообще ни разу не болел. Ну, конечно, он не болел, естественно. И сезон не такой был, и вирусов меньше было. И не посещал он организованный коллектив, в котором каждый третий из какой-то вирусной инфекции пришел после летних каникул. Кто чихает, кто кашляет, у кого сопли текут по колено. Ну, естественно, он начнет чаще болеть. И не обязательно здесь витамины виноваты, которых, ну, как будто бы не достает. И если вы ему этих витаминов дадите, то в его жизни может вообще ровным счетом ничего не измениться. При этом сказать, что витамины не нужны, или они никогда не сделают ничего хорошего, если вы их извне дадите, я имею в виду поливитаминные комплексы или те самые биологически активные добавки, БАДы так называемые, да, что их там давать нельзя, это вредно, плохо и от лукавого. Да нет, просто нам гораздо чаще хочется их дать, чем для этого есть необходимость. То есть, ну, реальная необходимость есть в одном из 10 случаев, когда нас тянет в аптеку что-нибудь купить, на всякий случай подавать ребенку. А, потому что просто нас так приучили маркетологи, потому что если это осенне-весенний период, то обязательно надо дать витаминчиков. Конечно, лето же закончилось, фруктиков и овощей нормальных уже нет. А если зима, так зима, сам Бог велел, ну, конечно, какие зимой витамины, откуда им брать витамин, только из лекарственных средств. Надо обязательно дать витамины. А летом? Ну, и летом можно для профилактики дать витаминов, а вдруг он не все фрукты,
1: готовится к осени.
2: Хорошо, и, конечно, к осени, да, готовь сани летом. Совершенно верно. Да, и получается, что сезона, когда не стоит давать витамины, его как будто бы и не существует. Просто осенью мы будем давать комплекс поливитаминов для школьников, чтобы улучшить его концентрацию внимания и понизить уровень стресса и нормализовать его сон. А летом мы просто поливитамины будем давать для укрепления тонуса.
1: Ну, конечно, потому что с друзьями встречается, по улице гуляет, ну, опасно же, можно же подцепить.
2: Ну, конечно,
1: конечно. А вот тут, кстати, любопытный вопрос возникает. Есть как будто бы желание у многих, вот когда особенно эти самые витамины даешь, они же воспринимаются как что-то небольшое, но при этом содержащие те самые необходимые элементы, и если их дать побольше, то как будто бы вот возникнет такой защитный ореол вокруг ребенка, и ни одна болячка, вот как там, не знаю, в анимации какой-нибудь будет биться вот так вот, вот в этот щит, и не пройдет, да. Ага, и чем больше дать вот этого самого витамина, там, например, витамина С, вот такая будет красивая, оранжевая, я не знаю, радужка вокруг ребенка, куда ни один не попадет вирус. Вот работает вот это, если, скажем, накормить целой горстью?
2: Да нет, конечно. Ну, к сожалению, это так не работает. Это ярким контрастом может показаться, как вот до и после, это если у ребенка действительно был выраженный гиповитаминоз, и мы ему восполнили недостаток этого витамина, и тогда, естественно, вы увидите яркую разницу, как было до и как стало после. Но таких детей реально очень мало. Если у вас есть сомнения, если есть какие-то подозрения, то по-хорошему надо давать не комплексы поливитаминов, а надо давать витамины, конкретные витамины, да, в лечебных дозировках. И это поможет, спасет, предотвратит и так далее. В поливитаминах, этих самих витаминов, содержится очень мало в плане дозы. И именно из тех соображений, чтобы вы никогда не смогли засудить эту фармкомпанию, потому что после приема этих витаминов у вашего ребенка случилась передозировка этих витаминов. Потому что изначально дефицита не было, а вы сверху еще дали и передозировали. Так вот, не передозируйте, не волнуйтесь, их там немного. И специально для того, чтобы не навредить.
1: Нет, ну, наверное, основной если закон. Целую пачку-то съесть за раз, передозировка наступит.
2: Ну, наверное, да, диарея, рвота, тошнота и сыпь могут проявиться, но это не фатально в данной ситуации. Не то, чтобы я кого-то призывал ударными дозами, упаковками есть поливитамины. Нет, конечно, не нужно этого делать. Безусловно, абсолютно точно. Ну, просто не так они страшны, да? Как может показаться на первый взгляд. В общем, если есть сомнения, вы берете ребенка или себя, если вы по поводу себя так думаете, что вот на работу плохо встаю, сплю некачественно, кожа сухая, волосы ломкие, наверное, витаминов не хватает, а не просто высыпаться и стресс уменьшить в своей жизни. Идете в лабораторию, сдаете анализы, смотрите уровень витаминов в крови, И, соответственным образом, если есть необходимость, корректируйте этот уровень витаминов при помощи тех самых замечательных витаминов. БАДы, они или лекарственные средства, это уже второй вопрос. БАДы тоже работают, ничего плохого не скажу про БАДы. В большинстве своем они очень даже неплохи. Да, если мы говорим про вот эти пищевые такие добавки витаминные. Просто действительно многим производителям гораздо проще залицензировать свое средство как БАД, потому что для этого нужно там год-два, не буду врать, точно не знаю эту цифру, давно просто не обновлял в своей голове эту информацию. А для того, чтобы зарегистрировать это средство как лекарство, ему понадобится там в 5-6 раз больше времени. Да, это годы. И для того, чтобы не проходить все вот эти жесткие процедуры, не тратить деньги на клинические исследования, испытания, которые необходимы для того, чтобы это средство называть лекарством, да, ему просто лицензируют как БАД. Но это не значит, что он не работает. Да, это не значит, что он совсем плохой и никчемный. Просто к лекарствам действительно доверие больше, потому что они прошли все вот эти круги
1: бюрократического ада.
2: Бюрократического ада, да, спасибо, для лицензирования. А БАДы не прошли. Но, повторюсь, не значит, что БАД не работает. Поэтому, да, БАДы можно применять. Желательно применять те БАДы, которые уже не один год на рынке, и есть опыт применения этих лекарств, ну, БАДов, ладно, да, лекарств не назовешь, этих БАДов несколькими поколениями выращенных детей, и уже как будто бы и клинические испытания они прошли, по сути, да, на тех самых поколениях детей, и врачи с ними знакомы, и отзывы неплохие, и эффект клинический есть, да, пожалуйста. Можно, ради бога.
1: Ну вот все-таки, если вот этими БАДами не получается создать, значит, щит от всех болезней. Ну вот, предположим, кто-то в семье заболел. Там папа или мама, ребенок дома маленький, его можно заразить. Это ничем хорошим, значит, не закончится, потому что все-таки у взрослого спросить легче, что у тебя болит, чем у ребенка. А тут ты пытаешься как-то его оградить. Значит, да, БАДами не получилось, щит не построили. Ну, что делаем? Чеснок вешаем под нос и осиновый кол даем в руки? Как защищаем?
2: Ну, чеснок с осиновым колом сработают примерно так же, как и витаминка в данной ситуации. Если мы этому ребенку, когда все в семье болеют, дадим витамины, то он заболеет ровно с той же вероятностью, с которой он заболел бы, если бы мы ему эти витамины не дали. Здесь, кроме увлажнения воздуха для того, чтобы частицам этого вируса было сложнее перемещаться в воздухе. Часть проветривания для того, чтобы обновлять этот воздух, в котором могут витать эти вирусы. Разграничение этого ребенка с болеющими членами семьи. Ну, насколько это возможно. Я понимаю, что иногда бывают такие ситуации патовые, когда это невозможно сделать. Когда и мама, и папа болеют, а ребенку 6 месяцев. И разграничить его с единственными людьми, которые осуществляют уход за этим ребенком, ну, просто невозможно. Но вы можете купить маски. Они, кстати, не так дорого сейчас стоят, как, вспоминая 6 лет назад, в времена ковида, когда за цену одной маски можно было пачку бумаги купить. Да? Они золотые какие-то были, эти маски. Антисептик вообще стоил дороже элитного алкоголя в пересчете на миллилитры. Там просто какое-то мракобесие было.
1: Зато а сейчас нефтемагнаты с завистью смотрели на тех, кто эти самые маски и антисептики
2: продает. У кого был заводик,
1: продает.
2: Да, да, у кого был заводик по производству, да. И все быстро сориентировались, и даже у мэра был свой микрозаводик. Ну ладно, не о том. Собственно говоря, маски сейчас доступны. Мы можем себе позволить их купить. Напомню, если кто-то вдруг забыл, маску надо менять каждые 30 минут, иначе она не работает. Да? Вот мы подходим к ребеночку, надеваем маску, помыли ручки, надели масочку чистыми ручками, подходим к ребенку, что-то с ним делаем, если необходимо, да, и дальше, если есть возможность, уже отходим и доверяем его в заботливые руки других членов семьи, не болеющих. Да, на этот период можно кого-то пригласить, если есть такая возможность. Я имею в виду там бабушку, дедушку, сестру какую-то, там, ну, кого-то еще, кто может. Это, поверьте, будет более эффективно, чем надеяться на то, что мы дадим ребенку витамин, от которого его еще и обсыпать может, потому что передозировка витаминов тоже так может проявляться. Да и, в принципе, на витамины у очень маленьких детей бывают такие реакции. Да? Даже на витамин D у маленьких детей, которым мы профилактически с месяца жизни назначаем витамин D каждому младенцу. Даже вот на витамин D у них бывают парадоксальные реакции в виде тревожности, повышенной возбудимости, нарушений сна, да, и высыпания иногда случаются на этот витамин. Хотя он дается, повторюсь, в профилактических дозах, и все к этому привыкли. А тут мы ему еще какой-то витамин даем, этому ребенку, просто из-за того, что кто-то чихает рядышком.
1: Ну, собственно говоря, ну, здесь разобрались, ребенка защитили, теперь надо защитить его пищевод. Особенно в нынешний период, майские праздники все-таки, все на шашлыки. Но вот сейчас погода уже более-менее хорошо хотя бы выглядит в сравнении с тем, что было совсем недавно.
2: А завтра
1: уже солнце
2: обещают.
1: Светит.
2: Да-да-да, прям...
1: и все больше и больше людей
2: очень
1: сейчас
2: хочется.
1: Поедут на дачи жарить шашлыки. А ребенка-то тоже, возможно, хочется приготовить, как-то включить вот в этот процесс праздновать. И отдыха, а можно шашлык? И как, если можно?
2: Вопрос на самом деле очень хороший. И его причины этого вопроса, они лежат где-то глубоко в родительских каких-то инстинктах дать своему ребенку самое лучшее, да? Чтобы можно было сказать, да, вот мы своему ребенку шашлык из осетрины даем, а вы, да, что-нибудь такое. На дорогом, богатом языке.
1: Приготовленное на личном барбекю.
2: Да-да-да, нашим шеф-поваром, которого мы на прошлой неделе из Милана привезли. Да, примерно так. Значит, у меня всегда возникает вопрос. А зачем? Вот вы хотите дать ребенку шашлык. Зачем? Ну, потому что вкусно.
1: Чтобы попробовал.
2: Ну, окей. Кто-то считает, что... сыр голова монаха очень вкусный. Я так не считаю. На мой взгляд, он пахнет хуже, чем недельные портянки солдата из окопа. Но кто-то же его ест, и ему кажется, что это вкусно. Но вот тот человек, которому кажется, что это вкусно, он же не заставляет всех вокруг его есть.
1: Ну, это может быть как приучить к традиции, то есть ну, то же самое в Новый год. Там, может быть, кому-то оливье не нравится, но ты ложечку попробуй.
2: Ну да, да, да. Надо обязательно соблюсти традиции, съесть оливье и обязательно украсить, ладно, давайте так скажем, стол мандаринками. Да? Потому что пусть их даже никто не ест, но мандарины на столе почему-то должны быть. Никто не знает почему, просто так должно быть. Да? Вот здесь то же самое. Да? Майские праздники, надо сделать шашлык. Ну хорошо, сделать. А зачем его ребенку-то давать? Особенно если это маленький ребенок, там, двухлетний ребенок. Он ест мясо? Ест. А может ли он съесть шашлык? Нет. А зачем? Если вы
1: а
2: хотите,
1: если,
2: чтобы
1: а
2: он
1: если
2: не чувствовал
1: сам
2: себя
1: отбирает?
2: Отделенным.
1: Ну вот, то есть, просто так получается,
2: он у папы
1: что...
2: и бокал с пенным может сам отбирать, но никто же в здравом уме не подумает, что ему можно это сделать.
1: Возможно.
2: Резонно?
1: Да.
2: Абсолютно, на мой взгляд. А если он будет у папы нож из руки отбирать? Потому что ну, ему хочется взять. Он подойдет к краю стола, а там кружка с кипятком, и он ее будет тянуть на себя. Ну что, его никто не остановит? Он возьмет металлический прут и полезет в розетку.
1: Но это мы вот такие прям серьезные, что ли,
2: не,
1: говорим
2: ну просто,
1: вещи.
2: Почему вот эти вещи ни у кого не вызывают сомнения, что это плохо и не нужно? А шашлычок, ну, как будто бы нормально.
1: А получается,
2: взрослые,
1: мы говорим о том, что шашлык плохо для ребенка.
2: Шашлык для маленького ребенка – это плохо.
1: Вот.
2: Естественно, плохо. Для детей младше 3 лет это абсолютно ненужная часть его рациона. Ну, не нужен ему этот шашлык. Если вы хотите, чтобы он не отбивался от коллектива, чтобы он съел с вами за одним столом, чтобы это была какая-то вот такая вот, ну, не знаю, семейная традиция, продолжающаяся, да, если она у вас такая есть, ну, возьмите вы ему рыбу, запеките в фольге. Пожалуйста, тоже на мангале, в гриле. Но там не будет канцерогенов лишних, ненужных абсолютно этому ребенку. Там не будет маринада, которого вы там себе захотели, какой угодно делайте, это ваша жизнь и ваше здоровье. Дайте ребенку возможность выбирать самостоятельно, когда он вырастет, каким образом он будет портить свое здоровье, если он захочет. Это будет его выбор, по крайней мере, вы к этому не будете причастны. Да? Вы можете взять не свинину, не баранину жирную, а можете взять курицу, индейку, в конце концов, да, кролика, и сделать его, ну, не на мангале, а хотя бы на гриле.
1: В тандыре.
2: В тандыре тоже, кстати, да, почему нет?
1: Очень мягкое мясо ведь получается как раз.
2: Да, да, можно, пожалуйста. И, пожалуйста, все вместе сидят за одним столом. Да, я понимаю, это готовить отдельно, это отдельное мясо, там все. Ну и ребенок у вас не... Да даже если и
1: не
2: десятый
1: гуру
2: по счету, неважно. Ну, нет, ну просто и... имеет право на эксклюзивность. Почему нет? В
1: да,
2: конце концов,
1: тоже
2: вы
1: верно.
2: Же ему отдельную одежду покупаете, отдельную кровать покупаете. Кто-то даже отдельную комнату может себе позволить выделить в своей квартире этому ребенку. Да? Ну, почему ему не приготовить отдельное мясо?
1: Действительно. Ну, собственно, я думаю,
2: концов,
1: тут разобрались. Вот, отдельное
2: если
1: мясо
2: это
1: приготовить
2: ребенок
1: ребенку.
2: Старше, да, 3 лет, вы можете, конечно, безусловно, покормить его своим шашлыком, который полностью прожарен, без крови, он не сырой, замаринован без уксуса и лишних специй, острых там и так далее. Но 2-3 кусочков ему будет достаточно, и уж абсолютно точно не стоит использовать всякие химические розжиги для костра, которые могут выделять не самые полезные вещества, какие-то еловые породы деревьев, которые масла при сжигании выделяют дополнительные канцерогены. И если он чуть-чуть подгорел, этот шашлычок, вот все, что где подгоревшее, это точно надо срезать. Ничего полезного в этом нагаре на мясе нету. Вот, наверное, теперь все.
1: Ну да, но на самом деле, а как же восприятие того, что за мясо надо бороться? Ну, по крайней мере, может, только у меня так было. Но я думаю, у нас совсем немного времени остается, буквально 1,5 минутки. Стоит напомнить про укусы насекомых, как на них реагировать, как обеззаразить и, наверное, как бороться с клещами, потому что сезон тех самых клещей настал.
2: Укусы насекомых, помимо пресловутых клещей, про которые все помнят и знают, есть еще различного рода мошка, комары, которые чуть чаще досаждают нам всем. На них бывают различные реакции. И с каждым годом все больше встречается детей, у кого парадоксальные реакции на вот эти укусы мелких мошек каких-то. Да, вот укусила мошка, а отек такой, что он там 10 сантиметров в диаметре, и рука, там конечность, рука или нога, неважно, отекает, плюс несколько сантиметров в диаметре становится. Да, вот такие реакции, конечно, необходимо контролировать, стараться давать сразу антигистаминные, местно-гормональные мази, возможно, использовать. Но это надо с врачом посоветоваться, он вам расскажет, что с собой взять, какую мазь применить, если вдруг этот укус произошел, чтобы этот отек не усиливался, не нарастал. Если мы говорим про клещей, в магазинах, в аптеках продаются клещедеры. Купите, пусть он будет в аптечке. Да, посмотрите различные видео на каком-нибудь Рутубе, как правильно извлекать клеща и что точно не стоит делать. Да? Как не сделать так, чтобы в попытке вытащить клеща вы ему брюшко оторвали, а головка осталась. Да? Никак его не надо сдавливать и так далее. Запаситесь такими навыками, они вам, возможно, пригодятся.
1: Вот так мы и подготовились к майским праздникам. Спасибо огромное. Программа «Большим о маленьких» с Антоном Равдиным. Прямо сейчас новости.
0: «Большим о маленьких».

Освобождение археолога Александра Бутягина. Контекст. Российский ученый, задержанный зимой в Польше, в рамках обмена на границе с Белоруссией, оказался на свободе. Его должны были экстрадировать на Украину. Киев обвинял Бутягина в якобы противоречащей украинским законам археологической деятельности в Крыму после 2014 года. Научная общественность задержание восприняла с возмущением, а обвинения назвала противоречащими здравому смыслу. Дело выглядело как откровенный политический заказ. Сотруднику Эрмитажа приписывали разрушение исторического наследия Крыма. Коллеги Бутягина при этом свидетельствовали, что он скрупулезно соблюдал украинское, а затем российское законодательство. Следовал самым строгим стандартам проведения раскопок и всегда отличался повышенной ответственностью. Более того, российские археологи до 2014 года имели лицензию Минкультуры Украины. Однако во время и после задержания Александра Бутягина польские силовики не обратили на это никакого внимания. Археолога и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, вернули домой в обмен на двух молдавских разведчиков. Те прибыли в Россию по фальшивым документам и собирали информацию. Операцию по освобождению россиян совместно проводили ФСБ и КГБ Белоруссии.

«Знать за 90 секунд». Приход к власти Михаила Горбачева и начало перестройки привели к потеплению отношений между СССР и США. В Москве решили, что дальнейшее участие в дорогостоящей гонке вооружений чревато экономическим крахом. Холодная война стала сходить на нет. На Западе возникла так называемая «горби-мания». Михаила Сергеевича считали руководителем нового формата, способным вывести страну и ее отношения с капиталистическими государствами на новую траекторию. Советское руководство, в свою очередь, демонстрировало готовность идти на компромиссы. Встречи руководства Советского Союза и Соединенных Штатов стали регулярными. Кульминацией сближения стало подписание в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками. Впрочем, Москва пошла на невыгодные условия, уничтожив в два с лишним раза больше ракет, чем Вашингтон. Но это была политика. Простые советские люди активно интересовались американскими товарами и поп-культурой. Им объясняли, что жители двух стран в реальности очень похожи. Международная ситуация и правда стала более спокойной. Но базовые противоречия, как показала дальнейшая история, никуда не делись.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Душанбе 5 утра, в Петропавловске, Камчатском, полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Переживший Холокост писатель поддержал учреждение Дней памяти жертв нацистского геноцида. США сократят военные контингенты, в Германии более чем на 5 тысяч человек. Лавиноопасная ситуация прогнозируется в центральной части Сахалина. Подробности далее. Переживший Холокост бразильский писатель, уроженец Венгрии Габриэль Вальдман в беседе с РИА Новости поддержал инициативу учреждения Дней памяти жертв нацистского геноцида в странах мира. Собеседник агентства подчеркнул, что для России, где недавно отмечался День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, подобные инициативы особенно важны. В связи с этим Вальдман вспомнил афоризм, согласно которому Вторая мировая война была выиграна американскими деньгами, британским временем и русской кровью. Участники и организаторы акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне чтят память героев Великой Отечественной войны, а также любят и уважают Россию. Именно поэтому они пришли на акцию в этом году, несмотря на возможные провокации. Об этом сами участники рассказали РИА Новостям. Накануне 2 мая в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около сотни человек, включая пожилых соотечественников, родителей с детьми, а также иностранцев. Отмечается, что на мероприятие, несмотря на возможные провокации, приехали не только жители Вашингтона, но и участники из других городов, включая Нью-Йорк и Майами. Исландские власти не препятствуют проведению памятных мероприятий по случаю Дня Победы. Об этом заявили в посольстве России в Рейкьявике. Дипломаты добавили, что случаев вандализма на советских мемориалах в Исландии не отмечалось. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек по сравнению с ранее озвученными планами. Трамп в последнее время критикует канцлера Германии Фридриха Мерца, который 27 апреля заявил,